0: принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате «БРИКС+». Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения Конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в мокрый лизинг российским компаниям. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вьетнамская сторона рассматривает эту идею. Предложение прозвучало на фоне почти трехкратного роста авиаперевозок между странами. Для Вьетнама заключение подобного соглашения несет серьезные санкционные риски, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: Речь идет о том, что одна страна передает другой в лизинг, ну, по сути, в аренду, воздушные суда с персоналом и с техническим обслуживанием и страховкой. Фактически речь идет о том, что российская сторона предложила вьетнамской стороне летать под флагом российской авиакомпании, но на своей авиатехнике, со своим персоналом и самостоятельно нести ответственность за техобслуживание воздушных судов. Это позволит российским авиакомпаниям продавать билеты на рейсы как на свои собственные. С юридической точки зрения это будут рейсы российской авиакомпании, но при этом всю работу будет выполнять тот или иной вьетнамский игрок.
4: Как вы думаете, почему это предложение прозвучало именно сейчас? И кому оно более выгодно?
3: Очень важно отметить, что оно прозвучало на фоне роста объемов перевозок между странами. Вьетнам стал привлекательной локацией для российских туристов. Выгоду от таких перевозок, от этого развития получают вьетнамская сторона. Поэтому для российской стороны важно все-таки как-то получить свою долю в этом пироге и дать возможность российским авиакомпаниям заработать на новом перспективном направлении. Своих провозных им костей у российских авиакомпаний, к сожалению, недостаточно сейчас для того, чтобы возить российских туристов во Вьетнам. Поэтому, по сути, это может быть своего рода договоренность вин-вин. То есть Вьетнам получит возможность и дальше наращивать поток туристов из России, но он должен будет поделиться частью прибыли с российской авиаотрасли, с российскими авиакомпаниями.
4: Ваш прогноз, каков будет ответ вьетнамской стороны? Согласится или у него есть какие-то причины для отказа?
3: Вьетнамская сторона, полагаю, заинтересована в том, чтобы пойти на такое партнерство, но основная проблема заключается в том, что очень высоки санкционные риски. То есть если подобного рода сделка будет реализована, вьетнамская компания, которая на эту сделку пойдет, сразу же попадет гарантированно под европейские санкции. Поэтому единственным сценарием, который будет наименее болезненным для Вьетнама, является создание специальной авиакомпании, которая не будет сотрудничать с другими странами, будет создана только под этот российский проект. В таком случае, даже если она попадет под европейские санкции, ничего драматичного для нее не будет, свою задачу она сможет выполнить.
2: Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Вьетнама. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В прошлом году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, а в первой половине этого года число поездок превысило 800 тысяч.
1: Повтор программы.
5: Развитие искусственного интеллекта спровоцирует суперцикл в сырьевых активах. Как вам такая логика? Бездушная нейросеть не уничтожит человечество, а наоборот, подкинет ему столько работы, что вызовет бешеное ралли на бирже. Обсудим это сегодня в программе «Инвестиционный час». Также будем усиленно готовиться к решению ЦБ по ключевой ставке.
1: «Инвестиционный час».
5: Меня зовут Дмитрий Полянский, я руководитель редакции РБК «Инвестиции». Сегодня у меня в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. Марат, привет.
6: Добрый день.
5: У нас с тобой всегда интересные разговоры. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз в этой студии? Ты был у нас в мае.
6: Да, как нужно привлекать деньги, моя руки... Я уже не помню, чем.
5: Содой и корицей. Да. Мы обсуждали приметы, которые помогают стать богаче. У меня еще, помнишь, был бубен. Я им отгонял злых духов и привлекал деньги. Ну, сегодня, друзья, бубна у меня нет, уж извините. Но тоже будет весело, потому что темы сами по себе веселые. Одна ключевая ставка чего стоит. Кстати, чего вы ждете завтра? Пишите нам в бот на радио РБК, в Телеграме. Обязательно все примем, прочитаем в эфире и сверим часы с Маратом Райхелем, что ждет он. Но не раскрываем всех карт. Хорошо, это немножечко попозже. А начнем вот с чего. Несколько дней назад на РБК «Инвестициях» вышла колонка твоего коллеги. Это Ярослав Кабаков написал, директор по стратегии «Финама». Она заглавлена следующим образом. ИИ готовит новый сырьевой суперцикл, где инвестору искать точки роста. Суть простая. Искусственный интеллект хоть и является суперсовременной айтишной историей, но все равно требует огромных вложений в объекты физического мира. И Ярослав Кабаков выделяет 4 отрасли, которые от этого выиграют. Во-первых, энергетика. Во-вторых, металлы, прежде всего медь, но также еще алюминий, сталь и другие. В-третьих, промышленное оборудование, такое как турбины, трансформаторы и прочее-прочее, кабель и так далее. И в-четвертых, собственно, строительство, да, девелопмент, центры обработки данных. Марат, слушай, звучит это красиво, ну просто песня, но когда стартует мегацикл, когда нам этого ждать?
6: На мой взгляд, он уже начался, мы просто не видим его в котировках, да, не видим там, куда смотрим. Но глобально, если мы посмотрим на капекс, на аналитику по заказам на те же там трансформаторы, турбины, на количество дата-центров, которые строятся сейчас и которые потенциально будут построены, суперцикл уже идет. То есть здесь вопрос в том, в какой момент вы хотите в него зайти и через что его отыграть. И здесь очень важно, да, то есть суперцикл, который затронет спрос на металлы, он не одинаков, скажем так, да, то есть здесь надо искать и отрабатывать не конкретную тему, да, что ИИ потребует большое количество ресурсов и металлов, а то, где... у нас предложение будет неэластично, да, если мы, например, говорим про медь, то там от разведки до запуска там и продажи первой тонны меди может уйти там несколько лет или даже десяток лет. Если мы говорим про то, что нужно расконсервировать завод алюминия, то это месяцы. И спрос может быть, рост просто может быть одинаков на медь и на алюминий, но маржа может быть абсолютно разная. Поэтому здесь делать ставку широким фронтом на металлы, на мой взгляд, преждевременно, да, нужно к этому подходить более избирательно. И в текущих реалиях, наверное, больше выигрывают те, кто обеспечивает эту инфраструктуру. Это действительно поставки оборудования, которые невозможно легко заменить. Да, это те же там турбины, трансформаторы. И второе – это подключение новых дата-центров, которые возводятся сейчас достаточно быстро. Там месяц-два можно построить гигантский дата-центр, подключение их к сети, к электроэнергетике.
5: Смотри, ну все же, конкретные имена. Вот, пожалуйста, есть Столивары. Это НЛМК, это ММК, это Северсталь. Вот, пожалуйста, есть производство алюминия, компания «Русал». Медь, ГМК «Норникель» и так далее и тому подобное. сейчас этот сектор насколько привлекателен для инвестирования?
6: Здесь я, наверное,

0: Скажу такую неприятную вещь для российского инвестора. Если он хочет получить экспозицию на суперцикл через российский рынок, вариантов у него почти нет. И, ну, либо они ограничены. Да? Из всего, что было перечислено, здесь, наверное, можно сделать ставку на медь, то есть через ГМК. Но ГМК — это один из металлов, да, то есть никель и палладий живут своей жизнью вообще. Если мы говорим про Русал, то, как я сказал, с алюминием достаточно эластичный рынок и быстро это заменит. Если мы говорим про наших там черную металлургию, это вообще на внутренний рынок, это никак не будет связано с этим циклом. Если мы говорим про электроэнергетику, к сожалению, и российская электроэнергетика находится вне этого общего цикла роста, потому что она у нас, как правило, направлена на внутреннее потребление. Ну, мы не берем в расчет НТРАУ, там есть экспорт, но экспорт — это в ближнее зарубежье. И внутреннее потребление у нас идет через контроль тарифов, да, которые используются.
1: В общем, надо искать активы на, получается, зарубежных рынках.
0: Да, очевидно, конечно.
1: Тот же условный Nebius, да?
0: Да, Nebius. Ну, Nebius уже достаточно волатильная история, давно на рынке находится. Но там достаточно большое количество компаний, которые отвечают за инфраструктуру. Ну, и также можно искать какие-то такие условные, популярное сейчас слово, нишевые вещи, да, которые...
1: Например?
0: Как раз, ну, здесь по именам, если честно, я не скажу. Надо изучить, кто занимается вот как раз подключением, соответственно, дата-центров к общей электроэнергетической сети. На мой взгляд, они даже могут и не торговаться на американском рынке, но...
1: Но обязательно будут.
0: Обязательно будут, потому что тенденция сейчас такая, что посмотрите, что делают многие крупные фонды. Они просто штампуют один за одним ETF на конкретные истории. И я уверен, что ETF на эти компании будет создан.
1: Окей, ты сам... во что-то подобное уже вложился?
0: Ну, нет, в текущих реалиях нет. У меня нет экспозиции на этот суперцикл.
1: Но глобально думаешь об этом?
0: Глобально, да. Но здесь важный момент. Если мы закладываем, что это будет суперцикл, суперцикл, как правило, длится годами, да, и может длиться десятилетия. Это не значит, что вам нужно получить экспозицию на суперцикл в там рандомный четверг недели. Ну, вы можете набирать экспозицию постепенно. И здесь
1: то есть
0: важно...
1: никто не опоздает?
0: Никто не опоздает. Я считаю, что, да, лучше не торопиться, потому что вы можете зайти, условно, на там пике первой волны, и потом весь суперцикл просидеть в нуле, ну, в лучшем случае. Поэтому не торопитесь, и да, если хотите получить экспозицию, поищите что-то вовне. И, ну, это сейчас можно, мне кажется, сделать инфраструктурно.
1: А давай спросим об этом промышленного эксперта Максима Худалова. Максим, здравствуйте. Максим выходит на связь со студией. Скажите, пожалуйста, а вы видите признаки приближающегося сырьевого мегацикла? И в чем они проявляются?
2: Вы знаете, я здесь скорее склонен видеть набегающую волну инфляционную, которую всеми правдами и неправдами пытаются гасить, но она прорывается в тех или иных направлениях. И одновременно с этим я вижу, что последние, ну, будем так говорить, 10-12 лет инвестиции в добычу твердых полезных ископаемых, да, в общем-то, и даже в нефтянку, они отставали серьезно от тех темпов, которыми мы привыкли. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что добыча становится все более и более дорогой, потому что качество руды, оно не улучшается, оно ухудшается с каждым разом, а, соответственно, новых крупных месторождений мы вообще не слышим. И те вложения, которые есть, они практически сегодня закрывают те объемы металлов и других промышленных ископаемых, которые добываются в течение года. Поэтому здесь действительно складывается ситуация, что с одной стороны у нас есть инфляционный рост, с другой стороны у нас есть та история, о которой говорят коллеги, о том, что мир ждет бума инвестиций в поддержку систем искусственного интеллекта. Но, правда, здесь стоит напомнить о том, что лет 5 назад мы с вами ждали бума инвестиций в водородную энергетику. Как бы она не очень случилась. И поэтому здесь тоже, конечно, эти ожидания могут оказаться завышенными. Но вот та инфляционная история, о которой мы с вами говорим, она все равно имеет место. Поэтому в том или ином виде рост цен на сырьевые товары мы, скорее всего, увидим.
1: Максим, я правильно считал в ваших словах, что вы видите некие риски ускорения инфляции в целом для глобальной экономики? Ну и как следствие мы знаем, что происходит, когда ускоряется инфляция. Растут ключевые ставки по всем странам, и бизнесу от этого становится не очень хорошо.
2: Ну, мы знаем, что крупные капиталистические страны, они стараются рост ставок задерживать, чтобы пытаться на этой волне инфляции получить некоторый всплеск экономики, да, пускай номинальный, но за счет того, что система не очень хорошо считает инфляцию, показывает экономический рост, потому что это популизм, это полезно для любого правительства показывать экономический рост. Поэтому здесь вот того эффекта, которого вы ждете, ну, он, наверное, будет запаздывать, а это позволит производителям все-таки зарабатывать.
1: Ну, запаздывать, насколько запаздывать? Мне прямо сейчас стоит бежать и вкладываться в суперцикл? Марат считает, что нет. Марат считает, что конкретно в среду после обеда это не произойдет, а будет происходить десятками лет.
2: Ну, мы все воспитаны на песне «Вечером в среду после обеда», «Сон для усталых взрослых людей».
1: «Джунгли зовут», да.
2: Совершенно верно. Но джунгли зовут, и, условно говоря, вкладываться в защитные активы постепенно надо. И прежде всего я, конечно же, как старый человек старой закалки, смотрю на золото. Что касается commodities, у commodities, конечно, такая история может еще быть волатильная, потому что мы так понимаем, что политические события будут активно развиваться в пользу того, чтобы сокращать ожидания инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Поэтому действительно сейчас, если набирать позицию, то осторожно, и сейчас заходить в расчете на то, что суперцикл случится, ну, это, наверное, было бы опрометчивым решением. Опять же, диверсификация.
1: Хорошо, у нас в студии Марат Райхель, финам, и у нас в студии Максим Худалов, промышленный эксперт. А может, ну его этот искусственный интеллект, друзья? Может, не надо гоняться за журавлем в небе, когда у нас есть синица в руке? Вот посмотрите, далеко ходить не надо. Это котировки сегодняшнего дня. Нефть Brent дороже 105 за баррель. Газ в Европе дороже $1000 за 1000 кубометров. Марат, как считаешь, давай не будем выпендриваться с этим искусственным интеллектом и возьмем старый добрый нефтегаз, м?
0: Возьмем мы что, и купим в лонг?
1: Ну, типа того, да.
0: Окей. Ну, здесь, если мы говорим про commodities, у меня подход достаточно простой, да. Здесь надо работать по тренду. И, ну, у нас там большое количество трендовых стратегий, которые отлично отрабатывают движение как вверх, так и вниз. В текущих реалиях рынок нефти слабо прогнозируем, это очевидно, из геополитики и так далее. И он прайсит на данный момент не запасы нефти, а он прайсит инфраструктурные ограничения, да, то есть пропускную способность глобально, которую мы, к сожалению, предсказать никак не можем. И в текущих реалиях занимать какую-то направленную позицию, исходя из фундаментального анализа, на мой взгляд, бессмысленно, да, то есть и базово работать по тренду — это самое правильное.
1: Ну, слушай, тем не менее, выходят отчетности. Отчет «Лукойла» ты видел за первое полугодие? Это же шикарный документ. И сейчас эту бумагу активно покупают инвесторы на ожиданиях высоких дивидендов. Ты что думаешь? Закладываешь высокие выплаты от этой компании?
0: Ну, потенциально, да. Здесь просто, если мы говорим про отчет «Лукойла», да, то здесь надо... Мы видим, что там EBITDA выросла почти на 90%, но если мы выкинем разовый фактор прошлого года, то мы получим где-то там около 33-35%. Ну, то есть это шикарные показатели в любом случае, но тем не менее, да, уже существенно ниже. Если мы говорим про конкретно про «Лукойл», то в текущих реалиях у них отрицательный чистый долг, да, то есть кэша больше, чем долгов, и... как вложения ограничены, да, то есть у них какие-то внешние проекты в целом сейчас ну, под запретом, условно, да, внутри каких-то крупных сделок тоже не предвидится, и выглядит так, что, да, распределение денег для акционеров это, ну, один из вариантов, и поэтому дивиденды могут быть достаточно высокими. Но надо понимать, что ну, дорогая нефть, это не значит, да, сразу там высокие дивиденды и высокие прибыли. Мы должны закладывать, что у нас и логистика сильно выросла, и косты все по пути, и фрахт, и страхование, и так далее. Поэтому, ну, надо следить за ситуацией, но глобально, если хотите экспозу на нефть и там, на этот рынок, то, да, «Лукойл» хороший вариант.
1: Это было мнение по нефтяникам. А что же происходит с газовиками? Давайте послушаем, что думает об акциях «Газпрома» и «Новатэка» частный инвестор, автор проекта «Таурен Инвестиции» Егор Федосов.
3: «Газпром», он очень дешевый, но вопрос того, будет ли он платить вообще дивиденды у нас когда-либо, это самый главный вопрос. Потому что, в принципе, прибыль у него есть, она существенная, но есть и долг. И как государство решит распределять прибыль, которую «Газпром» получает на внутреннем рынке, в первую очередь, посмотрим. Так что, в принципе, потенциал роста есть, но вопрос весь в дивидендах. А вот «Новатэк», на мой взгляд, дороже 800 рублей, он вообще не интересен, потому что, ну, дороговатая компания.
1: Максим, вы согласны вот с мнением инвестора Егора Федосова, что Новатек, покупать его дороже 800 рублей за бумагу, это не камильфо?
2: В краткосрочной ситуации, наверное, надо согласиться, но опять же, если мы исходим из того, что мы смотрим на год-полтора, может быть, два, то, наверное, можно на этих уровнях уже начинать потихоньку набирать позицию в расчете на то, что все-таки произойдет некоторая стабилизация политической обстановки у нас с соседями. И тогда, опять же, на фоне того, что мы видим нехватку газа в Европейском Союзе, мы видим, что газ дорожает из-за событий в Армузском проливе, которые пока не планируют заканчиваться, то здесь мы можем все-таки увидеть некоторый апсайд. Поэтому, опять же, ждать лучшего момента для входа, наверное, может иметь смысл, но, опять же, исходя из того, что мы не умеем прогнозировать будущее стопроцентно, то я бы исходил из того, что на текущих уровнях уже можно потихоньку подбирать.
1: Ситуация с нехваткой газа в Европе продолжится в 2027 году?
2: Вероятность того, что это будет продолжаться, высока, потому что есть понимание того, что конфликт, который разворачивается на Ближнем Востоке, он будет иметь затяжной характер, и, собственно, он нужен, опять же, он достаточно сильно хорошо управляется в зависимости от того, как растут аппетиты американских нефтяников, а значит, цены на газ и на нефть будут оставаться на достаточно высоких уровнях. И отсюда есть понимание того, что в Европе с газом будут сложности.
1: Мы много активов обсудили, это и нефть, и газ, и металлы, но не обсудили золото и серебро, драгоценные металлы. Как будто бы им нет места в этом суперцикле. Я прав или нет? Марат, давай с тебя начнем, и твой прогноз по золоту сразу, не отходя от кассы.
0: Ну, давать прогнозы в текущих реалиях – это дело неблагодарное, тем более по золоту и серебру. Ну, золото последний год и предыдущий год, на мой взгляд, двигалось исключительно спекулятивно. Серебро в том числе, да, никаких там структурных дефицитов и прочего нет. Это все выдумки аналитиков, которые просто за уши притянули спекулятивную историю. В текущих реалиях надо понимать, для чего вы вообще золото добавляете к себе в портфель, да. Если вы хотите заработать, это одно. Заработать, я, как сказал, по commodity сработать. Работаете просто по трендовым историям, да, там все что угодно. А если вы хотите получить, соответственно, защиту от риска и снизить корреляцию с другими активами, да, отличный вариант.
1: Максим, и ваше мнение максимально коротко по золоту, что думаете и какой прогноз?
2: Да, здесь я тоже исхожу из того, что это защитный актив. За весь прошлый год, когда цены на золото выросли практически на 60% с начала года, прирост добычи именно металла вырос на 1%, поэтому я все-таки в структурную нехватку металла верю, а значит и верю в рост цен. Думаю, что 5000 мы увидим в следующем году точно.
1: Большое спасибо. Друзья, уходим на новости, а после обсудим тему покруче любого искусственного интеллекта. Это решение ЦБ по ключевой ставке.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
6: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал, такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла кстати, хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Галян.

0: 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
1: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Ключевая ставка прямо сейчас составляет 14%. Какое решение примет ЦБ в пятницу 11 сентября? Все приборы указывают на ее сохранение. Интересно и то, что экономика уже была в похожей ситуации год назад. Обсудим, что он предпримет завтра.
0: Инвестиционный час.
3: Напомню, у нас в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. Марат, привет, и также приветствуем наших радиослушателей. Друзья, пишите нам в телеграм-аккаунт «Радио РБК». А чего вы ждете от Банка России завтра в 13:30? Какое решение примет регулятор, и как это изменит наши с вами инвестиции, наши с вами личные финансы? Марат, к чему готовишься завтра в 13:30?
4: Здесь я не буду оригинальным. Я, наверное, в рамках консенсуса считаю, что будет сохранение. И, ну, об этом говорят, наверное, последние данные по инфляции. Да, мы видим 6,3 на текущий момент. Но здесь важно понимать, что эти 6,3, они механически занижены в текущих реалиях, потому что у нас... изменение тарифов, да, перенесено на осень. Ну, то есть осенью мы увидим механический всплеск, так или иначе. И, наверное, самое главное, если мы посмотрим, как ЦБ посчитал инфляцию, скорректированную на сезонность, мы по году получаем 11,6, и при этом, ну, комментарии, которые они дают, они говорят, что это разовые факторы, в первое число топливо, в первую очередь. Но мне кажется, что здесь ситуация чуть сложнее, и вот этот разовый фактор в виде топлива, он уже постепенно переходит в другие более устойчивые факторы, да, то есть 1-2 месяца повышения топливных цен в итоге ведет к повышению цен на логистику, которая так или иначе ведет к повышению цен на продукты на полке. И именно поэтому, я думаю, ЦБ это также закладывает в свои прогнозы, я жду сохранения на текущем уровне.
3: Консенсус РБК предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 14%. За такое решение высказались 24 эксперта из 30. Четверо аналитиков полагают, что ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов до 13,75%. Еще двое назвали равновероятными сценариями снижение ставки на 25 базисных пунктов и ее сохранение на уровне 14%. Марат, ты свой портфель балансировал к этому заседанию? Как-то специально готовился?
4: Нет, к заседанию не готовился, и, на мой взгляд, ну, это в целом бессмысленно. И здесь, ну, важно понимать, если вы хотите отыграть какое-то снижение ставки, ну, просто посмотрите, что происходит. ЦБ сам дает сигнал, точнее, повысили средний прогноз по ставке по году до 14,5. Если вы арифметически посчитаете, то это до конца года снижение на 0,25 процентных пункта максимум. То есть выглядит логичным, как будто бы, ну, то есть, конечно, ЦБ сам знает, как лучше сделать, оставить ставку на текущем уровне сейчас и на следующем снизить на 0,25. И просто откройте кривую ОФЗ, да, и вы посмотрите, что там короткий конец, это где-то на уровне ключа, а десятилетки дают плюс 2%, то есть 16 и выше. И, то есть, долговой рынок и рынок ОФЗ не верят ни в какое снижение ставки в ближайшее время.
3: А ты знаешь, я сделал небольшой

0: небольшую ребалансировку. Я заменил длинную ОФЗ-26245 на флоутер ОФЗ-29013. Мне кажется, что это логично. Потому что, ну, у длинных ОФЗ сейчас такая себе перспектива. За покупку длинных ОФЗ можно даже, наверное, и получить по лицу на нашем фондовом рынке.
1: Но вот. Если брать их без плеча, то в целом нет. Ну, то есть, если вы выделяете часть капитала, которую вы аллоцируете до погашения, это отличная идея. Ну, такие ставки надо фиксировать на долгосрок. Если вы собираетесь спекулятивно отыграть и там...
0: Я скорее выбирал спекулятивно. И обжегся. Зафиксировал с небольшим убытком в районе 4-5%.
1: Ну, в таком случае, да. То есть, если не готовы сидеть до погашения, конечно, не сидите в дальних ОФЗ.
0: А сейчас ты мой выбор одобряешь, то, что флоутер 29013.
1: Да, ну, флоутеры в текущих реалиях отлично подходят. Ну, мы активно, например, используем флоутеры короткие, 16-20, и, ну, то есть это, как правило, ну, сейчас большинство брокеров дают возможность эти флоутеры положить в обеспечение, и сверху можете торговать, там, не знаю, условно, фьючами. Вот хотите экспозицию на доллар получить, купили флоутеры, фьюч купили.
0: Смотри, мы с тобой почему-то ходим вокруг да около сохранения ставки, либо же ее понижения. Но есть еще и риск-сценарий, это... повышение ключевой ставки. Давай послушаем, что об этом думает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУФШЕ Григорий Жирнов, а с ним беседовал мой коллега Денис Муравьев.
2: Я думаю, что будет пауза, и один из факторов, может быть, даже не ключевой, но один из, это вот то, что происходит с бюджетом. Хотя ЦБ уже более сильный бюджетный стимул по итогам прошлого заседания уже учел.
3: Григорий, а вы рассматриваете экстремальный сценарий, когда ЦБ начнет повышать ставку уже в этом году?
2: Нет, мне кажется, это маловероятно. Все-таки ставка уже очень высокая, в реальном выражении ставка беспрецедентно высокая, и скорее просто мы увидим паузу. Тем более, что мы видим, что рыночные части экономики на высокую ставку реагируют, и реагируют довольно болезненно. Но другое дело, что у нас есть госзаказ и та самая нерыночная часть экономики, которая вытягивает вверх и потребление, и общие цифры по экономике.
0: Да, это был Григорий Жирнов, НИУФШЕ, считает, что экстрима завтра ждать не надо. Друзья, чего вы ждете от ЦБ по ключевой ставке, пишите нам в Телеграм радио РБК. Марат, а к тебе такой вопрос. Ну, мы с тобой разобрались, да, что ты думаешь о ключевой ставке, а как вот ты относишься к инвестиционным чемпионатам?
1: Ну, я бы, наверное, сравнил это условно с просмотром «Формулы-1». Да? То есть это интересно, драйвово, зрелищно, но после просмотра в таком режиме там, ехать в магазин за продуктами я бы не советовал. Да? То есть если мы говорим про управление активами, инвестиционные чемпионаты имеют очень мало общего, да, и находятся вообще на разных концах спектра соотношения риска-доходности.
0: Сам никогда не соревновался? Вот, не участвовал?
1: Нет, не участвовал, потому что... Ну, задачи другие немного решаю. И, ну, здесь в классических инвестиционных чемпионатах, да, у вас повышение вероятности, то есть вы пытаетесь максимизировать вероятность максимальной доходности, а при управлении активами вы максимизируете вероятность достижения финансовой цели при заданных риск-параметрах. То есть если бы инвестиционные чемпионаты показывали нам не только доходность, да, там, а какие-то более развернутые показатели, как там соотношение там, риск-доходность, максимальные просадки, и так далее. Это было бы одно. Ну и другое дело, что невозможно вести там инвестиционные чемпионаты годами, да, они длятся меньше года.
0: Почему я у тебя это все выспрашиваю? В марте 26 года стартовал конкурс Московской биржи «Лучший частный инвестор», сокращенно ЛЧИ. Призовой фонд у него 100 миллионов рублей. А сегодня утром площадка подвела промежуточные итоги этого чемпионата. Давай посмотрим. Пара интересных цифр. Суммарный торговый оборот участников достиг рекордного значения за всю историю конкурса 3,5 триллиона рублей. И наибольший вклад в эту цифру внесли сделки на срочном рынке. Их было совершено более чем на 3 триллиона. В конкурсе участвуют более 34 тысяч человек. Суммарные активы участников превысили 36 миллиардов рублей. Еще один рекорд за всю историю ЛЧИ. И средний стартовый портфель участника 1,1 миллион рублей. А вот чтобы подробнее все-таки поговорить об этом, понять, как торгуют эти люди, вообще что они делают такого и какие доходности зарабатывают, мы позвали в эфир директора по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Романа Степанова. Роман, здравствуйте.
4: Добрый день, коллеги.
0: Роман, расскажите, пожалуйста, сколько денег заработали лидеры ЛЧИ? Что

0: Это вообще за Уоррены Баффеты такие? Потому что я, когда увидел эти цифры, я потерял дар речи. Но я и сейчас, на самом деле, не буду говорить, слово вам.
1: Спасибо еще раз. Вы действительно правы, что сегодня мы выпустили пресс-релиз, и там действительно

0: цифр. Я прав, что там сотни процентов годовых люди сделали?
1: Да, абсолютно да. Все правильно. Угу. Это сотни процентов. Ну, наверное, тот, кто зарабатывал в серебряной лиге, я сейчас расскажу немножко о лигах, практически 500%, 408%. Ну, я думаю, здесь можно округлить. В золотой лиге приближаемся к 300%. Действительно, по процентам это очень много. Но есть люди с разным капиталом, у кого-то там на входе 10 миллионов, а у кого-то 10 тысяч рублей. И все из них действительно показывают потрясающие доходности. Наверное, вот с Маратом я бы немножко поспорил с его утверждением, что...
0: То есть вы хотите, что вы бы после просмотра «Формулы-1» поехали бы на автомобиле за продуктами, да? Какая-то такая была метафора у тебя, Марат.
1: Метафора классная. Ну, мы же видим, что ездят на Ламборгини по городу, и да, им тоже приходится ездить в магазин. Поэтому, ну, в этом, наверное, мы где-то видим такие реалии. Ну, а в то же время у вас в эфире, кстати говоря, был один из наших участников, и он показывал потрясающий результат, и он не Уоррен Баффет, и вообще не пилот Формулы-1. Поэтому, наверное, это... Такая типичная история. Здесь участвуют все от мала до велика, кому интересен рынок, кто хочет посоревноваться, показать результат.
0: Роман, когда мы говорим про бешеную доходность, наверное, было бы правильно и справедливо сказать про бешеный риск. Мы сказали про лидеров, это хорошо, но наверняка же в конкурсе есть и аутсайдеры. Кто они и сколько проиграли денег?
1: Да, наверное, справедливо сказать, что вряд ли возможно, чтобы не было потерь на рынке, и некоторые участники теряют. А сколько их, я, наверное, сейчас в цифрах точно не скажу, и особенно там в общих потерях, потому что это действительно меняется от дня ко дню, но даже если посмотреть на двух лидеров, которые у нас меняются каждый день, соревнуются, то те, кто теряет, сильно зависит от рынка. Я бы, наверное, знаете, как сказал, статистически, то есть распределение участников по доходам или по доходности похоже на нормальное, со сдвигом в положительную зону. Львиная доля все-таки тех, кто в плюсе, а вот этот вот выступ, то есть это центр, так скажем, этого распределения, он плюс-минус коррелирует с рынком. Ну и те, кто потерял, честно говоря, ну, ниже 15%, мне даже неизвестно.
0: Роман, и последний вопрос. Вот смотрите, мы здесь все в студии собрались такие рок-н-ролльщики. Мы скорее приветствуем идею вашего конкурса «Лучший частный инвестор» LCI. Но душные люди, они бы сказали, что вы взращиваете спекулянтов, вы способствуете какой-то геймификации торговли, способствуете гэмблингу. Что бы вы ответили таким душным людям?
1: Я бы их не назвал душными людьми. То есть у каждого есть свое мнение, он имеет на него право. Я бы обратился к цифрам. Все-таки рынок – это про цифры, про точность, где-то даже про статистику. Если посмотреть на наших лидеров, то ну, там есть разные люди, действительно, которые рискуют очень сильно и спекулятивно, и совершают много транзакций. А есть те, кто делает крутой результат на том, что держит позиции неделями и месяцами. И это вполне себе похоже на buy and hold. Ну, в данном случае бывает еще sell and hold.
0: Принято. Ваш ответ засчитан. Это был директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов. Ну что ж, будем следить за конкурсом «Лучший частный инвестор». А пока напоследок сегодняшней программы я хотел бы затронуть вот какую тему. Это эксклюзив РБК инвестиций, который вышел сегодня утром. С начала 2026 года в различные виды ПИФов, то есть паевых инвестиционных фондов, суммарно пришло уже более 1 триллиона рублей. Это подсчитала старший аналитик компании Эйлер Елена Бакланова. Обзор есть у РБК инвестиций. Год назад такую отметку в триллион фонды преодолели немного попозже. Там динамика была более долгая. Это произошло в ноябре. То есть сейчас, получается, люди активнее несли деньги в ПИФы. В какие именно? Главными магнитами для денег стали фонды облигаций денежного рынка, а из фондов акций

0: и средства, напротив, утекали. Марат, тебе о чем говорит эта тенденция? Ну, то, что сейчас не время для акций, это мы уже поняли. Но в целом, то, что деньги активнее и быстрее притекают в паевые инвестиционные фонды. Ты согласен с таким тезисом?
1: Ну, мне кажется, да, это логично, это удобный инструмент, и все больше людей знакомятся с фондовым рынком, и те, кто раньше держал там на вкладах или на депозитах, сейчас могут разместить это на брокерском счете, купить фонд ликвидности и получить абсолютную ликвидность, да, там в течение одного дня. Поэтому, да, это в целом достаточно нормальная динамика в текущих реалиях.
0: А какие фонды, вот именно по активам, ты бы сейчас порекомендовал нашим слушателям? Это фонды денежного рынка, это облигационные. Облигационные тоже бывают разные. Вот, опять-таки, сейчас же еще какая-то мода появилась. Там есть всякие интервальные с плечами, шортящие, лонгующие, ну и так далее.
1: Здесь в первую очередь надо исходить из задач, которые вы решаете. То есть какой-то совет в вакууме, он будет максимально бесполезен, и там, да, его стоимость стремится к нулю. Поэтому если это там короткие средства, очевидно, это фонды ликвидности там, и на короткие ОФЗ. Если хотите что-то поинтереснее, посмотрите арбитражные фонды. Вот как раз про интервальные, которые вы говорили. Они представлены на рынке, они, как правило, это не вне биржевые истории, но там достаточно много интересных, если хотите, нетривиальную экспозицию и снижение корреляции с общим рынком.
0: Но это более высокий уровень риска, согласен?
1: Очевидно, очевидно, да. И он доступен, как правило, только квал-инвесторам, поэтому, да, здесь с этой точки зрения ЦБ обезопасил рядовых инвесторов.
0: Ну и вообще надо отметить, что наши финансовые власти, ЦБ, Минфин, активно развивают этот инструмент, активно пиарят, в хорошем смысле, рынок коллективных инвестиций. И мне кажется, что результат не заставил себя долго ждать. Вот такую тенденцию мы отметили на страницах РБ инвестиции. Я надеюсь, что она будет продолжена, и в следующем году все-таки ПИФы – это правильный инструмент, особенно для новичков рынка. Верно же?
1: Все верно, да, мы двигаемся по западной модели, где да, крупные там BlackRock и прочие делают ПИФы на все, что угодно, и вы можете просто да, по клику получить экспозицию на то, что хотите.
0: Марат, совсем немного остается до завершения нашей программы, буквально одна минута. Финальный вопрос, который я задаю всем гостям: во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас? Только не говори вот эту свою отговорку, что типа все зависит от ваших целей. Скажи поконкретней.
1: Это бессмысленно, нет. То есть, что бы я ни сказал, это добавленная стоимость этого будет стремиться к нулю. Поэтому, если вы не знаете, какую задачу вы решаете, лучше потратить эти деньги на себя и на удовольствие. Если у вас есть понимание, что вы делаете, то просто проведите финансовое моделирование, и вы поймете, какой инструмент вам нужен.
0: Просто поезжайте в магазин за продуктами, купите чего-нибудь вкусненького, да?
1: Да, и отлично проведете время, поднимите себе настроение.
0: Насмотревшись на чемпионат для инвесторов от московской биржи.
1: Да.
0: Большое спасибо. Это был Марат Райхель в нашем эфире, в эфире программы «Инвестиционный час», старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Продолжим завтра. Завтра «Инвестиционный час» для вас проведет Элина Тихонова.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
6: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК. We'll be right back. У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.

0: РБК «Коллекция».
1: Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин – новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. На посту Фокин, скорее всего, продолжит курс своего бывшего ректора института Григория Заславского, отметил в нашем эфире театральный критик Никита Балашов.
2: То есть улучшение качества выпускаемых специалистов. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
1: Как, на ваш взгляд, назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения?
2: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что как бы Александр Игоревич — это ГИТИСовец до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому как бы он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз именно такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, ну, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти вот как бы творческие конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
1: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
2: Я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой ГИТИСовец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе. Поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера и чиновника. Почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
1: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора, с ролью начальника управления театров столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Да. Удастся ли Александру Игоревичу это сохранить?
2: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС — это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думал, что театровед, наверное, возглавит. Но продюсер — это как бы близкий к театровическому факультету, всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него вполне получится как бы знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, дипломатия. Конечно, она очень нужна на должности ректора.
1: Фокин — театральный менеджер, педагог и кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе, он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организацией проката репертуара, а также историей и направлениями продюсерской деятельности.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорога ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают

0: одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хунжин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахаджина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
4: Молодая кровь нужна.
5: Да, но для того, чтобы нанимать молодых ребят, тебе нужно в них много инвестировать. А то есть в моменте... Это дороже, потому что, конечно же, тебе проще нанять более зрелого, опытного специалиста, потому что тебе не нужно вкладывать силы и ресурсы в его обучение. И я думаю, что это причина, по которой зрелые компании, компании, которые могут позволить себе зрелых специалистов, нанимают более опытных специалистов с опытом. Прагматичность, то есть абсолютно точно гораздо более прагматичный
4: подход к работе. У молодого поколения, да?
5: Да. Это запрос на смыслы, зачем я это делаю, какие смыслы, и, конечно же, свобода выбора. Она очень тоже ощущается, что есть выбор сегодня. И среди технологических компаний, например, да, ты можешь выбрать, там, в какой бигтех пойти работать. И в целом, ну, на рынке труда больше возможностей какого-то и парт-тайма. Понятно, что сейчас российский рынок так сжимается. Многие компании сокращают команды.
3: HR-директор Яндекса Дарья Золотухина в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 21:00.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании.

0: Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
1: Криптомания. По ту сторону цифры. Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
3: В Ленинградской области начинается вторая волна топливного кризиса. Власти сообщают, что ситуация становится похожей на июльскую. На ряде АЗС снижены отгрузки топлива, на отдельных заправках возможны перебои. Причина – это сбои в логистике из-за атак на НПЗ. Правительство перешло в ручной режим работы с крупными игроками. Обсуждается перенаправление поставок. Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
4: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – логистических сбоев на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение, однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
3: Жители Ленинградской области говорят о том, что резких скачков стоимости бензина в их регионе нет. Так, 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. По данным Росстата, за неделю бензин в России подорожал примерно на 0,5%. Лидером по росту цен вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа. Жительница Тюменской области Юлия рассказала, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
5: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене там, например, 175 рублей на Кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале. Это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. вопрос. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литературе.

0: рожу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, но время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на «Лукойл» и «Газпром», где цены более-менее адекватные.
1: Тем временем в Севастополе сообщили, что на заправках двух сетей начали продажу топлива по сниженной цене. Там все еще действует система QR-кодов. А в публикации правительства региона говорится, что 95-й и 92-й бензин с 10 сентября должен стоить не выше 100 рублей. Лимит по объему сохраняется не более 20 литров на один автомобиль. Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
2: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92-й, 95-й, и даже на ТЭСе есть 100-й. В некоторых моментах на 100-й и дизель ограничения действуют вообще 40 литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, АТАН. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
1: По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки топлива пониженных экологических классов К2, К3 и К4. Сейчас его продажа разрешена на российских АЗС. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или собственное производство, и что может предложить Вьетнам? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
3: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фузеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
4: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
3: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21. Но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам. И вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, «объективные технические технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации.

0: И в ОАК заявляли, что серийные поставки сухого суперджета МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
1: Российским компаниям нужны две категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений, типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo. Эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
0: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
2: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
3: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация по части мокрого лизинга, аренды самолетов или собственное производство. Но между тем, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень заявил в нашем эфире: схема мокрого лизинга между Россией и Вьетнамом вряд ли будет реализована. Проблема в дефиците авиапарка во всем мире.
4: Нужно, прежде всего, посмотреть на юридические сложности, именно санкционные вопросы ввоза зарубежных воздушных судов и дальнейшего их использования той же самой зарубежной авиакомпании потом на рынке. Сейчас и на международном рынке дефицит воздушных судов. Те же самые наши страны-партнеры, они сталкиваются с тем, что тот же вьетнамский кейс. Вьетнамские авиакомпании, VietJet, Vietnam Airlines, они не сдают в мокрый лизинг. Был один случай только в 2020 году. Это свою же дочернюю компанию поддержали. Они принимают, наоборот, в мокрый лизинг. Большинство зарубежных, международных и тем более азиатских авиакомпаний сейчас идет динамичное развитие парка при условиях мощного дефицита магистральных воздушных судов и для них в том числе. Поэтому вероятность того, что реализуется схема мокрого лизинга, очень мала. При той ситуации, которая сейчас сложилась в Российской Федерации, зарубежным авиакомпаниям выгоднее при высокой маржинальности международных авиаперевозок самостоятельно выполнять эти полеты. Да, не всегда. И не всегда в Россию, а возможно на альтернативных рынках. Все-таки какая-то доля вероятности реализации этой схемы существует. Гораздо больше вероятность по коммерческим соглашениям, в том числе по кодшерингу. Но для этого нужна политическая воля, чтобы это реализовать, причем с двух сторон.
3: А командир А-320 и отличник Аэрофлота Андрей Литвинов в нашем эфире заметил, что пилотов в России достаточно. Нехватка существует именно среди командиров воздушных судов.
5: У нас среднее училище каждый год выпускают. Это Сасовское училище, это Краснокутское училище, это Бугурусланское училище. Их без опыта работы никуда не возьмут зарубежные компании. Они сидят и ждут, но понятно, что всем нужны командиры, потому что это опытные уже пилоты и с определенным налетом и стажем. В свое время, когда не хватало командиров в Аэрофлоте, генеральный директор Савельев бежал, стал пробивать изменения в воздушный кодекс, чтобы нам разрешили взять иностранных командиров на работу, потому что по вот тому воздушному кодексу это было не

0: нельзя. Пробил. У него это получилось, но у нас очередь-то не выстроилась из командиров. Там пришло 10 чехов к нам в Аэрофлот. И все, на этом точка. И то чехи пришли по одной единственной причине, потому что там в Чехии из-за вынужденного простоя авиакомпании их всех отправили в отпуск, но при этом платили им зарплату. Поправки в воздушный кодекс, что по этому мокрому лизингу. Ну, ради бога, ну, очередь вряд ли выстроится, потому что самолетов везде не хватает.
1: У крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится почти весь пассажиропоток этим летом, простаивает почти 20% парка, почитал Коммерсант на основании данных Flight Radar 24 и других сервисов. Но по данным газеты, в конце июня у 11 авиакомпаний, которые обеспечивают более 90% всего российского пассажиропотока, не выполняли полеты 130 из 673 самолетов. Основной причиной повышенного простоя в этом году издание называет затянувшееся техническое обслуживание лайнеров. Правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником службы по вопросам гражданства МВД Андреем Кикотем. По словам Путина, у стран, откуда прибывают трудовые мигранты, есть заинтересованность в совместной подготовке их к работе и жизни в России. Речь идет об изучении русского языка и увеличении числа преподавателей. Как объяснил миграционный юрист Роман Степанов, на данный момент именно государственных центров обучения мигрантов нет. Этим занимаются сами иностранцы, создавая национальные общины.
2: Вот эта фраза «подготовка к жизни и работе», она в настоящее время, к сожалению, не подразумевает наличие центров, куда мигрант мог бы прийти, и ему там все о жизни объяснили, рассказали, там проконсультировали, как и что делать в плане поиска работы, оформления на работе. Такого нет. В России существует Федеральное агентство по делам национальностей, ФАДН. Это правительственная организация. Через эту организацию государство взаимодействует с сообществом мигрантов, в том числе, например, Республики Таджикистан, открытые многочисленные школы для обучения русскому языку, русской культуре местного населения, которое в последующем может прийти и работать на территории России. Ну, то есть это идет снизу, это идет от самих иностранцев, от их организаций, от самих людей. Существуют там национально-культурные какие-то организации. Со стороны государства пока что таких четких предметных организаций, к сожалению, не приходилось встречать.
1: В ходе встречи Кикоть привел статистику. Ежегодно в Россию приезжает около 9 миллионов иностранных граждан с разными целями. Сейчас в стране находится до 6,5 миллионов человек. Из них порядка 3 миллионов трудовые мигранты, а почти 2 миллиона члены их семей. Доход России от миграционных процессов за полтора года составил 321 миллиард рублей. Как рассказал ранее в эфире владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурхан, гостиничный бизнес не выживет без мигрантов на низкоквалифицированных позициях.
3: Индустрия гостеприимства, она очень персоналоемкая, и в основном 75% нашего персонала всего составляет линейный персонал, из которых около 40% это низкоквалифицированные кадры, которых, конечно, на российском рынке найти очень сложно, потому что наши сограждане, россияне, очень неохотно идут на низкооплачиваемую такую, скажем, ну, черновую работу. Поэтому здесь без мигрантов нам не обойтись. В таких областях гостеприимства, как, скажем, мойщики, подносчики багажа, технические работники, водопроводчики, там, помощники, и так далее, это, безусловно, трудовые мигранты. Поэтому без них никак. Сейчас-то мы даже проводим такую аналогию, такую параллель, что без управляющего отеля прожить можно. День, два, три гости могут этого и не заметить. Но как только нет мойщицы или нет уборщиков в туалетах и так далее, или даже горничных, мгновенно это чувствуют гости, а мы работаем в индустрии сервиса, где, в общем-то, вся услуга полностью формируется людьми. Поэтому никак мы без мигрантов работать не можем. Если мы говорим об силе услуг, то здесь мы, конечно, без работников, без мигрантов не обойдемся. В конце концов, мы видим, кто у нас сейчас убирает улицы от снега, например, в Петербурге. Это, конечно, в основном мигранты. А у нас проблема другая. У нас проблема в том, что сейчас все бремя учета и ответственности переносится уже на работодателя. И вот здесь для нас это фактически становится очень большими издержками. Растет стоимость того самого мигранта и, самое главное, ответственность за него. Сейчас, например, по Санкт-Петербургу штрафы от 400 тысяч до миллиона за неправильное нарушение миграционного законодательства в части учета. То есть у нас акцент смещается на работодателя, как агента по учету иностранного работника. Фактически мы идем по модели ближневосточных стран, например, того же Дубая, куда вы не можете свободно приехать.

0: как мигрант, получить патент и туда устраиваться. Вас обязана сопровождать организация ТД. То есть мы идем по такому же пути, чтобы мигранты лежали организованными списками по заявке организации предприятий, предприятия несли полную ответственность за них и за их семьи. То есть мы должны готовиться к тому, что из хаотичной трудовой миграции у нас будет вырисовываться вот такая организованная трудовая миграция. Это, конечно, хорошо. Мы в этом заинтересованы. Для нас проблема только в том, что все время, в том числе финансовое, ложится на нас с точки зрения именно административного учета. То есть мы готовы работнику платить, мы готовы работника обучать, мы готовы заниматься, предположим, помощью с поиском жилья. Все да. Но именно само административное бремя по его пребыванию, вот для нас это очень сложная история, потому что это дополнительная нагрузка на кадровую службу, стоимость работника растет и так далее. Ответственность главная.
1: В конце июля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. Теперь иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи, живущих на территории России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу. Также они должны будут покинуть страну в течение 15 дней вместе с семьей. Другим темам. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов, в том числе гражданских и военных. Об этом сообщили в Минобороны страны. Этот шаг – последствия разрыва дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. В ведомстве Алжира подчеркивает, что страна пошла на такой шаг после того, как исчерпала все возможности для поддержания двусторонних связей. МИД не уточняет причины разрыва отношений. Редакция радио РБК позвонила в Алжир, чтобы узнать ответ на этот вопрос. И в разговоре с Левтиной Сорокиной местная жительница Ая Хамада отметила, что она не удивлена такому решению своего правительства.
2: Были и предыдущие кризисы. Решение не возникло на пустом месте. Ему предшествовала постепенная эскалация и рост напряженности. Основные разногласия – поддержка эмиратами сепаратистских движений и противоречивые позиции по Западной Сахаре, Ливию, Сахелю и поддержка Израиля. Будут ли отношения в будущем уравновешены или нет, сейчас ситуация выглядит сложной. При этом первый ответ эмиратов через их советника был резким, с критикой неясности алжирской политики. Это будет иметь последствия для нас, алжирских граждан. Ожидается, что, скорее всего, наиболее заметным станет приостановка консульских услуг, таких как визы и документы в Эмиратах. Прямые авиарейсы между двумя странами фактически уже прекратились после аннулирования соглашения в феврале.
3: Для вас потеря Эмиратов как направление для полетов значимое?
2: Для Алжира Объединенные Арабские Эмираты остаются важным туристическим направлением, но их потеря не катастрофична. Дубай принимает около 550 тысяч алжирских туристов ежегодно. В нем проживает от 30 до 35 тысяч алжирцев. Для нас это частичная потеря, а не стратегическая.
1: В четверг посла ОАЭ вызвали в МИД Алжира, его уведомили о принятом решении и дали 48 часов на выполнение соответствующих требований.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать

0: старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор. Он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов. Привлекли голливудских звезд. А сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
4: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ.

0: ОПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК, в компании злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Никто не пришел на встречу республиканцев о Далласе, как иронично отмечает Гардиан. Многие кандидаты от партии красных полностью пропустили двухдневный съезд из-за боязни ассоциироваться с непопулярным президентом. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме около 33%. Глава Белого дома решил пойти ва-банк. Он предлагает $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах в Конгресс. А можно ли в США подкупить избирателя? Разбиралась Алевтина Сорокина, она сейчас со мной в студии. Алевтин, ну, раз уж глава, знаешь, сверхдержава такое предложение делает, вот ты бы согласилась на такое заманчивое предложение $5000 за голос?
3: Очень важный критерий в этом – иметь все-таки, во-первых, американское гражданство. У меня его нет, я, наверное, буду вынуждена тебя расстроить. А во-вторых, условия. Одно из главных условий, которые поставил Трамп, так это потратить деньги на территории Соединенных Штатов. Ну вот это, конечно, возможность меня уже соблазняет, но все равно гражданства не хватает.
1: Вот как раз про то, как потратить. Вот эта сумма $5000, это что-то весомое?
3: Это хороший вопрос, и я предлагаю поиграть тебе в игру. Итак, у нас три опции. Два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов. Еще одна опция, опция номер два, это подержанный джип.
1: Мне такая хорошая. Два айфона меня устраивает.
3: Какой ты ужасный человек, который неравнодушен к современным новинкам. Ну, в общем, да, действительно, два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов, это и есть сумма в $5000. Вне зависимости от того, что вы выберете, главный критерий, как я и сказала ранее, купить эти телефоны на территории США. И как правильно отвечает, казалось бы, французский Лемонт, сейчас задача Трампа мобилизовать лояльных ему избирателей, при этом не оттолкнув независимых, которые уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, цен на бензин, которые превышают $4 за галлон, и войны с Ираном. По словам Анны из Колорадо, для многих американцев эта сумма в $5000 будет действительно серьезной мотивацией, чтобы пойти голосовать за республиканцев.
4: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 это месячная зарплата работника в супермаркете. Ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю. То есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это $1500. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
1: А это предложение Трампа вообще, оно не противоречит законодательству?
3: То есть все-таки тебя соблазняет возможность, да, пойти проголосовать
1: и
3: за республиканцев
1: получить гражданство Соединенных Штатов, да?
3: Нет, ну, может быть, ты что-то от нас скрываешь, как бы каждый имеет право на личную жизнь.
1: Нет, прозрачность.
3: Впрочем, действительно, предложение Трампа противоречит закону, да? Ты не единственный, кто решил задаться этим вопросом. Газета Independent обратилась в Белый дом за более подробной информацией о плане Трампа, и, безусловно, это предложение западной прессе было встречено со значительной долей скептицизма. Обычно вообще такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался достаточно неохотно, и на получение которого

0: он точно не может надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает, впрочем, корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобная щедрость Трампа может просто не потянуть экономика страны.
1: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в 1 триллион долларов. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям 5000 долларов, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение. Но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
0: Кажется, что главное достижение этого съезда – откровение самого Трампа. Как пишет Washington Post, президент впервые признает, что конфликт, и мы помним по его первоначальным прогнозам, война в Иране должна была продлиться от 4 до 6 недель. Теперь все иначе, и Трамп откровенно говорит, что вызванное им повышение цен на бензин и военный конфликт продолжится и после промежуточных выборов в ноябре.
2: Но вот СМИ писали, что в клан республиканцев затесался и один демократ.
0: Да, может быть, ты даже помнишь, как его зовут?
2: Нет, пожалуй, не вспомню.
0: Ну, я тебя тогда с ним познакомлю. Этого человека зовут Джон Феттерман. Он называет себя защитником рабочего класса и демократом так называемого здравого смысла. Впрочем, после своего появления на съезде он распространил заявление. И в нем он подчеркнул, что, несмотря на выступление на съезде республиканцев, он не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Впрочем, все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для самих демократов персона нон грата. А пока ведущий лейт-найт-шоу Джимми Киммел уверен, по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерту Леди Гаги.
3: Два вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
0: Но если шутки в сторону и поговорить о драматизме, который ведь во всей этой ситуации действительно прослеживается. Давайте посмотрим на эту ситуацию так. Пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто они ставят подпись за самого Трампа, агентство Рейтер сообщает, прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
2: Спасибо, это была Алевтина Сорокина, впервые задумавшаяся о получении гражданства Соединенных Штатов. А мы обсуждали идею предложения Трампа заплатить 5000 долларов любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами. Они стали активнее продавать товары собственных складов, выяснили в банке точка на базе данных MPStats. По их подсчетам, на конце августа такую схему отгрузки при работе на Wildberries использовали почти 97,5% продавцов. К июню значение увеличилось на 42 процентных пункта. Аналогичная тенденция прослеживается у Озон. Там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за два месяца увеличилась на 10 процентных пунктов почти и превысила 73%. Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, расскажет Владимир Расулов.
4: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход

0: этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия, соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
1: А пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
2: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот по крайней мере в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
1: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть все участники этого процесса, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
3: О том, как продавцы на маркетплейсах переходят на отгрузку товаров через собственные склады, рассказал Владимир Асулов. В московском регионе при этом оживился спрос на подобные помещения. По данным компании MNF Group, в 3-м квартале объем сделок купли-продажи и аренды составил почти 837 тысяч квадратных метров. Это почти на 43% больше, чем за все первое полугодие. Впрочем, это временный тренд на рынке, рассказал в нашем эфире член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.
4: Если раньше логистика существовала и эффективно работала в стратегии консолидации, то есть количество операций, производимых на больших площадях, должно было оптимизировать стоимость логистики. Сейчас в силу определенных рисков компании стремятся, наоборот, расконсолидировать свои стоки и тем самым создали дополнительный спрос, ажиотажный на рынке складской недвижимости. Это носит краткосрочный характер. Это тоже, кстати, московского региона. В регионах России такого сейчас нет, потому что крупнейшие онлайн-операторы отстроили свою инфраструктуру в прошлые годы, они планомерно продолжают это делать, то есть там какой-то такой супердинамики или суперспроса не наблюдаем.
5: Спрос сейчас, если посмотреть в целом по России, все-таки на склады небольшого формата или такие более просторные, где может разместиться значительная доля товара?
4: Спрос есть во всех сегментах, и на самом деле сейчас, наверное, средний такой запрос от 10 до 30 тысяч квадратных метров. Вот это некий такой спрос, который мы видим в 3-м квартале.
5: Вы сказали о том, что тренд это временный. На ваш взгляд, как долго он продлится и каким образом еще этот сегмент может поменяться?
4: Тренд временный, потому что в любом случае логистика работает эффективно тогда, когда это все консолидировано, управляется, и тогда эффективность и конечная стоимость для потребителя тем самым снижается, когда это все находится в одном месте. Поэтому компании сейчас вынуждены диверсифицировать свои риски. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в ближайшие полгода. Далее будет некая стабилизация. Мы вообще называем некий баланс спроса и предложения на рынке. Это середина 2027 года.
5: Середина 2027 года. А что с ценами сейчас происходит? Давайте такой возьмем точку отсечения. Это 18 июля, когда начались атаки на инфраструктуру Wildberries. Какими были цены тогда и сейчас в процентном соотношении? Как изменились?
4: Мы буквально недавно тоже говорим такой тезис о том, что темпы снижения ставок аренды на складскую недвижимость класса замедлились. То есть, по сути дела, мы достигаем некого такого плата, да, некого дна, и сейчас средний уровень ставок находится в районе 9,5 тысяч рублей за метр квадратный в год. Это то, что сейчас на рынке. В начале 2026 года уровень ставок был в районе 11,5-12. То есть в падении сколько составило? Наверное, процентов 20 получается. По 2-му квартале этого года падение было еще сильнее. То есть средний уровень ставок, который мы видели, он падал, пробивал отметку ниже 9 тысяч рублей за метр квадратный в год. Были сделки по ставкам 8-8,5. Это было вызвано тем, что большое количество новых помещений одномоментно строилось и вводилось в эксплуатацию. То есть большой объем предложения, и он до сих пор продолжает сохраняться, а это сильно давит на уровень ставок аренды. Сейчас вот этот спрос, который, да, он сильно вырос по сравнению с предыдущим полугодом, привел к тому, что и вакансия стала снижаться, и ставки постепенно стали стабилизироваться. находится. Но, тем не менее, на рынке находится порядка 5 миллионов квадратных метров свободных помещений, мы говорим про московский регион, из которых 2,5 миллиона метров квадратных – это готовых помещений, готовых к заезду сейчас. И это разные блоки от нескольких тысяч квадратных метров до 40-60 тысяч квадратных метров. То есть у арендаторов, у клиентов есть возможность все еще выбрать. Но еще порядка 2,5 миллиона

0: миллионов метров квадратных – это те площади, которые предлагаются в строящихся помещениях или предлагаются к освобождению. То есть общая вакансия – это 5 миллионов квадратных метров, это много. Всего на рынке московского региона 40 миллионов квадратных метров складов класса.
1: Ставки аренды складов тем временем продолжают снижаться. По данным NF Group, в сентябре собственники готовых объектов класса А в московском регионе запрашивают в среднем 10 140 рублей за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов. А за год ставка снизилась на 13%, а по сравнению с декабрем 2025 на 7%. И к другим темам. Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. Но, по словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет еще больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста? Выясняла Яна Ритунская.
2: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, который вводят российские аэропорты. И также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
3: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск, мы по-прежнему принимаем китайских туристов. В принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пер в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
2: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
4: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
2: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением. Именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так. И на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
1: В том, что повлияет на рост турпотока из Китая в Россию, разбиралась Яна Летунская. Венгрия потребовала от Евросоюза компенсации за отказ от газа и нефти из России. А с таким требованием выступил премьер-министр страны Петр Мадьяр на саммите Вышеградской четверки. В нее входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Сам саммит проходил в Братиславе. И вот, по словам Мадьяра, в Евросоюзе наблюдается нехватка топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что жители Центральной Европы ждут выделения поддержки. Напомню, ранее российское посольство пожелало Венгрии поставок нефти и газа с, цитата, «ароматом свободы и либеральной демократии», в случае, если страна решит получать энергоносители от латвийской стороны. Так дипломаты отреагировали на встречу главы МИД Венгрии Аниты Орбан с коллегой из Латвии Байбой Бразе. А в мае министр экономики и энергетики Иштван Капитань сообщил, что правительство Венгрии не намерено разорвать контракты с Россией по закупкам нефти и газа.
5: Кто есть кто? Дипал S09 — это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов — это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
6: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
8: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
9: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
10: Новости за

0: дать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
3: Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать.
0: Основатель клуба первых. Автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге» Максим Карпов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку Иннопром. В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
0: Ошибка на миллион. Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. И в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо,
3: да, здрасте,
2: что ты
3: спасибо.
2: Сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события, презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом. Первый не значит лучший. Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич?
3: Ну, не лицо, а... Что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. Шло, то есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться, и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом, операционной системой, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство. То есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось. А дорого, цена от 2000 долларов, это, конечно, совсем больно. И как уже шутят, что если раньше для покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю.

0: Полагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают восьмое поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первые устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, которые уже привыкли, и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройство, которое уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройства не поддерживают свои S-Pen, стилусы и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока
0: да,
1: все за них все сделают.
0: Все подводные камни
1: изучили,
0: да, и все сделали.
1: Можно я спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, кроме того, что это известный блогер. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8
0: условий? Объективно, да. Да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple. Но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно. И за мной все равно этот шлейф тянется. И многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает. Потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, Apple, как вы думаете, но все, но это так же, как
0: но,
1: всегда, я попроще скажу. Ты все-таки понял, хуй из хуй, поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу в последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор, ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. Действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей, я знаешь, так. Да, ты мне уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию. Снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение. Но это традиционно,
0: это классика,
1: сказать, действительно,
0: это правда,
1: да, после классика. Каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше, да? Какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность и это, ну, в каком-то смысле, дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального. И они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывают разные модели, разные устройства, разные цены. Вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже...

0: дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много «но». И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций — это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету. И в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было. Вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом. А это вообще неизвестно, что.
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь.
0: А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это. И действительно, iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple. Соответственно, если вот человек
1: ее любит... Так и не поменялись приоритеты по поводу рынка? То есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после
1: санкций... Для Китая то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, да, да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это вопрос в том, что... С Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что
1: Но мы не можем проверить, что у нас нет китайцев, чтобы...
0: Я был недавно в Китае, буквально в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографий, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится нейроконтента, нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Нет, и на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто может и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, но и отличие это, если ты, то есть от фотографии сделанной на этот непосредственно аппарат, то есть ты не
0: сгенерировал. Не да, но то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
1: Новые Siri. Реально меняет ситуацию? Вот нам вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно сделать?
0: В целом
1: сделать.
0: К этому все идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. Буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агента Muse, который, в принципе, вот ровно этим же и занят. Сила Apple исторически в том, что они делают софт и железо сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
1: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
0: что,
1: давай
0: что
1: сделаем,
0: сдашь,
1: чтобы
0: да,
1: не...
0: Да, стоит сказать, что он...
1: после Цукерберга... А мне подсказывают, что не надо.
0: Цукерберг ничего.
1: Сам по себе.
0: Сам, он, мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
1: Ну тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, в день презентации Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
0: Да.
1: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поездку, совершить покупку и выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...

0: Да, такое, да. И ChatGPT OpenAI показала 6-ю модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то. Но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих нейроактивностей.
1: Ты дашь доступ? Откроешь доступ?
0: Это тоже вопрос. Это тоже вопрос. Цукербергу-то точно нет. Ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple активно во всей презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность. У нас все очень зашифровано. Мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
1: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта в его внутренности?
0: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Android, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
1: Можно ли сегодня вообще назвать как бы одну нейронную сеть лучше другой, или для каждой задачи уже?
0: В целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает, и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
1: Китай уже давно США здесь?
0: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так, старее, они могут делать вещи не хуже. Поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. А вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно, и подходят корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших передовых высокотехнологичных компаний, их немного совсем, всего две, может быть, три. Да, они на полном серьезе, вот, с полной уверенностью говорят, что мы ни в коем случае не отстаем.
0: Правильно, правильно, так и надо, потому что объективно мы где-то догоняем, где-то нога в ногу, где-то даже и обходим. То есть в этом плане мы большие...
1: Это не
0: большие
1: от того, что там, я сказал тысячу раз халва, осталось лаще.
0: Нет, объективно. Есть классные решения, я, наверное, не обо всех могу прямо сейчас говорить, но вот уже скоро на рынке появятся продукты, которые в чем-то обгоняют то, что есть в

0: мировом, скажем так, поле прямо сейчас. Так что мы в этом плане не уступаем. Здесь мы все ждем российский смартфон, который победит iPhone. И, наверное, не дождемся никогда.
1: Ну, так же, как и большую какую-то языковую модель, которая победит.
0: В целом тоже. Так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, ну, победить, так, уничтожить. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши это ребята...
1: Все идет откуда, помнишь, хоккейные сборные?
0: Конечно, конечно, всех надо.
1: Обязательно нужно победить. Это же кофе с мясом, все, но нужно все, руба-мурза. Да. Первую часть завершим перед рекламой чем?
0: Даже не знаю.
1: Да.
0: Но ценой.
1: Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
0: На Duo iPhone, да, наверное? На Duo, 1999 долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
1: От 300 до 500 uh-huh. тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной.
0: Ну, какая там часть тела не так важна?
1: Оставайтесь, узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
7: По будням в 10.00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
8: По последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
9: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
10: Почему аналог снова в моде? Несмотря на удобство цифровых форматов, большинство российских читателей по-прежнему выбирают бумажные книги. По результатам опроса их предпочитает 54% респондентов. Электронные книги читают около 30%, аудиокниги — лишь 15%. Одна из причин — тактильные ощущения. Людям важно держать книгу в руках, ощущать бумагу, слышать шелест страниц. Это касается не только книг. Виниловые пластинки, печатные журналы, механические клавиши дают опыт, которого нет у цифровых сервисов. Интерес к физическому миру усилился после пандемии. Исследования показали, около 60% людей испытывали тактильную депривацию, нехватку прикосновений и живого контакта. Это сделало офлайн-встречи и предметные вещи более ценными. Есть и другой фактор – стремление замедлиться. Аналоговые форматы проигрывают цифровым в скорости, но выигрывают в ощущении контроля над временем. Купить газету, сварить кофе в турке, почитать книгу без уведомлений – для многих это способ замедлиться. В итоге цифровые технологии продолжают развиваться, но параллельно растет спрос на все, что дает ощущение реальности, спокойствия и физического присутствия. Аналог становится не альтернативой цифре, а ее осознанным дополнением. We'll be right back.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Qatar Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone. Да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
3: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств, выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейд-ина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.
2: Вчера... Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически ровно год назад. Да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro. Угу. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией, под 80 можно еще купить. Не произойдет ли то же самое 100%, сейчас?
3: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо в феврале-марте следующего года. Потому что и пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни, там условно тоже. как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так,
2: Уверен? 100%. Может быть, наверное, не знаешь, что перед презентацией буквально Apple объявила о повышении цены
3: на $100. Это связано с как раз кризисом памяти. Но я думаю, что объективно iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
2: Вот, Владимир Ильич, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире.
3: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков, но с учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве, чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике $2000 140-150 тысяч рублей за складной iPhone в начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. Не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
2: Я два возражения сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
3: было,
2: может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на известном рынке. Это первое. А второе, все-таки, вот ты заговорил о Samsung или о Huawei.
3: Да,
2: вот нужно сказать, наверное, что буквально за два дня, да, была презентация, и Huawei Technologies, и Xiaomi показали свои гнутые модели. Что сказал исполнительный директор Huawei Ричард Ю? Объяснил часть роста стоимости на 10%, а там, кстати, $2980 за топовую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. Но это будет, по-моему, главный определяющий стоимости. И будет ли снижаться?
3: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинальность снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут условно их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от $2000, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
2: Память-то никак не калибруется.
3: Память не калибруется, но Apple покупает ее, соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене, да, она чуть выросла. Но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была,

0: кровь из носа вы не доположь по этим деньгам.
1: Трамп сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской народной
0: республики. Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
1: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
0: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд. И по дизайну близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка. И, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования. Huawei показал второе поколение своей тройной раскладушки. Она стала под другому немножко работать, но это большой шаг вперед. Но это немножко другого класса устройства, поэтому оно стоит сильно дороже, потому что это прям флагман-флагман. Но в силу того, что это уже вторая версия телефона, до этого было еще обновление, Huawei, значит, в это верят, и определенным спросом оно пользуется. Я был в Китае во времена первой версии, китайцы очень радовались, очень хвалили. Она еще была сделана в красно-золотых тонах, там исключительно для вот китайского человека, чтобы он уходил, радовался, что у него такой богатый телефон. И подобные устройства были у директоров заводов китайских. То есть у них по иерархии прям четко было видно, кому положены такие устройства, кто вообще их покупает. То есть если ты уважаемый в Китае бизнесмен, если ты владелец каких-то, соответственно, заводов, пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, они в таком примерно и двигаются дальше.
1: Отличное оружие. Послушай, если вот, можно ли, не знаю, если я тебя попрошу, вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26-го года, не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
0: Ну, мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7, потому что он стоит прям очень адекватных денег, они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка – это вот Z8 в широком исполнении. Где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь от Honor, в силу того, что они
1: тончайшие,
0: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. Если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei. У них есть Pure X Max, тоже широкий форм-фактор, есть и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
1: Пока мы не понимаем. Слушай, многое все говорят, что многое все зависит будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
0: Да, однозначно, конечно. Операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет, вот прямо сейчас это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
1: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
0: Вот так вот снизу, сверху, да. То есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс. Например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона, в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели. Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID, теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания, и, опять же, он сделан под большой палец правой руки. То есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет. Тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну, три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать до. Кто-то говорит 41% буквально вот за полгода. Кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок прогноз.
0: Близок.

0: очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все
1: производство наращивается медленно, доносит...
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100, теле- 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц
0: в день. Да, да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько-то, потому что 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться, с ним будут какие-то проблемы, рынок сейчас такое не прощает. Поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании.
0: Да, да, очень важно,
1: пару
0: что...
1: Пару слов. 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время. Плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона пользователей, 1,5 миллиарда выручка за 2025 год, 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдают. Что ты любишь от термоса?
0: Это хорошо. Но как минимум мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. На самом деле, кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления, и вчера на презентации появился впервые в кадре Кук и сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. А Кук остается на позиции председателя совета директоров, то есть он такой надзиратель, по сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус — это молодой, дерзкий по меркам Apple, при этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор, и в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо, это была бы его, что называется, лебединая песня, все было бы красиво, но поступили иначе, с 1 сентября он свою позицию, свой пост покинул, и дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору. При том, что, очевидно, это продукт Кука. И, очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться. Это настолько большая махина. Нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке. И еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все реально классные инновации прилетают из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Да, к нашей отчизне. Да, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов, по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах. Причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новое, привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по, действительно, желанию купить следующую модель. У нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple, именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android, просто потому что, действительно, не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Это сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что, действительно, Android-устройства очень близки по и базовым показателям, и, в принципе, для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, января по сентябрь этого года что-то 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это

0: в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там, нормальным беспроводным способом, у тебя нет возможности оплатить iCloud и прочее-прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или Хабида началом, как бы это еще не все. Да, вот, да, да, сейчас вопрос, стоит кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим причинам. Потому что, ну, не все. Например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафов компании Google и прочее-прочее. Так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновные, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. Именно вот в этом, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей? Что еще?
0: Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. Ходов много. Я об этом говорил. Они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремисткой, можно запретить продажи новых устройств. Можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя.
1: Например. Нужно сказать, что представители власти, представители законодателей говорят о том, что это не решение.
0: Не случится. Хочется верить, что это страшилка, но я имею в виду, что...
1: Вот предыдущая программа во вторник была посвящена цифровому рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
0: Да.
1: И, кстати, можно подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении, потому что нам это заявили.
0: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка, и фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают. Так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
1: Ну позитивно это. Ну, в целом. Мы можем закончить.
0: Это да.
1: Владимир Иванович, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
0: эмоциональной
1: поддержки?
0: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно. Увидимся. Расскажу.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Всегда ждем.
0: Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин – новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. На посту Фокин, скорее всего, продолжит курс своего бывшего ректора института Григория Заславского, отметил в нашем эфире театральный критик Никита Балашов.
5: То есть улучшение качества выпускаемых специалистов. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
4: Как, на ваш взгляд, назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения?
5: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что Александр Игоревич — это ГИТИСовец до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз именно такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти творческие конкурсы.

0: конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
1: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
0: Я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой ГИТИСовец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе, поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера и чиновника, почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
1: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора, с ролью начальника управления театра столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Да. Удастся ли Александру Игоревичу это сохранить?
0: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС — это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думал, что театровед, наверное, возглавит. Но продюсер — это как бы близкий к театровическому факультету, всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него вполне получится, как бы, знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, дипломатия, конечно, она очень нужна на должности ректора.
1: Фокин — театральный менеджер, педагог и кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе, он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организацией проката репертуара, а также историей и направлениями продюсерской деятельности.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Спонсор программы ООО «Домклик» – платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
4: В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с отрицательной динамикой осталось минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Итак, квадратный метр подорожал в 59 городах, подешевел только в 7. Еще в 4 остался без изменений. В среднем по стране цена метра выросла на 0,6% и достигла 133 730 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8% до 7 миллионов 63 тысяч рублей. Напомню, мы говорим о вторичном рынке. Максимальный рост квадратного метра зафиксирован в Кирове – плюс 3,5%, в Чебоксарах – плюс 2,3%, в Смоленске – плюс 2,2% за месяц. В лидерах также Ижевск, Брянск, Уфа, Тверь, Рязань, Набережные Челны и Саратов. Падение цен на вторичное жилье отмечено в Астрахани – минус почти 3% за месяц, в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7% – до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%. Вторичка здесь сейчас стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове – почти 6%, в Ижевске – 3,5%, в Чебоксарах – 3,2%. Самое заметное падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты «Мира квартир» отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов «Мира квартир», оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
5: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптовалюта для путешественников.
8: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Ленинградская

0: Курской области начинается вторая волна топливного кризиса. Власти сообщают, что ситуация становится похожей на июльскую. На ряде АЗС снижены отгрузки топлива, на отдельных заправках возможны перебои. Причина – это сбои в логистике из-за атак на НПЗ. Правительство перешло в ручной режим работы с крупными игроками. Обсуждается перенаправление поставок. Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
1: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение, однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
0: Жители Ленинградской области говорят о том, что резких скачков стоимости бензина в их регионе нет. Так, 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. По данным Росстата, за неделю бензин в России подорожал примерно на 0,5%. Лидером по росту цен вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа. Жительница Тюменской области Юлия рассказала, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
2: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене, там, например, в 175 рублей на Кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале, это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литражу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, ну, время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на Лукойл и Газпром, где цены более-менее адекватные.
0: Тем временем в Севастополе сообщили, что на заправках двух сетей начали продажу топлива по сниженной цене. Там все еще действует система QR-кодов. А в публикации правительства региона говорится, что 95-й и 92-й бензин с 10 сентября должен стоить не выше 100 рублей. Лимит по объему сохраняется не более 20 литров на один автомобиль. Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
3: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92-й, 95-й, и даже на ТЭСе есть 100-й. В некоторых моментах на 100-й и дизель ограничения действуют вообще 40 литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, АТАН. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
0: По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки топлива пониженных экологических классов К2, К3 и К4. Сейчас его продажа разрешена на российских АЗС.
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро.

0: По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Уже обрабатывается, то есть сортируется более половины отходов.
2: Отход сегодня — это доход. Надо просто это понять, осмыслить и с точки зрения предпринимательской инициативы структурировать.
3: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16.10 на радио РБК.
4: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?»
5: По будням с 6 до 9 вечера.
4: Что это было?
5: В эфире.
6: Основной итог полугодия – это очень серьезный провал сделок в новостройках. Давайте говорить на примере московского рынка. После 1 февраля этого года, когда, собственно говоря, вступили в силу ужесточения по семейной ипотеке, не будем вдаваться в подробности, но вот закрыли некоторые лазейки, позволяющие спекулировать, набирать по несколько льготных ипотек в одни руки, использовать так называемые донорские схемы и так далее. Вот был, соответственно, всплеск спроса, это ноябрь, декабрь, и, в общем-то, наверное, можно даже было назвать это ажиотажем. Но вот уже даже с января, когда не вступили еще в силу ужесточения, спрос уже пошел на спад. И с февраля мы видим проседание к прошлому году, ну, где-то на 30-50%. То есть Ничего себе, почти вдвое. Это данные Росреестра.
7: Как вот. Стагнация, это кризис.
4: Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» irn.ru Олег Репченко в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16.10.
8: Представьте, что вы живете в стране, в которой криптовалюты полностью регулируются. Фантастика? Нет, именно в такой реальности мы живем уже больше недели. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
9: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК Крипто. Здравствуйте.
3: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
8: Толь, кнопки «купить биткоин легально» я пока нигде не видел, чтобы это работало.
9: Да, ни одного билборда.
8: Ни одного
9: разрыва.
8: Видимо,
9: еще не запустили.
8: Но что-то-то изменилось. Закон-то уже сколько-то дней действует.
9: Я хотел спросить тебя. Я вот изощренный такой пользователь криптовалюты, назовем так, с большим опытом. А ты, скажем, среднестатистический российский инвестор. Расскажи, что поменялось у тебя?
8: У меня, на самом деле, ничего не поменялось, но какие-то новости-то, конечно, сразу стали проскакивать. Это и создание саморегулируемых организаций, которые должны будут контролировать деятельность криптообменников, и первые транзакции с криптой, которые крупные банки проводят. Ну и, конечно же, все говорят про что? Про ЦФА.
9: Что такое ЦФА? Давай, простыми словами.
8: Цифровой рубль. Вот мне кажется, это самый яркий пример
9: цифрового. А запустили цифровой рубль, но он не имеет отношения к криптовалюте.
8: Мы уже много раз про это говорили. Как по мне, так цифровой рубль — это вообще не криптовалюта.
9: Я так понял, что это деньги Центробанка.
8: Ну, это деньги Центробанка,
9: Давай тогда не будем про цифровой рубль. Он не относится вообще к ЦФА, к нашей теме. Я видел сообщение, что 71 тысяча клиентов Мосбиржи совершила минимум одну сделку с криптовалютой.
8: А есть, кстати, какие-то данные, это квалифицированные инвесторы или неквалифицированные?
9: Насколько я знаю, неквалифицированным инвесторам, по-моему, вообще нельзя делать сделки с криптовалютой.
8: Не-не-не, можно, там просто очень ограниченный набор инструментов, если я правильно помню, буквально 3-4 криптовалюты.
9: Насколько я понимаю, обеспечение контракта на Мосбирже на криптовалюту всего 1000 рублей. Тогда вот к чему все эти какие-то квалифицированные инвесторы, неквалифицированные, вроде 1000 рублей. Но я думаю, есть практически у каждого россиянина, особенно тот, который торгует на бирже.
8: Если я хочу сделать миллион сделок по 1000 рублей.
9: На самом-то деле, что человек покупает? Он же не покупает криптовалюту. Он покупает контракт на разницу или фьючерс, или какой-то CFD, или какую-то сложную структурную бумагу.
8: Да, да.
9: И он не может вывести ни биткоин, ни эфир, ни что-либо еще и положить себе на кошелек. То есть это по факту сделка или даже ставка на то, что биткоин пойдет вверх или биткоин пойдет вниз.
8: Все так. Я правильно тогда понимаю, что если я или любой пользователь играет с этими инструментами, скажем так, он не становится владельцем криптовалюты.

0: валюты все равно?
1: Нет. К концу четвертого квартала 2026 года появится какой-то депозитарий, где будут храниться эти биткоины и эфиры. И потом уже впоследствии ты можешь поменять свой контракт, он может быть стать поставочным, и забрать тот самый биткоин. Но как только появится центральный депозитарий, где будет лежать вся криптовалюта, какой шанс, что этот депозитарий не попадет под санкции?
0: В моей голове около нулевой шанс, но это самая большая проблема.
1: Может быть, как раз и поэтому до сих пор не запустили прямую покупку именно спота, непосредственно самого вот этого золотого биткоина.
0: Ну, чтобы никакие сервисы не помечали эту криптовалюту в красный санкционный цвет. Ну, может быть, да.
1: Замечательно. У нас есть практически все топовые брокеры и топовые банки выкатили какие-то продукты, в которых может поучаствовать человек. Вот мне интересно, Николай, как бы ты поступил сейчас на месте рядового инвестора? У тебя уже есть российские акции, у тебя есть, возможно, какие-то фьючерсы на нефть, на золото купленные. И вот еще появился новый инструмент. Международные инвесторы предполагают, что инвестор должен держать до 5% криптовалюты в своем портфеле. То есть это рекомендация от самых крупных инвестдомов. Ты бы с чего начал?
0: Я все-таки считаю, что взаимодействие с криптовалютой требует какого-то погружения и изучения технического вопроса.
1: Но здесь он как будто не нужен. Ты же покупаешь просто контракт на разницу. Выросла, у тебя стал плюс в рублях, упала, у тебя стал в минус в рублях. Но вот на мой взгляд, что может делать человек, когда ему дали новый инструмент? Ну, во-первых, его нужно изучить. Посмотреть спецификацию инструмента, посмотреть, как он работает, в какое время, и посмотреть обеспечение, потому что тебя могут ликвидировать, потому что это некий маржинальный контракт. После всего этого самая лучшая стратегия — это будет покупать по чуть-чуть равными долями. Общепринято, почему люди вообще пришли к биткоину, почему люди пришли к эфиру и к другой криптовалюте? Потому что они не доверяют традиционной финансовой системе. И поэтому они сами покупают эти монеты, сами их хранят на случай, если, допустим, мировая финансовая система рухнет, банки обанкротятся, и это им дает какой-то шанс иметь свою какую-то маленькую экономику. Но здесь практически все плюсы от владения криптовалютой, они отсутствуют, потому что у тебя всегда есть риск контрагента.
0: Да. Абсолютно так.
1: И получается, основные как будто плюсы вообще инвестиций в криптовалюту здесь просто отсутствуют, и получается некая игра. Вырастет, упадет, вырастет, упадет.
0: Тем не менее, смотри, пока вот Россия пытается превратить крипту, как ты абсолютно правильно сказал, в брокерский продукт, компания, про которую ты очень много раз говорил, это Robinhood.
1: Это та компания, которая отбирает деньги у богатых и отдает бедным.
0: Теперь я уже не уверен в этом. Так вот, они какую-то совершили, я не знаю, можно ли назвать это революцией, но они начали делать, если я правильно понял, мемкоины.
1: Мемкоины на акции.
0: На токенизированные акции. Это у меня в голове произошел взрыв какой-то. Последний нервный капилляр оторвался.
1: Во-первых, да, они запустили так называемый Robinhood Chain. Это блокчейн, который запустила компания Robinhood, и там сразу есть несколько продуктов. Во-первых, это токенизированные акции. Их в районе 200 штук. И ты можешь ее купить, имея просто любую криптовалюту. Ты находишься в санкционных списках, ты его купить не можешь и обменять потом не можешь. Но ты так или иначе это можешь сделать через децентрализованные кошельки. Но даже если ты не покупаешь непосредственно эту токенизированную акцию, ты можешь купить мемкоин, который привязан к токенизированной акции. И там сразу появилось огромное количество компаний. Наверное, самый крупный мемкоин — это привязанные к акции NVIDIA. Да, есть акции GME, это GameStop. Непосредственно та акция, которую использовали для того, чтобы разоблачить финансовых акул Уолл-стрит. Даже фильм целый сделали про эту компанию. Ну и так далее. И, конечно, новая вот эта вот мания мемкоинов, она захватила людей. Все думают, что там опять что-то новое изобрели. Но на самом деле я этот вопрос изучал, смотрел, сам ничего не покупал. Но то, что я увидел, так называемые вот эти рак-пулы, когда деньги вытаскивают и все банкротится, от момента начала мемкоина начали 10 раз быстрее происходить. То есть, если раньше мемкоины появлялись, и у тебя был месяц какой-то, когда ты мог его держать, и был шанс на какой-то рост...
0: Я такого уже не помню, конечно.
1: Или выиграть месяц. Лотерею, то сейчас тебя хлопают буквально за несколько часов или дней.
0: Мы об этом еще расскажем чуть позже.
1: Естественно, большое количество людей решило, что это новый продукт, и кто раньше туда зайдет, тот как раз и снимет все сливки, но сливок там уже и нет.

0: А есть какие-то данные, сколько денег уже прошло через вот это?
1: Есть, есть какие-то сотни миллионов долларов, там уже крутятся объемы, какие-то уже миллиарды долларов. Сама Robinhood Chain зарабатывает в районе 8 миллионов долларов в день. Но это не сама компания Robinhood, потому что на этой цепочке, на этом блокчейне есть разного рода компании типа PumpFana, которые запускают как раз эти мем-токены. Есть Uniswap, который как раз делает обмен между акциями, токенами, USDT и так далее, мемкоинами. И, в общем, там есть какая-то инфраструктура. Это не означает, что это весь доход компании Robinhood Chain. Но они скоро запускают еще новые продукты на этой...
0: Удиви меня.
1: Скоро будет IPO компании Aura Ring. Ты видел такие кольца, которые считают твой сон? И, соответственно, они будут делать, возможно, аирдропы самым активным трейдерам на Robinhood Chain. И скоро еще IPO Anthropic. И тут Anthropic, на самом деле интересная получается математика. Если всем, кто активно торгует, немножко раздать этого Anthropic просто бесплатно, для того, чтобы увеличить активность на этой сети, то активность и оборот может увеличиться в 10 раз. То есть так или иначе они будут тратить огромное количество денег для того, чтобы поддерживать вот это вот мемкоин-казино, которая, ну, нравится все-таки уже...
0: Лудомания. Ну, а раз уж мы заговорили про лудоманию, прозвучали слова до боли откликающиеся в моем сердце, как рок-пул, мемкоины и вот это все. Тут буквально на днях произошло событие, которое я не могу назвать иначе, как те, кто хотя бы немножко в тему крипты погружены, знают вот это «стричь хомяков». Так вот такого...
1: Так коротко еще так не коротко, стригли.
0: Да, там прям вот без насадки, без насадки.
1: Ну-ка,
0: вот.
1: Что там, давай, рассказывай.
0: А значит, есть такой человек Хантер Байден. Как это... мы понимаем по его фамилии, он имеет какое-то отношение к бывшему президенту США.
1: Это тот парень, который, судя по видео в сети, очень любит веселиться и вести очень активный образ жизни.
0: И казалось бы, вот смотри, он не придумал ничего нового. Такое, ну, в конце концов, были же мемкоины у Трампа, у жены у его, Мелани и так далее. И вдруг, значит, вот этот человек, который, ну ладно, сын Байдена того самого, говорит: ребята, я запущу мемкоин. Скрашу вот боль тех, кто пострадал от мемкоинов Трампа, Мелани и так далее. И как ты мне уже рассказал непосредственно перед эфиром, оказывается, у него есть какие-то люди, которые на него подписаны и, значит, получают в рассылке вот...
1: Да, у него есть письмо, я хочу посмотреть в глаза этих людей, платят $15
0: они
1: для того, чтобы получать письмо ежемесячно от Хантера Байдена почему-то. Но, тем не менее, в этом письме он раньше всех прислал адрес своего контракта. Вроде бы верняк, да?
0: Ну, верняк, ранний контракт.
1: Пусть это даже, если ты думаешь, пирамида. Но так как зашел раньше всех,
0: через
1: ты можешь...
0: Через 2 часа вышел, уже X сколько-то.
1: Да.
0: Но, жаль, выйти через 2 часа возможности не было, потому что за первые сколько там, полчаса или час, ну, в общем, за какое-то количество минут, этот мемкоин укатался на 98, а чуть позже уже и на 99 с чем-то процентов, и не стоит ничего.
1: Ну да, все люди потеряли деньги, и на самом деле очень жаль. С одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что кто-то из них понимал вообще, куда это все ведет и чем это может закончиться.
0: Ты имеешь в виду кто-то из тех, кто вкладывал деньги?
1: Ну, естественно. Я думаю, что очень мало людей такой, нет, вот Хантер Байден точно сделал хороший инвестиционный инструмент.
0: А я думаю, что по-другому рассуждали. Ты вспомни историю мемкоина Трамп. Он же
1: я же известный историк по мемкоинам.
0: И по Трампу.
1: И по Трампу. Трамповед.
0: Но я напомню тогда, хорошо, он очень сильно рос какое-то количество часов. И я думаю, все подумали, ну сейчас-то мы купим. Через час, чтобы без рисков, просто скинем, получим свои гарантированные X2, X3, там, может быть, X10. И даже не будем надеяться. Но создатели пирамид, как правило, умнее людей, которые в них заходят, к сожалению. Поэтому деньги потеряли, деньги не шуточные, и, скорее всего, и там, кстати, сейчас начались разбирательства, предъявляют обвинения в мошенничестве, но
1: это, возможно, второй будет рост. Если ты что-то купил минус 98%, то вероятность, как бы, да, риска всего 2. Но на самом деле это неправильно, да? Вы же все знаете математику, что так это не работает.
0: Конечно.
1: Я просто хотел сравнить две вещи, куда идет криптовалюта. Российскому клиенту предлагают купить криптовалюту под соусом, на самом деле, фьючерсного контракта или какой-то курсовой разницы. Американцам предлагают купить тоже что-то не связанное с криптовалютой. Основные, как бы, идеи, которые, так сказать...
0: Нет, тут хотя бы блокчейн есть, там на Бейзе был вот мемкоин.
1: Да, можно еще и на этом этапе потерять деньги, ошибившись, когда ты вводишь номер контракта, куда ты отправляешь. Я к тому, что сама идея...

0: идея криптовалюты, вот, которая была заложена вот, киберпанками, отцами-основателями и, так сказать, ярыми поклонниками, которые сейчас отстаивают непосредственно стоимость биткоина относительно всей мировой финансовой системы, они, конечно, чуть-чуть немножко подзабылись. Люди уже поменялись, пришли новые люди, которые хотят быстрых денег и хотят заработать здесь и сейчас. Поэтому сейчас в нашей рубрике
1: «Виртуальный портфель» мы сразимся за небыстрые деньги и даже не за настоящие, а виртуальные, но как есть.
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, у Толи 1326 виртуальных долларов, а у Коли, то есть у меня, 1225. 101 виртуальный доллар нас разделяет.
0: Мы, по-моему, единственные два человека в мире, кто виртуально заработал за этот год на рынке криптовалют.
1: Давай доживем до 31 декабря еще и посмотрим на наш виртуальный портфель. На что будешь ставить сегодня?
0: Ой, здесь на самом деле очень интересно. На следующей неделе будет заседание ФРС, и это очень сильно повлияет на то, куда пойдут деньги. Либо ставку поднимут, и все упадет вниз, либо ставку оставят, и, возможно, тоже все упадет вниз. Это не точно. Я думаю, что в текущей ситуации достаточно много негатива уже заложено в цены, и мы сможем еще какое-то время порасти на ожиданиях, что будут какие-то более-менее смягчающие обстоятельства. Я на самом деле куплю, да пусть будет эфир.
1: Хорошо, ну я тоже буду ставить на рост совершенно точно, и я поставлю на рост Соланы.
0: На рост Соланы. Замечательная ставка, Николай. Туше, я бы сказал даже.
1: Что ж, скоро узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер – получает резкое повышение в крупной корпорации «Глобозин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
4: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
5: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая закавыка, Дик.
3: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Тиа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и, желательно, не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает филолог, просветитель, писатель, ведущий литературного клуба «Сбер Первого» и автор рубрики «Сбер Первый читает» Леонид Клейн.
3: Алексей Иванов, «Бронепроходы».
4: Пикассо?

0: Русский писатель, современный, раскрученный, успешный и прекрасный беллетрист написал роман об одном годе гражданской войны, о сражениях военных судов на Волге, Оке и Каме. И это такая вот рецепция, некоторая рефлексия того, что произошло в 17 году. Это современный взгляд, это взгляд очень гуманистический, христианский. При этом это роман абсолютно построен по таким как бы канонам приключенческим. Идеальный сценарий для такого крепкого сериала, хорошего. Не оторвешься от чтения.
1: Алексей Иванов, «Бронепароходы». Жужгову было совершенно плевать, кого он везет, царя или не царя. Он спросил просто так. Показалось, будто Михаил задремал, но арестованный не должен дремать. Арестованный должен бодрствовать, чтобы сполна ощущать огромную разницу между собой и конвоиром, милиционером Жужговым. В этом и заключалась суть. Арестованный мучается от неизвестности, переживает, мечется мыслями, а конвоир спокоен. Он насмешливо молчит. Он знает, что случится дальше. Он преисполнен своим знанием, следовательно, умнее, важнее, значительнее арестованного, как заряженный наган тяжелее пустого. Такое превосходство пьянит больше, чем водка. Жужгову не особенно-то нравилось расстреливать. Это дело быстрое, как чурбак расколоть. Жужгову нравилось возить на расстрел.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Никто не пришел на встречу республиканцев о Далласе, как иронично отмечает Гардиан. Многие кандидаты от партии красных полностью пропустили двухдневный съезд из-за боязни ассоциироваться с непопулярным президентом. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме.

0: около 33%. Глава Белого дома решил пойти ва-банк. Он предлагает $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах в Конгресс. А можно ли в США подкупить избирателя? Разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас со мной в студии. Алевтин, ну, раз уж глава, знаешь, сверхдержава такое предложение делает, вот ты бы согласилась на такое заманчивое предложение $5000 за голос?
1: Очень важный критерий в этом – иметь все-таки, во-первых, американское гражданство. У меня его нет, я, наверное, буду вынуждена тебя расстроить. А во-вторых, условия. Одно из главных условий, которые поставил Трамп, так это потратить деньги на территории Соединенных Штатов. Ну вот это, конечно, возможность меня уже соблазняет, но все равно гражданства не хватает.
0: Вот как раз про то, как потратить. Вот эта сумма $5000, это что-то весомое?
1: Это хороший вопрос, и я предлагаю поиграть тебе в игру. Итак, у нас три опции. Два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов. Еще одна опция, опция номер два, это подержанный джип.
0: Нет, такая хорошая. Нет, два айфона меня устраивает.
1: Какой ты ужасный человек, который неравнодушен к современным новинкам. Ну, в общем, да, действительно, два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов, это и есть сумма в $5000. Вне зависимости от того, что вы выберете, главный критерий, как я и сказала ранее, купить эти телефоны на территории США. И как правильно отвечает, казалось бы, французский Le Monde, сейчас задача Трампа – мобилизация лояльных ему избирателей, при этом не оттолкнув независимых, которые уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, цен на бензин, которые превышают $4 за галлон, и войны с Ираном. По словам Анны из Колорадо, для многих американцев эта сумма в $5000 будет действительно серьезной мотивацией, чтобы пойти голосовать за республиканцев.
2: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 это месячная зарплата работника в супермаркете. Ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю. То есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это $1500. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
0: А это предложение Трампа вообще, оно не противоречит законодательству?
1: То есть все-таки тебя соблазняет возможность, да, пойти проголосовать
0: и
1: за республиканцев и получить...
0: Соединенных Штатов, да?
1: Нет, ну, может быть, ты что-то от нас скрываешь, как бы каждый имеет право на личную жизнь.
0: Нет, прозрачность.
1: Впрочем, действительно, предложение Трампа противоречит закону, да? Ты не единственный, кто решил задаться этим вопросом. Газета Independent обратилась в Белый дом за более подробной информацией о плане Трампа, и, безусловно, это предложение западной прессе было встречено со значительной долей скептицизма. Обычно вообще такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался достаточно неохотно, и на получение которого он точно не может надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает, впрочем, корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобная щедрость Трампа может просто не потянуть экономику страны.
3: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в $1 триллион. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям $5000, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
1: Кажется, что главное достижение этого съезда – откровение самого Трампа. Как пишет Washington Post, президент впервые признает, что конфликт, и мы помним по его первоначальным прогнозам, война в Иране должна была продлиться от 4 до 6 недель. Теперь все иначе, и Трамп откровенно говорит, что вызванное им повышение цен на бензин и военный конфликт продолжится и после промежуточных выборов в ноябре.
0: Но вот СМИ писали, что в клан республиканцев затесался и один демократ.
1: Да, может быть, ты даже помнишь, как его зовут?
0: Нет, пожалуй, не вспомню.
1: Ну, я тебя тогда с ним познакомлю. Этого человека зовут Джон Феттерман. Он называет себя защитником рабочего класса и демократом так называемого здравого смысла. В Впрочем, после своего появления на съезде он распространил заявление. И в нем он подчеркнул, что, несмотря на выступление на съезде республиканцев, он не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Впрочем, все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для самих демократов персона нон грата. А пока ведущий лейт-найт-шоу Джимми Киммел уверен, по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерту Леди Гаги.
4: Два вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
1: Но если шутки в сторону и поговорить о драматизме, который ведь во всей этой ситуации действительно прослеживается. Давайте посмотрим на эту ситуацию так. Пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто они ставят подпись за самого Трампа, агентство Рейтер сообщает, прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
0: Спасибо. Это была Алевтина Сорокина, впервые задумавшаяся о получении гражданства Соединенных Штатов. А мы обсуждали идею предложения Трампа заплатить $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами. Они стали активнее продавать товары с собственных складов, выяснили в банке точка на базе данных MPStats. По их подсчетам, на конце августа такую схему отгрузки при работе на Wildberries использовали почти 97,5% продавцов. К июню значение увеличилось на 42% пункта. Аналогичная тенденция прослеживается у Озон. Там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за 2 месяца увеличилась на 10% пунктов почти и превысила 73%. Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, расскажет Владимир Расулов.
5: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия». И вот он в разговоре со мной признался, что на свой склад приходится тратить гораздо больше, что не может не сказаться на ценах.
6: По факту на ФБО мы произвели товар, через промежуточный склад промаркировали и отгрузили на склад маркетплейс. И он там уже лежит, там продается. При модели ФБС этот товар лежит у нас на складе, в нашем собственном, после производства. И мы уже перед каждой отправкой, то есть мы получили заказ и его отправляем. Соответственно, у нас примерно от 20 до 100 рублей это дополнительно к себестоимости. Соответственно, например, у нас товар стоит в среднем 500 рублей. Теперь нам нужно добавить как минимум эти 20-100 рублей к себестоимости этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет. Не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия. Соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
5: Ну а пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
7: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум

0: общем, это временный тренд на рынке, рассказал в нашем эфире член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.
1: Если раньше логистика существовала и эффективно работала в стратегии консолидации, то есть количество операций, производимых на больших площадях, должно было оптимизировать стоимость логистики. Сейчас, в силу определенных рисков, компании стремятся, наоборот, расконсолидировать свои стоки и тем самым создали дополнительный спрос, ажиотажный на рынке складской недвижимости. Это носит краткосрочный характер. Это тоже, кстати, московского региона. В регионах России такого сейчас нет, потому что крупнейшие онлайн-операторы отстроили свою инфраструктуру в прошлые годы, они полномерно продолжают это делать, то есть там какой-то такой супер динамики или супер спроса не наблюдаем.
2: Спрос сейчас, если посмотреть в целом по России, все-таки на склады небольшого формата или такие более просторные, где может разместиться значительная доля товара?
1: Спрос есть во всех сегментах, и на самом деле сейчас, наверное, средний такой запрос от 10 до 30 тысяч квадратных метров. Вот это некий такой спрос, который мы видим в третьем квартале.
2: Вы сказали о том, что тренд это временный. На ваш взгляд, как долго он продлится и каким образом еще этот сегмент может поменяться?
1: Тренд временный, потому что в любом случае логистика работает эффективно тогда, когда это все консолидировано, управляется, и тогда эффективность и конечная стоимость для потребителя тем самым снижается, когда это все находится в одном месте. Поэтому компании сейчас вынуждены диверсифицировать свои риски. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в ближайшие полгода. Далее будет некая стабилизация. Мы вообще называем вот некий баланс спроса и предложения на рынке. Это середина 2027 года.
2: Середина 2027 года. А что с ценами сейчас происходит? Давайте такой возьмем точку отсечения. Это 18 июля, когда начались атаки на инфраструктуру Wildberries. Какими были цены тогда и сейчас в процентном соотношении? Как изменились?
1: Мы буквально недавно тоже говорим такой тезис о том, что темпы снижения ставок аренды на складскую недвижимость класса замедлились. То есть, по сути дела, мы достигаем некого такого плата, да, некого дна, и сейчас средний уровень ставок находится в районе 9,5 тысяч рублей за метр квадратный в год. Это то, что сейчас на рынке. В начале 2026 года уровень ставок был в районе 11,5-12. То есть в падении сколько составило? Наверное, процентов 20 получается. Во втором квартале этого года падение было еще сильнее. То есть средний уровень ставок, который мы видели, он падал, пробивал отметку ниже 9 тысяч рублей за метр квадратный в год. Были сделки по ставкам 8-8,5. Это было вызвано тем, что большое количество новых помещений одномоментно строилось и вводилось в эксплуатацию. То есть большой объем предложения, и он до сих пор продолжает сохраняться, а это сильно давит на уровень ставок аренды. Сейчас вот этот спрос, который, да, он сильно вырос по сравнению с предыдущим полугодом, привел к тому, что и вакансии стало снижаться, и ставки постепенно стали стабилизироваться. Но, тем не менее, на рынке находится порядка 5 миллионов квадратных метров свободных помещений, мы говорим про московский регион, из которых 2,5 миллиона метров квадратных – это готовых помещений, готовых к заезду сейчас, и это разные блоки от нескольких тысяч квадратных метров до 40-60 тысяч квадратных метров. То есть у арендаторов, у клиентов есть возможность все еще выбрать. Но еще порядка 2,5 миллионов метров квадратных – это те площади, которые предлагаются в строящихся помещениях или предлагаются к освобождению. То есть общая вакансия – это 5 миллионов квадратных метров, это много. Всего на рынке московского региона 40 миллионов квадратных метров складов класса.
0: Ставки аренды складов тем временем продолжают снижаться. По данным NF Group, в сентябре собственники готовых объектов класса А в московском регионе запрашивают в среднем 10 140 рублей за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов. А за год ставка снизилась на 13%, а по сравнению с декабрем 2025 на 7%. И к другим темам. Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. Но, по словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет еще больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста? Выясняла Яна Ритунская.
3: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают,

0: замечают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, которые вводят российские аэропорты. И также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
1: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наши приграничья, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск. Мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пёр в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
0: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
2: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly. Если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
0: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
3: В том, что повлияет на рост турпотока из Китая в Россию, разбиралась Яна Летунская. Венгрия потребовала от Евросоюза компенсации за отказ от газа и нефти из России. А с таким требованием выступил премьер-министр страны Петр Мадьяр на саммите Вышеградской четверки. В нее входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Сам саммит проходил в Братиславе. И вот, по словам Мадьяра, в Евросоюзе наблюдается нехватка топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что жители Центральной Европы ждут выделения поддержки. Напомню, ранее российское посольство пожелало Венгрии поставок нефти и газа, с, цитата, «ароматом свободы и либеральной демократии», в случае, если страна решит получать энергоносители от латвийской стороны. Так дипломаты отреагировали на встречу главы МИД Венгрии Аниты Орбан с коллегой из Латвии Байбой Бразе. А в мае министр экономики и энергетики Иштван Капитань сообщил, что правительство Венгрии не намерено разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа.
4: Технологии и тренды. Еще до осенней презентации Apple аналитики отвели складному iPhone почти треть мировых заказов на гибкие экраны. Но почему индустрия так ждет телефон с яблоком, если складывать смартфоны научились уже давно? Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня об экономике гибких дисплеев. В традиционном жестком OLED основой служит стеклянная подложка. В гибком ее заменяет тонкий полимер. А для защиты складного экрана могут использовать ультратонкое стекло толщиной в несколько десятков микрометров. Сгибаться должна вся конструкция – от слоев самого дисплея до защитного покрытия. Один из главных претендентов на заработок здесь компания Samsung Display. Подразделение корейского концерна поставляет экраны в том числе конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей сроком на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидала, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли, особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон.
5: Технологии и тренды.
6: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
7: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК-тренды.
8: Неолудиты – люди, сопротивляющиеся технологиям, в частности, внедрению искусственного интеллекта. Опрос компании Writer и Workplace Intelligence показал, что 31% сотрудников сознательно саботируют стратегии внедрения ИИ на рабочих местах. Что парадоксально, среди представителей поколения миллениалов и Z этот показатель еще выше – 41%, хотя традиционно считается, что именно молодежь является сторонником внедрения технологий.
9: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
9: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
5: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
10: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод «Содастрим» находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для «Содастрим» это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
5: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Жилой дом поврежден при ракетной атаке в Красноармейском районе Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Кроме того, обломки упали на территории промышленного предприятия на юге города. Озон не доставляет и не принимает заказы в Саратове и области после атаки БПЛА на логистический центр, сообщили в компании. На складе возник пожар, его тушат экстренные службы. Работников эвакуировали, пострадавших нет. Доставку и прием товаров возобновят после того, как будут перестроены логистические маршруты, добавили в маркетплейсе. О повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове в результате атаки БПЛА ранним утром сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, предварительно пострадавших нет. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский президент с 11 по 13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Основная программа 18-го саммита БРИКС начнется в субботу. Министерство финансов США ввело санкции против физических лиц и компаний в Ираке, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах из-за предполагаемых связей с Ираном и поддерживаемыми Тегераном организациями. В санкционный список включили 13 человек. Американские предприниматели впервые заняли все первые 10 строчек индекса миллиардеров Bloomberg. Как сообщает агентство, накануне французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки и уступил место 96-летнему инвестору Уоррену Баффету. Список с огромным отрывом возглавляет Илон Маск. Его состояние оценивается в 918 миллиардов долларов. За ним следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. Bloomberg публикует рейтинг миллиардеров с 2012 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: В сегодняшнем рейтинге делового успеха желаем вам занять достойную строчку. Утро вне конкуренции. В эфире радио РБК. У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева. 11 сентября 2026-го. Пятница, между прочим, в Москве, причем весьма дождливая. Сегодня отмечается совсем не пятничный праздник. Всероссийский день трезвости. Трезвый взгляд на рынки от Ирины Савельевой прямо сейчас.
3: Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вниз. 2305 по индексу Мосбиржи. По итогам четверга рынок заметно вырос. Резкий скачок цен на нефть отвлек инвесторов от геополитики. А на динамику, конечно, сегодня будет влиять заседание Центробанка по ставке. Решение узнаем в 13:30 по московскому времени, а в час дня в нашем эфире начнется специальный выпуск, посвященный этому событию. Цены на нефть продолжают расти из-за эскалации американо-иранского конфликта. Brent торгуется выше $108 за баррель впервые с мая этого года. Под угрозой оказалось не только судоходство в Ормузском проливе, но альтернативные морские пути нефтяного экспорта из региона. Дорогая нефть толкает вверх рубль. Эксперты ожидают роста экспортной выручки. На межбанке сейчас доллар около 84, евро 97.40.
2: О дорогой нефти вполне возможно пойдет речь на саммите БРИК. Кстати, Владимир Путин в Нью-Дели прибыл уже сейчас. Что в плане этого визита, расскажем. Тем временем капитализация российского рынка акций к 2030-му будет примерно на треть ниже от цели в 66

0: 30% ВВП. Разбираемся, почему. Ну, а прямо сейчас о том, как ты и сказала, этот день настал сегодня. Мы узнаем размер ключевой ставки Банка России. А какие ожидания у бизнеса?
1: Утро вне конкуренции.
2: Напомним, что сейчас ставка 14% годовых. Согласно консенсус-прогнозу РБК, большинство аналитиков уверены, что ЦБ сохранит ее уровень. Представители малого и среднего бизнеса рассказали нам, какую поддержку от государства хотели бы получить и готовы ли кредитоваться в таких условиях. Мнение собрал Алексей Орлов, он сейчас с нами в студии. Алексей, а вообще бизнесу господдержка помогает?
3: Да, конечно, кто-то мне сказал, что помогает, кто-то говорит, что вообще ей не пользуются по той причине, что очень много бюрократических проблем. Проволочек, очень много нужно согласовать документов, и просто есть такие сферы бизнеса, где вот эти деньги по господдержке, они просто не успевают дойти, или какие-то льготы, они также не успевают заработать, и, соответственно, бизнес просто теряет и в доходах, и он может не успеть поставить какой-то свой товар, который жизненно необходим. Ну да, мы действительно спросили вообще, какие льготы хотел бы получить бизнес, в том числе, касается ли это каким-то образом кредитования. И вот, например, генеральный директор холдинга «Адтим» Георгий Солдат рассказал нам, что сейчас ему очень сложно получить какой-то кредит его компании, он кредитованием не пользуется. И я просто еще добавлю, что вот его конкретная компания занимается экспортом промышленного оборудования.
4: Компенсация затрат на оборудование – это очень классно. Либо процентные ставки, либо вообще самого тела, да, но только как-то надо быть гибче в этом отношении. Мы в настоящий момент не кредитуемся. Даже там 3 года назад компания могла получить 1 миллиард операционный кредит, а сейчас она может получить в 3 раза меньше. Если же говорить про поддержку, мы еще до сих пор воюем и переписываемся с банком, который на нас обещает подать в суд за то, что ему Минпром не компенсировал меры господдержки, которые мы получили через субсидирование кредитной ставки когда-то давно. Поэтому поддержка нам только снится, работаем сами.
0: Кстати, на Восточном экономическом форуме представители Минпромторга при обсуждении поддержки бизнеса и вообще, в принципе, атмосферы для ведения своего дела подчеркивают, это проблема большая, когда выделяется мера господдержки, а потом компания не выполняет критерии, которые к ним предъявляет, в частности, ведомство, и приходится отзывать обратно эти меры поддержки. Процесс очень долгий. То, в частности, видимо, о чем говорит сейчас Георгий Солдатов.
3: Ну, Георгий Солдатов еще говорил и о том, что у банка возникли претензии, хотя вот его компания со своей стороны все честно выполнила, но вот по его словам, кончились все деньги, видимо, в бюджете, поэтому теперь банк предъявляет претензии конкретно ему и его компании. Но мы поговорили вот с другими нашими собеседниками, они также утверждают, что сейчас кредиты довольно высокие, тяжело их выплачивать, ну и рассчитывать на какое-то рефинансирование тоже не приходится. И об этом рассказал директор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
5: Практически никакой государственной поддержки нету. В большинстве случаев, как бы так сказать, больше проблем идет. Кредиты получить сейчас крайне сложно. Мы подаем заявки с какой-то регулярностью и регулярно получаем отказов. И, конечно, как бы льготные кредиты были бы очень кстати. Но даже не льготных нету. Единственное, где мы кредитуемся, это в Озоне. Поскольку мы с Озоном работаем, но кредитуют там под очень высокие проценты. Для производства это практически неподъемно. Ну, порядка 20. Под такие проценты производство как бы нереально. Сейчас летает производства на уровне 10%, а кредитоваться под 20% это как раз в лучшем случае 2 раза за год оборачивается. Если было бы где-нибудь в районе 5%, это было бы интересно.
3: Ну и то есть главный, наверное, вывод такой промежуточный, который можно сделать из слов наших собеседников. Льготное кредитование сейчас, наверное, это самая необходимая мера, самая оперативная, которая помогла бы. Ну и, конечно, бизнес хотел бы увидеть ключевую ставку ниже 10%. Мы также слышали в начале недели, опять же, со слов наших собеседников, что еще более идеальный вариант это вообще 7% годовых.
0: Было и 4, кто-то.
3: Было и 4, да, действительно. Но, как отмечали наши сами наши собеседники, сейчас, наверное, такое практически невозможно по разным причинам. Ну, я думаю, в конце еще приведем один комментарий. Вот если мы говорим про господдержку в сельском хозяйстве, то да, действительно, она есть, но ее долго согласовывать, это неудобно, и просто аграрии могут не успеть поставить тот товар, который нужно поставить, соответственно, они могут не успеть получить какой-то свой доход, и поэтому приходится кредитоваться, чтобы быстрее получить вот эти необходимые деньги. Об этом нам рассказал сооснователь агрохолдинга «Фрагрария» Игорь Бугорский.
6: Да, мы кредитуемся достаточно активно, потому что специфика нашего бизнеса связана с тем, что мы в сезон, то есть это вот как раз июль-октябрь, должны заготовить большой объем свежего сырья, которое нас должно кормить в течение следующего года. Поэтому, да, на собственных деньгах физически мы просто не можем работать в этом отношении.

0: привязаны к изменению ключа, то есть изменится ключ, и, соответственно, поменяются наши условия оборотного финансирования. Поэтому здесь мы, конечно, будем рады снижению. Меньше 10% ставка, которая позволяет зарабатывать производителям, бизнесу, при всем при этом делать продукцию доступной для населения.
1: Ну и я в конце просто скажу, что, как ожидает действительно большинство аналитиков, консенсус прогнозы РБК, ключевая ставка останется на уровне 14% годовых. Только 4 человека были уверены, что Банк России может снизить ее на 25 базисных пунктов. При этом, вот, например, президент РСПП Александр Шохин был уверен, что не будет снижать ЦБ ставку даже на 25 базисных пунктов, то есть до 13,75% годовых. Но посмотрим, как все-таки, какое решение примет совет директоров, узнаем об этом уже в 13.30.
2: Спасибо, это был Алексей Орлов. Да, момент истины сегодня в 13.30. Ну а начиная с часу дня, специальный эфир на радио РБК. Первые реакции, ожидания и прогнозы, все это в эфире радио РБК. Ну а далее, через минуту с небольшим, о том, что происходит с ценами на нефть.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Радио РБК представляет «Мастрит» – первый масштабный рейтинг бизнес-литературы согласно исследованию книжной сети «Читай-город» и сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления, кругозора и саморазвития. От «Вавилона» до «Черного лебедя», от «Капитализма» до «Смешариков». Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями в 20:00 в программе «Что это значит?» только на радио РБК.
2: 7:11 в Москве. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Что у нас в фокусе внимания? Конечно же, цены на нефть ввиду ситуации на Ближнем Востоке в том числе. Цена эталонный Brent на бирже ICE превысила $109 за баррель, причем впервые с 21 мая. Что будет дальше? Давайте рассуждать.
5: Рост цен на нефть наблюдаем последние несколько дней. 10 сентября нефть также впервые с мая превысила $105 за баррель. Происходит это на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. После ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. А еще Саудовская Аравия сообщила о падении добычи до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, начал снова активно закупать нефть. Сейчас еще один значимый фактор для динамики нефтяных котировок – это возможное перекрытие Бабель-Мандебского пролива. Об этом рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
6: Что удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, даже на фоне этого какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Ормузе и обострения, не менее важные события происходят рядом. В другом проливе, Баб-эль-Мандебском, как раз после обострения в Ормузе, многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Ормузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировки через соседний Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
2: Рейтер накануне сообщал, что йеменские хуситы установили контроль над стратегическим городом Аль-Моха на Красном море и подходят к Баб-эль-Мандебскому проливу. Но, кстати, сам этот пролив, в переводе с арабского «врата слез», соединяет Красное море с Адамом.

0: Аденским заливом, служит южными воротами маршрута через Суэц. Через него проходит около 12% мировой торговли и до трети контейнерных перевозок. В самом узком месте его ширина достигает всего 27 километров. Данные 2025 года. Через пролив проходит больше 4 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это только в сутки. 5% от мирового производства. В июне 2026 года показатель вырос до отметки почти 7,5 миллионов баррелей все еще в сутки. То есть 7% мировой добычи. Но значение пролива выросло из-за параллельного кризиса вокруг Армузского пролива. К чему все это приведет? Такой вопрос мы продолжим задавать экспертам далее. 7 часов 14 минут в Москве. Что важно сегодня утром?
1: Озон не доставляет и не принимает заказы в Саратове и области. После атаки БПЛА на логистический центр сообщили в компании. На складе возник пожар, его тушат экстренные службы. Работников эвакуировали, пострадавших нет. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. Ил-96 российского президента сел на базе ВВС Индии Палам. Какие встречи запланированы и что может получить Москва, расскажем уже через 15 минут. На радио РБК сегодня спецпроект к годовщине терактов 11 сентября. Наши собеседники вспоминают, как встретили сообщение об атаке и как она повлияла на мир спустя 25 лет. Дипломаты, разведчики, пилоты, финансисты. В каждом часе новая серия.
0: Тем временем турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, такие ожидания у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он заявил, что уже через 3 с небольшим года число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые приезжали в Россию, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. Планы, получается, весьма амбициозные. По словам Чернышенко, рост туристов числа из Китая должен случиться и благодаря готовой информации. Сейчас 80% отелей, гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста, выясняла Яна Ритонская.
2: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечный план на ковер, который вводят российские аэропорты. И также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
3: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск. Мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пер в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
2: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила. что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
4: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
2: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциала. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
0: Стандарт China Friendly, кстати, помимо навигации на китайском сайте, на китайском, включает еще и культурные особенности. Например, не должно быть в нумерации комнат цифры 4, она считается несчастливой у жителей Китая, а еще должны быть ранние завтраки, не позднее 7 часов утра. 7:20 в Москве, кстати, поздно уже завтракать в Китае.
1: Миссия невыполнима. Капитализация российского рынка акций к 2030 году окажется примерно на треть ниже цели в 66% от ВВП. Эту цифру Владимир Путин заявил еще в феврале 2024 года. Она также закреплена в законодательстве. В исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с которым ознакомился РБК, говорится, что самый оптимистичный сценарий капитализации к 2030 году – 40% от ВВП. Опрошенные РБК эксперты считают, что наиболее оптимистичный сценарий – капитализация в 70% от ВВП, рассказала Александра Кудрявцева, автор статьи, обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
5: Если смотреть на динамику капитализации российского рынка акций, то она, можно сказать, показывает отрицательный рост. Иногда используют такое выражение. Если мы смотрим на 2024 год, то есть когда у нас сдавалось вот это поручение о достижении цели по капитализации в 66% от ВВП, тогда у нас на рынке был показатель 30%. Если мы смотрим на 2026 год, уже с учетом обвала, на конец первого полугодия 2026 года капитализация была в районе 20%. В отдельные моменты, когда рынок очень сильно падал, она достигала 17%. Это следует из оценок наших экспертов, Московской биржи и, соответственно, прогнозу по ВВП от Министерства экономического развития. Вот эта точка, с которой нужно нарасти до 66%, она сейчас находится очень низко, и с ней ее как бы взлететь, как мы все понимаем, довольно-таки сложно.
2: Почему в последние несколько лет капитализация продолжает падать?
5: Один из главных аргументов, которые назвали эксперты, это конкуренция с высокими ставками в экономике. Достаточно высокий ключ, поэтому инвесторам в целом не интересны акции. Зачем, если можно заработать большие цифры в более консервативных и понятных инструментах, в которых есть некая гарантия выплат, потому что акции более такая непредсказуемая история. Кроме того, рынок может расти не только органически за счет того, что на что-то дорожает, а у нас, к сожалению, пока ничего не дорожает, но и за счет прихода новых эмитентов. К сожалению, у нас тоже не так много размещений было в 2026 году, буквально 2, и они были очень маленькие. А чтобы капитализация удваивалась, Минфин 2 года назад оставил цель, что по триллиону мы должны размещать новых акций. Если мне не изменяет память, там самые большие цифры у нас были, это больше 100 миллиардов рублей привлечения на IPO за год. То есть мы пока, к сожалению, от этого далеки.
2: Есть ли прогноз по капитализации на конец этого года?
5: Их не так много. много, только один эксперт их дал, это 21-23% от ВВП. Больше прогнозов было именно на 2030 год, и там очень широкая вилка. Есть супероптимистичные сценарии оценочные из президентской академии. Они предполагают, что если будет достаточное количество IPO, а это триллион в год, напомню, за 5 лет, если будет низкая ставка, если будет низкая премия за риск, то тогда, да, там даже может быть под 70%. И есть у них суперпессимистичный сценарий, который предполагает, что капитализация вообще будет ниже 17%. Это возможно, если высокая

0: ставка, если высокая премия за риск и если у нас нет никаких новых эмитентов. Но средний по больнице прогноз на 30-й год — это 35-40%, даже, возможно, 30-40%. Я бы дала такую более широкую вилку на основании озвученных прогнозов.
1: Что сейчас может помочь российскому рынку акций?
0: Первое, что называют, это, конечно, снизить ставку, но это не зависит от них, не зависит от биржи, не зависит от эмитентов. А что зависит от эмитентов? Они могут повышать свою привлекательность, больше общаться с инвесторами, больше взаимодействовать, повышать доверие к рынку, в том числе это работа не только биржи, но и самих эмитентов. Если инвесторам будет понятна компания, они будут вкладываться в рынок, рынок будет расти. Понятное корпоративное управление, если прибыли компании, ее управленческие решения будут предсказуемы, инвесторы тоже будут в нее вкладываться, и рынок тоже будет расти. В этом ключе важно привлечение не только массового инвестора, не только спекулятивного инвестора, да, он не всегда массовый, но спекулятивных инвесторов у нас много, но и институционалов, так называемых длинных денег. Именно с этими деньгами достичь какого-то стабильного роста рынка будет гораздо легче и проще.
2: Детали этой темы в подписке РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «ну что, впечатлил?».
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Экономия – прекрасное дело. Особенно, когда родители сделали это за тебя. Уинстон Черчилль.
7: Небо в алмазах, в кармане дыра.
6: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
7: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество

0: людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
3: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
4: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
1: РБК в цифрах.
4: 47 языков, более 114 стран и свыше 275 миллионов проданных экземпляров. Настольная игра «Монополия» признана абсолютной королевой жанра экономических симуляторов. Самая длинная непрерывная партия длилась 70 дней, а знаменитый усатый персонаж в цилиндре дядюшка Пеннибакс вдохновлен образом американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Многоквартирный дом получил повреждения в Волгограде в результате ракетной атаки. Госпитализированы двое мужчин. Кроме того, обломки упали на территории промышленного предприятия на юге города, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В Саратове повреждена гражданская инфраструктура. В результате атаки БПЛА, заявил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, предварительно пострадавших нет. Логистический центр «Озон» попал под атаку БПЛА в Саратове. Работников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба маркетплейса. Начался пожар. На месте работают экстренные службы. Товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины. Компания пока не доставляет и не принимает товары в Саратове и области. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов трех груженных вагонов цистерн в Новосибирске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. По данным ведомства, в пятницу на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги в результате схода не допущено разгерметизации цистерн. Негативных последствий для окружающей среды не наступило. Размер ущерба устанавливается. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и на предприятиях. OpenAI рассматривает возможность замедления развития искусственного интеллекта на фоне многочисленных сообщений о сбоях и побегов нейросетей из-под контроля, передает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По информации издания, Сэм Альтман хотел бы, чтобы другие компании, разработчики ИИ поддержали его идею, но считает, что некоторые могут не согласиться. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Замедление развития искусственного интеллекта. Слово «замедление». Кажется, я знаю, какое ведомство могло бы с этим справиться успешно. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных колонках. Может быть, вы слышите нас на сайте или в приложении. Илья Приходько, Ирина Савельева. У микрофонов, так хочется сказать, намасте, или более официально намаскар. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС.
2: ИЛ-96 российского президента сел на базе ВВС Индии Палам, передает ТАСС. Почетные гости Индии традиционно прибывают именно на этот аэродром, который начал свою работу еще в годы Второй мировой войны. Саммит БРИКС продлится с 1 до 13 сентября. Чего ждать, узнала Далила Цербеля, она с нами в студии. Далила, как российского президента встретили в Индии?
3: Российского президента встретил государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх, а у трапа самолета выстроилась рота почетного караула. К прибытию Путина Нью-Дели украсили, причем его же портретами. Об этом пишут РИА Новости. Индия приветствует президента России Владимира Путина, гласит надпись на одном из плакатов, которые установлены вдоль дороги. Рядом с этими плакатами расположены большие щиты с изображением индийского премьер-министра Нарендры Моди.
1: Чего ждем от саммита?
3: Ну, если говорить о Путине, то на полях саммита БРИКС он проведет переговоры, собственно, с премьером Индии и Малайзии, а также с президентом ЮАР. Ну и кроме того, вероятно, его встреча с египетским главой Абдель-Фаттахом Ас-Сиси. Первая встреча у президента России состоится с хозяином саммита, то есть Нарендрой Моди, и причем уже сегодня. После беседы, как ожидается, они посетят выставку Иннопром, которую организовали Минпромторги двух стран. На мероприятии будут, в частности, представлены достижения российских и индийских компаний в различных отраслях. По мнению журналистки «Индия Тудэй» Шивани Шармы, Россия сейчас один из важнейших партнеров Индии.
4: Индия всегда была очень устойчивой, сильной и уверенной в заявлениях о том, что сама, в соответствии с национальными интересами, принимает решения о партнерстве с теми или иными государствами. Индия ходила по тонкому канату, но отлично показала, что ценит традиционные партнерства. И связи с Россией только развиваются. Россия – один из важнейших партнеров Индии в оборонной сфере. Это также касается и поставок нефти. А Индия экспортирует множество сельскохозяйственных продуктов в Россию.
3: Как пишет Indian Express, русские народные промыслы, неваляшки и традиционные музыкальные инструменты стали частью культурной программы в Нью-Дели к саммиту БРИКС. Национальный центр «Россия» превратил часть площадки саммита, а он проходит в комплексе Бхарат Мандапам, в музей российских традиций. Кроме того, российский художник примет участие в создании настенной росписи к саммиту БРИКС. В ней планируется объединить национальные мотивы всех стран-участниц. И тоже добавлю, что российские музыканты сыграют на балалайке, домре и баяне в составе симфонического оркестра БРИКС. Он, кстати, был создан специально к этому саммиту.
1: Хинди, Руси, пхай-пхай, иными словами.
2: Далила, а как СМИ освещают саммит?
3: Издание «Хинду» пишет, что у Индии есть шанс вернуть БРИКС, цитата, на путь истинный. На фоне заявления давления США и растущего влияния Китая, Нью-Дели, как отмечает издание, предлагают новую концепцию, чтобы отстоять равенство всех участников объединения. Bloomberg пишет, что саммит в Нью-Дели может вообще определить будущее самого объединения. Как отмечает агентство, интересы стран БРИКС заметно расходятся, и самый яркий пример в этом отношении – это конфликт на Ближнем Востоке. Я напомню, в БРИКС входят как, например, Объединенные Арабские Эмираты, так и Иран, у которых достаточно сейчас сложные и напряженные отношения. Guardian пишет, что саммит, помимо Ирана, также сосредоточится на конфликте на Украине, а Рейтер добавляет, что сейчас война США с Ираном в принципе проверяет сплоченность стран БРИКС на прочность.
1: Индия как-то специально готовилась к проведению саммита, что пишут?
3: Да, конечно. В преддверии саммита власти Нью-Дели провели масштабную кампанию по благоустройству всего города. Они модернизировали дороги, установили ряд цветочных композиций и организовали площадки для культурных мероприятий. Международный аэропорт имени Индиры Ганди, который и без того принимает порядка 1500 рейсов ежедневно, добавил в расписание около 45 дополнительных. И чтобы справиться с такой нагрузкой, всем сотрудникам воздушной гавани, как сообщают СМИ, отменили отпуска. Перед саммитом в столице Индии также усилили, конечно же, меры безопасности. О них рассказал журналист NDTV Рахул Канвал.
5: В преддверии саммита БРИКС Нью-Дели превратился в настоящую крепость. Поскольку в Индию должны прибыть Владимир Путин и Си Цзиньпин, власти страны усилили безопасность как в небе, так и вблизи места проведения саммита.
3: Для обеспечения безопасности вызвали около 7 тысяч силовиков и спецназовцев. На центральной улице Нью-Дели выведены военнослужащие. Дорожное движение на оживленных перекрестках, регулируют полицейские.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Еще интересные детали. Первый визит Си Цзиньпина в Индию за 7 лет ожидается. Это на фоне достаточно непростых отношений Пекина и Нью-Дели, поэтому есть зачем наблюдать. Главное, конечно, мы вам расскажем, что на рынках происходит в преддверии заявлений, которые наверняка последуют из Индии. Мы расскажем буквально через минуту с небольшим.
6: РБК отрасли.
7: Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта. В ближайшие 5-6 лет в столице откроют более 30 станций метро, обновят поезда и электробусный парк. Новая транспортная реальность сформируется для 40 миллионов жителей центральной и северо-западной агломерации. Строительство метро станет одним из ключевых направлений. До 2032 года планируют открыть более 30 станций. На уровне страны запланировано продление линий МЦД до крупных городов соседних регионов и строительство первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.

0: Петербург. Власти делают ставку на экологичность. В городе появится 1000 новых электробусов и зарядных станций. Обновят парк поездов метро и МЦД. Развитие получат такси, каршеринг и средства индивидуальной мобильности. По словам Собянина, особое внимание уделят пешеходной инфраструктуре и реализации концепции 15-минутного города, чтобы школы, поликлиники и парки были в шаговой доступности.
1: РБК отрасли. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1.5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
1: На показ. В эту пятницу в 14:10 на радио РБК.
5: 7:41 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева и Илья Приходько. Сегодня все взгляды инвесторов будут прикованы к одному событию, к заседанию Центробанка по ставке. Как себя чувствуют в преддверии этого события рынки? Спросим у финансового обозревателя РБК Никиты Макарова. Он с нами в студии.
1: Рынки на РБК.
6: Всем доброе утро. Рынки себя чувствуют лучше, чем обычно это перед ставкой. И здесь в неделю тишины вмешалась нефть. Накануне поступили тревожные сообщения о том, что готовится блокировка Бабаль-Дебского пролива. И здесь может быть существенный рост котировок. Они уже превышают $107 за бочку Brent по ближайшим фьючерсам. На споте это $109. Это, безусловно, отправило весь нефтегазовый сектор в плюс. И любопытно, что появился крупный покупатель в Сбербанке. Он тоже вчера начал плюсовать сильно, и это все позволило индексу закрепиться выше отметки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, и это было плюс 2% за вчера. Сейчас на утренней сессии небольшой откат, но это совершенно незначительные доля процента, 19 сотых, 2306. Я не ожидаю какого-то большого движения до объявления ключевой ставки, но вот сейчас обращают внимание на состояние денежного рынка и на то, как нырнули доходности длинных ОФЗ. Есть ощущение, что может Центральный банк снизить ключевую ставку, тогда рост рынка может ускориться до 3-5% за сегодня.
7: Но насколько ты оцениваешь вероятность все-таки снижения ключевой ставки? Отлично, ты из 100%, если брать.
6: Иррационально я верю в снижение и поставил бы свои деньги на это, но все аналитические данные говорят о сохранении текущей ставки.
7: Спорить не будем, тем более на деньги. Момент истины сегодня в 13:30. Большой рыночный разбор после 10 утра по Москве. В студии был Никита Макаров. 7:43 в Москве. Что еще важно сегодня, кроме ключевой ставки?
5: Озон не доставляет и не принимает заказы в Саратове и области после атаки БПЛА на логистический центр, сообщили в компании. На складе возник пожар, его тушат экстренные службы, работников эвакуировали, пострадавших нет. Волгоград пережил ракетную атаку, двое ранены, повреждены промышленные предприятия на юге города и многоквартирный жилой дом. Более 90 БПЛА и ракет сбиты ночью в небе над Ростовской областью. Авиакомпания «Победа» сообщает, что вынуждена скорректировать расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах.

0: с героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
1: Финансы.
0: Что такое 10 триллионов долларов? Если спросить Google, он решит, что речь про зимбабвийские доллары. В 2008-м из-за гиперинфляции там реально появилась такая банкнота. И теперь ее вручают лауреатам Шнобелевской премии. 10 триллионов долларов – это совокупное состояние 500 богатейших людей мира. 10 триллионов долларов – это стоимость 2 американских военных операций в Афганистане и Ираке. Да-да, не войн, а именно военных операций. Так их позиционировал Джордж Буш-младший. Но об этом чуть позже. 11 сентября 2001-го в России решали судьбу 2 триллионов рублей. Годовой бюджет страны только вносили в Госдуму. Профильный комитет уточнял параметры вместе с сотрудниками Минфина. Мой собеседник – участник тех консультаций, депутат от партии «Яблоко» Михаил Задорнов. Вспомнил, что пришлось прерваться.
2: Я помню, что я зашел в свой кабинет, потом вышел, вернулся в зал. Когда прошла новость, мы включили CNN и видели вот эти первые репортажи, когда самолеты залетают в World Trade Center. И, конечно, это было абсолютно такое шоковое состояние. Мы продолжали свое заседание и смотрели за новостями. Достаточно быстро его свернули, перенесли все на утро.
0: Биржа в Нью-Йорке неделю просто не открывалась. Такого не было со времен Великой депрессии. А когда открылась, капитализация рухнула на 1,5 триллиона долларов разом. Впрочем, это эффект высокой базы. Индекс S&P 500 упал на 14%. И российского слушателя таким вряд ли удивишь. В первые дни, как и всегда, пугали не последствия, а неопределенность. Михаил Задорнов пытался разобраться.
2: Утром мы позвонили своим коллегам, но у нас гораздо больше было все-таки тогда связь именно с Вашингтоном, не с Нью-Йорком, с тем, чтобы понять все-таки, что происходит. И, конечно, было видно, что в Штатах вот в эти дни, в общем, полная неразбериха. То есть там журналисты работали хорошо, старались освещать все, что возможно, но кто управляет, как работают спецслужбы, каковы реальные за пределами Нью-Йорка повреждения и что произошло, это было на протяжении, наверное, суток, в общем, не до конца понятно.
0: Вечером того же дня в эфир национального телевещания вышел Джордж Буш-младший и пообещал врагам Америки, цитата, «монументальную борьбу добра со злом. Золото и нефть полетели вверх». Депутат Задорнов оценивал последствия для того самого проекта бюджета размером 2 триллиона рублей.
2: Влияние на саму Россию, на наш бюджет было минимальным. Курс тогда двигался в коридоре, 28-30 рублей за доллар. Он вообще по этим событиям не шелохнулся, влияние на фондовый рынок было минимально. Что было, наверное, важно, это то, что резко подскочили цены на нефть несколько дней, но потом они тоже вернулись к нормальным значениям. Ну, что значит резко подскочили? Нефть стоила 25-30 долларов за баррель. То есть, если она подскочила с 23 до 30, это, конечно, было очень много, но влияние на экономику было минимальным.
0: Американская экономика тоже не заметила кризиса. Ее поддержали, барабанная дробь, военные расходы. Рост ВВП последовательно ускоряется с 1% до 4,5% к 2004 году. Акции Lockheed Martin плюс 15%. Главный завод армии США в Лейк-Сити наращивает темпы и производит 1,5 миллиарда патронов в год. Для наглядности это 3000 в минуту. Но у всего этого была цена.
2: Безусловно, ответ двумя войнами одновременно на события 11 сентября абсолютно подорвал финансовую систему США. Госдолг США составлял всего 55% ВВП, порядка 10 триллионов долларов. Американцы потратили только на войну в Афганистане 2,5 триллиона. И сопоставимые цифры на войну в 2003 году и потом еще нахождение там баз в Ираке. Это только разовые расходы, это еще не вся инфраструктура. Сейчас госдолг, как известно, США порядка 37 триллионов долларов. И соотношение уже не 55, уже там 125%.
0: В начале нулевых трежери сдавали до 5% в год, да еще и в долларах. Неудивительно, что среди активных покупателей был и Банк России. Он, к слову, 11 сентября получил важный урок, как реагировать на события, которые меняют все. Торги не открывать. Банкам раздать ликвидность. в банкоматы,

0: завести наличку. Одно отличие. ФРС не делала заградительных ставок. ДКП, наоборот, смягчали. Когда банковской панике удалось избежать, новая глава. Спецслужбы требовали контроля за операциями граждан, бизнеса и организаций. Последствия видны до сих пор, говорит Михаил Задорнов.
1: Соотношение там продавцов, продуктовиков, то есть те работники банков, которые продают или создают продукт, и соотношение работников, которые контролируют, юрист, комплайенс, внутренний контроль, это соотношение, оно резко изменилось в пользу последних. То есть контролеров стало чуть ли не больше, чем самих продавцов и тех, кто делает банковские продукты и IT. И это абсолютно ненормальная вещь, потому что это просто издержки банков. Но в конечном счете, кто за это платит? Клиент. Потому что меньше процент по депозитам, больше процент по кредитам, с тем, чтобы расширить банковскую маржу на содержание.
0: Ни один банк, впрочем, из-за новых издержек не закрылся. Чего не сказать о страховых компаниях. После терактов 11 сентября они выплатили, если переводить на современные деньги, 59 миллиардов долларов. Это рекорд. А еще изменили подход к работе. Если раньше они пытались оценить риск, то теперь стали оценивать, могут ли они оценить риск. Если нет, лучше вообще не страховать. Не самая гуманная практика, правда? Больше о гуманитарных последствиях рассказал Михаил Задорнов.
1: Я смотрел не так давно статистику. Если мы берем 2001 год, в мире было не более чем 10 миллионов беженцев тогда. В 2014 году, до арабской весны, 15-16 миллионов беженцев. Сейчас более 40 миллионов беженцев. Войны, которые стали ответом на события 11 сентября, арабская весна, гражданская война в Сирии, повлекли огромное движение мигрантов. Последствия этого не только экономически, не только несчастье этих людей, но и большие политические проблемы.
0: Второй президентский срок Буш-младший закончит с худшим для себя рейтингом. Его работу одобряли 22% сограждан, подсчитали в CBS. Сопоставимые цифры были разве что у Трумана на фоне тупиковой Корейской войны и Никсона после Уотергейта. Критиковать 43-го президента будет новой привычкой всех его последователей, даже однопартийцев, включая Дональда Трампа, который, впрочем, и сам ведет военную кампанию на Ближнем Востоке.
1: К сожалению, проблема терроризма не решена. Мы видим, что 25 лет прошло с 11 сентября, но теракты, конечно, не такого масштаба, но уносящие жизни десятков людей происходят, что еще раз доказало, что неизбирательная реакция на терроризм, масштабные военные действия против страны и в целом, без разбора, кто прав, кто виноват, они не решают никаких проблем.
0: Справедливости ради надо дать Бушу шанс. Объявляя о военной кампании в Ираке 19 марта 2003 года, президент заявил: «Наши вооруженные силы вернутся домой, как только закончат работу». Пока не вернулись. Зато в Афганистане вернулся к власти Талибан. Мы попросили Михаила Задорнова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001-го?
1: Это был огромный теракт, который, наверное, развеял у всех нас иллюзию того, что где-то, даже в самой богатой и мощной стране, есть абсолютная безопасность.
0: К слову о мощности страны. Министр финансов Пол О'Нил в какой-то момент сказал Бушу, что военные операции обходятся бюджету слишком дорого. На горизонте дефицит, безработица уже ползет вверх. Но понимания не встретил и отправился в отставку, на что инвесторы отреагировали распродажами. С тех пор потолок госдолга США пересматривается ежегодно, что еще раз доказывает: 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Автоньюз. Есть автомобили, которые буквально спасли своих производителей от разорения. Самый известный пример – это Porsche Cayenne, в котором спортивное наследие марки воплотилось в универсальном кузове. Но у Lamborghini история еще интереснее. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как создателя суперкаров от финансового краха спас маленький «Фиат». В 70-х годах у Lamborghini начались серьезные проблемы. Компания готовила преемника Миура и одновременно работала над будущим Кунтаж. Но денег становилось все меньше. Основатель марки Ферруччо Lamborghini в 70-х годах

0: 2022 году был вынужден продать больше половины компании, а спустя 2 года окончательно вышел из бизнеса. Lamborghini пыталась зарабатывать буквально на всем. Компания разрабатывала военный внедорожник, а еще помогала BMW с созданием среднемоторного спорткара M1. Но эти проекты не решили главную проблему. Заводу в Сан-Агата-Болоньезе нужна была стабильная загрузка и деньги. И тогда, в 79 году, инженер Джулио Альфьери предложил довольно необычную идею – наладить на заводе производство небольшого утилитарного автомобиля на базе Fiat 127. Причем не обычного 127-го, а его бразильской версии – Fiat 147. У нее был более надежный двигатель, рассчитанный на топливо худшего качества. Альфьери предложил превратить этот маленький переднеприводный автомобиль в машину для сельской местности и горных районов. Так появился Fiat Rustica. Полноценного внедорожника из него, конечно, не сделали. У машины даже не было полного привода, зато инженеры всячески его доработали, увеличили дорожный просвет и установили защиту. Кузов, кстати, окрашивали только в один цвет – серо-бежевый. Решение было вполне практичным. На таком автомобиле дорожная грязь была почти незаметна. Изменили и передаточные числа коробки. 2 короткие передачи давали больше момента на низких оборотах. Мощность составляла смехотворной по нынешним временам 50 лошадиных сил, но их хватало для небольшого автомобиля. За 2 года Lamborghini собрала около 5000 автомобилей Rustica. Это был небольшой объем, особенно по сравнению с массовым 127-м, но проект позволил заводу продолжить работу и пережить сложный период.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Резать лося.
3: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». «Зарезать лося» означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: РБК Тренды.
6: Рабочие для ИИ. Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей требуется, чтобы построить для них реальный мир.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты, современный образовательный комплекс и медицинский

центр, новые спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Более 90 БПЛА и ракет уничтожены ночью в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе различные повреждения получили 10 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В результате атаки на Волгоград пострадали двое мужчин. Поврежден многоквартирный дом. В Саратове повреждена гражданская инфраструктура, сообщили власти регионов. Склад «Озон» загорелся в Саратове. Пострадавших предварительно нет. США воспользовались международной реакцией на теракт 11 сентября 2001 года для реализации своих геополитических планов и расширения присутствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Эта тенденция затем появилась в целом ряде направлений, таких как Афганистан, Ирак, Ливия, указал Лавров. По-прежнему открытый доступ китайских авиакомпаний к российскому небу породил крайне несправедливую конкуренцию, заявил Рейтер гендиректор Финнэйр Турка Кусиста. По его словам, полет финской авиакомпании из Шанхая в Хельсинки теперь занимает более 12 часов вместо примерно 8, когда российское небо было доступно. При этом китайские перевозчики продолжали наращивать провозные емкости между Европой и КНР, пользуясь более коротким временем полета. Группа евродепутатов предложила передать замороженные российские активы новому инструменту ЕС – депозитарию со всеми обязательствами перед ЦБ России, чтобы распределить риски для стран Евросоюза. Письмо руководству ЕС опубликовал один из авторов идей – евродепутат Рихард Коулс на своей странице в соцсети X. Инициативу поддержали, по его словам, более 120 парламентариев. Новый депозитарий в документе еще называется «Кастодианом». Больше новостей на сайте РБК.
2: Продолжаем держать в фокусе внимания главные темы, в том числе связанные с экономикой. У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева. 11 сентября 2026-го. Сегодня станет известно решение Совета директоров по ключевой ставке. Совета директоров ЦБ имеется в виду. Что происходит на рынке в преддверии этого события?
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи на утренней сессии в минусе. Снижение 0,4%, 2300 пунктов. Конечно, внимание рынка сегодня будет приковано к заседанию ЦБ по ставке. Решение узнаем уже в 13.30 по московскому времени. А в 13 часов начнется спецэфир на радио РБК. Цены на нефть сейчас корректируются вниз. 0,2% теряет Brent. Чуть ниже $108 за баррель. Очередная эскалация американо-иранского конфликта. Под угрозой оказалось не только судоходство в Ормузском проливе, но и альтернативные морские пути нефтяного экспорта из региона. Дорогая нефть толкает вверх рубль. Эксперты ожидают роста экспортной выручки. На межбанке сейчас доллар 84,10, евро 97,60.
2: Казалось бы, в таких условиях нужно больше читать про экономику. Но нет, россияне стали больше читать о власти. Это результаты свежего рейтинга Мастрит. Расскажем все подробности в нашем эфире. Тем временем в России открылся телефон доверия для школьников. Как позвонить и вообще, как это будет работать, узнаем. Ну, а прямо сейчас сверим часы. 5 часов и 26 минут остается до того момента, когда Совет директоров ЦБ объявит решение о размере ключевой ставки.
0: Утро вне конкуренции.
3: Аналитики и бизнес в нашем эфире говорили, что шанс на снижение ставки хотя бы на 25 базисных пунктов, мягко скажем, невелик. Паузы ждали еще на прошлом заседании, но регулятор удивил рынок. Вот цитата из текста Bloomberg, который был опубликован час назад. Несмотря на парламентские выборы, которые состоятся на следующей неделе, сейчас Кремль не пытается продавить какое-либо конкретное решение, говорят люди, знакомые с обсуждениями и попросившие не раскрывать их имен. Конец цитаты. Так ждать ли сюрприз?

0: Просим у руководителя Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максима Петраневича. Он подключается к нашему эфиру. Максим, доброе утро. Есть ли в этом случае действительно какое-то политически правильное решение?
1: Я думаю, что политического правильного решения нет. Центральный банк преследует давно объявленную цель – это стабилизация цен. И в рамках этой цели он делает все, чтобы минимизировать инфляцию, при этом сохранив темпы роста экономики на минимально приемлемом уровне. Как минимум на минимально приемлемом уровне.
2: Исходя из тех данных по инфляции, которые мы получили буквально накануне, понятно, что сейчас сентябрь, и многие, например, овощи дешевеют, и еще что-то происходит с этим связано. Как вы думаете, все-таки какое решение будет принято?
1: На мой взгляд, Центральный банк может взять тактическую паузу, но при этом у меня мало сомнений в том, что до конца года снижение ставки будет продолжено.
2: Ну, то есть даже снижение, например, на условные 25 базисных пунктов мы не увидим. Оно же, в принципе, ничего не решает в масштабах экономики, как будто бы.
1: Я соглашусь, что здесь скорее речь идет не о том, снижать или не снижать, а снизит ли Банк России ставку сейчас или немножко позже.
2: Давайте попробуем раскрутить эту цепочку. Почему не сейчас, а попозже?
1: Не сейчас, потому что, в принципе, достаточно много проинфляционных рисков. У нас повышенная инфляция была в июле и августе. У нас достаточно существенно с момента предыдущего заседания ослабился рубль, что тоже может дать дополнительный инфляционный эффект. У нас сохраняется дополнительная неопределенность с бюджетом, которая приснится только после 1 октября. А при этом мы видим, что в экономике потихонечку набирают силу долгосрочные дезинфляционные факторы, такие как мы видим торможение темпов роста заработных плат, а также инвестиции, они продолжают находиться на нисходящей траектории, несмотря на некоторый отскок во втором квартале.
0: А рост корпоративного кредитования и проблемы на топливном рынке сильно влияют на решение ЦБ?
1: На мой взгляд, топливные цены стабилизировались, но, безусловно, они сейчас продолжают перекладываться в издержки предприятий, и это подталкивает инфляцию вверх. Корпоративное кредитование, а также и розничное, они ускоряются, что, в принципе, обуславливает отсутствие необходимости в каком-то дополнительном стимулировании со стороны Банка России прямо сейчас.
2: Максим, уж коль скоро вы говорите о том, что, вероятно, Центробанк возьмет паузу сейчас в цикле снижения ключевой ставки, а как долго эта пауза может продлиться? Может быть, вообще тема уйдет в 2027 год, как думаете?
1: Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что Банку России целесообразно сейчас посмотреть, что будет с инфляцией в сентябре и октябре, а также какое решение будет принято в отношении динамики структурного дефицита бюджета.
0: Спасибо. Это было мнение Максима Петраневича, руководителя Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Напомним, что согласно консенсус-прогнозу РБК, ставка останется неизменной, 14% годовых. Так считают 24 из 30 опрошенных экспертов. Это аналитики крупных банков и инвестиционных компаний. Сентябрьское заседание может стать первым с июня 2025 года, когда ЦБ оставит ставку без изменений. В этом уверены большинство участников консенсус прогноза РБК.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров.

0: через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: 8:10 в Москве. Первые реакции на решение Совета директоров ЦБ мы узнаем в 13:30, что будет думать бизнес и аналитики на то решение, которое будет объявлено. А прямо сейчас о первой реакции селлеров на атаку беспилотников на склад «Озон» в Саратове.
9: В службе компании действительно подтвердили атаку. Там заявили, что сотрудников склада успели эвакуировать. Пострадавших нет. В ходе атаки начался пожар. Его тушат экстренные службы. Новые заказы на данный склад не поставляют, а логистические цепочки перестроили. Нам удалось связаться с селлером Еленой. Она живет в Саратове и слышала удары за окном. Давайте послушаем вот эту самую первую реакцию.
10: Да, видела, скорее слышала, 3 часа у нас были сирены, очень активно работала ПВО, видимо, но, видимо, не получилось отбить все. Нет, по делам, конечно, мы еще не успели. На Саратове небольшое количество товара лежало, около 140 единиц, но как бы в деньгах это где-то порядка 350 тысяч. Смотрим, что. Но сезон, опять же, да, повторюсь, это очень просто, потому что они автоматически скрывают товары с атакованного склада, и можно непосредственно увидеть, какой товар в каком количестве хранился. То есть это все выгружается, мы подсчитываем, но, к сожалению, не надеемся на то, что будут какие-то выплаты, потому что это плюс-минус форс-мажоры могут признать, при форс-мажоре никаких выплат нет. Закупку мы не подключали, мы ее, наоборот, принудительно отключили, потому как это весьма дорого и не сильно сообразно.
8: Вот Елена сейчас говорит, что ключевая проблема сейчас непонятно, какие именно были товары на атакованном складе, потому что «Озон», собственно, отключает возможность у селлеров видеть, где конкретно, на каком объекте находится товар. И вопрос, что сейчас будет со страховкой, это тоже вопрос очень важный. Но вот также Елена рассказала о том, что услышала, ну, собственно, звуки взрывов и как работало ПВО. Ранее, кстати, ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА «Саратов» повреждение получила гражданская инфраструктура. Предварительно пострадавших нет. До этого ночью в регионе объявили беспилотную опасность.
9: И в продолжение темы атак беспилотников на склады маркетплейсов гендиректор Wildberries Татьяна Ким провела встречу с губернатором Тамбовской области Евгением Первушовым. Они обсудили восстановление склада компании в Котовске и поддержку продавцов маркетплейса в регионе. Это была первая публичная встреча Ким с главой региона после атак. Как селлеры, которые работали со складом в Котовске, оценивают ситуацию, выяснил Кирилл Леонов. Он сейчас с нами в студии. Кирилл, как встречу восприняли предприниматели?
11: Увы, особого позитива она не вызвала, но ждут, что что-то может измениться. Я напомню, что Котовск — это склад, с которого все начиналось, это опорно-логистический хаб Черноземья, который ввели в эксплуатацию в 2025 году, и там больше 108 тысяч квадратных метров площадей, он был рассчитан на хранение до 54 миллионов единиц товарной номенклатуры. При этом сейчас был, ну, точнее, не сейчас, после этого был 26 августа второй удар по тому же складу в Котовске, когда он сгорел уже полностью. Из-за этого мы пообщались с селлерами, которые работали через этот склад, настраивали через него логистику и, собственно, пострадали по максимуму, если рассматривать это таких, в таких категориях. И селлер Галина Павловская, например, предрекает череду банкротств для селлеров.
12: Мы ничего не перестроили, потому что у нас сгорел весь товар, и денег на перестройку логистики у нас нет. Товара у нас тоже нет. Никаких компенсаций до сих пор нет, и нам заявили, что ничего не будет. Поэтому большинство селлеров просто вынуждены будут банкротиться. Единственное, что нам дали в качестве так называемых мер поддержки, это 3-месячные кредитные каникулы. 19 октября эти каникулы истекают, и большинство селлеров выполнять обязательства по кредитам не смогут.
9: Кирилл, мы неоднократно рассказывали о мерах поддержки для маркетплейсов. Давай напомним, что это.
11: От маркетплейсов для селлеров, для маркетплейсов их очень много на самом деле. И первые были прямые выплаты, которые были в двух траншах. Сначала 88 тысяч, потом около 100 тысяч. Но проблема в том, что реальный объем начислений составил примерно от

0: полутора процентов до 20% от себестоимости разрушенных или сгоревших товаров. И в итоге выплаты оформлены как добровольная помощь, и это не является неким обязательством по возмещению убытков от маркетплейса. Кроме того, самым действенным нам часто в эфире называли меру по кредитным каникулам, которые продлили до 19 октября, и также льготные тарифы на хранение, которые ввели на 45 дней. Это буквально отмена платы за транзитное перенаправление поставок. Если же говорить про Озон, то на Озоне работает, например, механизм добровольного страхования товарных партий от форс-мажорных инцидентов. И единственное здесь проблема в том, что этот тариф за короткий срок вырос в 24 раза и примерно с 0,003% до 0,08% в день. Так что это достаточно быстрый рост. Ну а от государства есть другая мера поддержки. Там дали 12 месяцев отсрочки по налогам и сборам. Правда, для доступа к этой льготе требуется доказать потерю свыше 5% от годового дохода за 2025 год и собрать немалый пакет документов.
1: Но это уже и хотели селлеры, хотя речь не шла о пороге в 5%, это тоже важно.
0: Да, все верно. Мы все еще продолжали опрашивать продавцов, которые работали с Котовском, и есть более альтернативное, более мягкое мнение от руководителя компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Дениса Веретенникова. Он менее радикален в своих оценках.
2: Wildberries перераспределил потоки между другими складами, и какого-то системного коллапса мы не увидели. Для продавца ситуация сложнее. Если раньше Котовск был для него оптимальным складом, теперь товар приходится размещать на других объектах. Компенсации действительно выплачивались. После июльских атак Wildberries провел несколько траншей. Но я бы не говорил, что вопрос полностью закрыт. 26 августа Котовск подвергся второй атаке, и склад был уничтожен полностью. Подтвержденных данных о том, что всем продавцам уже компенсировали весь товар, потерянный именно при второй атаке на Котовск, я не нашел. И я не видел статистики и не ощущаю на рынке того, что селлеры массово закрывали бы бизнес именно после уничтожения склада.
0: Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления складов, пострадавших от атак беспилотников. Соответствующее распоряжение он дал 19 августа.
1: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Если вам есть что добавить, смело пишите в Telegram РБК ваши истории, с чем столкнулся ваш бизнес, какие меры поддержки вам нужны. Об этом вы можете нам сообщать. 8.17 в Москве. Сейчас о том, что еще важно сегодня.
3: Помимо угроз в Саратовской области, где горит склад «Озон», атаку пережил и Волгоград. Двое ранены, повреждены промышленные предприятия на юге города и многоквартирный жилой дом. Более 90 БПЛА и ракет, сбитые ночью в небе над Ростовской областью. Авиакомпания «Победа» сообщает, что вынуждена скорректировать расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. РИА Новости сообщают, что город увешан портретами российского президента. Какие встречи запланированы и что может получить Москва, расскажем в дальнейшем эфире. На радио РБК сегодня спецпроект к годовщине терактов 11 сентября. Наши собеседники вспоминают, как встретили сообщение об атаке и как она повлияла на мир спустя 25 лет. Дипломаты, разведчики, пилоты, финансисты. В каждом часе новая серия.
1: Сейчас о том, как закончился съезд республиканской партии в Соединенных Штатах. Из главных итогов Дональда Трампа назвали не иначе, как посланник Божий. А учитывая, что это его второй президентский срок, получается второе пришествие. Ролик специальный показали. Трамп там представлен именно как пастырь человечества, который никогда не оставит свою паству. А что из реальных результатов на съезде, об этом прямо сейчас подробно с Валентиной Шварцман, специальным корреспондентом РБК и автором программы «Пояснительная бригада». Валентина, доброе утро. Ну, а из каких-то серьезных успехов есть, ну, кроме шикарного ролика, конечно?
4: Ну, про успехи мы можем судить, наверное, только уже в ноябре, насколько действительно такая идея кажется удачной, насколько она действительно поможет мобилизовать электорат, потому что напомню, что подобного рода съезд проводится вообще впервые. Обычно республиканцы собираются на общенациональном уровне раз в 4 года именно перед президентскими выборами, и тут впервые они решили организовать мероприятие именно перед промежуточными. Если говорить о вот таких фундаментальных итогах, то наверное, один из главных заключается в том, что Дональд Трамп в условиях снижающихся у него рейтингов решил не дистанцироваться от промежуточных выборов, а наоборот сделать их исключительно про себя. Он много раз постоянно говорил о том, что представьте, что моя фамилия в бюллетене, пожалуйста, окажите вот персонально мне услугу, проголосуйте как бы за меня, но за республиканцев в своем округе, в своем штате.
1: Получается, как будто бы Дональд Трамп, вот извините, говоря о деньгах и вот этой риторике, как будто выпрашивает голоса у избирателей.
4: Ну да, то есть здесь как раз, да, Вы как-то справедливо упомянули деньги, да, потому что он, в общем-то, не то чтобы подкупает избирателей, да, подобное все время пытался провернуть.

0: вернуть, собственно, Илон Маск, он не обещает деньги за голос за республиканской партии, он обещает, что даст всем американцам $5000, если его партия одержит победу на промежуточных выборах, да, то есть как бы подсвечивает возможное поражение демократам, мол, ну хотя бы деньги получите. Вот, но в целом есть такое ощущение, что весь съезд, он скорее напоминал президентскую кампанию, да, президентский съезд Дональда Трампа, чисто по своей подаче, по своей риторике. Весь зал был в его фотографиях, продемонстрировались ролики, и основной акцент делался на достижениях администрации. Но это одновременно создавало ощущение ее оторванности от реальных проблем, потому что, по большому счету, все выступавшие, включая, собственно, самого президента, не особо касались темы, которая волнует очень сильно сейчас избирателей, кризиса стоимости жизни, кризиса топливного, да, цен рост на бензин. А темы Ирана Дональд Трамп коснулся, но все равно с позиции, что там война пока не закончится, и она закончится там только после голосования.
1: Валя, а вот про Украину Трамп совсем не упомянул. Что бы это означало, учитывая, что совсем недавно в Москву приезжали спецпредставители Трампа?
0: Ну, потому что все-таки основной фокус был на американских избирателях, и все-таки, на самом деле, кризис на Украине волнует не в той же степени, сколько кризис на Ближнем Востоке, потому что кризис на Ближнем Востоке, во-первых, привел к росту цен на бензин. Да, для американского избирателя это очень важно. Да, все, что бьет по его кошельку, его волнует в первую очередь, все остальное во вторую. А во-вторых, в целом неприятная ассоциация, да, особенно в условиях сегодняшней годовщины. Войны на Ближнем Востоке для США довольно болезненная тема. Поэтому, конечно, основной фокус был на внутренней политике и немножко на Иране, поскольку все-таки эту тему действительно было сложно обойти стороной.
2: Ну и все-таки можно констатировать, что каких-то существенных результатов на съезде как будто бы не добились республиканцы. Спасибо. Это была Валентина Шварцман, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК. Подозреваю, что съезд будет темой предстоящей программы в нашем эфире, поэтому не пропустите. Получится ли у Трампа и его команды выйти в финал выборов, не знаю. Пока не очень понятно. У кого точно получилось выйти в финал, пусть и не политический, у Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. US Open, я имею в виду. Егор Белов прямо сейчас расскажет все подробности.
3: Спорт на РБК.
4: Итак, Арина Соболенко и Елена Рыбакина вышли в финал женской одиночной сетки US Open. Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу. Первый сет получился напряженным. Долгое время теннисистки держали свою подачу. Соболенко больше рисковала, но и ошибалась тоже чаще. При счете 6-5 в свою пользу она сделала брейк и выиграла партию. Белорусская теннисистка так обрадовалась этому успеху, что во второй партии разгромила Пегулу со счетом 6-2. Соболенко вновь вышла в финал US Open. Для нее это уже привычное дело. В 24-25 году она выигрывала титул. Но вот интересно, что теннисистка в отчетном матче отомстила Пегуле за недавнее поражение на турнире в Берлине. Тогда американка выиграла одну из партий со счетом 6-0. Но вот уже после игры Соболенко сказала: «Джесс, в следующий раз лучше меня не зли». Елена Рыбакина обыграла Кори Гауф. Первый сет остался за американкой 6-3, но представительница Казахстана смогла перестроиться по ходу матча. Вторую партию Рыбакина взяла со счетом 6-4. Смогла она наладить подачу, действовала стабильнее в длинных розыгрышах. В решающем сете завязалась равная борьба. Рыбакина не смогла подать на матч при счете 5-3, но уже в следующем гейме получила двойной матчбол на приеме, закрыла встречу. Вот интересно, что Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале US Open.
2: А никаких не было обращений, что не нужно злиться вот у нее после игры, нет?
4: Нет, на самом деле Елена Рыбакина менее эмоциональная теннисистка, так что старается обходиться без каких-то громких заявлений обычно.
1: Егор, без футбола мы никуда. В Лиге чемпионов 10 сентября прошло 6 матчей. Какие запомнились тебе больше всего?
4: Ну, я бы выделил встречу между Баварией и Будё-Глимтом. Мюнхенцы забили 5 голов норвежскому клубу. Матч первого тура Лиги чемпионов был домашним для мюнхенцев. До перерыва атаки хозяев поля неизменно прерывал вратарь гостей Никита Хайкин. Россиянин отразил сразу 5 ударов. На пятерку сыграл, можно так сказать. Но в конце первого тайма голкипер, к сожалению, получил травму, из-за которой был заменен. И вот без российского вратаря Будё-Глимт пропустил как раз-таки 5 голов. Джамал Мусиала открыл счет в начале тайма. Гарри Кейн укрепил преимущество мюнхенцев. Альфонсо Дэвис сделал счет 3-0. Ну и в концовке дубль оформил Майкл Алиса. 5-0 уверенная победа Баварии. Вкратце расскажу и о других матчах. Обе встречи, которые начались в 19:45 по Москве, завершились со счетом 1-1. Фенербахче разошелся миром с Ромой. ПСВ Эйндховен с Шахтером. О других играх расскажу в следующем выпуске.
2: Если бы футбольные матчи проходили так же быстро, как о них рассказал прямо сейчас Егор Белов.
3: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
3: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
8: «Война и мир» Льва Толстого. Прошло уже больше 150 лет, а книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов, она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
6: «Война и мир» Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
3: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
1: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
9: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
10: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
11: Наш любимый Майкл Сейлор.
12: Самый большой обладатель количества биткоинов.
11: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
13: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка
14: и реальные кейсы из мира цифровых активов.
13: Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
15: Что это было? В эфире.
16: Что касается книжных магазинов, спасибо, что подняли эту тему. Я ее поднимаю уже неоднократно. Плата за аренду книжного магазина должна быть такой же, как магазин, который продает косметику и водку. Это социальный продукт, книга.
17: Не должна быть.
16: Не должна быть. Минимизировать арендную плату в книжный магазин.
17: А каким образом? Это поддержка государству нужна?
16: Нет, это местная власть. У нас, вы смотрите, в Москве замечательные книжные магазины, просто прекрасные. И Москва, и так далее. Но в новых, но не в новых спальных районах, по старинке я называю.
17: Надо посмотреть, вот. Не закрывается.
16: Закрывается.
17: Закрывается.
16: Закрывается. Не выживают, потому что. Просто не выживают.
18: Президент

0: президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:00.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Над регионом были уничтожены, по его данным, 26 беспилотников. Российские военные ночью поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, осуществлявшие доставку военных грузов, заявили в Минобороны. Также российская армия нанесла удар по логистическим центрам Украины, дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию для участия в 18-м саммите БРИКС, сообщила сегодня пресс-служба главы государства. Сегодня в Нью-Дели прибыл с визитом российский президент Владимир Путин. У него состоится встреча сегодня с индийским премьером Нарендрой Моди. Рособоронэкспорт завершит контракт на поставку Индии 5 полков зенитных систем С-400 в этом году, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкомпании Александр Михеев. Ранее газета «Хиндустан Таймс» сообщила, что Индия получит последнюю из российских зенитных ракетных систем в ноябре. Власти страны также рассматривают возможность закупить еще 5 ЗРК этого типа. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на 7-ю по счету провинцию, передают агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. При этом Южный Убанги не граничит ни с одной из 6 провинций, где ранее были зарегистрированы подтвержденные случаи. Граждане КНДР начали переживать вспышку веселья в последние годы при Ким Чен Ыне. В стране открываются новые торговые центры, курорты и магазины, а власти начали поощрять потребление, пишет об этом Рейтер. Аналитики подчеркивают, дело не только в доступе к маленьким радостям. Направляя личные траты через подконтрольные государству досуговые и торговые сети, Ким усиливает контроль над коммерцией, вытесняет неформальные рынки и открывает новые источники дохода и роста для КНДР. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Какие разные бывают вспышки. В одном конце планеты вспышка Эболы, а в другом вспышка радости у граждан КНДР. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Утро вне конкуренции. Интересно, а какие книги читают в России про лидера Северной Кореи? Тем более, что россияне все чаще стали выбирать книги, которые посвящены власти. Павел Потапов, который читает аудиокниги, прямо сейчас берет на заметку.
2: Это результаты свежего рейтинга Must Read. В нем собраны главные книги из деловой литературы по продажам за прошедший месяц. Составили его сеть книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Сразу несколько книг, которые вошли в топ рейтинга, посвящены теме власти, манипуляции и тактики переговоров. На первом месте оказалось произведение Роберта Грина «48 законов власти». В список из 10 лидеров также попали сразу две книги Насима Талеба. Это «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Талеб, кстати, писал, что события 11 сентября 2001 года, у нас сейчас проходит спецпроект на эту тему, один из черных лебедей современности. О чем еще говорит свежий августовский мастрит? Спросим у гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Копьева, он подключается к нашему эфиру. Евгений, здравствуйте. Почему именно август вызвал такой интерес к теме власти?
1: Выборы скоро ведь.
3: Да, доброе утро. Скорее всего, это связано с тем, что близко выборы, раз, плюс еще все-таки тема, знаете, как человеческих отношений, переговоров всегда волнует людей, ну а в текущий момент, когда высокая неопределенность, все понимают, что взаимоотношения являются ключевой ролью для успеха. И поэтому действительно тема власти в последнее время стала очень актуальной. И те же книги по Макиавелли или Сунь Цзы тоже очень популярны. Хотя вот наши этих не ходят, потому что это все-таки больше такие исторические книги. Но они пользуются спросом. Но кроме этого стоит отметить, что очень хорошо продаются книги, связанные с неопределенностью, и тоже попали с управлением неопределенностью, и тоже попали в рейтинг. Это и Канеман, и Талеб, и Далио, и Диор.

0: аудитория игр. То есть человек хочет понять, почему происходят кризисы, как принимаются решения, как устроены сложные системы. И самое главное, как действовать, да, когда прогнозировать будущее невозможно.
1: Это очень интересно. А вы видите некую, не знаю, цикличность, может быть, в предпочтениях россиян? Да, вот если перед выборами, то читают про власть. Если что-то на рынках сложное происходит, читают, как управлять неопределенностью. Есть эта цикличность? Она прослеживается, на ваш взгляд?
0: Ну, в каком-то виде да, потому что все-таки книги отражают то, что волнует аудиторию. И если неопределенность высокая, то да, спрос на Талеба растет. Еще 5 лет назад, да, была у него книга «Только черный лебедь», а сейчас аж 2 книги по Талебу попала в топ. Это и «Антихрупкость», как извлечь выгоду из хаоса, и, соответственно, тоже «Черный лебедь».
2: А вообще меняется деловая литература в последние годы?
0: Да, меняются, появляется гораздо больше книг от российских авторов. Вот здесь сразу 2 книги попало, чтобы 10 у нас. Это «История смешариков» и Андрей Доронич в новой версии себя. И, соответственно, появляются новые темы. Да, хотя в топе у нас нет книг про искусственный интеллект, но все равно доля этих книг сейчас растет. То есть здесь все равно появляются новые какие-то большие темы. Или тот же Максим Ильяхов, который пишет про то, как создавать тексты, так как управление вниманием через текст в последнее время стало очень актуальным.
1: Евгений, ну, мы в том числе слышали имена авторов уже признанных, известных, а в августовском вот этом рейтинге есть ли те, кого ранее российская публика не видела, не читала, а дебютанты присутствуют?
0: Да, да, у нас, соответственно, тот же Андрей Доронич, это абсолютная новинка, и вот она сразу попала на 3-е место. И это действительно такая большая победа, когда книга с нуля, соответственно, попала сразу так высоко. Также до этого, ну вот в прошлом рейтинге у нас Михаил Хазин «Последний кризис капитализма» присутствовал, ну так, это книга 25-го года. Илья, как я говорил, тоже книга 25-го года, то есть, соответственно, да, есть новинки. Но бизнес-литература все-таки, она отличается стабильностью, и аудитория не быстро переходит, и не быстро переходит.
1: Достаточно консервативно в своем выборе.
0: Да, да, какая консервативная достаточно аудитория.
1: Евгений, наверное, последний вопрос от нас вам. А что вы последнее прочитали или читаете прямо сейчас? Интересно просто.
0: Я сейчас читаю «Антихрупкость», перечитываю, я давно читал, и вот сейчас еще раз читаю. Очень полезная книга. Талеба, как извлечь выгоду из хаоса, она как раз показывает, рассказывает про то, как все-таки управлять неопределенностью и как справляться с теми сложностями, которые возникают, и очень ее рекомендую.
1: Вы в тренде. Спасибо. Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев в эфире на радио РБК с советом прочитать «Антихрупкость». Это одна из книг, которая действительно пользовалась спросом уже в предыдущем месяце. Ну, а более подробно о рейтинге деловой литературы, которая, как говорит Евгений, отличается своей консервативностью. Слушайте сегодня в 8 вечера программа «Что это значит?» на радио РБК. Выясняем, что и зачем предприниматели читают, читали в августе, и можно ли научиться манипуляциям с листа, и где об этом, кстати говоря, прочитать, поэтому присоединяйтесь к вечернему эфиру радио РБК. Далее 2 минуты полезной деловой информации, после чего узнаем номер телефона доверия для школьников, который начинает работу сегодня.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.Документах.

0: 360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: 8:40 в Москве. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Сегодня начинает работу телефон доверия для школьников. Давайте узнаем, как это будет работать.
4: Утро вне конкуренции.
3: Зачем, самое главное?
5: По горячей линии дети могут сообщить о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях. Минпросвещение, в свою очередь, обязательно будет разбираться в каждой конкретной ситуации. По крайней мере, так заявлял глава ведомства Сергей Кравцов. Что, собственно, об этом инструменте думают школьные психологи? На связи со студией психолог школы 619 Калининского района Санкт-Петербурга, автор проекта «Психолог в школе» Максим Богданов. Максим, доброе утро. Как вы думаете, будет ли спросом пользоваться эта горячая линия у школьников?
6: Доброе утро. Да, думаю, что будет пользоваться спросом. На мой взгляд, горячая линия – это достаточно важный такой проект, важная возможность, еще одна возможность для ребят обратиться за помощью в случае, когда им это действительно необходимо.
3: Максим, а вы не боитесь, что теперь появился телефон доверия? А зачем тогда школьный психолог нужен? Раньше можно было дойти ногами и все рассказать, а теперь проще позвонить.
6: Нет, здесь нет абсолютно никаких страхов. Дело в том, что все люди разные, и также и подростки, ребята, находящиеся в процессе взросления. Для кого-то, кому-то легче обратиться лично, кому-то по некоторым причинам сложно обратиться напрямую, и для них это будет очень хорошая возможность такого вот обращения не лицом к лицу. Поэтому абсолютно здесь никаких страхов. Я считаю, что это очень полезная альтернатива, которая будет работать не друг против друга со школьным психологом, а совместно с ним.
3: Максим, а вот с какими вопросами школьнику лучше прийти лично к психологу тет-а-тет поговорить, а с какими вопросами лучше позвонить? Вот вы с точки зрения там, психологии как бы ответили на этот вопрос?
6: Вы знаете, я думаю, что здесь не стоит так вот разграничивать, с каким вопросом куда лучше обратиться. Здесь все индивидуально от ситуации. С каким-то вопросом они могут обратиться лично, с каким-то на горячую линию. Здесь, опять же, я думаю, стоит отталкиваться от конкретного ребенка, от того, насколько ему комфортно получить помощь в определенном формате. Если лично, то лично. Если на горячую линию, то обратиться на горячую линию. Подростков сейчас достаточно много, что волнует, и тем более мы должны, как взрослые, с вами не забывать, что с активным развитием интернета, искусственного интеллекта, социальных сетей, психическое развитие ребят происходит гораздо раньше, и важно вот активизировать работу в этом направлении психологического просвещения и возможности психологической помощи.
5: Максим, а кто будет работать на этой горячей линии? Исключительно психологи или, допустим, могут учителя как-то тоже реагировать на это? И хватит ли вообще ресурса обрабатывать вот эти сообщения?
6: Ну, такую поддержку, я думаю, что должны оказывать, будут оказывать люди, как минимум, обладающие компетенциями психологической науки. Это психологи, это, возможно, люди, которые, люди с педагогическим образованием и дополнительной психологической квалификации. А говоря о ресурсе, ну, я думаю, что авторы, разработчики горячей линии предусматривают разные сценарии обращений и будут уже предприняты, возможно, меры или будут в процессе предприниматься меры для оптимизации.
3: То есть это еще предстоит понять, как это будет работать. Максим, скажите честно, самый популярный вопрос у школьников, с которым они к вам идут как к психологу сейчас какой? Что их волнует в начале этого учебного года?
6: Здесь даже не в начале учебного года. Самый большой сейчас запрос – это запрос некоторого одиночества, я его называю цифровое одиночество, да, при большом количестве общения в соцсетях у ребят все меньше и меньше появляются возможности вести открытый диалог и получать поддержку извне, открываться кому-то.

0: В прямом и переносном смысле. Сильную атаку пережил Волгоград. Двое ранены, повреждены промышленные предприятия на юге города и многоквартирный жилой дом. Авиакомпания «Победа» корректировала расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах. Еще об одном последствии ночных прилетов. Озон не доставляет и не принимает заказы в Саратове и области. После атаки БПЛА на логистический центр сообщили в компании. На складе возник пожар, его тушат экстренные службы. Работников эвакуировали, пострадавших нет. Кроме селлеров, конечно, мы с ними уже связались. Первая реакция совсем скоро в нашем эфире. Сегодня Центробанк может взять паузу. По крайней мере, такой самый популярный прогноз по ключевой ставке прямо сейчас. Встречаем решение регулятора в прямом эфире в 13 часов на радио РБК.
1: Ну а прямо сейчас встречаем специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001-го.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Дипломатия.
2: Осень. В повестке Организации Объединенных Наций так называемая «Декларация тысячелетия». В штаб-квартире на East River разрабатывают дорожную карту. Как продвигать 6 главных ценностей нового миллениума, среди которых свобода, солидарность, терпимость. Все члены ООН договорились искать мирное решение конфликтов, заниматься разоружением и соблюдать нормы гуманитарного права. Постоянный представитель России при организации тогда Сергей Лавров. По нашей просьбе он вспомнил, как все пошло не по плану.
4: Был в рабочем кабинете. Рабочий кабинет представителя при ООН представляет собой глухую комнату по периметру, по потолку, по полу, специальное оборудование, которое глушит любые звуки, чтобы ничто не покидало этого помещения. Я всегда садился за стол, за свой. У меня справа стоял телевизор. Я его включал на каком-то новостном канале CNN, по-моему, в то время. И звук был приглушен. Я читаю, мы как-то краем глаза посмотрел, а там небоскреб, в него влетает самолет, и он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра. Ну и продолжал работать. Потом что-то мне это как-то засело, я стал смотреть и понял, что происходит.
2: А произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории. 2977 человек. 200 из них – это те, кто сам выпрыгнул из окон небоскребов, потому что не мог покинуть здание из-за пожара. Через 102 минуты после первого взрыва Всемирный торговый центр был разрушен. Сергей Лавров пытался выйти на связь.
4: Телефон набрать в Москву, я хотел просто маме позвонить, не функционировал уже. Я взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену смотреть, где будет сигнал. Ну и где-то там километра через полтора-два сигнал появился, я дозвонился до мамы, потом вернулся, и уже мы стали узнавать. Ну, там генконсул занимался выяснением, были ли там наши в этих зданиях-близнецах.
2: Были. Официально, по данным генконсульства, в терактах погибли 3 россиян. Если учитывать натурализованных в США выходцев из Советского Союза, счет идет на десятки. Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, а через 2 месяца лично приехал на место трагедии. Его рукой на мемориале написано «Склоняю голову перед жертвами террора, восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят». 3 восклицательных знака. Москва действительно протянула руку, вспоминает глава МИД.
4: Президент позвонил Бушу, сказал, что мы с вами, давайте вместе, и приняли резолюцию в Совете Безопасности. И наши вертолеты были предоставлены для использования международной коалицией. И разведывательными данными обменивались всякие саперные проекты. Там многостраничный план был в Совете России НАТО по Афганистану.
2: Если говорить языком документов, 12 сентября Вашингтон впервые активирует пятую статью НАТО. Нападение на Нью-Йорк расценили как нападение на весь альянс. В тот же день принимается резолюция Совета безопасности ООН номер 1368. Призыв удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Затем резолюция 1373. Безотлагательно заблокировать средства

0: средства и экономические ресурсы причастных к терроризму лиц. Плюс теперь, если страна запрашивает их экстрадицию, то политические мотивы не могут быть основанием для отказа. В декларации тысячелетия такого не было. Но атака на Всемирный торговый центр заставила дипломатов действовать решительнее.
1: Я ходил пешком и с работы на работу, и всегда было очень приятно смотреть вечером, когда на тротуарах, как у нас в Москве сейчас, стоят столики, люди там пьют вино, кофе. Хорошее настроение было всегда. А вот после 11 сентября, мимо тех же ресторанчиков я иду, там тоже стояли столики, но совершенно другая атмосфера была. Люди озирались так по сторонам. Изменилось, очень много изменилось.
0: Краткое содержание следующих серий. Подозреваемым назовут саудовского террориста Усаму бен Ладена, которого Вашингтон пытается захватить уже много лет. Тот укрылся в Афганистане и заявил о своей непричастности. Талибы, почему-то игнорируя резолюции ООН, отвечают: «Мы не выдадим Усаму бен Ладена США, даже если Афганистан будет стерт с лица земли». 7 октября американские крылатые ракеты разносят Кабул. И это было только начало, говорит постпред России при ООН Сергей Лавров.
1: Соединенные Штаты вот воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции, не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько для просто реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и свое влияние. После этого уже был Ирак, потом была Ливия, которую разрушили. Была, наверное, самой преуспевающей страной. Бесплатно все было, от бензина до образования. Сейчас вот 15 лет ее по кускам собирают, и неизвестно, когда соберут.
0: К 2003 году международная поддержка Вашингтона ослабла. Союзники не поддерживали идею вторжения в Ирак. Для убедительности госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку с якобы найденным в Ираке химоружием и заявил, что угроза есть для всех. Когда и это не сработало, США начали операцию без одобрения ООН, а войска не вывели до сих пор. У конспирологов обычно возникает вопрос: может, так и задумывалось? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: Я не сторонник теории заговора, я знаю о них. Я чувствую, что просто чисто вот в таком бытовом плане в это должно быть посвящено огромное количество людей. И чтобы у американцев, у которых все утекает, ничего не пробило себе дорогу в публичное пространство, я поверить не могу.
0: Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал вторжение в Ирак незаконным. Но это уже ни на что не влияло. Прецедент был создан. Несанкционированную операцию США до сих пор приводят в пример те, кого обвиняют в нарушении международного права, что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Действительно, можно считать 11 сентября поворотным моментом не только, наверное, для мировой истории, но и для американской нации. Накануне почти 3000 дронов воссоздали башни-близнецы в небе над Нью-Йорком. Сообщается, что в шоу были задействованы 2977 беспилотников по одному в память о каждом погибшем в результате терактов.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный. Причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата.
5: «Мне показалось, что по всему

0: У мира происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг. Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахаджина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
5: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
6: По будням с 18 до 21.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16:10.
5: РБК Тренды.
3: Привычные вещи по уходу за питомцем становятся технологичнее. Автоматизированные кормушки, поилки, трекеры активности и GPS-ошейники. Новый тренд – девайсы для домашнего груминга. Набирают популярность специальные бесшумные пылесосы, которые собирают шерсть непосредственно в процессе стрижки. Они оснащены безопасным триммером, многоступенчатым фильтром и регулируемой силой всасывания. Такие гаджеты не заменят полноценный салон, но упрощают рутину, экономят бюджет и берегут спокойствие животного.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Подразделение ПВО уничтожили 26 беспилотников. В Тульской области погибли 2 человека, 3 получили ранения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По данным Минобороны, над российскими регионами за ночь были сбиты 777 дронов. Пожар в производственном цехе в Вышнем Волочке Тверской области, где находится исправительная колония номер 5 для женщин, ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. О пожаре стало известно накануне вечером. Огонь охватил 2400 квадратных метров. Роспотребнадзор начал расследование после выявления случаев острой кишечной инфекции среди учеников школы в Краснодарском крае, сообщило региональное управление ведомства. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании ученикам услуг ненадлежащего качества. Учащиеся одной из школ в станице Каневской обратились в больницу с признаками отравления. Несколько несовершеннолетних были госпитализированы, угрозы их жизни нет. В Кремле не видят поводов для встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Санае Такаити на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае в ноябре, заявил в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что японская сторона проводит агрессивную политику и движется по пути милитаризации. Еврокомиссия вернулась к проработке вариантов, способных убедить страны ЕС согласиться на использование замороженных российских активов для Украины, пишет Financial Times. Европейские чиновники не дают однозначного ответа о возможном механизме использования активов и напоминают, что любая идея потребует поддержки всех 27 стран-членов, в том числе Бельгии, которая уже блокировала эти предложения. Больше новостей на сайте РБК.
2: В свете последней новости нужно ожидать выхода пособия под названием «Глобальная экономика в фокусах». Что-то подобное про белого кролика. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Что происходит на рынках прямо сейчас?
3: Доброе утро. В преддверии заседания Центробанка по ставке индекс Мосбиржи снижается. В эти минуты минус 0,5%. Бенчмарк опустился чуть ниже отметки 2300 пунктов. Решение по ставке регулятор огласит в 13:30 по Москве, а в час начнется спецэфир на радио РБК, посвященный этому событию. Цены на нефть резко пошли вниз. Брент в эти минуты теряет около 2%, $105.60 за баррель. Накануне мы видели резкий скачок цен вверх из-за эскалации американо-иранского конфликта. Под угрозой оказалось не только судоходство в Ормузском проливе, но и альтернативные морские пути нефтяного экспорта из региона. Ну а дорогая нефть толкает вверх рубль. Эксперты ожидают рост экспортной выручки. На межбанке сейчас доллар 84,40, евро около 98.
2: Итак, ставка сейчас 14% годовых. Консенсус прогноз РБК. Большинство аналитиков уверены, ЦБ сохранит ее уровень. Собираем экспертные мнения. В этом часе продолжим это делать. Беспилотники атаковали склад «Озон» в Саратове. Узнали первую реакцию селлеров. Все расскажем. Ну а прямо сейчас срочные новости. Минэкономики объявила о льготных кредитах для пострадавших селлеров.
0: Утро вне конкуренции.
3: Заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Она будет расширена на предпринимателей, которые работали на маркетплейсе Wildberries. Пока только Wildberries. Совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Воспользоваться новыми услугами смогут селлеры, которые относятся к малому и среднему бизнесу. По крайней мере, так указано в сообщении. Пострадавшие смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать 1,5 года. Первые подобные кредиты станут доступны в банках уже сегодня. И сейчас на связи со студией руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев. Сергей, здравствуйте. Как вам инициатива Минэк?
4: На самом деле возникает много вопросов. То есть получается, что очень много селлеров пострадало, все селлеры были закредитованы, 90% из них. То есть нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают в данном случае. Поэтому здесь, опять же, сроки, да, понимаете, мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Валбрис нам может дать, да, то есть оборот товара мы купили сегодня, продали через 2 недели, получили деньги, опять закинули деньги в товар. Да. Тем самым там можно маленькой суммой достаточно быстро накачать. Но так как структура Вайлдберриса достаточно сильно пострадала, мы уже выходим не по ФБО продаем, когда Вайлдберрис сам продает со своих складов, а по ФБС. Это дополнительные расходы. Сейчас, на самом деле, здесь вообще непонятно, как выступать. И я не думаю, что, ну вот, по крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
2: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
4: Процент и, ну, вообще, в данном случае... Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. То есть можно, там, не знаю, с отсрочкой какой-то кредит, проценты ниже, но опять же с отсрочкой, потому что сама система нарушена. То есть мы платим по старым кредитам. У нас было все четко рассчитано, что каждую неделю мы получаем деньги, такой-то объем. Из-за этого, там, допустим, мы заработали там, 100 миллионов рублей за месяц. Из этих 100 миллионов обслуживание кредита 50 миллионов или 30 миллионов. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая.
3: А какая?
4: Здесь получается... Ну, я говорю, здесь скорее отсрочка, то есть нам пусть как бы взять денег и начинать их выплачивать там через 3-4 месяца, когда приедет товар, когда мы его закинем в оборот, когда мы начнем получать деньги, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые... При первом инциденте обещала госпожа Ким. А сейчас эти выплаты получают там селлеры, у которых, ну, вот из всех наших селлеров получают выплаты те, у которых там обороты ничтожные, и в принципе им, ну, на эти выплаты не столь важно, они на них, наверное, не так сильно рассчитывали. А селлеры, у которых были большие обороты, не получили ни одних выплат. Да, и селлеров, которые реально там очень большие суммы оборачивали на Валберрис, много продавали, их процентов 20, наверное, от всех.
2: А теперь еще, получается, дополнительные кредиты предлагают, которые не сильно от рыночного-то отличаются. Спасибо. Позиция стала яснее. Руководитель крупкомпании «Авокадо» Сергей Чермашенцев был в эфире радио РБК. Напомним еще раз, что сегодня заседание Совета директоров ЦБ. Какой будет ключевая ставка, узнаем после 13. У нас большой специальный эфир. В 13.30 станет ясен вердикт. Ну, мы поняли, что тут от ключевой ставки в нынешнем механизме как бы мало что зависит для селлеров. Ваши реплики принимаем, кстати, в Телеграм радио РБК.
5: Реклама.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-85. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: 9:09 в Москве. И сейчас к одному из главных сообщений минувшей ночи. Склад «Озон» снова подвергся атаке.
3: Речь идет об объекте в Саратове. Сообщили в пресс-службе компании. Там заявили, что сотрудников склада успели эвакуировать, пострадавших нет. А в ходе атаки начался пожар, его тушат экстренные службы. Новые заказы сейчас на склад не поставляют, а логистические цепочки перестроили. Мы связались с селлером Еленой. Сама она живет тоже в Саратове.

0: Я слышала удары за окном.
1: Да, видела, скорее слышала, 3 часа у нас были в деревне, очень активно работала ПВО, видимо, видела, и не получилось отбить все. Нет, по деньгам, конечно же, очень не успели, а на Саратове небольшое количество товара лежало, около 140 людей, ну, как бы в деньгах это где-то порядка 350 тысяч. Смотрим, что. Но сезон, опять же, да, повторюсь, это очень просто, потому что они автоматически сказали, товары это с такого на склада, и можно непосредственно и какой товар, как он бы есть, хранить. То есть это все выгружается, мы подсчитываем, но не надеемся на то, что будут какие-то выплаты, потому что это пояснение с форс-мажором могут принять, и форс-мажор никаких выплат нет. Заковку мы не подключали, наоборот, принизительно отключили, потому как это весьма дорого и усилие подобное.
2: Напомним, это была селлер Елена из Саратова. Это первая реакция на инцидент со складом «Озон» с атаками на этот объект. Ранее ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на город повреждений получила гражданская инфраструктура. Предварительно пострадавших нет. Сейчас селлеры собирают информацию о пострадавшем товаре. Об этом рассказал предприниматель Никита, с которым мы связались буквально несколько минут назад.
3: Это уже новость не удивляет. Поэтому от нас уже ничего абсолютно не зависит. При данных сложившихся обстоятельствах любой склад «Озона» или «Валберса», без разницы, там, где остались товары селлеров, я считаю, что он имеет ключевое значение, потому что выплат никто не видел, по крайней мере, из моего окружения. Никто не получал выплат ни от «Озона», ни от «Валберса», никакой информации по этому поводу никто не знает. Поэтому оставшиеся товары, которые предприниматели пытаются продать через уцелевшие пункты, соответственно, тоже приходит фиаско. Ну, на «Озоне» в последнее время, да, мы уже приобретали страховку, но в связи с последними событиями. Мы сейчас используем только ФБС. Ситуация такая, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.
2: Напомним, что в Минобороны сообщали, за ночь над территорией России сбили 77 дронов, да, семерках запутался, простите. 9 часов 12 минут в Москве. Сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
0: Действительно, 777 беспилотников. Цифра впечатляющая в прямом и переносном смысле. Сильную атаку пережил Волгоград. Двое ранены, повреждены. Промышленное предприятие на юге города, многоквартирный жилой дом. Авиакомпания «Победа» корректировала расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. Буквально через несколько минут расскажем о повестке российского президента. На радио РБК сегодня спецпроект к годовщине терактов 11 сентября. Наши собеседники вспоминают, как встретили сообщение об атаке и как она повлияла на мир спустя 25 лет. Дипломаты, разведчики, пилоты, финансисты. В каждом часе новая серия.
2: 9.13 в Москве. Если вы думаете, что за ключевой ставкой Банка России следим только мы, то, знаете, западные журналисты тоже внимательно наблюдают. К примеру, Bloomberg пишут, процитирую, «Несмотря на парламентские выборы, которые состоятся на следующей неделе, сейчас Кремль не пытается продавить какое-либо конкретное решение, говорят люди, знакомые с обсуждениями и просившие не раскрывать их имен». Это цитата по Bloomberg. Но есть, правда, нюанс в этом вопросе. Какой именно? Если сейчас регулятор якобы не получает никаких сигналов, то еще несколько заседаний назад, а именно в феврале, тот же Bloomberg сообщал, что в Кремле хотели бы остановить снижение ставки ЦБ. Потом вновь от Центробанка начали требовать смягчения ДКП. В общем, журналисты, судя по всему, сами не уверены, чего хотят в Кремле. Ну или, может быть, источники, которые не хотят раскрывать имен, что-то как-то сообщают не совсем точно. А чего бизнес хочет от Банка России, знает Алексей Орлов, он уже в студии. Алексей, а почему у Bloomberg, кстати, вот такие разные оценки вообще?
4: Да, мы тоже над этим подумали, и вот, наверное, понятно, почему запуталось агентство. Владимир Путин, прежде всего, неоднократно делал различные заявления о том, какой размер ключевой ставки был бы приемлемым, давал оценку финансовым властям, в том числе на Восточном экономическом форуме, который ты, Илья, видел и слушал. И если каждое заявление считалось, ну, каким-то тайным сигналом, то они действительно были, наверное, запутанными для западных журналистов. И вот некоторые последние реплики, опять же, из того, что сказал Владимир Путин на ВЭФе. Важно не переохлаждать экономику, бизнесу предоставляются льготы, ну, высокая ключевая ставка политика ЦБ – это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности, и финансовые власти прошли между Сциллой и Харибдой. Правительство и ЦБ постоянно дискутируют, а мнения на 100% никогда не совпадают, но это нормально. И вот еще одно заявление Владимира Путина тогда – накачивать деньгами.

0: экономику и рассчитывать, что это никак не повлияет на инфляцию, опасно. Ну и, видимо, агентство, как и мы, тоже анализировало все эти заявления и вот сделало такой вывод, что сейчас, видимо, из Кремля никакие сигналы в сторону ЦБ не дают.
1: Алексей, а если все-таки вернуться к ожиданиям бизнеса, чего ждут предприниматели?
0: Да, мы спросили, предоставляются ли бизнесу какие-то льготы от государства и как сейчас бизнес себя ведет, может быть, как раз берет кредиты в отсутствие этой господдержки и так далее. И вот одни предприниматели нам сказали, что есть действительно господдержка, но она не всегда успевает вовремя поступить. И мы спросили бизнесменов из разных сфер и отраслей. Вот, например, генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов, который занимается экспортом промышленного оборудования, рассказал, что сейчас кредитоваться довольно сложно.
2: Мы в настоящий момент не кредитуемся. Даже там 3 года назад компания могла получить 1 миллиард операционный кредит. Сейчас она может получить в 3 раза меньше. Если же говорить про поддержку, мы воюем и переписываемся с банком, который на нас обещает подать в суд за то, что ему Минпром не компенсировал меры господдержки, которые мы получили через субсидирование кредитной ставки когда-то давно. Поэтому поддержка нам только снится, работаем сами.
0: Бизнес готов и хочет взять кредиты на развитие, но они стоят слишком много. Льготных займов просто нет, пожаловался директор группы компаний «Руси» Дмитрий Филиппов. А вот его предприятие выпускает ткани для автомобилей.
3: Кредиты получить сейчас крайне сложно. Мы подаем заявки с какой-то регулярностью и регулярно получаем отказов. И, конечно, как бы льготные кредиты были бы очень кстати. Но даже не льготных нет. Единственное, где мы кредитуемся, это в Озоне. Но кредитуют там под очень высокие проценты. Для производства это практически неподъемно. Порядка 20. Сейчас рентабельность производства на уровне 10%, а кредитоваться под 20% – это как раз в лучшем случае 2 раза за год оборачивается.
0: Ну, еще одна сфера – это сельское хозяйство. Вот там господдержка есть, но ее долго согласовывать. Фермеры и аграрии очень зависят от сезонности, как мы прекрасно понимаем, и кредитоваться приходится просто для того, чтобы быстрее получить деньги. Иначе можно не успеть купить необходимое оборудование или, там, допустим, какие-то другие компоненты. И вот об этом нам уже рассказал сооснователь агрохолдинга «Фрагрария» Игорь Бугорский.
4: Да, мы кредитуемся достаточно активно, потому что специфика нашего бизнеса связана с тем, что мы в сезон, то есть это вот как раз июль-октябрь, должны заготовить большой объем свежего сырья, которое нас должно кормить в течение следующего года. Поэтому, да, на собственных деньгах физически мы просто не можем работать. В этом отношении привязаны к изменению ключа, то есть изменится ключ, и, соответственно, поменяются наши условия оборотного финансирования. Поэтому здесь мы, конечно, будем рады снижению. Меньше 10% ставка, которая позволяет зарабатывать производителям, бизнесу, при всем при этом делать продукцию доступной для населения.
0: Ну и в конце скажу, что, по мнению наших собеседников, лучше остальных себя чувствует именно IT-отрасль, потому что там есть различные программы, которые постоянно поддерживают вот эту самую сферу. Ну и также существуют у нас, как мы знаем, различные кластеры, в которых есть льготные условия для развития такого бизнеса. Но какое же решение все-таки примет Банк России о размере ключевой ставки, мы узнаем сегодня в 13:30. Но бизнес, как мы неоднократно уже говорили в наших эфирах, хотел бы в районе 10%, а желательно и меньше.
5: Добавим, что сегодня спецэфир на радио РБК, начиная с 13:00 по Москве. Следим за решениями Центробанка. В 13:30 узнаем размер ключевой ставки. Будьте с нами. Первая реакция бизнеса, экономистов. Все это в прямом эфире радио РБК. Алексей Орлов продолжает держать прямую связь с бизнесом. Кстати, о связи прямо сейчас.
1: Из последних новостей. Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили в коммерческую эксплуатацию первые сети 5G. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах, где проживает 10 миллионов человек. Что все это значит, как будет работать на практике, выясним уже в 9:30 с экспертом. Не пропустите.
5: Девять часов 19 минут в Москве. Сейчас о том, что Владимир Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. Ил-96 российского президента сел на базе ВВС Индии Палам. Почетные гости традиционно туда прибывают еще со времен Второй мировой войны. Как Владимира Путина встретили в Индии и чего ждать от саммита, расскажет Далила Цельбель. Она сейчас в студии. Далила, как все было?
6: было достаточно сдержано. Российского главу встретил государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх, а у трапа самолета выстроилась рота почетного караула. К прибытию Путина в Нью-Дели разместили плакаты с его изображением. На одном из них, например, было написано, цитата,

0: Индия приветствует президента России Владимира Путина. Очень такая креативная новость. Да. Рядом с плакатами установлены большие щиты с изображением индийского премьер-министра Нарендры Моди.
1: Вообще что-то известно о повестке? Чего ждем мы от саммита? Какие встречи будут?
0: Если говорить о Путине, то на полях саммита он встретится, естественно, с самим Моди, а также с премьером Малайзии и президентом ЮАР. И, кроме того, не исключена его встреча с египетским главой Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Первая встреча у президента России состоится с Моди, и причем пройдет она уже сегодня. После беседы они посетят выставку «Иннопром», организованную Минпромторгами двух стран. А на мероприятии будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных отраслях. По мнению журналистки «Индия Тудэй» Шивани Шармы, Россия сейчас один из важнейших партнеров Индии.
2: Индия всегда была очень устойчивой, сильной и уверенной в заявлениях о том, что сама в соответствии с национальными интересами принимает решение о партнерстве с теми или иными государствами. Индия ходила по тонкому канату, но отлично показала, что ценит традиционные партнерства, и связи с Россией только развиваются. Россия – один из важнейших партнеров Индии в оборонной сфере. Это также касается и поставок нефти, а Индия экспортирует множество сельскохозяйственных продуктов в Россию.
1: А что журналисты пишут про саммит? Какие отзывы, рецензии?
0: Bloomberg отмечает, что интересы стран БРИКС заметно расходятся, а порой вообще вступают в противоречие друг с другом. Показательный пример в данном случае – это война на Ближнем Востоке. По ней в прошлом году даже не смогли согласовать единый коммюнике. В этом году ожидается, что тоже это станет проблемой. Издание Wire пишет, что Индия вообще бы хотела, чтобы саммит проходил в другом месте, поскольку у нее есть проблемы как, например, с Ираном, так и с Китаем. Поскольку, как отмечает издание, Индия в нужный момент не смогла противостоять давлению со стороны, цитата, «могущественных стран» и поддержать своих традиционных союзников. Когда якобы Трамп угрозил странам БРИКС пошлинами за антиамериканскую позицию, Индия сплотилась вокруг администрации Трампа вместо того, чтобы поддержать как раз-таки союзников по БРИКС.
3: Если всегда интересна атмосфера, в которой проходит мероприятие, как Индия готовилась к этому саммиту? Были ли какие-то специальные события? Может быть, что-то открыли, что-то отремонтировали?
0: В преддверии саммита в Нью-Дели провели масштабную кампанию по благоустройству города. Там модернизировали дороги, установили цветочные композиции и подготовили различные площадки под культурные мероприятия.
3: Прямо как у нас.
0: Да уж, международный аэропорт имени Индиры Ганди, который и без того принимает по полторы тысячи рейсов ежедневно, добавил в расписание около 45 дополнительных. Чтобы справиться с возросшим числом прилетов, всем сотрудникам воздушной гавани отменили отпуска. Перед саммитом в столице Индии также, естественно, усилили меры безопасности, рассказал журналист Indy TV Рахул Канвал.
4: В преддверии саммита БРИКС Нью-Дели превратился в настоящую крепость. Поскольку в Индию должны прибыть Владимир Путин и Си Цзиньпин, власти страны усилили безопасность как в небе, так и вблизи места проведения саммита.
3: Вот, кстати, Рахул Канвал говорит о визите Си Цзиньпина. Это же достаточно примечательное событие, учитывая непростые отношения между Индией и Китаем.
0: Да, действительно, продолжается неурегулированный пограничный спор в Гималаях. И, тем не менее, Си Цзиньпин, как ожидается, впервые за 7 лет посетит Индию. СМИ отмечают, что сейчас есть надежда на то, что отношения все-таки нормализуются, и саммит БРИКС как раз этому поспособствует.
3: Спасибо, это Влада Алила Цельбель. Интересно, будет ли какое-то общее коммунике, общее заявление, общие фотографии лидеров, и кто какое место займет. Опять же, вот я говорю про Си Цзиньпина в первую очередь и про Нарендру Моди. Будут ли они рядом или все-таки по разные стороны? В общем, много деталей, на которые стоит обратить внимание. Главное, как и всегда, в эфире радио РБК мы вам рассказываем, а телеканал РБК все показывает. Поэтому следите. 7000 силовиков и спецназовцев, к слову, обеспечивают безопасность этого мероприятия. Предстоящий форум станет четвертым саммитом БРИКС, принимаемым Индией. Ранее страна председательствовала в объединении. Это было в 2012, 2016 и 2021 годах.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
6: Бешеные деньги.
5: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93-м году за $100 с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купив лучший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес ai.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициативой.

0: инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен ai.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или xAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
1: Бешеные деньги. По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Человек, он поважнее рубля-то будет. Рубль-то наживешь, а человека потеряешь. Вовек не воротишь. Василий Шукшин.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Двое пострадавших при ракетной атаке на Волгоград находятся в стабильном состоянии, рассказали РИА Новости в администрации региона. Обломки БПЛА повредили дома.

0: Май гражданские объекты в Дзержинске, Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. Пострадавших нет. За ночь над российскими регионами были сбиты 777 дронов. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы РВБ, смогут получить с 11 сентября льготные кредиты с господдержкой. Процент будет равен ставке ЦБ плюс 3 процентных пункта, говорится в сообщении Минэкономразвития. Совокупный лимит программы составляет 50 миллиардов. Четверо детей, по последним данным, госпитализированы после отравления в одной из школ в Каневском районе Краснодарского края. Еще 17 находятся на амбулаторном лечении, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. У агентства пока нет подтверждения этих данных от официальных источников. Теплоход «Русский Восток» сняли с мели у маяка, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Судно сорвало с якоря во вторник, экипажа и груза на теплоходе не было. Европейский вещательный союз отклонил заявку государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие в конкурсе «Евровидение», сообщает «Политика». В заявлении отмечается, что Казахстан находится за пределами европейской зоны вещания, не является членом Совета Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность слияния игровых компаний Electronic Arts и Savvy Games, сообщает Bloomberg. Это стало бы поворотным моментом для саудовского фонда, превращая его разрозненные активы в мощный рычаг влияния, отмечает агентство. Savvy Games причастны к созданию игры Pokemon Go, Electronic Arts известной серии игр FIFA, Battlefield, Need for Speed, Sims и Растения против зомби. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: E-Sports in the game. Теперь, очевидно, еще и с арабским оттенком. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Новость, буквально, которая появилась несколько минут назад на лентах информагентств. Судя по всему, новая эпоха мобильной связи наступила. Возможно. Наверное.
2: Сервисы 5G заработали в 16 городах, где проживает 10 миллионов человек, сообщает Минцифры. Правда, только на телефонах с операционной системой Android. Для айфонов понадобятся некие дополнительные действия со стороны американского производителя, отмечает ведомство. Сейчас к нам присоединяется партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Сергей, доброе утро. Ну что, все, мы в будущем?
3: Доброе утро. Ну да, судя по этому сообщению. Я лично еще не проверил на себе. Сейчас пойду искать, где такая сеть у меня найдется. У меня телефон ее поддерживает.
1: Так что все будет. Да, Сергей, вот мы пока тоже не можем убедиться. У меня в руках iPhone, а телефон с Android остался за пределами студии. А почему, кстати, такая сегрегация? У владельцев Android-устройств повезло больше, а с Apple что не так?
3: Ну, с Apple не так то, что корпорация Apple гораздо более жестко контролирует свою платформу, чем Google, и поэтому, соответственно, вопрос того, какие именно диапазоны частот, стандарты связи поддерживает конкретный там телефон в конкретном регионе, решает корпорация Apple. Поскольку они монополисты по производству операционной системы своего железа, в отличие от Android, где производители конкретных телефонов, а также разного рода адаптации Android много, там просто такого контроля нет. Там как бы что производитель в телефоне предусмотрел, то и работает.
1: А как вы считаете, яблоководы дождутся все-таки, что и сервисы 5G и у них в России заработают? Насколько это велика вероятность?
3: Ну, учитывая, что сейчас, скажем так, у нас с точки зрения отношений с корпорацией Apple не все так просто и прозрачно, там было много эскалаций в течение последнего года, я пока, честно говоря, не вижу причин, почему бы они должны были здесь как-то инициативно идти навстречу. Они уже такое решение, что 5G включать не будут, принимали какое-то время назад, как бы вот они в этом решении находятся.
2: Сергей, в редакции радио РБК, у кого Android, пока не могут все-таки поймать сеть 5G, от чего это все-таки зависит, когда это можно сделать будет?
3: Ну, зависит это все от того, где именно было установлено оборудование, как вот мы знаем из вот этого принятого решения о запуске. Запуск будет делаться на мощностях 4G, это означает, что в любом случае там антенну и передатчик на базовой станции нужно проапгрейдить, все остальное остается, да, старые сети 4G, поэтому здесь работать будет.

0: будет именно там, где такая замена произошла, а это уже каждый оператор для себя определяет. То есть количество городов, на мой взгляд, здесь не автоматически должно означать, что прямо вот в этом городе стопроцентное покрытие обеспечено. Если вы помните, даже когда 4G в свое время запускалось, там на карте покрытия, ну, очень долго покрытие там 2G, 3G и 4G не совпадало.
1: Вот Ирина Савельева сигнализирует, она посмотрела сейчас, твое устройство принимает 5G?
2: Да, представляете, 5G.
1: Поздравляю, в прямом эфире радио РБК у ведущей заработало 5G. Сейчас ты смотришь, можешь протестировать эту вещь. А вот, Сергей, ну вот вы уже начали говорить, я сразу вспоминаю карты, вот эти, которые операторы связи в начале нулевых печатали, где работает тот или иной вид связи, значит, там по областям, по регионам. Вот, а что это за 5G? Это какой-то вот все-таки наш, российский, в том плане, что особые какие-то частоты. Во всем мире это как вообще будет работать? И может ли человек, например, который летит из-за границы, уже подключался там к 5G, безболезненно совершенно продолжит пользоваться этой связью в России?
0: Для работы стандарта связи есть возможность работать на разных частотах. Эти частоты там определенным образом прокодированы. В России сейчас лицензия выдана на достаточно, с точки зрения 5G, экзотичный набор частот, который не обеспечивает максимальной эффективности связи, поскольку это частоты достаточно высокие, поэтому для них нужна более высокая плотность базовых станций, ну, что экономически менее выгодно, чем более низкие частоты, которые у нас пока заняты под другие цели. Поэтому все на самом деле будет зависеть от того, какие именно частоты 5G включены или там поддерживаются конкретным смартфоном. И здесь, ну, скажем так, вот прям все очень неравномерно, потому что наши частоты, они пока скорее экзотические, поэтому не 100% смартфонов, у которых есть поддержка 5G, будут поддерживать эти частоты.
1: Сергей, пока Ирина Савельева тестирует связь 5G в студии, я такой вопрос вам задам. Стоит ли сейчас идти специально покупать смартфон с 5G, чтобы, ну вот, точно все заработало, а не было этой сегментации какой-то?
0: Ну вот тут надо будет разбираться, потому что смартфон технически будет, может быть, заявлено, что он 5G поддерживает, но конкретно этих частот у него может не быть. И поэтому, ну, вот в России он, например, 5G, что называется, ловить не будет. Поэтому тут надо будет разбираться чуть более глубоко, чем просто, как бы, фактически заявленная поддержка 5G.
1: Понятно. Спасибо. С нами на связи был партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Обращаемся к нашей аудитории, к слушателям радио РБК. Как у вас обстоит дело? Вы можете просто прислать скрин строки состояния вашего телефона. Есть там стандарт связи 5G? Как это вообще все работает? Или если у вас не заработало, тоже можете присылать. Ну, те, у кого 5G, конечно, пришлют быстрее. Картинка прогрузится, как я понимаю. Еще напишите, если из какого вы города, где вы нас сейчас слушаете, попробуем с вами составить вот эту картину цифрового покрытия. Ну, а напомним, что полтора месяца назад Федеральная антимонопольная служба потребовала убрать упоминание несуществующего тогда 5G из своих маркетинговых кампаний. Но теперь снова можно, очевидно, все эти слоганы, да, доставать и снова их транслировать. 9.38. Со скоростью 5G через полторы минуты появится Егор Белов, который расскажет о последних спортивных достижениях и своих, и мировых, наверное.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.

0: 9 часов 40 минут в российской столице. Рекламу с привязкой «Лига чемпионов» и «Стандарт 5G» запускали телеком-операторы. Значит, в этом турнире Vodafone, например, «Телеком Италия» активно эту тему развивает. Влияет ли это как-то на исходы футбольных встреч? Прямо сейчас расскажет Егор Белов.
1: Спорт на РБК.
2: В честь запуска 5G, мне кажется, мюнхенская Бавария забила 5, ровно 5 голов в ворота норвежского футбольного клуба «Бодø/Glimt». Матч первого тура Лиги чемпионов был домашним для мюнхенцев. До перерыва атаки хозяев поля прерывал неизменно вратарь гостей Никита Хайкин. Россиянин отразил, опять же, 5 ударов, но в конце тайма голкипер получил травму, из-за которой был заменен. Без российского вратаря «Бодø/Glimt» пропустил как раз-таки те самые 5 голов. Джамал Мусиала открыл счет в начале тайма. Гарри Кейн укрепил преимущество мюнхенцев. Альфонсо Дэвис сделал счет 3-0. Ну и в концовке дубль оформил Майкл Алисы. 5-0. Уверенная победа Баварии. Оба вчерашних матча, которые стартовали в 19:45 по Москве, завершились в ничью. 1-1. Фенербахче разошелся миром с Ромой. ПСВ Эйндховен с Шахтером. Ланс на выезде обыграл Славию. 3-2. Кома победил РБ Лейпциг. 4-1. Заметьте, коллеги, там и там по 5 голов.
0: Снова
2: в матче.
0: 5G.
2: Опять же. Ну а Манчестер Юнайтед всего 4 гола забил Сабаху. Азербайджанский клуб, кстати говоря, дебютировал в Лиге чемпионов.
3: Егор, сегодня в российской премьер-лиге закрывается трансферное окно, последним в Европе, да, что об этом нужно знать?
2: Да, уже в российской футбольной премьер-лиге захлопнулось то самое трансферное окно, московская «Динамо» успела буквально вот в самом-самом конце закрытия вот этой футбольной ярмарки арендовать вингера Казимира у Асера из французской лиги 1, в то же время нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев перешел в «Рубин» на правах аренды. Но вот трансфер Максима Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра, пишет чемпионат.ком. Красно-белые вроде бы согласовали с Ахматом переход форварда, но столичный клуб не устроили результаты МРТ. Игрока выяснил источник. Вот интересное издание «Экип» пишет. Царь не поедет, намекая на то, что Александр Головин, полузащитник Монако, так и не перейдет в один из российских клубов. Писали СМИ, что «Зенит» и «Спартак» интересуются Головиным, но, по всей видимости, ну, не по всей видимости, уже совершенно точно Головин остается в Монако, в Россию пока не вернется.
0: Да, действительно, царь не поедет. Думаю, я, когда вижу Егора Белова в нашей студии, царь обычно говорит. Егор Белов, спортивный обозреватель РБК. Павел Потапов в спортивном темпе подхватывает эфирную эстафету, готовится рассказать об отраслевых событиях.
1: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
1: Промышленность.
4: Международный производитель алюминиевых банок для напитков Кенпек объявил о завершении продажи долей в российских подразделениях и уходе из России. Компания через свои дочерние предприятия заключила соглашение о продаже акций стороннему покупателю за 112 миллионов долларов. Сделка была завершена 10 сентября. 31 декабря прошлого года президент передал активы Кенпек под временное управление российской компании «Сталилимент». В августе он подписал еще один указ, которым вывел завод упаковки из-под временного управления. ТАСС пишет, что 100% долей в обеих структурах выкупил Вадим Смагин, владелец заводов по производству напитков «Бочкари».
1: Технологии.
4: Основной спрос на IT-ипотеку в России формируют 5 регионов. На Московскую область приходится 11,8% запросов. Далее следует Свердловская область с долей 5,8%. Татарстан 5,3%. Краснодарский край 5%. И Нижегородская область 4,2%. Рассказали Рене Недвижимость ко дню программиста в Яндексе.
1: Ритейл.
4: Gloria Jeans инвестировала около миллиарда долларов в собственные швейные производства в России, от которых ей пришлось отказаться из-за нехватки ресурсов. Еще 200 миллионов, вложенные в производство на Украине, фактически обнулились в 2014-2023 годах. Об этом рассказал в статье для РБК основатель и гендиректор компании Владимир Мельников. Также он сообщил, что в этом году Gloria Jeans открыла 10 новых магазинов в России и планирует до середины следующего года открыть еще 50 новых точек.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
3: Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной о годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
5: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
1: Культура.
5: Если вдруг вы забыли, что такое 2001 год, поп-звезда

0: Это вообще компьютерная игра. Такой фильм ужасов. Ну, простите, в прямом эфире мы же видели, как бегут люди, как рушатся здания, как они не могут спастись, как они задыхаются. Мы видели родственников, которые примчались и пытались найти своих близких. И эта картина страшная. На следующий день мы читали газеты, понять, кто, откуда, что и как. И только, наверное, вечером я осознал вообще, что произошло.
1: А ведь трагедию предсказывали еще в 16 веке. Две стальные птицы упадут на столицу, и пламя достигнет великого нового города, писал Нострадамус. Ладно, конечно, не писал. Это один из первых интернет-фейков, который стал настолько популярен, что в топе поисковых запросов Google по итогам года французский писатель обогнал Усаму бен Ладена. В России мы проверили. Вымышленное стихотворение тоже кочевало по форумам. Михаил Швыдкой не удивлен.
0: Когда с Америкой были довольно тесные связи, я преподавал много, был много знакомых. В этом небоскребе у меня работал товарищ, с которым мы выросли. Но, к счастью, с ним все обошлось. А у нас была своя проблема. Мы организовывали выставку Эрмитажа в Лас-Вегасе. Был такой проект буквально через неделю, по-моему, 17-го, что ли. И мы не понимали, лететь, не лететь, будет, не будет. Мы вышли в аэропорту и увидели огромный, абсолютно безлюдный аэропорт, и стало так страшно. Вот тут как бы вот я кожей почувствовал, что происходит что-то такое совсем необычное и эмоционально очень сильно действующее.
1: Важная деталь. Михаил Швыдкой до работы в Минкульте возглавлял ВГТРК. Кадры трагических событий – знакомый для него жанр. Но то, что показали телеканалы в тот день, выходило за все рамки. В опросе в ЦИОМ россияне называли теракты в США главным событием года. А ведь трагедии были и внутри России.
0: Взрывались дома, если вы помните, у нас. У нас происходили взрывы в метро. Мы к этому как бы вроде бы были привычны. Но этот акт, он был настолько образно силен, что это перевернуло в каком-то смысле мозги. Это был символ такого величия Америки, который, оказалось, можно разрушить. Мы же в Министерстве культуры думаем только об одном. У нас музейные фонды. А если это попадет в музей, погибнут ценности невероятные. Не было денег, на самом деле, на такие системы безопасности, какие сегодня. Просто не было. Мир почувствовал себя беззащитным.
1: Об этом не вспоминают, но в пожаре Всемирного торгового центра были уничтожены предметы искусства на сумму 110 миллионов долларов. Крупнейший музейный комплекс в Вашингтоне за 5 лет удвоит траты на безопасность. А они и прежде были немаленькими. 30 миллионов долларов в год. В хранилищах – системы экстренного оповещения и круглосуточное видеонаблюдение. На входе – металлодетекторы и досмотр сумок. Да-да, прежде их не было. Мир вообще к такому не готовился, говорит Михаил Швыдкой.
0: Понимаете, это весь год, когда все переходили в 21 век, когда казалось, что впереди все потрясающе, когда все цитировали Фукуяму и говорили, что конец истории, все, мы живем в комфортном мире, мир защищен, мир демократичен. В общем, мы достигли того, о чем могли только мечтать. И несмотря на то, что там Хантингтон написал о конфликте цивилизаций, того, что этот конфликт цивилизаций превратится в реальность, мало кто верил. Казалось, что в Америке все достаточно устойчиво. И вдруг эта устойчивость, как спичечный коробок, просто разлетелась и понесла с собой огромное количество жизней.
1: 2977, если быть точной. Нобелевскую премию мира за попытку разрешить конфликт цивилизации получает Организация Объединенных Наций. Решение комитета критикуют до сих пор. Объединились нации только в одном. Слово «шахид» стало использоваться во всех языках без перевода. В остальном для глобализации тот год был провальным.
0: Америка всегда выдвигала концепцию плавильного котла. То есть, неважно, кто вы. После того, как произошла десегрегация, вспыхнул еще афроамериканский национализм. И вот тогда, уже к концу 90-х годов, возникла идея, что все-таки это не плавильный котел, а салатница, где все живут одновременно вместе, сохраняя свое различие. И вдруг вот этот вот скрытый национализм, который всегда существовал, вот это напряжение после 11 сентября, оно вспыхнуло по отношению к чужим. Люди начинают опасаться любых людей других, да?
1: Действительно, на 5

0: 6 миль вокруг Всемирного торгового центра очереди в аптеке. Спрос на антидепрессанты вырос на 18%. Четверть населения страны признается, что избегает общественных мест. Мало того, число преступлений на почве антиисламских настроений в США за год выросло в 17. Еще раз. В 17 раз. Министра культуры тогда пугала возможная ответная реакция.
1: Когда не было интернета, когда не было телевизора, когда люди не видели Африки, как живут люди в Америке, эти конфликты были как бы разнесены в пространстве. Сегодня люди, живущие за гранью бедности, видят, как живут в других регионах, благоденствуя с их точки зрения. И они хотят этого благоденствия. Это никуда не делось. Этот конфликт все равно существует. У политиков должно хватить мозгов для того, чтобы искать компромисс, а не сталкивать друг друга. Иначе то, что мы видели 11 сентября 2001 год будет повторяться.
0: Администрация Буша компромиссов не искала. Уже через месяц началось вторжение в Афганистан. Еще через полтора года в Ирак. Миллионы беженцев, для которых третье тысячелетие началось с попыток найти лучшую жизнь в более безопасных странах. Мы попросили Михаила Швыдкова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке 25 лет назад?
1: Произошло событие, которое показало, что мы вступили не в мир всеобщего благоденствия и не в мир, где остановилась история, а в мир, где история взорвалась, и век, который чреват необычайно трагическими коллизиями, что, собственно, и подтвердили эти 25 лет.
0: Закончить выпуск хочется чем-то хорошим. Помните, в самом начале я сказала, что за статус самого кассового фильма 2001 года борются «Пёрл Харбор» и «Властелин колец». Довольно воинственные картины, правда? А знаете, кто победил? Фильм о мальчике, который выжил. «Гарри Поттер» вышел на экраны через 2 месяца после терактов и через 10 лет стал самой прибыльной франшизой в истории кино. Что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Напомним, этот день сегодня вспоминает и в Соединенных Штатах. Накануне стояло шоу дронов под названием «2977 огней над гаванью». Накануне в небе над Гудзоном развернулась акция из почти 3000 дронов, которые выстроили силуэт башен-близнецов в натуральную величину. Впервые в этом году в программу траурных мероприятий добавили 7-ю минуту молчания. Она посвящена тем, кто скончался спустя годы от болезней, связанных с последствиями трагедии. Например, токсичной пылью и дымом при ликвидации завалов.
3: Кто есть кто?
4: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом 2 электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? G-DU-01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство.

0: Руководство «Как испортить все».
1: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
0: Ошибка на миллион.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
5: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
6: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
5: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
6: То есть надо всегда быстрее реагировать.
5: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
1: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Обломки БПЛА повредили дома и гражданские объекты в Дзержинске Нижегородской области. Была отражена атака полусотни беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор отметил, что обломков много, оценка ущерба продолжается. ФСБ задержала россиянина, который передавал украинской разведке сведения об объектах вооруженных сил и топливно-энергетического комплекса Тамбовской и соседних областей, сообщила Федеральная служба безопасности. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обязательно пообщаются на полях саммита БРИКС в Индии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин сегодня прибыл в Нью-Дели.

0: или с рабочим визитом. Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили в коммерческую эксплуатацию первые сети 5G, говорится в сообщении Минцифры. Технология заработала в 16 городах, где проживают 10 миллионов человек. В частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все 4 оператора. В Великом Новгороде, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Твери – Мегафон, в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске – Т2. Пентагон потратит почти миллиард долларов на проведение аудита своей финансовой отчетности за 27-31 годы. Контракт получила компания Ernst & Young из Нью-Йорка, говорит в сообщении оборонного ведомства. Соглашение было подписано по итогам конкурсного отбора, в рамках которого поступило только одно предложение. Как писало ранее издание Military Times, с 2018 года Пентагон не прошел ни одного финансового аудита и остаются единственным из федеральных ведомств США с таким результатом. Военное министерство провалило проверку 8 лет подряд. В финансовом отчете министерство за 25-й финансовый год аудиторы выявили 26 существенных недостатков в отчетности ведомства. Больше новостей на сайте РБК.
1: Десять часов 2 минуты, точное московское время. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК, и в этом часе Минэкономики объявила о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Узнаем, насколько эффективна эта мера. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх. Брент в моменте уходила выше $109 за баррель. Чего ждать дальше? Ну, а прямо сейчас подробный обстоятельный разбор ситуации на рынках.
2: Рынки на РБК.
1: Утренняя сессия на Мосбирже проходила под знаком минус. Что изменилось с открытием основных торгов? Спросим у финансового обозревателя РБК Никиты Макарова. Он с нами в студии. Никита, доброе утро.
3: Да, всем доброе утро. На самом деле ситуация пока никак не изменилась. И нет ни ускорения падения, ни разворотного движения. Сейчас идет борьба за уровень 2300 по индексу Мосбиржи. 2298, небольшие сотые, которые двигаются то вверх, то вниз. И, по всей видимости, это борьба будет продолжаться до публикации ключевой ставки. Что самое главное, что влияет сейчас на динамику на рынке? Это, конечно же, нефть. И по сообщениям вчера вечером, ночью, на возможном перекрытии Бабель-Мандебского пролива нефть сначала выросла достаточно резко, превышала отметки $109 за бочку Brent, но сейчас корректируется. Утром ближайшие фьючерсы снизились на 1.25% и торгуются на отметке 105,5%. На споте нефть торгуется где-то в отметке 107 с небольшими копейками, минус 3.5%. И это, в общем-то, и является фактором снижения нефтегазового сектора, который активно разгоняли вчера. Ну, что говорить, за всю неделю Роснефть выросла на 10%, Татнефть на 6%, Лукойл на 4%, почти 5%. И, собственно, коррекция назрела. Возможно, это будет влиять на динамику индекса сегодня, но, безусловно, в фокусе внимания заседания Центрального банка. Но также надо обратить внимание на лидеров роста сегодняшней утренней сессии. Это Полюс, новостей нет, но объемы достаточно существенные. И за утро котировки плюс 4%. В лидерах падения Озон на инфраструктурных рисках и новостях, которые появились с утра. И также продолжает свое падение Евротранс, но здесь комментарии излишни. Подробнее обсудим после небольшого перерыва.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: В хоромах своих аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Радио РБК представляет.
9: Мастрит. Первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Согласно исследованию книжной сети «Читай город» и сервиса электронной

0: электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления, кругозора и саморазвития. От «Вавилона» до «Черного лебедя», от «Капитализма» до «Смешариков». Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу. Вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями. В 20:00 в программе «Что это значит?» Только на радио РБК. Рынки на РБК.
1: Продолжаем обсуждать ситуацию на рынках. Сейчас по-прежнему минус 0,5% по индексу Мосбиржи. И у нас в студии сегодня Алексей Головинов, главный аналитик по финансовым рынкам «Вектор Капитал». Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро, всех приветствую.
1: Алексей, какие прогнозы на сегодняшний день? Какое событие самое главное? Это все-таки ситуация с нефтью? Это заседание Центрального банка, решение по ставке? Или же это выход данных по августовской инфляции?
2: Ну, безусловно, в первую очередь нефть и заседание ЦБ, а данные по инфляции все же будут, по-моему, в 7 вечера, это будет уже после заседания ЦБ.
1: И, скорее всего, ЦБ их учтет в своих прогнозах.
2: Безусловно, у них, естественно, есть информация и понимание, поэтому главное для рынка это, безусловно, заседание ЦБ сегодня в 13:00.
1: А что важнее, нефть или ЦБ? Потому что вот вчера, несмотря на неделю тишины, уже рынки сильно реагировали, хотя обычно у нас перед заседанием затишье, а вот на растущей нефти подросли достаточно существенно вчера.
2: Ну, если посмотреть по динамике, то действительно выросла, ну, по большей части именно нефтянка. Надо отдать должное, Сберу улетел вверх. Но если посмотреть по объемам, я бы не сказал, что такой рост котировок, ну, связан с и объемов, он соответствует. То есть мы выросли сильно, а объемы были не такими сильными. Я видел в комментарии, в том числе, ну, кто-то уже что-то знает по ставке, все будет там резкое снижение. Ну, а почему тогда там RGBI, по крайней мере, вчера особо не реагировал? И, ну, рост только Сбер, поэтому я бы здесь не сказал ничего.
1: Ну, по поводу Сбера сразу проговорим эту ситуацию, а по Сберу прошло. Шли достаточно внушительные объемы, и новостей тоже как особо не было. Был отчет по РСБУ о том, как Сбер провел 8 месяцев, и провел он хорошо, их чувствует себя прекрасно, уже на 28 рублей на акцию накопили на дивиденды. Может быть, кто-то все-таки решил, что вот он момент, чтобы зайти в Сбер, причем достаточно крупным капиталом?
2: Ну, будем честны, никаких сюрпризов от результатов Сбера не было. То есть у него все хорошо. И так уже продолжается весь текущий год. Поэтому я бы не сказал, что результаты как-то на что-то повлияли. Я думаю, здесь, опять же, совокупность факторов. Мы последние дни стояли достаточно безыдейно, объемы торгов были низкие. И мы вот под заседание ЦБ консолидировались, движения особо не было. И здесь, ну, возможно, пришла покупка, плюс... Ну, наверное, шорты в любом случае были, и нас просто подвынесли, потому что движение было, ну, неоднородное, сильно вырос там «Газпром», «Сбер», остальные, ну, так себе, за исключением нефтянки.
1: Если говорить про сам Сбер, то вчерашние максимумы в моменте давали плюс 3% за дневную сессию, но в итоге неделю Сбер завершает лишь плюс 1,15%, поэтому говорить о каком-то резком развороте или мощном взлете за неделю не стоит. Пока что вот какая-то консолидация в районе 285 рублей за одну акцию, ну, чуть-чуть переставили на 5 рублей повыше. Если говорить про ключ сегодня, мы, безусловно, будем эту ситуацию обсуждать в прямом эфире. Выйдем в эфир чуть раньше объявления ключевой ставки на телеканале РБК. И будем в прямом эфире обсуждать с экспертами само решение. Нет на столе, как я понимаю, резкого снижения ключевой ставки. В лучшем случае нас ждет 25 базисных пунктов.
2: Ну, безусловно. То есть, на мой взгляд, за последнее время это с точки зрения фактического решения по ставке, что предпримет регулятор, это самое скучное заседание, потому что, ну, окей, все ставят на без изменений, я тоже так думаю, что будет. Именно если логически посмотреть на те данные, которые у нас есть по макроэкономике, важнее, что регулятор скажет в своем пресс-релизе и потом на пресс-конференции, да.
1: Но если говорить про обсуждение, которое у нас было до радио на телеканале, вы сказали, что желали видеть бы снижение.
2: Хотел бы видеть сердце. Ну, хочется добавить позитива, особенно начинается осень, уже дожди пошли, хочется чего-то действительно хорошего. Но, ну, есть цифры, с которыми

0: подходим к этому заседанию.
1: Какие факторы говорят, что нас ждет сохранение?
0: Ну, инфляция по-прежнему крайне высокая, особенно годовая, 6+. Да, у нас SAR инфляция, то есть сезон скорректированная по устойчивым компонентам, приближается к целевому уровню, но все еще выше целевого уровня. Плюс у нас повышение тарифов в октябре. И это в любом случае большой проинфляционный фактор, о чем и Банк России в том числе говорил. И у нас с начала лета, по крайней мере, рубль вырос, точнее, рубль упал на 20%. Это то же самое проинфляционный фактор, потому что, ну, по-моему, Заботкин говорил, что ослабление рубля сильнее транслируется в цены, чем его укрепление. Точнее, быстрее это происходит. Поэтому,
1: ну, ну, мне кажется, это влияет еще на инфляционные ожидания, потому что они по-прежнему на повышенных уровнях, как домохозяйств, то есть наших экономических агентов, так и предприятий. Причем предприятий просто нет, просто двузначные ожидания, 20 плюс ожидания по инфляции. И мне кажется, что это тоже стоит принимать во внимание. На что я еще обратил свое внимание, то, что у нас достаточно неплохо себя чувствует кредит и как будто даже подрастает. У нас замедлились темпы снижения экономической активности по индикаторам. Он, конечно, по-прежнему в минусе, индикатор бизнес-климата, но уже не такие драматичные падения, как будто дно пройдено, ну или, по крайней мере, можно так, такой вывод сделать. И единственное, что моему сердцу советует надеяться на лучшее, это какие-то политические события, которые у нас совсем скоро произойдут, и вот, возможно, здесь тоже какой-то позитив именно от Центрального банка ждут, но вот сегодня даже утром прошла новость от западных СМИ, что есть какие-то тайные послания, какие-то источники, которые говорят, что президент дал добро на сохранение ключевой ставки.
0: Да, я видел эту прекрасную статью от Bloomberg сегодня утром, но, честно сказать, я не думаю, что оно действительно так, что прям вот добро, какие-то тайные сигналы и действительно о чем-то таком говорили. Возможно, действительно какое-то обсуждение было, но я не думаю, что это настолько важный момент, потому что, ну...
1: Почему этот момент не важный? То есть, если снизят ключ на 25 базисных пунктов, рынок не вырастет?
0: Он должен подрасти действительно, и потому что большинство ждет, что ставку оставят без изменения. Это как бы получается опять рынок не угадал, аналитики все плохие. Но тем не менее, ну вот всего 0,25. И непонятно самое главное, что будет потом, потому что у нас и бюджет, и опорное заседание, и, как я уже сказал, повышение тарифов. Все впереди большая неопределенность. И неопределенность в любом случае пугает инвесторов, если мы говорим про инвесторов, а не про спекулянтов.
1: Ну, если вспомнить прошлый год, то тогда был дух анкориджа в августе, и многие на оптимизме думали, что и Центральный банк тоже пропитается этим духом и снизит ключевую ставку. А Центральный банк тогда на пресс-конференции сказал, ну, мы лучше подождем, чтобы увидеть параметры бюджета, и тогда уже принимать решение. И есть ощущение, что и в этом году можно сделать точно так же, потому что будут данные за 3 квартала, заседание там 23 октября, будут данные по бюджету, и можно будет нормальный среднесрочный прогноз построить. Отсюда возникает вопрос. Мы по графику индекса Мосбиржи находимся в очень интересной точке. У нас сейчас график пробил линию нисходящего тренда. Он пытается закрепиться выше скользящей средней 50-дневной. И вот вопрос. Мы отсюда можем пойти вверх на растущей нефти? Я напомню, что мы были в этом в районе 2500-2600 в марте, даже, наверное, выше. Вот мы можем вернуться к этим уровням на растущей нефти, или все-таки нас ждет откат под нисходящий тренд и дальнейшее снижение индекса?
0: Красиво было бы нарисовать задерги вверх, потом вниз, ну, просто по технике, как и обычно это бывает. Я по-прежнему придерживаюсь своего, что у нас будет боковик, хоть он и широкий. Поэтому, ну да, действительно, цены на нефть высокие, но, опять же, если возвращаться к переговорам, геополитике, я особо прям ощутимого, понятного, измеримого прогресса не жду, а, безусловно, геополитика это номер один, что влияет на рынки, поэтому, ну, причины для роста я не нахожу, и интересных идей в том числе.
1: В марте мы вообще были на 2900, то есть я уже с короткой памятью вспомнил май, когда были 2600, но вот вряд ли на 2900 мы можем резко на 120 долларов за баррель улететь.
0: Ну, нет, потому что, естественно, нефтянка занимает значительную часть

0: месте в индексе по своему весу, но помимо нефтянки у нас есть еще финансовый сектор, потребсектор и все остальные, поэтому ну, просто на нефтянке ну, сложно представить.
1: Тогда, Алексей, возникает вопрос, а что делать частному инвестору? Какую стратегию выбрать не только на сегодняшний день, но и вообще на четвертый квартал?
0: Тяжело, скажем так.
1: С простого начнем. На сегодня что-то делать инвестору?
0: Именно сегодня.
1: Вот. Да, день заседания Центрального банка.
0: Нет, как и в большинство заседаний до этого, да вообще на заседание ничего делать не нужно, если вы именно инвестор, а не спекулянт. Если будут какие-то экстремальные движения в плане, это просто идея, такого, естественно, не будет повышения ставки или там резкого снижения, действительно, тогда надо включаться и предпринимать действия. Но такого не будет, поэтому частному инвестору обычному ничего делать не надо. Надо дожидаться пресс-конференции, там уже будет понятна риторика ЦБ, и исходя из этого действовать. Если мы говорим на горизонте четвертого квартала и дальше, здесь, к сожалению, все упирается в вашу собственную веру. Верите ли вы, что геополитическая напряженность по отношению к России будет спадать, переговоры активизируются и нормализуются, тогда, безусловно, надо, наверное, покупать. Лично я, вот как просто человек, который тоже инвестирует, я отдельные истории покупаю, фундаментально, и это нефтянка. Но по большей части я особой идеи сейчас не вижу на рынке.
1: Давайте поконкретнее на четвертый квартал. Что интересно? Это «Газпромнефть» и «Татнефть», которые выросли на 50%, не поздно ли заходить туда?
0: Честно сказать, «Газпромнефть» мне особо никогда не нравилась, прежде всего из-за...
1: Чем же она так выросла?
0: Ну, нефтянка показала впечатляющие, отличные результаты за первое полугодие. Кроме «Роснефти». Ну, собственно говоря, поэтому «Роснефть» никуда особо не выросла. Лично мой фаворит – это «Лукойл», который там, с 24 августа, как раз когда вышла отчетность и так далее, вырос на те же самые, по-моему, 20-25%, возможно, чуть больше. Если вот, как вы сказали, про «Татнефть», мы посмотрим по мультипликаторам, там все нормально. То есть так получилось, что котировки оцениваются справедливо, и они заслужены быть там, где они находятся. Поэтому, безусловно, нефтянка при такой нефти в портфеле должна быть, потому что и у нас и рубль довольно ощутимо просел за последние месяцы. Дивиденды сулят быть хорошими, поэтому вот как раз «Лукойл» есть в моем портфеле. Была «Роснефть», но это больше спекулятивная история, потому что «Роснефть», наверное, среди всей нефтянки, это пока что аутсайдер.
1: Но значит ли это, что «Роснефть» может догнать по росту «Газпромнефть» и «Татнефть»?
0: Именно если говорим про «Газпромнефть» и «Татнефть», наверное, в обозримом будущем нет, потому что в любом случае по финансовым результатам пока нет.
1: Действительно, там и ликвидность совсем иная, и, наверное, так быстро такие мастодонты рынка расти не смогут. Но если говорить про состояние рынка прямо сейчас, на 10-20 по московскому времени, то пока что мы продолжаем болтаться возле 2300-2299 пунктов 21, минус 0,5%, и пока что рынок, по всей видимости, двигаться дальше не будет. В студии с вами был Никит Макаров и Алексей из «Вектор Капитал». Спасибо большое, Алексей, за эфир. Будьте в рынке вместе с РБК.
2: Всего несколько часов осталось до заседания Центробанка по ставке. В 13 часов по Москве на радио РБК начнется специальный эфир, посвященный этому событию. Как это повлияет на рынок, на рубль, на инвесторов? Все подробности в нашем эфире. Не переключайтесь. В 10 часов 20 минут в Москве у микрофона Ирина Савельева. Селлерам Wildberries предоставят льготные кредиты. Об этом объявила Минэкономики. Заем можно получить по схеме. Ключевая ставка плюс 3%. Совокупный лимит программы 50 миллиардов рублей. Воспользоваться программой смогут представители малого и среднего бизнеса. Пострадавшие смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать полтора года. Первые подобные кредиты станут доступны в банках уже сегодня. И прямо сейчас к нашему эфиру подключается селлер Антон Толмачев. Антон, доброе утро. Как вам инициатива Минэка?
3: Доброе утро. Ну, лично мне абсолютно никак, по трем причинам. Причина первая. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Я предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банк.

0: Вторая причина – это то, что, вот, например, ну, просто, я скажу честно, они опоздали. То есть вот у нас в Пермском крае, я живу в Пермском крае, микрофинансовая компания, предпринимательское финансирование Пермского края, государственная структура, уже давно предлагает микрозаем поддержки для субъектов малого среднего предпринимательства, пострадавших от пожаров на складах маркетплейсов или иных чрезвычайных ситуаций. Сумма до 5 миллионов рублей, а процентная ставка от 1 до 14%. И это третья причина. То есть зачем я буду брать под 17% у государства, если мне в Пермском крае, у федералов, если мне в Пермском крае предлагают под 14%. Ну и играть в игры с кредитами от государства, это, мне кажется, такая та еще история. Если уж действительно прижмет, проще там, может быть, взять, перекредитоваться на быстрый срок, на короткий срок в каком-нибудь банке под понятный процент, вот, но не мучиться с этим объемом документов, которые, как правило, требуют госструктуры.
1: Среди ваших коллег, знакомых, возможно, кто тоже торгует на Wildberries, на других маркетплейсах, есть те, кого могла бы заинтересовать эта мера поддержки?
0: Вы знаете, я таких не знаю. Почему? Потому что делятся сейчас на две категории. Первая, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше. Слово «развиваться» я уберу, а скажу слово «работать». Mm-hmm. Почему? Потому что сейчас не до развития, сейчас главное сохранить бизнес. Вот. Работать и на свои деньги, и стараясь как раз минимизировать любую кредитную нагрузку, я считаю, для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
1: Антон, вы сказали, что предоставление льготных кредитов мера запоздала. Что сейчас может поддержать предпринимателей? Какие меры стали эффективными? Их было ведь немало.
0: Она запоздала именно со стороны Минэконома. Почему? Потому что субъекты федерации уже такие меры предоставляют своим предпринимателям. Вот я только в этом аспекте сказал, что она запоздала.
1: Угу. Вот. А что бы могло еще поддержать бизнес?
0: А что бы могло поддержать? Бензин на АЗС.
1: Угу.
0: У нас применяет бензин на АЗС.
1: Понятно. А еще? Что касается компенсации, вам выплатили, вы что-то получили, какие-то суммы?
0: Смотрите, значит, под Wildberries я получил такие копейки, и мы там как бы совсем простились, потому что по оферте нам никто ничего не должен. Вот. Но оказывается, на складах Озона наши товары были застрахованы. Еще по льготной ставке, когда вот у нас какая-то партия сгорела на одном из складов в Краснодаре. Вот. И мы рассчитываем получить выплату. И вот мне будет интересно, сколько же мы получим и как это будет рассчитано. Вот. И сейчас единственное, что плохо, кстати, вот о чем, действительно. Вот льготная ставка, я сказал, у меня была застрахована на товары на складах Озона в компании «Ингострах». По одной ставке сейчас, по-моему, вот последнее письмо я прочитал и понял, что она выросла в 30 раз. Вот гораздо было бы мне приятнее, если бы государство позаботилось и установило какой-то более-менее адекватный порог финансирования, порог
1: страхового покрытия?
0: Да, страхование, именно вот взнос, вот, который мы платим, чтобы он там, ну, в каком-то адекватном, там, не 3% условно, я не помню сейчас, сколько, может быть, я вру там в процентах, но она очень сильно в 30 раз подорожала.
1: Ваше мнение понятно, спасибо. Это был селлер Антон Толмачев. От ударом по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
4: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее.

0: потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал, такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Галяна 11 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
1: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяна снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: РБК «Тренды». Ежегодно миллионы людей нуждаются в пересадке костной ткани, но создание персональных имплантов – процесс долгий, дорогой и не всегда успешный. Шведские ученые предложили альтернативу – универсальный бесклеточный каркас, который не вызывает отторжения и стимулирует ткани к самостоятельному обновлению. Этот метод активирует внутренние ресурсы пациента, запускает естественную регенерацию. Сейчас медицина стоит на пороге важного тренда – перехода от сложного штучного производства к масштабируемым методикам. Такой подход перестроит рынок имплантатов, сделает высокотехнологичную помощь доступной, а лечение тяжелых травм – быстрым и предсказуемым.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
2: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
1: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
2: В среду в 21:00. Панки живы.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Резать лося.
6: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Лучок.
7: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

10:30 в столице, в студии Павел Потапов. За минувшие сутки Белгородская область подверглась около 180 атакам со стороны вооруженных сил Украины. В результате погибли 4 мирных жителя, еще 16 человек пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. Обсуждение властями Литвы отмены запрета на размещение ядерного оружия на территории республики приведет к новому витку эскалации, заявил Первому каналу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сейм Литвы планирует ближайшей зимой принять поправку к Конституции об исключении положения запрета.

запрете оружия массового поражения на своей территории. В России запущена сеть 5G, сообщила Минцифры. На первом этапе новый стандарт связи заработал в 16 городах. В частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора. В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери – Мегафон. 5G – следующий после технологии LTE стандарт мобильной связи. По сравнению с последним, в сетях 5-го поколения скорость передачи данных в несколько раз выше. Теплоход «Русский Восток» ведут на Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Корабль во вторник сорвался с якорной точки в Амурском заливе. Судно отнесло в сторону Токаревского маяка. Оно село на мель. Экипажей груза на теплоходе не было. Прекращение поставок российского газа и преодоление последовавшего за этим энергетического кризиса обошлось федеральному бюджету Германии более чем в 50 миллиардов евро, сообщает газета «Бильд», ссылаясь на данные Минфина ФРГ. В пересчете на душу населения прямая государственная помощь после прекращения поставок газа из России составила около 600 евро на каждого жителя Германии. Немецкие экономисты при этом отмечают, приведенные цифры отражают только прямые бюджетные расходы на субсидии. Еврокомиссия вслед за США стремится расширить свое присутствие в Гренландии и ищет более просторный офис, чтобы увеличить штат с 3 нынешних сотрудников, пишет Евроактив. Как отмечает издание, нынешняя команда ЕС из 3 государственных служащих будет расти. Планы по расширению присутствия в Гренландии возникли у Еврокомиссии после визита ее главы Урсулы фон дер Ляйен в страну в начале сентября. Тогда же она объявила о выделении пакета инвестиций на 200 миллионов евро. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина Тихонова. Это специальный выпуск библиотеки РБК с Московской международной книжной ярмарки. ВТБ привез сюда классиков в самом заметном виде. Со стенда банка на гостей ярмарки смотрят гигантские Пушкин, Достоевский, Гоголь и Толстой. И под их взглядами поговорим о книгах с Дмитрием Бреттингехером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки «ВТБ – это классика». Дмитрий, книга, которую вы чаще всего перечитывали?
3: «Компромисс» у Довлатова. Потому что а. «Слон эпох», б. «Вся жизнь – поиск компромиссов». И как внутри поиска компромиссов не потерять себя.
2: Книга, которая сильнее всего вас рассмешила?
3: «Звонецкий». И продолжает смешить. Полное собрание сочинений имеется.
2: Книга, которая заставила существенно пересмотреть или изменить мнение о чем-то?
3: «Грибоедов. Горе от ума». Это книга о человеке и системе, и об их столкновении, и о том, как выживать умному человеку, не потеряв и не предав самого себя.
2: Самый красивый литературный язык у кого?
3: У Чехова.
2: А какой у вас любимый литературный герой?
3: Дон Кихот Сервантеса.
2: Какой герой настолько вам неприятен, что вы бы точно не хотели с ним оказаться за одним столом?
3: Прям противно, да? Ну, пусть будет Молчалин из «Горя от ума» и лорд Генри из «Дориан Грея». Портрет «Дориан Грея».
2: Представил их за одним столом.
3: Да, и все, и можно оставить его.
2: Пушкин, Достоевский, Гоголь или Толстой?
3: Чехов. Можно так ответить?
2: Принято.
3: Но если из четырех, то Гоголь.
2: Бумажная или электронная книга?
3: Обе. Лишь бы книга.
2: Бросить плохую книгу на середине – это нормально?
3: Абсолютно. Не нужно тратить время на неинтересную книгу. Время – самый невосполнимый ресурс, поэтому потратьте лучше на общение с близкими.
2: Это тоже классная мысль Жванецкого, широко растиражированная. Учитесь уходить с плохого спектакля.
3: Вот, это у него и есть.
2: Книгу.
3: Именно так.
2: Давно этому научились?
3: Я не научился этому. Я даже читал отдельную книгу «Умение сказать нет». Несмотря на уже руководящую должность, внутренняя эмпатия к людям и, как мне кажется, во многом, возможно, мои сотрудники меня не поддержат в этом, часто не позволяет прервать. Не дослушать человека я чаще всего не могу.
2: Какую книгу вам бы хотелось забыть однажды, чтобы прочитать заново?
3: «Заповедник» Довлатова.
2: Современная литература может

0: может стать классикой?
1: Конечно.
0: Кого из современных вы читаете? Кто, на ваш взгляд, в перспективе может действительно пережить наше поколение?
2: Время покажет. Давайте так, Пелевин, преимущественно ранний, потому что я там у себя в телеграм-канале писал про последнюю его вещь «Синяя борода». Там по-прежнему Пелевин. Водолазкин, Лавр-Авиатор, ну и Жванецкий. Я думаю, что это классика будет, потому что мы сейчас даже смеемся над советскими его вещами, хотя уже Советского Союза давно нет.
0: И последнее. Какую из книг слушателю радио РБК стоит открыть сегодня вечером?
2: Любую. Просто откройте.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор.
2: Спасибо,
0: мы говорили сегодня о книгах, которые остаются с нами на годы, которые хочется перечитывать. И каждый раз в них можно находить что-то новое. И, кажется, Московская международная книжная ярмарка – самое подходящее место для такого разговора. Особенно вот здесь, на стенде ВТБ, в компании Пушкина, Достоевского, Гоголя и Толстого. Это была библиотека РБК. Я ее заведующая Ирина Тихонова. И сегодня о книгах и классике мы говорили с Дмитрием Брейтенбихером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки ВТБ – это классика.
3: Сергей Довлатов, «Компромисс». Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных, а литературных героев тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом – блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни.
4: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
4: Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
8: 10:39 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Эскалация на Ближнем Востоке снова толкает цены на нефть вверх. Brent торгуется на отметке выше $100 за баррель. Накануне, впервые с 21 мая, цена на бирже ICE превысила $109. Причина высоких цен, как я уже и сказала, напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В ходе ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Ормузский пролив практически остановилась. Но на цены давят и другие факторы. Саудовская Аравия, например, сообщила о падении добычи нефти до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, вновь активно закупается. В последние дни также возник риск перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований Иран Вячеслав Кулагин.
9: Удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Ормузе и обострения, не менее важные события происходят рядом. По другому проливе, Баб-эль-Мандебском, как раз после обострения в Ормузе, многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии,

0: условии, если будет достаточно жестко залив, у нас Ормузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировкой через соседний там Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
1: 10 сентября агентство Рейтера сообщило, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным портовым городом Аль-Моха в Красном море и приближаются к Баб-эль-Мандебскому проливу. Через него проходит около 12% мировой торговли и до 30% контейнерных перевозок. В прошлом году через пролив перевозили больше 4 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а в июне этого года объем вырос до 7,5 миллионов баррелей. В сутки. Надо сказать, что в эти минуты нефть корректируется вниз. Брент сейчас теряет чуть более 2% и торгуется на отметке $105.40 за баррель. Будем следить за ситуацией. Но, кстати, помимо нефти, участники рынка следят сегодня за заседанием Центробанка по ставке. Регулятор огласит решение в 13:30 по московскому времени. Напомню, что согласно консенсус-прогнозу РБК, большинство опрошенных аналитиков ожидает сохранения ставки на уровне 14%, и это будет первая пауза после 10 снижений подряд. Лишь немногие ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. В нашем эфире спецвыпуск в 13 часов начнется. Следим за происходящим в прямом эфире. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Спецслужбы.
2: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
4: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
2: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самой частой причиной для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
4: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские

очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все, искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все, всю ее бедную сумочку.

0: соглашается.
1: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно. Слушают нас, не слушают.
2: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
1: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
2: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
1: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды. И этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что, ну, да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
2: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей», потом увереннее – да, готовит атаки, но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
1: Ну да, в принципе, пропустили, конечно, но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы сделать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
2: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. В Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых, череда депортаций, перемещений,

0: Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006-м он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
1: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
0: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
1: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
0: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября. Один день, который изменил все.
2: В Нью-Йорке годовщине 11 сентября воссоздали башни-близнецы с помощью дронов 2977, по одному на каждого погибшего в тот день.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с отрицательной динамикой осталось минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Итак, квадратный метр подорожал в 59 городах, подешевел только в 7, еще в 4 остался без изменений. В среднем по стране цена метра выросла на 0,6% и достигла 133 730 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8% до 7 миллионов 63 тысяч рублей. Напомню, мы говорим о вторичном рынке. Максимальный рост квадратного метра зафиксирован в Кирове – плюс 3,5%, в Чебоксарах – плюс 2,3%, в Смоленске – плюс 2,2% за месяц. В лидерах также Ижевск, Брянск, Уфа, Тверь, Рязань, Набережные Челны и Саратов. Падение цен на вторичное жилье отмечено в Астрахани – минус почти 3% за месяц, в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7%, до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%, вторичка здесь сейчас стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове почти 6%, в Ижевске 3,5%, в Чебоксарах 3,2%. Самое заметное падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты мира квартир отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов мира квартир, оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.
5: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК в цифрах.
7: Всего 3,2 километра государственной границы, менее 1000 жителей и около 90%

0: 90% мужского населения – это Ватикан. Самое маленькое независимое государство на планете. Уникальный город-музей со всех сторон окружен Римом. А сердцем священной обители является собор Святого Петра, который одновременно вмещает до 60 тысяч прихожан.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
3: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
0: Инвестиционный час.
4: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами.
5: Что стоит за движениями котировок?
4: Какие инвест-идеи определят день?
5: На что обратить внимание?
4: Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
0: По будням в 17.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: А ваш взгляд, получается, молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
7: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидна и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
0: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Си Цзиньпин на предстоящем саммите БРИКС обсудит с лидерами стран объединения международную обстановку и углубление сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует пообщаться с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Дели, хотя отдельная двусторонняя встреча у них не запланирована. Белоруссия периодически фиксирует провокации и нарушения своего воздушного пространства. Страна должна быть готова к своевременной и адекватной реакции, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что важнейшая роль при ведении военных действий отводится управлению войсками. Всплеска обращений туристов с ковидом к врачам по страховым полисам в Таиланде нет, заявили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что поводов для паники нет. Лечение ковида любой формы входит в страховое покрытие всех полисов, которые включены в пакеты туроператоров, отправляющих туристов за рубеж. Накануне несколько российских СМИ сообщили о вспышке ковида среди туристов на Пхукете. Природный пожар тушат на территории заповедника Утриш в Анапе. Его площадь составляет 4,5 гектара, сообщила глава города Светлана Маслова. Возгорание началось накануне вечером. Ночью все силы были брошены на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш. Сейчас огонь движется в противоположном направлении. Планируется привлечение авиации. Аномальная жара снизила темпы экономического роста Франции на 0,1 процентного пункта.

0: заявил в эфире радиостанции РТЛ глава Центробанка страны Эммануэль Мулен. По его словам, аномальная жара оказала влияние не только на сельское хозяйство, но также и на сектор строительства, так как высокие температуры усложнили проведение строительных работ на улице. Больше новостей на сайте РБК.
1: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о состоянии рынков. К этой минуте индекс Мосбиржи сейчас находится в районе отметки 2300 пунктов, чуть-чуть преодолевая даже эту отметку за счет высоких цен на нефть. Ну и напомню, главное событие сегодняшнего дня, конечно же, заседание ЦБ по ключевой ставке. Мы в прямом эфире будем следить за этим. Нефть марки Brent далее 106 почти долларов за бочку, 105.95 к этой минуте в плюсе на 1.5%. О валюте на межбанке: доллар 84 рубля 30 копеек, евро 97 рублей 80 копеек и юань прямо сейчас 12 рублей 55 копеек. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «День главное». Разбираем, как решение ЦБ по ключевой ставке скажется на наших повседневных расходах. Ну, а прямо сейчас к теме новой эпохи мобильной связи. Она уже наступила, наверное. Сервисы 5G заработали в 16 городах, где проживает 10 миллионов человек, сообщает Минцифры. Правда, есть сеть, доступна только пользователям Android. Для айфонов понадобятся некие дополнительные действия со стороны американского производителя, говорит ведомство. Наша редакция получила подтверждение запуска в России 5G и детали от нескольких крупнейших операторов связи. По мнению генерального директора Мегафона Хачатура Памбухчана, это не эпоха, но новый фундамент для развития производств.
2: 5G, я уверен, даст принципиально новый толчок для развития цифровизации промышленности и социальной среды. Сети пятого поколения – это не только быстрый мобильный интернет для мегаполисов, но и фундамент для цифровой трансформации промышленности.
1: И пока пользователи устройств с андроидом тестируют нововведение, есть и некоторые технические детали. По словам заместителя генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексея Дмитриева, скорость уже доходит до 700 мегабит в секунду.
3: Т2 запустил 5G NR в 7 городах-миллионниках страны. В Москве, в Питере, Якате, Челябинске, Перми, Волгограде и Красноярске. Скорости превышают значения LTE в 4-5 раз, а пиковые, которые мы видим на сети, достигают 700 мегабит в секунду. Выделение дополнительных частот, реализованное Минцифрой России, является уникальным и оптимальным сценарием. Такое решение позволяет на первом этапе предложить клиентам технологию уже здесь и сейчас, без существенных инвестиций, на зарегистрированных в сетях устройствах. Задействовать диапазон 4,7 ГГц для запуска более высокопроизводительных сетей.
1: Кроме того, редакция РБК получила прогноз о покрытии сетью 5G от заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, к 32-му году все будет 5G.
4: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому по поручению президента мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запуская 5G на действующей инфраструктуре, это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 32-му году.
1: Коллеги в нашей редакции попробовали подключить 5G и сказали, что скорость ниже, чем на уже привычном 4G. Вероятно, причина в том, с каких телефонов проводится эта проверка. Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов подчеркнул в нашем эфире, из-за выбранных Минцифрой частот доступ к интернету будет неравномерным и зависеть от сетевого покрытия и модели смартфона.
5: Для работы стандарта связи есть возможность работать на разных частотах. Эти частоты там определенным образом прокодированы. В России сейчас лицензия выдана на достаточно, с точки зрения 5G, экзотичный набор частот, который не обеспечивает максимальной эффективности связи, поскольку это частоты достаточно высокие, поэтому для них нужна более высокая плотность базовых станций, ну, что экономически менее выгодно, чем более низкие частоты, которые у нас пока заняты под другие цели. Поэтому все на самом деле будет зависеть от того, какие именно

0: именно частоты 5G поддерживаются конкретным смартфоном. Прям все очень неравномерно.
1: А полтора месяца назад Федеральная антимонопольная служба потребовала убрать упоминание несуществующего 5G из своих маркетинговых кампаний. Теперь можно возвращать рекламу, получается. Далее к теме нефти, точнее того, как она влияет на всех нас. Россия в августе сократила экспорт нефти и нефтепродуктов, но заработала на нем больше. По данным Международного энергетического агентства, поставки снизились примерно на 400 тысяч баррелей в сутки до 6,4 миллиона. При этом доходы от экспорта выросли на 330 миллионов долларов, достигнув отметки в почти 14 миллиардов. В мае объясняют также это ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Одновременно агентство ухудшило прогноз по мировым поставкам нефти. По итогам этого года они могут сократиться почти на 6 миллионов баррелей в сутки. Буквально через минуту в нашем эфире программа «День главный». Это совместный эфир радио и телеканала РБК. Разберем, как решение ЦБ по ключевой ставке скажется на наших повседневных расходах. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.

0: День главное.
1: Это день главное на РБК, самое важное к этой минуте. В студии Андрей Левченко.
2: Павел Демидович.
1: И вместе с нами Евгения Войко, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам.
2: Да, ну вот сегодня ждем, еще раз можно повторить, заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Согласись, очень интересно будет заседание.
1: А на мой взгляд, кажется, очень скучными. Последнее понижение на 0,25. Ну... Было, да. Почувствовали? Наверное, скорее нет.
2: Да, но в любом случае там будет, все ждут сигнала, да, там продолжится ли политика смягчения денежно-кредитной политики, есть ли шансы, в принципе. Сегодня, кстати, прозвучал прогноз нашего гостя, что возможно снижение, но вот хотели сконцентрироваться на теме влияния ключевой ставки на товары первой необходимости, товары, ну, там, условно говоря, которые поддерживают жизнедеятельность там, человека, есть разные определения, какие товары относить к этой группе. Ну, понятное дело, что там в основном базовые продукты питания, хотя есть там и непродовольственные.
1: У нас же есть еще отдельная категория социальные товары, да. 24 позиции в перечне, которые пересекаются частично вот с той, о которой мы говорим.
2: Да, ну вот если смотреть на ту статистику, которую там Аккорд приводит, ассоциация компаний оптово-розничной торговли, там ТАСС ссылаясь, там на Интерфакс ссылаясь, на Росстат, сейчас вот ситуация с ценами на продукты питания, она такая неплохая с точки зрения потребителя. Цены снижаются и в среднем, и в большинстве. Вот, Евгений, не как политолог, а как человек, который ходит в магазин или нет?
3: Хожу, конечно, достаточно регулярно. Ну, не скажу, что заметное снижение, может быть, скорее не растут. Я бы так сказала, по крайней мере, на те продукты, которые я покупаю, которые, как правило, составляют мою корзину, она достаточно традиционная. Соответственно, это овощи, фрукты, соответственно, молочная продукция, мясная продукция. Ну, здесь более-менее...

0: Да, цены пока держатся стабильно, но здесь, да, так сказать, хотелось бы отметить, что, наверное, во многом этому поспособствовало и до этого как раз-таки снижение все-таки ключевой ставки. То есть очевидно, да, что нужен был некий импульс, да, для продавцов, в том числе, чтобы поддерживать эти цены на данном уровне. Но, так сказать, вот сегодняшнее заседание покажет, в какую сторону будем двигаться.
1: Как раз поговорим немножко еще о заседании, о перспективах решений, которые там будет принято. Напоминаем, что это совместный эфир телеканала «Радио РБК», и с нами в радиостудии наш коллег Денис Абасов. Денис, что говорят эксперты, с которыми вы пообщались?
2: Ну, очень интересно их мнение.
3: Да, приветствую, коллеги. Добрый день. Конечно же, тему ключевой ставки мы стороной не обошли в эфире радио РБК. Напомню, что 24 из 30 опрошенных экспертов, нами опрошенных экспертов, сошлись во мнении, что ставка останется на том же уровне, в 14% годовых. И одним из важных факторов, который может повлиять на решение ЦБ, здесь уже является не столько даже инфляция, сколько наполняемость бюджета. Некоторые эксперты все же не исключают даже и небольшого повышения ставки, ну, в пределах где-то 25 базисных пунктов. В этом случае настроение рынка может измениться радикально. Вот мы собрали разные мнения, предлагаю их послушать.
4: Скорее всего, мы увидим 14, если только в ЦБ не обладают дополнительным знанием или не сидят оптимисты. Основная мотивация тут совсем не инфляция, потому что с инфляцией все более-менее понятно. А ситуация с бюджетом. Если будет решено, что сейчас ситуация с бюджетом стала нормализовываться, последние цифры, там самое важное не то, что был профицит в августе, он почти всегда бывает, потому что там дивиденды госкомпаний. И в этом году они достаточно большие.
5: Сохранится, но снизится на 25. Важно только одно. Вот если вдруг на столе будет решение о повышении, то есть среди всех вариантов они будут в том числе рассматривать вопрос повышения ключевой ставки, вот это действительно важно. Это в корне вообще изменит настроение рынка.
6: Мне не нужно делать определенную ставку, так или не так будет. 14 – это то, что находится в рынке. 13,75 – это фейвор, который может быть дан для рынка, который даст небольшое движение наверх. Решение может быть и таким, и таким. Ничего сильно от этого не поменяется.
3: Вот последнее мнение было Максима Орловского, но, как вы заметили, эксперты в основном все это сквозь призму рынков обсуждают, изменение ключевой ставки, вот как она действительно может повлиять на, скажем так, простых обывателей, на продовольственный ритейл, прежде всего, вот то, о чем вы начали уже разговор, как, собственно, влияют траты россиян на продукты первой необходимости, влияют ли, в принципе, вот это вопрос.
1: И вот от зрителей уже прозвучал вопрос. Слушайте, относительно цен на продукты хотелось бы выделить сахар. Цена выросла с 67 рублей сразу до 89. Мне кажется, такой рост – это ненормально. Ну, тут про Ярославль речь идет.
2: Слушайте, и вот мне на самом деле, вот как бы отвечая, продолжая вопрос телезрителя, меня тоже несколько смущает цифры, вот с которыми приходится знакомиться, когда оценивается, как изменились цены на продовольствие. Вот зритель пишет, да, Паш, про сахар. Выросла с 67 сразу на 89. Я так полагаю, человек ходит в определенный магазин и вот увидел такой рост. При этом вот ТАСС, ссылаясь на Аккорд, такие цифры. В августе цены снизились на 14 из 25 социально значимых категорий. Ну и там перечисляется и говорится в августе. Сахар, песок минус 12,7%. Минус 12,7%. Зритель пишет, что на, получается, сколько? На 22 рубля. На 22 рубля практически на треть выросли цены. Ну вот все-таки тогда тут не обойтись без подключения экспертов. Андрей Лихачев, директор по...
1: Андрей к нам чуть попозже присоединится. Попозже. Андрея Карпова
2: тогда у нас сегодня три Андрея у эфира, кстати.
1: Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.
2: Да, вот что с ценами, Андрей, в общем-то, вы как оцениваете ситуацию? Выросли, снизились на товары первой необходимости, на продукты, на социально значимые?
7: Да, добрый день, да. Ну, конечно же, надо смотреть на разные группы товаров, разные ситуации. Естественно, в августе, в сентябре цены вниз, вот в некой потребительской корзине тянет овощная группа товаров, потому что поступает вот вся новая сезонная продукция, которая резко, соответственно, повлияла и складывается впечатление, да, вот по статистике, что цены ушли вниз. Но в то же время, если смотреть на иные товары, там, непродовольственные товары или в продовольственной группе, но не овощная группа товаров, там, как правило, цены все-таки скорее выросли, чем не выросли. То, что происходит заявление с точки зрения того же Аккорда, да, в смысле то, что Аккорд декларирует, ну, там тоже

0: Все понятно. Речь идет о товарах первой необходимости. И на них на сегодняшний день держится минимальная наценка. А минимальная наценка — это фактически сама сеть инвестирует в продажу этого товара. То есть товар продается... ну, либо по себестоимости, либо с небольшой наценкой, но фактически можно сказать, что этим товаром сеть торгует в минус, потому что у любого товара есть себестоимость продажи. И, соответственно, поэтому, когда сеть говорит «инвестирует в цену», это вот оно фактически сдерживает цены на определенную группу социально значимых товаров.
1: Андрей, а вот если вернуться немного назад к ключевой ставке, которую мы сегодня обсуждаем, каков механизм влияния вот, динамики ключевой ставки на рынок продовольственного ритейла и на потребление товаров первой необходимости? Какова логика вот здесь, какая логика здесь прослеживается?
0: Ну, слушайте, вот сейчас при текущей ставке рост потребления-то, в принципе, наблюдается. И это тоже вызывает определенные вопросы у экономистов с точки зрения того, что вот как бы, что с этим сделать. То есть инфляционные процессы, они тоже так в целом растут. Потом формируют цены, в том числе производитель, не всегда только с оглядкой на ключевую ставку, потому что есть целый ряд еще и сопутствующих факторов. То есть помимо просто стоимости денег, есть еще целый ряд сопутствующих факторов, которые отражаются в цене товара. Поэтому если не смотреть в какой-то там динамике на долгие годы вперед, а вот именно в текущей ситуации, как уже было сказано, ну, особо вот колебания ставки с точки зрения, наверное, производителя особо ничего не дадут. Небольшой плюс, небольшой минус в целом, я думаю, что никак не отразится. Там больше, наверное, на тех, кто играет вот на этих процессах. Для них это как бы более важные сигналы. Производитель имеет свои производства в стране, а он в целом никуда не денется. И он исходит, в общем-то, из того, что его продукцию будут приобретать в любом случае, даже в случае роста цен. Потому что если он оказывается в ситуации, когда растет сырье, растут издержки, то в любом случае он будет вынужден это транслировать в цену.
2: Андрей, а вот тоже поясните, пожалуйста, коротко, вы уже упомянули по поводу наценки на социально значимые продовольственные товары, и вот здесь тоже средняя наценка торговых сетей на эту группу товаров составила 0,3%. Годом ранее, в августе 2025 года, наценка составляла 2,8%. Почему снижение произошло? Ну, в смысле, это хорошо, но вот просто интересно, да, за счет чего? Заставили или что? Или это стали работать сети эффективнее, и появилась возможность снизить еще, уменьшить свою наценку?
0: Слушайте, ну в определенные периоды всегда был определенный посыл от властей по определению, значит, определенной группы товаров, на которые торговые сети должны, в общем-то, сдерживать. И это даже, ну, наверное, в какой-то мере чаще всего не скрывалось. Мы об этом и слышали, и читали. Да. И где-то и я тоже был участником этих процессов. Это было там и в 2008-2009 годах, когда, вот помните, да, ипотечный американский кризис до нас дошел. Это было и в более поздние, то есть когда наблюдаются какие-то скачки, когда наблюдается давление на цены, всегда идет, конечно же, определенный посыл. Ну, еще надо опять же отметить, что крупные сети у нас уже такие достаточно серьезные крупные игроки, что иногда даже их сверху-то не всегда и нужно как-то поддергивать, вот, чтобы они обратили на это внимание. То есть они в том числе и самостоятельно эти процессы начинают формировать, и в какой-то мере иногда им это даже и выгодно, потому что мы, как потребители, на основе вот этих цен формируем мнение о магазине. Доступный он для меня магазин или недоступный? И это такие трафикообразующие товары, оказывается. То есть, когда мы знаем, что в этом магазине, условно говоря, сахар дешевле, чем просто в магазине у дома какого-то, ноунейм, значит, и мы идем туда за сахаром, за дешевым, то мы, конечно же, покупаем там еще что-то в дополнение. Соответственно, вот к социально значимым продукциям мы купили еще что-то, магазин работает с оборота, то есть он не работает, не зарабатывает на конкретно взятом одном товаре. Ему важно, чтобы потребитель приходил только к нему, покупал все у него, и на круг у магазина формируется соответственно прибыль, доход.
2: А, кстати говоря, я обратил внимание, сейчас Андрей начал говорить про сахар, дефицита сахара не было в сезон. Я думал, ну все, сейчас урожай соберут, начнут банки закатывать, опять, как обычно, сахар...
1: А что, дефицита нет, зато цена выросла на треть.
3: В Ярославской.

0: В Ярославле. Ну, вот так, а, видимо, в Ярославле хороший урожай.
1: Да. Какой, а? Ну, смотря, может быть, какой магазин тоже, да.
0: Ну, вот да, сейчас какой человек магазин? Напишет, Александр его зовут. Евгений, вы прокомментируете или вопрос?
1: Ну, я хотела вопрос задать, да, вот по поводу сопутствующих факторов, да, если можно, вот по ситуации, собственно, на бензиновом рынке, которая была этим летом, да, вот складывается ощущение, что она тоже не сильно повлияла на цену конечную. Угу. Ну, было много достаточно тоже таких опасений, что это все будет заложено. Да. Вот каким образом тоже удалось это, ну, так сказать, стабилизировать? Тот самый механизм, про который вы сказали, да, что определенный сигнал, который считали сети, или, может быть, что-то еще?
0: Андрей?
2: Это вопрос ко мне, да, насколько я понимаю?
0: Ну, сейчас еще Андрея хочу чуть позже подключим.
2: Конечно же, здесь, во-первых, и шла в любом случае отработка, значит, непосредственно с властями с точки зрения доступности необходимого ГСМ, но в то же время надо отметить, что с дизелем-то особых проблем-то нет, а весь грузовой транспорт, он, как правило, ходит на дизеле. Поэтому в этой части, скажем так, проблема была как бы минимальна. Но, опять же, надо еще понимать тоже, что сеть изначально всегда сами по себе, их природа такая, что они стоят как бы на, являются барьером продовольственной инфляции. Почему? Потому что если мы бы имели бы, вот как у нас раньше было, огромное количество производителей, огромное количество разных продавцов. Соответственно, раньше мы можем вспомнить, да, там в 90-е годы, даже начало 2000-х, рынок еще формировали где-то производители, они определяли, какая будет цена, и мы могли смотреть от региона к региону, разная была очень сильная ситуация. В одном регионе цены могли быть пониже, в другом цены значительно повыше, да. Хотя их там разделяет, условно говоря, 100 километров.
3: Это был наш совместный эфир с телеканалом РБК. Обсуждаем, как решение ЦБ по ключевой ставке скажется на наших повседневных расходах, в частности, на потребительской корзине. Напомню, что продукты питания, которые туда входят, включают 11 групп. Это хлеб, картофель, овощи, бахчевые фрукты, молочная продукция, мясо и рыба, яйца, растительное масло и другие жиры, также сахар и кондитерские изделия и прочие продукты. И напомню, что сегодня в эфире радио РБК в 13:00 по Москве наш специальный эфир, посвященный как раз-таки заседанию ЦБ по ключевой ставке. Оставайтесь с нами.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду. Даже в гневе. Даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль». Я работаю над этим. И четвертое. Создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор. Он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей,

0: а ситуацию.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.

0: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
1: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1,5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
4: На показ. В эту пятницу в 14:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Тренд на замедление жизни возник не вчера. В 1999 году мэр одного итальянского местечка предложил концепцию медленного города. Сегодня это официальное международное движение объединяет 303 города из 33 стран. Их принципы: население до 50 тысяч человек, защита экологии, поддержка местного бизнеса и сохранение архитектуры. В России такой статус носит Светлогорск, где делают упор на локальный бизнес, а прусские особняки соседствуют с современными домами, стилизованными под старину. Развитие медленных городов задает новый стандарт будущего, при котором качество среды превратит локальную аутентичность в главный экономический актив.

11:30 в столице, в студии Павел Потапов. БПЛА попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, где хранилась избирательная документация. Жертв нет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. На первом этапе запуска сети 5G в России будет использоваться уже действующая инфраструктура, заявил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Это сразу дает нам эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25%, отметил он. Ранее Минцифры сообщило, что в России запущена сеть 5G, услуги будут предоставлять операторы МТС, Билайн, Мегафон, ЭТ2 пока в 16 городах. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе составил 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это на 410 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущем месяце, и на 840 тысяч ниже уровня августа 2025-го, подсчитали в Международном энергетическом агентстве. Суммарный доход России от нефтяного экспорта в прошлом месяце составил 13 миллиардов 870 миллионов долларов, на 330 миллионов долларов больше, чем в июле, и на 320 больше, чем в августе прошлого года. Рост выручки обусловлен повышением мировых цен, отмечают аналитики. Государственная телерадиокомпания Казахстана «Хабар» не подавала заявку на участие в конкурсе «Евровидение 2027», сообщил РИА Новости «Вещатель». Ранее «Политика» написала, что Европейский вещательный союз отклонил заявку гостелерадиокомпании на участие в песенном конкурсе. Причиной, якобы, как отмечалось, стало то, что Казахстан находится за пределами Европейской вещательной зоны, не является членом Совета Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации. Группа евродепутатов предложила передать замороженные российские активы новому инструменту ЕС – депозитарию со всеми обязательствами перед Центробанком России, чтобы распределить риски между странами Евросоюза. Письмо руководству ЕС опубликовал один из авторов идеи – евродепутат.

0: депутата Рихард Коулс на своей странице в социальной сети X. По его словам, инициативу поддержали более 120 парламентариев. Новый депозитарий в документе также называется «Кастодианом». Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: РБК отрасли.
2: Тыбанк открыл инвесторам доступ к торговле на бирже через ИИ-агента. Автоинвестиции предоставили возможность клиентам подключать свой брокерский счет к внешним ИИ-агентам. Нейросети могут стать помощниками для инвестирования в дополнение к приложению и терминалу. ИИ-агент отслеживает рынок за секунды, обрабатывает терабайты данных, готовит аналитические сводки, помогает с ребалансировкой портфеля и учетом налогов. Пользователь может подключить брокерский счет к любому внешнему ИИ-агенту и самостоятельно настроить уровень доступа от чтения данных до исполнения торговых поручений. Директор по развитию брокерских продуктов Т-инвестиции Александр Гусев отметил, что ИИ меняет опыт работы с платформой. Инвестор ставит задачу в чате, например, купить актив при достижении определенной цены, а агент сам запрашивает котировки, проверяет баланс счета и выставляет заявку через защищенный сервер. Он подчеркнул, что финальное решение о сделках остается за человеком.
1: РБК отрасли.
3: 11.33 в столице. Мы продолжаем прямой эфир в студии Денис Абасов. Федеральная налоговая служба встала на сторону селлеров в споре о налогах на баллы. Речь здесь идет о баллах, которыми площадки компенсируют продавцам скидки на товары. В Федеральной налоговой службе разъяснили, считают такие баллы, считать эти баллы доходом и облагать налогами не нужно, пишет РБК. Ранее налоговые органы доначисляли продавцам налоги на эти бонусы. Разъяснение Федеральной налоговой службы было дано после обращения неназванного общества с ограниченной ответственностью по вопросу применения налогов при предоставлении скидок и премий. Ранее отмечалось, что проблема с налогообложением баллов характерна для ОЗОН. Что дальше? Разберемся. На связи со студией корреспондент отдела экономики РБК Анна Гальчева. Анна, приветствую. Итак, давай поподробнее, вот в чем суть решения?
4: Суть это нельзя назвать решением, это разъяснение ФНС России конкретному обществу с ограниченной ответственностью по вопросу, как нужно поступать с этими с налогообложением баллов. Говорить о том, что было какое-то решение, нельзя, потому что решение точку в такой практике в налоговой ставит, как правило, суд. Судебного решения не было. Налоговая просто
3: поясняет, да, то есть точку пока в подобных спорах мы ставить не можем, просто ФНС объясняет, что баллы – это не деньги, то есть это не доход.
4: Да, это не выгода, потому что эти баллы были потрачены потом также селлером на оплату услуг площадки. Если после оплаты услуг площадки у селлера возникает остаток этих баллов, то ОЗОН оформляет их как премию, и вот уже эта премия отражается в налоговой декларации, и с нее налог уплачивается.
3: Вот как эксперты оценивают это решение налоговиков?
4: Эксперты единогласно оценивают решение положительно, но не спешат говорить, что теперь проблем не будет вообще. Потому что они даже обращают внимание на то, что в письме нет указания на то, что информация должна быть доведена до нижестоящих региональных управлений ФНС и нижестоящих инспекций. Хотя есть такой аргумент, что в номере письма есть значок, который, как правило, свидетельствует о том, что письмо расходится по рассылке по всей системе налоговой. Но мы этого наверняка не можем утверждать. И поэтому, поскольку не было прецедентов судебных еще, и говорить о том, что теперь претензий не будет, нельзя. Однако у селлеров возникает такой защитный механизм, они могут апеллировать к этому письму, и у тех селлеров, у которых доначислили уже за предыдущие годы налог за баллы, они могут обратиться с жалобой в свои региональные управления Федеральной налоговой службы и обжаловать это доначисление, апеллируя к разъяснению Федеральной налоговой службы.
3: Ну, получается, позиция налоговой службы понятна, позиция селлеров тоже в целом, ну, оправдана и понятна. А вот есть ли реакция маркетплейсов на эту ситуацию?
4: Да, мы спросили и ОЗОН, который был главным фигурантом вот этого спора.

0: сбора налоги за баллы. И Wildberries и оба маркетплейса через свои пресс-службы заявили, что они рады этому разъяснению ФНС, они поддерживают его, и оно... Это разъяснение дало понять, что Федеральная налоговая служба рассматривает вопрос с этими баллами также в том же ключе, что и площадки торговые.
1: Благодарю. На связи со студией был корреспондент отдела экономики РБК Анна Гальчева. РБК направил запрос в ФНС России. Напомню, в начале года налоговые органы начали доначислять селлерам налоги на бонусные баллы от маркетплейсов. Например, Озон начисляет продавцам баллы, которыми компенсируют скидки на товары. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг площадки. Если по итогам месяца остаются неиспользованные баллы, Озон выплачивает их продавцу рублями как премию. В налоговой декларации учитываются доходы от продажи товара со скидкой и полученная премия, поясняет Озон. Юристы ожидают, что позиция ФНС снизит число претензий к селлерам, а продавцы, которым уже доначислили налоги на баллы, могут попытаться оспорить решение и вернуть деньги. Акции маркетплейса Озон, кстати говоря, на торгах Мосбиржи сегодня упали на почти 7%, 6,77%, на минимуме достигли 2472,5 рублей за бумагу, об этом свидетельствуют данные торгов. Они оказались под давлением после атаки на логистический объект компании в Саратовской области, пишет директор по стратегии Финама Ярослав Кабаков.
2: РБК отрасли.
3: Москва удвоит промышленные площади к 2030 году. Об этом в личном блоге заявил Сергей Собянин. В столице прогнозируют значительный рост индустриального сектора. К концу десятилетия количество современных промышленных площадей должно вырасти практически в два раза. Сегодня в Москве насчитывается более 13 миллионов квадратных метров современных промышленных площадей. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 25 миллионов квадратных метров. Это даст городу новые рабочие места, дополнительное налоговое поступление и точки экономического роста. Среди ключевых проектов – Мневниковская пойма, ЗИЛ, Рублево-Архангельская и Южный порт. Каждый такой центр станет крупным транспортным узлом с тысячами рабочих мест для квалифицированных специалистов. Развитие промышленности власти связывают с технологическим суверенитетом страны. Кроме промышленной инфраструктуры, в Москве продолжится масштабное строительство жилья и социальной инфраструктуры. Архитектурный облик новых зданий должен быть уникальным. Типовой застройки в городе быть не должно, подчеркнул Собянин.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Цифра дня.
5: Или какова цена забывчивости?
6: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
4: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
7: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
1: Продолжаем прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. За ключевой ставкой Банка России следим не только мы, но и западные журналисты. Вот свежая цитата агентства Bloomberg. Несмотря на парламентские выборы, которые состоятся уже на следующей неделе, сейчас Кремль не пытается продавить какое-либо конкретное решение, говорят люди, знакомые с обсуждениями и попросившие не раскрывать их имен. Это цитата. Но мы заметили нюанс, какой, расскажем прямо сейчас. Итак, если сейчас регулятор якобы не получает никаких сигналов, то еще несколько заседаний назад, в феврале, тот же Bloomberg сообщал, что в Кремле хотели бы остановить снижение ставки Центробанка. Потом вновь от ЦБ начали требовать смягчения денежно-кредитной политики, а сейчас затишье. В общем, источники журналистов, судя по всему, сами не уверены, чего хотят в Кремле. А вот чего хочет бизнес от Банка России и что запутало западные издания, рассказал Ирине Савельевой Алексей Орлов.
8: Понятно, почему запуталось агентство. Владимир Путин, прежде всего, неоднократно делал различные заявления о том, какой размер ключевой ставки был бы приемлемым, давал оценку финансовым властям, в том числе на Восточном экономическом форуме. И если каждое заявление считалось, ну, каким-то тайным сигналом, то они действительно были, наверное, запутанными для западных журналистов. И вот некоторые последние реплики, опять же, из того, что сказал Владимир Путин на ВЭФе. Важно не переохлаждать экономику, бизнесу предоставляются льготы,

0: Ну, высокая ключевая ставка ЦБ – это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности, и финансовые власти прошли между Сциллой и Харибдой. Правительство и ЦБ постоянно дискутируют, а мнения на 100% никогда не совпадают, но это нормально. И вот еще одно заявление Владимира Путина тогда – накачивать деньгами экономику и рассчитывать, что это никак не повлияет на инфляцию, опасно. Ну и, видимо, агентство, как и мы, тоже анализировало все эти заявления и вот сделало такой вывод, что сейчас, видимо, из Кремля никакие сигналы в сторону ЦБ не дают.
1: Алексей, а если все-таки вернуться к ожиданиям бизнеса, чего ждут предприниматели?
0: Да, мы спросили, предоставляются ли бизнесу какие-то льготы от государства и как сейчас бизнес себя ведет, может быть, как раз берет кредиты в отсутствие этой господдержки и так далее. И вот одни предприниматели нам сказали, что есть действительно господдержка, но она не всегда успевает вовремя. Например, генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов, который занимается экспортом промышленного оборудования, рассказал, что сейчас кредитоваться довольно сложно.
2: Мы в настоящий момент не кредитуемся. Даже там 3 года назад компания могла получить 1 миллиард операционный кредит, а сейчас она может получить 3 раза меньше. Если же говорить про поддержку, мы воюем и переписываемся с банком, который на нас обещает подать в суд за то, что ему Минпром не компенсировал меры господдержки, которые мы получили через субсидирование кредитной ставки когда-то давно. Поэтому поддержка нам только снится, работаем сами.
0: Бизнес готов и хочет взять кредиты на развитие, но они стоят слишком много. Льготных займов просто нет, пожаловался директор группы компании «Руси» Дмитрий Филиппов, а вот его предприятие выпускает ткани для автомобилей.
3: Кредиты получить сейчас крайне сложно. Мы подаем заявки с какой-то регулярностью и регулярно получаем отказов. И, конечно, как бы льготные кредиты были бы очень кстати. Но даже не льготных нету. Единственное, где мы кредитуемся, это в Озоне. Но кредитуют там под очень высокие проценты. Для производства это практически неподъемно. Ну, порядка 20. Сейчас рентабельность производства на уровне 10%, а кредитоваться под 20% это как раз в лучшем случае 2 раза за год оборачивается.
0: Ну, еще одна сфера – это сельское хозяйство. Вот там господдержка есть, но ее долго согласовывать. Фермеры и аграрии очень зависят от сезонности, как мы прекрасно понимаем, и кредитоваться приходится просто для того, чтобы быстрее получить деньги. Иначе можно не успеть купить необходимое оборудование. И вот об этом нам уже рассказал сооснователь агрохолдинга «Фрагрария» Игорь Бугорский.
4: Да, мы кредитуемся достаточно активно, потому что специфика нашего бизнеса связана с тем, что мы в сезон, то есть это вот как раз июль-октябрь, должны заготовить большой объем свежего сырья, которое нас должно кормить в течение следующего года. Поэтому, да, на собственных деньгах физически мы просто не можем работать. В этом отношении привязаны к изменению ключа, то есть изменится ключ, и, соответственно, поменяются наши условия оборотного финансирования. Поэтому здесь мы, конечно, будем рады снижению. Меньше 10% ставка, которая позволяет зарабатывать производителям, бизнесу, при всем при этом делать продукцию доступной для населения.
0: Ну и в конце скажу, что, по мнению наших собеседников, лучше остальных себя чувствует именно IT-отрасль, потому что там есть различные программы, которые постоянно поддерживают вот эту самую сферу, ну и также существуют у нас, как мы знаем, различные кластеры, в которых есть льготные условия для развития такого бизнеса. Но какое же решение все-таки примет Банк России о размере ключевой ставки, мы узнаем сегодня в 13:30, но бизнес, как мы неоднократно уже говорили в наших эфирах, хотел бы в районе 10%, а желательно и меньше.
5: Это был Алексей Орлов. Меньше 2 часов остается до публикации решения Совета директоров Банка России. Сейчас ставка, напомню, 14% годовых. Большинство участников консенсус прогноза РБК уверены, что регулятор сохранит это значение. Но есть и те, кто уверены, что ЦБ преподнесет сюрпризы. Об этом поговорим во время специального эфира в 13 часов. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
6: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
7: Авиация.
6: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком

0: какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
1: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут. Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
0: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
1: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
0: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
1: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов 4-го рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
0: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
1: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
0: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
1: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете.

0: яхте, которую нужно обезвредить, говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на Земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
1: Поэтому в следующий раз, если вдруг вам захочется повздорить во время досмотра по пути на борт самолета, вспомните, какой ценой были введены эти правила. В США сегодня отмечают 25-ю годовщину терактов 11 сентября. Главная церемония начнется в Нью-Йорке в 15 часов 30 минут по московскому времени. У мемориала на месте Всемирного торгового центра родственники зачитают имена погибших. Ночью над Нью-Йоркской гаванью поднялись 2977 дронов по числу жертв терактов. Они воссоздали в небе башни-близнецы в натуральном масштабе. Памятные мероприятия сегодня пройдут также у Пентагона и в Пенсильвании. В церемонии у Пентагона примет участие президент США Дональд Трамп. Он объявил 11 сентября Днем Патриота.
2: Технологии и тренды.
3: Еще до осенней презентации Apple аналитики отвели складному iPhone почти треть мировых заказов на гибкие экраны. Но почему индустрия так ждет телефон с яблоком, если складывать смартфоны научились уже давно? Это «Технологии и тренды». Меня зовут Иван Звягин. Сегодня об экономике гибких дисплеев. В традиционном жестком OLED основой служит стеклянная подложка. В гибком ее заменяет тонкий полимер. А для защиты складного экрана могут использовать ультратонкое стекло толщиной в несколько десятков микрометров. Сгибаться должна вся конструкция, от слоев самого дисплея до защитного покрытия. Один из главных претендентов на заработок здесь компания Samsung Display. Подразделение корейского концерна поставляет экраны в том числе конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей сроком на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидало, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли, особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон.
2: Технологии и тренды. РБК тренды.
4: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в 3 банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.
5: У Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
6: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
7: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговли.

0: новой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. Рынки. Ежедневно. На радио РБК.
1: Сентябрь начинается с вопросов.
0: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: час с учителем. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Ключ.
4: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
5: Шеф, не многовато ли?
4: Была не была. Беру на 10.
5: Есть на 10.
4: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: Полдень, в студии Павел Потапов. Два промышленных объекта подверглись налету в результате атаки БПЛА на Пермский край. Пострадавших нет, сбиты 36 беспилотников. Все они упали в нежилом массиве, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ведется мониторинг качества воздуха. Все пользователи устройств на базе Android получат доступ к сетям связи пятого поколения в ближайшее время. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решений корпорации Apple, сообщили в Минцифры. В России сегодня запустили официальные коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Услуги будут предоставлять операторы «Большой четверки». Спрос на нефть в мире в этом году снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки относительно 2025-го, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения на 1,5 миллиона баррелей. Пересмотр в сторону понижения обусловлен отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном, сохраняющимися перебоями поставок из стран Персидского залива, а также рекордными ценами на топливо, особенно на дизельное. Ультраправая фракция «Альтернативы для Германии» в Бундестаге подала заявление в правоохранительные органы на канцлера Фридриха Мерца, сообщает Стерн. Поводом стали его критика концепции ремиграции, которую продвигает АДГ. Во время бюджетных дебатов в Бундестаге канцлер назвал ее этнической чисткой по признаку цвета и кожи и происхождения. Шумахер, гонщик или хач в переносном смысле, не является нарицательным существительным и пишется за главные буквы, сообщил РИА Новости председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов после того, как слово «Шумахер» было добавлено в орфографический академический ресурс РАН Академос. По словам эксперта, это не лишило слова «Шумахер» статуса имени собственного. Даже при употреблении в переносном смысле прописная буква сохраняется. В русском языке это не редкость. У собственного имени могут появиться смысловые коннотации, например, как у имен Шерлок Холмс, Штирлиц или дяди Степа. Больше новостей на сайте РБК.
3: столицей 12 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. И в начале часа не со скоростью Шумахера, так вдумчиво посмотрим на индекс Мосбиржи. Он, кстати говоря, тоже особо никуда не спешит, поскольку инвесторы ожидают решения ЦБ по ключевой ставке. Сегодня, напомню, в 13.00 специальный эфир на радио РБК, посвященный этому. Индекс 2290 пунктов прямо сейчас. Нефть по-прежнему на высоких отметках, корректируется, правда, сейчас к району $104.60 за бочку. И у валюты на межбанке доллар 84.12, евро 97 рублей 63 копейки, юань прямо сейчас 12 рублей 53 ровно. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Налоговая база». Ну а прямо сейчас к теме льготного кредитования для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития. Зачем нужно? Заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%. Совокупный лимит программы 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать 1,5 года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало далеко не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады Wildberries. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
8: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на 1 000 000 с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
3: Надо добавить, что льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
9: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
3: Селлерам скорее помогли бы отсрочки по уже существующим платежам, рассказал руководитель группы компаний «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
10: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Wildberries нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
11: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
10: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
3: Напомню, сегодня в 13.00 по Москве специальный эфир на радио РБК, посвященный ставке Центробанка. А буквально через 2 минуты в нашем эфире программа «Налоговая база». Каким будет налогообложение криптовалюты в России? Разберемся.
2: Реклама.
6: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт.

0: серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Радио РБК представляет «Мастрит» – первый масштабный рейтинг бизнес-литературы согласно исследованию книжной сети «Читай город» и сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления, кругозора и саморазвития. От «Вавилона» до «Черного лебедя», от «Капитализма» до «Смешариков». Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями. В 20:00 в программе «Что это значит?» Только на радио РБК.
3: 1 сентября криптовалюту в России вывели из серой зоны. Вступил в силу закон, регулирующий крипторынок и устанавливающий множество правил для его участников. Но какая легализация без налогообложения? Пока, впрочем, обошлось без креатива. Новых налогов для криптовалюты не предусмотрено. Предполагается, что ее впишут в уже существующие механизмы. Но как это будет происходить? Что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой? Будем разбираться. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
3: Моя гостья сегодня – директор группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасия Карлова. Анастасия, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Екатерина.
3: Вот смысл изменений состоит в том, насколько я понимаю, что крипторынок будет регулировать Центробанк примерно по тем же принципам, как и финансовый рынок. Давайте обозначим. Для обычного человека, у которого может быть там нет-нет, да и есть где-нибудь немножко биткоина, что-то принципиально изменится с 1 сентября?
5: 1 сентября у нас действительно появилось законодательство, которое вывело рынок криптовалюты в легальное поле. Криптовалюта признана имуществом. Начиная с 1 июля 2027 года россиянам разрешат легально инвестировать в криптовалюту, покупать, продавать ее, причем это можно будет делать через российскую инфраструктуру с участием лицензируемых российских криптопосредников. По сути, да, это будет аналог финансового рынка. Регулировать данный рынок будет Центральный банк. У нас появятся новые участники рынка, такие как криптообменники, цифровые депозитарии, ну, естественно, будут криптобиржи, будут брокеры, доверительные управляющие, которые будут работать с криптовалютой. И вот все эти криптопосредники обеспечат ту инфраструктуру, с помощью которой обычные люди, россияне, смогут спокойно инвестировать в криптовалюту, не рискуя попасть под блокировку счетов на иностранных биржах, имея судебную защиту для такой криптовалюты и так далее.
3: При этом платить внутри страны криптовалютой будет запрещено, то есть по факту ее легализовали только как инвестиционный инструмент или инструмент расчетов внешнеторговых. Вот почему именно такое решение принято, как вам кажется? То есть что цифровой рубль у нас конкуренции не выдержит?
5: Совершенно верно. Криптовалюта, особенно для физических лиц, это скорее инвестиционный инструмент, нежели расчетный. Рассчитываться криптовалютой можно будет за рубежом, там, где это разрешено местным законодательством, и по ВЭД-договорам. То есть, соответственно, там, где включены международные расчеты, будет возможность рассчитываться криптовалютой. Хотя, на мой взгляд, эта возможность создана больше для юридических лиц, нежели для физических лиц. Внутри страны действительно по-прежнему запрещено рассчитываться криптовалютой, но это достаточно частая практика. Можно по пальцам пересчитать страны, где именно внутри страны свободно ходит криптовалюта.
3: При этом будет, как и на финансовом рынке, существенное разграничение и ограничение для неквалифицированных пользователей криптовалюты и квалифицированных, соответственно. Я напомню, то есть неквалам будет доступен лимит покупок в 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалы, соответственно, не будут такими ограничениями оперировать. Насколько это вообще оправдано, на ваш взгляд, и не будет ли такого, что частный инвестор, будучи сильно ограниченным, наоборот,

0: вот в какие-то серые схемы двинется с учетом вот нового регулирования?
1: Действительно, есть проект указа ЦБ, которым обсуждается лимит в 300 тысяч рублей через одного посредника для неквалифицированного инвестора. И также установлены определенные ограничения по видам криптовалют, в которые неквалифицированный инвестор сможет инвестировать. Но это на самом деле больше про защиту инвестора, нежели про какие-то ограничения инвестора. Пожалуйста, можно получить сертификат квалифицированного инвестора. Будут соответствующие сертификаты выдавать, к примеру, Мосбиржа, Ноуфор. Есть ряд, соответственно, обучающих программ полноценных, которые дадут возможность стать квалифицированным инвестором и инвестировать в неограниченный круг криптовалют. Но при этом люди, которые не обладают серьезными знаниями в финансовом рынке, понимать должны, что криптовалюта — это по-прежнему очень высокорисковый и высоковолатильный инструмент. И, естественно, Центральный банк старается ограничить таких людей для того, чтобы они не потеряли свои деньги.
0: Принято. На самом деле, для определенной категории людей закон, принятый и вступивший в силу с 1 сентября, был очень даже долгожданным. Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович, опираясь на собственную практику.
2: Приведу пример конкретного запроса на консультацию. Человек заработал на криптовалютных операциях солидные деньги и захотел приобрести себе в России квартиру. Продавец потребовал провести операцию купли-продажи в безналичном форме. Человек снимает заработанную крипту, обменивает ее и обналичивает. Эти деньги, солидные деньги, более 50 миллионов, он несет в банк, который ему, естественно, задает вопрос, откуда деньги. И, соответственно, его единственный главный запрос был, как ему легализовать свои операции с криптовалютой в России. И он был готов и платить налоги, и регистрироваться, и направлять уведомления. То есть для таких людей, как он, закон — это благо. Для других людей, может быть, этот закон еще слабоват.
0: Анастасия, вот действительно ли были сложности с декларированием и легализацией доходов от криптовалюты раньше, и как эту ситуацию изменит новый закон?
1: Да, действительно, в новом законодательстве у нас предусмотрен переходный период. Это переходный период до 1 сентября 2027 года, и в рамках этого периода возможно будет квалифицированным и неквалифицированным инвесторам перевести в цифровой депозитарий в рамках российского контура любую криптовалюту. И, соответственно, будет такая официальная возможность ее легализации. Дальше уже будут ограничения для неквалифицированных инвесторов по типам криптовалют, которые обращаются на рынки.
0: Там будут три вида криптовалют предусмотрены, да? Насколько я понимаю, это биткоин, эфириум и USDT.
1: Конкретные криптовалюты в законодательстве не фигурируют. Фигурируют скорее требования к этим криптовалютам, которым на данный момент отвечают действительно вот эти три криптовалюты.
0: Принято. Давайте теперь поподробнее про налогообложение поговорим. Правильно ли я понимаю, что доход от продажи или обмена крипты физическими лицами, он будет выделен в отдельную налоговую базу с двухуровневой шкалой? То есть как по ценным бумагам? Это 13% с доходов до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и 15% с суммы превышения.
1: Такое законодательство уже есть, оно действует, оно не будет принято, оно есть уже 2 года. Физические лица должны платить налоги с операцией с криптовалютами. Это инвестиционная база, действительно, шкала двухуровневая, 13% и 15%.
0: Но нововведение этого года состоит в том, что считать этот налог и удерживать его будет уже не само физическое лицо, а кто-то еще. Кто?
1: Да, действительно, сейчас физическое лицо должны сами задекларировать доходы и заплатить налоги путем подачи 3НДФЛ. По законопроекту у нас есть вероятность, что сделают налоговыми агентами участников криптопосредников. То есть, по сути, у нас удерживать НДФЛ будут брокеры, доверительные управляющие при выплате дохода физическому лицу, что, конечно, облегчит администрирование. По крайней мере, физическое лицо будет спокойно, что, инвестируя в криптовалюту, у него все налоги уже удержаны, и, соответственно, налоговым органам также это будет проще. Это будет сложнее, наверное, для брокеров и доверительных управляющих, потому что им придется администрировать, рассчитывать и платить НДФЛ за инвесторов, и при этом нужно будет удерживать НДФЛ с прибыли, да, то есть учитывать также расходы, которые понесли инвесторы, и эти расходы должны быть документально подтверждены. Но, с другой стороны, именно брокеры как раз и предоставляют подтверждающие документы, поэтому в целом система должна работать.
0: Но на то они и про

0: участники рынка, чтобы все эти нюансы видеть и иметь возможность их учитывать.
1: Совершенно верно.
0: А правильно ли я понимаю, что для открытия криптовалютного счета в цифровом депозитарии нужно будет пройти идентификацию личности? То есть, по сути, можно ознаменовать конец анонимного владения криптой?
1: Совершенно верно. Безусловно, при принятии клиента будут проводиться новые клиент-процедуры, будут отслеживаться сделки, и, конечно, криптопосредники на российском рынке будут делиться этой информацией с российскими налоговыми органами по запросу, возможно, какой-то автоматический обмен будет налажен.
0: То есть ФНС теперь будет автоматически видеть доходы каждого держателя крипты?
1: В российском контуре, скорее всего, да.
0: Хорошо, а если я провожу операции с криптовалютой за рубежом? Ведь, ну, наверное, закон этого не запрещает мне делать. И у многих россиян есть кошельки, счета на иностранных биржах, открытые задолго до нового законодательства. Как здесь быть? То есть нужно ли мне уведомить ФНС об этом? В какой момент? И как служба узнает, может быть, о наличии этого криптокошелька, если я его не задекларировала и не планирую? Вот такая вот я нарушительница законодательства.
1: Ну, на данный момент и нет требований отчитываться о зарубежных криптокошельках, но оно, вероятнее всего, появится в будущем. Ходили разговоры о том, что будет такая отчетность, но на данный момент обсуждается формат отчетности и та информация, которая может быть предоставлена ФНС. Пока это не утверждено. И также, наверное, можно сказать, что эта отчетность будет аналогична отчетности по счетам в иностранных банках и операции по ним.
0: А какая-то ответственность за неуплату налога со сделок с криптовалютой сейчас есть?
1: Да, стандартная ответственность, поскольку сейчас физическое лицо самостоятельно должно задекларировать доход и уплатить налоги. Если этого не произошло, то налоговые органы имеют право доначислить налоговые обязательства и также начислить штраф 20 или 40% в зависимости от наличия или отсутствия умысла и пени.
0: Хорошо. А если мне подарили криптовалюту или я ее унаследовала, какие у меня обязательства с налоговой точки зрения?
1: Наследование не облагается НДФЛ, подарки от близких родственников НДФЛ также не облагаются, а вот если подарили третьи лица, тогда необходимо задекларировать этот доход в момент получения по рыночной стоимости и заплатить там 13-15% в зависимости от того, какая у вас ставка.
0: Хорошо, Анастасия, давайте вот немного резюмируем этот блок. Какие рекомендации мы сейчас можем дать владельцам криптовалют и о каких подводных камнях, может быть, им стоит знать с учетом того, что у нас вступил в силу новый закон и разрабатывается нормативная база конкретно применительно к налогообложению?
1: Безусловно, рекомендуется отслеживать эти изменения законодательства, потому что оно новое и, конечно, будет меняться, корректироваться. Это сейчас очень живая история.
0: То есть читать и слушать РБК?
1: Обязательно. Также необходимо сохранять все документы, выписки, скриншоты, подтверждающие доходы, расходы по операциям с криптовалютами, для того, чтобы впоследствии иметь возможность подтвердить те суммы, которые вы задекларировали, или же те суммы, которые вы не задекларировали, но их, допустим, начислило ФНС. Да? То есть здесь, безусловно, подтверждающие документы очень помогут. Ну и опять же, если вы не квалифицированный инвестор, и у вас есть инвестиции в криптовалюту, которые потенциально не будет разрешена в российском контуре, но вы бы хотели в российский контур ее завести, то, возможно, об этом стоит подумать заранее, чтобы успеть это сделать до того, как это будет запрещено после 1 сентября 2027 года.
0: Хорошо. Коротко хочу поговорить про майнинг, потому что он-то налогом облагается у нас уже второй год. Давайте поясним, в чем принципиальная разница между налогообложением майнинга и налогообложением операций с криптовалютой, и какие здесь могут быть вот тонкие моменты.
1: Если говорить о физических лицах, то это две разные базы, две разные деятельности. Майнинг – это добыча криптовалюты. Она облагается по ставке от там, 13 до 22%. Стандартная прогрессивная шкала для трудовой деятельности. Признается доход в момент получения криптовалюты на кошелек, и, соответственно, расходы признаются там, подтверждающие доходы от майнинга, могут быть уменьшены на расходы, такие как амортизация оборудования, электричество и так далее. Если же мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть просто приобретении и продаже криптовалюты, эти доходы учитываются в отдельной базе, они также могут быть уменьшены на расходы, и при этом убыток мы не можем перенести на следующий период, если
0: это важно.
1: Он возник. Да. Также необходимо отслеживать рыночные котировки и признавать криптовалюту по рыночному уровню. Кстати, котировки есть на сайте ФНС.
0: Да, очень удобно, можно зайти и посмотреть на каждую дату. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если у человека есть немного

0: крипты, и он просто держит ее, ничего не продавая. Нужно ли сейчас что-то декларировать?
1: Если эта крипта приобретена как инвестиционный актив, а не в результате майнинга, то декларировать ее нужно только в момент продажи, когда у вас возникнет доход, и тогда же вы сможете задекларировать расход.
0: Стоит ли сейчас переводить крипту с иностранной биржи в российский депозитарий?
1: Сейчас вам это прямо не удастся, потому что у нас закон только вступил в силу, и, соответственно, первый депозитарий технически даже появится, скорее всего, ближе к зиме. Но, как я говорила, надо помнить о том, что до 1 сентября 2027 года необходимо неквалифицированным инвесторам перевести крипту в Россию, если они хотят это сделать, потому что впоследствии возможны уже ограничения по видам криптовалют и так далее.
0: Действуют ли на налоги на операции с криптовалютой какие-либо льготы или вычеты?
1: Есть имущественный вычет, можно его использовать, если нет подтверждающих документов по расходам в отношении криптовалют, но он составляет там до 250 тысяч рублей в год.
0: Можно ли покупать криптовалюту самозанятым и платить с дохода налог на профессиональный доход?
1: Нет, режим самозанятости по закону применять к доходам от продажи имущества, которым является криптовалюта, запрещено. Только НДФЛ.
0: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Знаете, идеальный ответ – это все задекларировано, вот подтверждающие документы.
0: Спасибо. Это была «Налоговая база», ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с директором группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасией Карловой мы разбирали, что меняется в налогообложении криптовалюты после вступления в силу нового закона и как ФНС будет видеть криптодоходы. До встречи через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
2: РБК «Тренды».
4: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
2: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
9: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви, и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
7: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
2: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

столице 12.30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Аэропорты Екатеринбурга, Ижевска, Перми и Кирова возобновили работу в штатном режиме, сообщила Росавиация. Аэрофлот скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты в центральной России. Перевозчик предупредил, что может измениться время вылета и продолжительность полета. С начала суток ограничения также вводили в Сочи, Казани, Чебоксарах, Пензе, Волгограде, Ульяновске, Нижнем Новгороде и не только. Более 70 тысяч иностранцев депортированы или выдворены из России за первые 6 месяцев текущего года, сообщили в МВД. По данным министерства, в рамках мероприятий по противодействию незаконной миграции выявили почти 28 тысяч нарушений законодательства. Штаммовый состав российских вакцин от гриппа полностью обновлен в этом году в соответствии с прогнозом ВОЗ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Все поставляемые препараты отечественного производства, их безопасность и эффективность подтверждены, отметил глава министерства. Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут. За счет федерального бюджета закуплено 56 миллионов доз. Инфляция в еврозоне до конца 2026 года будет расти, ожидает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. При этом она надеется на снижение темпов роста цен в среднесрочной перспективе. В августе инфляция в еврозоне ускорилась до отметки 3,3%. ЕЦБ накануне поднял три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. По оценке регулятора, конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление. Oracle сообщила о росте своего облачного бизнеса за минувший квартал сильнее ожидаемого. Это говорит о том, что ее крупные инвестиции в строительство дата-центров окупаются, отмечает Bloomberg. Акции Oracle растут на 7% на премаркете в США. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

12 часов 32 минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Мы продолжаем и далее внимательно смотрим на свои смартфоны и телефоны. Дело в том, что новая эпоха мобильной связи наступила, наверное. Сервисы 5G заработали в 16 городах, где проживает 10 миллионов человек, сообщает Минцифры. Правда, есть сеть доступна только пользователям Android. Для айфонов понадобятся некие дополнительные действия со стороны американского производителя, сообщает ведомство. Кирилл Леонов выяснил, как...

0: это повлияет на бизнес, он в студии. Итак, Кирилл, новая эпоха связи ускорит не только мобильный интернет, судя по всему.
1: Да, но ускорение мобильного интернета очень важно, потому что в Минцифре отметили, что за последние 6 лет объем интернет-трафика вырос на мобильных более чем втрое, поэтому развитие сети особенно важно в крупных городах, где наиболее высокая нагрузка на мобильную инфраструктуру. Ну а 5G, следует объяснить, это следующая после технологии LTE, то есть 4G, стандарт мобильной связи, и по сравнению с ним скорость передачи данных будет в несколько раз выше, в среднем от 300 мы скачем до 900 мегабит в секунду, и задержка сигнала от 1 или 5 миллисекунд вместо 30-50 миллисекунд у 4G. И в этой сети может работать 1 миллион устройств на 1 квадратный метр. То есть нужно еще собрать только людей или устройств в одном месте.
0: Да, они просто не поместятся, мне кажется, да, на одном квадратном метре миллион телефонов даже, не человек, да?
1: Да, такое вот дело. Похоже, это только сим-карт надо столько набрать на 1 квадратный метр. Если же говорить про бизнес и про отрасли, где это больше всего скажется, то, по мнению директора по развитию бизнеса Nexign Максима Нартова, новостям обрадуется не только телеком, но и отрасль робототехники.
2: Первым бенефициаром станут телекоммуникационные компании, для которых большая гибкость в построении каналов связи и настройки их характеристик позволит более целевым образом обрабатывать новые категории клиентов и предоставлять ту услугу, которая будет этим клиентам востребована. В более широком смысле преимущество получат компании, которые используют и внедряют роботизацию и управление флотом IoT-устройств, потому что именно там можно будет за счет более четкой настройки, за счет управления SLA и за счет контроля этих самых конечных устройств, конечных роботов, конечных датчиков, получить максимальный эффект для бизнеса, для его оптимизации, тонкой настройки.
0: На бумаге цифры поражают, конечно же, как будто бы, да, действительно все вот 3 раза должно подрасти в плане скорости, а в реальности действительно станет быстрее?
1: Да, но не сильно, потому что все-таки это были средние данные по 300 мегабит в секунду. По словам заместителя генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексея Дмитриева, скорость уже доходит до 700 мегабит в секунду. Он давал такие данные радио РБК. Ну а Валентин Петухов, он же блогер Вилсаком, объяснял РБК ранее, накануне, что резкий скачок качества ждать не стоит. Здесь речь скорее про удобство, и базовые пользователи, обычные потребители это скорее не заметят. Ну и в целом для бизнеса из-за этого с прошлой версии львиная доля может не переходить, считает руководитель направления исследований и разработок компании МОНС Эльдар Мусалямов.
3: 4G уже, в принципе, для всего хватает, для видео, звонков, телематики. 5G, конечно, мощнее и позволяет больше передавать данных с меньшей задержкой, но далеко не каждый бизнес получит от этого профит. Основная ценность для тех бизнесов, где критичны задержки и нужна огромная пропускная способность, ну или большое количество устройств. И промышленность, робототехника, и вот автономный транспорт. В интернете очень распространен пример удаленной хирургии 5G, но это скорее красивый маркетинговый пример для таких систем. Логично использовать оптику или что-то более надежная.
1: Но главный вопрос, который надо задавать как физическим, так и юридическим лицам, это стоимость. По данным гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, станет дороже, но не критично.
4: Связь изначально без запуска 5-го поколения, по данным нашего агентства, дорожает в среднем на 10-12%. И это, наверное, продлится, скажем так, в ближайшее время точно. Думаю, пока волноваться не стоит. Большего повышения, чем я сказал, пока не предвидится.
0: Пользователям, конечно, хотелось бы, чтобы было дешевле. Вот случится ли это?
1: Да, станет дешевле, но для этого нужно сначала покрыть всю территорию России базовыми станциями нового поколения, поколения 5G. И редакция РБК получила прогноз, когда это произойдет, от заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, нам надо ждать 2032 года. Вот тогда все будет 5G.
5: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому по поручению президента мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем 5G на действующей инфраструктуре. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: Злые языки в интернете шутят, что теперь можно будет в России намного быстрее замедлять интернет. Но мы, конечно же, как и предприниматели, ищем выгоду и позитив.
0: Благодарю. С последними новостями относительно того, что связь наша станет быстрее и качественнее, был в студии Кирилл Леонов. Ну, а нам предлагают сверить часы. Уже менее часа остается до момента, когда мы узнаем, какой будет новая ключевая ставка. Банк России опубликует решение Совета директоров в 13:30, а в 13:00 по Москве начнется наш спецэфир. Оставайтесь на частоте РБК.
6: РБК отрасли. Банк Синара выступит стратегическим партнером форума Capital Markets. В центре событий РБК 15 сентября пройдет 4-й форум Capital Markets. Ведущие эксперты банка Синара подтвердили участие в ключевых сессиях деловой программы. Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Синара Алексей Куприянов выступит на пленарной сессии «Какой курс? Актуальный взгляд на экономику России и рынки капитала». Он обсудит трансформацию экономики после 2 лет высоких ставок, инвестиционные стратегии в условиях неопределенности и устойчивость финансовой системы. Главный макроэкономист Инвестбанка Сергей Коныгин примет участие в круглом столе. Здесь обсудят прогнозы по ставке, инфляции и курсу валют. Директор департамента рынка долгового капитала Рустем Кафиатуллин присоединится к дискуссии о корпоративных облигациях и ЦФА. Руководитель блока инвестиций и управления благосостоянием Сергей Выжлаков расскажет об инструментах для private клиентов, эволюцию сегмента и альтернативные инвестиции. В форуме также примут участие представители крупнейших банков страны, Банка России и Минфина. В программе сессии о секьюритизации, крипторынке и инструментах для состоятельных клиентов.
7: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
8: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
0: 12:40 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Прямо сейчас смотрю на терминал. Индекс Мосбиржи сегодня выходил за отметку, слегка за отметку в 2300 пунктов. Сейчас такая небольшая коррекция. Ну и понятно, все в ожидании заседания ЦБ по ставке. В целом о том, как себя чувствует рынок, с какими настроениями инвесторы заходят в сегодняшний день, расскажет финансовый обозреватель РБК Никита Макаров.
7: Рынки на РБК.
0: Никит, приветствую. Ну, естественно, все мы ждем, уже менее часа остается до того, как узнаем, что же будет со ставкой. Многие по прогнозу экспертов, которых мы опросили, сказали, что все останется так, как и есть.
10: Да, 4%. Большинство аналитиков по вопросам РБК считают, что ставку сохранят. На это есть много факторов. Это повышенные инфляционные ожидания, это неопределенность с проектом бюджета, это повышение ЖКХ, это разгон кредитования. Да и в целом бизнес-климат по индикатору, вроде как темпы снижения замедлились. Но на самом деле рынок вчера подрос на нефти. И нефть преодолевала отметку $109 за бочку Brent. Вчера на сообщениях о том, что хуситы захватывают Бабы или Мандебский пролив. И сейчас очевидно, что какая-то коррекция происходит. Спекулянты скидывают позиции, фиксируют прибыль. Нефть по ближайшим фьючерсам стоит уже дешевле $105 за бочку. Ну и, собственно, это отражается на котировках нефти и газодобывающих компаний, поэтому индекс проседает. Не закрепились мы выше отметки 2300, и это, на самом деле, очень важная отметка с точки зрения технического анализа. Там проходит и нисходящая линия тренда, и проходит 50-дневная скользящая средняя. Вот если сегодня и за эту торговую сессию, и за недельную торговую сессию мы не закроемся выше 2300, то нас будет ждать снижение дальнейшее по индексу Мосбиржи. И, безусловно, это будет зависеть от решения Центрального банка по ключевой ставке. Если сохраняем, то мы точно идем вниз. Если ставку снижают на 20%,

0: 5 базисных пунктов, как это ожидает небольшое количество аналитиков, то есть шанс пойти выше, закрепиться и, возможно, сломать нисходящий тренд и потом уже подрасти. Вот, например, в марте у нас были уровни 2900 на нефти 120, поэтому можно, например, отправиться туда. Мы будем тоже подробно обсуждать в прямом эфире прямо перед началом публикации в 13.23, поэтому присоединяйтесь к телеэфиру, будем рады.
1: Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Никита Макаров. Конечно же, мы все с трепетом и вниманием ждем заседания ЦБ по ставке. Я думаю, что это будет главный драйвер сегодня для нас, как для редакции. Благодарю. Мы движемся далее. И прямо сейчас в нашем эфире специальный проект Надежды Сережкиной, посвященный годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Финансы.
2: Что такое 10 триллионов долларов? Если спросить Google, он решит, что речь про зимбабвийские доллары. В 2008-м из-за гиперинфляции там реально появилась такая банкнота. И теперь ее вручают лауреатам Шнобелевской премии. 10 триллионов долларов – это совокупное состояние 500 богатейших людей мира. 10 триллионов долларов – это стоимость 2 американских военных операций в Афганистане и Ираке. Да-да, не войн, а именно военных операций. Так их позиционировал Джордж Буш-младший. Но об этом чуть позже. 11 сентября 2001-го в России решали судьбу 2 триллионов рублей. Годовой бюджет страны только вносили в Госдуму. Профильный комитет уточнял параметры вместе с сотрудниками Минфина. Мой собеседник – участник тех консультаций, депутат от партии «Яблоко» Михаил Задорнов. Вспомнил, что пришлось прерваться.
4: Я помню, что я зашел в свой кабинет, потом вышел, вернулся в зал. Когда прошла новость, мы включили CNN и видели вот эти первые репортажи, когда самолеты залетают в World Trade Center. И, конечно, это было абсолютно такое шоковое состояние. Мы продолжали свое заседание и смотрели за новостями. Достаточно быстро его свернули, перенесли все на утро.
2: Биржа в Нью-Йорке неделю просто не открывалась. Такого не было со времен Великой депрессии. А когда открылась, капитализация рухнула на 1,5 триллиона долларов разом. Впрочем, это эффект высокой базы. Индекс S&P 500 упал на 14%. И российского слушателя таким вряд ли удивишь. В первые дни, как и всегда, пугали не последствия, а неопределенность. Михаил Задорнов пытался разобраться.
4: Утром мы позвонили своим коллегам, но у нас гораздо больше было все-таки тогда связь именно с Вашингтоном, не с Нью-Йорком, с тем, чтобы понять все-таки, что происходит. И, конечно, было видно, что в Штатах вот в эти дни, в общем, полная неразбериха. То есть там журналисты работали хорошо, старались освещать все, что возможно, но кто управляет, как работают спецслужбы, каковы реальные за пределами Нью-Йорка повреждения и что произошло, это было на протяжении, наверное, суток, в общем, не до конца понятно.
2: Вечером того же дня в эфир национального телевещания вышел Джордж Буш-младший и пообещал врагам Америки, цитата, «монументальную борьбу добра со злом. Золото и нефть полетели вверх». Депутат Задорнов оценивал последствия для того самого проекта бюджета размером 2 триллиона рублей.
4: Влияние на саму Россию, на наш бюджет было минимальным. Курс тогда двигался в коридоре, 28-30 рублей за доллар. Он вообще по этим событиям не шелохнулся. Влияние на фондовый рынок было минимально. Что было, наверное, важно, это то, что резко подскочили цены на нефть несколько дней, но потом они тоже вернулись к нормальным значениям. Ну, что значит резко подскочили? Нефть стоила 25-30 долларов за баррель. То есть, если она подскочила с 23 до 30, это, конечно, было очень много, но влияние на экономику было минимальным.
2: Американская экономика тоже не заметила кризиса. Ее поддержали, барабанная дробь, военные расходы. Рост ВВП последовательно ускоряется с 1% до 4,5%.

0: 25%.
1: В начале нулевых трежери сдавали до 5% в год, да еще и в долларах. Неудивительно, что среди активных покупателей был и Банк России. Он, к слову, 11 сентября получил важный урок, как реагировать на события, которые меняют все. Торги не открывать, банкам раздать ликвидность, в банкоматы завести наличку. Одно отличие – ФРС не делала заградительных ставок, ДКП, наоборот, смягчали. Когда банковской панике удалось избежать, новая глава. Спецслужбы требовали контроля за операциями граждан, бизнеса и организаций. Последствия видны до сих пор, говорит Михаил Задорнов.
2: Соотношение там продавцов, продуктовиков, то есть те работники банков, которые продают или создают продукт, и соотношение работников, которые контролируют, юрист, комплайенс, внутренний контроль. Это соотношение, оно резко изменилось в пользу последних. То есть контролеров стало чуть ли не больше, чем самих продавцов и тех, кто делает банковские продукты и IT. И это абсолютно ненормальная вещь, потому что это просто издержки банков. Но в конечном счете, кто за это платит? Клиент. Потому что меньше процент по депозитам, больше процент по кредитам, с тем, чтобы расширить банковскую маржу на содержание.
1: Ни один банк, впрочем, из-за новых издержек не закрылся. Чего не сказать о страховых компаниях. После терактов 11 сентября они выплатили, если переводить на современные деньги, 59 миллиардов долларов. Это рекорд. А еще изменили подход к работе. Если раньше они пытались оценить риск, то теперь стали оценивать, могут ли они оценить риск. Если нет, лучше вообще не страховать. Не самая гуманная практика, правда? Больше о гуманитарных последствиях рассказал Михаил Задорнов.
2: Я смотрел не так давно статистику. Если мы берем 2001 год, в мире было не более чем 10 миллионов беженцев тогда. В 2014 году, до арабской весны, 15-16 миллионов беженцев. Сейчас более 40 миллионов беженцев. Войны, которые стали ответом на события 11 сентября, арабская весна, гражданская война в Сирии, повлекли огромное движение мигрантов. Последствия этого не только экономически, не только несчастье этих людей, но и большие политические проблемы.
1: Второй президентский срок Буш-младший закончит с худшим для себя рейтингом. Его работу одобряли 22% сограждан, подсчитали в CBS. Сопоставимые цифры были разве что у Трумана на фоне тупиковой Корейской войны и Никсона после Уотергейта. Критиковать 43-го президента будет новой привычкой всех его последователей, даже однопартийцев, включая Дональда Трампа, который, впрочем, и сам ведет военную кампанию на Ближнем Востоке.
2: К сожалению, проблема терроризма не решена. Мы видим, что 25 лет прошло с 11 сентября, но теракты, конечно, не такого масштаба, но уносящие жизни десятков людей происходят, что еще раз доказало, что неизбирательная реакция на терроризм, масштабные военные действия против страны в целом, без разбора, кто прав, кто виноват, они не решают никаких проблем.
1: Справедливости ради надо дать Бушу шанс. Объявляя о военной кампании в Ираке 19 марта 2003 года, президент заявил: «Наши вооруженные силы вернутся домой, как только закончат работу». Пока не вернулись. Зато в Афганистане вернулся к власти Талибан. Мы попросили Михаила Задорнова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001-го?
2: Это был огромный теракт, который, наверное, развеял у всех нас иллюзию того, что где-то, даже в самой богатой и мощной стране, есть абсолютная безопасность.
1: К слову о мощности страны. Министр финансов Пол О'Нил в какой-то момент сказал Бушу, что военные операции обходятся бюджету слишком дорого. На горизонте дефицит, безработица уже ползет вверх. Но понимания не встретил и отправился в отставку, на что инвесторы отреагировали распродажами. С тех пор потолок госдолга США пересматривается ежегодно, что еще раз доказывает: 11 сентября – один день, который изменил все.
0: В США сегодня проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Главная церемония начнется в Нью-Йорке в 15:30 по Москве. У мемориала на месте Всемирного торгового центра родственники зачитают имена погибших. Дональд Трамп примет участие в церемонии у

0: Пентагона. Памятные мероприятия пройдут также и в Пенсильвании на месте падения рейса 93. Вечером в Нью-Йорке зажгут 2 вертикальных луча в память о башнях-близнецах.
1: Автоньюз. Есть автомобили, которые буквально спасли своих производителей от разорения. Самый известный пример – это Porsche Cayenne, в котором спортивное наследие марки воплотилось в универсальном кузове. Но у Lamborghini история еще интереснее. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как создателя суперкаров от финансового краха спас маленький «Фиат». В 70-х годах у Lamborghini начались серьезные проблемы. Компания готовила преемника Миура и одновременно работала над будущим Кунтош. Но денег становилось все меньше. Основатель марки Ферруччо Lamborghini в 72-м году был вынужден продать больше половины компании, а спустя 2 года окончательно вышел из бизнеса. Lamborghini пыталась зарабатывать буквально на всем. Компания разрабатывала военный внедорожник, а еще помогала BMW с созданием среднемоторного спорткара М1. Но эти проекты не решили главную проблему. Заводу в Сан-Агата-Болоньезе нужна была стабильная загрузка и деньги. И тогда, в 79-м году, инженер Джулио Альфьери предложил довольно необычную идею – наладить на заводе производство небольшого утилитарного автомобиля на базе Fiat 127. Причем не обычного 127-го, а его бразильской версии – Fiat 147. У нее был более надежный двигатель, рассчитанный на топливо худшего качества. Альфьери предложил превратить этот маленький переднеприводный автомобиль в машину для сельской местности и горных районов. Так появился Fiat Rustica. Полноценного внедорожника из него, конечно, не сделали. У машины даже не было полного привода. Зато инженеры всячески его доработали, увеличили дорожный просвет и установили защиту. Кузов, кстати, окрашивали только в один цвет – серо-бежевый. Решение было вполне практичным. На таком автомобиле дорожная грязь была почти незаметна. Изменили и передаточные числа коробки. 2 короткие передачи давали больше момента на низких оборотах. Мощность составляла смехотворной по нынешним временам 50 лошадиных сил, но их хватало для небольшого автомобиля. За 2 года Lamborghini собрала около 5000 автомобилей Rustica. Это был небольшой объем, особенно по сравнению с массовым 127-м, но проект позволил заводу продолжить работу и пережить сложный период.
2: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки – специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги, которыми обладаешь – орудие свободы. Те, за которыми гонишься – орудие рабства. Жан-Жак Руссо.
3: Одинаковые вывески. Одинаковые концепции. Одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
4: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
3: В среду в 21:00. Панки живы.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
3: Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лангусты и шортисты.
8: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера,

продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?» Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Оперштаб организует на поврежденном при атаке дрона в складе «Озон» в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее глава региона рассказал, что после ударов беспилотников в городе повреждена гражданская инфраструктура, но обошлось без пострадавших. В небе над Пермским краем сбито 36 дронов. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Атаке подверглись два промпредприятия. С начала суток режим опасности из-за беспилотников объявили в 26 субъектах России. Российские предприятия освоили производство подводных технических комплексов на отечественной элементной базе. Об этом сообщил начальник военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» Николай Евменов, пишет ТАСС. По его словам, такие комплексы рассчитаны на решение тяжелых задач в сложных условиях, а их применение напрямую влияет на сроки, стоимость и безопасность подводных операций. Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила 6 долларов за галлон. Об этом сообщил телеканал NBC News. По его данным, с начала конфликта с Ираном средняя цена дизеля в стране выросла на 60%. Акции китайской компании Shanghai Inflame Technology, которая разрабатывает чипы для искусственного интеллекта, подскочили более чем на 230% после дебюта на шанхайской фондовой бирже. $70 за бумагу. Инвесторы делают ставку на способность китайских производителей ИИ-чипов заменить продукты NVIDIA в Китае. Организаторы фестиваля электронной музыки «Зион Фестивал», который пройдет в Тбилиси 25 и 26 сентября, запретили россиянам вход на мероприятие. Об этом говорится на сервисе по продаже билетов. Сколько россиян успели купить эти билеты, пока неизвестно. Больше новостей на сайте РБК.
2: Здравствуйте, бизнес, предприниматели, инвесторы, экономисты и не только. Все же несколько месяцев ждут, когда Центробанк прекратит снижать ключевую ставку. Безусловно, ждут с опаской. А Центробанк все снижает и снижает. Да, не со скоростью ракеты, а со скоростью кареты. Но остановится ли эта карета на ночлег или все-таки продолжит свой путь к светлому будущему с однозначной ставкой? Ответ на этот вопрос в нашем специальном эфире. Эфире радио РБК, который для вас проводят Олег Овчаренко и Илья Приходько.
3: Честно, даже просто после ракеты и кареты не знаю, как продолжить, но действительно этот день настал. Во-первых, сегодня заработало 5G в некоторых российских городах, поэтому, как мне кажется, сегодня Центробанк просто обречен на позитивные новости для российской экономики, российского бизнеса.
2: Новость о ставке дойдет гораздо быстрее сегодня.
3: Это точно. До многих, у кого 5G засветилось все-таки заветное на экранах мобильных телефонов. Какие же ожидания у бизнеса? Как он будет реагировать на все происходящее? Что все это значит для экономики? Ответы на эти вопросы мы, как всегда, даем в прямом эфире радио РБК. Я напомню просто в самом начале, что существует консенсус-прогноз РБК, мы периодически к нему апеллируем. Большинство аналитиков уверены, вот уверены в том, что Центробанк сохранит текущий уровень, то есть 14% годовых. И сентябрьское заседание таким образом может стать первым с июня 2025 года,

0: когда ЦБ оставит ставку без изменений. Вот пока диспозиция такая. Посмотрим, что изменится.
1: Да, но заметим, что в этом консенсус-прогнозе РБК больше аналитиков склоняется к тому, что на 25 базисных пунктов снизится ставка. В публикации говорится, удвоилось количество таких людей. Не два человека, а четыре. Аж.
0: Может быть. Давай сразу определим нашу с тобой диспозицию. Ты какого мнения придерживаешься?
1: Ну, есть много данных, которые говорят действительно о том, что ставка будет сохранена. Это, безусловно, и бюджетный стимул, это и все еще пока остающимися высокими инфляционные ожидания. Несмотря на то, что инфляция замедлилась, ждем мы, что в октябре влияние на нее окажет тарифы ЖКХ, индексация их. Я буду склоняться к тому, что ставка останется на уровне 14%, но вовсе не по экономическим причинам.
0: Я все-таки смело попробую предположить, что ставка снизится, пусть даже незначительно, 0,25, может быть, мы увидим такое снижение. Пусть я сегодня буду чуть больше оптимист.
1: А я просто, знаешь, как скажу, 14%, если она останется такой, я буду рад, что угадал, а если снизится, я буду рад, что снизилась.
0: Все-таки здесь нужно не угадывать, Олег, а все-таки делать какие-то изыскания, предположения, анализ. Прямо сейчас к эфиру подключается главный экономист ВТБ Родион Латып, который известен тем, что его прогнозы, как всегда, да, обычно бывает самое точное, это даже Центробанк признавал. Родион, добрый день, вы в эфире. Кто же из нас все-таки прав? Олег, который говорит, что будет 14% ставка, или я, который делает ставку на 13,75%?
2: Здравствуйте, да, я буду как двурукий экономист, знаете, которым недовольны, которые всегда за и против, и я считаю, что есть аргументы как и за сохранение ставки, есть так и за снижение. Ну, глобально картина выглядит так. Вот в 2023-2024 годах, да, Центральный банк боролся с перегревом экономики, да, так называемым перегревом, и боролся с повышенным спросом. Инфляция 2026 года, да, ее отклонение от цели, оно в основном вызвано шоками предложения. Ну, то есть вот, цены на бензин растут не из-за того, что спрос в экономике сильный, да, а из-за того, что его просто меньше стало. И в теории, если считать, что эти шоки временные, то Центральный банк может продолжать свой намеченный курс, не реагировать на эти шоки, они рассосутся, все будет нормально, да, и продолжать спокойно цикл снижения. И в этом смысле сегодняшнее заседание – это маркер того, насколько Центральный банк считает эти шоки временными или постоянными. Если же их считать постоянными, да, если мы считаем, что предложение выбыло навсегда, то действительно требуется более жесткая денежно-кредитная политика. Поэтому если Центральный банк считает, что все нормально, все рассосется, цены на бензин нормализуются, то снижение продолжится. Если вдруг, ну, по его ощущениям, Центральный банк решит, что эти шоки болезненные, долгие, да, придут к дополнительным инфляционным ожиданиям через дополнительным инфляционным давлением через рост цен на другие товары, да, потому что вслед за ценами на бензин и растут цены.
0: Ну, Родион, простите, но в этом случае снижение ключевой ставки даже на 0,25, оно может быть в этом смысле символическим, скорее таким сигнальным, чем реально оказывающим эффект на экономику. Может быть, такой будет вариант все-таки?
2: Я думаю, даже не в терминах, вот каким будет текущее решение. Да, гораздо важнее, приведет ли текущее решение к пересмотру дальнейшей среднесрочной траектории. То есть можно оставить ставку неизменной, а рынок все равно продолжит ожидать продолжения цикла снижения и условно, там, что ставка достигнет 13,50 на конец года. А можно при этом оставить ставку неизменной, но дать таких жестких сигналов, что все пересмотрят свои ожидания и все перестанут ждать продолжения цикла снижения. Поэтому в этом смысле, как бы, важно не само решение, а то, насколько поменяются ожидания дальнейшей траектории. Мы очень надеемся, что вне зависимости от того, какое решение сегодня примет Центральный банк, он все равно в ближайшие месяцы продолжит снижать ставку, и до конца года она будет 13,50.
1: Вот. Родион, тут еще на что хочется обратить внимание, безусловно, на бюджетный фактор и на российскую экономику. Во-первых, госдолг, дефицит бюджета, прошу прощения, пока все еще в полтора раза превышает план. С другой стороны, рост ВВП составляет 0,6% год-году в июле 2026 года, да, вот последние оценки Минэкономразвития, пока меньше 1%. Вот эти факторы как будут влиять на решение Центробанка по ключевой ставке?
2: Бюджет Фактор бюджета уже учтен на предыдущем заседании, то есть для Центрального банка не является новостью, что расходы отклонятся от изначальных предпосылок Минфина, ну, из

0: тех предпосылок, которые заложены в закон о федеральном бюджете на текущий год. Он это учел в июльском заседании, да, в том числе пересмотрев траекторию ключевой ставки наверх на следующий год. Далее, ну, расходы, они могут даже становиться более умеренными к концу года, как, например, было в конце прошлого года. Поэтому мы ожидаем, что дефицит бюджета, хотя и, как бы, и ну, сложится выше ожиданий, но он будет в пределах 3% ВВП. И на это Банк России уже заложил.
1: А будет ли здесь ждать, извините, Центробанк новых параметров бюджета на следующие 3 года?
0: Да, конечно, он будет, ну, то есть мы все, да, с нетерпением ждем параметров бюджета, но вопрос в том, вот, ну, вот, мы все, и консенсус, и Центральный банк заложился на то, что так называемый структурный первичный дефицит бюджета суммарно за два года составит 3% ВВП. И это реалистичная предпосылка, на самом деле, которая нормально состыкуется с тем, как это было в прошлые годы. Поэтому мы считаем, что бюджет и бюджетные проектировки не удивят сильно Центральный банк, потому что ну, министр Силуанов уже говорил, да, о том, что бюджетное правило не будет соблюдаться до 2029 года, и в этом смысле ну, отклонение от бюджетного правила уже всеми учтено, и скорее это было шоком предыдущих решений, когда вне консенсуса Центральный банк не стал снижать в июне ставку на 50 базисных пунктов.
2: Родион, я вас внимательно слушал все это время. Мне кажется, вы нас подводите к тому, что все-таки останется 14%. Вот если бы я был членом совета директоров ЦБ, я бы вот решил, да, после того, что вы сказали, однозначно 14%.
0: Да нет, почему? Я наоборот говорю о том, что бюджет учтен, да, шоки предложения можно считать временными, и в таком случае можно продолжать снижение, да. Но за сохранение есть другие факторы, то есть вот вы говорили про экономическую активность, но вот в основном, как бы во многом, вот отчасти, да, вот эта слабая экономическая активность связана с тем, что у нас снизилась добыча нефти, нефтепереработка. И это связано с внешними факторами, да, не зависящими ни от бюджета, ни от Центрального банка. И на самом деле снижение нефтепереработки, да, это вычет из предложения в экономике. Ну, снижение доступности предложения бензина в экономике – это проинфляционный фактор. На самом деле, несмотря на охлаждение экономики, его можно интерпретировать не как охлаждение спроса, а как снижение предложения и тоже реагировать на него более жесткой ДКП.
2: Расклад ясен, истина уже буквально через 20 минут, даже меньше. Родион Латыпов, главный экономист ВТБ, был в эфире радио РБК. А уже, знаете, есть технологии, которые как будто бы позволяют забежать вперед. Нейросеть от Яндекса уже знает, что будет с ключевой ставкой.
1: Так, оказывается, что она сказала?
2: Люди по этому поводу уже иронизируют. Цитирую. Сегодня, 11 сентября 2026 года, серия прервалась. ЦБ сохранил ставку на уровне 14%. Я не знаю, может быть, это по владивостокскому времени какие-то сделаны выводы нейросети, но это скриншот, который сейчас активно очень в социальных сетях гуляет. То есть люди уже предполагают, что все так и будет.
1: А представь, если мы предположим, что это владивостокский Центробанк уже решил, а в разных часовых поясах ведь могли быть разные решения, собираются, и за какие голоса больше, вот то и получится.
2: Я предлагаю собирать мнение экспертов далее в нашем эфире. Между тем, 13.12, момент истины приближается. А что бизнес вообще по этому поводу говорит? Есть возможность услышать прямо сейчас голос генерального директора холдинга «Автодом» Андрея Ольховского. Он присоединяется к нашему эфиру. Андрей, добрый день. Ваша ставка?
3: Добрый день. Моя ставка будет...
2: Так, еще раз, Андрей, потому что связь нас подвела в самый интересный момент, как это часто бывает. Давайте еще раз. 14 или меньше? Мы попробуем еще раз связаться с Андреем Ольховским. Мне кажется, что вот специально, как только мы пытаемся задать конкретный вопрос, сколько же мы увидим в итоге в решении
1: ЦБ? Пока нет конкретного ответа, кроме Яндекса.
2: Яндекс знает, на самом деле, да, нейросети. Но, кстати, обращаемся к нашим слушателям. Если у вас тоже есть какие-то варианты, присылайте в Телеграм радио РБК. Может быть, у вас есть наиболее какие-то радикальные. Но мы можем, например, услышать мнение генерального директора холдинга «Адитим» Георгия Солдатова, который занимается, к слову, экспортом промышленности оборудования. Вот он говорит, что ситуация сейчас такая. Лимиты выдачи кредита, да, брать кредит очень сложно. Ситуация с этим ужесточилась, и на самом деле пора бы уже несколько смягчить денежно-кредитную политику. Давайте послушаем.
4: Мы в настоящий момент не кредитуемся. Даже там 3 года назад компания могла получить 1 миллиард операционный кредит, сейчас она может получить в 3 раза меньше. Если же говорить про поддержку, мы воюем и переписываемся с банком, который на нас обещает подать в суд за то, что ему Минпром не компенсировал меры господдержки, которые мы получили через субсидирование кредитной

0: ставки когда-то давно. Поэтому поддержка нам только снится, работаем сами.
1: Ну, уже довольно давно нам различные предприниматели говорят, что действительно гораздо сложнее стало брать кредиты.
2: Меня пугает выражение «воевать с банками», честно скажу.
1: Вот, но вот некоторые россияне, например, в розницу войны как будто бы стало меньше. Ну, вот потому что данные, например, Frank RG, россияне в августе взяли в банках на 3% больше кредитов, чем в июле, и на 13% больше, чем годом ранее. А вот объем рефинансирования вырос 1.5 раза, это данные Объединенного кредитного бюро.
2: Снова с нами на связи генеральный директор холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. Андрей, еще раз добрый день. Слышите ли вы нас?
3: Я вас слышу прекрасно.
2: И мы вас тоже. Ключевая ставка сегодня какая будет, как думаете?
3: Мой прогноз 13.75.
2: О,
3: позитивный сигнал.
2: Это хорошо. Это как у меня, кстати. Вы приплюсовались к моему мнению. А почему?
3: Рынку нужен позитивный сигнал. Если мы сохраним ставку, для рынка будет означать, что что-то не так в экономике. Мы не двигаемся вниз, а нам это нужно.
1: Извините, а без этих сигналов разве нельзя сказать, что что-то не так в экономике?
2: Надеть брошь какую-нибудь.
3: Люди хотят надеяться на то, что ставка будет снижаться, доступность кредитов будет расти, и бизнесу можно будет думать об инвестициях. Сегодня бизнес не думает об инвестициях. Только лишь бы сохранить текущий бизнес, и это тоже хорошо.
2: В одном из интервью вы сказали в свое время, что ставка бьет не по клиентам, а по расходам дилера. С тех пор ничего не поменялось?
3: Фактически поменялось, но очень незначительно. Несмотря на снижение ключевой ставки с высших показателей более 20%, реальная стоимость кредитов для бизнеса снизилась не очень сильно.
2: Ну, кстати, да, сейчас можно думать не о кредитах, может быть, о покупке скорее нового автомобиля элитного, что-нибудь вроде Феррари. Но в таком случае, смотрите, ну вы сами говорите, нужен сигнал 13.75, но глобально же для вас ничего не поменяется. Как коммерческие кредиты были дорогие, так и будут. Минимум плюс 3%, а то и более.
3: Для бизнеса и для физических лиц ничего не поменяется. Но такие шаги очень важны для бизнеса как сигнал, двигаться дальше или нет.
1: Вот давайте оценим ситуацию в конкретном вашем бизнесе, в вашем предпринимательском деле. Вы говорите, что для физических лиц мало что изменится. Вы за последние полгода, год фиксируете рост числа клиентов, рост числа покупок, рост объемов продаж?
3: В рамках нашей компании мы фиксируем рост продаж, но это не связано с тем, что идет смягчение денежной кредитной политики. Это появляются новые продукты, новые автомобили, и клиенты, естественно, готовы к новым покупкам.
2: Мне кажется, сейчас от вас должен прозвучать рецепт, как выживать в условиях довольно высокой все-таки ключевой ставки и дорогих кредитов. Давайте об этом поподробнее, потому что я думаю, для многих бизнесменов это был бы интересный совет.
3: Тут нет какого-то чуда. Мы снизили существенно все расходы, которые можно было снизить. Закрыли инвестиционные программы. В основном это были IT-решения. И мы сегодня купировали максимально возможно все расходы.
2: А честно скажите, сокращали кого-нибудь из персонала?
3: Из персонала никого не сокращали, потому что, как правило, в автомобильном бизнесе персонал получает зарплату, исходя из объемов продаж, и очень сильно привязан к бизнесу.
1: А зарплата в данном случае растет?
3: Зарплата растет.
2: Олег, какой вопрос, такой, собственно, и ответ. Хорошо, Андрей, представим, что Центробанк принимает другое решение, и вдруг всех хочет удивить, и неожиданно поднимает сейчас ключевую ставку. Что вы тогда будете делать? Вот даже не 14, не знаю, там 14,5 будет, к примеру. Ваши действия в первые минуты, когда вы слышите такое решение Центробанка?
3: Для нас это четкий сигнал, что следующий год будет опять без инвестиций в бизнес, без возможности его развивать. Как раз сейчас мы планируем бюджет следующего года, и это будет значить, что мы должны спланировать его консервативно.
1: А сейчас из какой стратегии исходите?
3: Мы считаем, что базовый сценарий на следующий год ставка 12-11%.
2: 12-11% это весьма оптимистично. Даже, собственно, по прогнозам так нет.
3: Ну, мы уверены в том, что политические сигналы тоже будут слышать в Центральном банке, и они будут двигаться в эту сторону. Иначе экономика будет в очень нездоровом состоянии.
2: Вот, кстати, о политических сигналах не вы один говорите. Буквально мы сегодня вспоминали, что издание Bloomberg тоже писало про то, что без политических сигналов, которые ждут, в том числе от Центробанка, в этом случае ничего не обойдется. Вот как вы считаете, насколько силы этих политических сигналов?
1: Я бы даже добавил, потому что, мне кажется, политический сигнал четко дал президент на Восточном экономическом форуме. Правительство и Центробанк проходят между Сциллой и Харибдой в своей политике.
3: Лично мое мнение, я считаю, что политические сигналы более чем важны для Центрального банка.

0: потому что это определяется не только внутри банка, но еще и как это будет влиять на другую часть России, на предприятия, на физических лиц, на электоральный период сейчас. Это действительно очень важно. Не может Центробанк двигаться автономно, невзирая ни на какие сигналы, ни на какие-то посылы со стороны бизнеса, политиков и физических лиц.
1: Тогда прямо спрошу, когда президент Владимир Путин поддерживает Центробанк и правительство в макроэкономической политике, он поддерживает Центробанк в его жесткости или в его такой мягкой плавности снижения?
0: Вы знаете, это сложный вопрос, потому что это политика. В политике поддержка чего-либо не означает реальной поддержки. Нужно читать между строк. Я думаю, что Центральный банк это умеет делать лучше, чем я.
2: Спасибо. С нами на связи был генеральный директор холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. Наши слушатели, кстати, тоже могут комментировать все происходящее, делиться своими прогнозами. На брошь найдется, а сам не бери кредит, пишут нам, например, в Телеграм слушатели. Тоже можете любые свои измышления,
1: кстати,
2: по этому поводу направлять.
1: О прогнозах напомню, что на следующий год прогноз по средней ключевой ставке Центробанка от 10,5% до 12,5%. На этот год диапазон от 14,5% до 14,6%. Это средняя ключевая ставка. В начале года она была в районе 16%, сейчас 14%. То есть, видимо, можно предположить, что до 13%, наверное, до конца года ставка должна-то опуститься.
2: А мы делаем шаг вперед. Хочется, чтобы Центробанк тоже шаг вперед сделал вместе с нами сегодня. 13.20 в Москве. Давайте зададим еще вот с какой стороны на все происходящее. Главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров присоединяется к нашему разговору. Илья, добрый день. Ну, вы-то с высоты своего опыта из своей сферы что бы сказали по поводу того, какой будет ставка ЦБ сегодня?
3: Здравствуйте. Мы за холд. Мы стояли за холд в июле. Тогда было тактическое решение, на наш взгляд, но локально выглядело красиво, но с учетом того, что мы видим по инфляции нефтепродуктов, общего динамики цен, вторичные эффекты, которые в том числе и через курс рубля мы видим.
2: Вот. А что подпитывает ваш консерватизм в этом случае?
3: А смотрите, консерватизм подпитывает, что сейчас инфляционные ожидания очень сильно сравнялись с депозитными ставками. Это еще началось в июне, и физики дрейфуют от сберегательной модели к потребительской. Это сквозит из материалов Банка России. Это видно по опросам предприятий, которые вчера вышли. Мы видим, что обрабатывающий сектор и розница чуть-чуть улучшают свои оценки. То есть мы видим, что потребительские настроения не так плохи, как кажется. Да? У нас неоднородные данные в целом по экономике, как обычно.
2: То есть опять есть угроза разгона инфляции, при том, что ЦБ всегда говорит о таргете в 4.
3: Абсолютно верно. Есть угроза разгона инфляции. Заботкин об этом на пресс-конференции, по крайней мере, я это увидел, да, что у нас есть базовый сценарий. Банк России говорил, что мы снижали ставку в июле, исходя из того, как базовый сценарий видится. До этого несколько кварталов подряд ЦБ шел в хвосте цикла снижения инфляции. То есть инфляция фактически оказалась там от 1 до 2% ниже прогнозной. И в июне во втором квартале прошлого года эта ситуация развернулась. Все-таки в июле нужно было притормаживать. Тактически вроде как бы все упиралось в то, как нужно трактовать историю с топливом, временную, невременную, насколько временную. Вот. Но мы видим, что опять баланс риска смещается в сторону проинфляционных, и население не воспринимает ставки как запретительные, предприятия не воспринимают ставки как запретительные, кредит во всех сегментах растет, с разной скоростью он растет. И денежная масса идет выше траектории прогнозы ЦБ, верхние планки там 7-12 они ставили, сейчас 13. Вот, поэтому здесь и Банку России сейчас приходится справляться не только с инфляцией спроса, да, которые до этого все время не таргетировали, а и в основном справляются, еще есть негативные шоки предложения, без на которых, ну, скажем так, пока это чисто сценарная история, когда Банк России говорит, что к концу года ситуация с топливом уйдет. Да, мы видим, что с объемами плюс-минус не так все плохо, вот и очереди сохраняются, но ценовая траектория выглядит не лучше.
1: Ну, действительно, да, бензин сейчас дорожает не теми темпами, что еще месяц назад. Илья, вот мы инвесторы, мы люди, которые храним деньги на брокерских счетах, хотим заработать. Поэтому вопрос. Ставка 13% или еще один визит Уиткова и Кушнера в Москву?
3: Да какая разница, приедут они еще раз или не приедут, но приедут.

0: Но мы видели, как Мосбиржа реагировала, когда они были.
1: А на ощущения реагируют только на геополитику. Ну, лично у меня оно складывается такое.
2: Ну, биржа сейчас это преимущественно физлица. Физлица более впечатлительными, чем мы с аналом. Вот поэтому реагируют.
0: Да, ну будем надеяться, что эти впечатления, да, не всегда будут обманчивыми. Угу.
2: У нас очень оптимистичное население, очень оптимистичные компании. Посмотрите опросы предприятий, даже вот, которые всегда вышли, да, говорят, что ситуация не улучшилась, но оптимизм подрос. Как только что-то чуть-чуть лучше становится, все тут же бегут брать кредиты. Поэтому вот, поэтому Банку России все-таки приходится немножечко приземлять агентов, чтобы вот как-то...
0: Ну, понятно, да. Илья Федоров, главный экономист БКС «Мир инвестиций». Пока кто-то смотрит на промышленность и на потребительскую активность, мы смотрим на индекс Мосбиржи, а он в минусе сегодня практически с самого утра. 0,5% снижения, 2294 такой уровень.
1: Можно сказать, стакан наполовину полон, потому что не 1900, например, как летом.
0: 13.25, но мы продолжаем собирать мнение экспертов пока примерно поровну, да, и уже оба эксперта, двое из опрошенных, говорят о топливном факторе, как о том, что будет в том числе влиять на настроение совета директоров ЦБ. Присоединяется к нам управляющий партнер мультисемейного офиса Сисигар Ирина Жарова-Райт. Ирина, добрый день. Вот 5 минут меньше даже остается до решения Центробанка. Вы чего ждете?
3: Знаете, коллеги, окажусь, может быть, не очень приятно, ничего не жду.
0: Вообще ничего не ждете?
3: Политики ЦБ, а я вам скажу, вы знаете, никакого существенного даже на 0,5 понижения там поинта или на... не изменит глобально вопросы и подхода, то есть к задаче. То есть у меня, я остаюсь при своем же мнении, что поддерживать нужно реальный сектор экономики, нужно... производство и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась в реальном производстве своим путем, а надеяться, что снижение незначительное поднимет настроение гражданам, они побегут брать ипотеку и поддержат стройку или какие-то другие там, не знаю, потребительские кредиты, ну, мне кажется, это звучит утопично.
1: Стране нужны паровозы, нам нужен металл, как говорится, вот так вот.
0: А кому-то нужен хороший индекс Мосбиржи?
3: Ну, и нужно хороший индекс Мосбиржи, но соглашусь с предыдущим коллегой, то есть это просто настроенческая вещь, вот все-таки здесь сейчас важнее подойти к следующему, к одному параметру, то есть на уровне именно не ЦБ, а на уровне правительства, президента страны, то есть принять решение, что мы поддерживаем, то есть мы поддерживаем ли экономику в реальном сегменте или в этой... Но это не наша задача. Это, знаете как, родине виднее, она точно...
1: Вот, Ирина, конкретная мера, которая поднимет вам настроение.
0: Ставка 4%, я знаю.
3: Видимо, вы меня уже посчитали.
0: Вы согласны? То есть, ну, из реалистичных, ну, 4 это слишком радикально. Давайте вот, звучало мнение там 12%, да, более-менее. Например, Автодом закладывает, да.
3: Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас и работать в правильном сегменте, то есть признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом не стесняться, который у всех не очень, и у нас тоже так себе, но мы в реальном сегменте находимся. Но мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированной ставке, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
1: Ирина, на самом деле, вот наш телеграм, радио РБК, просто завалили вопросами. Ну, когда, наконец, цены на квартиры будут падать? Ну, дешевые кредиты, наверное, должны же этому поспособствовать?
3: А мне кажется, будут способствовать не дешевые кредиты, а способствовать это будет, когда нужно будет пересмотреть. Мы сейчас уже с вами снижение, те кредиты, которые были получены ранее девелоперами на строительство, они все равно пойдут по старому ключу. Уже все потрачено и перезаложено и заложено многократно. Здесь снижения существенно не будет. Я думаю, сейчас мы с вами увидим единственное, где вы сможете, ну, скажем так, приобрести новую квартиру по какой-то разумной цене, это на вторичном рынке, где покупатель будет уступать просто потому, что ему нужны сейчас деньги.
0: Мечтательно-минорное настроение вы нам сообщили сейчас. В эфире Ирина Жарова-Райт, управляющий. Хорошо, принято. Управляющий партнер мультисемейного офиса Сисигар. Но давайте подведем итоги. У нас остается буквально минута 20 до того момента, как мы узнаем, что в итоге думает Центробанк. Консерватизм. Вот прямо сквозит консерватизм.

0: 14%, как будто бы все опрошенные нами эксперты выбирают в качестве меньшего зла, наверное, происходящего, и даже символические снижения на 0,25%.
1: Я вот обратил внимание, что два представителя бизнеса у нас были, и оба говорят, что сейчас не ставка для них главная. Сейчас главные инвестиции в реальный сектор. В общем, все, что угодно, только не ставка. Либо это такое смирение и понимание...
0: Принятие неизбежного.
1: Принятие неизбежного. Ну, либо действительно вопрос вот какого-то такого беспокойства за российскую экономику, которая все равно, да, и топливный кризис так или иначе на логистику влияет, на доставку товара. В общем, проблем много.
0: За 30 секунд до выпуска новостей на радио РБК я начинаю понимать, что, наверное, был несколько оптимистичен, когда говорил про 13,75. Я как-то тоже начал склоняться к тому, что говорит консенсус прогноз РБК. Я напоминаю, 14% сохранения ставки на текущем уровне. Если так случится, то это будет впервые за долгое время сохранение ключа на том уровне, какой есть. 10 секунд до момента истины. У вас есть телеграм радио РБК. Испытайте удачу прямо сейчас. А вдруг угадаете? А вдруг цифры окажутся действительно ровно такими же, какие вам нужны? А мы новости от Аси Касьяновой послушаем.
2: В столице 13:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. ЦБ по итогам очередного заседания должен принять решение по ключевой ставке. И вот как только что стало известно, регулятор оставил ее на уровне 14% годовых. Нынешнее решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков РБК. Это уже 11-й раз. До этого регулятор 10 раз подряд снижал ставку, а это впервые, когда он оставил ее на прежнем уровне. Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в мире в 2026 году на 2,5 миллиона баррелей в сутки на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Там ожидают нормализации ситуации не раньше 2027 года. По оценке МЭС, снижение спроса на нефть в этом году будет сопоставимо с другими четырьмя кризисами, происходящими в мире за последние 60 лет. Россия по итогам первого полугодия 26-го нарастила товарооборот со странами глобального юга на 14,5%, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, передает РИА Новости. По его данным, за последние три года рост почти на четверть. Доля стран глобального юга во внешней торговле России сегодня больше 75%. Минпромторг видит устойчивую положительную тенденцию. Европейская комиссия одобрила передачу Украине дополнительно 6 миллиардов евро на приобретение боеприпасов, дронов и ПВО. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Речь, в частности, идет о приобретении Киевом ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями, в том числе с фрагментацией торговли, фискальным и инфляционным давлением, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. При этом экономики стран объединения продемонстрировали устойчивость и вносят значительный вклад в глобальный рост, отмечается в документе. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Часов 32 минуты в Москве. Это специальный эфир радио РБК, посвященный решению Центробанка. Теперь уже можно говорить, оставить впервые с июня 2025 года ставку на прежнем уровне. Сейчас этот уровень составляет 14%. В кои-то веки решение ЦБ совпало с аналитиками и участниками рынка.
0: И с аналитикой нейросети, судя по всему, тоже 14%, как Алиса и говорила. Но если серьезно, еще одна деталь, на которую обращает внимание, сообщение в официальном телеграм-канале Центробанка отредактировано было в 13:30, изменено, как будто бы сам Центробанк до последнего сомневался. Но это такая интересная деталь, это вообще 14%. Знаешь, Олег, что я тебе скажу? Потребительский вывод из всего происходящего. iPhone до 400 тысяч рублей, судя по всему, это реальность, которую мы увидим на ценниках.
1: И пока, видимо, кредит нельзя будет взять по хорошей ставке на этот телефон. Впрочем, все это узнаем прямо сейчас у пиар-директора компании «МВидео» Сергея Коляды, который к нашему эфиру присоединяется.
0: Сергей, добрый день. Как вам решение ЦБ? Ожидали?
3: Добрый день. Да, решение ЦБ ожидаемое. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ставка постепенно снижалась, и мы были очень рады, что ЦБ ее поступательно снижал с прошлого года, потому что, конечно, «МВидео» заинтересован в том, чтобы деньги россиян, которые хранятся на депозитах, поступали в экономику. Сейчас рекордные 68 триллионов рублей, да, по итогам первого полугодия россияне хранят на депозитах. Это огромная сумма, которая...
0: А их можно было бы конвертировать в новые айфоны, которые вы бы привезли, например, в Россию?
3: В том числе, да,

0: У нас, кстати говоря, вчера открылся предзаказ на эти новинки. И действительно, мы предлагаем самый широкий ассортимент, но...
1: Так, да, подождите, это уже сами потребители сделают вывод, да. Все-таки давайте вернемся к решению ЦБ. Вы видели вообще оживление некое потребительское, да, накануне заседания Центробанка в последние там месяцы? У вас же ведь отчетность вышла в августе, вы там тоже про это говорите.
0: Смотрите, что мы видим сейчас на рынке. По итогам первого полугодия рынок очень разнонаправленный. Вот приведу несколько примеров. Люди стараются примерно в том же объеме покупать товары в количественном выражении, но стараются покупать товары условно первой цены или более дешевые товары, экономя, ну, например, на стиральных машинках, холодильниках и так далее. То есть, ну, если для человека первостепенна цена, то он не готов увеличивать ни на сколько свой средний чек. И вот что мы видим? По некоторым категориям, например, малая бытовая техника, рост на 14% в штуках и только на 4% в деньгах. Телевизор, рост 10% в количественном выражении и только 2% в деньгах. Все остальные категории вообще показывают минус в деньгах. Ну, например, смартфоны по итогам первого полугодия снизились в деньгах на 6%, а в количественном выражении даже на 8%.
2: Умные часы. И вот от смартфона как раз все-таки, извините, не отпускает просто нас тема айфона.
1: Олег, сегодня два вопроса: айфоны и зарплаты, которые ты транслируешь.
2: Да? Ну, потому что как бы хочется и повыше зарплату, а айфон новый тоже. Вот, если айфон все-таки вот, да, новый, сколько за него будет переплата и не нет ли здесь поводов, как вы говорите, что продажи снижаются, как-то эту переплату снижать?
0: Ну, смотрите, в прошлом году айфоны вышли по очень привлекательной цене, вот именно прошлогодняя модель, потому что был совсем крепкий рубль, и на протяжении длительного времени новая модель 17-го айфона была дешевле, чем новинка 16-го в момент выпуска. То есть получилось как, что новая модель даже дешевле, чем прошлогодняя. В этом году новая модель дороже прошлогоднего 17-го айфона, но не сильно. Поэтому здесь выбор, конечно, за потребителем. Как всегда, на период старта цены чуть выше, потом они постепенно снижаются. Ну, вот, например, у нас iPhone 18 Pro на 256 мегабайт стоит 174 999 рублей.
1: А сколько переплатим, интересно, при этом, при всем?
0: Ну, смотрите, здесь же вопрос в том, что вы хотите, какую память, какой гаджет конкретно по его характеристикам, да, то есть, например, мы видим, что гаджеты с более высоким объемом памяти, они действительно сильно прибавили в цене, но это вопрос именно глобального рынка. Из-за бума искусственного интеллекта во всем мире наблюдается дефицит памяти, и практически сейчас все производители резко изменили свои стратегии, то есть стараются больше продавать гаджетов на меньший объем памяти, это 256 и даже 128 гигабайт, при этом меньше гаджетов сейчас на рынке на 1,2 терабайта. То есть это говорит о том, что действительно сейчас память в дефиците, и производители таким образом пытаются как-то сбить цены и стимулировать спрос на более экономные модели. Вот. Но это началось где-то...
1: Да, мы в курсе про глобальный кризис памяти. Действительно, мы про это тоже рассказываем каждый день в эфире радио РБК. Но вот сколько нам придется конкретно переплачивать, когда ключевая ставка Центробанка 14% за каждую модель конкретную, об этом Сергей Калида так и не сказал. Спасибо, пиар-директор компании MVideo. Как я понимаю, стратегия все-таки останется неизменной. Наряду с электроникой, мебель, одежда, пожалуйста, видимо, это и будет поддерживать в том числе на плаву подобную бизнес-модель. 13:37 в Москве.
2: Давайте прямо сейчас посмотрим на то, что происходит на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи в какой-то момент краткосрочно взлетел, но теперь усилил падение. Еще, если учитывать момент до объявления решения Центробанка, теперь на процент снижается индекс. 2287 пунктов. Хочется некоторые привести все-таки еще данные из пресс-релиза. В частности, Центробанк отмечает, что текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. Кроме того, говорится, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Что называется, простыми словами, может быть, какие-то объяснения вот этим всем данным. В 15 часов по Москве глава Центробанка Эльвира Набиуллина даст на своей традиционной пресс-конференции, которую, кстати, радио РБК будет транслировать.
1: Индекс Мосбиржи тем временем ускорил свое падение после объявления решения совета директоров. 2285 пунктов и ниже на процент сейчас, уходит, да, инфляция 6-7% считает ЦБ будет по итогам этого года. Собственно, это и мотивирует решение совета директоров. К нам присоединяется директор по

0: инвестициям Астроуправления активами Дмитрий Полевой. Дмитрий, день добрый. Вы так же, как и я, были в плену иллюзии, что ставка будет сегодня понижена. А оказывается, нет. Как же так?
1: Да, здравствуйте. Но я бы не говорил, что мы были в плену иллюзии. То есть был выбор. Все-таки ЦБ предпочел более осторожный вариант. Здесь, наверное, без сюрпризов. Скорее, мы жили надеждами на лучшее. Но объективно, если посмотреть на релиз, на те комментарии, которые ЦБ опубликовал, то, наверное, два важных момента. Первое – это то, что ЦБ зафиксировал ускорение, там, усиление устойчивой инфляции, да, там, с 4,5 до 5,6. И второе, что бросается в глаза, это явный тезис про то, что там проинфляционные риски выросли и остаются доминирующими на среднесрочном горизонте. Напомню, в июле фраза была только про доминирование проинфляционных рисков. Поэтому здесь ЦБ, ну, страхуется вот на тот шок предложения, с которым мы живем уже несколько месяцев, предпочитая не спешить, оставляя себе возможность все-таки там на более выверенное, да, как регулятор сам говорит, решение по ставке там в ближайшие месяцы.
2: А вот инфляция, инфляционные ожидания, вот этот коридор 6-7%, а насколько он выполним? Ведь нас еще индексация тарифов ЖКХ ждет в октябре.
1: Ну, смотрите, 6-7% это тот прогноз, который был обновлен в июле, здесь никаких изменений нет. Он уже учитывает эффекты повышения тарифов, которые в октябре дадут где-то там 8-10, может быть, 9-10% в общую инфляцию. Все это было уже давно заложено в прогноз Центробанка, поэтому здесь каких-то больших сюрпризов я не вижу. Мы ожидаем инфляцию к концу года ближе, там, наверное, к 6,5%.
0: Дмитрий, как вы считаете, до конца этого года какую стратегию будет все-таки избирать Центробанк? Мы увидим сейчас некую заморозку, да, на уровне 14%, или все-таки к концу года есть шанс, что ставка пойдет ниже?
1: Ну, мне кажется, что есть не шанс, а очень большая вероятность, что к концу года мы окажемся все-таки с более низкой ставкой. Ключевой момент, от которого это будет зависеть, это действительно дальнейшее развитие ситуации с нефтепереработкой, с ударами по инфраструктуре, насколько вот это выбытие производственных мощностей, да, на сухом экономическом языке будет восстановлено, и каким образом эти факторы там повлияют либо не повлияют на устойчивую инфляцию. В принципе, здесь картинка пока остается немножко смешанной. В августе, по нашим оценкам, устойчивая инфляция замедлилась. Первая неделя сентября снова, кажется, она ускоряется. Поэтому пока, наверное, вот исходя из этого, ЦБ придерживается такой более осторожной позиции. Плюс кредитование растет достаточно быстро. Это такой значимый красный флаг для Центробанка.
2: А вот, кстати, Сергей Коляда из МВидео не замечает вот таких тенденций. Но вот если говорить про инвестиции, про рынок акций, рынок облигаций, то тут ваши коллеги из Т-инвестиций подготовили интересную статистику. Когда решения ЦБ оказывались хуже ожиданий, совпадало с ожиданиями, и если были позитивные сюрпризы, почти во всех случаях рынок акций все равно падал.
0: Но что бы ни происходило.
2: Что бы ни происходило. Но вот когда решение ЦБ совпадало с ожиданиями, акции через неделю оказывались в минусе все 4 раза из последних 10 заседаний. В диапазоне от 1 до 6%. Мы ждем, что акции на 6% рухнут?
1: Вы знаете, ну и в отношении рынка акций все-таки здесь доминируют физические лица. Они иногда все-таки более эмоционально реагируют на те или иные решения или отличаются в своих ожиданиях от там профессиональных участников, функциональных инвесторов. Поэтому я бы здесь, наверное, скорее лучше ориентировался на долговой рынок, да, на его реакцию, насколько там будут там продолжительные какое-то снижение цен, рост доходности или нет. И исключительно от этого, мне кажется, во многом будет зависеть такая более продолжительная реакция рынка акций. Поэтому я бы там не делал далеко идущих выводов из-за первой реакции рынка акций вот на заседание.
0: А он продолжает реагировать. Все так же почти процент падения, 2287 пунктов сейчас показывает индекс Мосбиржи. А инвестору-то что делать в таких условиях? К чему готовиться? Во что вкладываться? Как сохраниться?
1: Знаете, ну, наверное, самый базовый, скучный совет – это все-таки придерживаться некоторой диверсификации. То есть как минимум в портфеле должна быть доля либо там ликвидности, либо каких-то коротких флотеров, да, для того, чтобы оставлять себе возможность докупать активы на возможных просадках. Здесь, в принципе, ну, есть пространство всегда для каких-то неприятных сюрпризов. Но параллельно с обратной стороны и там ОФЗ дешевыми выглядит рынок акций. Избирательно можно сформировать неплохой портфель на такой среднесрочный.
0: Может, в золото уходить и вообще ни на что не смотреть, Дмитрий?
1: Ну, я думаю, что не нужно крайности, да, не нужно аллоцировать весь портфель в какой-то один актив, как показывает вот опыт, наверное, последних уже там года полутора, периодически и там происходят взрывы, неприятные изменения цен, поэтому лучше все-таки придерживаться какой-то диверсификации, да,

0: вопрос какой, это зависит от там риск-профиля, инвестиционного горизонта и ряда других моментов.
1: Дмитрий, смотрите, вот еще же ведь такая статистика от ЦБ любопытная есть, что на брокерские счета во втором квартале пришло больше триллиона рублей. Это рекорд за все время наблюдений, хотя наблюдения идут-то недолго, последние 5 лет только. Вот здесь куда инвесторы несут деньги? В какой рынок? Денежный рынок, рынок облигаций, что-то еще?
0: Вы знаете, ну вот если так совсем большую картину смотреть, то мне кажется, основная часть этого притока ушла в денежный рынок, фонды ликвидности, там частично, может быть, в акции немного, частично в облигации, которые сильно подешевели, но в целом, наверное, да, рынки готовились, ну вот эти деньги, да, готовились к там возможным покупкам, если вдруг что-то станет еще сильно дешевле.
2: Дмитрий, какое решение с наибольшей долей вероятности совет директоров примет на следующем заседании?
0: Знаете, ну мы по-прежнему, да, придерживаемся такого более мягкого подхода и считаем, что...
2: То есть вы настаиваете опять на снижение?
0: Будет ставку снижать, но здесь, смотрите, здесь есть хорошая развилка, которая предполагает паузу в октябре, ну просто потому, что ну, впереди у нас, как вы сказали, там повышение тарифов, возможно, мы до конца не узнаем, насколько там продолжительным оказалось выбытие производственных мощностей и как там стабилизируется или нет инфляция. Но в декабре, условно говоря, можно будет снижать ставку там сильно, там на 0,5% или даже на более высокую величину, если вдруг там негативный сценарий, которого опасается сейчас Центробанк, не реализуется, и тогда пространство для там более активного снижения откроется. Поэтому для рынков, наверное, важна вера в там в дальнейшую траекторию, в среднем продолжится цикл смягчения в ближайшие месяцы и дальше в 2021 году или нет. Мне кажется, вот это важно, а не то, каким будет следующий шаг на октябрьском заседании.
2: Я понял, что решение Центробанка...
0: Да, будет... Будет новый прогноз, обновленный прогноз, поэтому это для рынков будет важно. То есть октябрьское заседание будет важно даже только с этой точки зрения.
2: Дмитрий, спасибо. Я понял, что действие ЦБ – это скорее вопрос веры в этом случае, более понятно. Но все-таки Дмитрий Полевой настаивает, что мы увидим некое какое-то снижение уже хотя бы ну, там, на ближайшем заседании, которое будет 23 октября.
1: Да, ну или вопрос такого еще выбора. Все-таки Сцилла или Харибда?
2: Да, давайте от древнегреческих и мифологических сравнений перейдем к реальной ситуации. В Москве 13:46. А как реагирует бизнес на все это? Прямо сейчас узнаем. К нам присоединяется собственник и генеральный директор племенного хозяйства Лазаревская Кристина Романовская. Кристина, добрый день. Если бы решение Центробанка было брошью, то как бы оно выглядело, по-вашему?
3: Ух ты, добрый день. Интересный такой. Наверное... красивой.
2: Ну, в виде чего бы это могло быть?
3: Директор Центробанка, женщина. Но я надеюсь, что, конечно, он будет еще и доступным. Потому что то, что сейчас происходит, естественно, колоссальным образом сказывается на ликвидности и на финансовой устойчивости компании. Поэтому, честно говоря, мы относимся к этим мерам все-таки с точки зрения каких-то временных реанимационных мер. Да? Но любые реанимационные меры должны все-таки переходить в какие-то все-таки развивающие и поддерживающие. Потому они не могут долго длиться, потому что в любом случае как бы экономика, она как живой организм должна развиваться. И при такой жесткой политике, конечно, ни о каком развитии речи не идет.
1: Вот, кстати, о развитии. Центробанк указывает, восстановление инвестиционной активности в России продолжается по сравнению с уровнями начала года. Честно говоря, мы вот не знаем человека, но, по крайней мере, в эфире мы это не слышали, который восстанавливает инвестиции. А может, это вы?
3: Нет, точно не мы, к сожалению. Тем более мы говорим про сельское хозяйство. А у нас, кроме ставки Центробанка, есть еще падение экспорта. Вот, и все остальное к этому прилагается. Поэтому сейчас все равно мы нацелены только на выживание. И я думаю, к сожалению, если как бы ситуация не изменится в лучшую сторону, то, конечно, этот год не все переживут.
2: Ставка 14% сохранения на ее текущем уровне. Есть хоть какой-то для вас позитив, или вам от этого, извините, как от козла молока?
3: Типа того.
2: Что вы сейчас будете делать? Да, мы не увидели снижение ключевой ставки. Какая стратегия у вашего бизнеса?
3: Честно говоря, она особо не влияет на нашу стратегию, на нас больше влияет именно история с экспортными пошлинами, с ценами на зерно и все остальное, то, что... И, честно говоря, вообще самообслуживание кредитов не является самой большой статьей расходов у нас, поэтому

0: процент субсидирования снизился, количество проектов, которые подпадают под субсидирование, уменьшился, изменился. И, скажем так, в некоторых случаях даже выгоднее брать коммерческие кредиты, потому что в том числе условия по кредитам стали более невыгодными для нас. То есть даже при сохранении субсидированной какой-то ставки, там 30-50%, условия настолько невыгодны, что нам в каких-то случаях удобнее брать коммерческий кредит.
1: А в связи с этим, что с ценами вы планируете сейчас делать на вашу продукцию? До конца этого года, в начале следующего, ждем повышения?
0: Интересный вопрос. Как будто бы мы...
1: Нам очень интересно узнать, да.
0: Нет, мы никаким образом не влияем на ценовую политику, на продовольствие в нашей стране. Вы же прекрасно понимаете, что она полностью под контролем государства. Поэтому, что касается конечного потребителя, конечного потребителя, то он вряд ли увидит это в ближайшее время каким-то резким повышением цен, потому что здесь в этом смысле вы все под защитой.
1: Понятно, спасибо. Но хотелось бы, чтобы и бизнес тоже, конечно, был под защитой, в том числе и ваш. Кристина Романовская, собственник и гендиректор племенного хозяйства «Лазаревская», была в прямом эфире радио РБК. Мне кажется, это единственный человек, который сказал, что если бы решение ЦБ как-то воплотить, это было бы не пугающим, не удручающим, а красивым.
2: Красивым.
1: Все-таки женщина в бизнесе – это важно.
2: Не очень красиво пока выглядит график индекса Мосбиржи, потому что индекс снижается теперь уже почти на 1.5%, 2276 пунктов. На валютном рынке, кстати, замечу, что доллар на межбанке растет на 0.5%, 84 рубля 31 копейка, евро 97.75. И вспоминается здесь, как глава Российского союза промышленников-предпринимателей Александр Шохин говорил, что вопросы курса рубля и вопрос ключевой ставки, оба эти вопроса перешли в разряд философских.
1: А давай спросим у философа, на самом деле, так это или нет, преподаватель философского факультета МГУ Алексей Яковлев присоединяется к нашему эфиру. Алексей, здравствуйте. Вы бы как описали с философской точки зрения сегодняшнее решение Центробанка?
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, смотрите, ситуация, которая происходит сегодня с ключевой ставкой и с курсом, ее действительно можно уже описывать философскими категориями.
1: Ну, например, как? Эпистемология, за когда можно познать, не познать. Вот что-то про это может быть.
3: Ну, смотрите, все мы знаем закон перехода количественных изменений в качественные. И давайте посмотрим, как долго ставка росла, какие цифры были, какие стали. Это ведь уже не просто рост цен, это уже качественно, или рост процентов ставок, или изменение поведения людей. Это уже трансформация всего спроса, трансформация культуры потребления. Одно дело, когда люди, имеющие деньги, покупают что-то. Совсем другая ситуация, когда люди кладут их на депозит, меняется ведь качественно уже весь спрос.
1: С другой стороны, Алексей, все бренно и все тщетно, может быть.
3: Ну, это банально, и с этим мы считаемся всегда. А вот давайте такой бытовой пример вам приведу, а вот какие качественные изменения происходят. Вот смотрите, если мы придем к какому-нибудь ЖК в Москве хорошему и к ЖК в Подмосковье, который будет чуть похуже, давайте спросим, а где мы увидим людей подороже одетых или там подороже машины? Мы увидим в более бедном ЖК. Почему? Потому что иначе меняется, иначе происходит все.
2: Но люди действительно тянутся как-то, да, все равно к лучшей жизни. Алексей, философский совет дайте, пожалуйста, который мог бы приободрить предпринимателя в это непростое время.
3: Знаете, совет будет, с одной стороны, банален, с другой будет таким, чтобы смотреть глубоко. Рассматривайте все, что происходит, в нескольких контекстах. Смотрите не только на цифры. Смотрите, как меняется поведение людей, как меняется культура вокруг. Подумайте, какие не экономические факторы, а совсем другие будут влиять на ваш спрос.
1: Принято. Будем действовать ровно так, как вы посоветовали. Преподаватель философского факультета МГУ Алексей Яковлев.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Фильмы, которые

0: Я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом», «Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие, безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастера 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у На Хон Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
2: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
3: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Пароль к кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все. все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях. Даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства.

0: криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Годовая инфляция в России составит 6-7% в 2026 году и вернется к 4% в 2027, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров. По данным на сентябрь, инфляция составила 6,3%. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отмечает ЦБ. Регулятор сегодня оставил без изменения уровень ключевой ставки 14% годовых. До этого ее 10 раз снижали. И еще из сообщений ЦБ. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Также регулятор отмечает восстановление инвестиционной активности в России по сравнению с уровнями начала года. Международный валютный фонд и Всемирный банк необходимо реформировать, чтобы их структура управления отвечала трансформации мировой экономики, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. По их мнению, структура институтов должна отражать растущую долю развивающихся стран в мировой экономике. В БРИКС намерены добиваться повышения представительности, прозрачности и подотчетности этих организаций. Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал Генпрокуратуре в иске к акционерам Петербургского нефтяного терминала. Ведомство требовало признать недействительными сделки по передаче имущества и дарению акций компании. Ответчиками выступали глава совета директоров Елена Васильева, Сергей Васильев и кипрская Мобалка Холдингс. Ранее суд в рамках этого дела арестовал 45% акций терминала и дивиденды на 4,5 миллиарда рублей. Еврокомиссия распределила все 28 миллиардов евро, выделенных на военную помощь Украине в 2026 году, определив конкретное оружие и поставщиков, заявили в организации. При этом сама Украина пока получила лишь часть денег, около 8,5 миллиардов евро. Сегодня ЕС одобрил еще один пакет на 6 миллиардов евро для покупки ПВО, снарядов и боеприпасов. Всего двухлетняя программа кредитов от ЕС составляет 90 миллиардов евро. Больше новостей на сайте РБК.
3: Столица, 14 часов 3 минуты. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. После решения ЦБ по ключевой ставке сохранить ее на уровне 14%, индекс Мосбиржи начал движение вниз. Теряет сейчас 1,3%, 2280 пунктов к этой минуте. Нефть марки Brent также сегодня в красной зоне после вчерашних максимумов. Напомню, отметки были и в $109. Сегодня $103.71 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 84.34, евро 97.75, юань к этой минуте 12 рублей 56 копеек. Примерно через 6 минут в нашем эфире слушайте программу «На показ». Ну а прямо сейчас к главной теме последних минут. Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики с апреля прошлого года. До этого регулятор снижал ставку 10 заседаний подряд. Решение в целом совпало с ожиданиями рынка. 24 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, прогнозировали именно такой исход. Индекс Мосбиржи после объявления ЦБ пошел вниз. За минуту потерял порядка 20 пунктов. Разберемся в этом тренде. На связи с

0: В студии главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Наталья, приветствую. Итак, для вас решение ЦБ было ожидаемым?
1: Да, решение было ожидаемым. Было очень много сигналов усиления проинфляционных рисков за последние два месяца после последнего заседания ЦБ. Поэтому я так и рассчитывала, что будет пауза.
0: И вот почему регулятор решил взять эту паузу именно сейчас? Ведь 10 заседаний подряд были определенные движения, да, вот сейчас вот так вот на паузе.
1: Ну, мне кажется, вот ключевой момент отмечен в релизе. Я напомню, что до этого Центральный банк уже с конца прошлого года очень активно следил за показателем роста цен в устойчивых компонентах. И достаточно длительный период, с лета 2025 года, этот показатель держался в интервале от 4 до 5%. Вот в сегодняшнем релизе Центральный банк обозначил, что происходит ускорение в устойчивых компонентах инфляции. Сейчас диапазон роста этих цен оценивается от 5 до 6%. Ну, то есть фактически речь идет о том, что именно инфляционное давление связано не только сейчас с волатильными компонентами, с временными факторами, но уже произошел такой перенос и на устойчивые показатели инфляции. Мне кажется, это, конечно, очень сильное изменение, которое как раз потребовало паузы.
0: Наталья, ну и, собственно, вот поподробнее давайте попробуем остановиться на факторах, которые повлияли на решение ЦБ, инфляция, ну и бюджет.
1: Ну, смотрите, в целом я бы сказала две группы факторов. Это то, что спрос остается достаточно сильным. Здесь бюджетный фактор, его роль, безусловно, важна, потому что мы действительно по сравнению с первыми первоначальными ориентировками, которые Минфин давал рынку и Центральному банку, оказывается, что идем по более высокой траектории дефицита. Мы идем в этом году и по более высокой траектории роста номинальных зарплат, то есть, в принципе, доходы, трудовые доходы населения тоже защищены. Это факторы спроса все. А есть фактор переноса эффекта курса. Курс рубля у нас тоже последние, ну, во всяком случае, несколько месяцев слабел. И это сейчас дает эффект переноса на цены. Вот как бы это Драйв сказал, таких ключевых, ну, как инструмента проявления, канала проявления инфляционных рисков. Достаточно сильный спрос и эффект переноса курса.
0: Ну и, собственно, вот про инфляцию. ЦБ по-прежнему ждет ее на уровне там, 6-7% по итогам этого года и возвращение к 4% в следующем году. Вот насколько реалистичен, на ваш взгляд, этот прогноз?
1: Ну, в предпосылке, что действительно мы сейчас сталкиваемся с временным шоком, может быть, более продолжительным, но все-таки временным. Я думаю, что действительно текущая ставка, сохранение ставки на паузе, ну, купирует инфляционные риски на горизонте следующего года. И, в принципе, мне кажется, что запас жесткости денежно-кредитной политики, он еще достаточно значительный. Я напомню, что оценки нейтральной ставки, они находятся в интервале, ну, они у разных аналитиков разные, но в целом они ниже 10%, в основном на рынке у Центрального банка, они от 7,5% до 8,5% номинальная ставка, поэтому, ну, что называется, вот если мы сравниваем с этим показателем, то текущий уровень ставки, он все еще высокий.
0: Ну и, собственно, какой уровень ключевой ставки вы ожидаете к концу года?
1: Я думаю, что с учетом сегодняшнего решения, вот тех рисков, которые обозначены, я не исключаю, что может растянуться пауза и до конца года. Но, во всяком случае, вот пока на октябрьское заседание я в базовом сценарии буду ориентироваться на продолжение паузы.
0: Благодарю. На связи со студией был главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Напомню, в 15 часов по Москве глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснит, почему регулятор решил взять паузу и сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Пресс-конференцию главы Центробанка мы, конечно же, будем транслировать в прямом эфире, поэтому оставайтесь на частоте РБК. Ну а мы продолжаем эфир, и буквально через минуту большой разговор о контрафакте в ритейле. Рынок подделок в России за 4 года вырос в 1,5 раза, а нелегальный оборот реплик оценивается примерно в 5 триллионов рублей в год. Почему покупатели все чаще выбирают копии вместо оригинального люкса? Вообще, какую роль в этом играют маркетплейсы? И что сегодня вообще считается настоящим? Попробуем найти ответ в программе «Напоказ» с Екатериной Воробьевой.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать

0: развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем паль, суперфейки и реплики. Начну с цифр. В России нелегальный оборот подделок держится на уровне 5 триллионов рублей в год. По данным аналитиков, РБК за последние 4 года рынок вырос в 1.5 раза. При этом компания Brand Monitor оценивает рынок контрафакта еще выше. Это связано с тем, что он учитывает оборот люксовых копий, серый импорт и даже продажи через социальные сети. С чем связан рост продаж подделок, какую роль в этом играют маркетплейсы, и почему люди осознанно покупают подделки, давайте разбираться.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня со мной в студии Дарья Засименко, соосновательница платформы Decal и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Мы знаем вашу платформу уже 6 лет. Она прославилась благодаря культовым сумкам. Расскажите, какая самая суперподделка вам попадалась на практике и как вы ее распознали?
5: Да, всем привет. Это был совсем недавний кейс на нашей ресейл-платформе. Девушка хотела продать сумку Louis Vuitton Speedy в коллаборации с Такаши Мураками. Это было переиздание спустя 20 лет. И при первом каком-то визуальном осмотре мы не заметили ничего подозрительного. Отсканировали NFC-чип. Это новые технологии, которые применяются в современной фэшн-индустрии. И нас смутил один параметр, но мы решили, что это все-таки является разновидностью чипа, и такое допустимо. Но затем все-таки, поскольку мы не имеем права сомневаться в своем решении, мы запросили у партнера точно такую же сумку. И каково было наше удивление, что все-таки сумка девушки оказалась фейком. И примечательно то, что на фейке канва выглядела даже более оригинально и аутентично, нежели на оригинальной сумке от партнера. В сумке партнера мы были уверены, потому что там был чек из бутика, и чип там все-таки также отличался. И, собственно, мы не допустили этот лот к продаже вовремя.
3: Если был чек, значит, вы знали сумму, стоимость этой покупки. Вас она тоже не смутила или она была равнозначна?
5: Чек продавец нам не предоставила. Она там придумала некоторую историю, что это был подарок. Это любимая отговорка продавцов, когда они хотят что-то скрыть. Вот. А в партнере мы не сомневались, поэтому там был чек из бутика.
3: Ведете ли вы какую-то внутреннюю статистику, какие бренды чаще всего подделывают?
6: Мы ведем такую статистику, конечно же. И сейчас мы видим, что больше всего подделок на бренд Louis Vuitton, но это обусловлено тем, что это самый большой бренд, у которого невероятно высокие продажи, и он отрывается от всех других люксовых брендов в своих показателях продажи ритейла. И, соответственно, поэтому очень много и в индустрии ресейла сумок Louis Vuitton, и, соответственно, процент подделок на них также выше. Помимо Louis Vuitton мы еще видим довольно большое количество подделок на бренд Chanel и Hermes, и тут уже мы как раз часто встречаемся с так называемыми суперфейками. Это подделки очень высокого качества, которые сложно отличить с первого взгляда, и, конечно же, эти подделки может отличить только опытный аутентификатор, каким является Анастасия.
5: Да, я даже могу здесь добавить, например, про бренд Chanel. В последних коллекциях вместо серийного номера, который выглядит как наклейка с цифрами, используются металлические чипы, и на них наносится лазером гравировка. Это также буквы и цифры. И все чаще в последних коллекциях мы получаем такие сумки к продаже и видим, что логотип выполнен просто безупречно внутри. Гравировки на фурнитуре также выглядят абсолютно идентично, даже на бегунках внутри на молниях. Но при детальном, внимательном осмотре как раз-таки этот чип, скорее всего, выдает, что это не оригинал. Также очень часто продавцы вкладывают чеки, пытаются собрать какие-то комплекты, пыльники, ленточки, тишью, камелии вкладывают, но как бы это не является, естественно, показателем оригинальности.
3: Но вот, судя по словам Насти, ваша работа становится

0: все сложнее и сложнее, потому что те, кто копируют бренды, делают это на более все высоком уровне. Вот что вы используете? Какие-то специальные инструменты, чтобы распознать подделку? Или достаточно ли фотографии, или нужны какие-то специальные рентгены?
1: Если к нам на проверку поступает лот из какой-то более старой коллекции, то, конечно, в большинстве случаев будет достаточно фотографии, предварительно как-то осмотреть, логотип и серийный номер. Но если, опять-таки, мы говорим про современные коллекции где-то, допустим, после 2017, по моим ощущениям, года, где-то так, и свежее, естественно, то фотографий уже недостаточно. Нужен обязательно визуальный осмотр. Обязательно нужно пощупать, посмотреть, понюхать. У меня есть два таких помощника. Это увеличительная линза. На телефон надевается специальный чехол, и на нем крепится линза, и при помощи нее можно детально рассмотреть как раз-таки логотипы, гравировки на бегунке или на другой фурнитуре. И еще один интересный инструмент, который мне помогает, это стоматологическое зеркало. Очень многие, кто проходит мимо моего рабочего места, всегда удивляются, если видят это впервые. Но действительно, это классный помощник, чтобы рассмотреть, например, пуллер молнии с обратной стороны. Потому что помимо того, что это зеркальце, на нем еще есть подсветка.
0: К нам подключилась стилист Наталья Дашкевич с очень большим опытом, с 15-летним стажем. И, надеюсь, сейчас нам расскажет, как у состоятельных людей, с которыми она работает, поменялось отношение к люксу и почему они покупают реплики.
2: Я бы сказала, что состоятельные клиенты стали гораздо более рациональными людьми в отношении люкса. И раньше было больше культуры, если человек хотел очередную вещь, он просто шел в бутик и платил ту цену, которую выставлял бренд. То сейчас даже самые обеспеченные люди прекрасно понимают, из чего складывается стоимость данной люксовой вещи. И все чаще, в принципе, задают вопрос, насколько эта цена вообще соответствует самому дорогому продукту. И хотелось бы отметить, что все равно интерес к красивым и качественным вещам, он вообще никуда не делся. И сейчас клиент, вы знаете, наверное, вот в чем вот изменилась потребность, он готов платить не за логотип, а за крутое качество. За крутое качество. То есть вот он понимает, что это купил за эти деньги, это действительно так. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос.
0: А как быть вот с этим этическим моментом? Как люди, которые знают, что такое люкс, сами его покупают, как они на этот сложный вопрос для себя отвечают?
2: Смотрите, для меня, например, сейчас вот я отношусь к копии, как стилист, у меня, наверное, еще такое видение, то есть как классной, крутой сумки, идентичного крутого качества, который делает мой образ. То есть я не покупаю бренд ради бренда.
0: А какая разница в цене, если мы говорим про оригинал и про копию?
2: Разница в цене, в принципе, может быть очень существенной. Мы берем хорошую копию, то, соответственно, хорошая копия, она требует качественных материалов, да, производства и контроля. Если взять, допустим, сумку Chanel Blazy, вот это вот сейчас Шанель Макси, да, который Макси Флэп от Блази.
0: То есть самая обсуждаемая сейчас сумка, да.
2: Да, обсуждаемая сумка. И если взять разницу в цене, то есть, допустим, в России она у нас сколько? В ЦУМе на скеле около, по-моему, 1,5 миллиона, да. И, соответственно, в Китае можно купить ее где-то от 95 тысяч рублей у производителей, да, то есть как бы до 150, хорошие, в идентичном качестве, из хорошей кожи, не китайской, а из кожи с фабрики Хас привезенной, то есть именно из импортной кожи, где не будет запаха, где будет идентичная фурнитура. Ну, то есть вот считайте сами, это где-то получилось 12 раз, по-моему, да?
0: Ну, звучит, если честно, ужасающе, просто бренд строил столько лет свою репутацию, а тут получается, что кто-то пришел, просто скопировал и продает в 12 раз дешевле.
3: Мы против.
2: Смотрите, во-первых, это не кто-то, это огромный бизнес, это огромная индустрия.
0: Вот, теневой, надо сказать.
2: Да, теневой, да. За кадром там, наверное, уже все договорено, все уже как бы построено так, что это сейчас все делается в открытую. То есть как бы сейчас уже люди не стесняются. Вы знаете, то есть как бы для меня вот сейчас я очень стеснялась. Думаю, боже мой, надо же подумать, что все, Дашкевич, то есть все, она теперь носит реплики. И вы знаете, когда я вот этот порог перешла, то есть я поняла, что я могу позволить и то, и другое. Об этом можно говорить.
0: Наталья, получается, что один из выходов не покупать копию, а просто прийти на ресейл-платформу и, соответственно, купить ровно такую же вещь, только дешевле. Даша, мы говорим про то, что увеличился рост продажи подделок, а что с ресейлом? Рынок ресейла растет, опять-таки, в контексте того, что и люкс тоже увеличивается в цене.
3: Да, конечно, рынок ресейла растет во всем мире. Его темпы роста уже превысили темпы роста рынка люкса, ритейла. И в России еще, конечно же, есть особые обстоятельства, которые способствуют

0: способствует росту рынка ресейла, и, соответственно, ресейл в России растет еще более быстрыми темпами, чем ресейл во всем мире. Мы стараемся удерживать цены, насколько это возможно, на определенном уровне, и купить сумку из новой коллекции, и купить ту же сумку или похожую модель Шанель из предыдущей коллекции, разница в цене будет очень значительная. И если человек не готов покупать сумку за 1 миллион, за 1,5 миллиона, мы, конечно же, это понимаем, и лично я тоже не готова, но как бы можно купить себе на ресейле Шанель из предыдущей коллекции, которая будет служить верой и правдой долгие годы, будет радовать качеством, и потом эту сумку будет, возможно, также перепродать на вторичном рынке. То есть это та инвестиция, которая, да, не вырастет в цене, скорее всего, здесь не буду лукавить, помимо Hermès довольно сложно заработать на каких-то моделях сумок, вот, но это всегда будет ликвидно, это деньги, которые вы как бы не выбросили, вы их условно заморозили, и потом вы можете их разморозить в тот момент, когда захотите эту вещь продать. Вот здесь еще важно понимать, что все же неоригинальные сумки, очевидно, не являются ликвидными на вторичном рынке.
1: Наталья, какие бренды у вас чаще всего заказывают? Что сегодня пользуется популярностью? Мы уже поняли, что Шанель, Блазино, понятно, да, новый креативный директор.
2: Ну, вы знаете, здесь все, наверное, зависит от сезонности, от конкретных моделей. Вот прям такого, наверное, бренда. Клиент, наверное, как правило, он приходит не просто за брендом, а за определенной вещью, то есть, которую либо он увидел в социальных сетях, либо увидел он на ком-то. Сейчас действительно Шанель, это вот Maxi Flap от Блазино, действительно такая очень хорошо продаваемая. Могу сказать, что меньше, допустим, вот я знаю точно, что сколько мы делали экспериментов, то есть, допустим, фабрика Китая Dolce & Gabbana они вообще не могут делать, поэтому от этого отказались. А так, в принципе, Saint Laurent тоже очень хороший спрос, Prada, да. Вот. Ну, то есть все зависит действительно от конкретных задач и моделей сезона.
1: Спасибо, Наталья. Интересно, что рост рынка продаж подделок связывает и с тем, что люди уже осознанно начинают их покупать, просто потому что люкс уже улетел по ценам в космос, и к нам подключилась Лилия, которая может поделиться своим опытом и рассказать, почему она покупает реплики.
3: У меня есть такая история. Как-то раз мы с мужем поехали в Корею и зашли в бутик, где увидели кроссовки, нам они очень понравились, но одна пара стоила 500 баксов. И потом мы увидели эти кроссовки на распродаже тоже в оригинальном магазине и заказали их, они нам обошлись, ну, грубо говоря, где-то в $400 на двоих. И проходив в этих кроссовках где-то недели две, обе пары, они просто начали разваливаться, то есть появились буквально дырки. И мы были очень этому удивлены. И тут я увидела на одном маркетплейсе эти же кроссовки за 2000 рублей. И мы купили каждому по паре, и мы за них проходили таким образом где-то год каждый. Ну и каким-то таким образом постепенно все больше и больше я начала покупать подделки. И, если честно, мне начало казаться, что все это какой-то бесконечный симулятор, бренды, которые уже не соответствуют какому-то люксовому качеству и просто хотят деньги за логотип, при том, что вот эти кроссовки за 2000 рублей, они пришли в абсолютно такой же коробке, абсолютно так же даже пахли, то есть я вообще не увидела разницы.
1: Даша, ну вот вы согласны с тем, что, учитывая, что вы работаете с люксом и довольно давно, что качество люксовых вещей, вот то, о чем говорит Лили, сегодня сильно упало?
0: Я, с одной стороны, согласна, что качество действительно несколько упало, с другой стороны, я все же считаю, что тот случай, который описала Лиля, более является исключением, потому что, как правило, люксовые вещи в сравнении с масс-маркетом, они намного более качественны, даже с учетом того, что стандарты качества люкса сейчас действительно несколько изменились, если мы говорим там про Шанель 10-15-летней давности, где покрывали все элементы золотом, сейчас его стали покрывать, соответственно, не драгоценными металлами, там поменялась технология дубления кожи, поменялись какие-то стандарты, и люкс уже не передается по наследству из поколения в поколение, но все же он намного более качественный и служит дольше, чем вещи каких-то масс-маркет брендов. Да, бывают исключения, да, бывают случаи, когда ты покупаешь люксовую вещь, через неделю с ней что-то происходит, такое случается с абсолютно всеми вещами, но в нашей практике это все же какие-то исключительные случаи.
1: Лилия, а вы потом этот свой опыт, полученный с кроссовками, пытались на какие-то другие категории перевести, не знаю, покупать сумки или что-то еще?
3: Я все равно покупаю часто оригинальные вещи, особенно если это какие-то наименования вроде обуви или какая-то одежда, которую не подделывают. Но некоторые вещи, это

0: такого массового сегмента, например, дорогой чехол для телефона. Он и так, ну, на самом деле, такая вещь, которая, ну, не то чтобы она сильно, мне кажется, меняется от того, оригинал это или подделка. Ну, например, вот очки бы я никогда не купила поддельными, потому что это, типа, связано со здоровьем и так далее, и там реально есть разница в линзах, но вот реально такие, как чехол для телефона, какая-нибудь кепка. Я не знаю почему, но опыт скорее положительный.
1: Как вы считаете, Даша, Настя, то, что растут подделки, можно ли в этом винить маркетплейсы, площадки онлайн, которые сейчас появляются в таком огромном количестве, что вообще послужило ростом, что действительно в какой-то момент становится все больше и больше?
2: Мы все же работаем на той территории, на которую не заходят маркетплейсы, поэтому я думаю, что в массовом сегменте абсолютно точно повлияло то, что на маркетплейсах теперь возможно легально купить подделки каких-то известных брендов, вроде Nike, Adidas и так далее. Вот, но относительно деятельности культа мы никаким образом не заметили влияние маркетплейсов, потому что мы просто не пересекаемся с этим по нашему бренд-листу, по тем товарным категориям, которые мы представляем у себя.
1: Настя, мы начали с вами с очень удачного кейса, когда вы смогли распознать суперфейк. А на вашей практике сколько вообще сейчас случается таких спорных случаев, когда вы не знаете до конца, что это оригинал или это подделка?
3: Конечно, частенько они возникают. И это возникает по той причине, что люкс стал массовым, и, соответственно, его производят на многочисленных фабриках. И даже в рамках одной коллекции, но отшитой на разных фабриках, могут встречаться сумки, обувь, какие угодно предметы, и у них будет незначительные отличия в логотипе, как в каких-то гравировках. Именно поэтому мы собираем нашу базу аутентификации, на которой как бы строится наша работа. И, естественно, если мы не можем доказать себе, что это оригинал, то мы такой лот не принимаем к продаже, лучше воздержаться.
1: Ну вот интересный момент, учитывая, что нас отрезали от мира, и фактически сейчас в России люкса нет. Как вы находите первый источник, чтобы понять потом, как он выглядит, сколько он весит, и, соответственно, сравнивать потом с тем, что к вам приходит на продажу?
3: Есть те, кто путешествуют и привозят те самые первоисточники из-за рубежа. Все-таки удается прикоснуться к этим товарам, зафиксировать для себя все эти моменты, и уже потом мы наслаиваем свой опыт ежедневный.
1: По результатам проверки вы выдаете какие-то сертификаты и документы, подтверждающие, что перед нами оригинал?
3: Чаще всего мы выдаем их по запросу, потому что как бы клиенты нам доверяют, у нас достаточно лояльная аудитория. И как, что касается продажи, что касается покупки. Вот, поэтому если вдруг какой-то тревожный клиент, то, конечно.
2: В целом, покупка через нас уже является гарантией того, что это оригинал. Мы несем 100% финансовую ответственность за все, что продается на нашей платформе. Вот, поэтому чаще каких-то вопросов и необходимости в этом не возникает.
1: Что делать обычным людям, которые хотят купить себе классную сумку, но при этом подделки уже просто официально везде продаются? Мы уже проговорили, что качество сейчас их довольно высокое, отличить бывает сложно. Даже такое некоторое опасение и отторжение. Вот как быть обычному человеку и понять, что перед тобой не классно сделанная копия, а настоящий оригинал? Можно ли как-то обезопасить?
2: Я считаю, что нет, да, потому что я работаю в ресейле больше 6 лет, и, соответственно, тоже, как и Настя.
3: Даша обращается ко мне всегда.
2: Через мои глаза и руки тоже очень многое прошло. Но я понимаю, что я себе не доверяю в этих вопросах, поэтому покупаю что-то на ресейле. Если я вдруг покупаю одежду на ресейле, которая в Закалте не представлена, то я обязательно обращаюсь к экспертам, аутентификаторам, чтобы мне подтвердили то, что эта вещь действительно оригинальная. Конечно же, наверное, в каких-то простых случаях это можно определить. Да, недорогие фейки, они там, как правило, и пахнут определенным образом, и на ощупь отличаются. Но вот какой-то сложный суперфейк определить без профессионального аутентификатора, я считаю, что нельзя.
3: Ну, все, конечно же, упирается, вот как мы уже затрагивали эту тему, например, в последних коллекциях, в чипы. То есть те же самые кеды, кроссовки, там, Prada или другие бренды. И с последних коллекций могут выглядеть абсолютно идентично, но если, допустим, не сканируется тот самый NFC-чип, а он должен там быть, возникают вопросы, почему, и мы его, такой лот не возьмем к продаже.
1: То есть, получается, ну, мы это уже обсудили.

0: говоришь, да, что если увеличивается рост подделок и ресейла, то спрос растет. Лично я это действительно связываю с тем, что цены, в принципе, растут на все и на люкс в том числе.
1: Лучше обращаться к проверенным ресейл-платформам, где зашита опция аутентификации.
0: Напомню, что с нами в студии со мной была Дарья Засименко, соосновательница платформы Декольт, и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ».
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
6: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
5: В среду в 21:00. Панки живы.
4: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
4: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.

0: столице 14.32 с новостями Ася Касьянова. Рост экономики России продолжается умеренными темпами. Динамика потребительского спроса замедляется, но остается повышенной. Инвестиционная активность восстанавливается по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания Совета директоров. На нем регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Резкого снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России ожидать не стоит. К концу года она может опуститься до 13,5%. Такое мнение высказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. До сегодняшнего заседания ЦБ 10 раз подряд снижал ставку. В 3 часа дня по Москве состоится традиционная пресс-конференция главы регулятора. Международный уголовный суд отказывается от использования услуг банков, IT-систем и сервисов, связанных с США, из-за санкций Вашингтона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект бюджета. На обеспечение непрерывной работы информационных систем инстанция выделяет более 1 000 000 евро, включая переход на IT-сервисы, не связанные с американской юрисдикцией. Глава Сбербанка Герман Греф возглавил российско-индийский деловой совет, сообщила пресс-служба кредитной организации. Там отметили, что орган будет переформатирован, взаимодействие бизнеса России и Индии выйдет на новый уровень. Доля расчетов в национальных валютах между странами СНГ значительно выросла, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев. По его словам, Россия и Белоруссия практически перешли на нацвалюты, а также в рамках организации активно растут расчеты в китайских юанях. Площадь возгорания в заповеднике Утриш в Анапе выросла вдвое, достигнув 9 гектаров, сообщает оперштаб Краснодарского края. Новый очаг огня обнаружили вчера вечером. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Часов 34 минуты в столице. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И, естественно, главной теме сегодняшнего дня — Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых впервые с апреля прошлого года. Решение совпало с ожиданиями рынка. 24 из 30 экономистов, опрошенных РБК, прогнозировали такую паузу. До этого Центробанк снижал ставку 10 заседаний подряд. Мы спросили представителей бизнеса, как решение регулятора скажется на их компаниях и потребителях. В ритейле уже видят, что россияне экономят и выбирают более дешевые товары. Высокие ставки по депозитам дополнительно удерживают деньги от возвращения в потребление, отметил пиар-директор МВидео Сергей Каледа.
2: Решение ЦБ ожидаемое. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ставка постепенно снижалась, и мы были очень рады, что ЦБ ее поступательно снижал с прошлого года, потому что, конечно, МВидео заинтересован в том, чтобы деньги россиян, которые хранятся на депозитах, поступали в экономику. Сейчас рекордные 68 триллионов рублей по итогам первого полугодия россияне хранят на депозитах. Это огромная сумма. Что мы видим сейчас на рынке? По итогам первого полугодия рынок очень разнонаправлен. Люди стараются примерно в том же объеме покупать товары в количественном выражении, но стараются покупать товары условно первой цены или более дешевые товары, экономия, например, на стиральных машинках, холодильниках и так далее. Если для человека первостепенно цена, то он не готов увеличивать ни на сколько свой средний чек. Что мы видим? По некоторым категориям, например, малая бытовая техника, рост на 14% в штуках и только на 4% в деньгах. Телевизоры, рост 10% в количественном выражении и только 2% в деньгах. Все остальные категории вообще показывают минус в деньгах. Смартфоны по итогам первого полугодия снизились на 6%, а в количественном выражении даже на 8%.
1: Сам Центробанк объяснил паузу усилением ценового давления. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке регулятора, на 7 сентября составляет 6,3%. Для сельского хозяйства ставка в 14% только одна из проблем. На отрасль одновременно давят дорогие деньги и снижение экспорта. В таких условиях часть компаний может не пережить этот год, считает собственник и генеральный директор племенного хозяйства «Лазаревская» Кристина Романовская.
3: То, что сейчас происходит, естественно, колоссальным образом сказывается на ликвидности и на финансовой устойчивости компаний. Поэтому, честно говоря, мы относимся к этим мерам с точки зрения каких-то временных реанимационных мер. Но любые реанимационные меры должны все-таки переходить в какие-то развивающие и поддерживающие. Они не могут долго длиться, потому что в любом случае экономика, она как живой организм, должна развиваться. Вообще обслуживание кредитов не является самой большой статьей расходов у нас. Поэтому все эти истории на нас не сильно сказываются. сказывается. Хотя в сегодняшней ситуации мы обращаем внимание на любые моменты, которые либо уменьшают, либо увеличивают наши расходы. И при такой жесткой политике, мы говорим про сельское хозяйство, а у нас кроме ставки Центробанка есть еще падение экспорта, и все остальное к этому прилагается. Поэтому сейчас все равно мы нацелены только на выживание. Я думаю, к сожалению, если ситуация не изменится в лучшую сторону, то этот год не все переживут.
1: В автобизнесе ждут дальнейшего снижения ставки, пока кредиты остаются дорогими, компании экономят и откладывают инвестиции. Изменить ситуацию может ставка в районе 11-12%, считает генеральный директор холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.
4: Что-то не так в экономике. Мы не двигаемся вниз, а нам это нужно. Люди хотят надеяться на то, что ставка будет снижаться, доступность кредитов будет расти, и бизнесу можно будет думать об инвестициях. Сегодня бизнес не думает об инвестициях, только лишь бы сохранить текущий бизнес, и это тоже хорошо. Мы снизили существенно все расходы, которые можно было снизить, закрыли инвестиционные программы, в основном это были IT-решения. Из персонала никого не сокращали, потому что, как правило, в автомобильном бизнесе персонал получает зарплату, исходя из объемов продаж, и очень сильно привязан к бизнесу. Мы считаем, что базовый сценарий на следующий год ставка 12-11%.
1: В 15 часов по Москве председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснит, почему регулятор решил взять паузу и сохранил ставку на уровне 14%. Пресс-конференцию главы ЦБ будем транслировать в прямом эфире. В России официально запустили 5G. На первом этапе связь нового поколения заработала в 16 городах, где живут около 10 миллионов человек, сообщает Минцифра. До конца года список планируют расширить еще на 50 городов. Пока 5G будет доступен только владельцам смартфонов на Android. Для iPhone требуется решение со стороны Apple. Что запуск 5G даст пользователям и бизнесу, выяснил Кирилл Леонов.
5: Ускорение мобильного интернета очень важно, потому что в Минцифре отметили, что за последние 6 лет объем интернет-трафика вырос на мобильных более чем втрое, поэтому развитие сети особенно важно в крупных городах, где наиболее высокая нагрузка на мобильную инфраструктуру. Ну а 5G — это следующая после

0: технологии LTE, то есть 4G, стандарт мобильной связи. По сравнению с ним, скорость передачи данных будет в несколько раз выше. В среднем от 300 мы скачем до 900 мегабит в секунду, и задержка сигнала от 1 или 5 миллисекунд вместо 30-50 миллисекунд у 4G. И в этой сети может работать 1 миллион устройств на 1 квадратный метр. Если же говорить про бизнес и про отрасли, где это больше всего скажется, то, по мнению директора по развитию бизнеса Nexine Максима Нартова, новостям обрадуется не только телеком, но и отрасль робототехники.
1: Первым бенефициаром станут телекоммуникационные компании, для которых большая гибкость в построении каналов связи и настройки их характеристик позволит более целевым образом обрабатывать новые категории клиентов и предоставлять ту услугу, которая будет этим клиентам востребована. В более широком смысле преимущество получат компании, которые используют и внедряют роботизацию управления флотом IoT-устройств, потому что именно там можно будет за счет более четкой настройки, за счет управления SLA и за счет контроля этих самых конечных устройств, конечных роботов, конечных датчиков, получить максимальный эффект для бизнеса, для его оптимизации и тонкой настройки.
0: По словам заместителя генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексея Дмитриева, скорость уже доходит до 700 мегабит в секунду. Он давал такие данные радио РБК. Ну а Валентин Петухов, он же блогер Вилсаком, объяснял РБК ранее, накануне, что резкий скачок качества ждать не стоит. Здесь речь скорее про удобство, и обычные потребители это скорее не заметят. Ну и в целом для бизнеса из-за этого с прошлой версии львиная доля может не переходить, считает руководитель направления исследований и разработок компании МОНС Эльдар Мусалямов.
2: 4G уже, в принципе, для всего хватает, для видео, звонков, телематики. 5G, конечно, мощнее, позволяет больше передавать данных с меньшей задержкой, но далеко не каждый бизнес получит от этого профит. Основная ценность для тех бизнесов, где критичны задержки, и нужна огромная пропускная способность, ну или большое количество устройств. И промышленность, робототехника, и вот автономный транспорт. В интернете очень распространен пример удаленной хирургии 5G, но это скорее красивый маркетинг, например. Для таких систем логично использовать оптику или что-то более надежная.
0: Но главный вопрос, который надо задавать как физическим, так и юридическим лицам, это стоимость. По данным гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, станет дороже, но не критично.
3: Связь изначально без запуска пятого поколения, по данным нашего агентства, дорожает в среднем на 10-12%. И это, наверное, продлится, скажем так, в ближайшее время точно. Думаю, пока волноваться не стоит. Большего повышения, чем я сказал, пока не предвидится.
0: Станет дешевле, но для этого нужно сначала покрыть территорию России базовыми станциями нового поколения. И редакция РБК получила прогноз, когда это произойдет, от заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, нам надо ждать 32-го года. Вот тогда все будет 5G.
4: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому по поручению президента мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем 5G на действующей инфраструктуре. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 32-му году.
0: Злые языки в интернете шутят, что теперь можно будет в России намного быстрее замедлять интернет. Но мы, конечно же, как и предприниматели, ищем выгоду и позитив.
5: Как работает 5G у вас? Какая скорость? Изменилась ли она в лучшую сторону? Пишите в Telegram Радио РБК. Россияне в августе выбрали читать про власть. Сразу несколько книг о власти, манипуляциях и переговорах вошли в топ продаж деловой литературы. Рейтинг Мастрит составляют «Читай город» и «Литрес». На первом месте 48 законов власти Роберта Грина. В десятке лидеров также «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассима Талеба. Почему читателей сейчас особенно интересует власть и жизнь в условиях неопределенности? Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
6: Близко выбора, плюс еще все-таки тема человеческих отношений, переговоров всегда волнует людей. Ну а в текущий момент, когда высокая неопределенность, все понимают, что взаимоотношения являются ключевой ролью для успеха. И поэтому действительно тема власти в последнее время стала очень актуальной. И те же книги по Макиавелли или Сунь Цзы тоже очень популярны. Кроме этого, стоит отметить, что очень хорошо продаются книги, связанные с неопределенностью, с управлением неопределенностью, тоже попали в рейтинг. Третьих, это и Канеман, и Талеб, и Далио, и теория игр. То есть человеку хочется понять, как принимаются решения, как действовать, когда прогнозировать будущее невозможно.
7: А вы видите некую цикличность, может быть, в предпочтениях россиян? Если перед выборами, то читают про власть. Если что-то

0: на рынках сложное происходит, читает «Как управлять неопределенностью».
1: В каком-то виде да, потому что все-таки книги отражают то, что волнует аудиторию, и если неопределенность высокая, то да, спрос на Талеба растет. Две книги по Талебу попало в топ. Это и «Антихрупкость», как извлечь выгоду из хаоса, и «Черный лебедь».
2: А вообще меняется деловая литература в последние годы?
1: Да, появляется гораздо больше книг от российских авторов. Вот здесь сразу две книги попало. 10 у нас – это «История смешариков» и «Эврида Ронича» в новой версии себя. Хотя в топе у нас нет книг про искусственный интеллект, но все равно доля этих книг сейчас растет. Или тот же Максим Ильяхов про то, как создавать тексты.
0: Мы в том числе слышали имена авторов уже признанных, известных, а в августовском рейтинге. Есть ли те, кого ранее российская публика не видела, не читала, дебютанты присутствуют?
1: Да, у нас Андрей Доронец, это абсолютная новинка, и вот она сразу попала на 3-е место. И это действительно такая большая победа, когда книга с нуля, соответственно, попала сразу так высоко. Также, да, этого спроса в рейтинге у нас Михаил Хазин присутствовал, но бизнес-литература все-таки отличается стабильностью.
0: Евгений, а что вы последнее прочитали или читаете прямо сейчас?
1: Я сейчас читаю «Антихрупкость», перечитываю очень полезная книга Талеба «Как извлечь выгоду из хаоса», про то, как все-таки управлять неопределенностью и как справляться с теми сложностями, которые возникают, и очень ее рекомендую.
3: Разговор о деловой литературе продолжим сегодня в 8 вечера в программе «Что это значит?». Будем выяснять, что и зачем предприниматели читают и можно ли научиться манипуляциям с листа. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной «Годовщине терактов 11 сентября 2001 года».
4: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
5: Дипломатия.
4: Осень. В повестке Организации Объединенных Наций так называемая «Декларация тысячелетия». В штаб-квартире на East River разрабатывают дорожную карту. Как продвигать 6 главных ценностей нового миллениума, среди которых свобода, солидарность, терпимость. Все члены ООН договорились искать мирное решение конфликтов, заниматься разоружением и соблюдать нормы гуманитарного права. Постоянный представитель России при организации тогда Сергей Лавров. По нашей просьбе он вспомнил, как все пошло не по плану.
6: Был в рабочем кабинете. Рабочий кабинет представителя при ООН представляет собой глухую комнату по периметру, по потолку, по полу, специальное оборудование, которое глушит любые звуки, чтобы ничто не покидало этого помещения. Я всегда садился за стол за свой, у меня справа стоял телевизор. Я его включал на каком-то новостном канале CNN, по-моему, в то время. И звук был приглушен. Я читаю, мы как-то краем глаза посмотрел, а там небоскреб, в него влетает самолет, и он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра. Ну и продолжал работать. Потом что-то мне это как-то засело, я стал смотреть и понял, что происходит.
4: А произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории. 2977 человек. 200 из них – это те, кто сам выпрыгнул из окон небоскребов, потому что не мог покинуть здание из-за пожара. Через 102 минуты после первого взрыва Всемирный торговый центр был разрушен. Сергей Лавров пытался выйти на связь.
6: Телефон набрать в Москву, я хотел просто маме позвонить, не функционировал уже. Я взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену смотреть, где будет сигнал. Ну и где-то там километра через 1,5-2 сигнал появился, я дозвонился до мамы. Потом вернулся, и уже мы стали узнавать. Ну, там генконсул занимался выяснением, были ли там наши в этих зданиях-близнецах.
4: Были. Официально, по данным генконсульства, в терактах погибли 3 россиян. Если учитывать натурализованных в США выходцев из Советского Союза, счет идет на десятки. Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, а через 2 месяца лично приехал на место трагедии. Его рукой на мемориале написано – склоняю голову перед жертвами террора. Восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят.

0: резолюция 1373. Безотлагательно заблокировать средства и экономические ресурсы причастных к терроризму лиц. Плюс теперь, если страна запрашивает их экстрадицию, то политические мотивы не могут быть основанием для отказа. В декларации тысячелетия такого не было. Но атака на Всемирный торговый центр заставила дипломатов действовать решительнее.
1: Я ходил пешком и с работы на работу, и всегда было очень приятно смотреть вечером, когда на тротуарах, как у нас в Москве сейчас, стоят столики, люди там пьют вино, кофе. Хорошее настроение было всегда. А вот после 11 сентября, мимо тех же ресторанчиков я иду, там тоже стояли столики, но совершенно другая атмосфера была. Люди озирались так по сторонам. Изменилось, очень много изменилось.
0: Краткое содержание следующих серий. Подозреваемым назовут саудовского террориста Усаму бен Ладена, которого Вашингтон пытается захватить уже много лет. Тот укрылся в Афганистане и заявил о своей непричастности. Талибы, почему-то игнорируя резолюции ООН, отвечают: «Мы не выдадим Усаму бен Ладена США, даже если Афганистан будет стерт с лица земли». 7 октября американские крылатые ракеты разносят Кабул. И это было только начало, говорит постпред России при ООН Сергей Лавров.
1: Соединенные Штаты вот воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции, не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько для просто реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и свое влияние. После этого уже был Ирак, потом была Ливия, которую разрушили. Была, наверное, самой преуспевающей страной. Бесплатно все было, от бензина до образования. Сейчас вот 15 лет ее по кускам собирают, и неизвестно, когда соберут.
0: К 2003 году международная поддержка Вашингтона ослабла. Союзники не поддерживали идею вторжения в Ирак. Для убедительности госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку с якобы найденным в Ираке химоружием и заявил, что угроза есть для всех. Когда и это не сработало, США начали операцию без одобрения ООН, а войска не вывели до сих пор. У конспирологов обычно возникает вопрос: может, так и задумывалось? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: Я не сторонник теории заговора. Я знаю о них. Я чувствую, что просто чисто вот в таком бытовом плане в это должно быть посвящено огромное количество людей. И чтобы у американцев, у которых все утекает, ничего не пробило себе дорогу в публичное пространство, я поверить не могу.
0: Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал вторжение в Ирак незаконным. Но это уже ни на что не влияло. Прецедент был создан. Несанкционированную операцию США до сих пор приводят в пример те, кого обвиняют в нарушении международного права, что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Памятные церемонии сегодня проходят в Нью-Йорке. Главное начнется в 15:30 по Москве у мемориала на месте Всемирного торгового центра. Родственники зачитают имена погибших.
3: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как не

0: Большой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот. Он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Наш любимый Майкл Сейлор.
3: Самый большой обладатель количества биткоинов.
2: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
6: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
6: Понедельник, 21:00. Радио РБК в тренде.
7: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
8: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Что это было? В эфире.
9: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
4: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова.

0: Итак, сегодня ЦБ на очередном заседании впервые с апреля 25-го оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков. Банк России отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Далее в нашем эфире прямая трансляция пресс-конференции главы регулятора по итогам заседания ЦБ. Давайте послушаем.
1: Председателя по итогам заседания Совета директоров. Пожалуйста.
2: Добрый день. Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Перейду к аргументам нашего решения. Первое – инфляция. В летние месяцы инфляция ускорилась. При этом, если в июне основным фактором был прямой вклад роста цен на бензин и дизель, то затем стали проявляться его косвенные эффекты через увеличение сдержек компаний, а также вторичные эффекты, связанные с повышением инфляционных ожиданий и спроса. В июле мы увидели рост показателей устойчивой инфляции, и по нашим оценкам они сместились в диапазон 5-6% в пересчете на год. Эти оценки могут уточниться после поступления полной статистики за август. Инфляционные ожидания населения в августе снизились, но они по-прежнему значительно выше уровней первого полугодия. А у бизнеса и участников финансовых рынков они с июля еще немного подросли. В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере того, как эффекты от временного сокращения производственных возможностей будут сходить на нет, при условии, что рост совокупного спроса будет оставаться сдержанным. Но для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что это происходит. Второе – экономика. Оперативные данные показывают, что экономика в третьем квартале 2026 года продолжает умеренно расти. В июле наблюдался рост по достаточно широкому кругу отраслей. Значительное сокращение произошло в тех отраслях, где зафиксировано выбытие мощностей. При этом настроение и ожидания бизнеса по выпуску продукции и спросу, согласно последним опросам, в целом немного улучшились. Рост потребления несколько замедлился в июле, но оставался высоким. В летние месяцы его поддерживал повышенный спрос на топливо. Вклад временных и устойчивых факторов в рост потребления мы сможем более точно оценить в ближайшие месяцы. Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в первом квартале. Продолжается реализация крупных проектов в ряде отраслей – химической промышленности, электроэнергетики, производстве транспортных средств. Напряженность на рынке труда плавно ослабевает. Сокращается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Темпы роста заработных плат немного снизились, но рост производительности труда по-прежнему существенно отстает. Для устойчивого замедления инфляции необходимо дальнейшее сокращение разрыва в динамике производительности и зарплат. И крайне желательно, чтобы оно происходило за счет опережающего роста производительности труда. В целом, данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза. Третье – денежно-кредитные условия. Они остаются умеренно жесткими. Номинальные ставки менялись разнонаправленно. Депозитные ставки несколько выросли, кредитные продолжили плавно снижаться. В целом, жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении, по нашей оценке, с июля немного уменьшилась. Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне. Рублевые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом в структуре сбережений увеличивается доля текущих и накопительных счетов, наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка. Кредитование, прежде всего, в корпоративном сегменте, в июле снова ускорилось после более сдержанной динамики в июне. Наряду с повышенными тратами бюджета это привело к тому, что накопленный с начала года рост денежной массы сложился выше той траектории, которая была характерна для периода низкой инфляции 2016-2019 годов. При оценке денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы особое внимание мы будем уделять двум факторам. Во-первых, тому, насколько устойчивым и сильным будет рост корпоративного кредита. Во-вторых, тому, какими будут итоговые бюджетные проектировки, которые, как ожидается, станут известны в этом месяце. Теперь о внешних условиях. На конъюнктуру мировых рынков продолжает влиять ситуация на Ближнем Востоке. Цены многих сырьевых товаров реагируют повышением на очередной виток напряженности. В ряде крупнейших экономик ускоряется инфляция, растут процентные ставки. Что касается российской экономики, то динамику физических объемов российского экспорта сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Одновременно растет спрос на импорт, в том числе для замещения предложения нефтепродуктов и пополнения сократившихся запасов. И совокупность этих факторов привела к некоторому ослаблению рубля в летние месяцы. Перейду к рискам. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями. Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии. И в завершении о наших будущих решениях. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем. Спасибо за внимание.
3: Коллеги, переходим к вашим вопросам. Пожалуйста, представляйтесь, называйте свое издание.
4: Напомню, мы слушаем прямой эфир пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Центробанка. Только что выступила Эльвира Набиуллина.
5: Бессменный провариант, который вы рассматривали сегодня, и вы немножко сказали все-таки про перспективы снижения ставки, но хочется понять пространство, насколько оно на сегодня существенно сократилось ли оно. Спасибо.
2: Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки, ну и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки. И что касается пространства для снижения ставки в дальнейшем, мы будем уточнять в рамках обновления прогноза в октябре месяце, но мы констатируем, что проинфляционные риски выросли, да? И они продолжают преобладать, и, соответственно, этот фактор мы тоже будем принимать во внимание.
3: Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Елена.
6: Елена Фабричная, агентство «Рейтер». Хотела узнать, как изменились ваши оценки дефицита бюджета, если изменились, а также изменили ли вы свою оценку ожидаемых сроков восстановления НПЗ? Вы ранее

0: говорили, что до конца года ожидаете, сдвинулись они или нет? И в целом вот текущий период высоких цен на нефть, мы видим, как обострилась ситуация в Красном море, это все усиливает логистические проблемы. Как в целом более продолжительный период высоких цен на нефть может повлиять на дальнейшую политику? Спасибо.
1: Спасибо. Что касается наших предпосылок по бюджету и по влиянию ситуации на топливном рынке, мы не изменили свои пока оценки и предпосылки, и гипотезы, потому что по бюджетной политике мы не получили новой информации, мы ожидаем, соответственно, определения окончательных параметров бюджета на трехлетку в этом месяце, и если эти уточнения не совпадут с тем, что мы как гипотезу, как предпосылки заложили в базовый сценарий, я напомню, в этом году дефицит 2%, в следующем 1,5% пункта дефицита в 2028 году, в 2029 году бездефицитный бюджет. Если траектория будет отличаться, это мы учтем в прогнозе, в обновленном прогнозе в октябре месяце. Что касается оценки сроков выбывших мощностей, мы также не меняли предпосылки, считаем, что они будут восстановлены, произойдет их восстановление до конца года. Я спрошу прокомментировать.
2: Ну и по ситуации на Ближнем Востоке, конечно, там пока геополитическая обстановка далека от разрядки. И, как мы говорили, дезинфляционное влияние более высоких цен на энергоносители, оно, по всей видимости, в основном уже отыграло во втором квартале.
3: Отвечает на вопрос сейчас зампред ЦБ Алексей Заботкин. Напомню, мы слушаем прямой эфир пресс-конференции руководства Банка России по итогам принятия ключевой ставки.
2: Реагирует через мировые цепочки поставок, и себестоимость товаров и услуг, которые мы импортируем. На эту тему есть, на самом деле, хорошая статья на сайте Банка международных расчетов в августе была опубликована, как раз, которая показывает, что да, у экспортеров энергоресурсов проинфляционное воздействие на них больших шоков цен на энергоресурсы, оно меньше, чем для стран-импортеров этих ресурсов, но все равно оно нет-то проинфляционное.
4: Коллеги, пожалуйста, Дмитрий. Дмитрий Марокко.
5: Дмитрий Марок, Россия 24. Скажите, все-таки, как именно учитывалась при принятии сегодняшнего решения ситуация на топливном рынке? И вот в прогнозе говорится, что до конца года, да, этот фактор нехватки будет исчерпан. На чем основывается такой прогноз? Спасибо.
1: Обсуждая решение поставки, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Но каким будет итоговый масштаб, продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано, преждевременно. Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных. Но мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года. И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство, и компании при поддержке правительства принимают все необходимые, всевозможные меры для восстановления выбывших мощностей, для их защиты. И поэтому в базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку, но, конечно, будем смотреть за развитием ситуации.
4: Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Вадим, последний ряд.
6: Вадим Слогузов, газета «Коммерсант». У меня вопрос по корреляции между ставкой и инфляционными ожиданиями. На сторонний взгляд ее будто бы и нет в последний год особо. С июня прошлого года в полтора раза снизилась инфляция, в полтора раза ставка, а его как были там 13 плюс 14, так и остаются. И, соответственно, можно ли считать, что влияние этого фактора несколько ослабло? Ну, конечно, нельзя признать, что его не учитывают, но по принятию решения оно не в первых рядах.
1: Нет, мы по-прежнему считаем, что ожидания будущей инфляции, они являются как

0: минимум столь же важным фактором, который влияет на жесткость денежно-кредитной политики, на спрос и на решение по денежно-кредитной политике, как и фактически наблюдаемая инфляция, и их надо рассматривать в комплексе. Важность не снижается, потому что ценовые ожидания, ожидания людей, бизнеса, как будут расти цены, не влияют на поведение, не влияют на спрос. Но, конечно, мы учитываем то, что, наверное, это закономерно, естественно, что инфляционные ожидания снижаются медленнее, потому что был очень длительный период высокой инфляции. И это то, что инфляционные ожидания сейчас высокие. Еще раз подчеркну, что речь идет не только об инфляционных ожиданиях людей, но и о ожиданиях бизнеса, рынков, аналитиков. Это один из факторов, который ограничивает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и требует от нас очень аккуратного подхода. И мы снижение инфляции само по себе будем оценивать как устойчиво, только если увидим, что устойчиво снижаются инфляционные ожидания.
1: Спасибо. Следующий вопрос онлайн от Евгения Петрова, газета «Деловой Петербург». Евгений, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы заявляли, что накопленная жесткость денежно-кредитной политики создает условия для возвращения инфляции к цели в 4% уже во втором полугодии 2026 года. А недавно базовый прогноз по инфляции повышен до 6-7%. А не противоречит ли это друг другу? И значит ли это, что для достижения цели инфляции потребуется более высокая ставка в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее? Спасибо.
0: Спасибо, но мы здесь не видим никакого противоречия. Мы действительно в июле на прошлом заседании повысили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%, на 1,5% пункта. Причина пересмотра – это разовый вклад ситуации на топливном рынке. И мы говорили, что в устойчивой части текущей, именно текущий, а не годовой рост цен, стабилизируется вблизи 4% к концу этого года. Это по-прежнему то, на что мы рассчитываем, что мы рассчитываем получить при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с нашими ожиданиями в связи с тем, какие меры предпринимает правительство. И сохранение ставки на сегодня на неизменном уровне также будет способствовать удержанию сдержанного роста внутреннего спроса, чтобы не допустить нарастания вторичных эффектов. И мы в июле повысили прогноз наш по ключевой ставке.
3: Напоминаю, мы слушаем пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Сейчас мы слышим Эльвиру Набиуллину. Основные ее заявления, конечно же, мы разберем и в дальнейшем нашем эфире вместе с экспертами.
0: Пик на 29-й год, срока достижения нулевого структурного первичного дефицита. Вот. А что это означает? Это означает, что вклад государственного спроса будет больше поддержки экономики со стороны бюджета, и это потребует более сдержанной динамики частного кредита для того, чтобы вся экономика вернулась к сбалансированному росту и к низкой инфляции.
1: Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Евгений, последний ряд.
4: Здравствуйте, Попов Евгений, InvestFuture. В последнем докладе вы говорили о том, что, ну, и сегодня тоже, что перспективы мировой экономики там ухудшаются, и в целом там было еще сказано про искусственный интеллект, что если что-то там случится и что-то пойдет не так, то это вот входит в какой-то рисковый сценарий. Ну, вот просто непонятно, как ухудшение, да, там, перспектив вот в этом технологических компаниях может сказаться на человеке, там, не знаю, из Тамбова, например. Вот, это раз. А два, не планирует ли ЦБ, может быть, менять таргет по инфляции, учитывая, что там вроде как и бизнес поговаривает, что как будто цели недостижимы, и, может быть, стоило бы поднять этот таргет. Спасибо.
0: Спасибо большое. По первому вопросу, ну вот ситуация, связанная возможное падение стоимости активов

0: которая связана сейчас с бумом вокруг искусственного интеллекта, это не столько триггер, сколько один из элементов рискового сценария, который мы рассматриваем в основных направлениях денежно-кредитной политики. Но основные риски в этом сценарии, если вы посмотрите, это все-таки накопленные дисбалансы в мировой экономике, большие объемы госдолга, и в условиях роста мировой инфляции растет стоимость обслуживания долга. И это может привести к тому, что локальные кризисы на фондовых рынках могут перетечь и в другие сектора экономики. И как раз вот этот риск накопленных дисбалансов в мировой экономике мы рассматриваем как один из основных элементов рискового сценария. В этом рисковом сценарии мы также предполагаем, что может быть и более масштабное санкционное давление и так далее, и так далее. То есть это гипотетический полномасштабный кризис, но сразу оговорюсь, мы его вероятность рассматриваем как маловероятность. Его реализацию рассматриваем как маловероятную, это гипотетический сценарий, но который мы также описываем, что если такое произойдет, как будет действовать Центральный банк. Что касается изменения цели. Мы в рамках прошлого обзора денежно-кредитной политики проводили исследования и влияние того или иного значения цели по инфляции в целом на экономику, на общественное благосостояние. Эти исследования говорили, что надо цель по инфляции не повышать, а понижать. Но, безусловно, если к этому переходить, нужен подготовительный период и заранее это обсуждать. И во втором обзоре денежно-кредитной политики мы будем это обсуждать. Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Но вот ставки от этого только вырастут, доступность кредита от этого только уменьшится, потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставках. И ставки не будут умеренными. Те страны, которые, кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с инфляции, с цели по инфляции 4%, снижали эту цель. Именно для того, чтобы достичь и роста благосостояния людей, и более умеренных ставок, более доступного кредита. Здесь как раз логика совершенно обратная.
1: Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Анна.
2: Анна Громова, блок «Анна Финанс». Добрый день. Рубль достаточно сильно ослаб. В августе месяце доллар вырос на 8,7, евро 10,3. Насколько текущее ослабление рубля, вы уже упомянули, что факт импорта вносит значение в ослабление национальной валюты, насколько это может повлиять на траекторию ключевой ставки и, возможно, какие-то есть ожидания по тому, до каких уровней может измениться курс рубля? Спасибо.
0: Ну, здесь, наверное, важно начать с того, что как изменения курса повлияют на инфляцию, зависит не только и, наверное, не столько от того, какое движение, какое изменение курса произошло за какой-то период, а насколько этот курс отклоняется от тех ожиданий, которые есть прежде всего у предприятий, когда они строят свои планы, закладывают в эти планы определенный курс. И вот надо сказать, текущее значение курса, оно очень близко к ожиданиям предприятий. Мы проводим опросы, мы это видим из нашего мониторинга. С начала года эти ожидания по курсу не выросли. Да, в течение года они колебались, но сейчас приблизительно на том же уровне, как это было в начале года. И, соответственно, масштаб переноса вот этого изменения курса в цены, он всегда более умеренный, чем можно было бы ожидать от автоматического переноса фактического изменения курса от одной крайней тачки, например, до другой, да, когда происходит изменение. Что касается самого эффекта переноса, здесь наши оценки не изменились, но конечный эффект, еще раз подчеркну, зависит от ожиданий по курсу, о которых я говорила, но не только от этого, которое зависит и от наличия товарных запасов по импорту, да, и от ситуации с внутренним спросом, от других параметров. И влияние курса на инфляцию, и раньше это было умеренным. Вот

0: что значит умеренным, на 1% пункт изменения эффективного курса рубля, мы видели, что инфляция повышается не более чем на 0,1% пункта. И вот мы видим, что в последние годы перенос динамики курса в инфляцию замедлился. Да, и может быть важный еще момент, когда мы смотрим на курс, соотношение динамики курса и инфляции, что систематическое ослабление курса, когда низкая инфляция, такого практически не бывает. Это, по сути дела, несовместимо.
1: Это радио РБК, мы вместе с вами слушаем прямую трансляцию пресс-конференции руководства Центробанка.
2: Да. Если при ключевой ставке в 14% мы видим ускорение кредитования, то как это следует интерпретировать? Вы считаете это краткосрочным всплеском или это признак того, что спрос на деньги остается высоким даже при ключевой ставке в 14%? Спасибо.
0: Спасибо. Но я думаю, что прежде всего это накопленный эффект от снижения ключевой ставки. Мы ее начали снижать в июне прошлого года и за это время снизили на 7% пунктов. Это, в общем-то, немало. Но что касается последних месяцев, то здесь можно сказать, что рост розничного кредитования, ну вот особенно если исключить ипотеку, оставался довольно умеренным. Умеренный рост, если посмотреть на цифры. И последние данные, которые мы имеем по необеспеченному потребительскому кредитованию, еще раз, без ипотеки, мы имеем их на июль, это 2,5% роста в годовом выражении. Это немного. Корпоративное кредитование действительно росло повышенными темпами. Это сейчас почти 14%. Вот. Причинами ускорения кредитования корпорации может быть несколько факторов, которые можно рассматривать. Невозможно разделить эффект каждого по, и количественно измерить. Но вот факторы, которые могут на это повлиять, это то, что мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Ценовые ожидания компаний выросли, и, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими, потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение реальных денежно-кредитных, жесткости денежно-кредитных условий. И, конечно, надо учитывать, что рост кредитования вот такой продолжают поддерживать льготные и квазильготные ставки кредитов. И вот по ипотеке, где у нас большая доля льготных кредитов, она, да, доля рыночных растет постепенно, мы видим, но доля льготных кредитов, она до сих пор превышает 50%. Это уже не около 80%, как это было раньше, но, тем не менее, это большая величина. Но и по корпоративным кредитам я могу сказать, что где-то 1/4 кредитов, она сейчас по ставке где-то на 2% пункта ниже ключевой. Да? То есть это большая доля кредитов, которые предприятия получают по более низким, чем рыночные ставки. Ну и, конечно, вот этот фактор, большая доля таких льготных кредитов, она требует больше жесткости денежно-кредитной политики, чтобы снизить инфляцию. Но мы внимательно смотрим за темпами роста кредита, за денежными агрегатами, на которые, кроме кредитов, влияют и поступление средств по бюджетному каналу. Но если высокие темпы роста корпоративного кредита сохранятся, примут устойчивый характер, то это будет означать, что жесткости денежно-кредитных условий недостаточно для сбалансированного роста.
1: Это было прямое включение пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала несколько важных заявлений. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить влияние на устойчивую инфляцию временных эффектов. Также для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что снижение инфляции возобновилось. Данные за первые полугодия и оперативные данные третьего квартала говорят о том, что рост экономики складывается в рамках прогноза Центробанка России. Напомню, ключевая ставка была сохранена по итогам заседания на отметке в 14%. Буквально через пару минут свежий выпуск новостей, а далее подробнее с экспертом разберем заявление руководства Центробанка. Оставайтесь с нами.
3: столице 15.30 с новостями Ася Касьянова. ЦБ сегодня обсуждал сохранение ставки и содержательно не обсуждал ее снижение, сообщила глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Она отметила, что в летние месяцы инфляция ускорилась. На это повлияла, в частности, ситуация с топливом. Пространство для снижения ставки в дальнейшем будет уточнено в октябре, но проинфляционные риски выросли, отметила Эльвира Набиуллина. Сегодня на очередном заседании ЦБ оставил уровень ключевой ставки без изменения 14%. Годовых. Решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14% отражает сложный баланс рисков между инфляцией и экономическим ростом, сообщили в Минэкономразвитии после решения ЦБ. При этом в министерстве заявили, что денежно-кредитные условия остаются жесткими, а их своевременное смягчение – важный фактор перезапуска инвестиционного цикла. Вопрос конфискации активов России не стоит в ближайшей повестке руководства ЕС. Глава пресс-службы Еврокомиссии Пауло Пиньо сообщила, что сначала Евросоюз выполнит обязательства по выделению кредита Украине. Там распределили все 28 миллиардов евро, выделенных на военную помощь Украине в 2026 году, определив конкретное оружие и поставщиков. Лидеры России и Индии договорились продолжать работу над укреплением особого и привилегированного стратегического партнерства, сообщает МИД Индии. Владимир Путин провел встречу с Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. Переговоры длились 45 минут. В предыдущий раз стороны виделись менее 2 недель назад на полях саммита ШОС в Бишкеке. Беларусь планирует провести проверку боевой готовности всей армии вплоть до мобилизации, заявил президент Александр Лукашенко. Сейчас проверяют артиллерийскую бригаду, а ранее проверки прошли в танковых и мотострелковых подразделениях. Лукашенко добавил, что страна готовится к войне, чтобы ее не было. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Столица, 15:32. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. И далее к главной теме сегодняшнего дня. Центробанк предметно рассматривал только сохранение ключевой ставки. Ее снижение даже не обсуждали, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Подробнее о заявлении главы регулятора прямо сейчас. По ее словам, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткая денежно-кредитная политика. Ускорение роста цен летом Набиуллина связала прежде всего с ситуацией на топливном рынке. Этот фактор уже начал влиять на стоимость других товаров и услуг. Как сегодняшнее решение ЦБ оценивает бизнес, узнаем у вице-президента РСПП Александра Мурачева. Он на связи с нашей студией. Александр, приветствую. Итак, Эльвира Набиуллина заявила, что для снижения ставки нужна уверенность в устойчивом снижении инфляции. Вот вы видите для этого перспективы?
4: Да, спасибо, я приветствую вас. Ну, честно говоря, я пока не вижу такой перспективы, потому что, судя по ситуации, как она развивается, все-таки инфляция подрастает, и давление действительно на цены оказывает ситуация сильно на топливном рынке, плюс ослабление рубля, ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, нас прежде всего экономика интересует, промышленность, РСПП, как она чувствует себя. Признаки замедления, они тоже налицо. И по росту ВВП, там, и по, тем более по промышленному производству, там, ну, практически до нуля дошло 0,1% инвестиций в основной капитал, ну и прочие экономические показатели. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос, РСПП ежемесячно проводим, индекс деловой среды, это очень важный показатель РСПП за август, он остается на очень низком уровне, где-то 39,6%. Поэтому в итоге мы, в принципе, находимся между двух огней. Эта инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Поэтому, когда мы говорим о том, что таргет 4%, мы уже знаете, что неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%. Надо всем.
1: Ну вот, Александр, а Эльвира Набиуллина заявила, что повышать таргет по инфляции крайне вредно.

0: Вот вы согласны с этим высказыванием?
1: Ну, понимаете, разные точки зрения есть. Экономисты некоторые говорят, что, в принципе, это не на 1-2 процентных пункта это, к этому можно прийти. Но, наверное, с собой виднее, у них там есть свои размышления, свои экономические прогнозы. Но самое главное, что, по нашему мнению, таргет 4% на сегодняшний день, он по-прежнему остается труднодостижимым. Он просто труднодостижим.
0: А куда, по мнению бизнеса, тогда нужно двигать инфляцию?
1: Ну, тут надо, конечно, смотреть, не все зависит от самой ключевой ставки, что очевидно. Поэтому, когда мы призывали ЦБ и правительство больше координировать свои усилия, ну, вот сегодня мы отмечаем, что такая координация, она усилилась между правительством и Центральным банком в области денежно-кредитной политики. Но при всем при этом, несмотря на эти усилия, конечно, заметных результатов снижения инфляции мы пока не видим. Эти координационные действия они пока не принесли, к сожалению. Потому что тут влияют не монетарные факторы, очевидно. Поэтому я понимаю, Центральный банк, они ведут свою работу в рамках законов, но, тем не менее, в одиночку Центральный банк здесь не справится с подавлением инфляции и достижением таргетов 4%.
0: Еще один фактор, который затронул Эльвира Набиуллина, это, конечно же, ситуация с топливом. Вот по мнению Центробанка, эта ситуация выправится до конца года. А как бизнес смотрит на эту картину? Какой прогноз?
1: Вы знаете, мы тоже надеемся, что ситуация с топливом она будет выравниваться, потому что действительно действия правительства предпринимает усиленные в этой связи. Ну, как-то волнами все идет. То, так сказать, вроде бы управляется... И а то опять, так сказать, проблемы с топливом у нас обнаруживаются. И, соответственно, видите, появляются точки, так сказать, фактически завышенных цен. И это тоже отмечается. Поэтому это очень сильно давит тоже на инфляционный процесс. Но я все-таки надеюсь, что ситуация будет выправляться, потому что у нас для этого, ну, в общем-то, все есть условия, возможности. Уж в России, ну что, с топливом проблем никогда не было, да и быть не может. Надо просто сейчас, обеспечить производство, восстановить там, наверное, какие-то МПЗ, отремонтировать. Я знаю о том, что наши, во всяком случае, члены, которые занимаются этим вопросом, члены РСПП, они обещают в течение 1-2 недель фактически выправить там, где есть проблемы на сегодняшний день. Поэтому, ну, это внушает некий оптимизм, что действительно до конца года мы должны выправить ситуацию.
0: Про ослабление рубля Эльвира Набиуллина заявила, что, ну, важно, что курс насколько он вообще отклоняется от ожиданий бизнеса, и сейчас он близок, вот по мнению Набиуллиной, к этим ожиданиям. Вот по мнению бизнеса, действительно это так? Близок ли курс к ожиданиям?
1: Ну, вы знаете, наши всегда были такие экспертные оценочные, так сказать, представления, ну, с учетом мнения бизнеса, конечно. Мы всегда говорили, что, наверное, где-то вокруг 85 там, рублей за доллар, это, ну, наиболее, наверное, приемлемая, оптимальная цифра рубля к доллару. Ну, вот, собственно, мы к этому сейчас и пришли, да. Но вот важно, чтобы это удержать, чтобы не было еще большей волатильности, потому что, ведь, понимаете, даже какая бы волатильность ни была, но для бизнеса самое главное – предсказуемость этого курса. Потому что он может плыть немного, он может туда опускаться, подниматься, но важно обеспечить предсказуемость, чтобы была уверенность, что вот вокруг этих, так сказать, индикаторов какое-то время будет сохраняться.
0: Александр, вот про рынок труда в том числе были заявления. По мнению бизнеса, вот ослабевает напряженность на рынке труда, как об этом говорила Эльвира Набиуллина?
1: Ну, напряженность, она все равно сохраняется, конечно же. Прежде всего, связана с квалифицированными кадрами, эта проблема существует. Но такого, чтобы, так сказать, тут какая-то проблема она росла, мы это тоже не наблюдаем. В наших индикативных оценках такое не присутствует. Такой показатель не присутствует. Поэтому то есть, ситуация напряжения не растет, но и не меняется сильно, так я бы сказал.
0: Такая стабильность определенная. Ну и, собственно, какой уровень ставки был бы приемлем для бизнеса?
1: Ну, отвечу однозначные показатели, конечно, они...

0: ну, до 10%, ну, это очевидно. И ниже, где-то, так сказать, 5-7%, но это, наверное, идеально в этих условиях это было бы. Ну, если мы говорим о длинных деньгах, инвестиционный рост нам нужно обеспечить, то, что мы сейчас в такой серьезной инвестиционной паузе находимся. А нам нужно, так сказать, этот разрыв обеспечивать сейчас. А как его обеспечить? Чтобы инвестиции шли в основные фонды, в закупки, оборудование, значит, в укрепление цеховой деятельности и, так сказать, и так далее. Поэтому нужны длинные деньги. И уверенность, что эти деньги, так сказать, будут возвращены, а для этого нужна устойчивость ситуации, макроэкономическая устойчивость ситуации.
1: Ну, 5-7% это прям очень оптимистичный, да, прогноз. Здесь нужен определенный рывок, действительно. Благодарю. На связи со студией был вице-президент РСПП Александр Мурычев. Обязательно вернемся к заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а пока к другим темам. Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. Заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать полтора года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня, однако предложение заинтересовало далеко не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады Wildberries. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
2: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
1: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявляла ранее глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. Общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. При этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Уклеин.
3: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
1: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров. Бизнесу сейчас нужны отсрочки по существующим платежам. Это мнение руководителя группы компании «Авокадо» Сергея Чермашенцева. Также, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составила 18% на займ до года и 15,1% более года. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
4: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы

0: доказать. Это был один день, который изменил все.
1: Культура.
0: Если вдруг вы забыли, что такое 2001 год. Поп-звезда номер один безоговорочно Бритни Спирс. За статус самого кассового фильма соревнуются «Пёрл-Харбор» и первая часть «Властелина колец». В космос? Шутка ли? Отправляют первого туриста. Самый узнаваемый бренд в мире – Nokia. А самая продаваемая машина – Toyota Corolla. Список Forbes возглавляет Билл Гейтс. Он, кстати, вот-вот выпустит Windows XP. И следующие 10 лет будет монополистом на рынке персональных компьютеров. Но 11 сентября все это отошло на второй план. Мой собеседник Михаил Швыдкой, на тот момент министр культуры, смотрел на экран, и все происходящее казалось ему виртуальным.
2: Ко мне влетели люди, мы включили телевизор, и стало ясно, что мы живем в какой-то совершенно другой реальности. Казалось, что это вообще компьютерная игра. Такой фильм ужасов. Ну, простите, в прямом эфире мы же видели, как бегут люди, как рушатся здания, как они не могут спастись, как они задыхаются. Мы видели родственников, которые примчались и пытались найти своих близких. И эта картина страшная. На следующий день мы читали газеты, понять, кто, откуда, что и как. И только, наверное, вечером я осознал вообще, что произошло.
0: А ведь трагедию предсказывали еще в 16 веке. Две стальные птицы упадут на столицу, и пламя достигнет великого нового города, писал Нострадамус. Ладно, конечно, не писал. Это один из первых интернет-фейков, который стал настолько популярен, что в топе поисковых запросов Google по итогам года французский писатель обогнал Усаму бен Ладена. В России мы проверили. Вымышленное стихотворение тоже кочевало по форумам. Михаил Швыдкой не удивлен.
2: Когда с Америкой были довольно тесные связи, я преподавал много, было много знакомых. В этом небоскребе у меня работал товарищ, с которым мы выросли. Но, к счастью, с ним все обошлось. А у нас была своя проблема. Мы организовывали выставку Эрмитажа в Лас-Вегасе. Был такой проект буквально через неделю, по-моему, 17-го, что ли. И мы не понимали, лететь, не лететь, будет, не будет. Мы вышли в аэропорту и увидели огромный, абсолютно безлюдный аэропорт, и стало так страшно. Вот тут как бы вот я кожей почувствовал, что происходит что-то такое совсем необычное и эмоционально очень сильно действующее.
0: Важная деталь. Михаил Швыдкой до работы в Минкульте возглавлял ВГТРК. Кадры трагических событий – знакомый для него жанр. Но то, что показали телеканалы в тот день, выходило за все рамки. В опросе в ЦИОМ россияне называли теракты в США главным событием года. А ведь трагедии были и внутри России.
2: Взрывались дома, если вы помните, у нас. У нас происходили взрывы в метро. Мы к этому как бы вроде бы были привычны. Но этот акт, он был настолько образно силен, что это перевернуло в каком-то смысле мозги. Это был символ такого величия Америки, который, оказалось, можно разрушить. Мы же в Министерстве культуры думаем только об одном. У нас музейные фонды. А если это попадет в музей, погибнут ценности невероятные. Не было денег, на самом деле, на такие системы безопасности, какие сегодня. Просто не было. Мир почувствовал себя беззащитным.
0: Об этом не вспоминают, но в пожаре Всемирного торгового центра были уничтожены предметы искусства на сумму 110 миллионов долларов. Крупнейший музейный комплекс в Вашингтоне за 5 лет удвоит траты на безопасность. А они и прежде были немаленькими. 30 миллионов долларов в год. В хранилищах – системы экстренного оповещения и круглосуточное видеонаблюдение. На входе – металлодетекторы и досмотр сумок. Да-да, прежде их не было. Мир вообще к такому не готовился, говорит Михаил Швыдкой.
2: Понимаете, это весь год, когда все переходили в 21 век, когда казалось, что впереди все потрясающе, когда все цитировали Фукуяму и говорили, что конец истории, все, мы живем в комфортном мире, мир защищен, мир демократичен. В общем, мы достигли того, о чем могли только мечтать. И несмотря на то, что там Хантингтон написал о конфликте цивилизаций, того, что этот конфликт цивилизаций превратится в реальность, мало кто верил. Казалось, что в Америке все достаточно устойчиво. И вдруг эта устойчивость, как спичечный коробок, просто разлетелась и понесла с собой огромное количество жизней.
0: 2977, если быть точной. Нобелевскую премию мира за

0: сентября, оно вспыхнуло по отношению к чужим. Люди начинают опасаться любых людей других, да?
1: Действительно, на 5 миль вокруг Всемирного торгового центра очереди в аптеке. Спрос на антидепрессанты вырос на 18%. Четверть населения страны признается, что избегает общественных мест. Мало того, число преступлений на почве антиисламских настроений в США за год выросло в 17. Еще раз, в 17 раз. Министра культуры тогда пугала возможная ответная реакция.
0: Когда не было интернета, когда не было телевизора, когда люди не видели Африки, как живут люди в Америке, эти конфликты были как бы разнесены в пространстве. Сегодня люди, живущие за гранью бедности, видят, как живут в других регионах, благоденствуя с их точки зрения. И они хотят этого благоденствия. Это никуда не делось. Этот конфликт все равно существует. У политиков должно хватить мозгов для того, чтобы искать компромисс, а не сталкивать друг друга. Иначе то, что мы видели 11 сентября 2001 год будет повторяться.
1: Администрация Буша компромиссов не искала. Уже через месяц началось вторжение в Афганистан. Еще через полтора года в Ирак. Миллионы беженцев, для которых третье тысячелетие началось с попыток найти лучшую жизнь в более безопасных странах. Мы попросили Михаила Швудкова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке 25 лет назад?
0: Произошло событие, которое показало, что мы вступили не в мир всеобщего благоденствия и не в мир, где остановилась история, а в мир, где история взорвалась, и век, который чреват необычайно трагическими коллизиями, что, собственно, и подтвердили эти 25 лет.
1: Закончить выпуск хочется чем-то хорошим. Помните, в самом начале я сказала, что за статус самого кассового фильма 2001 года борются «Пёрл-Харбор» и «Властелин колец». Довольно воинственные картины, правда? А знаете, кто победил? Фильм о мальчике, который выжил. «Гарри Поттер» вышел на экраны через 2 месяца после терактов. И через 10 лет стал самой прибыльной франшизой в истории кино. Что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: В первые минуты атаки, кстати, тогда действующий президент США Джордж Буш-младший находился с 7-летними школьниками и еще 5-7 минут продолжал сидеть с открытой детской книгой, пока дети читали упражнения по слогам сразу после того, как глава аппарата Белого дома Эндрю Карт сообщил ему о произошедшем. В США в эти минуты начинаются памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Главная церемония проходит в Нью-Йорке у мемориала на месте Всемирного торгового центра. Вечером в городе зажгут 2 вертикальных луча в память о башнях-близнецах. Накануне над Нью-Йоркской гаванью поднялись 2977 дронов по числу погибших. Они воссоздали в небе очертания башен Всемирного торгового центра.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Спонсор программы ООО «Домклик» – платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
5: В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с отрицательной динамикой осталось минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Итак, квадратный метр подорожал в 59 городах, подешевел только в 7, еще в 4 остался без изменений. В среднем по стране цена метра выросла на 0,6% и достигла 133 730 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8% до 7 миллионов 63 тысяч рублей. Напомню, мы говорим о вторичном рынке. Максимальный рост квадратного метра зафиксирован в Кирове – плюс 3,5%, в Чебоксарах – плюс 2,3%, в Смоленске – плюс 2,2% за месяц. В лидерах также Ижевск, Брянск, Уфа, Тверь, Рязань, Набережные Челны и Саратов. Падение цен на вторичное жилье отмечено в Астрахани – минус почти 3% за месяц, в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7% – до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%. Вторичка здесь сейчас.

0: стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове – почти 6%, в Ижевске – 3,5%, в Чебоксарах – 3,2%. Самое заметное падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты мира квартир отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов мира квартир, оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.
1: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
3: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
4: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
5: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Бёрбери решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Бёрбери на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
0: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В столице 4 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Умеренно жесткие денежно-кредитные условия необходимо сохранять, чтобы не допустить перерастания разового ускорения инфляции в устойчивую тенденцию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора. При снижении дефицита бюджета будет происходить смягчение ДКП, но более постепенно, чем это предполагалось ранее, отметила она. Сегодня на очередном заседании ЦБ оставил уровень ключевой ставки без изменения 14% годовых. Россияне за 10 дней открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях и провели 50 тысяч операций по ним, заявила также Эльвира Набиуллина. По ее словам, массовый запуск цифрового рубля прошел в штатном режиме. Были точечные технические сложности, но они уже устранены. За последние 5 лет страны БРИКС обеспечили более 40% мирового ВВП, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового форума объединения в Нью-Дели. Для сравнения, вклад стран группы семи составил 29%, подчеркнул президент. По его словам, ведущие экономики еврозоны снизили промышленное производство на 8%, а ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку с поста главы государства 25-26 сентября по возвращению с Генассамблеи ООН. Вучич подписал в среду указы о распуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября. Срок его президентских полномочий истекает весной 27-го. Выборы по закону должны состояться через 90 дней. Больше новостей на сайте РБК.
3: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И далее к главной теме сегодняшнего дня. ЦБ предметно рассматривал только паузу в цикле снижения ключевой ставки. Само снижение содержательно не обсуждалось. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробнее о заявлениях главы ЦБ прямо сейчас. Она также отметила, что пространство для снижения ставки в дальнейшем будет уточнено в октябре. Сейчас же оно оказалось меньше, чем ЦБ ожидал в первом.

0: полугодии. При этом проинфляционные риски выросли, но чтобы оценить влияние временных эффектов на устойчивую инфляцию, регулятору понадобится больше данных. В любом случае, ЦБ по-прежнему рассчитывает, что к концу года при условии затухания топливных эффектов устойчивый рост цен стабилизируется вблизи 4%. Возможность повышения цели по инфляции регулятор не рассматривает. Это, по словам Эльвиры Набиуллиной, будет, цитата, «крайне вредно». Конец цитаты. Какие сигналы подала рынку пресс-конференция ЦБ и значит ли эти явления, что снижение ставки в этом году больше не ожидается? Разберемся. На связи со студией старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Сергей, приветствую. Итак, о чем говорят рынку заявления ЦБ?
1: Добрый день. Ну, обращаю внимание, что конференция еще продолжается. Мы видим, что рынки на этих новостях серьезно падают, потому что регулятор объявляет о еще грядущем пересмотре своего макропрогноза, который состоится после публикации поправок в бюджет до конца этого месяца. Поэтому, конечно, для рынка в большей степени важны не грядущие решения по ставке, а вот более серьезные изменения, связанные с бюджетом на ближайшие 3 года. Именно поэтому мы видим, что индекс российских государственных облигаций сегодня падает почти на 0,7%. В длинных облигациях доходность уже превысили 0,2%. Это все говорит о том, что рынок, возможно, летом слишком был оптимистично настроен на сценарий быстрого снижения ключевой ставки. Однако сейчас, во-первых, существует выбытие мощностей. Регулятор прямо об этом говорит. Влияние вторичных эффектов из-за топливного шока на товары, связанные с логистикой, возрастает. Он не может контролировать этот процесс, поэтому он и говорит о том, что да, до конца года потребуется еще раунд пересмотров макропрогнозов, и снижение, оно в целом возможно, хотя и сегодняшняя пресс-конференция, и тон пресс-релиза говорит о том, что и пауза до конца года вполне допустима.
0: И инфляция, естественно, один из факторов, на который обращал внимание ЦБ. Есть ли основания ждать замедления инфляции?
1: Это очень хороший вопрос. Он даже в плане Центрального банка не до конца ясен, потому что регулятор обладает только данными по инфляционным ожиданиям, и вот они как раз выросли у предприятий. И он говорит, что рано или поздно предприятие возросшие издержки перенесет в цены на полке. Важный вопрос. Готово ли население покупать эти товары по более высоким ценам? Пока, с точки зрения данных Росстата, оборот розничной торговли растет порядка 4-5% год-год. То есть население обладает дополнительным внутренним спросом на эти товары. Регулятор переживает, что да, будет дополнительный инфляционный шок. Поэтому сегодняшняя пресс-конференция, она идет довольно в таком очень осторожном контексте относительно дальнейших действий со ставкой. Инфляционная картина пока не выглядит по фактическим цифрам серьезной. Инфляция в августе около нуля. А мы видим в сентябре тоже недельные цифры около нулевые. Регулятор смотрит не на фактические данные, а на будущее. И вот здесь важно, конечно, разбираться. Дьявол кроется в деталях. Будет ли перенос инфляционных ожиданий в цены на полке? Будет ли дальнейшие вторичные эффекты топливного шока? Это важные вопросы.
0: Благодарю. На связи со студией был старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. К заявлениям главы ЦБ мы еще обязательно вернемся. Ну, а буквально через минуту в нашем эфире программа Александра Ляпина, Евгения Истогова, «Экономика впечатлений». Сегодня говорим о феномене фильма «Сумерки». Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активные

Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.

0: зарабатывает на наших эмоциях, и я не могу вот прямо сейчас в эфире не поделиться своими планами на вечер.
1: Так.
0: Я иду в кино на «Сумерки».
1: Жень, ну ты на самом деле не удивила, потому что ты такая далеко не одна.
0: А «Сумерки»... Те самые, собственно, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в России с начала этой осени. Фильм официально вышел в повторный прокат, и с начала сентября его уже посмотрели почти 54 тысячи человек. А кассовые сборы превысили 36 миллионов рублей.
1: Да, при этом социальные сети заполнили ролики с переосмыслением культовых сцен и героев. Продажи книг саги демонстрируют взрывной рост, и кажется, что мы снова в нулевых годах.
0: Сегодня мы обсудим, как проект «Некоторые», когда локальная американская киностудия Silent Entertainment стала одним из самых окупаемых в истории кино, и кто зарабатывает на ренессансе «Сумерек».
2: Экономика впечатлений.
1: Да, Жень, давай начнем с общих данных. Кинофраншиза «Сумерки» была запущена в 2008 году американской киностудией Summit Entertainment. Я напомню, она известна по таким проектам, как «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент». Всего в рамках франшизы вышло 5 фильмов, и релиз последнего фильма состоялся в 2012 году. Фильмы эти стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл, кстати, был авторским дебютом.
0: «Сумерки» положили начало многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло достаточно большое количество популярных в 2010-х годах пародий, в том числе, напомню, «Вампирский засос» в качестве примера. Summit Entertainment заключила множество франшизных контрактов на создание широкой достаточно линейки мерча по «Сумеркам». Были коллаборации с «Лего», с «Фанко Поп», с косметическими брендами. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель «Крокс».
1: И все это при том, что первый фильм вообще на самом деле снимался как независимое кино. У него был очень ограниченный бюджет, всего 37 миллионов. И режиссер Кэтрин Хардвик, она изначально вообще должна была уложиться даже в меньшую сумму, а к финальной части, к последней, пятой, производственный бюджет уже вырос до 120 миллионов долларов.
0: И это только производственные. Сага «Сумерки» известна своим колоссальным маркетингом, причем цифры эти, что довольно нетипично для кинобизнеса, раскрываются довольно официально. Затраты на пиар только первой части составили 30 миллионов.
1: Это почти сопоставимо с самим бюджетом фильма.
0: А все еще немного для пиар-компании. А студия действовала тогда достаточно осторожно, но применила для своего времени гениальный ход. Вместо дорогой телевизионной рекламы они сделали ставку сразу на интернет и напрямую работали, по сути, с фан-сообществами, с книжными какими-то блогами и так далее. Уже к двум финальным маркетинговый бюджет каждой части держался на уровне примерно 90-100 миллионов долларов.
1: Тоже сопоставимо.
0: Да, тоже сопоставимо, и вот это уже реальный маркетинговый бюджет. Сама франшиза тогда продвигалась уже не как нишевое кино, а как главное поп-событие вообще в мире культуры.
1: Ну и тут важно подчеркнуть, что затраты эти окупились с лихвой. Один только, одна касса только, мировые сборы «Сумерек» превысили 400 миллионов долларов. Это в 11 раз больше бюджета. То есть окупилось точно. Сборы в прокате финальной части составили 830 миллионов долларов. Это в 7 раз больше бюджета.
0: А, причем кинотеатры применительно к франшизе «Сумерки» это далеко не все. Она заработала еще более 1 миллиарда долларов на продаже, внимание, DVD-дисков и лицензий для стриминговых после платформ и телеканалов. Только за первые месяцы продаж дисков первой части фанаты раскупили копии практически на 200 миллионов долларов.
1: Тут уместно отметить, что сага это попала на переход из традиционных, аналоговых в диджитал, поэтому здесь она захватила и там, и там. Вот этот невероятный финансовый поток позволил, собственно, компании Summit, независимой на тот момент, во-первых, обрадовать инвесторов щедрыми очень дивидендами, они там сотни миллионов долларов отправили на это. Ну а затем компания Lionsgate уже купила Summit в 2012 году за 4 миллиарда долларов.
0: А заработала на всем этом и автор книги первоисточника Стефани Майер. Любопытно, что за право издавать первые три книги серии, напомню, это «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», издательство тогда выплатило ей всего 750 тысяч долларов.
1: На самом деле, ну, для дебютанта это огромная сумма.
0: Для дебютанта, да, но по сравнению с тем, сколько она потом заработала на всей этой серии, это капля в море. Романы Майер были переведены на 37 языков мира. Общий тираж реализованных книг превышает 160 миллионов экземпляров. И на пике вот этой сумеречной лихорадки, то есть под конец 2000-х, начало 2010-х годов, ее годовой доход только от продаж книг и лицензий превышал 50 миллионов долларов. То есть по рейтингу Forbes она опережала Стивена Кинга. Я пообщалась с руководителем пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасией Савчук о том, что происходит со спросом на ее книги сейчас. Вот что она говорит.
3: Израильная сеть книжных магазинов «Читай город» проанализировала продажи книг «Сумерки» Стефани Майер. И мы заметили, что ближе к осени спрос растет. Так, август к июлю 2026 года показал рост спроса на 55%, сентябрь к сентябрю на 169%. И основными причинами можно назвать, конечно же, это сезонная тяга к

0: атмосферному чтению. Россиянам хочется погрузиться в такую осеннюю атмосферу, осеннее настроение, и они это делают с помощью книг. Также это тренд, который сейчас идет в социальных сетях. И, наверное, одной из главных причин является повторный прокат фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так франшиза переживает новую волну популярности, и людям хочется возвращаться к книгам, читать первоисточник.
1: Саш, ну мы уже несколько раз сказали, что сейчас «Сумерки» переживают очередной виток популярности, некий такой ренессанс, причем во многом у молодой аудитории,
2: что
1: которая изначально релиз вообще не застала. Ты посмотрела, я вижу, что у тебя готова статистика, что новые зрители находят в фильмах почти 20-летней давности и как вообще аудитория все это воспринимает?
3: Не опросы, а замеры.
2: Да, ты знаешь, получилось любопытное исследование. Я сравнил, что зрители писали о «Сумерках» во время выхода саги, это 8-12 год, напомню, и что они пишут сейчас.
1: Во время выхода, я напомню, очень противоречиво все было.
2: Да, и сейчас тоже об этом скажем. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вообще претензии к «Сумеркам» практически не изменились. Вот как тогда ругали? Странные диалоги, они правда странные.
1: Лев влюбился в овечку.
2: Да, чрезмерная мелодраматичность, местами деревянная актерская игра, что тоже правда. Такие сомнительные отношения Беллы и Эдварда, даже по нынешним меркам, они немножко такие, как будто не экологичные. Да. Все это обсуждают сегодня, но совершенно изменилось отношение к этим недостаткам.
1: Так, в каком смысле?
2: Смотри, если раньше логика была примерно такой. Если тебе нравятся «Сумерки», то ты должен был доказать в этих битвах сетевых, что это на самом деле хорошее кино. И вообще, вокруг саги, ты права, шла настоящая культовая война. С одной стороны, была огромная армия поклонниц, а с другой стороны, был мощнейший антифандом, который высмеивал все в этом фильме, и даже не столько фильм уже в какой-то момент, по нему уже потоптались, начали высмеивать, собственно, вот эту вот толпу девочек, которая фанатеет от этого фильма, ну и, конечно, фанатеет от Роберта Паттинсона. Сегодня все устроено иначе. Современный фанат «Сумерек», он вполне спокойно говорит, да, диалоги ужасные.
1: Да, все ужасно,
2: Эдвард,
1: все на мем.
2: Да, очень странно ведет себя, сцены некоторые вызывают просто чувство испанского стыда, но именно поэтому я это обожаю. То есть вот я, ты знаешь, назвал это критическая привязанность.
1: Ну, то есть фильм из категории «это ужасно плохо и вообще это нельзя смотреть» перешел в категорию «это настолько плохо, что хорошо».
2: Да, и это уже становится культом. И некоторые вещи, вот как мы видим, буквально поменяли знак. Ну, например, ты помнишь, многие отмечали вот этот синий-зеленый фильтр ужасный, который применялся тогда. И это действительно очень бюджетное решение, и по нему прошлись неоднократно. Сейчас это чуть ли не главная визуальная фишка всего фильма.
1: Я напомню, что выпускали специально даже такие пластинки, через которые можно смотреть на мир, либо делать фотографии как раз с этим фильтром.
2: Глазами «Сумерек»,
1: именно
2: да.
1: Так.
2: Есть еще интереснейший момент. Вот эти неловкие реплики и диалоги в фильме. Их очень много. Сейчас они просто стали уже цитатами и мемами. Их выкладывают в соцсети, у них миллионные просмотры. И это становится даже уже таким предметом, как будто поклонение. Несмотря на то, что это ужасно сделано. Что еще важно, и многие это отмечают, это вот этот медленный темп первого фильма. Дождливая атмосфера, все такое немного серое,
1: кстати,
2: но при этом уютное.
1: Во втором тоже это было, и еще медленнее шло повествование, потому что, я напомню, там по сюжету вот этот вот разрыв, это драма, все пытались показать, как Белли плохо, как она переживает. На самом деле любопытно вообще, как можно было вампирскую сагу сделать уютной.
2: А ты знаешь, оказалось по отзывам, что вампир это вообще это дело десятое. Сейчас да. Люди действительно обсуждают дождь, вот этот хвойный лес, туман, маленький город. И любимые сцены это как раз такие бытовые, когда Белла готовит ужин, делает домашнее задание, едет в школу. И люди отмечают, особенно зумеры, которые смотрят этот фильм, что они, по сути, увидели мир до тотальной цифровизации.
1: Как интересно. Слушай,
2: ведь
1: там же не было
2: всего.
1: Ни телефонов,
2: ни
1: ничего. Вот эта аналоговая камера еще даже в первой части показана с очень таким классным кадром.
2: И получается, что по отзывам для зумеров это фильм о такой потерянной простоте. Утерянной, точнее.
1: Но при том они сами эту эпоху уже даже не застали.
2: Именно так. И вот это вот самое любопытное, потому что я посмотрел в других исследованиях о психологии восприятия, есть такое понятие исторической или опосредованной ностальгии. То есть это ностальгия по тому времени, который ты на самом деле не застал.
1: По непрожитой жизни, да.
2: Помнишь, мы с тобой обсуждали феномен очень странных дел.
1: Именно так, что молодежи очень нравится эстетика 80-х, 70-х, 80-х годов, хотя они вообще ее никогда не видели.
2: Да, ну и вот эта тоска по чужому подростковому возрасту, она, конечно, идет такой красной линии в обсуждениях. И есть очень интересный кейс. Я прям его хочу отдельно проговорить. Один пользователь уже в возрасте, он писал о том, что пересмотрел сагу «Сумерки», уже будучи взрослым. и увидел в этом фильме совсем не то, что он видел, когда

0: фильм только выходил, по молодости он был как раз вот из антифандома, и он ругал, и критиковал это все, а сейчас пишет, что, слушайте, я совсем иначе посмотрел на эту сагу, и прошу прощения у всех тех, кого я в те годы критиковал. Это очень классно, потому что, как мне кажется, главный вывод этого исследования в том, что «Сумерки» сами по себе не изменились, они какими были, такими остались.
1: Изменилось отношение
0: поменялся
1: к ним.
0: Поменялся зритель и психологические паттерны. И знаешь, что самое вот главное, что зрителю-то нужно? Оказалось, что им от этого фильма нужно просто состояние определенное, которое он им это дает. Это вот опять же музыка. Кстати, музыка, мы еще скажем об этом, играет серьезную роль в подогреве интереса.
1: И ее активно монетизируют. Любопытно, что «Сумерки», несмотря на вот такие, как мы уже озвучили, противоречивые оценки, действительно застолбили себе место вот на уровне буквально «Гарри Поттера» и «Звездных войн», которые, кстати, критиковали намного меньше. Экономика вокруг проекта выстроена довольно небанальным образом.
0: Да, мы уже неоднократно вот разбирали, что для крепкой франшизы мало только хорошего контента. Экосистема обязательно должна выходить в офлайн, должен быть мерч, должны быть фанатские ивенты.
1: «Сумерки» пошли еще дальше. Фильм зарабатывает и пиарится буквально на всем. Вот один из примеров. Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет». Считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработка дизайна занималась Каролина Эррера. Стоимость составила $35 000. Одно только платье.
0: $35 000.
1: Именно так.
0: В сентябре 24-го статью о феномене вот этого сезона «Хуа-хуа-хуа» по мотивам саундтрека к первой части выпускала британская Independent. Тогда издание отмечало, что тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая вот эту ностальгию по облачности и прохладе. Вот мы здесь видим, как работает вот эта экосистема.
1: Прям буквально точечно, обрати внимание, платье, отдельный саундтрек, еще что-то, и из этого выращивается уже феномен. В 25-м году фильм вышел в повторный прокат в США, тогда его выпустили в обновленной 4К-версии. Он собрал десятки тысяч зрителей. На фоне этого лейбл Warner Music Group также перевыпустил все саундтреки к фильмам. Издательство представило фанатам 3 коллекционных издания франшизы, то есть постоянная вот эта переработка.
0: И ты знаешь, примечательно, что «Сумерки» сейчас заходит вот как раз той аудитории, которую премьеру их не застала, мы об этом уже сказали, это поколение зумер, даже некоторые из поколения альфа его смотрят. И вот издание Conversation отмечало, что коллективной ностальгии по паранормальным романам способствует такое явление, как BookTok.
1: А я поясню, что это короткие вертикальные видеоролики в ТикТоке, посвященные книгам.
0: Да, и часто их как раз публикуют блогеры-подростки, причем не просто так, они распространяют вот в соцсетях эти видео, на которых они сами переодеваются в популярных героев франшизы, тем более, что, ну, скажем, с образом Беллы Свон там проблем нет. Я напомню, это простые джинсы, рубашка и кеды, и в последние годы, кстати, вот этот вот лук один из трендовых, во всяком случае, осенью.
1: Я пообщалась с Еленой Фоминой, нашей коллегой, кинообозревателем РБК Лайф и ведущей программы «Кино» с Еленой Фоминой, о том, за счет чего «Сумерки», по сути, из года в год переживают вот этот самый ренессанс.
2: Фактически это сезонный контент, который украшает осень не хуже тыквенного латте и других атрибутов Хэллоуина. У нас наступило само по себе не самое радостное время года, не такое, как весна и лето, и надо добавить ему праздника. «Сумерки» с этим великолепно справляются. Прежде всего, как декорации. Укутанный облаками городок среди вековых сосен в штате Вашингтон. Вечная юность в старшей школе. Зелено-синие фильтры глушат надоедливый оптимизм разных романтических историй. «Сумерки» — это же тоже романтика. Но романтика взросления, которому не грозит увядание. Вечная любовь, как она есть, таинственная и опасная. Но если отважиться, какое вознаграждение она сулит? В общем, выражаясь языком маркетологов, «Сумерки» закрывают сразу несколько потребностей зрителей. В грезах о большом чувстве, в вере в сказку, в мечтах о вечной жизни, в конце концов, и в ностальгии, куда же без нее.
0: Вот то, о чем Лена Фомина говорит, тоже отчасти то же самое. Это состояние, которое зрителю дают «Сумерки». Давай подведем итог. Вот даже спустя полтора десятилетия после выхода финального фильма «Сумерки» в 2012 году, он все-таки продолжает приносить огромную прибыль.
1: Франшиза превратилась в вечный источник пассивного дохода для ее создателей и для актеров. И прямо сейчас она, как мы уже проговорили, переживает мощнейшую волну монетизации. Студия Lionsgate получает стабильный доход вообще от самых самых разных источников. Во-первых, лицензирование для стримингов. Права на показ «Сумерек» регулярно перекупают такие гиганты, как Netflix, Peacock, Hulu и крупные телеканалы. Каждый раз, когда фильмы возвращаются на платформы, студия зарабатывает миллионы долларов на вот этих вот лицензионных контрактах.
0: Ну, разумеется, повторный прокат в кинотеатрах тоже драйв.

0: Ставит франшизу, стабильно приносит по несколько миллионов долларов чистыми за короткий уикенд. Сюда же и переиздание книг, на которых уже сама Майер, автор, зарабатывает.
1: Все это подкрепляется грамотной офлайн составляющей. Каждый год в коллаборации выпускаются различные коллекционные предметы, будь то Лего с домом Каллина в прошлом году, косметика от разных брендов. В 26-м году студия даже запустила масштабный тур живых симфонических концертов. Он пройдет по 60 городам США и всего мира. То есть зрители смогут посмотреть фильм на огромном экране, под живой аккомпанемент оркестра. И это тоже будет монетизироваться, собственно, производителями.
0: Ну, кстати, вот именно феномену симфонических оркестров, их выступлений, саундтреками, кино и играм будет посвящен наш следующий выпуск «Экономики впечатлений». Не пропустите. Ну, а если говорить о «Сумерках», то ты знаешь, Жень, я вижу ситуацию, когда контент закончился, и каждый год в определенный сезон, в том числе силами самих пользователей, он снова возрождается, как «Гарри Поттер» на Новый год.
1: Именно так. Каждая осень, тот самый сезон «Хо-хо-хо».
0: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко – див-гэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – диви-тикер, то есть акция с большим дивидендом. Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК «Тренды».
9: Иллюзии искусственного интеллекта.
10: Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкие

люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.

столице 4.30 с новостями Ася Касьянова. Банк России не планирует долго держать ключевую ставку на непосильном для экономики уровне, заявила Эльвира Набиуллина. Однако возможности для снижения ставки сужаются из-за высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. При этом глава ЦБ отметила, что атаки дронов на склады не оказывают заметного влияния на рост цен. На сегодняшнем заседании регулятор оставил ставку без изменений 14% годовых. ЦБ выделит главному перестраховщику России 165 миллиардов рублей на фоне роста убытков по рискам терроризма и диверсий, включая ущерб от атак дронов, сообщил регулятор. С начала года резервы РНПК под будущие выплаты по таким рискам превысили 100 миллиардов рублей. Сейчас уставной капитал нацперестраховщика 21 миллиард. Это первая докапитализация за 10 лет существования компании. Структурные изменения, запущенные в российской экономике, сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил Владимир Путин в ходе выступления на деловом форуме БРИКС в Индии. Он отметил, против России введено 30 тысяч санкций, это вдвое больше, чем против всех остальных стран мира совокупно. При этом в предыдущие три года темпы роста экономики России превышали среднемировые. ВВП России за три года прибавил 10,3%. Международная федерация водных видов спорта обязала страны, принимающие соревнования под ее эгидой, обеспечить въезд для участников из России и Беларуси. Об этом заявили в Федерации водных видов спорта России, пишет канал Росконгресс Спорт. В противном случае World Athletics заберет право проведения чемпионатов и первенств, кубков и передаст другим странам с лояльным отношением. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена Тихонова. Это специальный выпуск библиотеки РБК с Московской международной книжной ярмарки. ВТБ привез сюда классиков в самом заметном виде. Со стенда банка на гостей ярмарки смотрят гигантские Пушкин, Достоевский, Гоголь и Толстой. И под их взглядами поговорим о книгах с Дмитрием Бреттенбехером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки «ВТБ – это классика». Дмитрий, книга, которую вы чаще всего перечитывали?
3: «Компромиссы» Довлатова. Потому что, «Слом эпох», «Вся жизнь – поиск компромиссов». И как внутри поиска компромиссов не потерять себя.
2: Книга, которая сильнее всего вас рассмешила?
3: «Звонецкий». И продолжает смешить. Полное собрание сочинений имеется.
2: Книга, которая заставила существенно пересмотреть или изменить мнение о чем-то?
3: «Грибоедов. Горе от ума». Это книга о человеке и системе, и об их столкновении, и о том, как выживать умному человеку, не потеряв и не предав самого себя.
2: Самый красивый литературный язык у кого?
3: У Чехова.
2: А какой у вас любимый литературный герой?
3: Дон Кихот Сервантеса.
2: Какой герой настолько вам неприятен, что вы бы точно не хотели с ним оказаться за одним столом?
3: Прям противно, да? Ну, пусть будет Молчалин из «Горя от ума» и лорд Генри из «Дориан Грея». Портрет «Дориан Грея».
2: Представил их за одним столом.
3: Да, и все, и можно оставить его.
2: Пушкин, Достоевский, Гоголь или Толстой?
3: Чехов. Можно так ответить?
2: Принято.
3: Но если из четырех, то Гоголь.
2: Бумажная или электронная книга?
3: Обе. Лишь бы книга.

0: Бросить плохую книгу на середине – это нормально?
1: Абсолютно. Не нужно тратить время на неинтересную книгу. Время – самый невосполнимый ресурс, поэтому потратьте лучше на общение с близкими.
0: Это тоже классная мысль Жванецкого, широко растиражированная. Учитесь уходить с плохого спектакля.
1: Вот, это у него есть.
0: Книгу.
1: Именно так.
0: Давно этому научились?
1: Я не научился этому. Я даже читал отдельную книгу «Умение сказать нет». Несмотря на уже руководящую должность, внутренняя эмпатия к людям и, как мне кажется, во многом, возможно, мои сотрудники меня не поддержат в этом, часто не позволяет прервать. Не дослушать человека я чаще всего не могу.
0: Какую книгу вам бы хотелось забыть однажды, чтобы прочитать заново?
1: Ну, «Заповедник» Довлатова.
0: Современная литература может стать классикой?
1: Конечно.
0: Кого из современных вы читаете? Кто, на ваш взгляд, в перспективе может действительно пережить наше поколение?
1: Время покажет. Давайте так. Пелевин, преимущественно ранний, потому что я там у себя в Телеграм-канале писал про последнюю его вещь «Синяя борода». Там по-прежнему Пелевин. Водолазкин, Лавр Авиатор, ну и Жванецкий. Я думаю, что это классика будет, потому что мы сейчас даже смеемся над советскими его вещами, хотя уже Советского Союза давно нет.
0: И последнее. Какую из книг слушателю радио РБК стоит открыть сегодня вечером?
1: Любую. Просто откройте.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор.
1: Спасибо,
0: мы говорили сегодня о книгах, которые остаются с нами на годы, которые хочется перечитывать. И каждый раз в них можно находить что-то новое. И, кажется, Московская международная книжная ярмарка – самое подходящее место для такого разговора. Особенно вот здесь, на стенде ВТБ, в компании Пушкина, Достоевского, Гоголя и Толстого. Это была библиотека РБК. Я ее заведующая Ирина Тихонова. И сегодня о книгах и классике мы говорили с Дмитрием Бреттенбихером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки ВТБ – это классика.
2: Сергей Довлатов, «Компромисс». Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных, а литературных героев тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом – блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Цифра дня.
4: Или какова цена забывчивости?
5: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
6: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
7: 16.38, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Прямо сейчас смотрю на терминал. Индекс Мосбиржи теряет уже около процента, 2286 пунктов. Пошел вниз индекс сразу после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 14%. Как к этому отнесся рынок, какие настроения у инвесторов, расскажет финансовый обозреватель РБК Александр Павлов. Он уже в студии.
8: Рынки на РБК.
7: Саш, приветствую. Да, ну вот с индекса мы начнем. Он первым начал такую реакцию сразу же практически. Там был небольшой такой всплеск кратковременный на там едва заметные какие-то величины, но потом пошел вниз.
9: Да, если вообще говорить про индекс Мосбиржи, уже заканчивается как раз неделя, то ниже опять 2300 пунктов. Дважды на этой неделе мы пытались закрепиться на этой психологической отметке. Оба раза не получилось. И действительно сегодня причиной, из-за которой не закрепились мы на этой отметке, стало решение Центробанка. На уровне в том же оставили ключевую ставку 14% в ЦБ. И это первая пауза в текущем цикле снижения за 10 предыдущих заседаний, а именно с июня 2025 года ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до нынешних 14%. Ну и после объявления решения ЦБ прошла пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, и это одно из главных, собственно, событий дня, на котором понятно и как дальше будет действовать ЦБ, и почему принималось решение сегодня. И вот она отметила, что в ходе обсуждения предметно обсуждалось сохранение ставки, а вот снижение нет. Еще из интересного, пересмотреть свою политику в сторону смягчения ЦБ может при благоприятных параметрах бюджета. Ну, тут и стоит отметить, что и раньше в ЦБ говорили, что дальнейшая судьба ставки в том числе будет зависеть от бюджета, который должен скоро представить Минфин. И, кроме всего прочего, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка не существует сама по себе, а отражает состояние экономики. Это вот такие ключевые, наверное, сигналы, которые можно выделить из пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной. И да, вот такая реакция рынка, что, наверное, логично, ниже 2300 пунктов ушли. Упомянула она в ходе пресс-конференции курс рубля. Летнее ослабление, в частности, произошло из-за ситуации с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей, и это все тоже сказал Набиуллина, в то же время вырос импорт, в том числе нефтепродуктов, и из-за этого рубль, собственно, у нас так слаб. Если говорить про сегодня, то на московской бирже юань сейчас чуть выше отметки 12,5 рублей. Вот в последние дни немножечко окреп рубль, если даже говорить про курсы ЦБ, например, на сегодня, который установил Центробанк, то это ниже 85 рублей, если говорить про доллар, а если про евро, ниже 99 рублей. Мы помним, что еще совсем недавно было даже выше 100 и выше 85. Ну и что касается рынка, почему он снижается, в том числе еще и на ценах на нефть, они тоже пошли вниз. Еще один негативный фактор, фактор, который на этой неделе выступал в качестве поддержки для российского фондового рынка. И вот если говорить про сегодня, нефтемарки Brent на лондонской бирже ICE, это ушла ниже 105 долларов, и сейчас снижение уже на 3%. А все на заявлениях, в частности, Financial Times писала, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются заключить временное соглашение с Ираном для урегулирования судоходства через Ормузский пролив. Ну и вот встреча запланирована на понедельник. Ждем этой встречи, и, собственно, ждут это участники.
7: Саш, ну и в завершение выпуска, вот коротко максимально попробуй, твой самый любимый инвестиционный мем этой недели.
9: А я его хотел оставить на 19.40. Но
7: нет, говори сейчас, давай, не держи в себе.
9: Не держать в себе. Ну, если говорить про сегодня, то снова я скажу, потому что он подходит, это Агутин, который нажимает красную кнопку во время шоу «Голос».
7: Благодарю, Александр Павлов был в студии только что. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября.
10: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. Пять героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
11: Спецслужбы.
10: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
12: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
10: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самые частые причины для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
12: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все, искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все. Всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
10: Абу Зубайда, да-да, это имя придется запомнить, играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось. А он не соглашается.
12: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно. Слушают нас, не слушают.
10: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
12: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь

0: Огромные деньги были влиты в спецслужбы.
1: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
0: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды, и этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что ну да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
1: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей», потом увереннее – да, готовит атаки, но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне.

0: готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
1: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда наконец задержан. В Пакистане в числе еще десятков подозреваемых. Череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006 он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
0: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
1: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
0: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
1: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: В общей сложности теракты 11 сентября унесли жизни 2977 человек.
3: Технологии и тренды. Еще до осенней презентации Apple аналитики отвели складному iPhone почти треть мировых заказов на гибкие экраны. Но почему индустрия так ждет телефон с яблоком, если складывать смартфоны научились уже давно? Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня об экономике гибких дисплеев. В традиционном жестком OLED основой служит стеклянная подложка. В гибком ее заменяет тонкий полимер. А для защиты складного экрана могут использовать ультратонкое стекло толщиной в несколько десятков микрометров. Сгибаться должна вся конструкция — от слоев самого дисплея до защитного покрытия. Один из главных претендентов на заработок здесь компания Samsung Display. Подразделение корейского концерна поставляет экраны в том числе конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей срок на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидало, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли. Особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон. Технологии и тренды.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий

0: Трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: РБК в цифрах.
0: В Сан-Франциско на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей хватило бы, чтобы трижды опоясать землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире.
1: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Аважапэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
0: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера.
2: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
3: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
0: Инвестиционный час.
1: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
0: По будням в 17:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет. Говорить об этом некорректно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Темпы роста депозитов несколько уменьшились, однако за три последних месяца банковские вклады увеличились почти на полтриллиона рублей, отметила глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ. На нем было принято решение оставить ключевую ставку без изменений 14% годовых. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 13,5 миллиардов долларов следует из материалов ЦБ. Согласно данным регулятора, в январе-июле профицит внешней торговли составил 79 миллиардов долларов против 66 годом ранее. Уровень безработицы в России опустился до исторически рекордной отметки в 2,3%, заявил Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС. По его словам, запущенные в российской экономике структурные изменения сделали ее сильной и устойчивой. Так, в 2023-2025 годах темпы роста отечественной экономики превысили среднемировые. ВВП России прибавил 10,3%, отметил президент. Средняя цена бензина АИ-95 на петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизилась на 5,5%, а бензин АИ-92 и дизельное топливо подешевели более чем на 3%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. За тонну 95-го просят 71,5 тысяч рублей, 92-го – 69,5. 7 человек, по уточненным данным, пострадали в Самаре в результате атаки дронов, сообщили в пресс-службе администрации города. Беспилотники атаковали Самару утром. Глава города Иван Носков заявлял, что погибших нет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Семнадцать часов две минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня торгуется в красной зоне после решения ЦБ по ключевой ставке сохранить ее на отметке 14%. 2282 пункта прямо сейчас. Нефть марки Brent также в красной зоне после вчерашних максимумов. Сегодня $104.10 за бочку. И о валюте на межбанке $84.11. Евро 97.64 рубля и юань к этой минуте 12.49 рублей. Ну, а теперь к главной теме сегодняшнего дня. Центробанк предметно рассматривал только сохранение ключевой ставки. Ее снижение даже не обсуждали, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Ускорение роста цен летом Набиуллина связала прежде всего с ситуацией на топливном рынке. Этот фактор уже начал влиять на стоимость других товаров и услуг. Мы собрали главные заявления главы Банка России на сегодняшней пресс-конференции.
3: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем. На заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки. И что касается пространства для снижения ставки в дальнейшем, мы будем уточнять в рамках обновления прогноза в октябре месяце, но мы констатируем, что проинфляционные риски выросли. И они продолжают преобладать, и, соответственно, этот фактор мы тоже будем принимать во внимание. Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Кто это предлагает, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Но вот ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится. Потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставках. И ставки не будут умеренными. Те страны, которые, кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с инфляции, с цели по инфляции 4%, снижали эту цель. Именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита. Здесь как раз логика совершенно обратная.
2: Между тем, бизнес все еще рассчитывает на однозначный уровень ключевой ставки. Об этом в эфире радио РБК заявил вице-президент РСПП Александр Муручев.
4: Экономисты некоторые говорят, что на 1-2 процентных пункта к этому можно прийти. Самое главное, что, по нашему мнению, таргет 4% на сегодняшний день по-прежнему остается труднодостижимым. Не все зависит от самой ключевой ставки, что очевидно. Поэтому, когда мы призывали ЦБ и правительство больше координировать свои усилия, вот сегодня мы отмечаем, что такая координация, она усилилась между правительством и Центральным банком в области денежно-кредитной политики. Но при всем при этом заметных результатов снижения инфляции мы пока не видим. Влияют не монетарные факторы, очевидно. 5-7%, но это, наверное, идеально в этих условиях. Ну, если мы говорим о длинных деньгах, инвестиционный рост нам нужно обеспечить, потому что мы сейчас в такой серьезной инвестиционной паузе находимся. А нам нужно, так сказать, этот разрыв обеспечивать сейчас. А как его обеспечить? Чтобы инвестиции шли в основные фонды, в закупки оборудования, в укрепление цеховой деятельности. Нужны длинные деньги.
2: Напомню, сегодня ЦБ принял решение сохранить уровень ключевой ставки на отметке 14%. Другим темам. Минюст внес в реестр иноагентов проект «Пермь-36», следует из данных на сайте ведомства. А также в список были добавлены информационный ресурс «Канал Визионера», Ренат Мухаметов, Екатерина Мереминская и Елена Матвеева. А вот Евгения Панасенкова Минюст исключил из списка иностранных... Панасенкова, прошу прощения, исключил из списка иностранных агентов. Уже через пару минут в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час» с Элиной Тихоновой. Сегодня в течение всего дня наша редакция следила за тем, какую ставку объявит Банк России. Решение принято. Мы его озвучивали уже неоднократно. 14%. Консенсус прогноз аналитиков совпал в этот раз с решением ЦБ. Теперь пришло время выяснить, как это повлияет на наши портфели. Инвестиционный час стартует буквально через минуту. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
0: Реклама.
5: Цифра дня.
6: Или какова цена забывчивости?
7: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
8: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
7: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. В Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: Здравствуйте, на радио РБК начинается инвестиционный час. Меня зовут Елена Тихонова, и весь ближайший час будем обсуждать решение ЦБ, которое действительно в кои-то веки совпало с прогнозами аналитиков. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, 14% годовых. Посмотрим, как это решение отразится в дальнейшем на экономике всей, на курсе рубля, на рынке акций, облигаций, в конце концов, на наших с вами деньгах. Пишите мне обязательно свои комментарии, пожалуйста, согласны ли вы с таким шагом ЦБ? Вы бы на месте регулятора. Как ставку изменили сегодня? Вот с учетом всех наших реалий, с учетом всей конъюнктуры, в которой мы живем. Потому что нам всем, конечно, приятно было бы сказать, а мы бы сразу, знаете, вот на процентов на 13 бы опустили, да, вот сразу, чтобы один у нас был процент ключевая ставка. Это идеальный мир, а вот в нынешних реальных условиях какая ставка вам кажется хорошей и приемлемой и правильной? Пишите. Телеграм, радио РБК.
0: Инвестиционный час.
1: Рынки, должна сказать, взгрустнули после объявления решения Центробанка. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 1,3%, а вот сейчас он примерно там же и находится. Ну, почти 1,4% теряем к этой минуте. 2270 практически 7%. Пунктов. Индекс RGBI тоже снижался сначала совсем умеренно на пару десятых процента, сейчас теряет уже практически 0,5%, 113,3 пункта. Рубль сразу после решения поставки развернулся.

0: начал слабеть к основным валютам, но потом развернулся вновь. И сейчас он укрепляется уже, по крайней мере, на межбанке, к доллару на 21 копейку, к евро примерно на столько же, и биржевой юань 3 копеечки теряет на рынке. Я понимаю, что символически все это, конечно, движение, но, тем не менее, сам тренд очень интересен. Что касается других активов, то Brent сегодня в небольшой коррекции, которая, кстати, сокращается, 1,8% к этой минуте теряет. Баррель торгуется чуть ниже 105 долларов за баррель. Золото и серебро подрастают. Золото на 36%, серебро почти на 0,7%. В общем, да, ну и газ тоже в легкой коррекции после совершенно сногсшибательного роста последних дней. Со мной в студии сегодня Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах Инвестиции». Саш, добрый день.
1: Приветствую.
0: Добрый день. Совпало решение Центробанка с твоим прогнозом? Можешь ты праздновать и всем писать, а я говорил?
1: Могу. И у вас тут даже на видео записано, как я говорил.
0: Есть пруф.
1: Да.
0: Ну, действительно, большинство участников консенсуса прогноза РБК ожидали сохранения ставки. Только вот 4 аналитика из 30 допускали снижение на 25 базисных пунктов. Самое интересное теперь, как мне кажется, что будет в октябре на опорном заседании, на следующем заседании 23 октября. Но сначала давай разберем аргументы регулятора, которые были сегодня на столе. В своем пресс-релизе, я прям предлагаю по релизу пойти, и чтобы ты нам все объяснил, что все это значит, да? В своем пресс-релизе Центробанк сообщает: экономика в целом в третьем квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно ускорилось. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Мне кажется, тут каждое слово важно. Саш, верно ли я понимаю? Центробанк нам так очень аккуратно говорит: инфляция разгоняется, и у нас нет уверенности, что ее получится до конца года как-то обуздать, потому что есть, пусть разовые, но достаточно продолжительные, каким бы оксюмороном это ни звучало, да, факторы, как сказала Эльвира Набиуллина, сегодня она их перечислила, это прежде всего, как там было сформулировано, выбытие части производственных мощностей в связи с атаками. Ну, понятно, что речь идет про НПЗ, да, но и ситуации на топливном рынке.
1: Да, вот про эти разовые факторы мне почему-то вспоминается, что в малых дозах алкоголь безвреден в любом количестве. Значит, о чем вот, почему я говорил про 14%, то есть основная мысль – это то, что инфляция в волатильных компонентах, это прежде всего топливо, постепенно вторичным эффектом передается в эти самые базовые компоненты инфляции.
0: В устойчивый
1: компонент.
0: То есть то, что было временным, стало перекладываться в цены основные и стало уже не временным, а устойчивым.
1: Да,
0: то есть
1: и о чем председатель как раз сказала, что очевидно, они не могут бороться с шоком предложения, но они должны бороться с вторичными эффектами. И вторичные эффекты – это вот как раз...
0: И борются они ставкой. Они говорят, да, мы ставкой действительно не можем повлиять на причину. То есть мы не можем на цены на топливо повлиять ставкой, да, или на дефицит топлива, но мы можем повлиять на спрос на это топливо через ставку.
1: Все верно. Ставка и коммуникация. Два инструмента Банка России. Вот давайте интересно, посмотрим, насколько второй инструмент на тебя сработал.
0: Вот про коммуникацию. Я предлагаю как раз дать слово председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Вот что она на пресс-конференции сказала.
2: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырос давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий условиях. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться

0: на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.
1: Саша, вот ты спросил, как на меня коммуникация повлияла, да? Возможно, я не самый такой репрезентативный твой собеседник в этом плане, но я услышала это так. Вместе с еще одной фразой Эльвиры Скибзадовны с пресс-конференции, что Банк России предмет рассматривал сегодня только сохранение ставки, я это слышу так. Ситуация с инфляцией оказалась гораздо хуже, чем мы предполагали в начале года, когда представляли себе совсем другую траекторию ключевой ставки, совсем другую траекторию инфляции. Мы же хотели на 4%, там 4,5% уже к концу этого года выйти. Но ситуация стремительно меняется за счет внешних факторов, за счет там, ситуации на рынке топлива и так далее. И я это слышу, я воспринимаю эту коммуникацию прежде всего как в октябре я не буду ждать снижения ключевой ставки.
2: Ну, смотри, два момента. Первое, ситуация ухудшается относительно прогноза не начала года, а относительно прогноза июля, когда у них было базовое опорное заседание, когда они как раз нарисовали и дефицит бюджета 2.105, о котором они говорили. То есть с того момента, на самом деле, ситуация стала немножко не по той траектории уже идти. Второе, что касается октябрьского заседания, это действительно будет гораздо интереснее заседание. Потому что сейчас то, что Банк России занял такую, знаешь, выжидательную позицию в засаде, на всякий случай, это логично. У него сейчас даже на руках нет данных по инфляции за август. Они вот будут вот сегодня в 7 вечера.
1: В октябре откроется сразу несколько черных ящиков. И да, мы совершенно не знаем, какой сюрприз со знаком плюс или, скорее, наверное, со знаком минус, там может быть. Первый сюрприз – это инфляция и за август, который сегодня выйдет, и за сентябрь, который будет уже к следующему
2: абсолютно
1: заседанию.
2: Верно.
1: Это все-таки дальнейшая ситуация на рынке топлива и ее вклад, подчеркну, как ты обратил наше внимание, в устойчивые компоненты инфляции, да, это инфляционные ожидания населения и бизнеса с учетом того, что с октября у нас повышение тарифов ЖКХ. Есть аналитики, которые считают, что этот фактор уж точно разовый, уж точно всеми учтен и просчитан, и он вообще никак не скажется на политике Центробанка именно октябрьской. Возможно. Но самый главный, самый большой черный ящик, который торжественно на колесиках катит, это проект трехлетнего бюджета.
2: Слушай, ну вот лично я здесь не совсем согласен, что это самый большой этот черный ящик, потому что я думаю, что те параметры дефицита, которые Банк России заложил, эти 2.105, неоднократно повторенные первичного структурного дефицита, они выглядят реальными. И я не думаю, что что в проекте бюджета мы увидим цифры какие-то кардинально от этого отличающиеся. Вот, ну, не верю. Другое дело, что вряд ли, если все будет идти так, как оно сейчас идет, по факту в 2027 году мы увидим, опять-таки, выполнение плана. Такое, к сожалению, случается, вот, что план немножко отличается от реальности. Но я не думаю, вот тезис, что я не думаю, что Минфин в сентябре, в октябре нарисует какой-то очень плохой бюджет. Не верю в это.
1: Ты допускаешь снижение ставки в октябре? И что для этого должно сложиться?
2: Ну, для этого должно...
1: Подожди, Саш, мы забыли с тобой еще один важный фактор. Это курс рубля, ослабление которого, так или иначе, тоже транслируется в инфляцию. Пока, может быть, не слишком существенно, потому что не самый длинный период ослабления рубля был. Вот сейчас нефть дорогая может помочь, но все-таки в перспективе.
2: Ну, смотри, по рублю вот я вынужден был свой прогноз немного пересмотреть. Я думаю, что на конец года будет 85. Сейчас я думаю, что будет где-то ближе к 90, даже, может быть, 90 с небольшим плюсом. Почему? В зеркало заднего вида, как сейчас принято говорить, вот по статистике за июнь, мы видим, почему, что происходит с импортом. Резко начал расти товарный импорт. И как Банк России нам указал, что, скорее всего, это связано с ремонтом поврежденной инфраструктуры.
1: Это первое, а второе с импортом непосредственно нефтепродуктов.
2: Да, ну вот по моим оценкам, импорт нефтепродуктов все-таки занимает меньшую долю в этом импорте, нежели чем как раз импорт запчастей. И с учетом вот тех, так сказать, новостей, которые мы видим в обычных новостях, да, их поток не будет к нам, к сожалению,
1: снижаться. Ну, да. Смотри, а будет расти импорт, окей, который необходим там комплектующим.

0: запчасти для ремонта НПЗ. Но нефть-то, нефть, ты посмотри. По бренду опять 105. Urals вырос, вот как пишу сейчас, я найду эту цифру, что Urals в балтийских и черноморских портах опять 80 вообще за баррель, то есть там почти 9-10 долларов по сравнению с отгрузками в августе было. Разве этот фактор не нивелирует рост импорта и не окажется для рубля примерно ситуацию статус-кво? Не останется ли он на прежних уровнях, а может чуть покрепче?
1: Ну, вообще, Urals сейчас показывает вот там на текущую неделю где-то 90-92, на самом деле, даже
0: еще
1: больше.
0: Еще выше?
1: Да. Безусловно, это плюс для бюджета, который, на самом деле, снизит итоговый дефицит бюджета и поможет бюджету, потому что основная проблема этого года – это расходы, которые, в общем, извиняюсь, прут как кони. И вот прогнозировать, какая у нас будет траектория по расходам, понятно, что вот там я и мои коллеги, в принципе, рисуем траекторию, похожую на прошлый год, ну, там, с небольшой поправкой. Но в реальности, с учетом текущей, так сказать, геополитической обстановки сложной, вот спрогнозировать эти расходы очень тяжело. И я искренне верю в то, что Минфин предлагает все возможное для того, чтобы их удержать в норме. Вот. Но не все, опять-таки, зависит от Минфина и от Банка России.
0: О том, какого курса рубля. Вот свой прогноз ты сказал, ты допускаешь, что будет 90 или даже чуть выше на конец года. У нас есть еще несколько прогнозов, мы чуть позже их послушаем обязательно. Пока давай про инфляцию с тобой закончим. Знаешь что, меня удивило, почему в августе инфляционные ожидания населения вдруг резко снизились? Да? Было 14,7%, стало 13,7%. На фоне ситуации с бензином, на фоне того, я повторюсь, ну, мы все равно так или иначе, каждый от этого зависим, на фоне грядущей индексации тарифа ЖКХ. Что произошло? Это то, что огурцы подешевели с яблоками, так всех вдохновило, или что?
1: Ну, я бы и не стал об этом говорить, как то, что инфляционные ожидания снизились. Наоборот, и вот это было подчеркнуто в пресс-релизе Банка России, что инфляционные ожидания на самом деле остаются даже на уровнях выше начала года. Просто два месяца назад инфляционные ожидания скакнули на, там, по-моему, 15, да?
0: Просто с высокой базы немножко успокоились, да?
1: Да, то есть это некий, это был первичный шок, когда инфляционные ожидания скакнули, и сейчас они просто чуть-чуть снизились после вот этого шока, когда народ вдруг вздохнул, он увидел, что все-таки на бензоколонке пробиться можно, в общем, жизнь не останавливается, магазины работают, там автобусы ездят, вот. И инфляционные ожидания немножко снизились, но, тем не менее, вот надо понимать, да, давай не будем обманывать слушателей, они сейчас у нас гораздо больше, чем на начало года, и гораздо больше, чем вот прям на порядок, больше, чем хотел бы видеть ЦБ.
0: Они остаются повышенными, сказала сегодня председатель Центробанка.
1: Да, потому что для ЦБ, хотя и он, понятно, не таргетирует инфляционные ожидания, но там, так сказать, вот тот уровень, к которому они стремятся, это там процентов 9, грубо говоря, там 9-10% инфляционные ожидания. И инфляционные ожидания в 13, это прям 13,7.
0: Чуть-чуть выше.
1: Да, чуть-чуть выше.
0: От таргета. Скажи, пожалуйста, вот если коротко, как ты отвечаешь на вот этот вечный спор? А инфляция вообще правильно считает Росстат или неправильно считает? Мы это даже с Алексеем Заботкиным на нашей горячей линии на радио РБК тоже обсуждали. Там был вопрос от нашего слушателя, что, ну, понятно же, что Росстат явно для вас какие-то специальные данные рисует, чтобы вам было удобнее.
1: Значит, это один из вечных споров у нас даже в компании на деске. И мне кажется, я являюсь главным апологетом того, что Росстат считает честно. То есть можно там много предъявить вопросов к его там методологии и так далее, но вот я не верю в то, что вот Росстат там берет и что-то...
0: Много вопросов в корзине обычно возникает. Но, с другой стороны, слушай, мы знаем эту корзину, по которой он считает.
1: Да, то есть я не верю в то, что Росстат там берет и что-то специально прям вот это самое рисует, но вот то, что у меня даже в последнее время вызывает вопросы, с чем мне сложно спорить, это, например, цена на бензин. Вот я сегодня, когда готовился к эфиру, вот специально залез, и, значит, по 95-му в Москве это 76 рублей за литр. Вот. И вот у меня супруга, которая мне плачет, что она заливает это по какой-то трехзначной цене, вот я ей теперь скажу, там, дорогая моя, нет, ты знаешь...
0: Тебе показалось.
1: Бензин у тебя стоит 76.
0: Тебе показалось. Деньги верни, тебе показалось.
1: Да, поэтому вот дайте, пожалуйста, список этих прекрасных заправок, где 95 по 76. Вот. А во-вторых, конечно, вот здесь есть вопросы. В том, что касается там продовольствия и там базовых товаров, вот у меня нету каких-то претензий особых к Росстату. Я считаю, что плюс-минус по всей России, да, по всем регионам, мы понимаем, что не только что в Москве живут люди.
0: Видала я в регионах по 110, по 120, 95.
1: Да. Плюс-минус Росстат считает честно. Вот я в это верю. Вот. А что касается моего прогноза, да, на конец года, то я думаю, что, к сожалению, мы не увидим инфляцию меньше 7%, к сожалению.
0: Ну, собственно,
1: скорее всего, 7,5% где-то
0: так. Центробанк 6,7 уже и ожидает. Посмотрим, что на опорном заседании в новом макропрогнозе он скажет. Мы прервемся сейчас буквально на парочку минут. Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УКН «Госстрах инвестиций», сегодня со мной в программе «Инвестиционный час».
2: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
3: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
4: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
5: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
4: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе. Еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.

17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Минюст включил в реестр иноагентов публициста Рената Мухаметова и журналистку Екатерину Мереминскую. Как сообщается на сайте ведомства, Мухаметов распространял недостоверную информацию о решениях властей. Мереминская участвовала в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций. Она экс-участница программы «Что, где, когда». Также в список попали активистка Елена Матвеева, канал «Визионеры» и проект «Пермь-36». Одновременно из реестра исключен блогер Евгений Панасенков. Индонезия продолжает закупки российской нефти. Как заявил министр энергетики страны, второй этап уже начался. Поставки идут по межправительственным договоренностям. Джакарта планирует поэтапно закупить около 150 миллионов баррелей до конца года. Первая партия прибыла в августе. Также готовится долгосрочный контракт. Поиски на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии приостановлены до утра субботы. Как сообщили в МЧС, причиной стали ухудшение погоды и угроза повторного схода снежно-ледовой массы. Лавина накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье 6 сентября. Погибли 15 человек, шестеро пострадали, судьба двоих неизвестна. Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана «Франк Бай Баста» на Сретенке, сообщили в Мосгорсуде. В ходе внеплановой проверки выявлено нарушение требований к организации питания. Деятельность заведения приостановлена. Роскачество 6 августа проверило бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания. В некоторых образцах обнаружили неуказанные в составе растительные компоненты. ДНК сои выявили в бургерах «Франк Бай Баста» и еще в нескольких сетях. В Москве вступил в силу запрет на услуги таксистов «Зазывал» в аэропортах и на вокзалах. Как сообщили в Дептрансе, водителям нельзя самим предлагать или навязывать услуги вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.

0: поправки в КОАП внесут в ближайшее время. Аналогичные запреты уже действуют в Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Инвестиционный час на радио РБК продолжается. Меня зовут Ирина Тихонова. Со мной в студии Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах и инвестиции». Пишет нам наш слушатель Равиль. Мне важнее низкая инфляция и крепкий рубль. А ставка вторична. Равиль, спасибо вам большое. Мы с вами совершенно согласны. И, кстати, я напомню, что очень жду ваших комментариев и вопросов в Telegram. Радио РБК русскими буквами. Прям набирайте в поисковой строке, попадаете в наш Telegram. И спрашивайте все, что хотите у нас спросить про рынок акций, ключевую ставку и дальнейший курс рубля.
2: Инвестиционный час.
1: К слову, про рубль. Центробанк установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар ослабел к рублю на 9 копеек. Новый курс 84,26. Евро потерял 41 копейку, 97,87. И юань минус 1 копейка. Новый курс 12,55. Саша, ты понимаешь, что с рублем сейчас происходит? И надо ли вообще следить за вот этими движениями? Вот большую часть недели рубль вдруг внезапно стал укрепляться. Сегодня после решения ставки он вдруг начал ослабевать. Потом развернулся опять и снова пошел вверх. Что происходит?
3: Ну, вот, во-первых, то, что он там сегодня пошел вверх, да, давай честно скажем, что это там в пределах рубля, если мы говорим про рубль-доллар. Глобально сейчас курс иностранной валюты, ну, курс рубля к ставке привязан гораздо меньше, потому что дифференциал между ставкой ЦБ и ставкой ЕЦБ и ФРС, ну, достаточно большой. Конечно, он сжался по сравнению с тем, когда у нас было 21, но, тем не менее, и сейчас он остается значительным. И вот для нас, как для развивающейся экономики, на курс гораздо больше влияют товарные, ну, экспорт-импорт.
1: Экспорт-импорт.
3: Потоки. И плюс, собственно говоря, операции крупных участников, одной из которых является ЦБ. Вот операции по зеркалированию ФНБ. Операции ФНБ регулярные и нерегулярные операции, я думаю, что тоже курс
1: двигают. Действительно вот эти вот объемы, по крайней мере, в этом месяце влияют? Вот нетто покупки составляют до 6 октября меньше 2 миллиардов рублей в день. Это во сколько там? В 3 раза меньше, чем было в августе. Отряд замечает вот это вот прибытие или потерю этого бойца?
3: Слушай, отряд по сравнению с августом немного замечает, потому что сейчас у нас курс плюс-минус стабилизировался, но есть еще и как-то третий призрачный гонщик. История о том, что валюты, в принципе, в наш контур стало поступать гораздо меньше. И если я правильно помню, вот по данным этого обзора по финансовым рискам, ЦБшному обзору прекрасному, выручка экспортеров у нас, по-моему, упала до там 2 с чем-то миллиардов долларов. Это вообще там чуть ли не абсолютный минимум. И, по всей видимости, как раз это относится к тому, что доллар, ну, там, валюта за экспорт нефти остается там, и на эту валюту мы покупаем топливо сюда. Ну,
1: то есть, а чем сегодня, то есть валюта не успевает зайти в страну?
3: Ну, она не то, что не успевает, она просто не заходит.
1: Да, она и не собиралась успевать, собственно, никуда. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня, собственно, об этом и сказала. Она комментировала слабость, ослабление рубля летом, в августе конкретно, там, в июле и в августе этого года. Она сказала, что два фактора. Это сокращение экспортной выручки за счет сложности с логистикой, санкционных ограничений и рост импорта, опять же, в связи с выбытием части производственных мощностей, имея в виду прежде всего, моя трактовка, имея в виду прежде всего НПЗ, конечно. Ну что, еще несколько прогнозов о рубле обещали мы дать. Давай пару мнений буквально послушаем. Начнем с мнения начальника Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егора Сусина.
4: Я ждал в августе, что мы увидим диапазон курса 80-85, что мы вернемся сюда. Вернулись мы больше в верхнюю часть этого диапазона, но так как в моменте прогнозировать наш курс сейчас дело абсолютно бессмысленное, мы вернулись к бюджетному правилу, поэтому чем выше цена на нефть, это не значит, что у нас намного больше придет денег на рынок, потому что две трети из этих денег заберет Минфин и сложит в ФНБ. Поэтому влияние цен на нефть как раз на курс, оно не будет таким доминирующим. Но есть и не нефтегазовые истории, которые тоже растут, и мы видим в ряде металлов рост и цветные металлы, да и драгоценные.

0: Цены, в общем, неплохо выглядят в этом году. В этой части как раз это то, что будет оказывать поддержку курсу. Поэтому я не пессимист по курсу. Я вот ожидал, что мы придем в этот диапазон, и, в общем, я до конца года не ожидаю, что мы как-то сильно от него отойдем.
1: Еще одно мнение есть. Директор по макроэкономическому анализу ОТП банка Дмитрий Голубков.
2: Увеличение валовой экспортной валютной выручки в силу, например, роста цен на нефть, который мы наблюдаем сейчас, этот фактор тоже может оказать влияние, и он при прочих равных условиях будет оказывать влияние в пользу укрепления рубля. Но все же фактор так называемого рублевого денежного навеса, он, конечно, более значительный на настоящем этапе, поэтому я думаю, что постепенное ослабление национальной валюты будет происходить. Я не удивлюсь, если до конца текущего 26 года мы увидим рубль-доллар в районе 100.
1: Вот, Саша, так что ты со своим 90 с небольшим хвостиком еще оптимистично смотришься, да. Ну, если так резюмируя, наверное, консенсус общерыночный по рублю, это все-таки чуть более плавное или чуть более резкое ослабление к концу года и курс на ослабление в следующем году. И, собственно, обновленный там макроопрос Центробанка, когда ЦБ опрашивает аналитиков, он ровно в ту же сторону смотрит. Инвестиционный час на радио РБК. Через очень короткое время вернемся сюда.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
5: РБК отрасли.
6: Альфа-банк открыл инвесторам доступ к торговле на бирже через ИИ-агент. Автоинвестиции предоставили возможность клиентам подключать свой брокерский счет к внешним ИИ-агентам. Нейросети могут стать помощниками для инвестирования в дополнение к приложению и терминалу. ИИ-агент отслеживает рынок за секунды, обрабатывает терабайты данных, готовит аналитические сводки, помогает с ребалансировкой портфеля и учетом налогов. Пользователь может подключить брокерский счет к любому внешнему ИИ-агенту и самостоятельно настроить уровень доступа. От чтения данных до исполнения торговых поручений. Директор по развитию брокерских продуктов Т-инвестиции Александр Гусев отметил, что ИИ меняет опыт работы с платформой. Инвестор ставит задачу в чате, например, купить актив при достижении определенной цены, а агент сам запрашивает котировки, проверяет баланс счета и выставляет заявку через защищенный сервер. Он подчеркнул, что финальное решение о сделках остается за человеком.
5: РБК отрасли.
1: Инвестиционный час на радио РБК возвращается. Меня зовут Элина Тихонова, со мной Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах инвестиции». Спасибо тем, кто пишет нам в Телеграм радио РБК. С удовольствием читаю ваше мнение о том, как стоило бы поступить ЦБ, будь вы на его месте.
5: Инвестиционный час.
1: Индекс, да, про облигационный рынок мы должны поговорить. Рынок акций снижался, как я уже сказала, тоже чуть подробнее еще к нему вернемся. Но сначала про облигации, так они гораздо более, конечно, зависят от траектории движения ключевой ставки. Так вот, в моменте индекс RGBI, как ни удивительно, вообще почти никак не реагировал. Там 1, максимум 0,2% терял. Сейчас вот уже порядка 0,5% теряет. Ну, в общем, сохранение ставки, оно было и в конце, и в цене УФЗ.
7: Да, но в цене и в консенсусе не было, что снижения не будет на столе. Потому что в моем представлении это сильно недооцененная коммуникация со стороны вообще в целом рынка. И вот нас с тобой сейчас...
1: Интересно, смотри, то есть ты говоришь, ну окей, консенсус ждал сохранения, но консенсус также, возможно, где-то...

0: ты закладывал, надеялся или предполагал, что ЦБ скажет, ну, ладно, мы все-таки рассматривали, конечно, понижение, но не в этот раз.
1: Да, то есть это, на самом деле, сильное ужесточение сигнала относительно того, что... И вот этот вот формально нейтральный сигнал, то, что дал ЦБ, что следующее заседание они будут рассматривать, исходя из поступающих макроданных, то, что они сегодня не рассматривали, как все думали.
0: Предметно не рассматривали, сказал Ильверский, ну, значит... Может, хоть чуть-чуть, но рассматривали, просто не предметно. Спасибо. Слушай, ты единственный, кто вот на такой интересный нюанс обратил внимание. Ну что, чего дальше-то по УФЗ ждем? До опорного заседания, как минимум, до прояснения вот этих всех неизвестных черных ящиков.
1: Слушай, ну, я, во-первых, не жду роста, понятное дело. Вот, скорее всего, будет в течение следующей недели, наверное, какое-то небольшое снижение, пока рынок будет вот осмысливать то, что он получил на сегодняшнем
0: заседании.
1: Можно
0: будет купить подешевле. И не под 16%, а, глядишь, и под 17%.
1: Да-да-да, и вам постучат как-то снизу, вам постучат.
0: Потом еще постучат, скажут, что я вот 20 предлагаю. А, давай еще одного эксперта подключим. К нам сейчас Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал», с нами на связи. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Элина.
0: А вы тоже такой же пессимист, как мы с другим Александром по УФЗ?
2: Ну, я бы сказал так, что до выхода новых параметров бюджета я бы смотрел на этот актив как, ну, возможно, будет боковик. Но, скорее всего, да, в ближайшее время рынок будет переваривать, во-первых, пресс-конференцию, а во-вторых, будет точно так же, как и мы, ожидать цифр по предстоящему бюджету на следующую трехлетку.
0: Ну, то есть на вот эти вот соблазнительные 16% там на 10-15 лет в рублях мы не заримся?
2: Ну почему? Мы сейчас ИР будем раздавать или как?
0: Нет, а мы будем рассуждать о возможной траектории. Ну ладно, давайте, хорошо, я вас избавлю от необходимости раздавать инвест-рекомендации. Скажем так, на рост тела в этом году по длинным ОФЗ, тут и даже по средним ОФЗ точно надеяться не стоит особенно?
2: Ну почему же не стоит? У нас есть такой фактор, как замедление экономической активности, и никто не знает, в какой момент это замедление из условно там пилотируемого может превратиться в условно там какие-то проблемы в экономике. И в этот момент Центральному банку, безусловно, придется задуматься о том, что, а может быть, стоит там снижать не на 25 пунктов, а может быть, и побыстрее. О чем говорю? О том, что у нас инвестиционная активность заметно и существенно снизилась по итогам первого полугодия. Там промпроизводство в стагнации находится. Понятно, ВВП во втором квартале он несколько вырос, но в целом по итогам года ЦБ сам ожидает роста до 1%. Поэтому если вдруг все пойдет не по плану ЦБ, и экономика будет охлаждаться сильнее, чем того ожидает регулятор.
0: И ставку будут снижать резче, то рост тела, то ОФЗ начнут дорожать, короче говоря, правильно?
2: Очень коротко, да.
0: Да, ну это одна из вероятностей. Есть также вероятность, мы обсуждали, что Центробанк вообще может больше не трогать ставку до конца года. Опять же, мы сейчас все гадаем, мы честно в этом признаемся, потому что мы ждем вот этих важных данных по бюджету, по итоговой инфляции.
1: Ну, Эльвир, просто здесь нужно дополнить, что вот...
0: Спасибо, знаешь... за Эльвиру, я все-таки Элина.
1: Элин, прости, пожалуйста.
0: Сегодня у нас просто эфир, освещенный ее именем, да.
1: Да, как я тебя только не называл. Цыплят по осени считают, и это не просто так придумали, в том числе это к нам сейчас в полной мере относится, потому что вот то, что будет с ценами и с производством, и со спросом в сентябре для Центрального банка принципиально
0: важно. Это будет показательно. Хорошо, да. Но тут скорее, наверное, выжидательную позицию инвестору стоит занять, но если уж сидите вы в длинных ОФЗ, ну и сидите, собственно говоря. Александр, а на ваш взгляд, какая сейчас оптимальная стратегия частного инвестора на долговом рынке? Мы сейчас говорим тогда и про госдолг уже, и про корпоративный долг. Александр Джиоев, да.
2: Да, я понял. На мой взгляд, вполне логично выглядит взять флоутера условно, либо там посидеть в денежном рынке и понять вообще, что нам Минфин все-таки покажет. И будут ли там ожидаемые цифры на этот год в рамках тех ожиданий, которые были в начале года, или все-таки дефицит снова расширится, и это будет такой негативный сюрприз для рынка, потому что понятно, что если там цифры по итогам этого года Минфин будет ожидать выше, чем заложено, в начале года, то, понятно, больше размещений к концу года, и это может давить на кривую. Но опять
0: да, флотер... принято. Флотеры, они есть и в госбумагах, и, возможно, новые, кстати, будут, придется Минфину размещать до конца года. Очень много корпоративных флотеров. Вот сегодня буквально там свеженький от Алросы начал торговаться. КС плюс 135 ВЭП опять с привязкой к Роне выпускает на следующей неделе. Там Роне плюс 185

0: аж пунктов. X5 финанс, понедельник, флотер, ключ, плюс 120 пунктов. В общем, выбор большой. Александр, а тогда я вас еще доспрошу про квазивалютные облигации. Вот вроде бы они сейчас должны быть как раз на коне, а они почему-то вообще не растут и не росли на ослабление рубля. В августе снижались практически везде и все.
1: Ну, так это же, как сказать, наш валютный рынок, он больше связан с рублевым рынком, чем с внешним рынком. То есть нужно понимать, что если бы у нас там было свободное движение капитала и прочее-прочее, то, наверное, при ослаблении рубля там мы бы видели рост этого сегмента. Но так как у нас долговой рынок рублевый, он также себя чувствовал не очень хорошо, условно там, в боковике находится, то здесь поводов для роста и квазивалютных особо нет. Потому что нужно понимать, что да, рубль ослабляется, но здесь поспорю уже с Александром, что 90 на конец года выглядит как-то уж очень проинфляционно на самом деле, потому что крепкий рубль – это один из тех столпов, на котором может ЦБ продолжать снижать ставку.
0: Поэтому, ну, ЦБ не может влиять на вот эти вот разовые факторы, назовем это осторожно. А ваш какой, кстати, какое ожидание по рублю на конец года?
1: Ну, мы здесь традиционно оптимисты в Альфа-Капитале, поэтому на конец года мы все еще верим, что 80 рублей за доллар.
0: 80. Вот у нас разброс сегодня в эфире от 80 до 100 плюс. У нас совсем мало времени остается до конца эфира, нам надо еще про акции очень коротко поговорить. На решение, на публикации решения Центробанка по ключевой ставке, как я уже говорила, было снижение там почти на 1,3%. Сейчас снижаемся порядка там, процента, теряет индекс Мосбиржа, но очень интересный спайк, то есть резкий рывок вверх был за минуту, там, за полторы до объявления решения о ключевой ставке. Саш, ты как это объясняешь? Кто-то думал, что он сейчас самый инсайдерский инсайдер, и он-то знает, что ЦБ точно понизит ставку, хотел на этом сыграть.
2: Я думаю, что кого-то просто прикрыли. То есть кто-то не хотел закрывать самостоятельно, и просто, возможно, брокер, возможно, там кто-то еще. Это было как бы принудительное закрытие частичное, и просто в рынок вылили, то есть держали до самого последнего.
0: Кто-то открыл слишком мощную короткую позицию.
2: Да, так? И просто вылили слив там. Поэтому интересно. Вынесло так.
0: Ну, в общем, это было, да, немножко так непредсказуемо. Дальше все пошло по плану. Такое ослабление, умеренное, но, тем не менее, ослабление. Александр, ваш взгляд на рынок акций сейчас. Вот тут есть что ловить вообще до какой-то, опять же, определенности там со ставкой, прежде всего, с геополитикой?
1: Ну, про геополитику здесь, мне кажется, мы все только гадать можем. Если же говорить с точки зрения там условно долгосрочных инвестирования, там на горизонт не один месяц, даже не один год, то как будто бы сейчас, понятно, эта мантра, что очень дешево, она уже длится который год,
0: да,
1: но все-таки
0: да.
1: Те уровни по мультипликаторам, которые мы сейчас видим, они там условно уровни осени 2022 года, а при этом при всем финансовые показатели компаний, которые там входят в индекс Мосбиржи, они заметно улучшились за это время. И то есть выглядит как-то странным, что у нас Финреза там и финпоказатели улучшаются, а при этом оценка с точки зрения мультипликаторов, она не изменяется. Поэтому все мы помним, что было после 2022 года, как у нас там рынок акций заперформил. В целом, как сказать, выглядит очень-очень привлекательно. Вот, как вы сказали, там ОФЗ длинная 16,5 и сидим 10 лет. Ну вот как будто бы с точки зрения там инвестора долгосрочного присмотреться к рынку акций. То...
0: Да, в теории совершенно с вами согласна, звучит это действительно прекрасно. Я вот вас спрошу, а вы лично готовы морозить деньги на неопределенный срок вот в этих сверхдешевых акциях, которые не факт, что будут еще дешевле?
1: Почему нет? Ну, то есть, как бы, скажу больше, морожу, да.
0: Ну, да?
1: Ну,
0: да, ну, да, спасибо, спасибо за эту позицию. Я как заморозила еще 22-го года, так, в общем, тоже сижу, так что мы тут с вами коллеги. Да, Саш?
2: Ну, я вот, например, у меня есть какие-то такие, знаешь, точечные спекуляции на акциях исключительно, то есть долгосрочного портфеля я не держу. И вот что касательно дешевого, и особенно когда сравнивают с иностранными рынками по мультипликаторам, вот, ну, для меня это сейчас немного странно, потому что, ну, вот, условно говоря, там, сравнивают X5 с каким-то, там, не знаю, Amazon, или там...
0: Не, ну всегда, и, подожди, всегда ставят звездочку и добавляют там без учета российской, как называется, риск-премии.
2: Да, ну вот, понимаешь, вот эту звездочку риск-премии ее очень сложно оценить, и когда сравнивают все равно с тем же там каким-нибудь Walmart, ну, в скольких там Walmart беспилотники прилетели...
0: Это, знаешь, такая чистая математика. Мы сравниваем.

0: Фонд акций. Хорошо. Главное, вы сказали, что если надолго, то имеет смысл, на ваш взгляд, сейчас заходить в акции. Но еще раз помню, что это, возможно, прямо очень надолго. Спасибо большое. Инвестиционный час на радио РБК. Александр Иванов, Ингосстрах инвестиции. Александр Джуев, Альфа Капитал, были с нами в эфире. Спасибо.
1: РБК отрасли.
2: Москва удвоит промышленные площади к 2030 году. Об этом в личном блоге заявил Сергей Собянин. В столице прогнозируют значительный рост индустриального сектора. К концу десятилетия количество современных промышленных площадей должно вырасти практически в два раза. Сегодня в Москве насчитывается более 13 миллионов квадратных метров современных промышленных площадей. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 25 миллионов квадратных метров. Это даст городу новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и точки экономического роста. Среди ключевых проектов – Мневниковская пойма, ЗИЛ, Рублево-Архангельская и Южный порт. Каждый такой центр станет крупным транспортным узлом с тысячами рабочих мест для квалифицированных специалистов. Развитие промышленности власти связывают с технологическим суверенитетом страны. Кроме промышленной инфраструктуры, в Москве продолжится масштабное строительство жилья и социальной инфраструктуры. Архитектурный облик новых зданий должен быть уникальным. Типовой застройки в городе быть не должно, подчеркнул Собянин.
1: РБК отрасли.
3: Автоньюз. Есть автомобили, которые буквально спасли своих производителей от разорения. Самый известный пример – это Porsche Cayenne, в котором спортивное наследие марки воплотилось в универсальном кузове. Но у Lamborghini история еще интереснее. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как создателя суперкаров от финансового краха спас маленький «Фиат». В 70-х годах у Lamborghini начались серьезные проблемы. Компания готовила преемника Миура и одновременно работала над будущим Кунтаж. Но денег становилось все меньше. Основатель марки Ферруччо Lamborghini в 72-м году был вынужден продать больше половины компании, а спустя два года окончательно вышел из бизнеса. Lamborghini пыталась зарабатывать буквально на всем. Компания разрабатывала военный внедорожник, а еще помогала BMW с созданием среднемоторного спорткара М1. Но эти проекты не решили главную проблему. Заводу в Сан-Агата-Болоньезе нужна была стабильная загрузка и деньги. И тогда, в 79-м году, инженер Джулио Альфьери предложил довольно необычную идею – наладить на заводе производство небольшого утилитарного автомобиля на базе Fiat 127. Причем не обычного 127-го, а его бразильской версии – Fiat 147. У нее был более надежный двигатель, рассчитанный на топливо худшего качества. Альфьери предложил превратить этот маленький переднеприводный автомобиль в машину для сельской местности и горных районов. Так появился Fiat Rustica. Полноценного внедорожника из него, конечно, не сделали. У машины даже не было полного привода. Зато инженеры всячески его доработали, увеличили дорожный просвет и установили защиту. Кузов, кстати, окрашивали только в один цвет – серо-бежевый. Решение было вполне практичным. На таком автомобиле дорожная грязь была почти незаметна. Изменили и передаточные числа коробки. Две короткие передачи давали больше момента на низких оборотах. Мощность составляла смехотворной по нынешним временам 50 лошадиных сил, но их хватало для небольшого автомобиля. За два года Lamborghini собрала около 5000 автомобилей Rustica. Это был небольшой объем, особенно по сравнению с массовым 127-м. Но проект позволил заводу продолжить работу и пережить сложный период.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пирогова.

0: Игорева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Walmart. Выход на международный рынок – это всегда огромный риск. В 1997 году американский торговый гигант Walmart решил развернуться в Германии. Корпорация не стала ничего менять, просто скопировала успешную бизнес-модель, принятую в США. На входе в немецкие магазины покупателей встречали радушные сотрудники, а на кассах специальные упаковщики бережно раскладывали товар по пакетам. Казалось бы, лучший сервис в мире. В итоге – катастрофа. Американские менеджеры забыли про менталитет европейцев. Дежурные улыбки воспринимались жителями как фальшь и даже вызывали подозрения, а непрошенная помощь – как грубое вторжение в личное пространство. Последней каплей была корпоративная этика. Walmart попытался запретить сотрудникам заводить служебные романы. Тогда профсоюзы обратились в суд. Тот счел это незаконным вмешательством в частную жизнь. Местные торговые сети воспользовались моментом и переманили клиентов. Руководство компании признало поражение на рынке, продав все свои точки немецкому ритейлу «Метро». Суммарные потери бренда составили около 1 миллиарда долларов.
2: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 6 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили украинскую тематику на переговорах в Нью-Дели, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент проинформировал премьера Индии о контактах с американскими представителями, включая разговор с Трампом. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость и надеется на трехстороннюю встречу в обозримом будущем. Он также допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае. Россия обсуждает с Индией площадки для строительства новых блоков АЭС по российским технологиям, как сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Решения пока не приняты, идут обсуждения. По его словам, новый индийский закон открыл атомную отрасль для частников, поэтому партнеров стало больше. Теперь площадки обсуждаются не только с государственным департаментом. Дональд Трамп выступил на церемонии в Пентагоне в честь 25-й годовщины терактов 11 сентября. Как сообщает Bloomberg, он связал войну с Ираном с борьбой против терроризма и пообещал, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Глава Пентагона Пит Хексит заявил, что США контролируют Ормузский пролив и пообещал довести дело до конца. В Нью-Йорке вице-президент Джей Ди Венс присоединился к траурной церемонии вместе с бывшими президентами Соединенных Штатов. Хакерские группировки «Киберпартизаны Бай» и «Silent Crow» признаны экстремистскими в России. Как сообщается на сайте Минюста, решение принял Верховный суд 21 июля. Перечень их внесли 10 сентября. «Киберпартизаны Бай» действуют с 2020 года, «Silent Crow» с 2025. Группировки заявляли о причастности к сбою в IT-системах Аэрофлота. Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана «Франк Бай Баста» на Сретенке. Сообщили в Мосгорсуде, в ходе внеплановой проверки выявлено нарушение требований к организации питания. Деятельность заведения приостановлена. Роскачество 6 августа проверило бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания. ДНК сои выявили в том числе и в бургерах «Франк Бай Баста». Больше новостей на сайте РБК.

0: 18.02 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы пятницы и как они повлияют на каждого из нас.
1: Час. Что это значит?
2: Уже совсем скоро обсудим, кому включили 5G и что поменялось.
0: Кто ответит школьникам на горячей линии по буллингу?
2: Когда матчи КХЛ станут модными?
0: Ну и почему ключевая ставка все-таки не изменилась? Кстати, пишите нам в Telegram-бот, как вы относитесь к этому решению, волнует ли оно лично вас, и ответы будем зачитывать и обсуждать в прямом эфире. Но об этом совсем скоро. Прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2020. 287 пунктов, теряет почти процент. На валютном рынке Межбанк доллар 84.12, евро 97.96. Нефть марки Brent 104 доллара за баррель, в минусе чуть больше, чем на 3%. И драгметаллы золото 4423 доллара за тройскую унцию.
2: Итак, к обещанной теме визита Владимира Путина в Индию. Уже завтра там пройдет саммит БРИКС. Но сегодня, тем временем, Владимир Путин встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди. У них прошли двусторонние переговоры. И вот там российский президент заявил, что мир проходит этап глубинных структурных преобразований. По словам Путина, на смену прежним экономическим лидерам приходят новые, цитата, «локомотивы развития».
3: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семерки, так называемой большой семерки, почему она большая, не понимаю, но он составил всего 29%. В отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы и добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас, 2,3%.
0: Но отдельно на полях форума обсуждалось и сотрудничество стран в авиапромышленности. Россия и Индия завершают большой цикл работы по организации поставок и производства самолетов Ил-114 и Суперджет-100 на индийской территории. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, сотрудничество стран в авиапромышленности длится уже не одно десятилетие, и стороны добились больших успехов в совместном производстве боевых самолетов.
2: Ну а теперь настал момент открыть новое направление – гражданскую авиацию. Бадеха выразил надежду, что это позволит создать в Индии отрасль гражданского самолетостроения, но по аналогии с уже выстроенной успешно отраслью боевого самолетостроения.
4: Предлагаем индийской стороне самолеты Ил-114 и Суперджет-100. Я хочу особо отметить, что Россия является единственной страной в мире, где самолеты производятся полностью в одной стране, полностью силами нашей отечественной промышленности, как боевые, так и гражданские. И это позволяет нам вместе с нашими партнерами здесь в Индии обсуждать проект по локализации вдвоем. Нет никого третьего между нами. Наши контракты по поставке воздушных судов для авиакомпаний увязываем с подписанием контрактов по локализации. Это выгодно и нашей стороне, и индийской.
0: Накануне в Росавиации не исключили, что индийские компании смогут использовать российские среднемагистральные самолеты МС-21, а в России они должны завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года, сказал ранее агентству ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.
2: Ну, вообще в Индии прозвучало множество заявлений. Одно из последних – это официальное подтверждение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о достигнутом соглашении по БРИКС-ПЕЙ, фактически платежной системы для стран БРИКС. Подробнее о том, как она будет работать, конечно, расскажем уже в начале следующего часа. Оставайтесь на волне радио РБК.
1: Реклама.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте.

0: эти деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции – кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026 для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: 18.09 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Ставка осталась неизменной, 14%. Банк России все-таки взял паузу, это впервые с апреля 2025 года. Ну и нынешнее решение можно назвать ожидаемым, во всяком случае, таким был консенсус, прогноз экспертам. В этом случае, именно на этом заседании, прогноз совпал с итоговым решением ЦБ.
4: Ну, уточню, что не всегда бывает именно так, но здесь получилось. Чем на этот раз регулятор мотивировал свое решение, что об этом думает бизнес? Это, наверное, самый важный вопрос. Хотя иногда мне кажется, что можно уже предсказать, что думают предприниматели, им никогда не нравится двузначная ставка. Узнаем у Ольги Зуевой, она с нами в студии. Ольга, привет. Что стало главным аргументом Центробанка в пользу паузы с ключевой ставкой? Насколько сильно сейчас регулятор опасается нового витка инфляции?
5: Ну, во-первых, Банк России сегодня не только не снизил ключевую ставку, он еще и не обсуждал даже ее снижение. И вот по словам главы регулятора, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Все дело в том, что летом ускорился рост цен, а годовая инфляция к 7 сентября выросла до 6,3%. Это связано как с сезонными факторами, так и с ситуацией на топливном рынке, потому что она, эта ситуация, уже начала влиять на стоимость других товаров и услуг, заявила Эльвира Набиуллина.
6: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
5: Глава регулятора также уточнила, что пространство для снижения будут обсуждать уже на следующем заседании в октябре.
3: Оль, но при этом бизнес явно рассчитывал на более быстрое снижение ставки. А что предприниматели говорят после сегодняшнего решения?
5: Да, представители бизнеса все еще скептически оценивают высокий уровень ключа. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решение ЦБ охарактеризовал как непозитивное. При этом отметил, размер ставки меньше беспокоит предпринимателей, чем вот эффект от того, что она сохраняется на высоком уровне столь длительное время. А вице-президент РСПП Александр Мурычев в нашем эфире заявил, что предпринимателей волнует таргет по инфляции в 4%.
7: Все-таки инфляция подрастает. Ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо и по росту ВВП, тем более по промышленному производству.

0: продукта. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос в РосПП, индекс деловой среды, это очень важный показатель, он остается на очень низком уровне, где-то 39,6% пункта. В итоге мы, в принципе, находимся между двух огней. Эта инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%.
1: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сесигар» Ирина Жарова-Райт.
2: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированной ставке, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
3: Ну вот, учитывая эти слова, планируется ли увеличение таргета, что говорят в ЦБ?
1: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сегодня парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
4: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится. Потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставках. Кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с цели по инфляции 4%, снижали эту цель именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита.
5: Ну вот важно. Важный вопрос для компании – это стоимость денег. Что происходит с кредитованием бизнеса при ключевой ставке в 14%?
1: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
6: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Сегодня, ну что такое 14? Ключ и плюс банки еще добавляют. Ну вот у нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна, кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям, так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
1: Однако глава ЦБ сегодня заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить.
4: Мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Ценовые ожидания компаний выросли. И, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими. Потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение жесткости денежно-кредитных условий.
1: Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей, а также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
3: Ну и интересно, что, конечно, все обсуждения вокруг ставки и заседания Центробанка в итоге сводятся будто бы не к самому числу, которое представляет из себя ключевая ставка, а больше вот становится такой площадкой для риторики, для обсуждения, чтобы выяснить мнение Эльвиры Набиуллиной, потому что часто действительно бизнес критикует таргет в 4% из-за того, что просто не понимает, а что тогда закладывает Центробанк. Ну и тут интересно узнать мнение самого бизнеса. Узнаем у президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина. Он на связи с нашей студией.
5: Александр, здравствуйте. Ну вот ставка 14% сохранена впервые за полтора года, решение именно сохранить на нынешнем уровне. Бизнес все-таки уже равнодушен к высокому ключу, или вы видите, наблюдаете совсем другую реакцию?
7: Ну, вы знаете, конечно, бизнес хотел бы более низкой ставки, менее 10%. Но, с другой стороны, лично я после Восточного экономического форума, где мы с Центральным банком обсуждали ситуацию на рынках, я лично был уверен, что в этих условиях регулятор сохранит ставку 14%.
5: Ну вот, кстати, как раз на Восточном экономическом форуме вы говорили о том, что российские компании из Дальнего Востока, например, начали регистрировать юридические лица в Китае за более выгодных условий ведения бизнеса. И в этом смысле, видите ли вы это трендом, как выход некий для бизнеса? И можно ли

0: ставку оцените все-таки негативно?
1: Нет, вы знаете, ставка сегодня отвечает вызовам. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Эльвиры Хабзадовны, и в сегодняшних условиях Центробанк принял правильное решение с нашей точки зрения. Потому что мы сейчас видим, что товары в сентябре уже, особенно вот в сфере производственной сферы, пошли с другими ценами. Вот. И кроме того, вы знаете, что с 1 октября повысятся тарифы естественных монополий порядка 14%. И, естественно, непонятная ситуация на топливном рынке.
2: Александр, ну, вы говорите о том, что это уже естественное такое решение, вы позитивно его оцениваете, между тем предприниматели говорят о том, что, ну, хотелось бы ее меньше ставку, а глава РСПП Александр Шохин в начале лета предупреждал, что если она не снизится, бизнес ждет череда банкротств. Вот вы такой сценарий не рассматриваете?
1: В чем была сложность с ключевой ставкой? Когда она начала резко расти, у нас 70% кредитов было привязано к ключевой ставке. Вот поэтому вот мы достаточно болезненно, бизнес прореагировал на рост ключевой ставки, поскольку неожиданно пришлось платить по кредитам гораздо больше, чем иногда даже бизнес мог это сделать.
0: Ну, вы ожидаете все-таки череду банкротств сейчас после нынешнего решения, как и, например, сказал Шохин сегодня?
1: Вы знаете, с ключом это не связано. Я думаю, что сейчас предприниматели больше потеряют, если начнется резкий рост цен на комплектующие. А он уже идет.
0: Александр, ну вот еще в апреле вы говорили, что в половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков. А в июле вы сказали, что даже 80% МСП уже у них не осталось источников для инвестиций. Вот сейчас, к сентябрю, картина еще суровее.
1: Да. Дело в том, что малый и средний бизнес в основном-то никогда не инвестировал за счет кредитов. Кредитов он, как правило, ну, закрывал кассовые разрывы. И вот сейчас спрос на кредиты, наоборот, существенно вырос у малого бизнеса. Поскольку стоимость материала выросла, да, входных, зарплаты существенно бизнес поднял. Налоги мы стали платить гораздо больше, чем платили раньше. Тарифы естественных монополий выросли. И, естественно, у предпринимателей кассовые разрывы стали больше. Отсюда и рост числа банкротств. Если, поэтому, но вы понимаете, стоимость заемных денег на одну ночь, да, чем является ключ ЦБ, оно вот с этими макроэкономическими вопросами сейчас не очень сильно связано.
2: Александр, а вот в чем главная боль малого и среднего бизнеса сегодня, если это не ключевая ставка?
1: Ну, она, конечно, частично связана с ключом, но основная боль – это резкое падение доходности работы любого предприятия. Затраты существенно выросли, а там была оценка, что примерно на 18% в промсекторе выросли входные цены. Издержки, да. А выручка выросла примерно на 6%. Вот это, в эту вилку и попадают и не только малый бизнес, но и средний, и крупный бизнес. Весь бизнес говорит о том, что прибыли стало меньше. И, естественно, собственных средств меньше. Отсюда и источников для инвестиций стало меньше существенно. Вот это, наверное, главная проблема. Как увеличить доходность работы бизнеса?
3: Ну, разве снижение ключевой ставки этому не поспособствует? На мой взгляд, вы довольно спокойно отреагировали, что ставка не изменилась. Да, я понимаю, было прогнозируемо, и все же...
0: Да, вот и раньше вы говорили, что из-за дорогих кредитов экономика фактически вошла в рецессию. Вот такие у вас были определения. И сейчас как будто вы более лояльны к нынешнему решению.
1: Ну, мы просто видим риски скачка цен высокие. А вот о чем бы я сейчас задумался... Это может быть, ведь кроме денежно-кредитной политики есть макропруденциальная политика. Вот смотрите, у нас сегодня ставка 14. Тем не менее, малый бизнес получает кредиты по 22 и выше. Почему такой большой разрыв? Возможно, нужно ослабить макропруденциальную политику. И мы такие предложения, конечно, Центральному банку предлагаем. То есть нормы резервирования, отнесение заемщика к тем или иным к рисковым группам. Ведь по идее-то, если при ставке 14, малый бизнес должен получать под 18, Почему он получает?

0: 22.
1: Да, вы говорили даже по 25. А вот также вы говорили про запуск инвестиций, что там только ниже 10% ключи, никак иначе. Тоже все это откладываем? Вот насколько вы видите, какие сроки примерно до запуска нового инвестиционного цикла?
0: Ну, такие задачи поставлены перед, примеру, перед правительством, да и перед бизнес-объединениями, предложить свои варианты по перезапуску инвестиционного цикла, который был большой, много было инвестиций. Но
1: все-таки это невозможно, я правильно вас понимаю, вот опираясь даже на ваше представление, о которых вы уже говорили?
0: Здесь надо в комплексе, ведь нельзя сводить это только к стоимости заемных средств на одну ночь. Здесь же другие есть еще. К примеру, у нас больше 1,5 миллиона нехватка рабочей силы. Отсюда ее такая дороговизна. А это основной фактор, который приводит к росту издержек для бизнеса. Производительность труда, отдача, да, от фондов, которые есть.
2: Александр, прошу прощения, вы в марте почти 5%, 5,5% опрошенных опор России МСП уже заявляли о фактическом прекращении своей деятельности. А вот что сейчас с их количеством, тоже интересно.
0: Ну, в принципе, динамика, она такая и остается. У нас, если раньше регистрировалось, прирост был в год порядка 250 тысяч новых компаний, ну, дельта, между разницей между тем, кто зарегистрировался и закрылся, то сейчас где-то динамика упала где-то в два раза, до 125 тысяч.
2: Александр, последний вопрос к вам. Вы говорите, что довольно хорошо теперь понимаете политику ЦБ. Как считаете, на следующем заседании ставка, может, все-таки упадет немного?
0: Ну, мы надеемся на это.
2: Поняла. Спасибо. С нами на связи был президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Поговорили о том, как бизнес отреагировал на сохранение ключевой ставки. Ну что ж, видимо, спокойно.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня ресторан «Пул» в Питере на пересечении Фонтанной и улицы Некрасова. Место сразу дает понять, здесь не боятся быть чуть театральными, чуть чрезмерными и очень живыми. Дом выбран не случайно. Это здание бассейнного товарищества, один из самых прогрессивных домов Петербурга эпохи модерна. Когда-то его идея строилась вокруг общего пула жильцов. Сейчас здесь снова собираются люди, которые чувствуют город и вечер проводят не по инструкции. Внутри осознанный кич, винтаж и хороший вкус без скучной правильности. Дизайнерские стулья из Европы, антикварный комод, ширма с ручной росписью. Столы на основаниях из цельного камня выглядят почти как архитектурные монументы. Пу – это бистро, винный бар, шампань-бар и коктейльный бар одновременно. Но главный сюжет – камбэк Владимира Чистякова в Петербург. Вместе с Александром Мельниковым он собирает современную русскую дачную гастрономию. Комфортную еду с авторским характером. В меню – картофель с черной икрой, грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком. Есть крошка-картошка с тушеными куриными бедрами. Почти дачный guilty pleasure, только собранный очень точной рукой. Бар – отдельный двигатель вечера. За коктейли отвечает Павел Данильчук, создатель «Архитектора». В карте – анконы негрони с черной смородиной, севилья негрони с фернетом и ананасовая палома. Винную карту ставит Денис Кондратенко. Здесь интеллигентная селекция для знатоков и новичков. Плюс шампань, как часть настроения. Не по поводу, а просто потому, что вечер имеет право быть нарядным. Итог. Пул – это Петербург. Без музейной позы. Винтаж, шампань, дачная гастрономия, коктейли и осознанный кич, который снова звучит актуально. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет? она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.

0: 10. РБК в цифрах.
1: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
6: Наш любимый Майкл Сейлор.
7: Самый большой обладатель количества биткоинов.
6: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка
1: и реальные кейсы из мира цифровых активов.
5: Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
0: Резать лося.
8: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Пипулечка.
9: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
10: Я тут купила кое-что.
11: И что это?
10: Очень опасная бумага, настоящее казино.
11: На всю котлету?
10: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
9: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

18.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва сохраняет открытость и рассчитывает собраться втроем в обозримой перспективе. При этом результаты предсказать трудно, поскольку ситуация на земле для украинцев ухудшается с каждым днем. Экономическое партнерство России и Индии продолжает набирать обороты. Об этом заявил премьер Нарендра Моди. По его словам, вместе с Владимиром Путиным он посетил выставку «Иннопром» в Нью-Дели. Форум собрал компании двух стран, что отражает растущую глубину деловых связей. Цены на газ в ЕС выше американских в 12 раз и продолжат расти. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, европейцы расплачиваются за ошибочные решения бюрократов, оторвавших регион от российского газа. Ранее биржевые цены в Европе приближались к $1000 за 1000 кубометров. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября. Использование добровольное в отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. ЦБ планирует упростить процедуру. Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет доступен верующим Санкт-Петербурга завтра в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Как сообщили в монастыре, святыня будет открыта с половины второго до восьми вечера. В тот же день по Невскому проспекту пройдет общегородской крестный ход. Мощи обнаружили в Архангельском соборе Кремля. Подлинность подтверждена. Манчестер Юнайтед аннулировал 685 сезонных абонементов после расследования о перепродаже билетов. Как сообщается на сайте клуба, еще 464 болельщика получили предупреждение. Выявлено более 1500 аккаунтов с подозрительной активностью. Клуб заявил, что билетные сети использовали систему для наживы. Аннулированные абонементы передадут болельщикам из списка ожидания. Фан-группы требуют доказательств и протестуют. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: 18:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы пятницы и как они повлияют на каждого из нас.
1: Час. Что это значит?
2: Серафим, знаешь, в пятницу произошло нечто странное. Россияне этим утром заметили новую цифру на смартфонах. Ну, кто-то, кто не был готов, кто, видимо, не слушает радио РБК и не знает, мог удивиться. А вот для тех, кто знает, и, в принципе, сейчас поясню, что в стране впервые запустили коммерческие сети 5G.
0: Технологический прорыв.
2: Так что да, те, у кого телефоны готовы воспринимать вот такой стандарт связи, могли и сами обновиться, и теперь у вас в верхней строчке уведомлений появится не 4G, не LTE, а целых 5G.
0: Да, я думал, когда ты говоришь, россияне увидели цифру в пятницу, я думаю, опять возвращаешься к ключевой ставке. Напомню, сохранили ее на уровне 14%.
2: Но это не нечто странное просто, Серафим,
0: согласен,
2: вот этим я объясняю.
0: Согласен, действительно предсказуемо. Но по данным Минцифры, сервисы пятого поколения на первом этапе заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили примерно 10 миллионов человек. Вот подробности о новом для России стандарте связи изучил Владимир Расолов, он с нами в студии. Володь, ну покажи свой телефон, у тебя 5G уже тоже?
3: Нет, у меня пока нет 5G, но вообще российский телеком-рынок ждал этого 7 лет. Коммерческий запуск сетей пятого поколения у нас в стране обсуждали аж с 2019 года. А сама технология вообще несет немало плюсов для пользователей. Это, во-первых, сверхвысокая скорость интернета, сигнал с минимальной задержкой и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. Средняя скорость интернета, для примера, 1-3, а максимальная теоретическая – 20 гигабит в секунду. Это значит, что можно заниматься дистанционной медициной, развивать беспилотный транспорт, дополненную виртуальную реальность, а также массовый интернет вещей.
0: Мне даже напомнил, как будто, знаешь, рекламируешь известный отечественный мессенджер.
3: Российские власти тем временем успели спрогнозировать, что через 6 лет в стране все будет 5G. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
4: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
2: А где в России в первую очередь доступна эта технология? Наверняка не везде есть покрытие.
3: Для начала пятое поколение приходит в крупные города. Там нагрузка на сети наиболее высокая, и по данным Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. 5G у всех операторов большой четверки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в зависимости от телеком-игрока, технологии можно воспользоваться в Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери. Кроме того, это все будет доступно в Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле и Волгограде. Власти при этом утверждают, что сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. Это было написано на сайте Минцифры. Впрочем, сложности в итоге могут возникнуть и у тех, и у других. Так считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
5: Действительно, есть проблемы с конечным оборудованием, смартфонами. На самом деле, проблема с компанией Apple в основном не частотная, хотя в том числе она тоже присутствует, а в том, что компания Apple не разрешает на текущем этапе использование возможностей айфонов сетей пятого поколения на территории Российской Федерации ввиду того, что компания в 2022 году ушла. Не все даже Android-смартфоны будут доступны сети пятого поколения, потому что есть Android 10-го года выпуска, 15-го года выпуска, когда еще, опять же, только говорили в теории.
2: Ну, интересно все же понять, а на практике заработала ли сеть 5G? Потому что лично я вот попыталась, ничего не получилось. У меня все еще 4G.
3: Это любопытный момент. Мы в редакции с утра пятницы проверяли, как вообще все это работает. Во-первых, на удивление, у коллег с айфонами плашка 5G, о которой мы говорили в самом начале, появилась раньше других. А вот, например, у гаджетов на Андроиде, хотя, казалось бы, должно было, не появилось, нет.
0: Прямо амбассадор Apple, смотри, в данном случае. Ну, действительно.
3: Потом мы сравнили скорость мобильного интернета непосредственно на проверяемых гаджетах, и выяснилось, что результаты тоже получились неоднозначными. После измерений в сети пятого поколения на входе получилось 64 мегабита в секунду,

0: против 61 в 4G. Но по исходящей скорости новая технология, наоборот, проиграла 12 против 21. А вообще, сотовые операторы тем временем анонсируют пиковые значения, внимание, от 700 мега до 1,5 гигабитов в секунду. То есть какие-то космические должны быть скорости. Впрочем, на начальном этапе ультравысоких значений ожидать все-таки не приходится, подчеркивает вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
1: В целом, российские операторы будут запускать 5G в стране в двух стандартах. В режиме технейтральности на имеющихся частотах LTE и скоростной гигабитной 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. В первом случае смартфоны будут регистрировать в сети 5G, но большого прироста скорости клиенты не почувствуют. А во втором как раз можно будет ощутить все преимущества нового поколения связи, скоростей и уровня задержки. В большинстве стран мира сети 5G развернуты в так называемом золотом диапазоне 3,5 ГГц. Который более оптимален с точки зрения покрытия, скорости и затрат на строительство. В России принято решение строить 5G на частотах 4,9 ГГц. Пусть мы и не получили золотой диапазон, но те частоты, которые нам дали, уже значительный прогресс.
0: Но тем временем наши коллеги с телеканала РБК тоже сегодня исследовали, есть ли 5G на московских улицах. Корреспонденты исколесили практически всю столицу в поисках людей, у которых вот эти заветные новые буквы появились на смартфонах. Интригу сохраним, если слушателям будет интересно, можно будет примерно через час на телеканале РБК узнать все подробности. Ну а профильные власти тем временем призывают не спешить. Как уточнили в Минцифры, внедрять 5G в России планируют последовательно. До конца года запуск технологии проработают еще в 50 городах, так что точку над G в стране ставить пока рано. Для начала бы протестировать то, что успели запустить.
2: Ну, пока мы тестируем, Володь, китайцы-то уже 6G тестируют.
0: Более того, они даже и 10G протестировали, об этом мы тоже рассказывать не шутка, мы даже рассказывали об этом примерно несколько недель назад в нашем эфире, но там речь шла о проводном интернете. Здесь все-таки надо различать, потому что скорости разные, и, соответственно, уровень развития тоже разный.
3: Ну, возвращаясь вот к пользовательской удобности, вот удобству, вернее, для пользователя, я еще хочу уточнить, что, например, на моем смартфоне, а у меня платформа Android, нужно дополнительно отключить режим энергосбережения по какой-то причине, чтобы заработала сеть 5G. То есть устройство не готово воспринимать вот эти сигналы сверхбыстрого какого-то качества, если оно работает в режиме энергосбережения. Тоже не самая удобная, на самом деле, технология получается, особенно если, как вот мы измеряли в редакции, реальной разницы пока это не приносит. Ну и надо отметить же тут еще, что телеком-операторы довольно долго просили для себя вот эти сети 5G, диапазон частот, который необходим для их работы. В итоге согласовали не так давно, но не будем забывать, что это не тот диапазон, который считается золотым. Все-таки не уступили Минобороны и Роскосмос свои частоты. И еще тогда эксперты в нашем эфире говорили, что скорость на таком диапазоне, скорость 5G будет ниже, чем хотелось бы. Ниже, чем вообще возможно это делать.
2: Спасибо. Это был Владимир Расулов о том, что с 5G все-таки в России. Ну, как минимум, цифра уже появилась, а там дело за малым. Через пару минут продолжим. Оставайтесь на частоте радио РБК.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника

0: Основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: 18:43 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы сегодня обсуждаем, в частности, ключевую ставку. Центральный банк сохранил ее на уровне 14%, и мы задавали вопросы нашим радиослушателям, и до сих пор обращаемся к вам. Как вы относитесь к этому решению? Вообще, важно ли для вас, на каком уровне находится ключевая ставка? И вот, к примеру, Элина пишет: мне важнее низкая инфляция и крепкий рубль, а ставка вторичная.
2: Сразу чувствуется голос предпринимателя, наверняка именно человек занимается каким-то бизнесом, если оперирует вот именно такими мыслями, потому что не все обращают внимание, кстати, на такие термины. Например, Юлия из Тюмени, кстати, приветствуем Юлию, там уже почти 9 часов вечера, а все равно вот думает о ставке наша слушательница. Юлия пишет: я от нее убегаю, а она меня догоняет. Вот такая жизнь. Да, догонит и еще и сверху накинет. Ну, конечно, надеемся все же, что снизится ключевая ставка в будущем. Ну, а что думаете вы? Может быть, еще какие-то мнения, которые необходимо озвучить, вы считаете, в эфире? Пишите нам в Телеграм, мы обязательно прочитаем в прямом эфире радио РБК.
1: Мы будем чтить их жизни. Президент Дональд Трамп выступил с речью перед собравшимися у мемориала Пентагона в 25-ю годовщину терактов 11 сентября. Перед этим вслух зачитывались имена каждого погибшего. Я напомню, их почти 3000 человек в этом году. Церемония впервые будет минута молчания в память о людях, которые подверглись воздействию облаков токсичной пыли, образовавшихся в результате обрушения башен-близнецов. Впоследствии многие из них умерли от рака. И вот, кстати, Ян, я читал о том, что это действительно там свыше 2000 человек, кто только получил вот это токсичное отравление.
2: Ну вот, как отмечает Associated Press, до сих пор неизвестно, у скольких людей возникли проблемы со здоровьем из-за последствий теракта. Ну, вряд ли это так легко измерить. По словам Дональда Трампа, трагедия 11 сентября научила Америку самому главному, что нужна только победа.
3: 2977 прекрасных душ были вырваны из нашего мира, и еще больше погибло в последующие недели и годы. Сегодня мы возобновляем священную клятву, которую впервые дали от их имени четверть века назад. Мы никогда, никогда этого не забудем. Вот почему мы сражаемся сегодня. У нас нет выбора. Для нас, возможно, только победа. Мы всегда будем помнить жертв и их семьи 11 сентября 2001 года. К сожалению, это очень известная дата, а ведь все начиналось как день, не предвещающий никакого ужаса.
2: Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
4: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
5: Дипломатия.
4: Осень. В повестке Организации Объединенных Наций так называемая «Декларация тысячелетия». В штаб-квартире на East River разрабатывают дорожную карту. Как продвигать 6 главных ценностей нового миллениума, среди которых свобода, солидарность, терпимость. Все члены ООН договорились искать мирные решения конфликтов, заниматься разоружением и соблюдать нормы гуманитарного права. Постоянный представитель России при организации тогда Сергей Лавров. По нашей просьбе он вспомнил, как все пошло не по плану.
6: Был в рабочем кабинете. Рабочий кабинет представителя при ООН представляет собой глухую комнату по периметру, по потолку, по полу, специальное оборудование, которое глушит любые звуки, чтобы ничто не покидало этого помещения. Я всегда садился за стол за свой, у меня справа стоял телевизор. Я его включал на каком-то новостном канале CNN, по-моему, в то время. И

0: звук был приглушен. Я читаю, мы как-то краем глаза посмотрел, а там небоскреб, в него влетает самолет, и он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра. Ну и продолжал работать. Потом что-то мне это как-то засело, я стал смотреть и понял, что происходит.
1: А произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории. 2977 человек. 200 из них – это те, кто сам выпрыгнул из окон небоскребов, потому что не мог покинуть здание из-за пожара. Через 102 минуты после первого взрыва Всемирный торговый центр был разрушен. Сергей Лавров пытался выйти на связь.
0: Телефон набрать в Москву, я хотел просто маме позвонить, не функционировал уже. Я взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену смотреть, где будет сигнал. Ну и где-то там километра через полтора-два сигнал появился, я дозвонился до мамы, потом вернулся, и уже мы стали узнавать. Ну, там генконсул занимался выяснением, были ли там наши в этих зданиях-близнецах.
1: Были. Официально, по данным генконсульства, в терактах погибли трое россиян. Если учитывать натурализованных в США выходцев из Советского Союза, счет идет на десятки. Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, а через 2 месяца лично приехал на место трагедии. Его рукой на мемориале написано «Склоняю голову перед жертвами террора, восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят». 3 восклицательных знака. Москва действительно протянула руку, вспоминает глава МИД.
0: Президент позвонил Бушу, сказал, что мы с вами, давайте вместе, и приняли резолюцию в Совете Безопасности. И наши вертолеты были предоставлены для использования международной коалицией. И разведывательными данными обменивались всякие саперные проекты. Там многостраничный план был в Совете России и НАТО по Афганистану.
1: Если говорить языком документов, 12 сентября Вашингтон впервые активирует 5-ю статью НАТО. Нападение на Нью-Йорк расценили как нападение на весь альянс. В тот же день принимается резолюция Совета Безопасности ООН номер 1368, призыв удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Затем резолюция 1373, безотлагательно заблокировать средства и экономические ресурсы причастных к терроризму лиц. Плюс теперь, если страна запрашивает их экстрадицию, то политические мотивы не могут быть основанием для отказа. В декларации тысячелетия такого не было. Но атака на Всемирный торговый центр заставила дипломатов действовать решительнее.
0: Я ходил пешком и с работы на работу, и всегда было очень приятно смотреть вечером, когда на тротуарах, как у нас в Москве сейчас, стоят столики, люди там пьют вино, кофе. Хорошее настроение было всегда. А вот после 11 сентября, мимо тех же ресторанчиков я иду, там тоже стояли столики, но совершенно другая атмосфера была. Люди озирались так по сторонам. Изменилось, очень много изменилось.
1: Краткое содержание следующих серий. Подозреваемым назовут саудовского террориста Усаму бен Ладена, которого Вашингтон пытается захватить уже много лет. Тот укрылся в Афганистане и заявил о своей непричастности. Талибы, почему-то игнорируя резолюции ООН, отвечают: «Мы не выдадим Усаму бен Ладена США, даже если Афганистан будет стерт с лица земли». 7 октября американские крылатые ракеты разносят Кабул. И это было только начало, говорит постпред России при ООН Сергей Лавров.
0: Соединенные Штаты вот воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции, не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько для просто реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и свое влияние. После этого уже был Ирак, потом была Ливия, которую разрушили. Была, наверное, самой преуспевающей страной. Бесплатно все было, от бензина до образования. Сейчас вот 15 лет ее по кускам собирают, и неизвестно, когда соберут.
1: К 2003 году международная поддержка Вашингтона ослабла. Союзники не поддерживали идею вторжения в Ирак. Для убедительности госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку с якобы найденным в Ираке химоружием и заявил, что угроза есть для всех. Когда и это не сработало, США начали операцию без одобрения ООН, а войска не вывели до сих пор. У конспирологов

0: те, кого обвиняют в нарушении международного права, что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
1: Да, день, который изменил все. Ян, ты знаешь, из опроса Gallup вот интересное прочел, что 64% американцев считают, что после 11 сентября жители США навсегда изменили свой образ жизни. С 21 года этот показатель остается максимальным, причем в самом 2001 году только 49% опрошенных так считали. И чем дальше, тем больше возрастало количество американцев, которые вот столь значимый этот день оценивали.
2: Ну, также приглашаем наших слушателей сегодня вечером на телеканале РБК посмотреть спецпроект Надежды Сережкиной, свидетельство очевидцев трагедии спустя 25 лет. И завтра в течение дня на радио РБК, если вдруг вы пропустили сегодня, мы тоже будем рассказывать свидетельства очевидцев.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахаджина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
7: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Бешеные деньги – деньги непоседливые, которые в кармане надолго не задерживаются. Александр Николаевич Островский.
8: Сентябрь начинается с вопросов.
9: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
10: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
11: Библиотека РБК.
12: Здесь мы собираем книги первых лиц.

0: «Кто читает» — генеральный директор стартапа «Оптик», бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев.
1: Самая лучшая книга «Бессмертная» — это «Thinking Fast and Slow». «Думай быстро, решай медленно», мне кажется, называется по-русски. Для меня очень важная книга Толстой «Моя исповедь», как такой блюпринт, чертеж целой жизни великого человека и напоминание о том, что правда важна.
2: Лев Толстой. Исповедь. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся. Я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера. С тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию в 0,8%. По данным Росстата, продовольственные товары подешевели на 0,26%, услуги на 0,54%. ВВП во втором квартале прибавил 1,3% к прошлому году. Лучше всех росли гостиницы и рестораны, транспорт, торговля и обработка. Добыча полезных ископаемых и энергетика снизились. Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили украинскую тематику на переговорах в Нью-Дели. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент проинформировал премьера Индии о контактах с американскими представителями, включая разговор с Дональдом Трампом. На саммите БРИКС Россия ведет много контактов, в том числе с индийским бизнесом. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, активно идут переговоры о зоне свободной торговли. Соглашение позволит расширить поставки фруктов, морепродуктов, чая и кофе на российский рынок. Взамен Россия может поставлять машиностроительную продукцию, включая тракторы и энергетическое оборудование. Ингосстрах начнет выплаты продавца Amazon, чьи товары пострадали на складах. Как сообщили в компании, выплаты стартуют уже 15 сентября. Первую часть возмещения получат предприниматели с активным полисом на момент происшествий. Речь идет о трех складах под Самарой, в Адыгее и Дагестане. Необходимости в мобилизации в России нет, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, темпы комплектования по контракту выше запланированных. Сообщение о мобилизации он назвал ложью и провокацией, особенно накануне выборов в Госдуму. Также Медведев назвал бредом слухи о том, что Россия готовит акции против Европы. В Москве вступил в силу запрет на услуги таксистов за вызывал в аэропортах и на вокзалах. Как сообщили в Дептрансе, водителям нельзя самим предлагать или навязывать услуги вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Поправки в КОАП внесут в ближайшее время. Аналогичные запреты уже действуют в Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае. Больше новостей на сайте РБК.
2: «19.03 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы обсуждаем главные темы пятницы и как они повлияют на каждого из нас».
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В ближайший час обсудим, кто ответит школьникам на горячей линии по буллингу.
2: Когда матчи КХЛ станут модными.
3: И почему в России в августе зафиксировали дефляцию.
2: Об этих и других темах подробнее уже скоро. Прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2281 пункт, чуть больше процента. На валютном рынке на межбанк доллар 84.12, евро 97.58. Нефть марки Brent 104. Доллара за баррель теряет почти 3%, и драгметалл и золото 4411 долларов за тройскую унцию в символическом плюсе.
3: Итак, Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию. Это в 0,8% в сравнении с июлем. Но с поправкой на сезонность, по данным ведомства, цены и вовсе снизились почти на 0,5%. Также Минэкономразвитие представило первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год к году в этот период выросла на 1,3%. Но в основном за счет гостиниц, ресторанов, логистики, а также оптовой и розничной торговли.
2: Кстати, бензин дорожает, но уже не теми темпами, что раньше. Рост в августе в среднем на 0,08%. Вообще, какова роль сезонности в этих данных? Мы обсудим с исполнительным директором Института экономики роста Столыпина Антоном Свириденко. Он на связи с нашей студией. Антон, здравствуйте. Вот к инфляции неужели дело только в сезонном снижении? Или сама жесткая денежно-кредитная политика банка? Банк России тоже дает о себе знать.
4: Да, я думаю, что жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. И более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Да, она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего действительно связана с сезонными факторами, удешевлением плода овощной продукции, которая составляет существенный вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальным, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, да, то я, честно говоря, не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. Условно говоря, на потребительские кредиты и так-то там, да, максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты, в общем-то, в основном не берут.
2: Кстати, а что касается... Да.
4: Для снижения ставки. Да.
2: А, хороший аргумент для снижения ставки. Дефляция, вы говорите?
4: Да, дефляция был бы хорошим аргументом.
2: Ну да.
4: Хороший аргумент для снижения ставки мог бы быть.
3: Вот если бы пораньше, да, узнали эти данные, но сразу интересно подумать, а что же дальше? Вот мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ, поэтому, наверное, цены пойдут вверх.
4: Я думаю, что сезонные факторы в осенью, они, конечно, уйдут. И, безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам и для населения, и для бизнеса. Вот. Ну и в целом инфляция у нас в который год она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот год-два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%, сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков каких-то, да, там больших не будет, наверное, в общем-то, к этим показателям мы к концу года и придем.
2: Ну вот относительно стабилизации цен на топливо, как вы тоже подчеркнули, вообще долгосрочно это будет продлено или нет?
4: Риторика Центробанка в решении поставки прозвучала, кстати, это достаточно неожиданно, вот, ну и для меня, и для многих экспертов, что выбывающие мощности, там это так вот, ну, отчетливо, как мне показалось, звучит, да, но, видимо, уже не только по топливу там, но и другие, да, они как бы могут, сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор, это далеко.

0: не монетарный, да, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего. Ну а второе, что касается роста в будущем, конечно, все будет зависеть и от скорости восстановления, да, и от того, как в целом будет развиваться ситуация.
1: Ну вот, опираясь все-таки на эти данные, как вы считаете, Антон, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
0: Ну, у Института экономики роста имени Столыпина, который я представляю, так скажем, своя позиция давно, что, в принципе, да и у многих, да, что эта ставка, она так слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, да, что страдают инвестиции, мы видим инвестиционный спад по двум кварталам. Как вы говорите, как он сказал на Восточном форуме, прекрасным ведущим, да, что идет дискуссия, и дискуссия будет продолжаться. Ну вот часть экспертов, к которой я отношусь, считают, что пространство для снижения ставки, в общем-то, имеется оно достаточно существенное. Ну, по крайней мере, возможно, да, там, ну, инструменты настраивать так, чтобы хотя бы производственным компаниям деньги, ну, доставались, да, на более льготных условиях.
1: Антон, благодарим вас. Исполнительный директор Института экономики роста Столыпин Антон Свириденко был на связи с нашей студией. Ну что, Яна, есть основания с точки зрения эксперта для того, чтобы ставка в дальнейшем снижалась, потому что в нынешнем решении Эльвира Набиуллина подчеркнула, что снижение даже не рассматривалось. Возможно, и в частности, эти данные, это некая почва для того, чтобы результаты были другими.
2: Но при этом мы имеем в виду, что если в августе дефляция была все же сезонной, то вряд ли такая тенденция продолжится и осенью. Там, наоборот, скорее цены будут расти. Но пока это только прогнозы. Все это мы будем за этим внимательно следить. Ну а для тех, кто следит внимательно также и за другой осенней темой, а именно школьниками, которые сейчас продолжают свое обучение, следующая наша тема буквально через минуту. В России открылась линия психологической помощи для школьников. Как это будет работать, будем выяснять. Гость уже с нами в студии. Не переключайтесь.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: 19.12 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Серафим Сашлиев. Ну, как обещали, сейчас к теме о том, что сегодня в России открылась линия психологической помощи для школьников. Появился единый бесплатный номер 8 800 707 0201. Ну и предполагается, что школьники, их родители, даже их учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, которые так или иначе могут возникнуть в школе.
1: Линия, как водится, круглосуточная. Старт ей дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он же ответил на первый звонок. Ему пожаловались на ситуацию с буллингом в школе. Кравцов призвал обращаться на телефон доверия, если школьникам поступают звонки с предложениями например, привести деньги с банковских карт родителей, родственников или друзей, либо выполнить определенные действия от имени различных организаций.
2: Ну, то есть, таким образом, вот министр говорит нам о том, что не только по вопросам конкретно школы и всего с ней связанного можно обращаться на эту линию, но и если какие-то мошеннические действия могут совершаться в отношении ребенка или возникают другие спорные ситуации. Но вот как именно будет работать горячая линия, по каким еще вопросам могут помочь, какой объем запросов выдержит, тоже интересно. Будем выяснять. С нами в студии замруководителя Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева. Ну, я поясню, что как раз на базе этого центра и работает горячая линия. Анна, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ну, вот расскажите, как будет работать горячая линия для школьников? Понятно, она круглосуточная. Кто там будет помогать?
7: На линии будут работать профессиональные психологи. Она открыта сейчас уже на базе действующих линий Федерального координационного центра, имеющей уже около 20-летний опыт работы на базе других проектов и телефонных линий. Поэтому специалисты подготовлены. И здесь, в этой линии, будет, безусловно, своя самая главная специфика. Да, это в основном, безусловно, позиционируется как школьная проблематика, но и вот по вопросам рисков, связанных с несовершеннолетними, обучающимися, различных проблем, кризисных ситуаций, эта линия тоже будет полезна.
1: Вот важный вопрос, который сразу возникает, конфиденциальность. Вот ребенок, предположим, обращается на эту горячую линию, а ведь о проблеме автоматически узнают там классный руководитель, директор, родители или как-то иначе устроен механизм?
7: Линия планируется как конфиденциальность, но здесь конфиденциальность самим абонентом определяется. То есть если ребенок готов эти данные указать, то, в общем-то, они будут применены для разрешения этой ситуации. Если он не готов, то никто не будет отслеживать, в какой школе, в каком классе он учится, и что он, собственно, да, там планирует, по какой теме он планирует пожаловаться. Поэтому здесь нужно понимать, это для школьников безопасный канал сообщения информации, и, ну, в той части, в которой они хотели бы сообщить.
2: Вот здесь даже не столько именно про анонимность, конфиденциальность, как вы сказали, выслеживать или нет школьников. Вопрос даже не в этом, а в том, что ведь о проблеме должны знать и родители ребенка, хотя бы потому, что работать дальше с решением этой проблемы и им тоже предстоит. Вот предусмотрен ли какой-то механизм, может, тоже согласие ребенка, информирование родителей об этой проблеме, какой-то дальнейшей работы?
7: Безусловно. Опять же, здесь, если этот звонок поступил от ребенка, и он не готов разглашать свои данные, то запрос поступит на школу с решением ситуации, ну, в принципе, во всех, например, седьмых классов, да, если ребенок даже является обучающимся седьмого Б-класса, никто не будет приходить именно в седьмой Б-класс и говорить, ага, у вас тут травля. Нет, будет организована профилактическая работа в ряде классов для того, чтобы это как раз не нарушать анонимность ребенка.
1: Если то есть оповещен кто будет? Только классный руководитель об этой проблеме? Например?
7: Ну, здесь в зависимости от проблемы. Здесь очень такой широкий спектр проблем, по которым нельзя выработать какой-то единый алгоритм.
1: Ну, я думаю, просто понимаете страхи любого школьника, который столкнулся с так называемым буллингом или чем-то подобным, а что сразу там, его проблема станет достоянием общественности и будет только хуже. Вот как вот это доверие все-таки создать и сохранить?
7: Вот это как раз задача психологической службы. Иногда требуется подключение только родителя, например, для того, чтобы проработать правильный и верный алгоритм разрешения этой ситуации именно со стороны взрослого. Если мы говорим конкретно о буллинге, ситуация решается не только с привлечением администрации. Ситуация может решиться на уровне самого ребенка, где психолог даст ему рекомендацию, а как ты можешь попробовать, вот вообще, да, ну, например, его просто обижают, ну, просто, но обижают и говорят, там, ты дурак, да. Соответственно, и здесь можно попробовать, да, совладающим поведением дать какие-то рекомендации ему, и психолог обязательно сделает это.
1: Если... До сих пор школьный психолог вообще востребован у школьников?
7: Безусловно, но существует у нас такая позиция о том, что на количество детей, обучающихся в школе, сейчас достаточно мало педагогов-психологов, ну, вот по факту.
1: То есть известно, что с вопросами и проблемами того же буллинга приходят к школьным психологам, да. И начинается процесс, и причем он разрешается в позитивную для ребенка сторону.
7: Здесь самая главная позиция школы по этому поводу, и вот как раз неравнодушное участие взрослых, потому что наверняка найдутся истории, сейчас кто-нибудь скажет, да, о том, что да, я приходил, но мне не помогли. И это, ну, такой фактор, на который сложно повлиять, поэтому здесь мы, как раз хотим сформировать ту систему, в которой ребенок, даже если не получил какой-то поддержки рядом среди своей школы, то он эту поддержку получит со стороны.
1: Ну, завершив тему именно с приватностью, в общем, гарантия есть того, что это останется между школьником и там тема, не знаю, оператором, кому он обращается, психологом, кому он обращается.
7: Да, если ребенок хотел бы сохранить свою анонимность, то, безусловно, гарантия есть.
2: Ну, действительно, да, такой довольно тонкий момент. Я даже помню, нам в Телеграм как-то писал школьник, который сообщал о своей проблеме. Мы отреагировали, но вот человек удалил свое сообщение. То есть, видимо, в таких ситуациях очень важно выстроить доверие между школьником, обращающимся, или не только школьником, да, взрослые люди, как мы понимаем, тоже могут звонить. А вот интересно, по поводу загрузки линии, вы сказали, что школьных психологов недостаточно, не хватает их в стране. А сколько человек вообще будут находиться на контроле горячей линии? Какая нагрузка на одного вот в день может быть вообще возможна?
7: Сейчас в целом линия планируется как круглосуточная. На данный момент на как раз одну линию выделено 6 специалистов, которые будут осуществлять ее круглосуточный режим работы бесперебойный. Но, опять же, как я уже говорила, эта линия создана на базе уже действующих линий, поэтому в случае, если понадобится и потребуется подкрепление, то психологи тоже рядом и работают, в общем-то, здесь же. Поэтому мы хотим оценить, безусловно, эту нагрузку, понять ее, и, безусловно, предполагаются перспективы к расширению.
1: Есть ли риски того, что горячая линия станет, напротив, чрезвычайно востребованной, будет уже просто переполнена, не знаю, жалобами на оценки, на какие-то не столь, может быть, я здесь рискну предположить, не столь существенные для безопасности ребенка процессы, хотя бывает и по-другому. И вот реально, там, не знаю, сложные ситуации вроде суицидальных мыслей, травли, будут просто в этом общем потоке упущены?
7: Упущены точно нет, потому что как раз на базе центра работают несколько и кризисных линий, и наши специалисты умеют с этим работать, и даже я бы сказала, что эти звонки в приоритете. И даже несмотря на то, что линия позиционируется как школьная, ни один звонок, связанный с суицидальной проблематикой или с травматическими переживаниями, даже стрессом, тревогой у ребенка точно не останется незамеченным.
1: Можете поделиться алгоритмом? Вот поступает звонок, а ребенок жалуется на то, что там в школе, не знаю, сжимает по углам, что-то требует, обзывают, бьют и так далее. Дальше что происходит?
7: Оцениваем степень риска, ну, то есть насколько это, в общем-то, насколько это длится, да, собирается информация, как, в общем-то, часто это происходит, какая есть ли угроза здесь и сейчас и так далее. А второй шаг – это оценить, кто ребенку может помочь, есть ли ресурсные взрослые, кому он уже обращался и какая ситуация на данный момент. И, соответственно, в случае, если взрослый может помочь, это первый шаг, безусловно, мы ориентируемся на вот выстраивание помощи взрослым, даем этот алгоритм в случае готовности, ну, хотя бы, чтобы ребенок это транслировал. И если взрослый тоже не может помочь, тогда уже здесь третий уровень – это как раз привлечение администрации образовательной организации и работа вместе с ней по урегулированию этой ситуации.
2: Вот еще интересно поговорить о стратегии, которую психологи на этой линии будут выбирать в общении с ребенком. Я думаю, есть родители, которые переживают, что ребенок позвонит куда-то, а к ним так в итоге и не пойдет, опять же, учитывая и конфиденциальность тоже. Вот, например, обращаются по теме буллинга. Ну, довольно часто у нас сейчас в разговоре вообще звучит буллинг, но, кстати говоря, это была тема и даже первого звонка на горячую линию, который принял министр просвещения Сергей Кравцов. Но, допустим, да, кроме как с ребенком, поговорить не с кем, и он выбрал не делиться своими данными. Какие рекомендации, какие советы, какой разговор вообще он может услышать, потому что ну, он вряд ли объективно что-то может поделать с вот этими людьми, которые его булят?
7: Здесь, скорее, он получит поддержку. Никто не будет, как я говорила, выяснять его контактные данные без его согласия, а он получит поддержку, и психолог постарается мотивировать его к разрешению этой ситуации. То, что с тобой происходит, это не то, что должно с тобой происходить. И да, я знаю, что ты переживаешь сейчас и боишься. Давай обсудим, какие у тебя есть страхи, и посмотрим, как мы можем, да, решить эту ситуацию.
2: Ну и также мы еще с вами не затронули аспект, а почему вообще именно сейчас решили запустить такую горячую линию, какие предпосылки, может быть, какие-то данные получают Минпросвещение?
7: Безусловно, Минпросвещение мониторит статистику, связанную с обращениями на горячие линии, Министерства просвещения в том числе. Эта тема уже несколько лет лидирует среди проблематик обращений и показывает достаточно большой отклик, то есть с этими проблемами важно говорить. А также события, которые у нас сейчас все увеличиваются в школе, федеральный центр координационный, в котором я работаю, занимается в том числе отреагированием кризисных ситуаций с возможностью выезда на место, происшествия, случаи нападения на образовательную организацию и другие чрезвычайной ситуации. Поэтому вот эта статистика и участившиеся выезды как раз говорит о том, что есть потребность в помощи в этой ситуации.
1: Я читала аналитический

0: центр один и опросы там доверие именно школьным психологам у большинства школьников там не выше 32%, угу. по-моему. То есть с этим можно, вы считаете, справиться? Это можно как-то изменить? Это?
1: Я считаю, что мы идем в этом направлении, именно создавая вот такие вот, в том числе, федеральные проекты для того, чтобы постепенно это доверие повышалось.
0: Как-то специально готовят этих психологов, которые будут с этой горячей линией связаны?
1: Безусловно, потому что дистанционное консультирование имеет ряд специфических особенностей, в отличие от очного.
0: Например?
1: Например, тот же текущий суицид, да, это не проблематика очного психолога, это дистанционная помощь. Введение разговора за короткий промежуток времени, выяснить, узнать, проработать и завершить эту консультацию, а не на многие-многие сессии.
2: Спасибо. С нами в студии замруководителя Федерального координационного центра МПГУ Анна Ермолаева. Обсудили, как будет работать новая горячая линия психологической помощи школьникам, ну и как, кто будет работать на этой линии тоже. Но не только дети могут обращаться туда, и взрослые тоже, решать проблемы буллинга и многие другие.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды. Но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
5: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки — это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
4: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Почему так сложно бывает на переговорах?
7: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
2: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно-то не развернуться.
3: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фразы, не дающие никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон, он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
1: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: 19.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,08%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал, услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Проинфляционные риски преобладают. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Ингосстрах начнет выплаты продавцам Озон, чьи товары пострадали на складах. Как сообщили в компании, выплаты стартуют 15 сентября. Первую часть возмещения получат предприниматели с активным полисом на момент происшествий. Речь о трех складах под Самарой, в Адыгее и Дагестане. Минюст расширил реестр иноагентов. В список вошли проект «Пермь-36», канал «Визионера», политолог Ренат Мухаметов, экс-участница «Что, где, когда» Екатерина Мереминская и блогер Елена Матвеева. По данным Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях властей и материалы иноагентов. Одновременно историк Евгений Панасенков исключен из реестра в связи с утратой признаков. Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана «Франк Бай Баста» на Сретенке, сообщили в Мосгорсуде. В ходе внеплановой проверки выявлено нарушение требований к организации питания. Деятельность заведения приостановлена. Роскачество 6 августа проверило бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания. В некоторых образцах обнаружили неуказанные в составе растительные компоненты. ДНК сои выявили в бургерах «Франк Бай Баста» и еще в нескольких сетях. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: «19.32» в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Мы подводим итоги пятницы и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: Серафим, ну сегодня пятница, поэтому мой вопрос оправдан. Давно был на хоккее?
1: Очень.
3: А я ни разу не была. А вот для таких, как мы с тобой, видимо, в континентальной хоккейной лиге хотят сделать матчи модным городским событием. Ну, иначе говоря, более активно привлекать людей, которые будут смотреть эти матчи.
1: Я, кстати, играл сам в хоккей однажды, к слову. Это было очень плохо, да, на матчи не ходил никогда.
3: На коллег не смотрел, понятно. Но вот в новой стратегии развития, которая будет действовать до конца 2029 года, КХЛ предложила выстраивать вокруг болельщика мир, который не будет сводиться к одной лишь игре.

0: квартиры Североамериканской лиги, где предматчевая активность по размаху не уступает самим соревнованиям. Но что все это значит для хоккея? Есть ли у лиги ресурсы делать из каждого матча шоу? Что об этом думают болельщики? Разбиралась Лиза Мангарт, она с нами в студии. Лиз, ну вот я интересуюсь поэзией, там, мне 29 лет, я на мировой энергетике. Нас действительно можно привлечь и заинтересовать хоккеем?
1: Конечно, можно. Есть прекрасные способы для того, чтобы это сделать.
0: Как? Что предусмотрело КХЛ? Расскажи нам.
1: Если совсем коротко, континентальная хоккейная лига планирует расширять свою аудиторию. За счет чего? Делать из обычного матча полноценную альтернативу концерту, походу в кино или театр. То есть не просто спортивное событие, а целое шоу.
2: Ну а ресурсы это сделать у нее есть?
1: По оценкам экспертов, один такой матч-дэй будет обходиться клубу в среднем в 1.5–2 миллиона рублей. То есть за сезон около 51 миллиона рублей придется потратить команде. Для сравнения, только на контракты новичков многие команды тратят сотни миллионов рублей. Тот же Sky автомобилист за прошлый год отчитался, что они потратили где-то 1 миллиард. Ну, то есть суммы вполне себе очень даже подъемные. И у лиги, и у самих клубов есть финансовые ресурсы для того, чтобы каждый матч превращать в полноценный ивент. Таким мнением поделился эксперт по спорт-бизнес-маркетингу Андрей Симонович.
3: Event day, то есть шоу там перед матчем, во время матча, после матча и так далее. Само по себе это, ну скажем так, это удовольствие недорогое. То есть match day, понятно, что это все равно не копеечки, но это нет, не нужно каждый день, каждый раз строить новую арену, какую-то звезду не надо привлекать. То есть это достаточно, ну скажем там, земные удовольствия, земной ценник. 1–1.5–2 миллиона, но это все равно в бюджете клуба это растворяется.
1: В чем парадокс? Последние несколько лет часть арен и так били рекорды по посещаемости на трибунах. То есть КХЛ, по сути, уперлась в потолок своих возможностей. В этом ее представители признаются и сами. Я подчеркну, что речь идет о так называемой активной аудитории, в которую включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи, либо смотрят трансляции. И вот их доля за 3 года выросла с 8 до 12 миллионов человек. В то же время рейтинги телетрансляции игр скакнули вверх примерно на 30%.
0: Но все-таки как это будет происходить? На практике мне до сих пор непонятно, зачем это лиге нужно. Если у них и так есть рекорды, можно жить спокойно, успешно.
1: Мы говорили об категории активных болельщиков. Так вот, КХЛ планирует работать на продвижение среди обычных городских жителей, которые как раз в это число не входят. Первое, для чего это нужно, естественно, заработать на дополнительных активностях. То есть большую часть прибыли клубам приносят не билеты, а хот-доги и шарфики в перерыве. Второе, не все пока еще клубы, я их напомню, в КХЛ всего 22, показывают такой уровень маркетинга. Например, в топе по привлечению аудитории сегодня Омский Авангард, Челябинский Трактор и Екатеринбургский Автомобилист. При этом условный хоккейный клуб Сочи, Нефтехимик из Нижнекамска и итальянская Лада, да простят меня их фанаты, не могут похвастаться тем же. Ну и третье, бум активности другой аудитории, а не только спортивной, это хорошая удочка для того, чтобы на нее поймать и дополнительных спонсоров, которые, естественно, тоже принесут доходы лиги. Об этом рассказала директор по развитию спортбизнес-консалтинга Александра Савраева.
4: Основная история – это сейчас для лиг, клубов вовлекать аудиторию не только, которая вот ядро, да, болельщицкое, а как раз та аудитория, которая хочет как-то весело провести время и рассказывать про то, что спорт – это фан. Почему еще стратегия? Сейчас сделан акцент на расширение аудитории. Дело в том, что сейчас идет резкий спад с точки зрения финансирования и поддержки спорта среди спонсоров. Коммерческие компании, букмекеры, они резко снизили свои доходы. Конечно, сейчас лига ищет новые пути, как прирастать аудитории, и за счет этого, естественно, спонсоры на нее и пойдут. Главный риск – это сейчас разрыв между несколькими сильными клубами и современными аренами, и маркетингом, и остальными.
2: Ну, понятно, что КХЛ, видимо, хочет ориентироваться на примеры американских шоу, которые происходят вокруг спорта. Но вот интересно, что об этом думают сами болельщики, которые вот в России здесь сейчас. Они готовы к таким изменениям? Потому что ну, некоторые считают, что спорт только, это только спорт, и больше ничего к нему добавлять не надо.
0: Никаких хот-догов.
1: Да, ты совершенно правильно заметила, что российский болельщик более консервативен, чем западный. То есть у нас так не принято, у нас эта культура не прививалась. Фанаты, особенно те, кто старшего возраста, вообще тяжело воспринимают какие-либо изменения в спортивном событии, кроме старта от судьи свистка и нескольких шайб, забитых голов и прочего. Ну, в общем-то, тут тоже есть свои опасения, потому что всегда есть риск переборщить. Можно вспомнить хейт чемпионата мира по футболу, который был в этом году, за слишком большое количество шоу-программ. Так что эти опасения тоже не беспочвены. В целом, само спортивное сообщество признается, что это только прибавит зрелищности, но в случае, если не пострадает спортивная составляющая. Таким мнением поделился хоккеист и спортивный комментатор Александр Фомичев.
5: Возьмем, например, Санкт-Петербургский СКА. Там вообще отличная работа проделывалась всегда, в принципе. И от этого у них и была самая высокая посещаемость в лиге. В прошлом году Минская «Динамо» тем же самым занимались. Давайте так, если сделают все красиво, я не думаю, что кто-то будет бойкотировать. Нужна где-то золотая середина, да, понятно, что хоккей прежде всего. Но если будет хорошее шоу до, во время и после игры, я думаю, что это понравится всем. Настоящие фанаты не будут против этого. Во всем нужна золотая середина. Я думаю, что континентальная хоккейная лига сможет эту золотую середину найти.
1: Отдельный пункт, конечно, это развитие медийности хоккеистов. Лига также будет выявлять игроков с естественным медиапотенциалом и работать над тем, чтобы делать из них тех самых звезд.
2: Спасибо, это была Лиза Майнгард. Рассказала нам о том, как КХЛ собираются стать новыми NBA только в России по размеру медийности и по привлечению новых зрителей. Но, видимо, совсем скоро мы увидим совершенно другой хоккей в России.
0: Буквально через минуту о том, что происходит на российских рынках. Оставайтесь с нами.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: 19:40 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Яна Ритунская. Сейчас обсудим ситуацию на российских рынках с Александром Павловым.
9: Рынки главные.
0: Александр Павлов в нашей студии. Саш, ну что ж, рынок так и не поднимался выше 2300 пунктов, сейчас 2281.
10: Да, все так, причем дважды в течение недели мы пытались пробить эту психологическую отметку, дважды удавалось, но всякий раз перед нами были какие-то трудности. Сегодня это решение по ключевой ставке, она осталась на уровне 14%. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина отметила, что предметно обсуждалось только сохранение ставки, а вот не ее снижение. Кроме того, дальнейшая траектория этой ставки будет зависеть в том числе от параметров бюджета, который вскоре представит Минфин. Это тоже заявление Эльвиры Набиуллиной. И еще она сказала, ключевая ставка не существует сама по себе, а отражает состояние экономики. Это основные сигналы, которые можно выделить из ее пресс-конференции. И вот, собственно, рынок так отреагировал, ушел ниже 2300 пунктов. Второй фактор, который на этой неделе влиял, ну, мы же все-таки в пятницу подводим итоги недели, влиял на российский рынок, это цены на нефть. Они резко подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке, стороны начали эскалацию очередную, и вот...
0: До 106 долларов.
10: Да, да, было, но опустились сегодня ниже 105 сначала долларов за баррель, а это были новости о том, что страны Ближнего Востока хотят заключить соглашение с Ираном для регулирования в Ормузском проливе, и на этом фоне нефть снизилась. Впрочем, сейчас все равно выше 105 долларов, и, конечно же, российские нефтяники очень хорошо на этом выросли, в частности, Роснефть, которая прибавляла больше 5%. Сегодня, правда, динамика, ну, была коррекция, и акции тоже были в красной зоне. В целом, если говорить про нефтяной рынок, если он сегодня даже и снижался, но завершает неделю максимальным подъемом с июля. А это не может не радовать нас, что у нас есть вот хоть какое-то подспорье для фондового рынка, а еще для российского рубля, который укрепляется. И уже, если говорить про юань на Мосбирже, то он в районе отметки 12,5 рублей. Если говорить про курсы ЦБ, то доллар все еще выше 84 рублей, а евро ниже 98 рублей. Ну и во время предыдущего эфира вы спросили меня про мой любимый мем, и мой любимый мем на этой неделе, не вы, ваши коллеги, конечно, они меня тогда поставили в тупик, потому что всегда я говорю об этом в 19:40. И вот

0: На этой неделе, или даже сегодня, мой любимый мем, вот такая вот фигня собачка. Я заменил нецензурное слово, спасибо.
1: Потрясающе, спасибо, это был Александр Павлов.
2: Рынки, итоги.
3: Ну а далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
4: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
2: Финансы.
4: Что такое 10 триллионов долларов? Если спросить Google, он решит, что речь про зимбабвийские доллары. В 2008-м из-за гиперинфляции там реально появилась такая банкнота. И теперь ее вручают лауреатам Шнобелевской премии. 10 триллионов долларов – это совокупное состояние 500 богатейших людей мира. 10 триллионов долларов – это стоимость 2 американских военных операций в Афганистане и Ираке. Да-да, не войн, а именно военных операций. Так их позиционировал Джордж Буш-младший. Но об этом чуть позже. 11 сентября 2001-го в России решали судьбу 2 триллионов рублей. Годовой бюджет страны только вносили в Госдуму. Профильный комитет уточнял параметры вместе с сотрудниками Минфина. Мой собеседник – участник тех консультаций, депутат от партии «Яблоко» Михаил Задорнов. Вспомнил, что пришлось прерваться.
5: Я помню, что я зашел в свой кабинет, потом вышел, вернулся в зал. Когда прошла новость, мы включили CNN и видели вот эти первые репортажи, когда самолеты залетают в World Trade Center. И, конечно, это было абсолютно такое шоковое состояние. Мы продолжали свое заседание и смотрели за новостями. Достаточно быстро его свернули, перенесли все на утро.
4: Биржа в Нью-Йорке неделю просто не открывалась. Такого не было со времен Великой депрессии. А когда открылась, капитализация рухнула на 1,5 триллиона долларов разом. Впрочем, это эффект высокой базы. Индекс S&P 500 упал на 14%. И российского слушателя таким вряд ли удивишь. В первые дни, как и всегда, пугали не последствия, а неопределенность. Михаил Задорнов пытался разобраться.
5: Утром мы позвонили своим коллегам, но у нас гораздо больше была все-таки тогда связь именно с Вашингтоном, не с Нью-Йорком, с тем, чтобы понять все-таки, что происходит. И, конечно, было видно, что в Штатах вот в эти дни, в общем, полная неразбериха. То есть там журналисты работали хорошо, старались освещать все, что возможно, но кто управляет, как работают спецслужбы, каковы реальные за пределами Нью-Йорка повреждения и что произошло, это был на протяжении, наверное, суток, в общем, не до конца понятно.
4: Вечером того же дня в эфир национального телевещания вышел Джордж Буш-младший и пообещал врагам Америки, цитата, «монументальную борьбу добра со злом. Золото и нефть полетели вверх». Депутат Задорнов оценивал последствия для того самого проекта бюджета размером 2 триллиона рублей.
5: Влияние на саму Россию, на наш бюджет было минимальным. Курс тогда двигался в коридоре, 28-30 рублей за доллар, он вообще по этим событиям не шелохнулся, влияние на фондовый рынок было минимально. Что было, наверное, важно, это то, что резко подскочили цены на нефть несколько дней, но потом они тоже вернулись к нормальным значениям. Ну, что значит резко подскочили? Нефть стоила 25-30 долларов за баррель. То есть, если она подскочила с 23 до 30, это, конечно, было очень много, но влияние на экономику было минимальным.
4: Американская экономика тоже не заметила кризиса. Ее поддержали, барабанная дробь, военные расходы. Рост ВВП последовательно ускоряется с 1% до 4,5% к 2004 году. Акции Lockheed Martin плюс 15%. Главный завод армии США в Лейк-Сити наращивает темп и производит 1,5 миллиарда патронов в год. Для наглядности это 3 тысячи в минуту. Но у всего этого была цена.
5: Безусловно, ответ двумя войнами одновременно на события 11 сентября абсолютно подорвал финансовую систему США. Госдолг США составлял всего 55% ВВП, порядка 10 триллионов долларов. Американцы потратили только на войну в Афганистане 2,5 триллиона. И сопоставимые цифры на войну в 2003 году и потом еще нахождение там баз в Ираке. Это только разовые расходы, это еще не вся инфраструктура. Сейчас госдолг, как известно, США порядка 37 триллионов долларов. И соотношение уже не 55, уже там, 125%.
4: В начале нулевых трежери сдавали до 5% в год. Да еще и в долларах. Неудивительно, что среди активных покупателей был и Банк России. Он, к слову, 11 сентября получил важный урок. Как реагировать на события, которые меняют все. Торги не открывать. Банкам раздать ликвидность. В банкоматы завести наличку. Одно отличие. ФРС не делала заградительных ставок. ДКП, наоборот, смягчали. Когда банковской панике удалось избежать, новая глава. Спецслужбы требовали контроля за операциями граждан, бизнеса и организаций. Последствия видны до сих пор, говорит Михаил Задорнов.
5: Соотношение там продавцов, продуктовиков, то есть те работники банков, которые продают или создают продукт, и соотношение работников, которые контролируют, юрист, комплайенс, внутренний контроль, это соотношение, оно резко изменилось в пользу последних. То есть контролеров стало чуть ли не больше, чем самих продавцов и тех, кто делает банковские продукты и IT. И это абсолютно ненормальная вещь, потому что это просто издержки банков. Но в конечном счете, кто за это платит? Клиент. Потому что меньше процент по депозитам, больше процент по кредитам, с тем, чтобы расширить банковскую маржу на содержание.
4: Ни один банк, впрочем, из-за новых издержек не закрылся. Чего не сказать о страховых компаниях. После терактов 11 сентября они выплатили, если переводить на современные деньги, 59 миллиардов долларов. Это рекорд. А еще изменили подход к работе. Если раньше они пытались оценить риск, то теперь стали оценивать, могут ли они оценить риск. Если нет, лучше вообще не страховать. Не самая гуманная практика, правда? Больше о гуманитарных последствиях рассказал Михаил Задорнов.
5: Я смотрел не так давно статистику. Если мы берем 2001 год, в мире было не более чем 10 миллионов беженцев тогда. В 2014 году, до арабской весны, 15-16 миллионов беженцев. Сейчас более 40 миллионов беженцев. Войны, которые стали ответом на события 11 сентября, арабская весна, гражданская война в Сирии, повлекли огромное движение мигрантов. Последствия этого не только экономические, не только несчастье этих людей, но и большие политические проблемы.
4: Второй президентский срок Буш-младший закончит с худшим для себя рейтингом. Его работу одобряли 22% сограждан, подсчитали в CBS. Сопоставимые цифры были разве что у Трумана на фоне тупиковой Корейской войны и Никсона после Уотергейта. Критиковать 43-го президента будет новой привычкой всех его последователей, даже однопартийцев, включая Дональда Трампа, который, впрочем, и сам ведет военную кампанию на Ближнем Востоке.
5: К сожалению, проблема терроризма не решена. Мы видим, что 25 лет прошло с 11 сентября, но теракты, конечно, не такого масштаба, но уносящие жизни десятков людей происходят, что еще раз доказало, что неизбирательная реакция на терроризм, масштабные военные действия против страны в целом, без разбора, кто прав, кто виноват, они не решают никаких проблем.
4: Справедливости ради надо дать Бушу шанс. Объявляя о военной кампании в Ираке 19 марта 2003 года, президент заявил: «Наши вооруженные силы вернутся домой, как только закончат работу». Пока не вернулись. Зато в Афганистане вернулся к власти Талибан. Мы попросили Михаила Задорнова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001-го?
5: Это был огромный теракт, который, наверное, развеял у всех нас иллюзию того, что где-то, даже в самой богатой и мощной стране, есть абсолютная безопасность.
4: К слову о мощности страны. Министр финансов Пол О'Нил в какой-то момент сказал Бушу, что военные операции обходятся бюджету слишком дорого. На горизонте дефицит, безработица уже ползет вверх. но понимания не встретил и отправился в отставку, на что инвесторы отреагировали распродажами. С тех пор потолок госдолга США пересматривается ежегодно, что еще раз доказывает,

0: в деловом сегменте. Оставайтесь на частоте радио РБК.
1: Кто есть кто?
2: G-DU01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
1: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
6: И те книжки, которые недавно попались мне, это «Новайлет Булавайо». Книжка называется «Нам нужны новые имена». Книжка про десятилетнюю девочку с африканского континента, которая ищет лучшей жизни, переехав на другой континент. И книжка меня настолько потрясла своим вот этим детским подростковым трагизмом, что вот, наверное, то, действительно, где я хочу поделиться, это то, что стоит почитать.
4: «Новайлет Булавайо. Нам нужны новые имена». Будапешт — это сплошь большие-большие дома со спутниковыми тарелками на крышах и опрятными двориками с щебенкой или подстриженными газонами, с высокими заборами и бетонными стенами, с цветами и огромными деревьями, увешанными плодами, которые только нас и ждут, потому что никто здесь, похоже, не знает, что с ними делать. Именно плоды придают нам смелости, а иначе мы бы и не сунулись сюда.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
10: Риск вместо роста.
11: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но

Быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 8 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин назвал Египет надежным другом России и отметил, что страна укрепляется под руководством Абдель Фатаха ас-Сиси. На встрече на полях БРИКС он подчеркнул, что Москва учитывает позицию Каира на Ближнем Востоке и в Африке. Напомню, Путин прибыл в Индию с трехдневным визитом. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае может состояться, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что окончательных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет, но со временем до этого дело дойдет. Дональд Трамп выступил на церемонии в Пентагоне в честь 25-й годовщины терактов 11 сентября. Как сообщает Bloomberg, он связал войну с Ираном, с борьбой против терроризма и пообещал, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Глава Пентагона Пит Хексит заявил, что США контролируют Армузский пролив и пообещал довести дело до конца. В Нью-Йорке вице-президент Джей Ди Венс присоединился к траурной церемонии вместе с бывшими президентами Соединенных Штатов. Банк России аннулировал лицензии профучастника рынка ценных бумаг у инвестиционной компании «Титульный брокер». Как сообщается на сайте регулятора, основанием стали неоднократные нарушения законодательства и неисполнение предписаний ЦБ в течение года. Компания обязана прекратить профдеятельность и вернуть имущество клиентам до 10 ноября. Больше новостей на сайте РБК.
2: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
4: Меня зовут Яна Ритунская, и в ближайший час мы будем обсуждать, какие книги о бизнесе для бизнеса вышли в топ-продаж в России и что читать, чтобы стать лучшей версией себя. Рейтинг составили сеть магазинов «Читай город» и «Литрес». И на основе него мы будем говорить о том, что именно выбирают читатели и какие книги оказываются в топе продаж. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
5: Здравствуйте.
4: Ну и здесь, конечно, сразу обращает на себя внимание сам рейтинг. Честно скажу, что когда мы только впервые подходили к тому, чтобы смотреть на то, какие деловые книги выходят в топ-продаж, мы не ожидали, что как-то серьезно будут меняться лидеры. Но нас уже второй рейтинг удивил. Евгений, огласи, пожалуйста, что изменилось.
6: Да, на первое место у нас зашла книга Роберта Грина «48 законов власти». Сразу поднялась на 5 позиций. Видимо, вопрос власти, вопрос взаимоотношений с людьми сейчас очень много кого волнует. И, соответственно, книга стала лидером продаж за август. И, видимо, в отпуске, вы знаете, люди читали про что? Думаю, дай-ка я отдохну и заодно прочитаю, как там в сентябре начинать работать и решать те проблемы, которые стоят. На втором месте у нас Дэниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Опустилась на одну позицию. В июле она была на первом месте. Третье место – новинка Андрея Доронина. Ничего, новая версия. Измени себя, не изменяя себе. Наш серийный IT-предприниматель выпустил замечательную книгу про падение, успехи, про то, как можно изменяться и быть суперуспешным. Четвертое место. Наша старая знакомая Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной». Мы в прошлом месяце как раз ее приглашали в эфир, и она рассказала про эту замечательную книгу. И пятое место. Роберт Чилдини «Психология влияния. наверное, неустаревающая книга, такая вечная-вечная классика.
4: И, кстати, она тоже поднялась на две позиции сразу по итогам августа, что подтверждает теорию о том, что почему-то в августе люди задумались о том, как же влиять на свое окружение. Дмитрий, к вам как предпринимателю вопрос. В августе вы думали о том, как же повлиять на своих, может быть, конкурентов, а может быть, наоборот, соратников?
5: Нет, вы знаете, я читал и первую, и пятую книгу, ну, которую мы сейчас объединяем по тематике, и, ну, во-первых, на самом деле, Чалдини хороший маркетолог, и у нас был даже книжный клуб, где мы в теме, в блоке маркетинг обсуждали Чалдини, поэтому мы, понятное дело, что каждый из нас видит в разных книжках, вернее, в одной и той же книге разные какие-то смыслы и разные грани, но вот в Чалдини я вижу маркетинг.
6: Дима, а что больше всего понравилось в Чалдини? Можешь рассказать? Вот потому что, по моему мнению, это абсолютно гениальная книга, в ней большое количество таких плюсов, вот, наверное, какая-то самая запоминающаяся история.
5: Мне кажется, что то, вообще говоря, инструментальность и такой индуктивные доказательства, в смысле, когда есть частный случай какой-нибудь, там, про очередь, про понижение, повышение цен.
4: Чалдини очень много таких примеров приводит.
5: Но это называется индуктивное доказывание. Дедуктивное доказывание — это мы теорию сначала доказываем, от общего к частному идем, а индуктивное доказывание, оно всегда в книге читается лучше, потому что вот тебе наглядный пример, гляди общий вывод из этого. И, вообще говоря, книги, написанные на индуктивном способе доказывания мысли, они читаются легче, проще. Некоторым при этом людям, у кого дедуктивный способ мышления, кажутся попсой и поверхностным слишком, потому что они говорят, ну и что мне твой один пример? Поэтому Чалдини хороший маркетолог, хорошо продает и психологию влияния, и психологию убеждения. Классные книги.
4: Ну, я вот прямо сейчас смотрю, держу в руках эту книгу, себе сделала несколько заметок. Надо сказать, что она выглядит как учебник для меня, потому что и по верстке, и по оформлению страниц есть буквально жирные фразы, выделенные жирным курсивом, вернее, и выделенные в даже рамочки отдельные для тех, кто, видимо, еще недостаточно понял, что это вот прямо вывод. Я приведу небольшую цитату, если
5: позволите.
4: А это позволите.
5: Позитивная или негативная коннотация выглядит как учебник?
4: Ну, я как раз это я и хотела обсудить, потому что, с одной стороны, да, Чалдини маркетолог, получается, это тоже, наверное, один из его элементов маркетинга, показать, что вот здесь мои мысли, вот здесь, здесь и здесь вы можете увидеть главное мое послание. Мне было интересно, вот я фразу сейчас зачитаю, мы ее обсудим. То, что как раз Чалдини выделяет жирным и в рамочку ставит. Таким образом, настоящий мастер переговоров – это тот, чьи первоначальные требования достаточно завышены, чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут к желаемому заключительному предложению со стороны оппонента, однако не настолько запредельны, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Дмитрий, ну, кажется, новых свежих мыслей здесь не так много. Как это помогает в действительности после прочтения что-то поменять, может быть, в своем взгляде на переговоры?
5: Вы знаете, я, ну, про новые мысли. Во-первых, я делю книги на те, которые как бы возвращают нас к действию, и там не будет новых мыслей, и слава богу. Потому что новые мысли порождают познавательный какой-то, в общем, когнитивный процесс, и он не порождает к действию. Поэтому нормально, что есть книги, которые говорят, ну, не совсем уж примитивные вещи, но вот о том, что у человека в первом оффере он должен закладывать некоторый путь переговоров, вместе с тем не быть радикально запредельным, это не новая мысль, но, мягко говоря, как человек, который провел очень много переговоров, эту мысль, как бы, не все следуют этой мысли. Кто-то говорит, вот, как бы, вот мое предложение. Его начинают отторговывать, и он уже начинает грустить, потому что он зашел, как бы, без какого-то залога. А при этом есть книги, которые, ну, которые порождают озарения и новые мысли, ну, не знаю, Щедровицкий, и ты вот, ну, как бы, от мышления к мыследеятельности читаешь, ты вряд ли такой, пойду применять. Ты такой сидишь и думаешь, какое же я ничтожество. И потом, ну, раз перечитал, два перечитал, на четвертый раз пересказывая кому-то, уже сам понял эту мысль, уже такой, наконец-то.
6: Согласен здесь, но мне, знаете, в чем психология влияния нравится и почему я всем рекомендую? Потому что как делятся зачастую бизнес-книги? Бизнес-книги делятся на книги, где есть личные мысли чьи-то, да, и вот он говорит, вот я бог, я знаю, как делать, и вперед. В чем плюс Чалдини, что он почти все мысли подтверждает практикой и опытами. И мы своим зачастую авторам говорим: коллеги, мы хотим больше исследований, больше. Я вот в последней встрече прям даже говорил: коллеги, я хочу по России больше опросов, больше количественников, которые мы должны добавлять в книги. И в чем плюс Чалдини? Он постоянно обновляет свои книги, то есть это какое-то уже 10-е издание. То есть, да, можно сказать, что это вечная классика, но он обновляет, обновляет на новых материалах. И опять же, я один поддержу для фанатов Чалдини. У него много книг, берите, смотрите, там и «Психология убеждения» на разные-разные направления. Один из лучших, я бы сказал, бизнес-авторов современности.
4: Но возвращаясь к тому, что представляет из себя обновленный рейтинг, опять же, я говорила о том, что мы не ждали серьезных изменений, а он достаточно сильно удивил, потому что появилось довольно много новых позиций, то есть тех, которые, например, в июле, видимо, не раскупали вообще, а в августе вдруг вот рванули продажи. И что любопытно, Карл Маркс «Капитал» в десятку, в топе продаж, да, на девятом месте оказался.
6: Ян, да, удивительная история, что вот фундаментальные книги про экономику стали гораздо лучше продаваться. И Маркс, я вот сейчас всех удивлю, в принципе, но вот как издатель могу сказать статистику, что на протяжении последних 10 лет он стабильно попадает в топ. То есть то или иное издание, даже, вы знаете, у нас есть замечательная такая книга «Карл Маркс в комиксах». И она прекрасно продается. Но потому что это фундаментальная наука, которую в любом случае стоит изучать. И в целом мы видим по этому рейтингу, что много фундаментальных книг. Я бы, знаете, про что это говорю? Что люди все-таки, скажем так, разочаровались в книгах про сиюминутное. И они хотят какие-то вечные знания. Хотят фундаментальные книги, хотят Маркса, хотят Далио. Хотят того же Котлера, хотя это из другой истории, но все равно это фундаментальные книги, и в этом как раз одно из отличий рейтинга, что много таких сильных книг. Но это в целом видно и по всей книжной отрасли, что классика и российская, и зарубежная очень хорошо продается. Вот небольшая статистика. Достоевский самый продаваемый автор вот сейчас российский, да, то есть если брать, вот, ну, не брать ту же Анну Джейн, то дальше вот он попадает в топ-5 и растет. Один из немногих авторов, который очень хорошо растет.
4: Это «Маст-рид», напоминаю, слушайте радио РБК. Здесь мы обсуждаем книги, которые вышли в топ-продаж из разряда деловой литературы. Меня зовут Яна Ритунская. В студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев рассказывает, как именно книги, которые оказались в новом рейтинге, туда попали. Ну и также управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц» и партнеры Дмитрий Гриц вместе с нами. Буквально через минутку продолжим и расскажем, а почему власть вдруг заинтересовала россиян в августе этого года.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
4: Возвращаемся к книгам. Это «Маст-рид». Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые в России продавались больше всего в августе этого года. И главный, наверное, принцип, который выделяется по книгам, которые попали в топ-продаж августа, это, как мы уже сказали, книги о власти, о влиянии, даже в чем-то о манипуляциях. И интересно, что именно привлекло внимание именно к этой теме. Дмитрий, уже спрашивала вас, читали ли вы вы и пытались ли вы думать о манипуляциях в этом августе. Спрошу чуть более общо, а в августе вообще зачем читать о бизнес-литературе, если можно уйти в отпуск, например?
5: Так я ухожу в отпуск, чтобы почитать бизнес-литературу, поэтому тут, это же, понимаете, размышлять, что вот так правильно, так неправильно, это, кажется, как бы один из субъективных взглядов на ситуацию, и поэтому я в августе много читал деловой литературы, и мне нравится, более того, это моя форма отдыха.
6: Дима, а что больше всего в августе понравилось? То есть можешь рассказать, вот самая лучшая книга за все августы, ну и последний август?
5: Ну, я за все августы, так у меня сложно со статистикой, чтобы прям по каждому августу год к году померить, но я только что перечитал «Что дальше?», считаю, что это вообще, ну, бриллиант. Книга, которую Юрий...
6: Дроган.
5: Юрий Дроган и его команда написали. Мне нужно было там пересобирать продукт в компании. Она про стратегию, как бы, про стратегию следующего решения. И это так инструментально, это так точно, это так... Ну, вот эта грань между фундаментальностью и некоторыми теоретическими измышлениями методическими и уж совсем, как бы, узкого приземленного формата. Вот, как бы, такая комбинация этого превосходна. Мне очень нравится. Мне, как предпринимателю, я просто...
6: А вот мы, Дим, обсуждали в прошлый раз, что не хватает русских книг, и вот я здесь поддержу, что вот книга «Что дальше?» Юрия Дрогана, это, да, это одна из лучших книг, написанных за последние годы.
5: 100%.
6: Прямо, к сожалению, не попала в топ-50, но она в действительности в топ-100 попадает где-то.
5: Она...
4: Ну, видимо, в следующем месяце попадет, так хорошо только что обсудили ее и активно порекомендовали. Но, возвращаясь к теме власти, тут интересно поговорить, а зачем вообще читать книги, в которых тебе рассказывают, как манипулировать людьми? Можно ли вообще со страниц почерпнуть этот навык? Или, может быть, это в личном общении лучше делать? Или наблюдая за людьми? Дмитрий, вот читаете ли вы книги о власти? Какой главный совет, может быть, почерпнули из них?
5: Ну, во-первых, я не думаю, что 48 законов власти – это книга о манипуляциях. И, опять же, как бы каждый видит свое, но я правда так считаю. Я не то чтобы здесь как бы против всего. Но 48 законов власти – хорошая книжка про некоторый тип мышления. И я ее читал дважды для того, чтобы лучше понимать людей с таким директивным способом менеджмента. И мне он не близок лично. И я вообще... Ну, есть много книг про манипуляции. Там типа «Манипулируй это», «Манипулируй мною». Там как-то такие названия. Это не какие-то конкретные книги. И я их читаю, например, чтобы вскрывать эти манипуляции. Потому что в переговорах я веду... Ну, как бы мой основной исследовательский интерес... И моя практика в том, что помогать совладельцам бизнеса договариваться друг с другом, когда все хорошо. И ну, когда умные люди, которые следуют манипуляции, пишут о манипуляциях, эту книгу я читаю не обязательно для того, чтобы самому применять это. Я это... Вот если бы вы с Евгением делали какой-нибудь общий бизнес, то на партнерской сессии вы бы что-то говорили, а я это в книге видел как референс. И я такой, ага, там кто-то кем-то хочет... ну, что такое
6: манипуляция? Ну, что-то использовать, да, Дим, понимаю. А у меня, знаешь, какой вопрос, исходя из этого, из твоего опыта, если не брать книгу вот совладельца, да, про взаимоотношения, а вот если говорить про власть, ну, и, наверное, дальше про переговоры, вот какие бы ты книги мог бы порекомендовать? Вот личный твой топ-3, да, по взаимодействию между людьми. Вот здесь, да, у нас на первом месте 48 законов власти, хорошо это или плохо, можно пообсуждать, да, в действительности она больше такая директивная, но она, с другой стороны, позволяет понять другую сторону. Но вот она, по твоему мнению, что на первом месте должно быть?
5: Я думаю, что, вообще говоря, этот рейтинг сейчас отражает дух времени, абсолютно. И я нормально к этому отношусь. Ну, мне это не близко как профессионалу, потому что я считаю, что нужно договариваться. И нужно договариваться во всех сложных ситуациях. Я и медиатор, короче. Я вот человек, который нужно договариваться. И поэтому этот топ, который вы перечислили, точно отражает. И было время... нашего общества и мирового общества, когда книги про переговоры были в топе, а не книги про подавление, власть и влияние. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще, говоря, это как погода разная. И нет плохой погоды, говорили у нас на Камчатке, есть плохая одежда.
4: А топ-3 книг, которые личные, вы можете,
6: да,
4: выделить?
6: Дим, да.
5: Топ-3 про переговоры, я убежден, что это совладельцы. Потому что я думаю, что...
4: Книга, которую написал сам Дмитрий в том числе.
5: В соавторстве с Димой Кипкало. Потому что это не про как договариваться, а о чем. Я думаю, что это Гэвин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Я думаю, что это Том Фишер,
6: Юрий
5: и Паттон. Да, это Городская школа переговоров.
6: Переговоры
5: без поражения, там у них разные названия.
4: Чтобы обсудить, как именно феномен власти, феномен манипуляций и переговоров, в частности, возникает, и почему именно в августе россияне, судя по всему, обратили внимание на такие книги, к нам присоединяется автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Его, кстати, книга тоже есть в нашем рейтинге «Мастрит» на 26-м месте. Игорь, здравствуйте. Вот вы как для себя объясняете этот феномен? Почему в августе вдруг, вместо того, чтобы отдыхать на югах, люди стали читать о том, как вести переговоры, как манипулировать собеседником и о том, что такое власть?
8: Добрый день. Ну, смотрите, никакого феномена нету. Люди всегда интересовались властью. И это норма. Человек, вот, знаете, есть утопия, есть антиутопия. И утопичная теория, что мы все равны и все люди равны. Нет, такого не было, нет и не будет. Всегда есть власть, всегда есть подчиненность, всегда есть руководство и прочее. И людей эта тема интересовала всегда и будет интересовать всегда.
4: Но почему мы говорим сейчас про этот тренд? Я просто поясню. Ведь не только первое место 48 законов власти Роберта Грина здесь интересно. Пятое место, да, это психология влияния Роберта Чалдини. Я говорю сейчас про наш рейтинг Мастрит. Но, кроме того, были и другие книги, которые говорили именно об управлении, о том, чтобы каким-то образом вести переговоры и манипулировать людьми. Например, золотая книга лидера «101 способ и техники управления» Джона Бальдони. И другие в том числе. Почему, как вы считаете, в топ-продаж выходят именно эти книги в августе этого года?
8: Все очень объяснимо. Дело в том, что хотят брать пример с великих. А великие — это те, кто обладает какой-то властью. Властью в компании, властью в управлении, властью в мире, где угодно. И это образец для подражания. Людям сейчас нужна спасательная таблетка. Именно таблетка. И люди хотят эту таблетку получить. Они хотят узнать такой же секрет успеха. И вот люди, которые... Я проводил, у меня есть книга тоже, называется «75 законов... незаконно 75 правил влияния великих людей», где я собрал 20 великих людей, начиная от Екатерины II, заканчивая Илона Маска, и показал, как они ведут переговоры. Так вот, людям всегда нужно понимать, что они делают такого, чтобы я стал таким же успешным. А ведь люди, давайте правду сказать, цель любого человека – это управлять другими людьми. Хотим мы, не хотим этого. Мы можем красиво говорить, красиво описывать, что нет, я этого не хочу, но любой человек хочет управлять. Управлять дома поступками детей, управлять дома женой, жена мужем и так далее. И вот это вот все про власть, управление и влияние.
4: Игорь, простите мне некий скептицизм, но можно ли научиться таким манипуляциям именно из книг? Я понимаю, что вы сами пишете книги, но тем не менее, насколько это актуальный формат для того, чтобы воспринять действительно способы управления разговором, может быть, манипуляцией вообще стратегии собеседника?
8: Давайте я сразу сделаю, разложу. Что такое манипуляция? Вот вы назвали прекрасную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть классная наука «Психология влияния», которая базируется на поведенческой психологии. И это законы влияния. Манипуляция также держится на законах влияния. Поэтому влиять, да, можно научиться. То, как это использовать, это уже в руках человека. Влиять, если человек... Знаете, вот у меня есть... Мне когда задают вопрос, немножко другую тему отойду, но рядышком. Помогает ли всем искусственный интеллект? Я отвечаю так. Если своего интеллекта нету, то искусственный интеллект не поможет. То есть тут то же самое. Если у вас нету понимания, как говорите, если у вас нету понимания, что делать, никакая книга вам не поможет. Это просто будет, ну, выброшенные деньги.
6: Игорь, да, человек... услышали, это вот Евгений. А можно еще так к этому вопрос? В принципе, 48 законов власти – старая книга. Да, то есть вот по твоему мнению, а в чем причина того, что прям первое место? Это самая продаваемая книга в августе у нас в стране. Да, этой книге там, ну, лет 10, и так хорошо она, в принципе, я скажу, продавалась только в начале, может быть, 5-7 лет назад, и сейчас, наверное, какой-то ренессанс даже.
8: Евгений, приветствую. Помнишь, мы как-то брали у тебя интервью, и ты мне сказал замечательную фразу: самая продаваемая или самая читаемая? Она самая продаваемая.
6: Хороший вопрос.
8: Да, вот это моя же цитата, да? И она самая продаваемая. Я реально буквально неделю назад спрашивал у людей: вы ее хоть читали? Нет, я ее купил. То есть это мода. Просто модно, пришла мода. И мода на эту книгу. Поэтому все начали ее читать. Ее много кто рекомендует. Кстати, я в том числе ее рекомендую. Для меня это замечательная книга. Я считаю, что очень классно. Кстати, у вас есть, недавно издали очень классную книгу «Законы власти», по-моему, по «Крестному отцу». Я считаю, что она гораздо интереснее сегодня.
4: Игорь, ну вот как раз о том, что, да, интересно сегодня, продолжая, в общем-то, мысль Евгения, ну, наш мир меняется, тактики переговоров меняются, да что там, даже те способы коммуникации с людьми за прошедшие 20 лет просто кардинально изменились. Получается, что настолько универсальный опыт власти, влияния и управления может быть преподан в книгах, что его можно использовать даже спустя десятилетия, здесь ничего не может измениться?
8: Спустя 400-500 лет. Если мы читаем воспоминания Екатерины II, как она управляла поступками Елизаветы и прочего, и мы учимся по ее поступкам, это просто клондайк. Мы берем Горчакова, Витте, мы берем Столыпина, мы берем еще других, кардинала Ришелье. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Просто больше изученности становится.
4: Это был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Со мной в студии также гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Меня зовут Яна Ритунская. Вы слушаете «Must Read» на радио РБК. Скоро вернемся.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
9: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
10: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
11: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
12: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
12: Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алиса, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин.
13: по будням на радио РБК.
14: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
15: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
14: Ошибка на миллион.

0: 20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов Озон получат страховые выплаты от Ингострах, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся в ближайший вторник, 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее, Дагестане, и окончательный расчет после инвентаризации. Москва разделяет скорбь США в годовщину терактов 11 сентября, как сообщило наше посольство в Вашингтоне. Россия сама пережила атаки терроризма и считает эту угрозу общей. В дипмиссии напомнили, что первым Бушу после терактов позвонил именно Владимир Путин. Также в посольстве заявили, что Москве и Вашингтону сейчас время работать вместе, не допуская новой конфронтации. Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с Россией, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Вильнюс напрасно рассчитывает на размещение ядерного оружия. За него никто не вступится. Ранее глава Сейма Литвы заявил о планах снять конституционный запрет на оружие массового поражения. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят безопасности, Россия примет контрмеры. Площадь пожара в заповеднике Утриш под Анапой выросла до 10 гектаров. Как сообщила глава города Светлана Маслова, вертолет Ми-8 сделал 50 сбросов воды, но из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся. Если до утра пожар не локализуют, авиацию подключат снова. В тушении участвуют МЧС, лесничество, казаки и волонтеры. Хакерские группировки и киберпартизаны Бай и Silent Crow признаны экстремистскими в России. Как сообщается на сайте Минюста, решение принял Верховный суд 21 июля, в перечень их внесли накануне. Киберпартизаны Бай действуют с 2020 года, Silent Crow с 2025. Группировки заявляли о причастности к сбою в IT-системах Аэрофлота. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые оказались самыми востребованными в августе этого года. Составили для нас этот рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Ну и главная, казалось бы, тема, которая вышла, видимо, на первые строчки в августе этого года, это тема власти, переговоров, манипуляций. По крайней мере, несколько книг сразу из рейтинга этому посвящены, чего не было, кстати говоря, по итогам июля. А вот сейчас первое место занял Роберт Грин и его книга «48 законов власти». Обсуждаем, что к этому привело. Ну и, конечно, сейчас подробнее поговорим о других участниках списка. Есть интересные представители, которые даже в топ-10 сразу двумя своими книгами влетели. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Также с нами участвует в разговоре управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Ну а на связи с нашей студией автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов.
3: Да, вторая тенденция у нас — это книги Талеба. Это, во-первых, «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Книги занимают сразу 6-е и 7-е место. И мне кажется, это такое веяние времени, и очень здорово, что люди начали читать, как же все-таки справляться.

0: являться тем хаосом, который их окружает. И мое мнение, это где-то, ну, одни из самых лучших книг в этой области. Игорь, что думаете?
1: Ну, 100%. Это отличные книги, и очень хорошо, что народ начал их читать и понимать, и перерабатывать, потому что вот если мы смотрим в последнее время, у нас одни только лебеди летают, и никаких белых, только черные. Поэтому, а люди просто, вот даже если вспоминать ковид, к этому были не готовы. И кажется, ковид прошел, извлекли уроки. Но будьте вы уже готовы к каким-то лебедям. Нет, мы не готовы.
2: Ну, кстати, Талеб сам несколько раз говорил о том, что, казалось бы, пандемию можно назвать черным лебедем, но вряд ли. Вернее, журналисты его спрашивают. Вот это тот самый черный лебедь? А Талеб говорит, нет, ну что, можно было его предсказать. Поэтому в этом смысле многое, что можно спрогнозировать, на самом деле не так влияет на нас, как могло бы. Дмитрий, вопрос сразу к вам. Вообще, читая книги Талеба, узнаешь и усваиваешь для себя одну мысль, что мы ничего не можем предсказать, мы все равно не увидим черного лебедя, если он вдруг настанет. И вот для предпринимателя каково постоянно находиться в состоянии, будто сидишь на пороховой бочке?
3: Мне кажется, это, ну, это некоторый факт, который дальше можно интерпретировать по-разному. И я думаю, что тем устойчивее человек, чем больше он как-то спокойнее относится к этой пороховой бочке, потому что он такой, ну, пороховая бочка и пороховая бочка. Такой принцип есть «да и». То есть мы признаем, что есть сейчас, и дальше размышляем, а что мы можем в этом сделать. Мне кажется, что Насим Талеб, я его метафорически сравнивал бы следующим образом. Представьте, что мы в какой-нибудь стране Африки, и у нас все время солнце, и почти нет дождя. И нам кто-то написал книгу о том, что когда пойдет дождь, нужны зонтики и дождевики. И мы такие, ого, вот интересно. Он говорит, а еще, может быть, пойдет снег. И мы такие, да ладно, ну быть, такого не может. А потом климат поменялся, и у нас тропические дожди просто постоянно. И мы такие, ну блин, похоже, эта книга из как бы аномалий стала как бы регулярной. Потому что, ну, это какая-то норма, и в этом смысле, ну, Насим Талеб очень хороший. Я бы на самом деле добавил туда, к этой паре книг, я бы добавил еще «Шкуру на кону».
0: «Рискуй собственной шкурой», да, она,
3: да,
0: называется.
3: Да. Что «Skin in the Game» — это вообще гениальная книга про то, как, ну, в рамках партнерства, как бы если два человека заходят в совладение, и один из них не вкладывает деньги, он сильно менее эффективнее и сильно менее вовлечен, когда будут тяжелые времена, когда наступят те самые черные лебеди, нужна будет антихрупкость и все такое, потому что у него нет шкуры на кону. И поэтому я Насима Талеба прежде всего люблю за «Рискуя собственной шкурой» книги, а не этими двумя талмутами. Но, тем не менее, я думаю, что такая тенденция сейчас из-за того, что очень высокая неопределенность, и хочется хоть как-то объяснить, что происходит и как я должен, или как я могу себя чувствовать в этом. И в этом смысле такие книги, ну, придают, по крайней мере, хоть какой-то определенности.
2: Определенность в том, что ничего не определено.
0: Да-да-да.
3: Ну, что это
0: мне
3: нормально.
0: Да, мне очень нравится, там, знаете, какая метафора в начале, что если у вас свеча горит, то ветер ее тушит. А если у вас горит огонь, то ветер, наоборот, сжигает этот огонь. Да, и крайне важно строить компанию именно такую, в которой был бы огонь. И если ветер, неопределенность случается, то огонь только разжигается, и компания только растет. И там очень важно этот термин, мне прям нравится. Знаете, как есть понятие хрупкости, есть понятие неуязвимости, и есть антихрупкость. И он говорит о том, что неуязвимость – это хуже, чем антихрупкость, потому что антихрупкие компании, антихрупкие системы, они развиваются благодаря, соответственно, различным черным лебедям и благодаря проблемам, которые возникают. И это очень-очень важная история. Если говорить про рейтинг, я бы еще, знаете, на чем остановился? Там восьмое место, книга Рэя Далио «Принципы». И мне кажется, она как раз пересекается с Талебом. Как раз потому, что принципы Рэя Далио позволяют работать в рамках всего этого хаоса. Вот что думаете вот вокруг соседства этих трех книг, потому что, в принципе, они где-то друг другу с друг другом пересекаются?
2: Ну, и, конечно, да, интересно узнать мнение автора книги «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова. Он на связи с нашей студией. Игорь, как вам кажется, вот этот тренд, о чем может говорить?
1: Естественно, они пересекаются, потому что они говорят про текущую ситуацию. Естественно, они говорят, знаете как, умеющие слышат да услышат. То есть они всегда предупреждают одинаково. Я вам больше скажу. Давайте мы посмотрим про пресловутый SWOT-анализ, ведь он же говорит про то же самое. То есть книги, описывающие, это тоже можно увязать, что предприниматели, не думайте только о хорошем, думайте о негативе, который может случиться. Пусть это будет не

0: глобальный черный лебедь, а маленький лебеденок. Но он может настать. А предприниматели об этом не думали. И если они хоть сейчас начинают думать, то начинают хотя бы выстраивать вот эти организации, которые хоть как-то приближаются к антихрупким. И это очень хорошо, потому что большинство строит по принципу «украл, выпил в тюрьму». То есть строят бизнес по принципу «здесь извлечь выгоду, а завтра что случится, то случится». И я считаю, что это в целом хороший тренд и будет положительно влиять на тех, кто понимает.
1: А можно вот, Игорь, и к вам, Дим, и к тебе вопрос, исходя из этой книги, вот по-вашему, исходя из вашего опыта, вот какой бы главный, может быть, совет из этой книги или из вашего опыта вы бы дали для компаний и для предпринимателей, чтобы быть антихрупкими?
0: Процитирую одного автора, Ильяху Голдрата, что предприниматель – это параноик в хорошем смысле этого слова. И вот, собственно говоря, вот эту идею я бы пронес. Быть немножко параноиком. Сегодня надо чуть-чуть быть подозрительным к изменениям и думать не только о хорошем, но и о плохом.
2: Дмитрий, ваше мнение?
3: А я бы сказал, что сейчас предприниматель должен как никогда учиться и признать, что я ничего не знаю, ничего не умею, потому что в этом новом виде спорта, а новое время – это новый вид спорта, нет былых наград, медалей и всего остального. И, не знаю, там, гибкое сознание Кэрол Дуэк о том, что признать, что я ничего не знаю, и оттолкнуться от этой точки без разных предубеждений о Чалдини – это другая книжка. Его и, в общем, каких-то своих confirmation bias, как-то когнитивных ловушек, в которые люди себя загоняют, говоря, что не-не, ну вот же подтверждение моей точки зрения. Вот то, что время поменялось, признать этот факт и не становиться, ну, то, что Евгений говорил про неуязвимость и гибкость, антихрупкость, вот с моей точки зрения есть классная метафора про коралл, что полип, он очень незащищенный, и природа эволюционная создает вокруг него скорлупу, которая дальше очень сильно укрепляется и защищает полип, и становится кораллом. И в этот момент времени он как будто неуязвим от прежних опасностей. Вместе с тем этот коралл очень хрупкий, если на него воздействует другой способ агрессии, в данном случае человеческий, например. И в этом смысле я, конечно, предпринимателям пожелал бы не становиться кораллами, не залазить в скорлупу, потому что из этой скорлупы потом очень сложно выбраться, когда у тебя приходят другие обстоятельства.
2: Чуть подробнее обсудим этот феномен антихрупкости, как быть антихрупким в наших условиях, непростых сейчас для бизнеса тоже, ну и узнаем позицию автора книг, автора концепции этой, Насима Талеба, тоже подробнее ее раскроем. Буквально через несколько минут, ну, с нами на связи был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Спасибо, Игорь. Буквально через несколько минут продолжим. Это «Мастрит».
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: Это «Мастрит». Здесь мы обсуждаем главные книги из разряда деловой литературы, которые вышли в топ продаж по итогам августа. Ну и уже обещанная нами тема антихрупкости, к которой мы сейчас вернемся и будем еще подробнее говорить о ней. Со мной в студии соведущий мой, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений К.

0: Воробьев отвечает за то, чтобы аргументировать, что та или иная книга делает в рейтинге. Ну а также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. И, кстати говоря, сам человек, который был причастен к написанию книги о бизнесе и для бизнеса. Это соавтор книги «Совладельцы», также Дмитрий. Кстати, сразу вопрос к вам на эту тему. Мы уже обсуждали с Евгением и в целом задавали вопрос нашим слушателям тоже подумать об этом. Почему так часто книги о бизнесе у нас в России, по крайней мере, продаются зарубежные? Почему отечественных книг не так много? Это вопрос того, что мало хороших книг или потому что просто привыкли покупать зарубежное? Вот теория была у Евгения, по крайней мере, что просто некогда писать. Вы как смогли выделить время для книги?
1: Ну, во-первых, я думаю, что сильное издательство – большой помощник в поиске времени, потому что когда... Ну, вообще, я считаю, что как бы хлеб должен печь пекарь, а лечить врач, и не надо меняться местами и по Ютубу вырезать себе аппендицит. И в этом смысле писать самому книжку, мне кажется, что это, ну, какой-то невероятный труд. Я бы на это никогда не решился, если честно. Я издавался в Бомборе, и считаю, что команда, которая со мной работала, это просто... Это был не мой первый, мой не первый опыт издания книги. И я реально, даже если бы Евгения здесь не было, я убежден, что без классной команды издательства это реально лютый труд просто на несколько лет и просто погрузиться.
0: А что делает команда? Вы сказали, без сильного издательства не получится. У сильного издательства какие-то сильные методы убеждения? Садись и пиши.
1: Интересная ваша интерпретация, что мы должны про убеждения. На самом деле у них могут быть не только морковка сзади, но и морковка спереди. У них могут быть некоторые методы мотивации, которые, например, профессионализм. И профессионализм помогает разложить фрейм подготовки книги. То есть я там, я, Дима Кипкало, со своим опытом в десятки лет предпринимательства, я 6 лет только собирал эту методологию. У нас много материала. Как его структурировать по полочкам? Это первый фрейм и первый очень важный профессиональный совет. Дальше, как это расположить в нужном порядке? А дальше, как это все заново переписать? Потому что стало непонятно. А дальше, ну и вот эти итерационная такая как бы стартаперская логика работы над книгой, что мы итерациями подходим, это важный как бы важный попутчик, что ли, в создании классной книги.
0: А боялись ли вы черных лебедей, когда писали ее? И, может быть,
1: конечно,
0: в бизнесе тоже. Почему?
1: Да потому что это очень странно. Ну, ты такой просыпаешься, и такой, блин, у меня на полке Насим Талеб. Может быть, сегодня прилетит черный лебедь. Мне кажется, что нужно быстро санитаров вызывать в этот момент.
2: Дим, а у меня, исходя из этого, все-таки вопрос. Вот ты много же читаешь? Все-таки вот к вопросу Яны. Почему, по твоему мнению, в рейтинге преобладают зарубежные книги? Вот у меня была гипотеза, что у русских предпринимателей не так много времени читать, и вот ты сказал, что, в принципе, это действительно отнимает много ресурсов, да? Но в целом, вот ты как читатель, почему... Твоя вот экспертная оценка, почему все-таки зарубежных книг больше?
1: Зарубежных книг больше, я понятия не имею. Это вопрос как раз к издательствам. Это к вам вопросы. Я думаю, что вы, ну, смотрите на... То есть русских авторов, скорее всего, не издавали за рубежом. Вы, скорее всего, смотрите все-таки бенчмарк где-то за рубежом. Ага, эта книга продается, значит, ее можно сюда скопировать. И в этом смысле бизнес-модели, например, предприниматели, ну, почему заново созданных моделей сильно меньше, чем скопированных где-то? Ну, просто потому, что ты взял референс, пошел, своровал, переделал, здесь сделал на своем рынке. И в этом смысле этот путь просто проще. Но одновременно с этим я, например, если бы ты спросил, а ты читаешь больше зарубежных авторов или российских, я читаю очень много российских авторов и считаю, что это самое релевантное для меня, потому что нет никакого смысла. Ну, я как бы Майерс почитал, например, «Культуру различий», который говорит, блин, ребята, мы вообще очень по-разному культурологически воспринимаем. Дальше я почитал Аузана, например, «Культурный код экономики» и его исследования Сан Саныча про... доверия по России, что есть и Россия, и Ка-Россия. Я такой, так, блин, мы все разные. И поэтому, конечно, я читаю русских авторов, которые сейчас здесь практикуют, потому что мне же сейчас здесь практиковать. Именно поэтому я, ну, там, из перечисленных книг в меньшей степени. То есть какое-то время назад русских авторов было очень мало. Условно, у нас был Игорь Манн по маркетингу, и у нас был там кто-нибудь Норка по продажам, или, я не знаю, кто-нибудь Гребенюк. А потом стали возникать реалистичные авторы, и в этом смысле их, конечно, намного интереснее читать. Я российских авторов читаю не из каких-то банальных,

0: реально там, как это, шапка закидательских чувств, что вот нужно читать своих. Это просто полезно.
1: И мой вопрос про «Черного лебедя» был тоже не просто так. Все это, по сути, вписывается в концепцию, которую предлагает Насим Талеб. Как мы уже говорили, это единственный автор, чьи книги даже два раза заняли места в топе 10 по продажам в рейтинге Мастрит. Его книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Я здесь коротко поясню для читателей, которые, возможно, не знакомы с его работами. У Насима Талеба есть вот этот подход, который он предлагает, «Черных лебедей», которых нельзя было предсказать, но они рано или поздно случаются. И, по сути, довольно большую часть книги он убеждает нас в том, что мы не можем понять ничего. Вот о чем сказал сейчас Дмитрий про предубеждение издателя, например, вот фраза из Талеба. «Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым». Ну и дальше он разражает тирадой о том, что мы все думаем, что увидели статистику и что-то можем из нее извлечь.
2: Да, да, у Талеба в этом отношении очень классная, прекрасная теория о том, что все развитие происходит благодаря черным лебедям, что как раз не благодаря линейной теории, а благодаря каким-то всплескам, благодаря каким-то необычным событиям, и очень важно для предпринимателей эти события находить.
1: Но, тем не менее, те принципы, которые предлагает Насим Талеб, насколько они прямо сейчас близки для вас, Дмитрий? Вот читать о том, что черных лебедей предсказать нельзя, это скорее успокаивает или, наоборот, ввергает в ужас?
0: Я думаю, что книга перестанет быть актуальной, если мы увидим черного лебедя, и Насим Талеб скажет, это он. Потому что он подвергнется, это событие, этот черный лебедь, сможет подвергнуться ретроспективному анализу. Это интересно. Вообще, Насим Талеб говорит, так, научные, я сейчас очень примитивизирую, но... научные там изыскания, сделавшие вывод из прошлого в будущее, линейно экстраполируя некоторые закономерности, которые мы наблюдали, нерелевантны, говорит он. Одновременно с этим он пишет книгу о том, как он ретроспективно что-то проанализировал и говорит, поэтому он делает дальше вывод, экстраполируя то, что он наблюдал до этого, говорит, поэтому вот вам вывод на будущее. Это то же самое, что ты только что критиковал.
2: Но мне кажется, Дим, согласен, но мне кажется, там еще очень важная статья и важный блок про ошибки. То есть мне вот прям очень понравилось, вот что думаешь?
0: Я думаю 100%, что как бы признать, во-первых, работа с ошибками, с непредсказуемостью, с твоей реакцией на ошибку, это как бы я бы выделил в отдельную книгу и дал бы ее намного чаще читать, чем вот этот блок про там критику каких-то прогнозируемых моделей, прогнозирующих моделей научных исследователей. Одновременно с этим, я думаю, что вообще сама мысль, про то, вы, Ян, классно сказали, что вот у него спросили, а вот пандемия, это черный лебедь? Он сказал, нет, это не черный лебедь, ее можно было предсказать. Строго говоря, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Как бы все... задним числом объяснить довольно просто. Это называется ретроспективный анализ.
2: Но я бы, знаешь, как про ошибки что сказал бы? Есть еще классная книга «Принцип черного ящика». Я бы ее еще порекомендовал. Вот Талеб про ошибки. Она говорит про что? Коротко для наших слушателей. Про то, что небольшие ошибки, не критические, это благо для компании. И важно их признавать. И, соответственно, очень важно разделять ошибки, которые вас могут потопить, и с ними гораздо более аккуратно работать. А мелкие ошибки, соответственно, спокойно их принимать. И в этом отношении это пересекается с книгой, про которую мы сегодня не говорили, но который попал на третье место. Это книга Андрея Дороничева, новая версия. И он тоже говорит, в Гугле, говорит, есть правило. Есть решение одностороннее, а есть двухстороннее. Одностороннее вы приняли и не вернуться. Все, дорога односторонняя. И по ним надо очень тщательно взвешивать. А есть... решение двухстороннее. Сделал, вернулся. И очень важно принимать много двухсторонних решений, делать выводы, соответственно, как у Талеба и как у Дороничева, и очень аккуратно относиться к односторонним решениям. И мы желаем всем нашим слушателям как можно аккуратнее относиться к своим решениям и четко их разделять.
1: Это была позиция Евгения Копьева, гендиректора издательства «Эксмо». С нами в студии также Дмитрий Гриц, основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры», а также соавтор книги «Совладельцы». Ну, а меня зовут Яна Ритунская. Вы слушали «Must Read». Здесь мы обсуждаем, какие книги вышли в топ-продаж бизнес-литературы. Это была версия августа. Скоро вернемся с новым рейтингом, узнаем, что же изменилось в сентябре.
3: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с отрицательной динамикой осталось минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала

в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7% до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%. Вторичка здесь сейчас стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове – почти 6%, в Ижевске – 3,5%, в Чебоксарах – 3,2%. Самое заметное – падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты мира квартир отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов мира квартир, оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.

0: это было? В эфире.
1: Кто пришел с установкой заработать на фондовом рынке, практически гарантированно всегда теряет. Я сам так потерял. Мы приходим на фондовый рынок для чего? Чтобы купить и что-то держать достаточно долго. Это просто некий интерфейс. Это как все равно, как ты, если ты соберешься заработать на, не знаю, на плодово-овощном рынке. Ты как себе это представляешь? Ну, тебе придется покупать лоток там, торговать помидорами. Так вот, на фондовом рынке заработает сама биржа. Все остальные там просто торгуют. И, в общем-то, дело не о заработке идет, а при умножении средств.
0: Финансовый советник, автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич в программе «Инвестиционный час».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
0: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
2: Резать лося.
6: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Джоны, амеры.
7: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечера в российской столице с новостями Артем Самойлов. Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва сохраняет открытость и рассчитывает собраться втроем в обозримом будущем. При этом результаты предсказать трудно, поскольку ситуация на земле для украинцев ухудшается с каждым днем. Силы ПВО за день сбили 67 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дрон уничтожен над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. В Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля. Как сообщили в региональном главке МЧС, погибли 12 человек. Столкновение произошло в Холмогорском районе. На месте работают экстренные службы, обстоятельства выясняются. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,08%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже, а вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября. Использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. ЦБ планирует упростить процедуру. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утиль сбора и госпошлины. Как сообщили ведомства, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И в этом часе обсудим заработавшие в России телефон доверия для школьников, как горячая линия будет функционировать и каким образом будет устроен механизм общения со школьником, родителями и учителями. Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. А в чем смысл этого предложения, как сами продавцы отнеслись к нему. Ну и кроме того, российский президент сегодня в Индии провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также достигнуто соглашение по так называемому БРИКСПЕЙ. Прямо сейчас поговорим об одном из главных событий дня. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Как подчеркивает Эльвира Набиуллина, решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом. Но значимо, а реакция бизнеса, она разница. Вот президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, бизнес больше потеряет, если начнется рост цен. С ним беседовали я, Ольга Зуева и Яна Ритонская.
3: Конечно, бизнес хотел бы более низкой ставки, менее 10%, но, с другой стороны, лично я после Восточного экономического форума, где мы с Центральным банком обсуждали ситуацию на рынках, я лично был уверен, что в этих условиях регулятор сохранит ставку 14%.
2: Ну вот, кстати, как раз на Восточном экономическом форуме вы говорили о том, что российские компании из Дальнего Востока, например, начали регистрировать юридические лица в Китае за более выгодных условий ведения бизнеса, и в этом смысле видите ли вы это трендом, как выход некий для бизнеса?
3: Ставка сегодня отвечает вызовам. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Эльвиры Хабзадовны, и в сегодняшних условиях Центробанк принял правильное решение, потому что мы сейчас видим, что товары в сентябре уже, особенно вот производственной сферы, пошли с другими ценами. Кроме того, вы знаете, что с 1 октября повысятся тарифы естественных монополий порядка 14%. Непонятна ситуация на топливном рынке.
4: Александр, вы говорите о том, что это уже естественное такое решение, вы позитивно его оцениваете. Между тем, предприниматели говорят о том, что хотелось бы ее меньше ставку, а глава РСПП Александр Шохин в начале лета предупреждал, что если она не снизится, бизнес ждет череда банкротств. Вот вы такой сценарий не рассматриваете?
3: В чем была сложность с ключевой ставкой? Когда она начала резко расти, у нас 70% кредитов было привязано к ключевой ставке. Поэтому мы достаточно болезненно, бизнес прореагировал на рост ключевой ставки, поскольку неожиданно пришлось платить по кредитам гораздо больше, чем иногда даже бизнес мог это сделать.
2: Вы ожидаете все-таки череду банкротств сейчас после нынешнего решения?
3: Вы знаете, с ключом это не связано. Я думаю, что сейчас предприниматели больше потеряют, если начнется резкий рост цен на комплектующие. А он уже идет.
2: Александр, еще в апреле вы говорили, что в половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков. А в июле вы сказали, что даже 80% МСП у них не осталось источников для инвестиций. Вот сейчас, к сентябрю, картины еще суровее?
3: Да. Дело в том, что малый и средний бизнес в основном-то никогда не инвестировал за счет кредитов. Кредитов он, как правило, закрывал кассовые разрывы. И вот сейчас спрос на кредиты, наоборот, существенно вырос у малого бизнеса. Поскольку стоимость материала выросла, входных, зарплаты существенно бизнес поднял. Налоги мы стали платить гораздо больше, чем платили раньше. Тарифы естественных монополий выросли. И, естественно, предпринимателей кассовые разрывы стали больше. Отсюда и рост числа банкротств. Вы понимаете, стоимость заемных денег на одну ночь, чем является ключ ЦБ, оно с этими макроэкономическими вопросами сейчас не очень сильно связано.
4: Александр, а в чем главная боль малого и среднего бизнеса сегодня, если это не ключевая ставка?
3: Она, конечно, частично связана с ключом, но основная боль – это резкое падение доходности работы любого предприятия. Затраты существенно выросли. Там была оценка, что примерно на 18% в промсекторе выросли входные цены, а выручка выросла примерно на 6%. В эту вилку и попадают и не только малый бизнес, но и средний и крупный бизнес. Весь бизнес говорит о том, что прибыли стало меньше, и, естественно, собственных средств меньше. Отсюда и источников для инвестиций стало меньше существенно. Вот это, наверное, главная проблема. Как увеличить доходность работы бизнеса?
5: Разве снижение ключевой ставки этому не поспособствует? На мой взгляд, вы довольно спокойно отреагировали, что ставка не изменилась. Да, я понимаю, было прогнозируемо, и все же.
2: Из-за дорогих кредитов экономика фактически вошла в рецессию. Такие у вас были определения. И сейчас как будто вы более лояльны к нынешнему решению.
3: Мы просто видим риски скачка цен высокие. А о чем бы я сейчас задумался, это может быть, ведь кроме денежно-кредитной политики есть макропруденциальная политика. Смотрите, у нас сегодня ставка 14. Тем не менее, малый бизнес получает кредиты по 22 и выше. Почему такой большой разрыв? Возможно, нужно ослабить макропруденциальную политику. И мы такие предложения, конечно, Центральному банку предлагаем. То есть нормы резервирования, отнесение заемщика к тем или иным рисковым группам. Ведь по идее-то, если при ставке 14 малый бизнес должен получать под 18, почему он получает под 22?
2: Да, вы говорили даже под 25. Также вы говорили про запуск инвестиций, что там только ниже 10%, а ключи никак иначе. Тоже все это откладываем? Насколько?
3: Такие задачи поставлены, к примеру, перед правительством, да и перед бизнес-объединениями, предложить свои варианты по перезапуску инвестиционного цикла, который был большой, много было инвестиций. Но
2: все-таки это невозможно, я правильно вас понимаю, опираясь даже на ваше представление?
3: Надо в комплексе, ведь нельзя сводить это только к стоимости заемных средств на одну ночь. Здесь же другие есть еще. К примеру, у нас больше 1,5 миллиона нехватка рабочей силы. Отсюда ее такая дороговизна. А это основной фактор, который приводит к росту издержек для бизнеса. Производительность труда, отдача фондов, которые есть.
4: Александр, в марте 5,5% опрошенных опор России МСП уже заявляли о фактическом прекращении своей деятельности. А что сейчас с их количеством?
3: В принципе, динамика такая и остается. У нас, если раньше прирост был в год порядка 250 тысяч новых компаний, дельта. Разница между тем, кто зарегистрировался и закрылся, то сейчас где-то динамика упала где-то в два раза, до 25 тысяч.
5: Александр, последний вопрос к вам. Вы говорите, что довольно хорошо теперь понимаете политику ЦБ. Как считаете, на следующем заседании ставка, может, все-таки упадет немного?
3: Мы надеемся на это.
2: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября. Буквально через минуту продолжим и обсудим визит президента Путина в Индию в рамках форума БРИКС и активизация соглашений по так называемому БРИКС-ПЕЙ. Что это значит? Поговорим.
0: Реклама.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
2: Российский президент сегодня в Индии провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также участвовал в пленарном заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели. Параллельно с этим в кулуарах саммита спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что соглашение по БРИКС ПЭЙ уже достигнуто. Ранее в эфире один из создателей системы БРИКС ПЭЙ, руководитель целевой группы БРИКС ПЭЙ Сент Финтех, финансовые услуги делового совета БРИКС Андрей Михайлишин заявил, платежная система для всех стран позволит туристам и бизнесу использовать свои национальные платежные инструменты за рубежом.
8: Конечно, было бы здорово ответить конкретными датами и цифрами. Давайте немного прокомментирую, что действительно произошло. Подписано трехсторонний меморандум о сотрудничестве с индийской стороной, АО БРИКС ПЭЙ и РФПИ. Что касается Индии, то мы переходим к процессу технического изучения возможности создания шлюзов между БРИКС ПЭЙ и UPI. Это как российский СБП, но в Индии. Также и необходимо будет проработать большой пакет юридической документации.
2: То есть, если переходите к изучению технической возможности, еще там сроков реализации нет.
8: Да, что касается БРИКС ПЭЙ Индия, пока сроки сложно назвать. Мы ставим ближайшие планы до конца текущего года, но это предварительные сроки. Что касается других направлений БРИКС ПЭЙ, то идет достаточно обширное взаимодействие с странами, куда россияне часто ездят отдыхать. Это южные страны в первую очередь. И здесь мы надеемся, что в ближайшие месяцы уже первые тестовые транзакции у нас начнут тоже работать.
5: Ну вот, исходя из названия, возникает вопрос, только для жителей стран БРИКС вот эта система будет работать и валюта в рублях?
8: Нет, здесь ограничений по странам нет. БРИКС ПЭЙ название историческое. Про это была идея, озвученная еще в 2017 году. Кстати, как раз именно РФПЕ его озвучивал. Официальный старт, можно сказать, был дан в 2018 году. Изучение на деловом совете БРИКС в Дурбане, это Южная Африка. И вот достаточно много времени занял этот процесс согласования, обсуждения проекта. И тогда, в 2019 году, появилось название БРИКС ПЭЙ. И, собственно говоря, под этим названием деловой совет всегда рассматривал этот проект. Здесь нет ограничений ни с какими странами. Не обязательно БРИКС, не обязательно БРИКС Плюс, это страны-партнеры. Проект открыт для любой страны, которая хочет присоединиться.
2: Но все-таки в чем практически выгоды вот этой системы? Они есть или это больше важный символический проект просто в политическом смысле некой солидарности государств сейчас?
8: Этот проект в рамках делового совета, соответственно, он имеет, конечно, самую большую бизнес-составляющую. Задача заключается в том, чтобы граждане стран, присоединившихся к проекту, могли использовать свои национальные платежные системы в путешествиях в других странах. Ну, например, когда россияне приезжают в Индию, здесь UPI очень распространен, чтобы была возможность заплатить в Индии, в Китае, в других странах. Поэтому это дает очень большое удобство для граждан наших стран. И, собственно, можно будет переставать пользоваться международными централизованными платежными системами.
5: Ну, получается, и физические лица, и бизнес могут воспользоваться системой, просто физлица во время путешествия, а бизнес для переводов, оплаты услуг.
8: Эти два проекта идут параллельно, поскольку под ними лежат совершенно разные технологические платформы и юридические решения. В первую очередь мы сейчас говорим о запуске БРИКС ПЭЙ для пользователей обычных, для путешественников в рамках поездок часто. Что касается B2B, это решение тоже мы сейчас прорабатываем. Некоторые решения технологические уже существуют и протестированы. Это вопрос следующего года.
2: Система, разработка которой началась еще в 2017 году, призвана стать мостом между национальными платежными инфраструктурами индийской, российской системы быстрых платежей и аналогами в других странах объединения. До этого дня BRICSPay находился на стадии международной координации и обсуждения технической архитектуры и подготовки к пилотному запуску.

0: Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. А заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. А льготная ставка будет действовать полтора года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады ВБ. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
1: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никаких кредитов не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
0: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявлял ранее глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. Общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. При этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклейн.
2: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
0: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров бизнесу. Сейчас нужнее отсрочки по существующим платежам, рассказал руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
3: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Wildberries нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
4: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
3: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
0: По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составляла 18% на займ до года и 15,1% более года. К другим темам. В России заработал телефон доверия для школьников. По горячей линии дети могут сообщить о проблемах и конфликтах в образовательных учреждениях. В Минпросвещение обещают разбираться в каждом таком случае. Такая горячая линия позиционируется не как замена штатным детским психологам, а как дополнительный сервис. Некоторым детям тяжело рассказать о проблеме лично и проще обратиться за помощью дистанционно. Поэтому проект будет востребованным, считает психолог школы номер 619 Санкт-Петербурга Максим Богданов.
5: Горячая линия – это достаточно важный проект. Еще одна возможность для ребят обратиться за помощью в случае, когда им это действительно необходимо. При большом количестве общения в соцсетях у ребят все меньше и меньше появляется возможности вести открытый диалог и получать поддержку извне, открываться кому-то. И это наиболее частый запрос обращения к психологу. Все люди разные, и также и ребята, находящиеся в процессе взросления. Кому-то легче обратиться лично, кому-то по некоторым причинам сложно обратиться напрямую, и для них это будет очень хорошая возможность такого вот обращения не лицом к лицу. Будет работать не друг против друга со школьным психологом, а совместно с ним. Такую поддержку, я думаю, будут оказывать люди, как минимум обладающие компетенциями психологической науки. Психологи — это, возможно, люди с педагогическим образованием и дополнительной психологической квалификацией. Подростков сейчас достаточно много, что волнует, и тем более мы должны, как взрослые, с вами не забывать, что активным развитием интернета, искусственного интеллекта, социальных сетей, психическое развитие ребят происходит гораздо раньше, и важно активизировать работу в этом направлении психологического просвещения и возможности психологической помощи.
0: Возможность обратиться за помощью — только часть задачи. Важно, чтобы эту помощь было кому оказывать. Сейчас на одного школьного психолога нередко приходится по 700, даже 900 детей. Минпросвещение предлагает установить норматив: один психолог на 300 школьников. Но выполнить эти нормативы сразу будет сложно. По подсчетам издания «Коммерсант», в системе образования дополнительно потребуется около 26 тысяч психологов. Быстро найти такое количество специалистов невозможно. Частично решить проблему можно за счет дополнительной подготовки педагогов, считает заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
6: Психолог имеет дело, как правило, 700, 800, 900 детей. Это либо по плану, который имеется у психолога, привлекать таких-то детей, либо по срочному графику, когда по заявке администратора или классного руководителя проводится беседа вне плана. Это, конечно, цифра гигантская для обслуживания одним специалистом. Надо сочетать, хотя это очень сложно, мониторинг, профилактику психологии, психических травм, состояний, тревоги, купированием горячих случаев, которые каждый день имеют место практически. Сложнейшая нагрузка, чтобы развивать сеть курсов, могли бы привлекаться к которым педагоги, и актуализация тех умений и навыков, которые давались в педагогическом вузе уже на новом этапе с учетом новых вызовов. Сразу не возьмешь специалистов ниоткуда и в других сферах.
0: Создать горячую линию психологической помощи детям и их родителям вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил еще в 2024 году. А этим летом детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила закрепить в законе понятие травли и создать государственную систему регистрации конфликтов в образовательных учреждениях. Йеменские хуситы захватили стратегический остров в устье важнейшего судоходного канала. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет об острове Перим. Контроль над ним, как полагают аналитики агентства, могут позволить отрядам радикального движения Ансар-Аллах единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Целый ряд изданий отмечает, что хуситы уже контролирует все западное побережье Йемена. Правительство страны опасается, что они начнут блокировать пролив, по примеру Ирана, перекрывшего в начале конфликта США Армузский пролив. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркивает, что в случае закрытия и Армузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
7: Полноценный транзит нефти по Армузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2028 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
8: Представим, вот у нас закрывается и Армуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
7: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роль роли, которую играет Армузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Армузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит можно, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
0: Напомню, ранее Тегеран объявила о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне, и любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции. Самолеты из Владикавказа, вынужденно севшие в Самаре из-за нехватки топлива, прибыл в Москву. Общая задержка превысила 14 часов. Накануне экипажу авиакомпании «Победа» пришлось изменить маршрут из-за угрозы атаки беспилотников и лететь через воздушное пространство Казахстана, сообщает перевозчик. В результате пилоты запросили вынужденную посадку. Подобные обходные маршруты становятся новой реальностью для российской гражданской авиации, рассказал авиаэксперт Михаил Вахнеев.
9: Не первый год российская гражданская авиация существует при такой ситуации, что небо в том или ином аэропорте закрывается из-за угроз беспилотников, поэтому самолеты перенаправляются на какие-то другие запасные аэропорты и так далее. Понятно, что когда пилот определяет, какое количество топлива нужно, он всегда закладывает расход на маршрут и дополнительно плюс 10%. Понятно, что не всегда топлива хватает. События, которые происходят с нефтеперерабатывающими заводами, они так или иначе вносят корректиру не только в цепочки обычного автомобильного топлива, но и авиационного. Ну, по крайней мере, авиакомпания, аэропорт, поставщики авиационного керосина и нефтеперерабатывающие заводы, они стараются делать так, чтобы наша гражданская авиация продолжала летать. Если все-таки расходы авиакомпаний начинают расти, то так или иначе им придется повышать стоимость авиабилетов, чтобы вот эти вот дополнительные сверхрасходы как-то компенсировать.
0: В Росавиации сегодня сообщили о полном или частичном закрытии аэропортов в 13 регионах России.
10: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
11: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
12: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача – не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
12: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин заявил, что БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка. На встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом он отметил, что страна подключилась к объединению как партнер в 2024 году. Президент приветствовал это решение. В свою очередь, Ибрагим заявил, что сотрудничество с Россией в энергетике развивается хорошо. Он отметил взаимодействие с Росатомом. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В Архангельской области при столкновении трех автомобилей погибли 12 человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС, авария произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Столкнулись грузовой КАМАЗ, микроавтобус и легковая машина. На месте работают экстренные службы. Экс-министра связи Николая Никифорова объявили в розыск. Как следует из базы МВД, карточка появилась после того, как ему заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере по делу финансовой пирамиды «Финика». По версии следствия, через компанию «Иннополис Архитект» выводились средства вкладчиков. Никифоров находится за границей, преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах. Франция присоединилась к Словакии в попытках исключить Алишера Усманова из санкционных списков Евросоюза. Как сообщает Евроньюз со ссылкой на источники, такой шаг Парижа вызвал раздражение у европейских партнеров. Дипломаты связывают его с экономическими мотивами. Ранее Словакия добивалась исключения также Михаила Фридмана. Решение требует согласия всех стран ЕС. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что в континентальной хоккейной лиге хотят сделать матчи модным городским событием. В новой стратегии развития, которая будет действовать до конца 2029 года, КХЛ предложила выстраивать вокруг болельщика мир, который не будет сводиться к одной лишь игре. Ориентиры североамериканской лиги, где предматчевая активность по размаху не уступает самим соревнованиям. Но любопытно, что КХЛ лучшим примером считает более популярную в США баскетбольную лигу, а не хоккейную. Ну что все это значит для хоккея? Есть ли у лиги ресурсы делать с каждого матча шоу? И что об этом думают болельщики? Во всем этом разбиралась Лиза Майнгард.
2: Если совсем коротко, континентальная хоккейная лига планирует расширять свою аудиторию. За счет чего? Делать из обычного матча полноценную альтернативу концерту, походу в кино или театр. То есть не просто спортивное событие, а целое шоу. По оценкам экспертов, один такой матч-дэй будет обходиться клубу в среднем в 1.5–2 миллиона рублей. То есть за сезон около 51 миллиона рублей придется потратить команде. Для сравнения, только на контракты новичков многие команды тратят сотни миллионов рублей. Тот же Sky Автомобилист за прошлый год отчитался, что они потратили где-то миллиард. То есть суммы вполне себе очень даже подъемные. И у лиги, и у самих клубов есть финансовые ресурсы для того, чтобы каждый матч превращать в полноценный ивент. Таким мнением поделился эксперт по спорт-бизнес-маркетингу Андрей Симонович.
3: Ивент-дэй, то есть шоу там перед матчем, во время матча, после матча и так далее. Само по себе это, ну скажем так, это удовольствие недорогое. То есть матч-дэй, понятно, что все равно не копеечки, но это нет, не нужно каждый день, каждый раз строить новую арену, какую-то звезду не надо привлекать. Это все достаточно, ну, скажем там, земные удовольствия, земной ценник. 1–1.5–2 миллиона, но это все равно в бюджете клуба это растворяется.
2: В чем парадокс? Последние несколько лет часть арен и так били рекорды по посещаемости на трибунах. То есть КХЛ, по сути, уперлась в потолок своих возможностей. В этом ее представители признаются и сами. Я подчеркну, что речь идет о так называемой активной аудитории, в которую включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи, либо смотрят трансляции. И вот их доля за 3 года выросла с 8 до 12 миллионов человек. В то же время рейтинги телетрансляции игр скакнули вверх примерно на 30%. Мы говорили о категории активных болельщиков. Так вот, КХЛ планирует работать на продвижение среди обычных городских жителей, которые как раз в это число не входят. Первое, для чего это нужно, естественно, заработать на дополнительных активностях. То есть большую часть прибыли клубам приносят не билеты, а хот-доги и шарфики в перерыве. Второе, не все пока еще клубы, я их напомню, в КХЛ всего 22, показывают такой уровень маркетинга. Например, в топе по привлечению аудитории сегодня Омский Авангард, Челябинский Трактор и Екатеринбургский Автомобиль. автомобилист. При этом условный хоккейный клуб Сочи, нефтехимик из Нижнекамска и итальянская Лада, да простят меня их фанаты, не могут похвастаться тем же. Ну и третье, бум активности другой аудитории, а не только спортивной, это хорошая удочка для того, чтобы на нее поймать дополнительных спонсоров, которые, естественно, тоже принесут доходы лиги. Об этом рассказала директор по развитию спортбизнес-консалтинга Александра Савраева.
4: Основная история – это сейчас для лиг, клубов вовлекать аудиторию, не только которая вот ядро, да, болельщическое, а как раз та аудитория, которая хочет как-то весело провести время и рассказывать про то, что спорт – это фан. Почему еще стратегия? Сейчас сделан акцент на расширение аудитории. Дело в том, что сейчас идет резкий спад с точки зрения финансирования и поддержки спорта среди спонсоров. Коммерческие компании, букмекеры, они резко снизили свои доходы. Конечно, сейчас лига ищет новые пути, как прирастать аудитории, и за счет этого, естественно, спонсоры на нее и пойдут. Главный риск – это сейчас разрыв между несколькими сильными клубами и современными аренами, и маркетингом, и остальными.
2: Российский болельщик более консервативен, чем западный. То есть у нас так не принято, у нас эта культура не прививалась. Фанаты, особенно те, кто старшего возраста, вообще тяжело воспринимают какие-либо изменения в спортивном событии. Тут тоже есть свои опасения, потому что всегда есть риск переборщить. Можно вспомнить хейт чемпионата мира по футболу был в этом году за слишком большое количество шоу-программ, так что эти опасения тоже не беспочвены. В целом, само спортивное сообщество признается, что это только прибавит зрелищности, но в случае, если не пострадает спортивная составляющая. Таким мнением поделился хоккеист и спортивный комментатор Александр Фомичев.
5: Возьмем, например, Санкт-Петербургский СКА. Там вообще отличная работа проделывалась всегда, в принципе, и от этого у них и была самая высокая посещаемость в лиге. В прошлом году Минская Динамо тем же самым занимались. Давайте так, если сделают все красиво, я не думаю, что кто-то будет бойкотировать. Нужна где-то золотая середина, да, понятно, что хоккей прежде всего, но если будет хорошее шоу, то во время и после игры, я думаю, что это понравится всем. Настоящие фанаты не будут против этого. Во всем нужна золотая середина. Я думаю, что континентальная хоккейная лига сможет эту золотую середину найти.
2: Отдельный пункт, конечно, это развитие медийности хоккеистов. Лига также будет выявлять игроков с естественным медиапотенциалом и работать над тем, чтобы делать из них тех самых звезд.
1: В том, в чем заключается новая стратегия развития КХЛ, разбиралась Лиза Майнгард. Эмираты идут на мировую с Алжиром в попытках решить кризис между странами. В медиа заявили, что надеются на временный характер разрыва дипломатических отношений. В пятницу, напомню, Алжир закрыл воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов. Послу было предписано покинуть страну в течение 48 часов. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, профессор политологии в университете Мустафы Стамбули в Маскаре Лотфи Сюр, подчеркнул, что страны могут сесть за один стол переговоров из-за страха потерять миллионы долларов инвестиций.
6: С точки зрения Алжира, разногласия превратились из разрешимого дипломатического спора в вопрос национальной безопасности и стратегического доверия. Разрыв дипломатических отношений не обязательно означает постоянную враждебность. Первоначальная реакция Эмиратов оставила дверь открытой, но для примирения потребуется нечто большее, чем восстановление дипотношений. Это потребовало бы восстановления того, что я называю стратегическим доверием, и решения проблем, которые в первую очередь привели к разрыву.
7: У Алжира сейчас два пути. Один из них – это абсолютная независимость от Абу-Даби. Но инвестиции Объединенных Эмиратов цениваются примерно в 10 миллиардов долларов. Если Алжир примет решение о национализации этих активов, какие правовые механизмы доступны?
6: Я думаю, что политический разрыв создает неопределенность для инвестиций, авиации, делового партнерства и будущих экономических проектов между Алжиром и Арабскими Эмиратами. Алжир уже начал процесс урегулирования своего воздушного сообщения в 2013 году. Это уже указывает на то, что ухудшение экономических отношений более серьезной проблемой является долгосрочный политический риск, связанный с инвестициями. На данном этапе единственная мотивация для налаживания отношений между двумя государствами – это сохранение инвестиций и национальных активов с обеих сторон.
1: Еще в феврале Алжир начал денонсацию соглашения о воздушном сообщении с Объединенными Арабскими Эмиратами. Еще раньше президент Абдельмаджид Тебун обвинял не на названное государство Персидского залива, подразумевались Эмираты, во вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Алжира рассматривает сотрудничество Эмиратов и Израиля с соседним государством Марокко как угрозу собственной безопасности. Страны конкурируют за влияние на всем континенте, и востоковед Фархад Ибрагимов отмечает, что Арабские Эмираты сохранят выдержанную позицию в надежде на будущую деэскалацию.
8: Объединенные Арабские Эмираты ожидаемо повели себя достаточно спокойно, последовательно отреагировали на возникшую ситуацию. В Объединенных Арабских Эмиратах осознают, что все же надо взять паузу, а потом дальше двигаться к какому-то дипломатическому пространству, если оно возникнет там через некоторое время. Пока еще нет предпосылок к тому, чтобы Алжир национализировал инвестиции и средства. Эмираты могут ввести какие-то отдельные взятые санкции против Алжира. У Объединенных Арабских Эмиратов такие возможности есть. Эмираты будут иметь какой-то отдельный взятый механизм, подразумевающий блокировку алжирских активов, кое, возможно, есть на территории УАЭ.
1: Отмечу, Эмираты — это второе арабское государство, с которым Алжир разорвал отношения после Марокко в 2021 году. Экс-министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, ставшего фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде «Финико», объявили в розыск. Карточка появилась в базе розыска МВД. Ранее, напомню, Следственный департамент МВД заочно предъявил Никифорова обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал», сообщается на сайте столичного Дептранса. В сентябре этого года в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железных дорог и автовокзалов. Поправки в КАП Москвы внесут в ближайшее время. Это, как пишет заместитель мэра Москвы Максим Лексутов, департамент транспорта Москвы поддержал это предложение, который исходил из Московской городской думы, причем не только предлагать, но и навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов. И это позволит сделать сам сервис еще безопаснее, подчеркнул заместитель мэра Москвы. Ну и далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
9: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
10: Спецслужбы.
9: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
11: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». на экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
9: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самой частой причиной для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
11: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все. Искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все. Всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
9: Абу Зубайда, да-да, это имя придется запомнить, играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось. А он не соглашается.
11: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно. Слушают нас, не слушают.
9: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада. Сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
11: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
9: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
11: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды. И этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что, ну, да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
9: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей», потом увереннее – да, готовит атаки, но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
11: Ну да, в принципе, пропустили, конечно, но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы сделать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
9: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. В Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых, череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006 он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
11: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
9: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
11: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
9: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
1: Это был специальный проект Надежды Сережкиной. Но в Нью-Йорке годовщине 11 сентября воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному каждого погибшего в тот день.
10: РБК отрасли. Банк Синары выступит стратегическим партнером форума Capital Markets. В центре событий РБК 15 сентября пройдет 4-й форум Capital Markets. Ведущие эксперты банка Синара подтвердили участие в ключевых сессиях деловой программы. Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Синара Алексей Куприянов выступит на пленарной сессии «Какой курс? Актуальный взгляд на экономику России и рынки капитала». Он обсудит трансформацию экономики после 2 лет высоких ставок, инвестиционные стратегии в условиях неопределенности и устойчивость финансовой системы. Главный макроэкономист Инвестбанка Сергей Коныгин примет участие в круглом столе. Здесь обсудят прогнозы по ставке, инфляции и курсу валют. Директор департамента рынка долгового капитала Рустем Кафиатуллин присоединится к дискуссии о корпоративных облигациях и ЦФА. Руководитель блока инвестиций и управления благосостоянием Сергей Выжлаков расскажет об инструментах для private клиентов, эволюцию сегмента и альтернативные инвестиции. В форуме также примут участие представители крупнейших банков страны, Банка России и Минфина. В программе сессии о секьюритизации, крипторынке и инструментах для состоятельных клиентов.
12: РБК отрасли.

0: Apple конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей сроком на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидала, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли, особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон.
1: Технологии и тренды.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в 3 банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: Вечера в российской столице с новостями Артем Самойлов. Следственный комитет уточняет число жертв ДТП в Архангельской области, как сообщили в Следственном управлении СК. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Ранее в Главном управлении МВД сообщали о 12 погибших, включая ребенка, и 8 раненых. Все пострадавшие госпитализированы в 3 больницы. На месте работают 9 бригад скорой, включая реанимационные. Предварительные

0: причиной смертельного ДТП стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом. Более 90 тысяч пострадавших продавцов «Озон» получат страховые выплаты от «Ингострах», сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Окончательный расчет после инвентаризации. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило госагентство королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Эль-Рияда и Миданаха накануне утром. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахр. Демократы в Палате представителей США отказались поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Как заявили старшие демократы профильных комитетов, документ нанесет больше вреда, чем пользы. Их не устраивает, что он резко расширяет полномочия Трампа по импортным пошлинам. Они считают, что это приведет к росту цен в США и подорвет поддержку Украины в долгосрочной перспективе. Обсуждение начнется 14 сентября. Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет доступен верующим Санкт-Петербурга завтра в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Как сообщили в монастыре, святыня будет открыта с 1:30 до 8 вечера. В тот же день по Невскому проспекту пройдет общегородской крестный ход. Мощи обнаружили в Архангельском соборе Кремля, подлинность подтверждена. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Итак, ставка не изменилась, 14%. Банк России все-таки взял паузу впервые с апреля 2025 года. И нынешнее решение можно назвать ожидаемым. Во всяком случае, таким был консенсус прогноз экспертов, в том числе и в нашем эфире. Они сходились во мнении, что регулятор не станет менять ключ. Чем на этот раз ЦБ мотивировал свое решение, что об этом думает бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
3: Во-первых, Банк России сегодня не только не снизил ключевую ставку, он еще и не обсуждал даже ее снижение. И вот по словам главы регулятора, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Все дело в том, что летом ускорился рост цен, а годовая инфляция к 7 сентября выросла до 6,3%. Это связано как с сезонными факторами, так и с ситуацией на топливном рынке, потому что эта ситуация уже начала влиять на стоимость других товаров и услуг, заявила Эльвира Набиуллина.
4: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
3: Глава регулятора также уточнила, что пространство для снижения будут обсуждать уже на следующем заседании в октябре. Представители бизнеса все еще скептически оценивают высокий уровень ключа. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решение ЦБ охарактеризовал как непозитивное. При этом отметил, размер ставки меньше беспокоит предпринимателей, чем эффект от того, что она сохраняется на высоком уровне столь длительное время. А вице-президент РСПП Александр Мурыч в нашем эфире заявил, что предпринимателей волнует таргет по инфляции в 4%.
5: Все-таки инфляция подрастает. Ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо и по росту ВВП, тем более по промышленному производству. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос РСПП или индекс деловой среды, это очень важный показатель, он остается на очень низком уровне, где-то 39,6% В итоге мы, в принципе, находимся между двух огней. Эта инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%.
3: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сесигар» Ирина Жарова-Райт.
6: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированной ставке, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
3: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
4: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится. Потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставке. Кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с цели по инфляции 4%, снижали эту цель именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита.
3: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
7: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Сегодня, ну что такое 14? Ключ и плюс банки еще добавляют. Ну вот у нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна, кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям, так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
3: Однако глава ЦБ заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить.
4: Мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Ценовые ожидания компаний выросли. И, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими. Потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение жесткости денежно-кредитных условий.
3: Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
1: Чем на этот раз регулятор мотивировал свое решение, разбиралась Ольга Зуева. Страны БРИКС достигли соглашения по платежной системе для стран объединения БРИКС Pay. Об этом сообщил спецпредставитель президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Предполагается, что граждане и компании стран объединения могут проводить трансграничные платежи напрямую в национальных валютах в будущем, когда эта система полностью заработает. В том числе и туристы смогут расплачиваться в магазинах и ресторанах стран БРИКС своими банковскими картами. Ранее в эфире один из создателей системы BRICS Pay, руководитель целевой группы BRICS Payments and Fintech, рабочей группы финансовой услуги делового совета BRICS Андрей Михайлишин заявил, платежная система для всех стран позволит туристам и бизнесу использовать свои национальные платежные инструменты за рубежом.
8: Конечно, было бы здорово ответить конкретными датами и цифрами. Давайте немного прокомментирую, что действительно произошло. Подписано трехсторонний меморандум о сотрудничестве с индийской стороной, а у BRICS Pay и ФПИ. Что касается Индии, то мы переходим к процессу технического изучения возможности создания шлюзов между BRICS Pay и UPI. Это как российский СБП, но в Индии. Также и необходимо будет проработать большой пакет юридической документации.
1: То есть, если переходите к изучению технической возможности, еще там сроков реализации нет.
8: Да, что касается BRICS Pay Индия, пока сроки сложно назвать. Мы ставим ближайший план до конца текущего года, но это предварительные сроки. Что касается других направлений BRICS Pay, то идет достаточно обширное взаимодействие со странами, куда россияне часто ездят отдыхать. Это южные страны в первую очередь. И здесь мы надеемся, что в ближайшие месяцы России. Уже первые тестовые транзакции у нас начнут уже работать.
3: Ну вот, исходя из названия, возникает вопрос, только для жителей стран БРИКС вот эта система будет работать и валюта в рублях?
8: Нет, здесь ограничений по странам нет. БРИКС Пэй название историческое. Проект был идея, озвученная еще в 2017 году. Кстати, как раз именно ФПЕ его озвучивал. Официальный старт, можно сказать, был дан в 2018 году. Изучение на деловом совете БРИКС в Дурбане, это Южная Африка. И вот достаточно много времени занял этот процесс согласования, обсуждения проекта. И тогда, в 2019 году, появилось название БРИКС Пэй. И, собственно говоря, под этим названием деловой совет всегда рассматривал этот проект. Здесь нет ограничений ни с какими странами. Не обязательно БРИКС, не обязательно БРИКС Плюс, это страны-партнеры. Проект открыт для любой страны, которая хочет присоединиться.
1: Но все-таки в чем практически выгоды вот этой системы? Они есть или это больше важный символический проект просто в политическом смысле некой солидарности государств сейчас?
8: Этот проект в рамках делового совета, соответственно, он имеет, конечно, самую большую бизнес-составляющую. Задача заключается в том, чтобы граждане стран, присоединившихся к проекту, могли использовать свои национальные платежные системы в путешествиях в других странах. Ну, например, когда россияне приезжают в Индию, здесь UPI очень распространен, чтобы была возможность заплатить в Индии, в Китае, в других странах. Поэтому это дает очень большое удобство для граждан наших стран. И, собственно, можно будет переставать пользоваться международными централизованными платежными системами.
3: Ну, получается, и физические лица, и бизнес могут воспользоваться системой. Просто физлица во время путешествия, а бизнес для переводов, оплаты услуг.
8: Эти два проекта идут параллельно, поскольку под ними лежат совершенно разные технологические платформы и юридические решения. В первую очередь мы сейчас говорим о запуске БРИКС Пэй для пользователей обычных, для путешественников в рамках поездок часто. Что касается B2B, это решение тоже мы сейчас прорабатываем. Некоторые решения технологические уже существуют и протестированы. Это вопрос следующего года.
1: Система, разработка которой началась еще в 2017 году, призвана стать мостом между национальными платежными инфраструктурами индийской и российской системы быстрых платежей и аналогами в других странах объединения. До этого дня БРИКС Пэй находился на стадии международной координации, обсуждения технической архитектуры и подготовки к пилотному запуску. Маркетплейс Озон в пятницу вечером объявил, что Ингосстрах начал выплаты пострадавшим селлерам. Компенсацию с 15 сентября получат продавцы, чьи товары были застрахованы на складах в Чапаевске, Самарской области, Махачкале и Энеме в Адыгее. Выплаты могут идти несколькими траншами. Ну а чуть ранее Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. А заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать полтора года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады ВБ. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
9: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
1: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявлял ранее глава ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. А общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. Но при этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
10: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
1: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров. Бизнесу сейчас нужнее отсрочки по существующим платежам, а так считает руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
11: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Валберес нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
12: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
11: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
1: По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составляла 18% на займ до года и 15,1% более года. Баррель нефти Brent торгуется на отметке выше $100. Накануне, впервые с 21 мая, цена на бирже ICI превысила $109. И причина столь высоких цен в очередной эскалации на Ближнем Востоке. В результате ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Армузский пролив практически остановилась. На цены давят и другие факторы. Саудовская Аравия сообщила о падении добычи нефти до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, вновь активно закупается. В последние дни также возник риск перекрытия Бабальмандебского пролива, рассказал руководитель отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
13: Удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Армузе и обострения, не менее важные события происходят рядом. По другому проливе, Баб-эль-Мандебском, как раз после обострения в Армузе многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Армузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировкой через соседний Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
1: 10 сентября Рейтера сообщал, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным портовым городом Аль-Моха на Красном море и приближаются к Бабальмандебскому проливу. Через него проходит около 12% мировой торговли и до 30% контейнерных перевозок. В прошлом году через пролив перевозили больше 4 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В июне этого года объем вырос до 7,5 миллионов баррелей в сутки. ФСБ ФНС встала на сторону селлеров в споре о налогах на баллы. Речь идет о баллах, которыми площадка компенсирует продавцам скидки на товары. Федеральные налоговые службы разъяснили, считать такие баллы доходом и облагать налогами не нужно, пишет РБК. Ранее налоговые органы доначисляли продавцам налоги на эти бонусы. Разъяснение ФНС очень важное, но точку в подобных спорах не ставит, отметила в нашем эфире корреспондент отдела экономики РБК Анна Гальчева.
14: Это разъяснение ФНС России конкретному обществу с ограниченной ответственностью по вопросу, как нужно поступать с налогообложением баллов. Говорить о том, что было какое-то решение, нельзя, потому что решение, точку в такой практике в налоговой ставит, как правило, суд. Судебного решения не было. А налоговая просто
12: поясняет, да. То есть точку пока в подобных спорах мы ставить не можем, просто ФНС объясняет, что баллы – это не деньги, то есть это не доход.
14: Да, это не выгода, потому что эти баллы были потрачены потом также селлером на оплату услуг площадки. Если после оплаты услуг площадки у селлера возникает остаток этих баллов, то Озон оформляет их как премию, и вот уже эта премия отражается в налоговой декларации, и с нее налог уплачивается.
12: Вот как эксперты оценивают это решение налоговиков?
14: Эксперты единогласно оценивают решение положительно, но не спешат говорить, что теперь проблем не будет вообще. Потому что они даже обращают внимание на то, что в письме нет указания на то, что информация должна быть доведена до нижестоящих региональных управлений ФНС и нижестоящих инспекций. Хотя есть такой аргумент, что в номере письма есть значок, который, как правило, свидетельствует о том, что письмо расходится по рассылке по всей системе налоговой. Но мы этого наверняка не можем утверждать. И поэтому, поскольку не было прецедентов судебных еще, и говорить о том, что теперь претензий не будет, нельзя. Однако у селлеров возникает такой защитный механизм. Они могут апеллировать к этому письму. И у тех селлеров, которым доначислили уже за предыдущие годы налог за баллы, они могут обратиться с жалобой в свои региональные управления Федеральной налоговой службы и обжаловать это доначисление, апеллируя к разъяснению Федеральной налоговой службы.
12: Получается, позиция налоговой службы понятна, позиция селлеров тоже в целом, ну, оправдана и понятна. А вот есть ли реакция маркетплейсов на эту ситуацию?
14: Да, мы спросили и Озон, который был главным фигурантом вот этого спора о налоге за баллы, и Wildberries, и оба маркетплейса через свои пресс-службы заявили, что они рады этому разъяснению ФНС, они поддерживают его, и оно дало понять, что Федеральная налоговая служба рассматривает вопрос с этими баллами также в том же ключе, что и площадки торговые.
1: РБК направил запрос ФНС России. Напомню, в начале года налоговые органы начали доначислять селлерам налоги на бонусные баллы от маркетплейсов. К примеру, Озон начисляет продавцам баллы, которыми компенсируют скидки на товары. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг площадки. Если по итогам месяца остаются неиспользованные баллы, Озон выплачивает их продавцу рублями как премию. В налоговой декларации учитываются доходы от продажи товара со скидкой, полученная премия, поясняет Озон. Но юристы ожидают, что позиция ФНС снизит число претензий к селлерам, а продавцы, которым уже доначислены налоги на баллы, могут попытаться оспорить решение и вернуть деньги. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности, сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Через этот нефтепровод Саудовская Аравия перенаправляет около 5 миллионов баррелей нефти в сутки после фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом пишет CNN.
2: Кинопортфель.
15: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
15: Сегодня мой выбор – американская комедия. Аферисты Дик и Джейн развлекаются. 2000 год. Дик Харпер получает резкое повышение в крупной корпорации «Глобозин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
16: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
17: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик.
15: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Тиа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и, желательно, не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
2: РБК «Тренды».
18: Американские ученые из Вустерского политехнического института разработали новый ферментативный конструкционный материал – экологическую альтернативу бетону. В отличие от традиционных составов, он поглощает углекислый газ, не требует обжига и застывает за считанные часы. Благодаря регулируемой прочности и возможности полной переработки, новинка может совершить переворот в отрасли. Легкость и скорость возведения делают ее идеальным для строительства доступного жилья и восстановления зданий после стихийных бедствий. Минимальные энергозатраты и биологическое сырье в основе инновационного материала позволяют создавать углеродно-нейтральную инфраструктуру в рамках тренда на экономику замкнутого цикла.
19: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
20: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
21: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
22: Каждый вторник в 16:10.
2: Библиотека РБК.
23: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
24: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
25: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно.
26: Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: «Ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность». Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: «Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды». А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
2: Библиотека РБК.
25: Заведующая Элина Тихонова.

0: 22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В Архангельской области после ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой пострадали 20 человек. Как сообщил областной Минздрав, 12 погибли, включая несовершеннолетних. 7 находятся в больницах, 4 в тяжелом состоянии, 3 в крайне тяжелом. Авария произошла на трассе М8. На месте работают 9 бригад скорой, движение не перекрыто. Архангельская прокуратура проверит дорожное покрытие в месте ДТП. Аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы. Как сообщили в Росавиации, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Саудовская Аравия остановила нефтепровод «Восток-Запад» после атак. Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам накануне утром. Есть пострадавшие, им оказана помощь. По данным CNN, пожары повредили насосные станции. Один из чиновников утверждает, что атака велась дронами с территории Ирака. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. Экс-министр связи Николая Никифорова объявили в розыск, как следует из базы МВД. Карточка появилась после того, как ему заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере по делу финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, через компанию «Иннополис Архитект» выводились средства вкладчиков. Никифоров находится за границей, преимущественно в Эмиратах. В Москве вступил в силу запрет на услуги таксистов «Зазывал» в аэропортах и на вокзалах. Как сообщили в Дептрансе, водителям нельзя самим предлагать или навязывать услуги вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Поправки в КОАП внесут в ближайшее время. Аналогичные запреты уже действуют в Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию в 0,8%. Это в сравнении с июлем, с поправкой на сезонность. По данным ведомства, цены и вовсе снизились почти на 0,5%. Сильнее уменьшалась стоимость услуг и непродовольственных товаров также на 0,5%. Впрочем, плодовочной сегмент показал наиболее заметную динамику. Там цены снизились почти на 6% месяц к месяцу. Бензин дорожает, но уже не теми темпами, что раньше. Рост в августе в среднем на 0,8%. Также Минэкономразвитие представило первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год-году в этот период выросла на 1,3%, в основном за счет гостиниц и ресторанов, логистики, а также оптовой и розничной торговли. Предприятия страдают из-за реальной ставки. Об этом заявил радио РБК исполнительный директор Института экономики роста Столыпина Антон Свириденко. С ним беседовали я и Яна Ритонская.
3: Я думаю, что жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. И более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Да, она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего, действительно, связана с сезонными факторами удешевлением плода овощной продукции, которая составляет существенно вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальным, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, да, то я, честно говоря, не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. Условно говоря, на потребительские кредиты и так-то там, да, максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты, в общем-то, в основном не берут. Дефляция была бы хорошим аргументом.
1: Ну да.
3: хороший аргумент для снижения ставки мог бы быть.
4: Сразу интересно подумать, а что же дальше? Вот мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ.
3: Я думаю, что сезонные факторы осенью, они, конечно, уйдут. Безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам и для населения, и для бизнеса. Ну и в целом инфляция у нас, который год, она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот год-два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%. Сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков каких-то, да, там больших не будет, наверное, в общем-то, к этим показателям мы к концу года и придем.
1: Ну вот относительная стабилизация цен на топливо, как вы тоже подчеркнули, вообще долгосрочно это будет продлено или нет?

0: историки Центробанка в решении поставки прозвучало, кстати, это достаточно неожиданно, вот, ну и для меня, и для многих экспертов, что выбывающие мощности, там это так вот, ну, отчетливо, как мне показалось, звучит, да, но, видимо, уже не только по топливу там, но и другие, да, они как бы могут сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор, это далеко не монетарный, да, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего.
1: Ну вот, опираясь все-таки на эти данные, как вы считаете, Антон, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
0: Эта ставка, она так слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, да, что страдают инвестиции, мы видим инвестиционный пад по двум кварталам. Как он сказал на Восточном форуме, прекрасно ведущим, да, что идет дискуссия, и дискуссия будет продолжаться. Ну вот, часть экспертов, к которой я отношусь, считает, что пространство для снижения ставки, в общем-то, имеется оно достаточно существенное.
1: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября. Россияне пятничным утром заметили новую цифру на смартфонах. В стране впервые запустили коммерческие сети 5G. По данным Минцифры, сервисы пятого поколения на первом этапе заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили примерно 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки. Так чем же 5G принципиально отличается от других поколений? Кто в России сможет воспользоваться такой технологией в первую очередь, выяснял Владимир Расулов.
2: Российский телеком-рынок ждал этого 7 лет. Коммерческий запуск сетей пятого поколения у нас в стране обсуждали аж с 2019 года. А сама технология вообще несет немало плюсов для пользователей. Это, во-первых, сверхвысокая скорость интернета, сигнал с минимальной задержкой и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. Средняя скорость интернета, для примера, 1-3, а максимальная теоретическая до 20 гигабит в секунду. Это значит, что можно заниматься дистанционной медициной, развивать беспилотный транспорт, дополненную виртуальную реальность, а также массовый интернет вещей. Российские власти тем временем успели спрогнозировать, что через 6 лет в стране все будет 5G. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
2: Для начала пятое поколение приходит в крупные города. Там нагрузка на сети наиболее высокая. И по данным Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. 5G у всех операторов большой четверки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в зависимости от телеком-игрока, технологией можно воспользоваться в Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери. Кроме того, это все будет доступно в Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле и Волгограде. Власти при этом утверждают, что сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. Впрочем, сложности в итоге могут возникнуть и у тех, и у других. Так считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Действительно, есть проблемы с конечным оборудованием, смартфонами. На самом деле, проблема с компанией Apple в основном не частотная, хотя в том числе она тоже присутствует, а в том, что компания Apple не разрешает на текущем этапе использование возможностей айфонов сетей пятого поколения на территории Российской Федерации ввиду того, что компания в 2022 году ушла. Не все даже Android-смартфоны будут доступны сети пятого поколения, потому что есть Android 2010 года выпуска, 2015 года выпуска, когда еще, опять же, только говорили в теории.
2: Мы в редакции с утра пятницы проверяли, как вообще все это работает. Во-первых, на удивление, у коллег с айфонами плашка 5G появилась раньше других. А вот, например, у гаджетов на Android не появилась. Потом мы сравнили скорость мобильного интернета непосредственно на проверяемых гаджетах, и выяснилось, что результаты тоже получились неоднозначными. После измерений в сети пятого поколения на входе получилось 64 мегабита в секунду против против 61 в 4G. Но по исходящей скорости новая технология, наоборот, проиграла 12 против 21. Сотовые операторы тем временем анонсируют пиковые значения, внимание, от 700 мега до 1,5 гигабитов в секунду. Впрочем, на начальном этапе ультравысоких значений ожидать все-таки не приходится, подчеркивает вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
5: В целом, российские операторы будут запускать 5G в стране в двух стандартах. В режиме технейтральности на имеющихся частотах LTE и скоростной гигабитной 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. В первом случае смартфоны будут регистрировать в сети 5G, но большого прироста скорости клиенты не почувствуют. А во втором как раз можно будет ощутить все преимущества нового поколения связи, скоростей и уровня задержки. В большинстве стран мира сети 5G развернуты в так называемом золотом диапазоне 3,5 ГГц, который более оптимален с точки зрения покрытия, скорости и затрат на строительство. В России принято решение строить 5G на частотах 4,9 ГГц. Пусть мы и не получили золотой диапазон, но те частоты, которые нам дали, уже значительный прогресс.
2: Профильные власти тем временем призывают не спешить. Как уточнили в Минцифры, внедрять 5G в России планируют последовательно. До конца года запуск технологии проработают еще в 50 городах, так что точку над G в стране ставить пока рано. Для начала бы протестировать то, что успели запустить.
1: О том, как в России будет развиваться стандарт связи 5G, рассказал Владимир Асулов. Сегодня в России открылась линия психологической помощи для школьников. Появился единый бесплатный номер 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Линия круглосуточная. Старт ей дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он же ответил на первый звонок. Ему пожаловались на ситуацию с буллингом в школе. Кравцов призвал обращаться на телефон доверия, если школьникам поступают звонки с предложениями, к примеру, перевести деньги с банковских карт родителей, родственников или друзей, или выполнить определенные действия от имени различных организаций. Как рассказал ранее в эфире замруководителя Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, ни одна из проблем, которая будет озвучена на линии, не будет упущена благодаря четкой координации работы сотрудников.
6: Сейчас в целом линия планируется как круглосуточная. На данный момент на как раз одну линию выделено 6 специалистов, которые будут осуществлять ее круглосуточный режим работы, бесперебойный. Но эта линия создана на базе уже действующих линий, поэтому в случае, если понадобится и потребуется подкрепление, то психологи тоже рядом и работают, в общем-то, здесь же. Поэтому мы хотим оценить, безусловно, эту нагрузку, понять ее, и, безусловно, предполагаются перспективы к расширению.
1: Есть ли риски того, что горячая линия станет, напротив, чрезвычайно востребованной, будет уже просто переполнена, не знаю, жалобами на оценки, на какие-то, а не столь, может быть, рискну предположить, не столь существенные для безопасности ребенка процессы, хотя бывает и по-другому. И вот реально, там, не знаю, сложные ситуации вроде суицидальных мыслей, отравли будут просто в этом общем потоке упущены?
6: Упущены точно нет, потому что как раз на базе центра работают несколько и кризисных линий, и наши специалисты умеют с этим работать, и даже я бы сказала, что эти звонки в приоритете. И даже несмотря на то, что линия позиционируется как школьная, ни один звонок, связанный с суицидальной проблематикой или с травматическими переживаниями, даже стрессом, тревогой у ребенка точно не останется незамеченным.
1: Можете поделиться алгоритмом? Вот поступает звонок, а ребенок жалуется на то, что там в школе, не знаю, сжимает по углам, что-то требует, обзывают, бьют и так далее. Дальше что происходит?
6: Оцениваем степень риска, ну то есть сколько это длится, да, собирается информация, как, в общем-то, часто это происходит, какая есть ли угроза здесь и сейчас и так далее. Второй шаг – это оценить, кто ребенку может помочь, есть ли ресурсные взрослые, кому он уже обращался и какая ситуация на данный момент. И, соответственно, в случае, если взрослый может помочь, это первый шаг, безусловно. Мы ориентируемся на выстраивание помощи взрослым, даем этот алгоритм. А в случае готовности, ну, хотя бы, чтобы ребенок это транслировал. Если взрослый тоже не может помочь, тогда уже здесь третий уровень – это как раз привлечение администрации образовательной организации и работа вместе с ней по урегулированию этой ситуации.
1: А звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России. Все специалисты имеют профильную подготовку и работают по утвержденным алгоритмам консультативной поддержки. Владимир Путин заявил, что не будет комментировать победу партии «Альтернатива для Германии» на немецких выборах, так как это событие внутриполитического характера. Я напомню, партия АДГ победила на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт 7 сентября, набрав 43,8% голосов избирателей. И далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
7: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
8: Авиация.
7: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
9: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
7: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
9: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
7: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
9: появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
7: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов 4-го рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
9: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
7: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
9: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
7: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
1: Это был специальный проект Надежды Сережкиной, годовщине терактов 11 сентября. А в Нью-Йорке к этой же годовщине воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот день.
8: Автоньюз. Есть автомобили, которые буквально спасли своих производителей от разорения. Самый известный пример – это Porsche Cayenne, в котором спортивное наследие марки воплотилось в универсальном кузове. Но у Lamborghini история еще интереснее. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как создателя суперкаров от финансового краха спас маленький «Фиат». В 70-х годах у Lamborghini начались серьезные проблемы. Компания готовила преемника Miura и одновременно работала над будущим Countach. Но денег становилось все меньше. Основатель марки Ferruccio Lamborghini в 72-м году был вынужден продать больше половины компании, а спустя 2 года окончательно вышел из бизнеса. Lamborghini пыталась зарабатывать буквально на всем. Компания разрабатывала военный внедорожник, а еще помогала BMW с созданием среднемоторного спорткара М1. Но эти проекты не решили главную проблему. Заводу в Сан-Агата-Болоньезе нужна была стабильная загрузка и деньги. И тогда, в 1979 году, инженер Джулио Альфьери предложил довольно необычную идею – наладить на заводе производство небольшого утилитарного автомобиля на базе Fiat 127. Причем не обычного 127-го, а его бразильской версии – Fiat 147. У нее был более надежный двигатель, рассчитанный на топливо худшего качества. Альфьери предложил превратить этот маленький переднеприводный автомобиль в машину для сельской местности и горных районов. Так появился Fiat Rustica. Полноценного внедорожника из него, конечно, не сделали. У машины даже не было полного привода, зато инженеры вся

0: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги для людей умных составляют средства. Для глупцов – цель. Адриан де Курсель.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
6: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки.
7: Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
6: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
7: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
6: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
2: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:00.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов Озон получат страховые выплаты от Ингострах, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе.

0: представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Вертолет, три катера, почти 2,5 миллиарда рублей дохода. Нет, это не цитата из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе.
3: Это декларация самого богатого одномандатника. На выборы в Госдуму им стал производитель продуктов «Ядрёна копоть» и «Вязанка» Григорий Аникеев. Он баллотируется по Суздальскому одномандатному избирательному округу номер 84, это Владимирская область, от партии «Единая Россия». РБК подробно изучил декларации кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Напомним, что всего в Госдуму баллотировались 1600 кандидатов. И пока верхушка списка отчитывается о миллиардах, десятки претендентов заявляют нулевой доход, рассказала Ростиславу Мерецкому политический обозреватель РБК Евгения Кузнецова.
4: Если смотреть вообще всех кандидатов в нынешней кампании, то наибольший доход задекларировал Леонид Симоновский. Он бывший председатель совета директоров «Новатэк», и он за 2025 год заработал почти 6 миллиардов рублей. Но сейчас мы говорим именно про одномандатников, и среди них, условно, самый богатый — это Григорий Аникеев. Его доход в прошлом году составил 2,4 миллиарда рублей, потому что он владелец 17 компаний, связанных с Abiproduct. Это производители и владельцы таких брендов, как «Вязанка», «Ядрёна копоть», ну, вообще, мясоперерабатывающих брендов вот таких.
5: Производитель сосисок — это интересно. А может быть, кто-то еще затесался в лидеры из необычных сфер? Кто вас удивил?
4: Нас больше удивил второй номер по размеру доходов за прошлый год. Это Михаил Богатов, депутат калмыцкий. Он заработал 2,14 миллиарда рублей. Он, судя по официальной биографии, начинал трактористом-машинистом в Лагане, а потом стал владельцем некого дорожного предприятия и вот, значит, смог заработать такую вполне астрономическую сумму.
5: С миллиардерами понятно, а на другом полюсе что творится? Есть те, кому буквально на проезд в метро не хватает, по крайней мере, на бумаге?
4: В другом полюсе находятся у нас кандидаты, у которых минимальный доход, и когда я говорю минимальный, я имею в виду буквально ноль, и у нас, значит, за 25 год 52 одномандатника задекларировали 0 рублей дохода. Но есть и забавные суммы. Представитель новых людей Евгений Анохин заработал 1,27 рубль. Вот. А его однопартиец 2,04 рубля, а сын бывшего кемеровского губернатора Романа Тулеева Дмитрий 5,40 рублей.
5: Что самое необычное, экзотическое кандидаты вписали себе в имущество?
4: Кандидат от ЛДПР в Бийске писал свою декларацию погребную ячейку, то есть, считай, погреб на 3 квадратных метра. Ну а еще дальше пошел кандидат-коммунист по Луганскому округу, который задекларировал здание общественного туалета чуть больше 3,8 квадрата. Еще из интересных позиций старые автомобили. Например, у действующего депутата, знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, ВАЗ-2103 и при этом Бентли. У единоросса Владислава Резника раритетный москвич 55-го года.
5: А если глянуться на кампанию 21-го года, стали одномандатники богаче, беднее или расклады принципиально не поменялись?
4: Мы, к сожалению, не можем точно оценить, стали ли депутаты, кандидаты в депутаты богаче или беднее там за последние 5 лет. Но можно точно сказать, что есть условный клуб богатых депутатов, что они кочуют из года в год, из одной декларации в другие декларации.
2: Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября.
1: Реклама. Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры. Повтор программы.
7: Здравствуйте, на радио РБК начинается инвестиционный час. Меня зовут Ирина Тихонова, и весь ближайший час будем обсуждать решение ЦБ, которое действительно в кои-то веки совпало с прогнозами аналитиков. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, 14% годовых. Посмотрим, как это решение отразится в дальнейшем на экономике всей, на курсе рубля, на рынке акций, облигаций, в конце концов, на наших с вами деньгах. Пишите мне обязательно свои комментарии, пожалуйста, согласны ли вы с таким шагом ЦБ? Вы бы на месте регулятора. Как ставку изменили сегодня? Вот с учетом всех наших реалий, с учетом всей конъюнктуры, в которой мы живем. Потому что нам всем, конечно, приятно было бы сказать, а мы бы сразу, знаете, вот на процентов на 13 бы опустили, да, вот сразу, чтобы один у нас был процент ключевая ставка. Это идеальный мир, а вот в нынешних реальных условиях какая ставка вам кажется хорошей и приемлемой и правильной? Пишите. Телеграм, радио РБК.
6: Инвестиционный час.
7: Рынки, должна сказать, взгрустнули после объявления решения Центробанка. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 1,3%. Вот сейчас он примерно там же и находится. Ну, почти 1,4% теряем к этой минуте. 2270, практически 7%. пунктов. Индекс RGBI тоже снижался, сначала совсем умеренно, на пару десятых процента, сейчас теряет уже практически 0,5%, 113,3 пункта. Рубль сразу после решения поставки развернулся и начал слабеть к основным валютам, но потом развернулся вновь, и сейчас он укрепляется уже, по крайней мере, на межбанке, к доллару на 21 копейку, к евро примерно на столько же, и биржевой юань 3 копеечки теряет на рынке. Я понимаю, что символически все это, конечно, движение, но, тем не менее, сам тренд очень интересен. Что касается других активов, то Brent сегодня в небольшой коррекции, которая, кстати, сокращается, 1,8% к этой минуте теряет. Баррель торгуется чуть ниже $105 за баррель. Золото и серебро подрастают. Золото на 36%, серебро почти на 0,7%. В общем, да, ну и газ тоже в легкой коррекции после совершенно сногсшибательного роста последних дней. Со мной в студии сегодня Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах Инвестиции». Саш, добрый день.
8: Приветствую.
7: Добрый день. Совпало решение Центробанка с твоим прогнозом? Можешь ты праздновать и всем писать, а я говорил?
8: Могу. И у вас тут даже на видео записано, как я говорил.
7: Есть пруф.
8: Да.
7: Ну, действительно, большинство участников консенсуса прогноза РБК ожидали сохранения ставки. Только вот 4 аналитика из 30 допускали снижение на 25 базисных пунктов. Самое интересное теперь, как мне кажется, что будет в октябре на опорном заседании, на следующем заседании 23 октября. Но сначала давай разберем аргументы регулятора, которые были сегодня на столе. В своем пресс-релизе, я прям предлагаю по релизу пойти, и чтобы ты нам все объяснил, что все это значит, да? В своем пресс-релизе Центробанк сообщает: экономика в целом в третьем квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно ускорилось. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Мне кажется, тут каждое слово важно. Саш, верно ли я понимаю? Центробанк нам так очень аккуратно говорит: инфляция разгоняется, и у нас нет уверенности, что ее получится до конца года как-то обуздать, потому что есть, пусть разовые, но достаточно продолжительные, каким бы оксюмороном это ни звучало, да, факторы, как сказала Эльвира Набиуллина, сегодня она их перечислила, это прежде всего как там было сформулировано, выбытие части производственных мощностей в связи с атаками. Ну, понятно, что речь идет

0: про НПЗ, да, но и ситуации на топливном рынке.
1: Да, вот про эти разовые факторы мне почему-то вспоминается, что в малых дозах алкоголь безвреден в любом количестве. Значит, о чем вот, почему я говорил про 14%, то есть основная мысль – это то, что инфляция в волатильных компонентах, это прежде всего топливо, постепенно вторичным эффектом передается в эти самые базовые компоненты инфляции.
0: В устойчивый
1: компонент.
0: То есть то, что было временным, стало перекладываться в цены основные и стало уже не временным, а устойчивым.
1: Да,
0: то есть
1: и о чем тем, председатель как раз сказала, что, очевидно, они не могут бороться с шоком предложения, но они должны бороться с вторичными эффектами. И вторичные эффекты – это вот как раз...
0: И борются они ставкой. Они говорят, да, мы ставку действительно не можем повлиять на причину, то есть мы не можем на цены на топливо повлиять ставкой, да, или на дефицит топлива, но мы можем повлиять на спрос на это топливо через ставку.
1: Все верно, ставка и коммуникация. Два инструмента Банка России. Вот давайте интересно, насколько второй инструмент на тебя сработал.
0: Про коммуникацию. Я предлагаю как раз дать слово председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Вот что она на пресс-конференции сказала.
2: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями. Рост цен последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.
0: Саша, вот ты спросил, как на меня коммуникация повлияла, да? Возможно, я не самый такой репрезентативный твой собеседник в этом плане, но я услышала это так. Вместе с еще одной фразой Эльвиры Скибзадовны с пресс-конференции, что Банк России предмет рассматривал сегодня только сохранение ставки, я это слышу так. Ситуация с инфляцией оказалась гораздо хуже, чем мы предполагали в начале года, когда представляли себе совсем другую траекторию ключевой ставки, совсем другую траекторию инфляции. Мы же хотели на 4%, там 4,5% уже к концу этого года выйти. Но ситуация стремительно меняется за счет внешних факторов, за счет там ситуации на рынке топлива и так далее. И я это слышу, я воспринимаю эту коммуникацию прежде всего как в октябре я не буду ждать снижения ключевой ставки.
1: Ну, смотри, два момента. Первое, ситуация ухудшается относительно прогноза не начала года, а относительно прогноза июля, когда у них было базовое опорное заседание, когда они как раз нарисовали и дефицит бюджета 2.105, о котором они говорили. То есть с того момента, на самом деле, ситуация стала немножко не по той траектории уже идти. Второе, что касается октябрьского заседания, это действительно будет гораздо интереснее заседание. Потому что сейчас то, что Банк России занял такую, знаешь, выжидательную позицию в засаде, на всякий случай, это логично. У него сейчас даже на руках нет данных по инфляции за август. Они вот будут вот сегодня в 7 вечера.
0: В октябре откроется сразу несколько черных ящиков. И
1: да,
0: мы совершенно не знаем, какой сюрприз со знаком плюс или, скорее, наверное, со знаком минус, там может быть. Первый сюрприз – это инфляция и за август, который сегодня выйдет, и за сентябрь, который будет уже к следующему
1: абсолютно
0: заседанию.
1: Верно.
0: Это все-таки дальнейшая ситуация на рынке топлива и ее вклад подчеркну, как ты обратил наше внимание, в устойчивые компоненты инфляции, да, это инфляционные ожидания населения и бизнеса с учетом того, что с октября у нас повышение тарифов ЖКХ. Есть аналитики, которые считают, что этот фактор уж точно разовый, уж точно всеми

0: учтен и просчитан, и он вообще никак не скажется на политике Центробанка именно октябрьской. Возможно. Но самый главный, самый большой черный ящик, который торжественно на колесиках катит, это проект трехлетнего бюджета.
1: Слушай, ну вот лично я здесь не совсем согласен, что это самый большой черный ящик, потому что я думаю, что те параметры дефицита, которые Банк России заложил, эти 2,1,05, неоднократно повторенные первичного структурного дефицита, они выглядят реальными. И я не думаю, что в проекте бюджета мы увидим цифры какие-то кардинально от этого отличающиеся. Вот, ну, не верю. Другое дело, что вряд ли, если все будет идти так, как оно сейчас идет, по факту в 2027 году мы увидим опять-таки выполнение плана. Такое, к сожалению, случается, вот, что план немножко отличается от реальности. Но я не думаю, вот тезис, что я не думаю, что Минфин в октябре нарисует какой-то очень плохой бюджет. Не верю в это.
0: Ты допускаешь снижение ставки в октябре? И что для этого должно сложиться?
1: Ну, для этого должно...
0: Подожди, Саш, мы забыли с тобой еще один важный фактор. Это курс рубля, ослабление которого, так или иначе, тоже транслируется в инфляцию. Пока, может быть, не слишком существенно, потому что не самый длинный период ослабления рубля был. Вот сейчас нефть дорогая может помочь, но все-таки в перспективе.
1: Ну, смотри, по рублю вот я вынужден был свой прогноз немного пересмотреть. Я думаю, что на конец года будет 85. Сейчас я думаю, что будет где-то ближе к 90, даже, может быть, 90 с небольшим плюсом. Почему? В зеркало заднего вида, как сейчас принято говорить, вот по статистике за июнь, мы видим, почему, что происходит с импортом. Резко начал расти товарный импорт. И как Банк России нам указал, что, скорее всего, это связано с ремонтом поврежденной инфраструктуры.
0: Это первое, а второе с импортом непосредственно нефтепродуктов.
1: Да, ну вот по моим оценкам, импорт нефтепродуктов все-таки занимает меньшую долю в этом импорте, нежели чем как раз импорт запчастей. И с учетом вот тех, так сказать, новостей, которые мы видим в обычных новостях, да, их поток не будет к нам, к сожалению, снижаться.
0: Ну,
1: да.
0: Смотри, а будет расти импорт, окей, который необходим, там, комплектующие, запчасти для ремонта НПЗ. Но нефть, ты посмотри, по бренду опять 105, и Urals вырос, вот как пишу сейчас, я найду эту цифру, что Urals в балтийских и черноморских портах опять 80 вообще за баррель, то есть там почти 9-10 долларов по сравнению с отгрузками в августе было. Разве этот фактор не нивелирует рост импорта и не окажется для рубля примерно ситуацию статус-кво? Не останется ли он на прежних уровнях, а может чуть покрепче?
1: Ну, вообще, Юрл сейчас показывает вот там на текущую неделю где-то 90-92, на самом деле, даже
0: еще
1: больше.
0: Выше?
1: Да. Безусловно, это плюс для бюджета, который, на самом деле, снизит итоговый дефицит бюджета и поможет бюджету, потому что основная проблема этого года – это расходы, которые, в общем, извиняюсь, прут как кони. И вот прогнозировать, какая у нас будет траектория по расходам, понятно, что вот там я и мои коллеги, в принципе, рисуем траекторию, похожую на прошлый год, ну, там, с небольшой поправкой. Но в реальности, с учетом текущей, так сказать, геополитической обстановки сложной, вот спрогнозировать эти расходы очень тяжело. И я искренне верю в то, что Минфин предлагает все возможное для того, чтобы их удержать в норме. Вот. Но не все, опять-таки, зависит от Минфина и от Банка России.
0: О том, какого курса рубля. Вот свой прогноз ты сказал, ты допускаешь, что будет 90 или даже чуть выше на конец года. У нас есть еще несколько прогнозов, мы чуть позже их послушаем обязательно. Пока давай про инфляцию с тобой закончим. Знаешь что, меня удивило. Почему в августе инфляционные ожидания населения вдруг резко снизились? Да? Было 14,7%, стало 13,7%. На фоне ситуации с бензином, на фоне того, я повторюсь, мы все равно так или иначе, каждый от этого зависим, на фоне грядущей индексации тарифа ЖКХ. Что произошло? Это то, что огурцы подешевели с яблоками, так всех вдохновило, или что?
1: Ну, я бы и не стал об этом говорить, как то, что инфляционные ожидания снизились. Наоборот, и вот это было подчеркнуто в пресс-релизе Банка России, России, что инфляционные ожидания на самом деле остаются даже на уровнях выше начала года. Просто два месяца назад инфляционные ожидания скакнули на, там, по-моему, 15, да?
0: Просто с высокой базы немножко успокоились, да?
1: Да, то есть это некий, это был первичный шок, когда

0: Да, инфляционные ожидания скакнули. И сейчас они просто чуть-чуть снизились после вот этого шока, когда народ вдруг вздохнул, он увидел, что все-таки на бензоколонке пробиться можно, в общем, жизнь не останавливается, магазины работают, там автобусы ездят. Вот. И инфляционные ожидания немножко снизились, но, тем не менее, вот надо понимать, да, давай не будем обманывать слушателей, они сейчас у нас гораздо больше, чем на начало года, и гораздо больше, чем, вот прям на порядок больше, чем хотел бы видеть ЦБ.
1: Они остаются повышенными, сказала сегодня председатель Центробанка.
0: Потому что для ЦБ, хотя и он, понятно, не таргетирует инфляционные ожидания, но там, так сказать, вот тот уровень, к которому они стремятся, это там процентов 9, грубо говоря, там 9-10% инфляционные ожидания. И инфляционные ожидания в 13, это прям 13,7.
1: Чуть-чуть выше.
0: Да, чуть-чуть выше.
1: Таргета. Скажи, пожалуйста, вот если коротко, как ты отвечаешь на вот этот вечный спор? А инфляцию вообще правильно считает Росстат или неправильно считает? Мы это даже с Алексеем Заботкиным на нашей горячей линии на радио РБК тоже обсуждали. Там был вопрос от нашего слушателя, что, ну, понятно же, что Росстат явно для вас какие-то специальные данные рисует, чтобы вам было удобнее.
0: Значит, это один из вечных споров у нас даже в компании на деске. И мне кажется, я являюсь главным апологетом того, что Росстат считает честно. То есть можно там много предъявить вопросов к его там методологии и так далее, но вот я не верю в то, что вот Росстат там берет и что-то...
1: Много вопросов в корзине обычно возникает. Но, с другой стороны, слушай, мы знаем эту корзину, по которой он считает.
0: Да, то есть я не верю в то, что Росстат там берет и что-то специально прям вот это самое рисует, но вот то, что у меня даже в последнее время вызывает вопросы, с чем мне сложно спорить, это, например, цена на бензин. Вот я сегодня, когда готовился к эфиру, вот специально залез, и, значит, по 95-му в Москве это 76 рублей за литр. Вот. И вот у меня супруга, которая мне плачет, что она заливает это по какой-то трехзначной цене, вот я ей теперь скажу, там, дорогая моя, нет, ты знаешь...
1: И тебе показалось.
0: Бензин у тебя стоит 76.
1: Тебе показалось. Деньги верни, тебе показалось.
0: Да, поэтому вот дайте, пожалуйста, список этих прекрасных заправок, где 95 по 76. Вот. А во-вторых, конечно, вот здесь есть вопросы. В том, что касается там продовольствия и там базовых товаров, вот у меня нету каких-то претензий особых к Росстату. Я считаю, что плюс-минус по всей России, да, по всем регионам, мы понимаем, что не только что в Москве живут люди.
1: Видала я в регионах по 110, по 120, 95.
0: Да. Плюс-минус Росстат считает честно. Вот я в это верю. Вот. А что касается моего прогноза, да, на конец года, то я думаю, что, к сожалению, мы не увидим инфляцию меньше 7%, к сожалению.
1: Ну, собственно,
0: скорее всего, 7,5% где-то так.
1: Банк 6,7 уже и ожидает. Посмотрим, что на опорном заседании в новом макропрогнозе он скажет. Мы прервемся сейчас буквально на парочку минут. Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах инвестиции», сегодня со мной в программе «Инвестиционный час».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье.

0: одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с

0: по будням на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события,
0: инсайты и прогнозы,
3: аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.
0: По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости
4: и события индустрии.
1: Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день
4: в эфире радио РБК.
1: РБК тренды.
0: Дом из принтера.
3: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,08%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовому

0: массовым атакам в регионах Риада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Армузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Инвестиционный час на радио РБК продолжается. Меня зовут Елена Тихонова. Со мной в студии Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах и инвестиции». Пишет нам наш слушатель Равиль. Мне важнее низкая инфляция и крепкий рубль. А ставка вторична. Равиль, спасибо вам большое. Мы с вами совершенно согласны. И, кстати, я напомню, что очень жду ваших комментариев и вопросов в телеграм радио РБК. Русскими буквами прям набирайте в поисковой строке, попадаете в наш телеграм. И спрашивайте все, что хотите у нас спросить про рынок акций, ключевую ставку и дальнейший курс рубля.
2: Инвестиционный час.
1: К слову про рубль. Центробанк установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар ослабел к рублю на 9 копеек. Новый курс 84,26. Евро потерял 41 копейку, 97,87. И юань минус 1 копейка. Новый курс 12,55. Саша, ты понимаешь, что с рублем сейчас происходит? И надо ли вообще следить за вот этими движениями? Вот большую часть недели рубль вдруг внезапно стал укрепляться. Сегодня после решения ставки он вдруг начал ослабевать. Потом развернулся опять и снова пошел вверх. Что происходит?
3: Ну, вот, во-первых, то, что он там сегодня пошел вверх, да, давай честно скажем, что это там в пределах рубля, если мы говорим про рубль-доллар. Глобально сейчас курс иностранной валюты, ну, курс рубля к ставке привязан гораздо меньше, потому что дифференциал между ставкой ЦБ и ставкой ЕЦБ и ФРС, ну, достаточно большой. Конечно, он сжался по сравнению с тем, когда у нас было 21, но, тем не менее, и сейчас он остается значительным. И вот для нас, как для развивающейся экономики, на курс гораздо больше влияют товарные, ну, экспорт-импорт.
1: Экспорт-импорт.
3: Потоки. И плюс, собственно говоря, операции крупных участников, одной из которых является ЦБ. Вот операции по зеркалированию ФНБ. Операции ФНБ регулярные и нерегулярные операции, я думаю, что тоже курс двигают.
1: Действительно вот эти вот объемы, по крайней мере, в этом месяце влияют? Вот нетто покупки составляют до 6 октября меньше 2 миллиардов рублей в день. Это во сколько там? В 3 раза меньше, чем было в августе. Отряд замечает вот это вот прибытие или потерю этого бойца?
3: Слушай, отряд по сравнению с августом немного замечает, потому что сейчас у нас курс плюс-минус стабилизировался, но есть еще и как-то третий призрачный гонщик. История о том, что валюты, в принципе, в наш контур стало поступать гораздо меньше. И если я правильно помню, вот по данным этого обзора по финансовым рискам, ЦБшному обзору прекрасному, выручка экспортеров у нас, по-моему, упала до там 2 с чем-то миллиардов долларов. Это вообще там чуть ли не абсолютный минимум. И, по всей видимости, как раз это относится к тому, что доллар, ну, там, валюта за экспорт нефти остается там, и на эту валюту мы покупаем топливо сюда. Ну,
1: то есть, то есть валюта не успевает зайти в страну.
3: Ну, она не то, что не успевает, она просто не заходит.
1: Да, и она и не собиралась успевать, собственно,
3: типа
1: никуда. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня, собственно, об этом и сказала. Она комментировала слабость, ослабление рубля летом, в августе конкретно, там, в июле и в августе этого года. Она сказала, что два фактора. Это сокращение экспортной выручки за счет сложности с логистикой, санкционных ограничений и рост импорта, опять же, в связи с выбытием части производственных мощностей, имея в виду прежде всего, я так, это моя трактовка, имея в виду прежде всего НПЗ, конечно. Ну что, еще несколько прогнозов о рубле обещали мы дать. Давай пару мнений буквально послушаем. Начнем с мнения начальника Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егора Сусина.
2: Я ждал в августе, что мы увидим диапазон курса 80-85, что мы вернемся сюда. Вернулись мы больше в верхнюю часть этого диапазона, но так как в моменте прогнозировать наш курс сейчас дело абсолютно бессмысленное, мы вернулись к бюджетному правилу, поэтому чем выше цена на нефть, это не значит, что у нас намного больше придет денег на рынок, потому что две трети из этих денег заберет Минфин и сложит в ФНБ. Поэтому влияние цен на нефть как раз на курс, оно не будет таким доминирующим. Но есть и не нефтегазовые истории, которые тоже растут, и мы видим в ряде металлов рост и цветные металлы, да и драгоценные, в общем, неплохо выглядят в этом году. В этой части как раз это то, что будет оказывать поддержку курсу. Поэтому я не пессимист по курсу. Я вот ожидал, что мы придем в этот диапазон, и, в общем, я до конца года не ожидаю, что мы как-то сильно от него отойдем.
1: Еще одно мнение есть. Директор по макроэкономическому анализу ОТП банка Дмитрий Голубков.
4: Увеличение валовой экспортной валютной выручки в силу, например, роста цен на нефть, который мы наблюдаем сейчас, этот фактор тоже может оказать влияние, и он при прочих равных условиях будет оказывать влияние в пользу укрепления рубля. Но все же фактор так называемого рублевого денежного навеса, он, конечно, более значительный на настоящем этапе, поэтому я думаю, что постепенное ослабление национальной валюты будет происходить. Я не удивлюсь, если до конца текущего 26-го года мы увидим рубль-доллар в районе 100.
1: Вот, Саш, так что ты со своим 90 с небольшим хвостиком еще оптимистично смотришься, да. Ну, если так резюмируя, наверное, консенсус общерыночный по рублю, это все-таки чуть более плавное или чуть более резкое ослабление к концу года и курс на ослабление в следующем году. И, собственно, обновленный там макроопрос Центробанка, когда ЦБ опрашивает аналитиков, он ровно в ту же сторону смотрит. Спасибо тем, кто пишет нам в Телеграм радио РБК. С удовольствием читаю ваше мнение о том, как стоило бы поступить ЦБ, будь вы на его месте. Про облигационный рынок мы должны поговорить. Рынок акций снижался, как я уже сказала, тоже чуть подробнее еще к нему вернемся. Но сначала про облигации, так они гораздо более, конечно, зависят от траектории движения ключевой ставки. Так вот, в моменте индекс RGBI, как ни удивительно, вообще почти никак не реагировал. Там 1, максимум 0,2% терял. Сейчас вот уже порядка 0,5% теряет. Ну, в общем, сохранение ставки, оно было и в консенсусе, и в цене ОФЗ.
3: Да, но в цене и в консенсусе не было, что снижения не будет на столе. Потому что в моем представлении это сильно недооцененная коммуникация со стороны вообще в целом рынка. И вот нас с тобой сейчас...
1: Интересно, смотри, то есть ты говоришь, ну окей, консенсус ждал сохранения, но консенсус также, возможно, где-то закладывал, надеялся или предполагал, что ЦБ скажет, ну ладно, мы все-таки рассматривали, конечно, понижение, но не в этот раз.
3: Да, то есть это на самом деле сильное ужесточение сигнала относительно того, что... И вот этот вот формальный нейтральный сигнал, то, что дал ЦБ, что следующее заседание они будут рассматривать, исходя из поступающих макроданных, то, что они сегодня не рассматривали, как все думали.
1: Предметно не рассматривали, сказал Эльвир Хиджадна. Может, хоть чуть-чуть, но рассматривали. Просто не предметно. Спасибо. Слушай, ты единственный, кто вот на такой интересный нюанс обратил внимание. Ну что, чего дальше-то по ОФЗ ждем? До опорного заседания, как минимум, до прояснения вот этих всех неизвестных черных ящиков.
3: Слушай, ну, я, во-первых, не жду роста, понятное дело. Вот, скорее всего, будет в течение следующей недели, наверное, какое-то небольшое снижение, пока рынок будет вот осмысливать то, что он получил на сегодняшнем
1: Можно
3: заседании.
1: Можно будет купить подешевле. И не под 16%, а, глядишь, и под 17%.
3: Да-да-да, и вам постучат как-то снизу, вам постучат.
1: Потом еще постучат, скажут, что я вот 20% предлагаю. А, давай еще одного эксперта подключим. К нам сейчас Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» с нами на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Элина.
1: А вы тоже такой же пессимист, как мы с другим Александром по УФЗ?
5: Ну, я бы сказал так, что до выхода новых параметров бюджета я бы смотрел на этот актив как, ну, возможно, будет боковик. Но, скорее всего, да, в ближайшее время рынок будет переваривать, во-первых, пресс-конференцию, а во-вторых, будет точно так же, как и мы, ожидать цифр по предстоящему бюджету на следующую трехлетку.
1: Ну, то есть на вот эти вот соблазнительные 16% там на 10-15 лет в рублях мы не заримся.
5: Ну почему? Мы сейчас ИР будем раздавать или как?
1: Нет, уровень, мы будем рассуждать о возможной траектории. Ну ладно, давайте, хорошо, я вас избавлю от необходимости раздавать инвест-рекомендации. Скажем так, на рост тела в этом году по длинным ОФЗ, тут и даже по средним ОФЗ точно надеяться не стоит особенно.

0: Ну почему же не стоит? У нас есть такой фактор, как замедление экономической активности, и никто не знает, в какой момент это замедление из условно там пилотируемого может превратиться в условно там какие-то проблемы в экономике. И в этот момент Центральному банку, безусловно, придется задуматься о том, что, а может быть, стоит там снижать не на 25 пунктов, а может быть, побыстрее. О чем говорю? О том, что у нас инвестиционная активность заметно и существенно снизилась по итогам первого полугодия. Там промпроизводство в стагнации находится. Понятно, ВВП во втором квартале он несколько вырос, но в целом по итогам года ЦБ сам ожидает роста до 1%. Поэтому если вдруг все пойдет не по плану ЦБ, и экономика будет охлаждаться сильнее, чем того ожидает регулятор.
1: И ставку будут снижать резче, то рост тела ТОФЗ начнут дорожать, короче говоря, правильно?
0: Очень коротко, да.
1: Да, ну это одна из вероятностей. Есть также вероятность, мы обсуждали, что Центробанк вообще может больше не трогать ставку до конца года. Опять же, мы сейчас все гадаем, мы честно в этом признаемся, потому что мы ждем вот этих важных данных по бюджету, по итогу инфляции.
2: Ну, Эльвир, просто здесь нужно дополнить, что вот...
1: Спасибо, знаешь, за Эльвиру, я все-таки Элина.
2: Элин, прости, пожалуйста.
1: Сегодня у нас просто эфир освещен ее именем, да.
2: Да, как я тебя только не называл. Цыплят по осени считают, и это не просто так придумали, в том числе это к нам сейчас в полной мере относится, потому что вот то, что будет с ценами и с производством, и со спросом в сентябре для Центрального банка принципиально
1: важно. Это
2: будет
1: показательно. Хорошо, да. Но тут скорее, наверное, выжидательную позицию инвестору стоит занять, но если уж сидите вы в длинах ОФЗ, ну и сидите, собственно говоря. Александр, а на ваш взгляд, какая сейчас оптимальная стратегия частного инвестора на долговом рынке? Мы сейчас говорим тогда и про госдолг уже, и про корпоративный долг. Александр Джиоев, да.
0: Да, я понял. На мой взгляд, вполне логично выглядит взять флоутера условно, либо там посидеть в денежном рынке и понять вообще, что нам Минфин все-таки покажет. И будут ли там ожидаемые цифры на этот год в рамках тех ожиданий, которые были в начале года, или все-таки дефицит снова расширится, и это будет такой негативный сюрприз для рынка, потому что понятно, что если там цифры по итогам этого года Минфин будет ожидать выше, чем заложено в начале года, то, понятно, больше размещений к концу года, и это может давить на кривую. Но опять
1: да, флоутер... принято. Флоутеры, они есть и в госбумагах, и, возможно, новые, кстати, будут, придется Минфину размещать до конца года. Очень много корпоративных флоутеров. Вот сегодня буквально там свеженький от Алросы начал торговаться. КС плюс 135 ВЭП опять с привязкой к РОНИ выпускает на следующей неделе. Там РОНИ плюс 185 аж пунктов. X5 финанс в понедельник флоутер. Флоутер ключ плюс 120 пунктов. В общем, выбор большой. Александр, а тогда я вас еще доспрошу про квазивалютные облигации. Вот вроде бы они сейчас должны быть как раз на коне, а они почему-то вообще не растут и не росли на ослабление рубля. В августе снижались практически везде и все.
0: Ну так это же, как сказать, наш валютный рынок, он больше связан с рублевым рынком, чем с внешним рынком. То есть нужно понимать, что если у нас там было свободное движение капитала и прочее, то, наверное, при ослаблении рубля там мы бы видели рост этого сегмента. Но так как у нас долговой рынок рублевый, он также себя чувствовал не очень хорошо, условно там, в боковике находится, то здесь поводов для роста и квазивалютных особо нет. Потому что нужно понимать, что да, рубль ослабляется, но здесь поспорю уже с Александром, что 90 на конец года выглядит как-то уж очень проинфляционно на самом деле, потому что крепкий рубль – это один из тех столпов, на котором может ЦБ продолжать снижать ставку.
1: Поэтому... Ну, ЦБ не может влиять на вот эти вот разовые факторы, назовем это осторожно. А ваш какой, кстати, какое ожидание по рублю на конец года?
0: Ну, мы здесь традиционно оптимисты в Альфа-Капитале, поэтому на конец года мы все еще верим, что 80 рублей за доллар.
1: 80. Вот у нас разброс сегодня в эфире от 80 до 100 плюс. У нас совсем мало времени остается до конца эфира, нам надо еще про акции очень коротко поговорить. На решение, на публикации решения Центробанка по ключевой ставке, как я уже говорила, было снижение там почти на 1,3%. Сейчас снижаемся порядка там, процента, теряет индекс Мосбиржи, но очень интересный спайк, то есть резкий рывок вверх был за минуту, там, за полторы до объявления решения о ключевой ставке. Саш, ты как это объясняешь? Кто-то думал, что он сейчас самый инсайдерский инсайдер, и он-то знает, что ЦБ точно понизит ставку, хотел на этом сыграть.
2: Я думаю, что кого-то просто прикрыли. То есть

0: кто-то не хотел закрывать самостоятельно, и просто, возможно, брокер, возможно, там кто-то еще. Это было как бы принудительное закрытие частично, и просто в рынок вылили, то есть держали до самого последнего.
1: Кто-то открыл слишком мощную короткую позицию.
0: Да, так? И просто вылили слив там. Поэтому интересно. Вынесло так.
1: Ну, в общем, это было, да, немножко так непредсказуемо. Дальше все пошло по плану. Такое ослабление, умеренное, но, тем не менее, ослабление. Александр, ваш взгляд на рынок акций сейчас. Вот тут есть что ловить вообще до какой-то, опять же, определенности там со ставкой, прежде всего, с геополитикой?
2: Ну, про геополитику здесь, мне кажется, мы все только гадать можем. Если же говорить с точки зрения там условно долгосрочных инвестирования, там на горизонт не один месяц, даже не один год, то как будто бы сейчас, понятно, эта мантра, что очень дешево, она уже длится который год,
1: да,
2: но все-таки
1: да.
2: Те уровни по мультипликаторам, которые мы сейчас видим, они там условно уровни осени 2022 года, а при этом при всем финансовые показатели компаний, которые там входят в индекс Мосбиржи, они заметно улучшились за это время. И то есть выглядит как-то странно, что у нас финрезы там и финпоказатели улучшаются, а при этом оценка с точки зрения мультипликаторов, она не изменяется. Поэтому все мы помним, что было после 2022 года, как у нас там рынок акций заперформил. В целом, как сказать, выглядит очень-очень привлекательно. Как вы сказали, там МОФА задлинная 16,5 и сидим 10 лет. Ну вот как будто бы с точки зрения там инвестора долгосрочного присмотреться к рынку акций.
1: Да, в теории совершенно с вами согласна, звучит это действительно прекрасно. Я вот вас спрошу, а вы лично готовы морозить деньги на неопределенный срок вот в этих сверхдешевых акциях, которые не факт, что будут еще дешевле?
2: Почему нет? Ну, то есть, как бы, скажу больше, морожу, да.
1: Ну, да?
2: Ну,
1: ну, да, спасибо за эту позицию. Я как заморозила еще 22-го года, так, в общем, тоже сижу, так что мы тут с вами коллеги. Да, Саш?
0: Ну, я вот, например, у меня есть какие-то такие, знаешь, точечные спекуляции на акциях исключительно, то есть долгосрочного портфеля я не держу. И вот что касательно дешевого, и особенно когда сравнивают с иностранными рынками по мультипликаторам, вот, ну, для меня это сейчас немного странно, потому что, ну, вот, условно говоря, там, сравнивают X5 с каким-то, там, не знаю, Amazon, или там...
1: Не, ну всегда, всегда ставят звездочку и добавляют там без учета российской, как называется, риск-премии.
0: Да, ну вот, понимаешь, вот эту звездочку риск-премии, ее очень сложно оценить. И когда сравнивают все равно с тем же там каким-нибудь Walmart'ом, ну, в скольких там Walmart'ы беспилотники прилетели...
1: Да, это, вот, знаешь, такая чистая математика. Мы сравниваем две сопоставимые компании в сферическом вакууме, без всех вот этих вот водных,
0: да, окружающих. Да. И поэтому, вот, понимаешь, каждый, как сказать, суслик-агроном, каждый эту звездочку риск-премии рисует ту, которую он считает правильным и нужным.
1: Ту, на которую он надеется.
0: Да, оценить здесь вот реально никак.
1: У нас полминутки остается. Александр, одна какая-то бумага, в которой вот особенно, на ваш взгляд, приятно будет застрять надолго, ну или купить ее сейчас особенно дешево, чтобы потом наслаждаться резким ростом. Акция.
2: Это вы ко мне?
1: Да.
2: А я не могу, я могу только фонды порекомендовать нашу.
1: Понятно. Ну, в общем, фонд акций, хорошо. Главное, вы сказали, что есть надолго, то имеет смысл, на ваш взгляд, сейчас заходить в акции. Но еще раз помню, что это, возможно, прямо очень надолго. Спасибо большое. Инвестиционный час на радио РБК. Александр Иванов, Ингосстрах инвестиции. Александр Джоев, Альфа Капитал, были с нами в эфире. Спасибо.
3: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
4: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
3: В среду в 21:00. Панки живы. Повтор программы.
5: Йеменские хуситы захватили стратегический остров в устье важнейшего судоходного канала. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет об острове Перим. Контроль над ним, как полагают аналитики агентства, могут позволить отрядам радикального движения Ансар-Аллах единолично устанавливать правила прохода в Баб-аль-Мандебский пролив. Целый ряд изданий отмечает, что хуситы уже контролирует все западное побережье Йемена. Правительство страны опасается, что они начнут блокировать пролив по примеру Ирана, перекрывшего в начале конфликта США Ормузский пролив. В разговоре с

0: Коллективный Сорокин, эксперт по энергетике Кирилл Родионов, подчеркивает, что в случае закрытия и Ормузского, и Бабельмандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
1: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Бабельмандебскому проливу будет обеспечен не позже 2022 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
2: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Бабельмандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
1: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Бабельмандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Бабельмандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
0: Напомню, ранее Тегеран объявила о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне, и любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
4: В августе цены на вторичное жилье в России продолжили расти, хотя и очень скромными темпами. Число городов с отрицательной динамикой осталось минимальным. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Итак, квадратный метр подорожал в 59 городах, подешевел только в 7, еще в 4 остался без изменений. В среднем по стране цена метра выросла на 0,6% и достигла 133 730 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,8% до 7 миллионов 63 тысяч рублей. Напомню, мы говорим о вторичном рынке. Максимальный рост квадратного метра зафиксирован в Кирове – плюс 3,5%, в Чебоксарах – плюс 2,3%, в Смоленске – плюс 2,2% за месяц. В лидерах также Ижевск, Брянск, Уфа, Тверь, Рязань, Набережные Челны и Саратов. Падение цен на вторичное жилье отмечено в Астрахани – минус почти 3% за месяц, в Якутске, Симферополе, Севастополе, Курске, Ростове-на-Дону и Сургуте. В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,7% – до 430 тысяч рублей. В Подмосковье цены прибавили 1,2% до 173 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 1,3%. Вторичка здесь сейчас стоит 267 тысяч за метр. По общей стоимости квартиры динамика схожая. Наибольший рост в Кирове – почти 6%, в Ижевске – 3,5%, в Чебоксарах – 3,2%. Самое заметное падение в Астрахани – минус 3,2%, а также в Иванове, Курске и Севастополе. При этом предложение на вторичном рынке жилья по всей России за месяц выросло на 3%. Эксперты мира квартир отмечают, что в августе вторичка дорожала медленнее новостроек, но зато число городов с падением цен на этом рынке меньше. По прогнозам экспертов мира квартир, оживление спроса и ускорение роста цен могут начаться ближе к концу года. Пока же рынок, по сути, замер в ожидании.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва. «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
5: Что это было?
2: Вы
5: эфире.
6: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Но

0: по понедельникам в 16:10.
1: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
0: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
5: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь, и бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
3: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов Озон получат страховые выплаты от Ингострах, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на склады в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.

0: Повтор программы.
1: И прямо сейчас поговорим об одном из главных событий дня. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Как подчеркивает Эльвира Набиуллина, решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом. Но значимо, а реакция бизнеса, она разница. Вот президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, бизнес больше потеряет, если начнется рост цен. С ним беседовали я, Ольга Зуева и Яна Ритонская.
2: Конечно, бизнес хотел бы более низкой ставки, менее 10%, но, с другой стороны, лично я после Восточного экономического форума, где мы с Центральным банком обсуждали ситуацию на рынках, я лично был уверен, что в этих условиях регулятор сохранит ставку 14%.
1: Ну вот, кстати, как раз на Восточном экономическом форуме вы говорили о том, что российские компании из Дальнего Востока, например, начали регистрировать юридические лица в Китае за более выгодных условий ведения бизнеса, и в этом смысле видите ли вы это трендом, как выход некий для бизнеса?
2: Ставка сегодня отвечает вызовам. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Эльвиры Сахипзадовны, и в сегодняшних условиях Центробанк принял правильное решение, потому что мы сейчас видим, что товары в сентябре уже, особенно вот производственной сферы, пошли с другими ценами. Кроме того, вы знаете, что с 1 октября повысятся тарифы естественных монополий порядка 14%. Непонятна ситуация на топливном рынке.
3: Александр, вы говорите о том, что это уже естественное такое решение, вы позитивно его оцениваете. Между тем, предприниматели говорят о том, что хотелось бы ее меньше ставку. А глава РСПП Александр Шохин в начале лета предупреждал, что если она не снизится, бизнес ждет череда банкротств. Вот вы такой сценарий не рассматриваете?
2: В чем была сложность с ключевой ставкой? Когда она начала резко расти, у нас 70% кредитов было привязано к ключевой ставке. Поэтому вот мы достаточно болезненно, бизнес прореагировал на рост ключевой ставки, поскольку неожиданно пришлось платить по кредитам гораздо больше, чем иногда даже бизнес смог это сделать.
1: Вы ожидаете все-таки череду банкротств сейчас после нынешнего решения?
2: Вы знаете, с ключом это не связано. Я думаю, что сейчас предприниматели больше потеряют, если начнется резкий рост цен на комплектующие. А он уже идет.
1: Александр, еще в апреле вы говорили, что в половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков. А в июле вы сказали, что даже 80% МСП у них не осталось источников для инвестиций. Вот сейчас, к сентябрю, картина еще суровее?
2: Да. Дело в том, что малый и средний бизнес в основном-то никогда не инвестировал за счет кредитов. Кредитов он, как правило, закрывал кассовые разрывы. И вот сейчас спрос на кредиты, наоборот, существенно вырос у малого бизнеса. Поскольку стоимость материала выросла, входных, зарплаты существенно бизнес поднял. Налоги мы стали платить гораздо больше, чем платили раньше. Тарифы естественных монополий выросли. И, естественно, предпринимателей кассовые разрывы стали больше. Отсюда и рост числа банкротств. Вы понимаете, стоимость заемных денег на одну ночь, чем является ключ ЦБ, оно вот с этими макроэкономическими вопросами сейчас не очень сильно связано.
3: Александр, а вот в чем главная боль малого и среднего бизнеса сегодня, если это не ключевая ставка?
2: Она, конечно, частично связана с ключом, но основная боль – это резкое падение доходности работы любого предприятия. Затраты существенно выросли. Там была оценка, что примерно на 18% в промсекторе выросли входные цены, а выручка выросла примерно на 6%. В эту вилку попадают и не только малый бизнес, но и средний, и крупный бизнес. Весь бизнес говорит о том, что прибыли стало меньше. И, естественно, собственных средств меньше. Отсюда и источников для инвестиций стало меньше существенно. Вот это, наверное, главная проблема. Как увеличить доходность работы бизнеса?
4: Разве снижение ключевой ставки этому не поспособствует? На мой взгляд, вы довольно спокойно отреагировали, что ставка не изменилась. Да, я понимаю, было прогнозируемо. И все же...
1: Из-за дорогих кредитов экономика фактически вошла в рецессию. Вот такие у вас были определения. И сейчас как будто вы более лояльны к нынешнему решению.
2: Мы просто видим риски скачка цен высокие. А вот о чем бы я сейчас задумался, это может быть, ведь кроме денежно-кредитной политики есть макропруденциальная политика. Вот смотрите, у нас сегодня ставка 14. Тем не менее, малый бизнес получает кредиты по 22 и выше. Почему такой большой разрыв? Возможно, нужно ослабить макропруденциальную политику. И мы такие предложения, конечно, Центральному банку предлагаем. То есть нормы резервирования, отнесение заемщика к тем

0: или иным рисковым группам. Ведь по идее-то, если приставки 14, малый бизнес должен получать под 18, почему он получает под 22?
1: Да, вы говорили даже под 25. Также вы говорили про запуск инвестиций, что там только ниже 10%, а ключи никак иначе. Тоже все это откладываем, вот на сколько?
0: Такие задачи поставлены, к примеру, перед правительством, да и перед бизнес-объединениями, предложить свои варианты по перезапуску инвестиционного цикла, который был большой, много было инвестиций. Но
1: все-таки это невозможно, я правильно понимаю, вот опираясь даже на ваше представление.
0: Надо в комплексе, ведь нельзя сводить это только к стоимости заемных средств на одну ночь. Здесь же другие есть еще. К примеру, у нас больше 1,5 миллиона нехватка рабочей силы. Отсюда ее такая дороговизна. А это основной фактор, который приводит к росту издержек для бизнеса. Производительность труда, отдача фондов, которые есть.
2: Александр, в марте 5,5% опрошенных опор России МСП уже заявляли о фактическом прекращении своей деятельности. А вот что сейчас с их количеством?
0: В принципе, динамика такая и остается. У нас, если раньше прирост был в год порядка 250 тысяч новых компаний, дельта, разница между тем, кто зарегистрировался и закрылся, то сейчас где-то динамика упала где-то в два раза, до 25 тысяч.
2: Александр, последний вопрос к вам. Вы говорите, что довольно хорошо теперь понимаете политику ЦБ. Как считаете, на следующем заседании ставка, может, все-таки упадет немного?
0: Мы надеемся на это.
1: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября.
3: РБК «Тренды».
4: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают, например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.
3: Повтор программы.
5: 1 сентября криптовалюту в России вывели из серой зоны. Вступил в силу закон, регулирующий крипторынок и устанавливающий множество правил для его участников. Но какая легализация без налогообложения? Пока, впрочем, обошлось без креатива. Новых налогов для криптовалюты не предусмотрено. Предполагается, что ее впишут в уже существующие механизмы. Но как это будет происходить? Что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой? Будем разбираться. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
3: Налоговая база.
5: Моя гостья сегодня – директор группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасия Карлова. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
5: Вот смысл изменений состоит в том, насколько я понимаю, что крипторынок будет регулировать Центробанк примерно по тем же принципам, как и финансовый рынок. Давайте обозначим для обычного человека, у которого может быть там нет-нет, да и есть где-нибудь немножко биткоина, что-то принципиально изменится с 1 сентября?
6: 1 сентября у нас действительно появилось законодательство, которое вывело рынок криптовалюты в легальное поле. Криптовалюта признана имуществом. Начиная с 1 июля 2027 года россиянам разрешат легально инвестировать в криптовалюту, покупать, продавать ее, причем это можно будет делать через российскую инфраструктуру с участием лицензируемых российских криптопосредников. По сути, да, это будет аналог финансового рынка. Регулировать данный рынок будет Центральный банк. У нас появятся новые участники рынка, такие как криптообменники, цифровые депозитарии, естественно, будут криптобиржи, будут брокеры, доверительные управляющие, которые будут работать с криптовалютой. И вот все эти криптопосредники обеспечат ту инфраструктуру, с помощью которой обычные люди, россияне, смогут спокойно инвестировать в крипто криптовалюту, не рискуя попасть под блокировку счетов на иностранных биржах, имея судебную защиту для такой криптовалюты и так далее.
5: При этом платить внутри страны криптовалюты будет запрещено, то есть по факту ее легализовали только как инвестиционный инструмент или инструмент расчетов внешнеторговых. Вот

0: Почему именно такое решение принято, как вам кажется? То есть, что цифровой рубль у нас конкуренции не выдержит?
1: Совершенно верно. Криптовалюта, особенно для физических лиц, это скорее инвестиционный инструмент, нежели расчетный. Рассчитываться криптовалютой можно будет за рубежом, там, где это разрешено местным законодательством, и по ВЭД-договорам. То есть, соответственно, там, где включены международные расчеты, будет возможность рассчитываться криптовалютой. Хотя, на мой взгляд, это возможность создана больше для юридических лиц, нежели для физических лиц. Внутри страны действительно по-прежнему запрещено рассчитываться криптовалютой, но это достаточно частая практика. Можно по пальцам пересчитать страны, где именно внутри страны свободно ходит криптовалюта.
0: При этом будет, как и на финансовом рынке, существенное разграничение и ограничение для неквалифицированных пользователей криптовалюты и квалифицированных, соответственно. Я напомню, то есть неквалам будет доступен лимит покупок в 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалы, соответственно, не будут такими ограничениями оперировать. Насколько это вообще оправдано, на ваш взгляд? И не будет ли такого, что частный инвестор, будучи сильно ограниченным, наоборот, в какие-то серые схемы двинется с учетом вот нового регулирования?
1: Действительно, есть проект указа ЦБ, которым обсуждается лимит в 300 тысяч рублей через одного посредника для неквалифицированного инвестора. И также установлены определенные ограничения по видам криптовалют, в которые неквалифицированный инвестор сможет инвестировать. Но это на самом деле больше про защиту инвестора, нежели про какие-то ограничения инвестора. Пожалуйста, можно получить сертификат квалифицированного инвестора, будут соответствующие сертификаты выдавать, к примеру, Мосбиржа, Ноуфор. Есть ряд, соответственно, обучающих программ полноценных, которые дадут возможность стать квалифицированным инвестором и инвестировать в неограниченный круг криптовалют. Но при этом люди, которые не обладают серьезными знаниями в финансовом рынке, понимать должны, что криптовалюта — это по-прежнему очень высокорисковый и высоковолатильный инструмент, и, естественно, Центральный банк старается ограничить таких людей для того, чтобы они не потеряли свои деньги.
0: Принято. На самом деле, для определенной категории людей закон, принятый и вступивший в силу с 1 сентября, был очень даже долгожданным. Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович, опираясь на собственную практику.
2: Приведу пример конкретного запроса на консультацию. Человек заработал на криптовалютных операциях солидные деньги и захотел приобрести себе в России квартиру. Продавец потребовал провести операцию купли-продажи в безналичном форме. Человек снимает заработанную крипту, обменивает ее и обналичивает. Эти деньги, солидные деньги, более 50 миллионов, он несет в банк, который ему, естественно, задает вопрос, откуда деньги. И, соответственно, его единственный главный запрос был, как ему легализовать свои операции с криптовалютой в России. И он был готов и платить налоги, и регистрироваться, и направлять уведомления. То есть для таких людей, как он, закон — это благо. Для других людей, может быть, этот закон еще слабоват.
0: Анастасия, вот действительно ли были сложности с декларированием и легализацией доходов от криптовалюты раньше, и как эту ситуацию изменит новый закон?
1: Да, действительно, в новом законодательстве у нас предусмотрен переходный период. Это переходный период до 1 сентября 2027 года. И в рамках этого периода возможно будет квалифицированным и неквалифицированным инвесторам перевести в цифровой депозитарий в рамках российского контура любую криптовалюту. Соответственно, будет такая официальная возможность ее легализации. Дальше уже будут ограничения для неквалифицированных инвесторов по типам криптовалют, которые обращаются на рынки.
0: Там будут три вида криптовалют предусмотрены, да? Насколько я понимаю, это биткоин, эфириум и USDT.
1: Конкретные криптовалюты в законодательстве не фигурируют. Фигурируют скорее требования к этим криптовалютам, которым на данный момент отвечают действительно вот эти три криптовалюты.
0: Принято. Давайте теперь поподробнее про налогообложение поговорим. Правильно ли я понимаю, что доход от продажи или обмена крипты физическими лицами, он будет выделен в отдельную налоговую базу с двухуровневой шкалой? То есть как по ценным бумагам? Это 13% с доходов до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и 15% с суммы превышения.
1: Такое законодательство уже есть, оно действует, оно не будет принято, оно есть уже 2 года. Физические лица должны платить налоги с операцией с криптовалютами. Это инвестиционная база, действительно, шкала двухуровневая, 13% и 15%.

0: процентов.
1: Но нововведение этого года состоит в том, что считать этот налог и удерживать его будет уже не само физическое лицо, а кто-то еще. Кто?
0: Да, действительно, сейчас физическое лицо должны сами задекларировать доходы и заплатить налоги путем подачи 3НДФЛ. По законопроекту у нас есть вероятность, что сделают налоговыми агентами участников криптопосредников. То есть, по сути, у нас удерживать НДФЛ будут брокеры, доверительные управляющие при выплате дохода физическому лицу, что, конечно, облегчит администрирование. По крайней мере, физическое лицо будет спокойно, что, инвестируя в криптовалюту, у него все налоги уже удержаны, и, соответственно, налоговым органам также это будет проще. Это будет сложнее, наверное, для брокеров и доверительных управляющих, потому что им придется администрировать, рассчитывать и платить НДФЛ за инвесторов, и при этом нужно будет удерживать НДФЛ с прибыли, да, то есть учитывать также расходы, которые понесли инвесторы, и эти расходы должны быть документально подтверждены. Но, с другой стороны, именно брокеры как раз и предоставляют подтверждающие документы, поэтому в целом система должна работать.
1: Ну, на то они и профучастники рынка, чтобы все эти нюансы видеть и иметь возможность их учитывать.
0: Совершенно верно.
1: А правильно ли я понимаю, что для открытия криптовалютного счета в цифровом депозитарии нужно будет пройти идентификацию личности? То есть, по сути, можно ознаменовать конец анонимного владения криптой?
0: Совершенно верно. Безусловно, при принятии клиента будут проводиться новые клиент-процедуры, будут отслеживаться сделки, и, конечно, криптопосредники на российском рынке будут делиться этой информацией с российскими налоговыми органами по запросу, возможно, какой-то автоматический обмен будет налажен.
1: То есть ФНС теперь будет автоматически видеть доходы каждого держателя крипты?
0: В российском контуре, скорее всего, да.
1: Хорошо. А если я провожу операции с криптовалютой за рубежом? Ведь, ну, наверное, закон этого не запрещает мне делать. И у многих россиян есть кошельки, счета на иностранных биржах, открытые задолго до нового законодательства. Как здесь быть? То есть нужно ли мне уведомить ФНС об этом? В какой момент? И как служба узнает, может быть, о наличии этого криптокошелька, если я его не задекларировала и не планирую? Вот такая вот я нарушительница законодательства.
0: Ну, на данный момент и нет требований отчитываться о зарубежных криптокошельках, но оно, вероятнее всего, появится в будущем. Ходили разговоры о том, что будет такая отчетность, но на данный момент обсуждается формат отчетности и та информация, которая может быть предоставлена ФНС. Пока это не утверждено. И также, наверное, можно сказать, что эта отчетность будет аналогична отчетности по счетам в иностранных банках и операции по ним.
1: А какая-то ответственность за неуплату налога со сделок с криптовалютой сейчас есть?
0: Да, стандартная ответственность, поскольку сейчас физическое лицо самостоятельно должно задекларировать доход и уплатить налоги. Если этого не произошло, то налоговые органы имеют право доначислить налоговые обязательства и также начислить штраф 20 или 40% в зависимости от наличия или отсутствия умысла и пени.
1: Хорошо. А если мне подарили криптовалюту или я ее унаследовала, какие у меня обязательства с налоговой точки зрения?
0: Наследование не облагается НДФЛ, подарки от близких родственников НДФЛ также не облагаются, а вот если подарили третьи лица, тогда необходимо задекларировать этот доход в момент получения по рыночной стоимости и заплатить там 13-15% в зависимости от того, какая у вас ставка.
1: Хорошо, Анастасия, давайте вот немного резюмируем этот блок. Какие рекомендации мы сейчас можем дать владельцам криптовалют и о каких подводных камнях, может быть, им стоит знать с учетом того, что у нас вступил в силу новый закон и разрабатывается нормативная база конкретно применительно к налогообложению?
0: Безусловно, рекомендуется отслеживать эти изменения законодательства, потому что оно новое и, конечно, будет меняться, корректироваться. Это сейчас очень живая история.
1: То есть читать и слушать РБК?
0: Обязательно. Также необходимо сохранять все документы, выписки, скриншоты, подтверждающие доходы, расходы по операциям с криптовалютами, для того, чтобы впоследствии иметь возможность подтвердить те суммы, которые вы задекларировали, или же те суммы, которые вы не задекларировали, но их, допустим, начислило ФНС. Да? То есть здесь, безусловно, подтверждающие документы очень помогут. Ну и опять же, если вы не квалифицированный инвестор, и у вас есть инвестиции в криптовалюту, которая потенциально не будет разрешена в российском контуре, но вы бы хотели в российский контур ее завести, то, возможно, об этом стоит подумать заранее, чтобы успеть это сделать до того, как это будет запрещено после 1 сентября 2027 года.
1: Хорошо. Коротко хочу поговорить про майнинг, потому что он-то налогом облагается у нас уже в

0: 2022 год. Давайте поясним, в чем принципиальная разница между налогообложением майнинга и налогообложением операций с криптовалютой, и какие здесь могут быть вот тонкие моменты?
1: Если говорить о физических лицах, то это две разные базы, две разные деятельности. Майнинг — это добыча криптовалюты. Она облагается по ставке от 13 до 22%. Стандартная прогрессивная шкала для трудовой деятельности. Признается доход в момент получения криптовалюты на кошелек, и, соответственно, расходы признаются там, подтверждающие доходы от майнинга, могут быть уменьшены на расходы, такие как амортизация оборудования, электричество и так далее. Если же мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть просто приобретении и продаже криптовалюты, эти доходы учитываются в отдельной базе, они также могут быть уменьшены на расходы, и при этом убыток мы не можем перенести на следующий период, если он возник. Да. Также необходимо отслеживать рыночные котировки и признавать криптовалюту по рыночному уровню. Кстати, котировки есть на сайте ФНС.
0: Да, очень удобно, можно зайти и посмотреть на каждую дату. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если у человека есть немного крипты, и он просто держит ее, ничего не продавая, нужно ли сейчас что-то декларировать?
1: Если эта крипта приобретена как инвестиционный актив, а не в результате майнинга, то декларировать ее нужно только в момент продажи, когда у вас возникнет доход, и тогда же вы сможете задекларировать расход.
0: Стоит ли сейчас переводить крипту с иностранной биржи в российский депозитарий?
1: Сейчас вам это прямо не удастся, потому что у нас закон только вступил в силу, и, соответственно, первый депозитарий технически даже появится, скорее всего, ближе к зиме. Но, как я говорила, надо помнить о том, что до 1 сентября 2027 года необходимо неквалифицированным инвесторам перевести крипту в Россию, если они хотят это сделать, потому что впоследствии возможны уже ограничения по видам криптовалют и так далее.
0: Действуют ли на налоги на операции с криптовалютой какие-либо льготы или вычеты?
1: Есть имущественный вычет, можно его использовать, если нет подтверждающих документов по расходам в отношении криптовалют. Но он составляет там до 250 тысяч рублей в год.
0: Можно ли покупать криптовалюту самозанятым и платить с дохода налог на профессиональный доход?
1: Нет, режим самозанятости по закону применять к доходам от продажи имущества, которым является криптовалюта, запрещено. Только НДФЛ.
0: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Знаете, идеальный ответ – это все задекларировано, вот подтверждающие документы.
0: Спасибо. Это была «Налоговая база», ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с директором группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасией Карловой мы разбирали, что меняется в налогообложении криптовалюты после вступления в силу нового закона и как ФНС будет видеть криптодоходы. До встречи через неделю.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет» в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
4: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Метгала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
3: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли

0: творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было. Но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше, снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода – 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Рынки на радио РБК. Ключевые события,

0: Инсайты и прогнозы. Аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. Повтор программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что в континентальной хоккейной лиге хотят сделать матчи модным городским событием. В новой стратегии развития, которая будет действовать до конца 2029 года, КХЛ предложила выстраивать вокруг болельщика мир, который не будет сводиться к одной лишь игре. Ориентиры североамериканской лиги, где предматчевая активность по размаху не уступает самим соревнованиям. Но любопытно, что КХЛ лучшим примером считает более популярную в США баскетбольную лигу, а не хоккейную. Ну, что все это значит для хоккея? Есть ли у лиги ресурсы делать с каждого матча шоу? И что об этом думают болельщики? Во всем этом разбиралась Лиза Майнгард.
2: Если совсем коротко, континентальная хоккейная лига планирует расширять свою аудиторию. За счет чего? Делать из обычного матча полноценную альтернативу концерту, походу в кино или театр. То есть не просто спортивное событие, а целое шоу. По оценкам экспертов, один такой матч-дэй будет обходиться клубу в среднем в 1.5–2 миллиона рублей. То есть за сезон около 51 миллиона рублей придется потратить команде. Для сравнения, только на контракты новичков многие команды тратят сотни миллионов рублей. Тот же Sky Автомобилист за прошлый год отчитался, что они потратили где-то миллиард. То есть суммы вполне себе очень даже подъемные. И у лиги, и у самих клубов есть финансовые ресурсы для того, чтобы каждый матч превращать в полноценный ивент. Таким мнением поделился эксперт по спорт-бизнес-маркетингу Андрей Симонович.
3: Ивент-дэй, то есть его шоу там перед матчем, во время матча, после матча и так далее. Само по себе это, ну скажем так, это удовольствие недорогое. То есть матч-дэй, понятно, что все равно не копеечки, но это нет, не нужно каждый день, каждый раз строить новую арену, какую-то звезду не надо привлекать. Это все достаточно, ну, скажем так, земные удовольствия, земной ценник. 1–1.5–2 миллиона, но это все равно в бюджете клуба это растворяется.
2: В чем парадокс? Последние несколько лет часть арен и так били рекорды по посещаемости на трибунах. То есть КХЛ, по сути, уперлась в потолок своих возможностей. В этом ее представители признаются и сами. Я подчеркну, что речь идет о так называемой активной аудитории, в которую включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи, либо смотрят трансляции. И вот их доля за три года выросла с 8 до 12 миллионов человек. В то же время рейтинги телетрансляции игр скакнули вверх примерно на 30%. Мы говорили о категории активных болельщиков. Так вот, КХЛ планирует работать на продвижение среди обычных городских жителей, которые как раз в это число не входят. Первое, для чего это нужно, естественно, заработать на дополнительных активностях. То есть большую часть прибыли клубам приносят не билеты, а хот-доги и шарфики в перерыве. Второе, не все пока еще клубы, я их напомню, в КХЛ всего 22, показывают такой уровень маркетинга. Например, в топе по привлечению аудитории сегодня Омский Авангард, Челябинский Трактор и Екатеринбург Автомобилист. При этом условный хоккейный клуб Сочи, нефтехимик из Нижнекамска и итальянская Лада, да простят меня их фанаты, не могут похвастаться тем же. Ну и третье, бум активности другой аудитории, а не только спортивной, это хорошая удочка для того, чтобы на нее поймать и дополнительных спонсоров, которые, естественно, тоже принесут доходы лиги. Об этом рассказала директор по развитию спортбизнес-консалтинга Александра Савраева.
4: Основная история это сейчас для лиг, клубов вовлекать аудиторию не только, которая вот ядро, да, болельщическое, а как раз та аудитория, которая хочет как-то весело провести время и рассказывать про то, что спорт – это фан. Почему еще стратегия? Сейчас сделан акцент на расширение аудитории. Дело в том, что сейчас идет резкий спад с точки зрения финансирования и поддержки спорта среди спонсоров. Коммерческие компании, букмекеры, они резко снизили свои доходы. И, конечно, сейчас лига ищет новые пути, как прирастать аудитории, и за счет этого, естественно, спонсоры на нее и пойдут. Главный риск – это сейчас разрыв между несколькими сильными клубами и современными аренами, и маркетингом, и остальными.
2: Российский болельщик более консервативен, чем западный. То есть у нас так не принято, у нас эта культура не прививалась. Фанаты, особенно те, кто старшего возраста, вообще тяжело воспринимают какие-либо изменения в спортивном событии. Тут тоже есть свои опасения, потому что всегда есть риск переборщить. Можно вспомнить хейт чемпионата мира по футболу был в этом году за слишком большое количество шоу-программ, так что эти опасения тоже не беспочвены. В целом, само спортивное сообщество признается, что это только прибавит зрелищности, но в случае, если не пострадает спортивная составляющая. Таким мнением поделился хоккеист и спортивный комментатор Александр Фомичев.
5: Возьмем, например, Санкт-Петербургский СКА. Там вообще отличная работа проделывалась всегда, в принципе, и от этого у них и была самая высокая посещаемость в лиге. В прошлом году Минская «Динамо» тем же самым занимались. Давайте так, если сделать все красиво, я не думаю, что кто-то будет бойкотировать. Нужна где-то золотая середина, да, понятно, что хоккей прежде всего, но если будет хорошее шоу, то во время и после

0: после игры. Я думаю, что это понравится всем. Настоящие фанаты не будут против этого. Во всем нужна золотая середина. Я думаю, что континентальная хоккейная лига сможет эту золотую середину найти.
1: Отдельный пункт, конечно, это развитие медийности хоккеистов. Лига также будет выявлять игроков с естественным медиапотенциалом и работать над тем, чтобы делать из них тех самых звезд.
2: В том, в чем заключается новая стратегия развития КХЛ, разбиралась Лиза Майнгард. Эмираты идут на мировую с Алжиром в попытках решить кризис между странами. В МИДе заявили, что надеются на временный характер разрыва дипломатических отношений. В пятницу, напомню, Алжир закрыл воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов. Послу было предписано покинуть страну в течение 48 часов. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, профессор политологии в университете Мустафы Стамбули в Маскаре Лотфия Сюр подчеркнул, что страны могут сесть за один стол переговоров из-за страха потерять миллионы долларов инвестиций.
3: С точки зрения Алжира, разногласия превратились из разрешимого дипломатического спора в вопрос национальной безопасности и стратегического доверия. Разрыв дипломатических отношений не обязательно означает постоянную враждебность. Первоначальная реакция Эмиратов оставила дверь открытой, но для примирения потребуется нечто большее, чем восстановление дипотношений. Это потребовало бы восстановления того, что я называю стратегическим доверием, и решения проблем, которые в первую очередь привели к разрыву.
4: У Алжира сейчас два пути. Один из них — это абсолютная независимость от Абу-Даби. Но инвестиции Объединенных Эмиратов цениваются примерно в 10 миллиардов долларов. Если Алжир примет решение о национализации этих активов, какие правовые механизмы доступны?
3: Я думаю, что политический разрыв создает неопределенность для инвестиций, авиации, делового партнерства и будущих экономических проектов между Алжиром и Арабскими Эмиратами. Алжир уже начал процесс урегулирования своего воздушного сообщения в 2013 году. Это уже указывает на то, что ухудшение экономических отношений более серьезной проблемой является долгосрочный политический риск, связанный с инвестициями. На данном этапе единственная мотивация для налаживания отношений между двумя государствами — это сохранение инвестиций и национальных активов с обеих сторон.
2: Еще в феврале Алжир начал денонсацию соглашения о воздушном сообщении с Объединенными Арабскими Эмиратами. Еще раньше президент Абдельмаджид Тебун обвинял неназванное государство Персидского залива, подразумевались Эмираты, во вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Алжира рассматривает сотрудничество Эмиратов и Израиля с соседним государством Марокко как угрозу собственной безопасности. Страны конкурируют за влияние на всем континенте, и востоковед Фархад Ибрагимов отмечает, что Арабские Эмираты сохранят выдержанную позицию в надежде на будущую деэскалацию.
5: Объединенные Арабские Эмираты ожидаемо повели себя достаточно спокойно, последовательно отреагировали на возникшую ситуацию. В Объединенных Арабских Эмиратах осознают, что все же надо взять паузу, а потом дальше двигаться к какому-то дипломатическому пространству, если оно возникнет там через некоторое время. Пока еще нет предпосылок к тому, чтобы Алжир национализировал инвестиции и средства. Эмираты могут ввести какие-то отдельные взятые санкции против Алжира. У Объединенных Арабских Эмиратов такие возможности есть. Эмираты будут иметь какой-то отдельный взятый механизм, подразумевающий блокировку алжирских активов, кое, возможно, есть на территории ОАЭ.
2: Отмечу, Эмираты — это второе арабское государство, с которым Алжир разорвал отношения после Марокко в 2021 году. Экс-министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, ставшего фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде Финико, объявили в розыск. Карточка появилась в базе розыска МВД. Ранее, напомню, Следственный департамент МВД заочно предъявил Никифорова обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал», сообщается на сайте столичного Дептранса. В сентябре этого года в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железных дорог и автовокзалов. Поправки в КАП Москвы

0: внесут в ближайшее время. Это, как пишут заместители мэра Москвы Максим Лексутов, департамент транспорта Москвы поддержал это предложение, которое исходило из Московской городской думы, причем не только предлагать, но и навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов. И это позволит сделать сам сервис еще безопаснее, подчеркнул заместитель мэра Москвы. И далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
1: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
2: Спецслужбы.
1: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
3: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
1: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самые частые причины для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
3: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все. Искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все, всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
1: Абу Зубайда, да-да, это имя придется запомнить, играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось. А он не соглашается.
3: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому

0: Потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно. Слушают нас, не слушают.
1: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
0: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
1: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
0: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды, и этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что, ну, да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
1: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей». Потом увереннее. Да, готовит атаки. Но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама Бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
0: Ну да, в принципе, пропустили, конечно. Но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы сделать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
1: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых. Череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006-м он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безусловно.

0: Безруков.
1: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
0: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
1: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
0: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Это был специальный проект Надежды Сережкиной. Но в Нью-Йорке годовщине 11 сентября воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот день.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
6: Да, что нам-то делать?
7: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
8: В
6: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Nucleon». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор.

0: нашем книжном клубе «Европлана» мы недавно прочитали книгу «Атомные привычки» Джеймса Клира. Я хочу порекомендовать именно эту книгу, потому что в ней описаны инструменты для последовательных небольших изменений ежедневных привычек, и это приводит к заметному росту продуктивности и самоорганизации, а как следствие улучшается качество жизни и повышается эффективность в нашей работе.
1: Джеймс Клир. «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Мы сталкиваемся с вызовами на протяжении всей жизни. Травма стала таким вызовом для меня, а опыт реабилитации – важнейшим уроком. Я понял, что изменения, которые на первый взгляд кажутся неважными и несущественными, могут привести к впечатляющим результатам, если вы будете в течение долгого времени придерживаться определенных привычек. Все мы сталкиваемся с неудачами и срывами, но в долгосрочной перспективе качество нашей жизни зависит от качества наших привычек. Сохраняя привычки, вы будете достигать стабильных результатов. Но если измените их в лучшую сторону, перед вами откроются безграничные возможности.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов Озон получат страховые выплаты от Ингострах, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Время и деньги по большей части взаимозаменяемы. Уинстон Черчилль.
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Итак, ставка

0: не изменилось. 14%. Банк России все-таки взял паузу впервые с апреля 2025 года. И нынешнее решение можно назвать ожидаемым. Во всяком случае, таким был консенсус прогноз экспертов, в том числе и в нашем эфире. Они сходились во мнении, что регулятор не станет менять ключ. Чем на этот раз ЦБ мотивировал свое решение, что об этом думает бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
1: Во-первых, Банк России сегодня не только не снизил ключевую ставку, он еще и не обсуждал даже ее снижение. И вот по словам главы регулятора, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Все дело в том, что летом ускорился рост цен, а годовая инфляция к 7 сентября выросла до 6,3%. Это связано как с сезонными факторами, так и с ситуацией на топливном рынке, потому что эта ситуация уже начала влиять на стоимость других товаров и услуг, заявила Эльвира Набиуллина.
2: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
1: Глава регулятора также уточнила, что пространство для снижения будут обсуждать уже на следующем заседании в октябре. Представители бизнеса все еще скептически оценивают высокий уровень ключа. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решение ЦБ охарактеризовал как непозитивное. При этом отметил, размер ставки меньше беспокоит предпринимателей, чем эффект от того, что она сохраняется на высоком уровне столь длительное время. А вице-президент РСПП Александр Мурычев в нашем эфире заявил, что предпринимателей волнует таргет по инфляции в 4%.
3: Все-таки инфляция подрастает. Ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо и по росту ВВП, тем более по промышленному производству. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос в РСПП или индекс деловой среды, это очень важный показатель, он остается на очень низком уровне, где-то 39,6%. В итоге мы, в принципе, находимся между двух огней, это инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%.
1: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сосигар» Ирина Жарова-Райт.
4: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированной ставке, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
1: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
2: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится. Потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставке. Кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с цели по инфляции 4%, снижали эту цель именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита.
1: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
5: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Сегодня, ну что такое 14? Ключ и плюс банки еще добавляют. Ну вот у нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна. Кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям так так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
1: Однако глава ЦБ заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить.
2: Мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Цена

0: Ценовые ожидания компании выросли, и, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими, потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение жесткости денежно-кредитных условий.
1: Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
2: Чем на этот раз регулятор мотивировал свое решение, разбиралась Ольга Зуева. Страны БРИКС достигли соглашения по платежной системе для стран объединения БРИКС Pay. Об этом сообщил спецпредставитель президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Предполагается, что граждане и компании стран объединения могут проводить трансграничные платежи напрямую в национальных валютах в будущем, когда эта система полностью заработает. В том числе и туристы смогут расплачиваться в магазинах и ресторанах стран БРИКС своими банковскими картами. Ранее в эфире один из создателей системы BRICS Pay, руководитель целевой группы BRICS Payments and FinTech, рабочей группы финансовой услуги делового совета BRICS, Андрей Михайлишин заявил, платежная система для всех стран позволит туристам и бизнесу использовать свои национальные платежные инструменты за рубежом.
3: Конечно, было бы здорово ответить конкретными датами и цифрами. Давайте немного прокомментирую, что действительно произошло. Подписано трехсторонний меморандум о сотрудничестве с индийской стороной, АО BRICS Pay и ФПИ. Что касается Индии, то мы переходим к процессу технического изучения возможности создания шлюзов между BRICS Pay и UPI. Это как российский СБП, но в Индии. Также и необходимо будет проработать большой пакет юридической документации.
2: То есть, если переходите к изучению технической возможности, еще там сроков реализации нет.
3: Да, что касается BRICS Pay Индия, пока сроки сложно назвать. Мы ставим ближайшие планы до конца текущего года, но это предварительные сроки. Что касается других направлений BRICS Pay, то идет достаточно обширное взаимодействие с странами, куда россияне часто ездят отдыхать. Это южные страны в первую очередь. И здесь мы надеемся, что в ближайшие месяцы уже первые тестовые транзакции у нас начнут тоже работать.
1: Ну вот, исходя из названия, возникает вопрос, только для жителей стран БРИКС вот эта система будет работать и валюта в рублях?
3: Нет, здесь ограничений по странам нет. BRICS Pay название историческое. Проект был, идея озвучена еще в 2017 году. Кстати, как раз именно ФПЕ его озвучивал. Официальный старт, можно сказать, был дан в 2018 году. Изучение на деловом совете БРИКС в Дурбане, это Южная Африка. И вот достаточно много времени занял этот процесс согласования, обсуждения проекта. И тогда, в 2019 году, появилось название BRICS Pay. И, собственно говоря, под этим названием деловой совет рассматривал этот проект. Здесь нет ограничений ни с какими странами. Не обязательно BRICS, не обязательно BRICS Plus, это страны-партнеры. Проект открыт для любой страны, которая хочет присоединиться.
2: Но все-таки в чем практически выгоды вот этой системы? Они есть или это больше важный символический проект просто в политическом смысле? Мысли о некой солидарности государств сейчас.
3: Этот проект в рамках делового совета, соответственно, он имеет, конечно, самую большую бизнес-составляющую. Задача заключается в том, чтобы граждане стран, присоединившихся к проекту, могли использовать свои национальные платежные системы в путешествиях в других странах. Например, когда россияне приезжают в Индию, здесь UPI очень распространен, чтобы была возможность заплатить в Индии, в Китае, в других странах. Поэтому это дает очень большое удобство для граждан наших стран. И, собственно, можно будет переставать пользоваться международными централизованными платежными системами.
1: Ну, получается, и физические лица, и бизнес могут воспользоваться системой, просто физлицы во время путешествия, а бизнес для переводов, оплаты услуг.
3: Эти два проекта идут параллельно, поскольку под ними лежат совершенно разные технологические платформы и юридические решения. В первую очередь мы сейчас говорим о запуске BRICS Pay для пользователей обычных, для путешественников в рамках поезда частных. Что касается B2B, это решение тоже мы сейчас прорабатываем. Некоторые решения технологические уже существуют и протестированы. Это вопрос следующего года.
2: Система, разработка которой началась еще в 2017 году, призвана стать мостом между национальными платежными инфраструктурами индийской и российской системы быстрых платежей и аналогами в других странах объединения. До этого дня БРИКС ПЭЙ находился на стадии международной координации, обсуждения технической архитектуры и подготовки к пилотному запуску.

0: Marketplace Ozon в пятницу вечером объявил, что Ingostrach начал выплаты пострадавшим селлерам. Компенсацию с 15 сентября получат продавцы, чьи товары были застрахованы на складах в Чапаевске, Самарской области, Махачкали и Инеме в Адыгее. Выплаты могут идти несколькими траншами. Ну а чуть ранее Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. А заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать 1,5 года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады ВБ. А по его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
1: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на 1 000 000 с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
0: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявлял ранее глава ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. А общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. Но при этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
2: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
0: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров. Бизнесу сейчас нужнее отсрочки по существующим платежам, так считает руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
3: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Wildberries нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
4: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
3: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
0: По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составляла 18% на займ до года и 15,1% более года. Баррель нефти Brent торгуется на отметке выше $100. Накануне, впервые с 21 мая, цена на бирже ICI превысила $109. И причина

0: столь высоких цен в очередной эскалации на Ближнем Востоке. В результате ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Армузский пролив практически остановилось. На цены давят и другие факторы. Саудовская Аравия сообщила о падении добычи нефти до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, вновь активно закупается. В последние дни также возник риск перекрытия Баб-аль-Мандебского пролива, рассказал руководитель отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
1: Удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Армузе и обострения, не менее важные события происходят рядом, в другом проливе, Баб-эль-Мандебском. Как раз после обострения в Армузе многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Армузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировкой через соседний Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
0: 10 сентября Рейтера сообщал, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным портовым городом Аль-Моха на Красном море и приближаются к Баб-эль-Мандебскому проливу. Через него проходит около 12% мировой торговли и до 30% контейнерных перевозок. В прошлом году через пролив перевозили больше 4 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В июне этого года объем вырос до 7,5 миллионов баррелей в сутки. ФНС встала на сторону селлеров в споре о налогах на баллы. Речь идет о баллах, которыми площадка компенсирует продавцам скидки на товары. На Федеральной налоговой службе разъяснили, считать такие баллы доходом и облагать налогами не нужно, пишет РБК. Ранее налоговые органы доначисляли продавцам налоги на эти бонусы. Разъяснение ФНС очень важное, но точку в подобных спорах не ставит, отметила в нашем эфире корреспондент отдела экономики РБК Анна Гальчева.
2: Это разъяснение ФНС России конкретному обществу с ограниченной ответственностью по вопросу, как нужно поступать с налогообложением баллов. Говорить о том, что было какое-то решение, нельзя, потому что решение, точку в такой практике в налоговой ставит, как правило, суд. Судебного решения не было. А налоговая просто
3: поясняет, да. То есть точку пока в подобных спорах мы ставить не можем, просто ФНС объясняет, что баллы — это не деньги, то есть это не доход.
2: Да, это не выгода, потому что эти баллы были потрачены потом также селлером на оплату услуг площадки. Если после оплаты услуг площадки у селлера возникает остаток этих баллов, то Озон оформляет их как премию, и вот уже эта премия отражается в налоговой декларации, и с нее налог уплачивается.
3: Вот как эксперты оценивают это решение налоговиков?
2: Эксперты единогласно оценивают решение положительно, но не спешат говорить, что теперь проблем не будет вообще. Потому что они даже обращают внимание на то, что в письме нету указания на то, что информация должна быть доведена до нижестоящих региональных управлений ФНС и нижестоящих инспекций. Хотя есть такой аргумент, что в номере письма есть значок, который, как правило, свидетельствует о том, что письмо расходится по рассылке по всей системе налоговой. Но мы этого наверняка не можем утверждать. И поэтому, поскольку не было прецедентов судебных еще, и говорить о том, что теперь претензий не будет, нельзя. Однако у селлеров возникает такой защитный механизм, они могут апеллировать к этому письму, и у тех селлеров, которым доначислили уже за предыдущие годы налог за баллы, они могут обратиться с жалобой в свои региональные управления Федеральной налоговой службы и обжаловать это доначисление, апеллируя к разъяснению Федеральной налоговой службы.
3: Получается, позиция налоговой службы понятна, позиция селлеров тоже в целом, ну, оправдана и понятна. А вот есть ли реакция маркетплейса? маркетплейсов на эту ситуацию?
2: Да, мы спросили и Озон, который был главным фигурантом вот этого спора о налоге за баллы, и Wildberries, и оба маркетплейса через свои пресс-службы заявили, что они рады этому разъяснению.

0: ФНС, они поддерживают его, и оно дало понять, что Федеральная налоговая служба рассматривает вопрос с этими баллами также в том же ключе, что и площадки торговые.
1: РБК направил запрос ФНС России. Напомню, в начале года налоговые органы начали доначислять селлерам налоги на бонусные баллы от маркетплейсов. К примеру, Озон начисляет продавцам баллы, которыми компенсируют скидки на товары. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг площадки. Если по итогам месяца остаются неиспользованные баллы, Озон выплачивает их продавцу рублями как премию. Налоговая декларация учитывается доходы от продажи товара со скидкой, полученная премия, поясняет Озон. Но юристы ожидают, что позиция ФНС снизит число претензий к селлерам, а продавцы, которым уже доначислены налоги на баллы, могут попытаться оспорить решение и вернуть деньги. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности, сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Через этот нефтепровод Саудовская Аравия перенаправляет около 5 миллионов баррелей нефти в сутки после фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом пишет CNN.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Советском Союзе шоколадная промышленность представляла собой мощный и

0: стандартизированный сектор. Однако в конце 90-х в него начали внедряться транснациональные корпорации, и далеко не все их попытки заканчивались успехом. Марс, американский кондитерский гигант, в 2000 году решил выпустить у нас конфеты под названием «Держава». «Угощение для общения» звучал один из слоганов рекламной кампании. Над продвижением работали такие авторитетные агентства, как McKinsey и BBDO. По зарубежным стандартам, каждую конфету для продажи в развес следовало запаковывать с учетом гарантии ее неприкосновенности до момента потребления. Но поскольку чисто технологически данный момент не успели продумать, именно на наших конвейерах, торопились к новогодним праздникам, конфеты переместились в подарочные коробки, что и стало началом конца. Розничная накрутка на коробке тогда достигала 100%, в то время как развесной товар продавался с наценкой в 2 раза дешевле. Попав в премиальный сегмент, «Держава» не смогла конкурировать с популярными марками шоколада. Более того, новинка слишком напоминала продукцию «Красного октября» и «Бабаевского», поскольку использовала советские рецепты, то есть формирование уникального имиджа тоже не получилось. В результате к 2002 году на бренд «Держава» приходилось всего 0,36% продаж сладостей при рекламной кампании в 3 миллиона долларов, без учета производства и сбыта. Вложения не окупились, и, признав упущенную выгоду, производство прекратили. Это был один из крупнейших провалов в истории маркетинга и заставил «Марс» пересмотреть стратегию работы на российском рынке.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,08%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило госагентство королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.

0: Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию в 0,8%. Это в сравнении с июлем, с поправкой на сезонность. По данным ведомства, цены и вовсе снизились почти на 0,5%. Сильнее уменьшалась стоимость услуг и непродовольственных товаров также на 0,5%. Впрочем, плодовощной сегмент показал наиболее заметную динамику. Там цены снизились почти на 6% в месяц к месяцу. Бензин дорожает, но уже не теми темпами, что раньше. Рост в августе в среднем на 0,8%. Также Минэкономразвитие представило первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год к году в этот период выросла на 1,3%, в основном за счет гостиниц и ресторанов, логистики, а также оптовой и розничной торговли. Предприятия страдают из-за реальной ставки. Об этом заявил радио РБК исполнительный директор Института экономики роста Столыпина Антон Свириденко. С ним беседовали я и Яна Ритунская.
1: Я думаю, что жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. И более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Да, она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего, действительно, связано с сезонными факторами, удешевлением плода овощной продукции, которая составляет существенный вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальному, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, да, то я, честно говоря, не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. Условно говоря, на потребительские кредиты и так-то там, да, максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты, в общем-то, в основном не берут. Дефляция была бы хорошим аргументом.
0: Ну да.
1: Хороший аргумент для снижения ставки мог бы быть.
2: Сразу интересно подумать, а что же дальше? Вот мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ.
1: Я думаю, что сезонные факторы осенью, они, конечно, уйдут. Безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам и для населения, и для бизнеса. Ну и в целом инфляция у нас, который год, она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот год-два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%. Сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков каких-то, да, там больших не будет, наверное, в общем-то, к этим показателям мы к концу года и придем.
0: Ну вот относительная стабилизация цен на топливо, как вы тоже подчеркнули, вообще долгосрочно это будет продлено или нет?
1: Историки Центробанка в решении поставки прозвучало, кстати, это достаточно неожиданно, вот, ну и для меня, и для многих экспертов, что выбывающие мощности, там это так вот, ну, отчетливо, как мне показалось, звучит, да, но, видимо, уже не только по топливу там, но и другие, да, они как бы могут сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор, это далеко не монетарный, да, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего.
0: Ну вот, опираясь все-таки на эти данные, как вы считаете, Антон, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
1: Эта ставка, она так слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, да, что страдают инвестиции, мы видим инвестиционный пад по двум кварталам. Как он сказал на Восточном форуме, прекрасным ведущим, да, что идет дискуссия, и дискуссия будет продолжаться. Ну вот, часть экспертов, к которой я отношусь, считает, что пространство для снижения ставки, в общем-то, имеется оно достаточно существенное.
0: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября. Россияне пятничным утром заметили новую цифру на смартфонах. В стране впервые запустили коммерческие сети 5G. По данным Минцифры, сервисы пятого поколения на первом этапе заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили примерно 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки. Так чем же 5G принципиально отличается от других поколений? Кто в России сможет воспользоваться такой технологией в первую очередь, выяснял Владимир Расулов.
3: Российский телеком-рынок ждал этого 7 лет. Коммерческий запуск сетей пятого поколения у нас в стране обсуждали аж с 2000

0: 2019 года. А сама технология вообще несет немало плюсов для пользователей. Это, во-первых, сверхвысокая скорость интернета, сигнал с минимальной задержкой и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. Средняя скорость интернета, для примера, 1-3, а максимальная теоретическая до 20 гигабит в секунду. Это значит, что можно заниматься дистанционной медициной, развивать беспилотный транспорт, дополненную виртуальную реальность, а также массовый интернет вещей. Российские власти тем временем успели спрогнозировать, что через 6 лет в стране все будет 5G. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
1: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
0: Для начала пятое поколение приходит в крупные города. Там нагрузка на сети наиболее высокая, и по данным Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. 5G у всех операторов большой четверки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в зависимости от телеком-игрока, технологии можно воспользоваться в Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери. Кроме того, это все будет доступно в Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле и Волгограде. Власти при этом утверждают, что сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. Впрочем, сложности в итоге могут возникнуть и у тех, и у других. Так считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
2: Действительно, есть проблемы с конечным оборудованием, смартфонами. На самом деле, проблема с компанией Apple в основном не частотная, хотя в том числе она тоже присутствует, а в том, что компания Apple не разрешает на текущем этапе использование возможностей айфонов сетей пятого поколения на территории Российской Федерации ввиду того, что компания в 2022 году ушла. Не все даже Android-смартфоны будут доступны сети пятого поколения, потому что есть Android 10 года выпуска, 15 года выпуска, когда еще опять же только говорили в теории.
0: Мы в редакции с утра пятницы проверяли, как вообще все это работает. Во-первых, на удивление, у коллег с айфонами плашка 5G появилась раньше других. А вот, например, у гаджетов на андроиде не появилась. Потом мы сравнили скорость мобильного интернета непосредственно на проверяемых гаджетах, и выяснилось, что результаты тоже получились неоднозначными. После измерений в сети пятого поколения на входе получилось 64 мегабита в секунду против 61 в 4G. Но по исходящей скорости новая технология, наоборот, проиграла 12 против 21. Сотовые операторы тем временем анонсируют пиковые значения, внимание, от 700 мега до 1,5 гигабитов в секунду. Впрочем, на начальном этапе ультравысоких значений ожидать все-таки не приходится, подчеркивает вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
3: В целом, российские операторы будут запускать 5G в стране в двух стандартах. В режиме технейтральности на имеющихся частотах LTE и скоростной гигабитной 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. В первом случае смартфоны будут регистрировать в сети 5G, но большого прироста скорости клиенты не почувствуют. А во втором как раз можно будет ощутить все преимущества нового поколения связи, скоростей и уровня задержки. В большинстве стран мира сети 5G развернуты в так называемом золотом диапазоне 3,5 ГГц, который более оптимален с точки зрения покрытия, скорости и затрат на строительство. В России принято решение строить 5G на частотах 4,9 ГГц. Пусть мы и не получили золотой диапазон, но те частоты, которые нам дали, уже значительный прогресс.
0: Профильные власти тем временем призывают не спешить. Как уточнили в Минцифры, внедрять 5G в России планируют последовательно. До конца года запуск технологии проработают еще в 50 городах, так что точку над G в стране ставить пока рано. Для начала бы протестировать то, что успели запустить.
4: О том, как в России будет развиваться стандарт связи 5G, рассказал Владимир Асулов. Сегодня в России открылась линия психологической помощи для школьников. Появился единый бесплатный номер 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Линия круглосуточная. Старт ей дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он же ответил на первый звонок. Ему пожаловались на ситуацию с буллингом в школе. Кравцов призвал обращаться на телефон доверия, если школьникам поступают звонки из предложений.

0: ними, к примеру, перевести деньги с банковских карт родителей, родственников или друзей, или выполнить определенные действия от имени различных организаций. Как рассказал ранее в эфире замруководителя Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, ни одна из проблем, которая будет озвучена на линии, не будет упущена благодаря четкой координации работы сотрудников.
1: Сейчас в целом линия планируется как круглосуточная. На данный момент на как раз одну линию выделено 6 специалистов, которые будут осуществлять ее круглосуточный режим работы, бесперебойный. Но эта линия создана на базе уже действующих линий, поэтому в случае, если понадобится и потребуется подкрепление, то психологи тоже рядом и работают, в общем-то, здесь же. Поэтому мы хотим оценить, безусловно, эту нагрузку, понять ее, и, безусловно, предполагаются перспективы к расширению.
0: Есть ли риски того, что горячая линия станет, напротив, чрезвычайно востребованной, будет уже просто переполнена, не знаю, жалобами на оценки, на какие-то, а не столь, может быть, и рискну предположить, не столь существенные для безопасности ребенка процессы, хотя бывает по-другому. И вот реально, там, не знаю, сложные ситуации вроде суицидальных мыслей, отравли будут просто в этом общем потоке упущены?
1: Упущены точно нет, потому что как раз на базе центра работают несколько и кризисных линий, и наши специалисты умеют с этим работать, и даже я бы сказала, что эти звонки в приоритете. И даже несмотря на то, что линия позиционируется как школьная, ни один звонок, связанный с суицидальной проблематикой или с травматическими переживаниями, даже стрессом, тревогой у ребенка точно не останется незамеченным.
0: Можете поделиться алгоритмом? Вот поступает звонок, а ребенок жалуется на то, что там в школе, не знаю, сжимает по углам, что-то требует, обзывают, бьют и так далее. Дальше что происходит?
1: Оцениваем степень риска, ну то есть сколько это длится, да, собирается информация, как, в общем-то, часто это происходит, какая есть ли угроза здесь и сейчас и так далее. Второй шаг – это оценить, кто ребенку может помочь, есть ли ресурсные взрослые, кому он уже обращался и какая ситуация на данный момент. И, соответственно, в случае, если взрослый может помочь, это первый шаг, безусловно. Мы ориентируемся на выстраивание помощи взрослым, даем этот алгоритм. А в случае готовности, ну, хотя бы, чтобы ребенок это транслировал. Если взрослый тоже не может помочь, тогда уже здесь третий уровень – это как раз привлечение администрации образовательной организации и работа вместе с ней по урегулированию этой ситуации.
0: А звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России. Все специалисты имеют профильную подготовку и работают по утвержденным алгоритмам консультативной поддержки. Владимир Путин заявил, что не будет комментировать победу партии «Альтернатива для Германии» на немецких выборах, так как это событие внутриполитического характера. Я напомню, партия АДГ победила на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт 7 сентября, набрав 43,8% голосов избирателей. И далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Авиация.
2: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт с спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики.

0: Щеки земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
1: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
0: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
1: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо, с птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
0: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
1: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
0: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов четвертого рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда ну, там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали, пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо

0: поставить на одну ступень.
1: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на Земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: Это был специальный проект Надежды Сережкиной, годовщине терактов 11 сентября. А в Нью-Йорке к этой же годовщине воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот день.
3: РБК «Коллекция».
4: В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с Яндексом. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы, уточняет министерство. Утвержденный план мероприятий – это важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогут формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу, приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Ну, вообще, очень актуально звучит, учитывая то, что начало учебного года, и вместе с детьми многие родители пошли в школу, ну, фигурально, конечно же. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
5: Кто есть кто?
6: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
5: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре.

5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Ставки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов «Озон» получат страховые выплаты от «Ингострах», сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: Йеменские хуситы захватили стратегический остров в устье важнейшего судоходного канала. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет об острове Перим. Контроль над ним, как полагают аналитики агентства, могут позволить отрядам радикального движения Ансар-Аллах единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Целый ряд изданий отмечает, что хуситы уже контролирует все западное побережье Йемена. Правительство страны опасается, что они начнут блокировать пролив по примеру Ирана, перекрывшего в начале конфликта США Ормузский пролив. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркивает, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант Китай.
3: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
4: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
3: Самое страшное для нефтяного рынка уже

0: позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет той роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, можно, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море, с помощью нефтепровода «Восток-Запад», у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод «Сумет», который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительные ветки нефтепровода «Сумет», которые позволят обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявила о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне, и любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции.
2: Повтор программы. Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
3: Меня зовут Яна Ритунская, и в ближайший час мы будем обсуждать, какие книги о бизнесе для бизнеса вышли в топ-продаж в России и что читать, чтобы стать лучшей версией себя. Рейтинг составили сеть магазинов «Читай город» и «Литрес». И на основе него мы будем говорить о том, что именно выбирают читатели и какие книги оказываются в топе продаж. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
4: Здравствуйте.
3: Ну и здесь, конечно, сразу обращает на себя внимание сам рейтинг. Честно скажу, что когда мы только впервые подходили к тому, чтобы смотреть на то, какие деловые книги выходят в топ-продаж, мы не ожидали, что как-то серьезно будут меняться лидеры. Но нас уже второй рейтинг удивил. Евгений, огласи, пожалуйста, что изменилось.
5: Да, на первое место у нас зашла книга Роберта Грина «48 законов власти». Сразу поднялась на 5 позиций. Видимо, вопрос власти, вопрос взаимоотношений с людьми сейчас очень много кого волнует. И, соответственно, книга стала лидером продаж за август. И, видимо, в отпуске, вы знаете, люди читали про что? Думаю, дай-ка я отдохну и заодно прочитаю, как там в сентябре начинать работать и решать те проблемы, которые стоят. На втором месте у нас Дэниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Опустилась на одну позицию. В июле она была на первом месте. Третье место – новинка Андрея Доронина. Ничего, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Наш серийный IT-предприниматель выпустил замечательную книгу про падение, успехи, про то, как можно изменяться и быть суперуспешным. Четвертое место наша старая знакомая Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной». Мы в прошлом месяце как раз ее приглашали в эфир, и она рассказала про эту замечательную книгу. И пятое место Роберт Чилдини «Психология влияния». Наверное, неустаревающая книга, такая вечная-вечная классика.
3: И, кстати, она тоже поднялась на 2 позиции сразу по итогам августа, что подтверждает теорию о том, что почему-то в августе люди задумались о том, как же влиять на свое окружение. Дмитрий, к вам как предпринимателю вопрос. В августе вы думали о том, как же повлиять на своих, может быть, конкурентов, а может быть, наоборот, соратников?
4: Нет, вы знаете, я читал и первую, и пятую книгу, ну, которую мы сейчас объединяем по тематике, и, ну, во-первых, на самом деле, Дини хороший маркетолог, и у нас был даже книжный клуб, где мы в теме, в блоке маркетинг обсуждали Чилдини, поэтому мы, понятное дело, что каждый из нас видит в разных книжках, вернее, в одной и той же книге разные какие-то смыслы и разные грани, но вот в Чилдини я вижу маркетинг.
5: Дима, а что больше всего понравилось Чилдини? Можешь рассказать? Вот потому что, по моему мнению, это абсолютно гениальная книга, в ней большое количество таких плюсов, вот, наверное, какая-то самая запоминающаяся история.
4: Мне кажется, что вообще говоря, инструментальность и такой индуктивные доказательства, в смысле, когда есть частный случай какой-нибудь, там, про очередь, про понижение, повышение цен.
3: Челдини очень много таких примеров приводит.
4: Но это же, это называется индуктивное доказывание. Дедуктивное доказывание — это мы теорию сначала доказываем, от общего к частному идем. А индуктивное доказывание, оно всегда в книге читается лучше, потому что вот тебе наглядный пример, гляди общий вывод из этого. И вообще говоря, книги, написанные на индуктивном способе доказывания мысли, они читаются легче, проще. Некоторым при этом людям, у кого дедуктивный способ мышления, кажутся попсой и поверхностным слишком, потому что они говорят, ну и что мне твой один пример? Поэтому Челдини хороший маркетолог, хорошо продает и психологию влияния, и психологию убеждения, классные книги.
3: Ну, я вот прямо сейчас смотрю, держу в руках эту книгу, себе сделала несколько заметок. Надо сказать, что она выглядит как учебник для меня, потому что и по верстке, и по оформлению страниц есть буквально жирные фразы, выделенные жирным курсивом, вернее, и выделенные в даже рамочки отдельные для тех, кто, видимо, еще недостаточно понял, что это вот прямо вывод. Я приведу небольшую цитату, если
4: позволите.
3: А это позволите.
4: Позитивная или негативная коннотация выглядит как учебник?
3: Ну, я как раз это я и хотела обсудить, потому что, с одной стороны, да, Челдини маркетолог, получается, это тоже, наверное, один из его элементов маркетинга, показать, что вот здесь мои мысли, вот здесь, здесь и здесь вы можете увидеть главное мое послание. Мне было интересно, вот я фразу сейчас зачитаю, мы ее обсудим. То, что как раз Челдини выделяет жирным и в рамочку ставит. Таким образом, настоящий мастер переговоров – это тот, чьи первоначальные требования достаточно завышены, чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут к желаемому заключительному предложению со стороны оппонента, однако не настолько запредельны, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Дмитрий, ну, кажется, новых свежих мыслей здесь не так много. Как это помогает в действительности после прочтения что-то поменять, может быть, в своем взгляде на переговоры?
4: Вы знаете, я, ну, про новые мысли. Во-первых, я делю книги на те, которые как бы возвращают нас к действию, и там не будет новых мыслей, и слава богу. Потому что новые мысли порождают познавательный какой-то, в общем, когнитивный процесс, и он не порождает к действию. Поэтому нормально, что есть книги, которые говорят, ну, не совсем уж примитивные вещи, но вот о том, что у человека в первом оффере он должен закладывать некоторый путь переговоров, вместе с тем не быть радикально запредельным, это не новая мысль, но, мягко говоря, как человек, который провел очень много переговоров, эту мысль, как бы, не все следуют этой мысли. Кто-то говорит, вот, как бы, вот мое предложение. Его начинают отторговывать, и он уже начинает грустить, потому что он зашел, как бы, без какого-то залога. А при этом есть книги, которые, ну, которые порождают озарения и новые мысли, ну, не знаю, Щедровицкий. И ты вот, ну, как бы, от мышления к мыследеятельности читаешь, ты вряд ли такой, пойду применять. Ты такой сидишь и думаешь, какое же я ничтожество. И потом, ну, раз перечитал, два перечитал, на четвертый раз пересказывая кому-то, уже сам понял эту мысль, уже такой, наконец-то.
5: Согласен здесь. Но мне, знаете, в чем психология влияния нравится и почему я всем рекомендую? Потому что как делятся зачастую бизнес-книги? Бизнес-книги делятся на книги, где есть личные мысли чьи-то, да, и вот он говорит, вот, я бог, я знаю, как делать, и вперед. В чем плюс Челдини, что он почти все мысли подтверждает практикой и опытами. И мы своим зачастую авторам говорим, коллеги, мы хотим больше исследований, больше, я вот в последней встрече прям даже говорил, коллеги, я хочу по России больше опросов, больше количественников, которые мы должны добавлять в книги. И в чем плюс Челдини, он постоянно обновляет свои книги, то есть это какое-то уже 10-е издание. То есть да, можно сказать, что это вечная классика, но он обновляет на новых материалах. И опять же, я один поддержу фанатов Челдини. У него много книг. Берите, смотрите. Там и психология убеждения на разные направления. Один из лучших, я бы сказал, бизнес-авторов современности.
3: Но возвращаясь к тому, что представляет из себя обновленный рейтинг, опять же, я говорила о том, что мы не ждали серьезных изменений, а он достаточно сильно удивил, потому что появилось довольно много новых позиций. То есть тех, которые, например, в июле, видимо, не раскупали вообще, а в августе вдруг вот рванули продажи. И что любопытно, Карл Маркс капитал в десятку, в топе продаж, на девятом месте оказался.
5: Ян, да, удивительная история, что вот фундаментальные книги про экономику стали гораздо лучше продаваться. И Маркс, я вот сейчас всех удивлю, в принципе, но вот как издатель могу сказать статистику, что на протяжении последних 10 лет он стабильно попадает в топ. То есть то или иное издание, даже, вы знаете, у нас есть замечательная такая книга «Карл Маркс в комиксах». И она прекрасно продается. Но потому что это фундаментальная наука, которую в любом случае стоит изучать. И в целом мы видим по этому рейтингу, что много фундаментальных книг. Я бы, знаете, про что это говорю? Что люди все-таки, скажем так, разочаровались в книгах про сиюминутное. И они хотят какие-то вечные знания. Хотят фундаментальные книги, хотят Маркса, хотят Далио, хотят того же Котлера, хотят...

0: это из другой истории, но все равно это фундаментальные книги, и в этом как раз одно из отличий рейтинга, что много таких сильных книг. Но это в целом видно и по всей книжной отрасли, что классика и российская, и зарубежная очень хорошо продается. Вот небольшая статистика. Достоевский самый продаваемый автор вот сейчас российский, да, то есть если брать, вот, ну, не брать ту же Анну Джейн, то дальше вот он попадает в топ-5 и растет. Один из немногих авторов, который очень хорошо растет.
1: Дмитрий, уже спрашивала вас, читали ли вы и пытались ли вы думать о манипуляциях в этом августе. Спрошу чуть более общо, а в августе вообще зачем читать о бизнес-литературе, если можно уйти в отпуск, например?
2: Так я ухожу в отпуск, чтобы почитать бизнес-литературу, поэтому тут, это же, понимаете, размышлять, что вот так правильно, так неправильно, это, кажется, как бы один из субъективных взглядов на ситуацию, и поэтому я в августе много читал деловой литературы, и мне нравится, более того, это моя форма отдыха.
0: Дима, а что больше всего в августе понравилось? То есть можешь рассказать, вот самая лучшая книга за все августы, ну и последний август?
2: Ну, я за все августы, так у меня сложно со статистикой, чтобы прям по каждому августу год к году померить, но я только что перечитал «Что дальше?». Считаю, что это вообще, ну, бриллиант. Книга, которую Юрий...
0: Дроган.
2: Юрий Дроган и его команда написали. Мне нужно было там пересобирать продукт в компании. Она про стратегию, как бы, про стратегию следующего решения. И это так инструментально, это так точно, это так... Ну, вот эта грань между фундаментальностью и некоторыми теоретическими измышлениями методическими и уж совсем, как бы, узкого приземленного формата. Вот, как бы, такая комбинация этого превосходна. Мне очень нравится. Мне, как предпринимателю, я просто...
0: А вот мы, Дим, обсуждали в прошлый раз, что не хватает русских книг, и вот я здесь поддержу, что вот книга «Что дальше?» Юрия Дрогана, это, да, это одна из лучших книг, написанных за последние годы.
2: 100%.
0: Прямо, к сожалению, не попала в топ-50, но она в действительности в топ-100 попадает где-то.
2: Она...
1: Ну, видимо, в следующем месяце попадет, так хорошо только что обсудили ее и активно порекомендовали. Но, возвращаясь к теме власти, тут интересно поговорить, а зачем вообще читать книги, в которых тебе рассказывают, как манипулировать людьми? Можно ли вообще со страниц почерпнуть этот навык? Или, может быть, это в личном общении лучше делать? Или наблюдая за людьми? Дмитрий, вот читаете ли вы книги о власти? Какой главный совет, может быть, почерпнули из них?
2: Ну, во-первых, я не думаю, что 48 законов власти – это книга о манипуляциях. И, опять же, как бы каждый видит свое, но я правда так считаю. Я не то чтобы здесь как бы против всего. Но 48 законов власти – хорошая книжка про некоторый тип мышления. И я ее читал дважды для того, чтобы лучше понимать людей с таким директивным способом менеджмента. И мне он не близок лично. И я вообще... Ну, есть много книг про манипуляции, там, типа, манипулируй это, манипулируй мной, там, как-то такие названия. Это не какие-то конкретные книги. И я их читаю, например, чтобы вскрывать эти манипуляции, потому что в переговорах я веду, ну, как бы, мой основной исследовательский интерес и моя практика в том, что помогать совладельцам бизнеса договариваться друг с другом, когда все хорошо. И ну, когда умные люди, которые следуют манипуляции, пишут о манипуляциях, эту книгу я читаю не обязательно для того, чтобы самому применять это. Я это... Вот если бы вы с Евгением делали какой-нибудь общий бизнес, то на партнерской сессии вы бы что-то говорили, а я это в книге видел как референс. И я такой, ага, там кто-то кем-то хочет... ну, что такое манипуляция?
0: Ну, что-то использовать, да, Дим, понимаю. А у меня, знаешь, какой вопрос, исходя из этого, из твоего опыта, если не брать книгу вот совладельца, да, про взаимоотношения, а вот если говорить про власть, ну, и, наверное, дальше про переговоры, вот какие бы ты книги мог бы порекомендовать? Вот личный твой топ-3, да, по взаимодействию между людьми. Вот здесь, да, у нас на первом месте 48 законов власти, хорошо это или плохо, можно пообсуждать, да, в действительности она больше такая директивная, но она, с другой стороны, позволяет понять другую сторону. Но вот она, по твоему мнению, что на первом месте должно быть?
2: Я думаю, что, вообще говоря, этот рейтинг сейчас отражает дух времени абсолютно, и я нормально к этому отношусь. Ну, мне это не близко как профессионалу, потому что я считаю, что нужно договариваться, и нужно договариваться во всех сложных ситуациях. Я и медиатор, короче, я вот человек, который нужно договариваться. И поэтому этот топ, который вы перечислили, точно отражает. И было время нашего общества и мирового общества, когда книги про переговоры были в топе, а не книги про подавление власти и влияния. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще говоря, это как погода.

0: разная. И нет плохой погоды, говорили у нас на Камчатке, есть плохая одежда.
1: А топ-3 книг, которые личные, вы можете выделить?
2: Дим, да.
0: Все-таки, топ-3 про переговоры, я убежден, что это совладельцы. Потому что я думаю, что...
1: Книга, которую написал сам Дмитрий в том числе.
0: В соавторстве с Димой Кипкало. Потому что это не про как договариваться, а о чем. Я думаю, что это Гевин Кеннеди, договориться можно обо всем. Я думаю, что это Том Фишер,
2: Юрий
0: и Паттон. Да, это Городская школа переговоров.
2: Переговоры
0: без поражений, там у них разные названия.
1: Чтобы обсудить, как именно феномен власти, феномен манипуляций и переговоров, в частности, возникает, и почему именно в августе россияне, судя по всему, обратили внимание на такие книги, к нам присоединяется автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Его, кстати, книга тоже есть в нашем рейтинге «Мастрит» на 26-м месте. Игорь, здравствуйте. Вот вы как для себя объясняете этот феномен? Почему в августе вдруг, вместо того, чтобы отдыхать на югах, люди стали читать о том, как вести переговоры, как манипулировать собеседником и о том, что такое власть?
3: Добрый день. Ну, смотрите, никакого феномена нету. Люди всегда интересовались властью. И это норма. Человек, вот, знаете, есть утопия, есть антиутопия. И утопичная теория, что мы все равны и все люди равны. Нет, такого не было, нет и не будет. Всегда есть власть, всегда есть подчиненность, всегда есть руководство и прочее. И людей эта тема интересовала всегда и будет интересовать всегда.
1: Но почему мы говорим сейчас про этот тренд? Я просто поясню. Ведь не только первое место 48 законов власти Роберта Грина здесь интересно. Пятое место, да, это психология влияния Роберта Чалдини. Я говорю сейчас про наш рейтинг Мастрит. Но, кроме того, были и другие книги, которые говорили именно об управлении, о том, чтобы каким-то образом вести переговоры и манипулировать людьми. Например, «Золотая книга лидера 101 способ и техники управления» Джона Бальдони. И другие в том числе. Почему, как вы считаете, в топ-продаж выходят именно эти книги в августе этого года?
3: Все очень объяснимо. Дело в том, что хотят брать пример с великих. А великие – это те, кто обладает какой-то властью. Властью в компании, властью в управлении, властью в мире, где угодно. И это образец для подражания. Людям сейчас нужна спасательная таблетка. Именно таблетка. И люди хотят эту таблетку получить. Они хотят узнать такой же секрет успеха. И вот люди, которые... Я проводил, у меня есть книга тоже, называется «75 законов». Не законов, 75 правил влияния великих людей. Где я собрал 20 великих людей, начиная от Екатерины II, заканчивая Илона Маска, и показал, как они ведут переговоры. Так вот, людям всегда нужно понимать, что они делают такого, чтобы я стал таким же успешным. А ведь люди, давайте правду сказать, цель любого человека – это управлять другими людьми. Хотим мы, не хотим этого. Мы можем красиво говорить, красиво описывать, что нет, я этого не хочу, но любой человек хочет управлять. Управлять дома поступками детей, управлять дома женой, жена мужем и так далее. И вот это вот все про власть, управление и влияние.
1: Ну, вот сейчас, люди... Игорь, простите мне, некий скептицизм, но можно ли научиться таким манипуляциям именно из книг? Я понимаю, что вы сами пишете книги, но, тем не менее, насколько это актуальный формат для того, чтобы воспринять действительно способы управления разговором, может быть, манипуляцией вообще стратегии собеседника?
3: Давайте я сразу сделаю, разложу. Что такое манипуляция? Вот вы назвали прекрасную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть классная наука «Психология влияния», которая базируется на поведенческой психологии. И это законы влияния. Манипуляция также держится на законах влияния. Поэтому влиять, да, можно научиться. То, как это использовать, это уже в руках человека. Влиять, если человек... Знаете, вот у меня есть... Мне когда задают вопрос, немножко другую тему отойду, но рядышком. Помогает ли всем искусственный интеллект? Я отвечаю так. Если своего интеллекта нету, то искусственный интеллект не поможет. То есть тут то же самое. Если у вас нету понимание, как говорите, если у вас нет понимания, что делать, никакая книга вам не поможет. Это просто будет, ну, выброшенные деньги.
2: Игорь, да, человек... услышали, это вот Евгений. А можно еще так к этому вопрос? В принципе, 48 законов власти – старая книга. Да, то есть вот по твоему мнению, а в чем причина того, что прям первое место? Это самая продаваемая книга в августе у нас в стране. Да, этой книге там, ну, лет 10, и так хорошо она, в принципе, я скажу, продавалась только в начале, может быть, 5-7 лет назад, и сейчас, наверное, какой-то ренессанс даже.
3: Евгений, приветствую. Помнишь, мы как-то брали у тебя интервью, и ты мне сказал замечательную фразу: самая продаваемая или самая читаемая? Она самая продаваемая.
2: Хороший вопрос.
3: Да, вот это моя же цитата, да? И она самая продаваемая. Я реально буквально

0: неделю назад спрашивал у людей, вы ее хоть читали? Нет, я ее купил. То есть это мода. Просто модно, пришла мода. И мода на эту книгу. Поэтому все начали ее читать. Ее много кто рекомендует. Кстати, я в том числе ее рекомендую. Для меня это замечательная книга. Я считаю, что очень классно. Кстати, у вас есть, недавно издали очень классную книгу «Законы власти», по-моему, по «Крестному отцу». Я считаю, что она гораздо интереснее сегодня.
1: Игорь, ну вот как раз о том, что, да, интересно сегодня, продолжая, в общем-то, мысль Евгения, ну, наш мир меняется, тактики переговоров меняются, да что там, даже те способы коммуникации с людьми за прошедшие 20 лет просто кардинально изменились. Получается, что настолько универсальный опыт власти, влияния и управления может быть преподан в книгах, что его можно использовать даже спустя десятилетия? Здесь ничего не может измениться?
0: Спустя 400-500 лет. Если мы читаем воспоминания Екатерины II, как она управляла поступками Елизаветы и прочего, и мы учимся по ее поступкам, это просто клондайк. Мы берем Горчакова, Витте, мы берем Столыпина, мы берем еще других, кардинала Ришелье. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Просто больше изученности становится.
1: Это был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Со мной в студии также гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Меня зовут Яна Ритунская. Вы слушаете «Must Read» на радио РБК. Скоро вернемся.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится. И повышайте качество жизни на РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
4: Что это было?
5: В эфире.
6: Вы пишете в дороге?
7: Я пишу, да. У меня был опыт такой, но он не связан с транспортом Москвы, он связан с железными дорогами. У меня был опыт, я в 2010 году проехал на поезде от Москвы до Владивостока. Это моя была давняя еще детская мечта, и вот я ее осуществил. И я в дороге ввел записи, все, что я наблюдал и за окном, и внутри вагона, а я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
8: Сколько ты ехал?
7: Неделю, 7 суток. 146 часов. Рассказ, так называется, 146 часов. Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый, довольно большой объем текста, я его писал в телефоне. Телефон, люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст, я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
2: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Риада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода – 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
3: Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые оказались самыми востребованными в августе этого года. Составили для нас этот рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Ну и главная, казалось бы, тема, которая вышла, видимо, на первые строчки в августе этого года, это тема власти, переговоров, манипуляций. По крайней мере, несколько книг сразу из рейтинга этому посвящены, чего не было, кстати говоря, по итогам июля. А вот сейчас первое место занял Роберт Грин и его книга «48 законов власти». Обсуждаем, что к этому привело. Ну и, конечно, сейчас подробнее поговорим о других участниках списка. Есть интересные представители, которые даже в топ-10 сразу двумя своими книгами влетели. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Также с нами участвует в разговоре

0: Говорю, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц» и партнеры Дмитрий Гриц. Ну а на связи с нашей студией автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов.
1: Да, вторая тенденция у нас – это книги Талеба. Это, во-первых, «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Книги занимают сразу 6-е и 7-е место. И мне кажется, это такое веяние времени. И очень здорово, что люди начали читать, как же все-таки справляться с тем хаосом, который их окружает. И мое мнение, это где-то, ну, одни из самых лучших книг в этой области. Игорь, что думаете?
2: Ну, 100%. Это отличные книги, и очень хорошо, что народ начал их читать и понимать, и перерабатывать, потому что вот если мы смотрим в последнее время, у нас одни только лебеди летают, и никаких белых, только черные. Поэтому, а люди просто, вот даже если вспоминать ковид, к этому были не готовы. И кажется, ковид прошел, извлекли уроки. Но будьте вы уже готовы к каким-то лебедям. Нет, мы не готовы.
0: Ну, кстати, Талеб сам несколько раз говорил о том, что, казалось бы, пандемию можно назвать черным лебедем, но вряд ли. Вернее, журналисты его спрашивают. Вот это тот самый черный лебедь? А Талеб говорит, нет, ну что, можно было его предсказать. Поэтому в этом смысле многое, что можно спрогнозировать, на самом деле не так влияет на нас, как могло бы. Дмитрий, вопрос сразу к вам. Вообще, читая книги Талеба, узнаешь и усваиваешь для себя одну мысль, что мы ничего не можем предсказать, мы все равно не увидим черного лебедя, если он вдруг настанет. И вот для предпринимателя каково постоянно находиться в состоянии, будто сидишь на пороховой бочке?
3: Мне кажется, это, ну, это некоторый факт, который дальше можно интерпретировать по-разному. И я думаю, что тем устойчивее человек, чем больше он как-то спокойнее относится к этой пороховой бочке, потому что он такой, ну, пороховая бочка и пороховая бочка. Такой принцип есть «да и». То есть мы признаем, что есть сейчас, и дальше размышляем, а что мы можем в этом сделать. Мне кажется, что Насим Талеб, я его метафорически сравнивал бы следующим образом. Представьте, что мы в какой-нибудь стране Африки, и у нас все время солнце, и почти нет дождя. И нам кто-то написал книгу о том, что когда пойдет дождь, нужны зонтики и дождевики. И мы такие, ого, вот интересно. Он говорит, а еще, может быть, пойдет снег. И мы такие, да ладно, ну быть такого не может. А потом климат поменялся, и у нас тропические дожди просто постоянно. И мы такие, ну блин, похоже, эта книга из как бы аномалий стала как бы регулярной, потому что, ну, это какая-то норма, и в этом смысле, ну, Насим Талеб очень хороший. Я бы на самом деле добавил туда, к этой паре книг, я бы добавил еще «Шкуру на кону».
1: Считаю, что собственной шкурой, да, она,
3: да,
1: называется. Да.
3: Что «Skin in the Game» — это вообще гениальная книга про то, как, ну, в рамках партнерства, как бы если два человека заходят в совладение, и один из них не вкладывает деньги, он сильно менее эффективнее и сильно менее вовлечен, когда будут тяжелые времена, когда наступят те самые черные лебеди, нужна будет антихрупкость и все такое, потому что у него нет шкуры на кону. И поэтому я Насима Талеба прежде всего люблю за «Рискуя собственной шкурой» книги, а не этими двумя талмутами. Но, тем не менее, я думаю, что такая тенденция сейчас из-за того, что очень высокая неопределенность, и хочется хоть как-то объяснить, что происходит и как я должен, или как я могу себя чувствовать в этом. И в этом смысле такие книги, ну, придают, по крайней мере, хоть какой-то определенности.
0: Определенность в том, что ничего не определено.
1: Да-да-да.
3: Ну, что это
1: мне
3: нормально.
1: Да, мне очень нравится, там, знаете, какая метафора в начале, что если у вас свеча горит, то ветер ее тушит. А если у вас горит огонь, то ветер, наоборот, разжигает этот огонь. Да, и крайне важно строить компанию именно такую, в которой был бы огонь. И если ветер, неопределенность случается, то огонь только разжигается, и компания только растет. И там очень важен этот термин, мне прям нравится. Знаете, как есть понятие хрупкости, есть понятие неуязвимости, и есть антихрупкость. И он говорит о том, что неуязвимость – это хуже, чем антихрупкость, потому что антихрупкие компании, антихрупкие системы, они развиваются благодаря, соответственно, различным черным лебедям и благодаря проблемам, которые которые возникают. И это очень-очень важная история. Если говорить про рейтинг, я бы еще, знаете, на чем остановился? Там 8 место, книга Рэя Далио «Принципы». И мне кажется, она как раз пересекается с Талебом. Как раз потому, что принципы Рэя Далио позволяют работать в рамках всего этого хаоса. Вот что думаете вот вокруг соседства этих трех книг, потому что, в принципе, они где-то друг другу с друг другом пересекаются.
0: Ну, конечно, да, интересно узнать мнение автора книги «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова, он на связи с нашей студией. Игорь, как вам кажется,

0: вот этот тренд о чем может говорить?
1: Естественно, они пересекаются, потому что они говорят про текущую ситуацию. Естественно, они говорят, знаете как, умеющие слышат да услышат. То есть они всегда предупреждают одинаково. Я вам больше скажу. Давайте мы посмотрим про пресловутый SWOT-анализ. Ведь он же говорит про то же самое. То есть книги, описывающие, это тоже можно увязать, что предприниматели, не думайте только о хорошем, думайте о негативе, который может случиться. Пусть это будет не глобальный черный лебедь, а маленький лебеденок. Но он может настать, а предприниматели об этом не думали. И если они хоть сейчас начинают думать, то начинают хотя бы выстраивать вот эти организации, которые хоть как-то приближаются к антихрупким. И это очень хорошо, потому что большинство строит по принципу «украл, выпил в тюрьму». То есть строят бизнес по принципу «здесь извлечь выгоду, а завтра что случится, то случится». И я считаю, что это в целом хороший тренд и будет положительно влиять на тех, кто понимает.
2: А можно вот, Игорь, и к вам, Дим, и к тебе вопрос, исходя из этой книги, вот по-вашему, исходя из вашего опыта, вот какой бы главный, может быть, совет из этой книги или из вашего опыта вы бы дали для компаний и для предпринимателей, чтобы быть антихрупкими?
1: Процитирую одного автора, Ильяху Голдрата, что предприниматель – это параноик в хорошем смысле этого слова. И вот, собственно говоря, вот эту идею я бы пронес. Быть немножко параноиком. Сегодня надо чуть-чуть быть подозрительным к изменениям и думать не только о хорошем, но и о плохом.
0: Дмитрий, ваше мнение?
3: А я бы сказал, что сейчас предприниматель должен как никогда учиться и признать, что я ничего не знаю, ничего не умею, потому что в этом новом виде спорта, а новое время – это новый вид спорта, нет былых наград, медалей и всего остального. И, не знаю, там, гибкое сознание Кэрол Дуэк о том, что признать, что я ничего не знаю, и оттолкнуться от этой точки без разных предубеждений о Чалдини – это другая книжка. Его и, в общем, каких-то своих confirmation bias, как-то когнитивных ловушек, в которые люди себя загоняют, говоря, что не-не, ну вот же подтверждение моей точки зрения. Вот то, что время поменялось, признать этот факт и не становиться, ну, то, что Евгений говорил про неуязвимость и гибкость, антихрупкость, вот с моей точки зрения есть классная метафора про коралл, что полип, он очень незащищенный, и природа эволюционная создает вокруг него скорлупу, которая дальше очень сильно укрепляется и защищает полип, и становится кораллом. И в этот момент времени он как будто неуязвим от прежних опасностей. Вместе с тем этот коралл очень хрупкий, если на него воздействует другой способ агрессии, в данном случае человеческий, например. И в этом смысле я, конечно, предпринимателям пожелал бы не становиться кораллами, не залазить в скорлупу, потому что из этой скорлупы потом очень сложно выбраться, когда у тебя приходят другие обстоятельства.
0: Почему так часто книги о бизнесе у нас в России, по крайней мере, продаются зарубежные? Почему отечественных книг не так много? Это вопрос того, что мало хороших книг, или потому что просто привыкли покупать зарубежное? Вот теория была у Евгения, по крайней мере, что просто некогда писать. Вы как смогли выделить время для книги?
3: Ну, во-первых, я думаю, что сильное издательство большой помощник в поиске времени, потому что когда... Ну, вообще, я считаю, что как бы хлеб должен печь пекарь, а лечить врач. И не надо меняться местами и по Ютубу вырезать себе аппендицит. И в этом смысле писать самому книжку, мне кажется, что это, ну, какой-то невероятный труд. Я бы на это никогда не решился, если честно. Я издавался в Бомборе и считаю, что команда, которая со мной работала, это просто... Это был не мой первый, мой не первый опыт издания книги. И я реально, даже если бы Евгения здесь не было, я убежден, что без классной команды издательства это реально лютый труд просто на несколько лет и просто погрузиться.
0: А что делает команда? Вы сказали, без сильного издательства не получится. У сильного издательства какие-то сильные методы убеждения? Садись и пиши.
3: Интересная ваша интерпретация, что мы должны про убеждения. На самом деле у них могут быть не только морковка сзади, но и морковка спереди. У них могут быть некоторые методы мотивации, которые, например, профессиональные профессионализм. И профессионализм помогает разложить фрейм подготовки книги. То есть я там, я Дима Кипкало со своим опытом в десятки лет предпринимательства, я 6 лет только собирал эту методологию. У нас много материала. Как его структурировать по полочкам? Это первый фрейм и первый очень важный профессиональный совет. Дальше, как это

0: расположить в нужном порядке, а дальше как это все заново переписать, потому что стало непонятно. А дальше, ну и вот, вот эти итерационная такая как бы стартаперская логика работы над книгой, что мы итерациями подходим, это важный как бы важный попутчик, что ли, в создании классной книги.
1: А боялись ли вы «Черных лебедей», когда писали ее, и, может быть, конечно, в бизнесе тоже? Почему?
0: Да потому что это очень странно. Ну, ты такой просыпаешься, и такой, блин, у меня на полке Насим Талеб. Может быть, сегодня прилетит черный лебедь. Мне кажется, что нужно быстро санитаров вызывать в этот момент.
2: Дим, а у меня, исходя из этого, все-таки вопрос. Вот ты много же читаешь? Все-таки вот к вопросу Яны. Почему, по твоему мнению, в рейтинге преобладают зарубежные книги? Вот у меня была гипотеза, что у русских предпринимателей не так много времени читать. И вот ты сказал, что, в принципе, это действительно отнимает много ресурсов, да? Но в целом, вот ты как читатель, почему... твоя вот экспертная оценка, почему все-таки зарубежных книг больше?
0: Зарубежных книг больше, я понятия не имею, это вопрос как раз к издательствам, это к вам вопросы. Я думаю, что вы, ну, смотрите на... То есть русских авторов, скорее всего, не издавали за рубежом, вы, скорее всего, смотрите все-таки бенчмарк где-то за рубежом, ага, эта книга продается, значит, ее можно сюда скопировать, и в этом смысле бизнес-модели, например, предприниматели, ну, почему заново созданных моделей сильно меньше, чем скопированных где-то? Ну, просто потому, что ты взял референс, пошел, своровал, переделал, здесь сделал на своем рынке. И в этом смысле этот путь просто проще. Но одновременно с этим, я, например, если бы ты спросил, а ты читаешь больше зарубежных авторов или российских, я читаю очень много российских авторов и считаю, что это самое релевантное для меня, потому что нет никакого смысла. Ну, я как бы Майерс почитал, например, «Культуру различий», который говорит, блин, ребята, мы вообще очень по-разному культурологически воспринимаем. Дальше я почитал Аузана, например, «Культурный код экономики» и его исследования Сан Саныча про... доверие по России, что есть и Россия, и Ка-Россия. Я такой, так, блин, мы все разные. И поэтому, конечно, я читаю русских авторов, которые сейчас здесь практикуют, потому что мне же сейчас здесь практиковать. Именно поэтому я ну, там, из перечисленных книг в меньшей степени. То есть какое-то время назад русских авторов было очень мало. Условно, у нас был Игорь Манн по маркетингу, и у нас был там кто-нибудь Норка по продажам, или, я не знаю, кто-нибудь Гребенюк. А потом стали возникать реалистичные авторы, и в этом смысле их, конечно, намного интереснее читать. Я российских авторов читаю не из каких-то банально там... как это, шапка закидательских чувств, что вот нужно читать своих. Это просто полезно.
1: И мой вопрос про «Черного лебедя» был тоже не просто так. Все это, по сути, вписывается в концепцию, которую предлагает Насим Талеб. Как мы уже говорили, это единственный автор, чьи книги даже два раза заняли места в топе 10 по продажам в рейтинге Мастрит. Его книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Я здесь коротко поясню для читателей, которые, возможно, не знакомы с его работами. У Насима Талеба есть вот этот подход, который он предлагает, «Черных лебедей», которых нельзя было предсказать, но они рано или поздно случаются. И, по сути, довольно большую часть книги он убеждает нас в том, что мы не можем понять ничего. Вот о чем сказал сейчас Дмитрий про предубеждение издателей, например, вот фраза из Талеба. «Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым». Ну и дальше он раздражается тирадой о том, что мы все думаем, что увидели статистику и что-то можем из нее извлечь.
2: Да, да, у Талеба в этом отношении очень классная, прекрасная теория о том, что все развитие происходит благодаря черным лебедям, что как раз не благодаря линейной теории, а благодаря каким-то всплескам, благодаря каким-то необычным событиям, и очень важно для предпринимателей эти события находить.
1: Но, тем не менее, те принципы, которые предлагает Насим Талеб, насколько они прямо сейчас близки для вас, Дмитрий? Вот читать о том, что черных лебедей предсказать нельзя, это скорее успокаивает или, наоборот, ввергает в ужас?
0: Я думаю, что книга перестанет быть актуальной, если мы увидим «Черного лебедя», и Насим Талеб скажет «это он». Потому что он подвергнется, это событие, этот «Черный лебедь», сможет подвергнуться ретроспективному анализу. Это интересно. Вообще, Насим Талеб говорит, так, научные, я сейчас очень примитивизирую, но... научные там изыскания, сделавшие вывод из прошлого в будущее, линейно экстраполируя некоторые закономерности, которые мы наблюдали, нерелевантны, говорит он. Одновременно с этим он пишет книгу о том, как он ретроспективно что-то проанализировал и говорит, по

0: Поэтому он делает дальше вывод, экстраполируя то, что он наблюдал до этого, говорит, поэтому вот вам вывод на будущее. Это то же самое, что ты только что критиковал.
1: Но мне кажется, Дим, согласен, но мне кажется, там еще очень важная статья и важный блок про ошибки. То есть мне вот прям очень понравилось, вот что думаешь?
0: Я думаю 100%, что как бы признать, во-первых, работа с ошибками, с непредсказуемостью, с твоей реакцией на ошибку, это как бы я бы выделил в отдельную книгу и дал бы ее намного чаще читать, чем вот этот блок про там критику каких-то прогнозируемых моделей, прогнозирующих моделей научных исследователей. Одновременно с этим, я думаю, что вообще сама мысль, про то, вы, Ян, классно сказали, что вот у него спросили, а вот пандемия, это черный лебедь? Он сказал, нет, это не черный лебедь, ее можно было предсказать. Строго говоря, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Как бы все... задним числом объяснить довольно просто. Это называется ретроспективный анализ.
1: Но я бы, знаешь, как про ошибки что сказал бы? Есть еще классная книга «Принцип черного ящика». Я бы ее еще порекомендовал. Вот Талеб про ошибки. Она говорит про что? Коротко для наших слушателей. Про то, что небольшие ошибки, не критические, это благо для компании. И важно их признавать. И, соответственно, очень важно разделять ошибки, которые вас могут потопить, и с ними гораздо более аккуратно работать. А мелкие ошибки, соответственно, спокойно их принимать. И в этом отношении это пересекается с книгой, про которую мы сегодня не говорили, но который попал на третье место. Это книга Андрея Дороничева, новая версия. И он тоже говорит, в Гугле, говорит, есть правила. Есть решение одностороннее, а есть двухстороннее. Одностороннее вы приняли и не вернуться. Все, дорога односторонняя. И по ним надо очень тщательно взвешивать. А есть... решение двухстороннее. Сделал, вернулся. И очень важно принимать много двухсторонних решений, делать выводы, соответственно, как у Талеба и как у Дороничева, и очень аккуратно относиться к односторонним решениям. И мы желаем всем нашим слушателям как можно аккуратнее относиться к своим решениям и четко их разделять.
2: Это была позиция Евгения Копьева, гендиректора издательства «Эксмо». С нами в студии также Дмитрий Гриц, основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры», а также соавтор книги «Совладельцы». Ну, а меня зовут Яна Ритунская. Вы слушали «Must Read». И здесь мы обсуждаем, какие книги вышли в топ-продаж бизнес-литературы. Это была версия августа. Скоро вернемся с новым рейтингом, узнаем, что же изменилось в сентябре.
3: РБК «Коллекция».
4: По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась. Правда, тут не смейтесь, всего на 0,5%. Примерно на 2,5 минуты. В первой половине 2026 года россияне проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. Но означает ли это, что мы действительно стали работать меньше? Генеральный директор Финфлэра Ксения Рясова с этим не согласна. По ее словам, цифровизация и искусственный интеллект позволяют делегировать часть рутины, но сама работа становится только интенсивнее. Об этом она рассказала Илье Приходько и Ирине Савельевой.
5: А это не важно сейчас, просто стало, где ты находишься, на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, люди стали держаться за работу. Очень много стало работы рутинной, отдаваться искусственному интеллекту, и для человека сейчас очень важно просто время на подумать.
4: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить?
5: Это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Финфлэя процентов на 30, а показатели все растут. То есть выручки like for like, там, в собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
6: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
5: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида, всегда иду навстречу.
4: Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов вскипают. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
5: Не нужно, потому что времена сейчас тяжелые. В общем, в нашем секторе кризис. Надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное.
4: Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов?
7: клиентов. Ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне?
5: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.
7: И каков результат этого эксперимента?
5: Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это день.

0: деньги? Они, я говорю, ну у тебя же такая зарплата. Как? Ну это же за некурение. Как будто это не деньги, а фантики. Это во-первых. А во-вторых, начали курить в туалетах.
1: Неожиданный эффект совершенно, да.
0: Поэтому все это пришлось отменить.
2: Ну а если смотреть на последние 20 лет, то рабочий день в России, наоборот, стал длиннее. По данным Росстата, минимум был зафиксирован в 2006-м, 7 часов 4 минуты, а максимум в 2023-м, 7 часов 17 минут.
3: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
4: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Подозреваемый в краже 40 миллионов долларов выдал себя в соцсетях.
7: Криптодетектив связал хищение около 40 миллионов долларов в криптовалюте с кошельков правительства США с человеком, имеющим прямое отношение к подрядчику американских властей. По его данным, за серией краж стоит Джон Дагита, предположительно сын президента компании, заключивший государственный контракт США на хранение и управление конфискованными цифровыми активами. Поводом для расследования стал, по сути, сам хакер. В соцсетях он вступил в публичный спор с другим злоумышленником о том, у кого больше криптовалюты, и опубликовал видео с перемещением активов на сумму около 23 миллионов долларов. Детектив проанализировал указанные адреса и заявил, что они совпадают с кошельками, ранее задействованными во взломах на сумму свыше 90 миллионов долларов. Примерно 40 миллионов из этой суммы относятся к средствам, похищенным именно у правительства США. Остальные средства могли быть украдены у частных пользователей в конце прошлого года. Если выводы подтвердятся, речь идет не просто о взломе, а о системной уязвимости в цепочке хранения государственных